0: Кирилл, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Пресс-секретарь Путина объясняет, что парад в этом году ограничен, и поэтому зовут меньше иностранцев. Но картинка парада все равно будет, жители России ее увидят. Какое сообщение картинка такого парада передает в воюющей стране?
1: Я вообще пришел к выводу, что парад – это буквально смысл существования российского политического режима нынешнего, потому что он объясняет, почему ведется война, почему Путин находится у власти. В каком-то смысле слово «все это через парад и ради парада», потому что таким образом, ну, есть некая вот эта сакральная, в кавычках, связь с событиями 80-летней давности, с победителями во Второй мировой войне. Как мы знаем, российская пропаганда считает, что нападение на Украину якобы как-то обосновано этими событиями и продолжает то дело. Это все встраивается в официальную риторику, в монументы, вот в музей ГУЛАГ разгромленный, который теперь музей геноцида и памяти по советскому народу. Там будет соответствующая экспозиция. Поэтому для них провести какой-то парад, да, и показать такую привычную, знакомую картинку, это задача прям самой главной государственной важности. На нее сделаны все ставки, возможные от блокировок интернета до угроз уничтожить исторический центр Киева, совершенно варварских угроз. Вот, потому что если парад не состоится по каким-то причинам, то действительно легитимность вот этого воюющего режима, она будет еще под большим вопросом. Поэтому парад любой ценой, главное, чтобы было похоже на парад.
0: Но вот в преддверии парада государственные социологические службы, ВЦИОМ и ФОМ, почему-то досрочно ушли в отпуск. Данные о рейтингах Путина и тревогах населения они обещают выложить после 9 мая. Как вы объясняете такой ход?
1: Я объясняю последние публикации ВЦИОМа, в частности, и потом и ФОМ подключился, тем, что администрация президента, которым отчитываются эти социологи, сигнализирует публично о том, что все идет не по плану этой самой администрации, что власть в стране все больше перехватывается спецслужбами, и что все-таки надо дать порулить Сергею Кириенко, а не каким-то другим дилетантам в политических процессах, а иначе будет хуже. Тот факт, что все решили уйти в отпуск, ну не знаю, у нас на майских праздниках многие, конечно, уходят в отпуск, может быть, и ничего страшного, но это выглядит как некая такая пауза накануне очередного дежурного триумфа путинизма, потому что никакого другого смысла, кроме того, чтобы подчеркивать год за годом этот триумф, в этом параде и в этих мероприятиях уже не осталось.
0: Нам забавна сама формулировка, с которой агентства ушли в отпуск. То есть они в своих формулировках указали, что данные есть, но они их опубликуют только после праздников, что заставляет гадать, все-таки они обзванивали людей или они не хотят портить настроение на празднике. Но, в общем, после выходных мы обязательно узнаем. Но о том, что власть теряет поддержку, о том, что что-то не так, говорят не только социологи, не только эксперты, которые скептически относятся к власти, но и те, кто поддерживали войну с первых дней, полномасштабное вторжение, кто поддерживал Путина. И тут я наткнулся на один эфир, где военный эксперт Сивков из студии Соловьева, где Баранец с «Комсомольской правды» и полковник Матвейчук оттуда же, они обсуждают безопасность парада, как Кремль готовит его, как Кремль собирается защищать людей во время парада. И выходят эти эксперты на очень любопытное размышление о том, что же такое вообще для них и для страны победа.
2: То, что я сейчас вам скажу, вас, наверное, повергнет в изумление. Победа заключается вот в чем. Выход на Славянск и Краматорск – это точка окончания войны. На мой вопрос, а что мы будем делать с людьми, которые нам поверили, которые решили за нами следовать и нашей победы, мне сказали, Украина сама за 3 года развалится, потому что мы уничтожили им экономику.
3: Мы уже ждем от того сколько?
2: Да. Ну, вы знаете, мне пришлось поездить по России, вот, допустим, трасса Урал, М5, я ездил по ней, кладбище уже в некоторых деревнях по второму разу разрастаются. Это потери, это потери. Да, наш народ всегда мог это все потому что Россия – это страна, которая бы погибла, если бы не погибала. Потому что гибель должна быть оправдана. Я пока не вижу оправдывания этой гибели на фронтах. Да, идея высокая, потуги наши огромнейшие. Но ведь посмотрите, все становится хуже и хуже. На фоне эскалации боевых действий усугубляется социальная проблема страны.
0: Ну, ближе к концу ответа полковник, конечно же, исправился и сказал, что ему для победы не хватает только, чтобы Путин обозначил цель. Из-за этого, из-за того, что нет цели, у него, у его единомышленников апатия. Кстати, усталость от войны в недавних опросах фиксировала и независимая Левада. Кирилл, а как вы думаете, если Путин предложит стране цель, поднимется ли у нее мотивация воевать дальше?
1: У меня есть подозрение, что Путин потерял момент, когда он мог такую цель предложить. У него был шанс во время Анкориджа сделать какой-то решительный шаг к этому. Идея была бы в том, что там сухопутный коридор в Крым есть, большая часть Донбасса захвачена. С Трампом мы договорились, и с ним будем дальше вести совместный взаимовыгодный бизнес. И вообще поделим Европу и мир. Это и была цель специальной военной операции. Это было бы принято очень хорошо, это бы всем в основном понравилось, кроме каких-то совсем, маргинальных ястребов. Путин не воспользовался этим шансом, вторая встреча была, как мы знаем, отменена, какого-то переговорного трека нету, и цели тоже никакой не осталось. Даже если себе предположить, что российская армия смогла бы взять штурмом Славянск и Краматорск, это совершенно ничего бы не изменило в конечном итоге, да, это просто бы, растянуло бы войну еще на годы вперед. И главное, что эта цель, она на сегодняшний день с военной точки зрения не выглядит как сильно реалистичной. Мы никаких прорывов на фронте с участием российских войск не видим, потому что изменилась война и есть огромное количество проблем для того, чтобы наступать через вот эту стену дронов, которые в 2024 году появились и которые очень сильно развиваются в течение последних лет. В этом смысле цели нету, победу объявлять не из чего. Вот этим ребятам, которые войну поддерживали, никто ничего не объяснит и объяснять уже не будет. Я думаю, что, к сожалению, зная что-то про Путина из предыдущих событий, мы можем предположить, что его нынешнее положение толкает его для того, чтобы совершить то, что мягко называется на дипломатическом языке эскалацию, а именно, есть две вещи: эскалировать, либо наращивать количество вооружений, которые используются по реальным целям, орешниками этими бросаться, да, там тактическое ядерное оружие постоянно обсуждается, либо попробовать устроить на территории Европейского Союза какую-то масштабную провокацию и посмотреть, что из этого выйдет, потому что все остальные сценарии, они инерционные, и в них нету будущего и какой-то победы или цели. А так можно будет хотя бы говорить, что весь мир против нас, настроив этот самый весь мир, включая, видимо, Китай, против действий Путина.
0: А что ему мешает притвориться, что он выиграл? Вот если послушать вообще целиком тот эфир, из которого мы выбрали только кусочек этого полковника, несколько раз звучит мысль о том, что достаточно назвать какую-нибудь маленькую цель. Вот еще одно село какое-нибудь захватим, скажем, что победили и разойдемся по домам. Вот что мешает Путину притвориться, что он уже победил в войне, рассказать народу? Это же, очевидно, поднимет ему рейтинги.
1: Да, это невеселый юмор про там Третью мировую за малую такмачку. Видимо, военные эксперты, вот эти ватники из этники, они примерно так же все это для себя сейчас видят. Я думаю, что Путину мешает, ему будет немножко тяжело притвориться, потому что он это сделает легко, пропаганда скажет, что мы победили, это даже примет большую часть российских граждан. Просто в тот момент, когда он притворится, что он победил, выяснится, что у России ничего нет. У России нет союзников, кроме Северной Кореи. У России нет технологических каких-то инноваций собственных. У России нет нормальных торговых партнеров. Опять же, там Китай очень специфический партнер в этом смысле слова. У России нет демографического потенциала, нет источника для роста экономики. Нечего делать с этими сотнями тысяч людей, которые будут демобилизованы, чьи контракты прекратятся. То есть будет просто типичная послевоенная разруха, и каждый факт просто обычной повседневной жизни, там, экономические проблемы, будут вести людей к резонному вопросу, а зачем это было нужно и чего Путин в итоге добился. И никакого ответа не будет.
0: Ну и пока, судя по тому, что готовят власти, нужно хотя бы на выходные дать людям ощущение праздника. Мы собрали для наших зрителей короткий материал о том, что ждет Россию во время празднования 9 мая. Давайте посмотрим, с какими, ну сразу открыто скажу, с какими трудностями столкнется население, и мы продолжим этот разговор.
4: Коротко об обстановке в аэропорту. Просто жесть. Все вообще ждут. На регистрацию нас не пустили. Ну, как-то так.
5: В российских аэропортах коллапс, сопоставимый с первым днем полномасштабной войны с Украиной, пишет издание агентства. Журналисты подсчитали, к 16 часам 7 мая в московских аэропортах задержали и перенесли более 450 рейсов.
6: Внуково. Задержка рейса больше 6 часов, это вместо заселения в отель выдают вот такие штуки. И можно полежать, смотрите, да, что говорят. Конкретно дерутся за эти покрывалки. Нам, походу, тоже такие же будут выдавать скоро.
5: 6 часов задержки не предел. Кто-то ждал 16 часов и улетел лишь потому, что авиакомпания перенесла рейс в другой аэропорт.
7: Через 16 часов мы все-таки вылетели вчера из Москвы. Напомню, что воздушное пространство над аэропортом Внуково было закрыто. Около 11 часов мы провели в ожидании в аэропорту Внуково, и затем авиакомпания приняла решение, что мы будем вылетать из Шереметьево.
5: Иные спустя почти сутки дожидались лишь отмены рейса.
8: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники, и что это логично, что мы бы не вылетели. Но в прошлом году я никуда не вылетала в эти даты, и за новостями я не слежу.
9: Да уже хер бы с ними, уже просто долететь бы, а то я уже просто на рейсе сижу, говорю, слушай, поехали домой, говорю, срать на все эти деньги, на эту путевку. И я говорю, невелика потеря. Он такой говорит, я уже на море хочу. Я говорю,
5: с волной задержек и отмен рейсов российские аэропорты столкнулись в ночь на 7 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России. Хотя с вынужденным нарушением расписания авиакомпании сталкивались еще в начале недели. А в ночь на 8 мая украинский дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга» в Ростове-на-Дону. Из-за этого приостановили работу 13 аэропортов на юге России, включая Краснодар и Сочи. По подсчетам Ассоциации туроператоров, к утру на юге задержали и отменили более 80 рейсов, что затронуло около 14 тысяч пассажиров. Во время ночной атаки прекращали работу 10 аэропортов европейской части России. Среди них Москва, Уфа, Пермь и Ижевск.
10: Ух, блядь! Вы чё, еба...
5: Тем, кто остался дома или на даче, настроение могут испортить непраздничные цены. Телеграм-канал «Сирена» вместе с проектом «Цены сегодня» Фонда борьбы с коррупцией собрал и проанализировал динамику цен на примере магазина «Метро» на так называемый шашлычный набор.
11: Стоимость набора сравнили в 2026 году с ценами год назад и в 2022 году. В корзину вошли мангал, уголь, жидкость для розжига, мясо, свинина, курица, говядина, соусы, овощи и напитки. За год такой набор подорожал примерно на 15%, а по сравнению с 2022 годом на 52%.
5: Если детальнее, то за 4 года большой войны свиной шашлык подорожал на треть, кетчуп и пиво в полтора раза, говяжьи котлеты и огурцы вдвое, квас почти в 3 раза. 9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе по белым спискам и к сервису обмена СМС, заявили в Минцифры. Еще 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами доступа в сеть. Зато, парировали в Минцифры, сеть не отключали 7 и 8 мая. Об ограничении связи на День Победы мобильные операторы и Сбербанк предупредили жителей более 40 регионов России, от Калининграда до Камчатки. Это в каждом втором регионе, пишет «Медуза». На этом фоне у россиян вырос спрос на наличку и на бумажные карты. Это данные Центробанка и ТАСС соответственно. В РПЦ в ответ на вопрос о шатдауне призвали думать о спасении души, а не о цифровом благе.
11: Всемогущество технологий является приходящей вещью, которая меркнет перед вечностью, целью спасения своей души, делами любви и милосердия, которые не теряют свои ценности в любых обстоятельствах.
5: А на литургии в честь Дня Победы в главном храме Вооруженных сил России 6 мая патриарх Кирилл помолился за Владимира Путина.
0: Мы дальше продолжаем разговор о ценностях в любых обстоятельствах, как мы уже слышали в сюжете. Мы продолжаем этот разговор с Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот антрополог Александра Архипова публикует методичку для региональных изданий. Она утверждает, что ей подписчики присылают. В общем, что им пишут? Коллеги, важно вместо слова «парад» использовать торжественное прохождение. Готовьте материалы к 9 мая с учетом этой установки. Слово «парад» нигде не должно звучать. Как вы думаете, почему чиновников просят убирать слово «парад»? Это же сакральное мероприятие.
1: Да, довольно неожиданная вещь, но кажется, что московский парад все-таки пока не торжественное прохождение, а парад. Я бы сказал, что, наверное, здесь работает логика того, что все ориентируются на столичный все-таки опыт, на Москву. Россия такое сверхцентрализованное государство, и если, ну, кроме того, во многих регионах есть проблемы с проведением парада из-за понятных причин, поэтому если торжественное прохождение будет очень каким-то символическим, небольшим по составу и без техники, то, наверное, чиновники заранее таким образом страхуются и говорят, что, ну, вы знаете, такое вот мероприятие в особых условиях, когда мы от полноценного парада отказались, потому что мы очень за безопасность переживаем, какие-то у нас гуманистические соображения есть, а вот торжественное прохождение у нас все-таки было, потому что мы чтим память. Наверное, если дешифровывать это загадочное послание, то оно понимается так.
0: Ну вот, говоря о памяти и о почете, мы собрали еще парочку примеров того, как чиновники отрабатывают повестку 9 мая. Сейчас мы выведем для наших зрителей на экран несколько фотографий того, какие баннеры подготовили чиновники. Вот это, например, Новосибирск. Зоопарк городской поздравляет горожан орангутаном Бату. Прокуратура и Роскомнадзор уже начали проверку. А это Архангельская область, и там местные депутаты на плакатах к 9 мая написали, что гордятся с собой. Не знаю, зрители, пожалуйста, помогайте, если можете комментировать в комментариях, кого же там поздравляли. А это Тюмень, видимо, до туда дошли разработки искусственного интеллекта. И вот как региональная администрация в Санкт-Петербурге. Вот мы приблизили, в пабликах тоже сгенерированными нейросетями солдатами поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Как вы думаете, почему... Мы в сюжете показывали Лаврова, который угрожает Европе и говорит прямым текстом, что для России это священный праздник. Вот почему чиновники, которым поручают украшать город, поздравлять ветеранов, почему они эту сакральность не разделяют?
1: Ну, это же такая государственная сакральность, то есть как это выглядит? Надо отчитаться о проделанной работе, освоить бюджет, потратить государственные или там муниципальные деньги. Выбирается на тендере, выбирается какой-то подрядчик. Подрядчик часто связан с чиновниками, дружескими отношениями и финансовыми отношениями, возможно. Потом подрядчик что-то делает, чиновники отчитываются, и вот так появляется такая госсакральность в этой истории. При этом, мне кажется, вот история про орангутана в новосибирском зоопарке, она самая безобидная, потому что очевидно, что новосибирский зоопарк, ну, гордится своим символом, орангутаном, и кажется, что это такой как бы довольно добрый символ. Орангутана никого не хотят победить. Совершенно не ясно, почему прокуратура там какую-то проверку будет проводить. Просто новосибирский зоопарк решил с праздником поздравить самым дорогим, что у них есть. А страшные вещи, они связаны, конечно, с попытками индоктринировать не только студентов и школьников, но и детсадовцев. Это уже в последние годы происходит. Но вот тоже мы получаем репортажи из российских регионов, где дети в костюме маленьких танков маршируют на мини-парадах в отсутствие, видимо, настоящих танков, которые сгорели на войне. Вот это по-настоящему страшно. И тут уже, ну, не знаю, к чиновникам от образования есть прям большие вопросы.
0: Ну и мы в сюжете показывали, как, с какими неудобствами приходится жить людям. Многие из них открытым текстом говорят, что не подписывались даже новости смотреть. Но почему же государству складывается впечатление, что ему ритуал важнее комфорта людей? Почему так?
1: Ну, мне кажется, это даже риторический вопрос. Люди вообще в это уравнение не входят. Государство не работает для людей, это никакой не сервис. Государство не отчитывается перед людьми. Государство озабочено тем, чтобы лояльность вождю и сакральные символы его власти выглядели как обычно. Потому что, повторюсь, мне кажется, я уже пытался про это говорить, мне кажется, это буквально пик путинизма, вот этот парад. И для Путина очень важно его проводить, а все остальные получают указания и следуют этим указаниям. И действительно идея, ну то есть вот с одной стороны то, что люди сидят без интернета, и это крайне дискомфортно, и просто бизнесы теряют деньги. Это, а что вам жалко денег, получается, ради Великой Победы, ради сакральной памяти, которая так дорога нашему вождю в таком контексте военизированном, которая объясняет, почему он сейчас воюет, но тогда, может быть, вы на агенты какие-нибудь. Вот. А вещь, которая ну, просто больше всего меня все-таки поразила в контексте этого парада, это, конечно, вот эти выступления Марии Захаровой и Министерства обороны России о том, что они готовы уничтожить правительственный квартал в Киеве, если будет какая-то попытка сорвать парад. И тут в чем драма? В том, что в этом правительственном квартале, фактически там на той же территории, находятся ну, ключевые памятники вообще там восточнославянской культуры, которые просто тысячи лет. И история, кажется, выглядит так, что при Владимире Великом Софийский собор в Киеве был заложен, при Ярославе Мудром его построили. И вот тысячу лет спустя какой-то Путин, у которого там неизвестно какое прозвище, он угрожает его снести, потому что ему мешает проводить парад. Вот. Вот это прям серьезная вещь, это серьезная заявка на то, чтобы войти в историю именно так.
0: Оскорбляют ли такими движениями и тем, что Путин напрямую отказывается даже от каких-то элементов этой традиции, оскорбляет ли он этим память?
1: С памятью случилось вот что. Государство захватило эту памятную дату, абсолютно вывернуло наизнанку смысл тех событий. Мы знаем, что в первые десятилетия советской власти послевоенной никакого парада особенно не было, и никакого празднования тоже не было, потому что были живы и участники тех событий, и члены их семей, которые знали, что все нормальные люди тогда понимали, что это просто страшная трагедия, что завершение войны, да, это праздник со слезами на глазах, как потом чуть позже начали петь, но вообще в первую очередь это, конечно, лозунг «больше никогда», и как бы такого никогда не должно было повториться на нашей земле после той цены, которую там народы Советского Союза за ту войну заплатили. А сейчас это просто веселая история. Все началось когда-то с георгиевских ленточек. Потом государство через это начало себя представлять людям. И фактически сейчас есть два таких трека. Есть вот эта государственная милитаризация памяти. И есть частная память, когда люди хотят помнить, но не знают, как это сделать. И даже часто стыдятся того, что они хотят помнить. Потому что это как бы их делает соучастниками нынешних военных преступлений, которые от лица России совершаются. Это большой вопрос, как мы должны заново изобрести память в этих условиях без посредничества этого государства.
0: Я предложу тем, кто нас смотрит и может оставить комментарий, поделиться своими соображениями, как бы, какие есть у них идеи о переосмыслении. У нас остается около минуты. Кирилл, я бы хотел, чтобы вы подвели итог. Ждете ли вы эскалации после этих праздников?
1: Я, если честно, думаю, что все пройдет достаточно спокойно, потому что до Красной площади ничего не долетит, либо туда не будет ничего послано. Это все элементы такой дипломатической войны, в том числе со стороны Киева, информационной войны. Ну, если действительно мы увидим, как там, не знаю, шпица Лукашенко разрывает на части на Красной площади завтра, ну, видимо, действительно такая грандиозная потеря для союзного государства, она приведет к тому, что будет какой-то злодейский ответ. И я почти уверен, что даже вне зависимости от завтрашних событий, если российские власти не попытаются при помощи орешников снести центр Киева, то они будут совершать военные преступления в повседневном режиме, так же, как все предыдущие дни, недели, уже годы.
0: Спасибо большое вам, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в прямом эфире. Мы разбирались, почему же государство ритуал важнее, чем комфорт людей, и задавались вопросами, как же переизобретать память. Пишите в комментариях. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью общественного деятеля, основательницы фонда Бориса Немцова за свободу Жанны Немцовой, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Брюссельский клиринговый дом «Евроклир» готов подать в суд на европейские инстанции, если Евросоюз решит изъять замороженные российские активы в том или ином виде для передачи их Украине. О намерении судиться в интервью газете «Le Monde» заявила генеральный директор «Евроклир» Валерий Урбен. 5 декабря уже в интервью бельгийскому телеканалу RTBF Урбен еще раз уточнила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Евроклир, заморожены активы России на сумму в 330 миллиардов долларов. Большая часть из них принадлежит российскому Центробанку, а также находящимся под санкциями российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. Согласно предварительным оценкам, 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы в западные ценные бумаги. Многие из этих россиян уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Глава фонда Бориса Немцова за свободу Жанна Немцова считает, что европейским властям следует разморозить эти активы частных инвесторов. Этому посвящен доклад проекта «Ideas for Russia» фонда Немцова. С Жанной Немцовой беседует журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
10: Вот если я правильно понял, вы в своем докладе впервые называете конкретное количество так называемых розничных частных инвесторов, активы которых сейчас заморожены. Можете вначале описать, о ком идет речь, о каком количестве людей?
11: Точных оценок ни у кого нет. Это связано с непрозрачностью, в первую очередь, наверное, российского регулятора. То есть я ссылаюсь на те официальные заявления, которые есть. И мне кажется, что это отражает реальность. Вот изначально на 2022 год были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. То есть они называли цифру 5 миллионов 100 тысяч человек. Сейчас, после того, как был реализован указ Путина, в рамках которого совершался обмен замороженными активами между резидентами и нерезидентами, то вот самая последняя цифра – это 3,5 миллиона человек, что, конечно, огромное количество людей. И речь идет, конечно, вы правильно совершенно сказали, в том числе о десятках, а может быть и о сотнях тысяч уехавших людей с замороженными активами. Это на самом деле поразительно. То есть я понимаю, почему столько людей вкладывалось в иностранные ценные бумаги, потому что я знаю российский контекст, но для любого европейского политика и чиновника это поразительно. Как так в России такое гигантское число инвесторов, которые там вкладывались в акции Apple, Tesla, Alibaba, это самые популярные, наверное, ценные бумаги были в России. Но смотрите, почему наши цифры близки к правде? Потому что мы сравнили несколько массивов данных. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности, и вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. И речь идет преимущественно о физических лицах, то есть доля юридических лиц там ничтожная, меньше 1%.
10: Давайте тут обозначим. Вот как раз ссылаясь на данные этого брокера, о котором вы говорите, вы установили, что 82% людей, которые лишились доступа к активам, ну, то есть это акции, которые хранились, вероятно, в Евроклир тоже, большинство этих людей, 82%, хранили там до 100 тысяч рублей. То есть это чуть больше 1000 евро по нынешнему курсу. Более вот этой суммы, более 100 тысяч рублей заморожено в виде акций только у 17% российских частных инвесторов. Ну, собственно, от суммы более 3 миллионов рублей это вообще там процент с небольшим. То есть мы на основе этих цифр можем экстраполировать данные одного брокера в принципе на весь рынок?
11: Я считаю, да. Но есть еще доказательства. Ну, во-первых, 234 тысячи – это уже большая цифра. Я думаю, что доля рынка этого брокера от 7 до 10%, и мы можем смело это делать. Я немного хочу прояснить одну вещь. Мы постоянно говорим о Евроклире. Действительно, в Евроклире заморожена львиная доля активов, но есть еще и депозитарий в Люксембурге. Он называется «Clearstream». А он принадлежит Deutsche Börse, и там тоже заморожены активы на более чем 4 миллиарда евро, по некоторым данным, и, скорее всего, это тоже деньги преимущественно частных инвесторов. Это я просто хотела прояснить важную, на мой взгляд, информацию. Да, можно, конечно, экстраполировать, и есть еще одно доказательство, что речь идет о небольших инвесторах. Дело в том, что когда Путин подписал указ об обмене активы между резидентами и нерезидентами, то клиенты российской банковской системы могли предъявлять пакеты на сумму 100 тысяч рублей. А это нам говорит о том, что это самый распространенный объем средств. Но я бы обратила ваше внимание не только на эти сравнительно небольшие инвестиции, я бы говорила о том, что под удар попал российский средний класс в довольно большом количестве. А мы понимаем, что среди российского среднего класса, ну, конечно, я не говорю о всей генеральной совокупности, есть большое количество людей, которые покинули Россию после 22 года, которые придерживаются прогрессивных взглядов. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. Причем никакого юридического обоснования включения такого огромного количества людей, подведение их под санкции, ну, не существует. Это косвенный ущерб, поэтому наш доклад так и называется – косвенный ущерб.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
10: Объясните вообще, как так вышло, что активы людей, которые в войне не участвуют, Почему они оказались в ситуации, когда они не могут управлять своими активами?
11: Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые подпали под эту меру, не находятся в санкционных списках западных стран. Как так получилось? А очень просто, потому что это то, что называется инфраструктурный риск, о котором никто не думал. Все считали, что покупать иностранные ценные бумаги – это абсолютно верная стратегия, не только с точки зрения диверсификации вложений, да, что снижает риск. Вам любой экономист расскажет о том, что нужно диверсифицировать свои вложения, нельзя вкладываться только в акции, облигации в своей стране. Это все понятно. То есть люди делали все по науке. Но произошло то, что под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры. Мы говорим не только о банках и о брокерах, но мы говорим еще о депозитарии, национальный расчетный депозитарий, и говорим еще о Санкт-Петербургской бирже, где приобретались акции американских компаний. А ситуация такая. Клиентами депозитариев не могут быть физические лица. То есть клиентами Евроклира и Клирстрим не могут быть физические лица. Всегда клиенты юридические лица, профессиональные игроки финансовых рынков. Соответственно, когда были введены санкции против основных элементов финансовой инфраструктуры, то их счета в Евроклире и Клирстрим были заморожены. Счета НРД, счета там, отдельных брокеров, у кого был прямой мост с Евроклиром, например, у Альфа-банка. А Евроклир и Клирстрим, они на самом деле не видят конечных бенефициаров этих активов. Конечных бенефициаров видят только сами брокеры и банки. И вот вы упомянули интервью Валерии Урбен в газете «Le Monde». А там, кроме ее интервью, которое посвящено как раз суверенным активам, она, так сказать, вступила в заочную дискуссию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который написал колонку Financial Times о том, что нужно использовать 140 миллиардов евро замороженных активов на поддержку Украины. В статье, которая стала врезкой в это интервью, она говорит о том, что да, действительно, у нас есть частные активы, мы их можем отделить от суверенных активов, но мы не знаем, кто конечные бенефициары, там это подсанкционные лица или не подсанкционные лица, поэтому мы взяли просто и все заморозили. Ну, это, на мой взгляд, несерьезное объяснение и уж точно юридически ничтожное обоснование для заморозки. Более того, я вам скажу, что есть некоторое регулирование, которое говорит о том, что центральные депозитарии, Евроклир и Клирстрим – это центральные депозитарии, должны отделять средства клиентов, профессиональных участников фондового рынка, и средства самих профессиональных участников фондового рынка. Почему? Потому что в случае банкротства, там, например, я не знаю, НРД или каких-то других игроков, средства клиентов защищены. И у них тоже, кстати, это отделено. Они видят, что принадлежит там непосредственно, во всяком случае, должно так быть, подсанкционным банкам, да, и другим организациям, а что принадлежит клиентам. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов. И это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. И я уверена, что многие брокеры и банки с удовольствием это сделают. А также я знаю, что некоторые это сделали еще несколько лет назад, предоставив эти данные Минфину Бельгии.
10: Давайте вот здесь чуть подробнее. Ну, собственно, мотив доклада в том, что стоило бы вернуть вот этим людям, которые особенно уехали из России, доступ к своим активам. Вы сейчас уже описали, собственно, некоторые способы, как можно установить, кому что принадлежит. Чуть детальнее. То есть люди могли бы сами подавать, не знаю, некие заявки на то, чтобы эти активы были разморожены. Вот чуть подробнее здесь.
11: Так, давайте сразу же скажем, что доклад не содержит никаких рекомендаций вообще. Рекомендации формулирую я, те или иные, то есть в том числе в общении с вами и с другими представителями средств массовой информации. Ну, давайте коротко. Есть процедура разблокировки активов, только эта процедура абсолютно нефункциональна, она фактически не работает, но она существует. вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. И даже если у вас есть эти большие деньги, нет никаких сроков рассмотрения и нет никаких гарантий, что вы сможете получить доступ к своим средствам. Более того, есть еще ряд требований. Вы должны быть резидентом страны Евросоюза, и вы должны получить подтверждение от гаранта, это банк или адвокат, что вы не находитесь в санкционных списках. Для меня это очень странная мера, потому что все равно Минфины проводят свой собственный комплайенс. Вот вы можете очень долго ждать этой лицензии. По-моему, за все время было выдано, может быть, чуть больше 50 лицензий. Сейчас, в последнее время, читаю у бельгийских адвокатов, что волна отказов. Дальше что? Нет никакого механизма оспорить это, нет судебной процедуры. То есть мы находимся в парадоксальной совершенно ситуации, когда у подсанкционных лиц есть намного больше возможностей оспаривать санкции, чем у лиц, которые не находятся в санкционных списках, но де-факто находятся под санкциями, потому что их активы заморожены. То есть нет прописанной юридической процедуры, и фактически ничего сделать нельзя. И я хотела бы этот кейс актив поставить в более широкий контекст. Это нарушение права собственности, это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, и это нарушение одновременно права на справедливое судебное разбирательство. То есть не надо это воспринимать вот как какой-то изолированный кейс. Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе, и это может касаться вообще-то и других людей. И это уже сейчас касается, как я сказала ранее, не только граждан России. Я знаю два кейса, когда у граждан Украины заморожены активы. Мы нашли довольно большую группу граждан Казахстана, у которых заморожены активы и так далее. Это серьезная проблема, не надо ее вот так вот узко воспринимать. Я считаю, что так как механизм лицензирования существует, а значит, существует механизм установления того, что кому принадлежит, то есть это не бином Ньютона, да, узнать, то значит, надо просто сделать этот механизм доступным, когда люди могут самостоятельно заявлять о том, что те или иные активы принадлежат им, и все. И инвентаризация – это первый обязательный шаг к разрешению этой проблемы. Вот Валерия Орбен сказала, мы не знаем, так узнайте. Это сделать непросто, но возможно. Не просто, потому что большое количество людей, да, требуются некоторые мощности. Но государство на то и государство, что у него есть институциональные возможности для разрешения таких проблем. Дальше, когда вы поняли, кому что принадлежит, я считаю, что люди, которые находятся за пределами России, не находятся под санкциями, должны получить возможность разморозить свои активы. Почему нет? Люди, которые находятся в России в связи с санкционным режимом, конечно, они не получат доступа к своим средствам, потому что под санкциями находятся элементы финансовой инфраструктуры. Они захотят уехать, они могут тоже получить такую возможность, если они находятся под санкциями. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это очень болезненная тема для Украины, и поэтому я в своих предложениях Евросоюза говорю о том, что вы можете вводить какую-то разумную комиссию для тех, кто подает на лицензию. Если вы даете лицензию, вы можете взимать комиссию. На мой взгляд, это может быть цифра до 10%, и вы можете использовать эти деньги как там на то, чтобы покрывать дополнительные административные расходы, так и для того, чтобы поддерживать Украину. И это разумно.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
10: Есть ли какая-то оценка того, какое количество людей из числа вот этих частных розничных инвесторов уехали из страны?
11: Нет, не могу вам сказать. Дело в том, что мы проводили наш собственный опрос. Это было онлайн-анкетирование, анонимное. Но мы получили 1000 анкет, и после очистки осталось 851 анкета. Я сразу же хочу сказать, что это не совсем репрезентативно, но вот в нашей небольшой выборке больше 40% людей живут за рубежом. Ну, я не могу распространить это на генеральную совокупность. Так, благодаря этому анализу, и так в целом, благодаря тому, что я занимаюсь этой темой, и люди готовы мне рассказать, что у них заморожены активы, я много людей знаю среди уехавших, у кого заморожены активы. Это было очень массово. Действительно, было связано с несколькими вещами, с тем, что в России очень сильно был развит финтех, то есть акции можно было купить в два клика в том же приложении, где вы делали переводы. Была довольно агрессивная рекламная кампания ряда крупнейших брокеров, которые убеждали людей в том, что надо диверсифицировать портфели, надо инвестировать в иностранные ценные бумаги, это надежнее, потому что тут верховенство закона, потому что компании прозрачные, потому что тут нет инсайдерской торговли и все прочее. Это правда. Вот. И второе, ну, кризис российской пенсионной системы. В России же никто не верит, на самом деле, государству. И не доверяли свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. И тогда, в 2015 году, правительство представило инструмент, ввело инструмент, который позволял людям самостоятельно инвестировать в ценные бумаги с целью накоплений и при этом сохранить контроль над своими инвестициями. Это называется индивидуальные инвестиционные счета. Их очень много было открыто, они давали налоговые преференции. И мне кажется, что именно благодаря ИИС мы видим, что вот проблема стала такой массовой, потому что мне некоторые рассказывали, что они фактически, эти ИИС, открывались в добровольно-принудительном порядке банками, с которыми у компаний, где люди работали, были зарплатные схемы. Из-за этого вот эта вот гигантская цифра и возникла. Ну, это мое предположение, я думаю, что вполне обоснованно. Так нет, не можем сказать, надо делать еще более большое исследование. Но мы не можем в России ни с одной сейчас социологической группой провести исследование, чтобы более точную цифру вам дать. Таких людей, ну, десятки тысяч есть, может, сотни тысяч, не знаю.
10: Действительно интересно, вот вы говорите про российский финтех. Я со своей стороны могу только вот это все подтвердить, потому что действительно в российских банковских приложениях инвестиционные продукты постоянно рекламировались, не знаю, в том же Тинькофф банке, в Альфа-банке, и ты буквально, это то, что называется, в два клика можешь там купить акции, и это все было...
11: Мог.
10: Требовало никакого особенного образования.
11: Действительно, Тинькофф был, наверное, номером один, и номер два – это Альфа-банк. Да, сейчас уже, конечно, иностранные ценные бумаги купить невозможно. Вот, помимо этого, было огромное количество разных образовательных курсов, которые тоже предлагались брокерами, и люди активно это посещали, эти занятия. Был гигантский к этому интерес в России. И действительно, нет понимания в Европе, потому что в Европе нет такого большого количества инвесторов иностранные ценные бумаги. Во-первых, люди доверяют своим пенсионным системам. А во-вторых, мне кажется, тут намного ниже толерантность к риску. Скажем так, в Америке много частных инвесторов, в Европе нет. И я еще одну хочу мысль сказать. Вот тоже задавали мне вопрос по поводу нерезидентов, что нерезидентов тоже заморожены активы в России. Это правда. Но это не совсем относится к разряду социальных проблем, потому что в российские ценные бумаги инвестировали преимущественно институциональные игроки, скажем, большие крупные фонды, глобальные, у которых есть там мандат инвестиционный, что надо диверсифицировать портфель, и вот у нас там будет 1% от нашего портфеля, там, Сбербанк и Газпром. То есть пострадали преимущественно институциональные игроки, а не какие-то частные инвесторы, которые там пытались накопить на пенсию, на большие покупки и так далее.
10: Ну вот, если говорить о, опять же, активах розничных инвесторов, эти ваши рекомендации, вы пытались как-то донести в каком-то виде до кого-то, не знаю, в Еврокомиссии, в ЕС. Это для вас или фонда Бориса Немцова возможно?
11: Нет, ничего невозможного для фонда Бориса Немцова. Я каждый день этим занимаюсь. Я понимаю, что когда я разговариваю с русскоязычными СМИ, вряд ли в Еврокомиссии вот вас, Алексей, смотрят, там с утра включили телевизор и смотрят вашу программу. Но я каждый день занимаюсь тем, что разговариваю с журналистами, выступаю там, где возможно, и пытаюсь донести свои идеи. Конечно, с точки зрения эффективности важнее публикации в западных СМИ. Вот одна такая публикация в «Le Monde» появилась. Я очень этим довольна. 15 декабря планируется конференция в Европарламенте в Люксембурге. Это важно, потому что в Люксембурге есть еще один депозитарий «Clearstream», как я вам сказала. Я буду изо всех сил пытаться донести свои идеи, в том числе и за счет там двусторонних каких-то встреч. Я их проводила, в принципе, до публикации доклада. Однако я поняла, что без доклада невозможно, потому что люди просто не могли представить себе, что то, что я говорю, это правда. Не знаю, в силу каких причин. Поэтому пришлось написать доклад. И я занимаюсь этой работой.

0: Я хотела спросить, что могли бы вы им ответить, и вы вот с этой работой не боитесь осуждения?
1: Я ничего не боюсь. Это во-первых. Если бы я чего-то боялась, я бы этим не занималась. Я уже вам сказала, что это взрывоопасная тема. Давайте говорить не разблокировать активы россиян, а разблокировать активы неподсанкционных лиц, клиентов российской финансовой системы. Я еще вам раз хочу подчеркнуть, там не только россияне. Там есть граждане Украины, там есть граждане Казахстана. Я уверена, что там есть граждане США, Канады, ну, наверное, бывшие граждане России, люди с двойным гражданством, люди, которые десятки лет живут за рубежом и так далее. Мне ответить есть вот что. Вот видите, как Валерия Урбен против конфискации суверенных активов, она угрожает исками. То, что я предлагаю, вот я же говорила про возможность введения комиссии, это компромиссный вариант. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно, никогда частные активы не будут конфискованы, потому что это противоречит конвенции европейской о правах человека, защите частной собственности. То, что я предлагаю, мне кажется, это компромиссный вариант, где все победители. Эта идея с комиссией, которая там, наверное, не всем далеко нравится, в том числе и инвесторам, позволяет, если Еврокомиссия согласится на этот механизм, она позволяет часть средств направлять на поддержку Украины. Это мощный акт солидарности тех людей, у которых заморожены активы, с украинским народом.

Жанна Немцова, общественный деятель и основательница фонда Бориса Немцова за свободу, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывала о докладе проекта «Ideas for Russia», посвященному активам российских инвесторов, которые были заморожены в связи с введением санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
10: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мастер детективов – итальянский писатель с необычной фамилией Джорджо Щербаненко –

0: итальянским темам, я привык консультироваться у нашего постоянного автора Михаила Талалая. Так будет и на сей раз. Михаил Григорьевич?
1: Да, Иван Никитич, книга от Джорджа Щербаненко вышла. Но это не моя книга, а книга одного миланского журналиста. Его зовут Алессандро Трочино. И об этой книге я узнал просто из газеты, что в Миланском университете в актовом зале, его называют почему-то наполеоновским, но какие-то причины есть, будет презентована новая книга о замечательном миланском писателе Джорджо Щербаненко. Она так и называется «Щербаненко в Милане». Подзаголовок «Отец итальянского нуара». Конечно, меня это все очень заинтересовало, потому что Щербаненко покасательный, но все-таки меня эта личность интересовала. Самый главный его успех – это квадрология с комиссаром миланским, комиссаром Дукой Ламберти. Это четыре романа. «Частная Венера». В России этот роман был переведен под названием «Венера без лицензии». Затем «Предатели по призванию». В оригинале «Традиторе ди тутти», то есть «Предатели всех». Третий роман на русском называется «Юные садисты». Очень увлекательно. По-итальянски «Ирагаци дель массакро». Я бы перевел это как «Юные участники бойни». И последний роман, который вышел уже после смерти Джорджа Щербаненко, «Миланцы убивают по субботам». Он и по-итальянски точно так же называется. Щербаненко стал известен в последнее время и благодаря кинематографу. Очень популярный фильм 70-х годов «Миланский калибр 9». Тоже, ну скажем так, о бандитском Милане. И Тарантино упомянул этот фильм 1972 года как один из фильмов, который он включил в генеалогию своего собственного творчества. Итак, презентация книги, которая, по сути дела, ну, я бы назвал такой литературно-краеведческий жанр. То есть автор описывает места, где жил Щербаненко, места, где гулял и расследовал преступления Дука Ламберти, чем он питался, в каких трактирах, что он пил, с кем встречался. Оказывается, есть экскурсии, которые проводят по Милану, и они начинаются с площади, которую я хорошо очень знаю, площадь Леонардо да Винчи. Там есть дом, в котором якобы жил герой Щербаненко Дука Ламберти. Сейчас там находится популярный бар. И обычно экскурсии по бандитскому Милану в текстах Щербаненко начинаются именно с пьяццы Леонардо да Винчи.
0: Алессандро Трочино, автор свежей книги от Джорджа Щербаненко, так представляет своего героя. Он печатал, сгорбившись, предплечья плотно прижаты к телу, два указательных пальца согнутые, как молотки, быстро бьют по клавиатуре. В гостиной всегда был включен американский проигрыватель, в который можно было загрузить сразу с десяток виниловых пластинок 45-ок. Неизменно присутствовал бенгальский кот по кличке Белло Гатто, то есть кот-красавец. На книжных полках справочники по портативному огнестрельному оружию, книги Бертрана Рассела, Уильяма Фолкнера, отчет о бомбардировке Дрездена, сборники по философии и математике. Курил он исключительно сигареты «Эд Лоренс», с египетским табаком.
1: Конечно, задавались разного рода вопросы к Александру Трочино. Интересовались, конечно, посетители этого мероприятия, почему слава Щербаненко вот пришла только сейчас, почему в свое время к нему относились, ну, скажем так, снисходительно. И Трочино очень точно объяснил такими словами, что «щерба» – это сокращенное его, конечно, «Щербаненко», сложно для итальянцев, что «щерба» пришел к своему успеху не в то время и не с теми текстами. Как это понимать? Последняя книга вышла в 69-м году. Гремит еще революция 68-го года. Какой там комиссар Дука? Какие там бандитские города Милана и его сателлиты? Поэтому поколение 70-х годов Щербаненко не читало. Его, более того, считали правым, чуть ли не фашистским автором, что совсем не соответствует действительности. Ну и затем он не вошел в клуб вот великих, замечательных замечательных итальянских писателей той эпохи, ну, скажем, как Моравия или Леонардо Шаша, потому что он писал жанровую литературу, которая считалась тогда около литературы, паралитературой. Он писал романтические романы, научную фантастику, вестерны, ну и прославился, конечно, как детективщик. Причем литературу он пришел из журнализма, и журналистов тоже, в общем-то, не очень чествуют. Конечно, я задал свой вопрос, показав свою эрудицию, подготовленность в деликатной, интеллигентной форме, и я спросил, ну как вот тексты Щербаненко, они исключительно итальянские или в них просматривается, ну, какой-то то ли русский, может быть, даже украинский, раз он родился в Киеве, взгляд иностранца, обращенного на бандитский Милан. Ну, при этом я показал знание фактуры, упомянув, что, конечно, здесь мало о чем можно говорить, на мой взгляд, потому что он прожил в Киеве всего лишь первые 3 года, но, тем не менее, вот какие-то элементы утраченной отчизны, по моему мнению, у него могли быть, и благодаря его семье. При этом я сослался на обнаруженный архивный документ о венчании его родителей. Его отец был киевлянин, учитель латинского языка в гимназии, находился в Риме, в командировке, скажем так, советским словом. Там он полюбил римлянку Леду Джуливи, и я обнаружил в реестрах Русской Православной Церкви Римской запись о венчании 1909 года, о том, что венчался Валериан Щербаненко, православный студент из мещан, с римлянкой, католичкой Ледой Джуливи. Сам Щербаненко, впрочем, родился спустя 3 года уже в самом Киеве. Тут автор книги «Трочина» на меня посмотрел внимательно и сказал: «На ваш вопрос ответит свидетель». С первого ряда поднялся сын Щербаненко. Оказывается, среди слушателей, автор этой книги и презентовавших ее, был Альберт, или по-итальянски Альберто Щербаненко, который приехал из Швейцарии, где он живет, уже господин в возрасте, с тем, чтобы ответить на мой вопрос. Он, собственно, пересказал и мой вопрос в своем ответе, что, собственно, русскости или украинскости в творчестве Щербаненко не присутствует, но что сам Джордж, сам писатель, в своем небольшом таком автобиографическом очерке все-таки описал вот эти драматические, трагические годы Первой мировой войны и русской революции. Дело в том, что его мать, присутствующего этого господина Альберто Щербаненко, когда потеряла своего мужа в вихре этих войн, решила отправиться на родину своего мужа, Валериана Щербаненко, уже в советский Киев. Это было в начале 1920 года. И взяла с собой маленького Джорджа. Вообще, по паспорту он был при рождении Владимир. Он и подписывался иногда как Володя своим, так сказать, первым именем. Джордж – это псевдоним по имени умершего брата. И вот брата уже Джорджа не было. Леда Джуливи в замужестве Щербаненко приехала уже в советский Киев, где узнала, что муж ее был расстрелян. Кем был расстрелян, не очень было понятно. Вернувшись в Италию, с большими приключениями, они сидели в карантине в Одессе, их не выпускали, у них не было паспортов, потом Константинополь. И Щербаненко уже было лет 8-9, и он это все описал. И вот это, по сути дела, единственный его текст о русско-украинских корнях. После окончания презентации я, конечно, подошел к Альберто и стал задавать ему другие вопросы. Он на меня посмотрел внимательно и сказал: «А вы знаете, прочитайте, пожалуйста, мою книгу». Ну, в итоге пришлось заказать книгу, прочитать ее, и многое прояснилось. В частности, в ней Альберто опубликовал удивительный документ. Оказывается, уже после смерти Джорджа Щербаненко его вдова отправилась в советское консульство в Милане и оставила там запрос на поиски родственников мужа.
0: В 1971 году вдова писателя отнесла в Генеральное консульство СССР в Милане следующее заявление. Напомним, что настоящее имя писателя – Владимир, а не Джорджо. Я Тереза Щербаненко Бандини, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, проживающая по адресу Via Plinio 6, Милан, Италия, прошу найти родственников моего покойного мужа, Владимира Валерьяновича Щербаненко, который родился в Киеве 28 июля 1911 года. Мать моего мужа, Леда Джуливи, проводила холодные периоды года в Италии с маленьким Владимиром. В начале Первой мировой войны она пребывала в Риме. Не имея в течение многих лет никаких известий о своем муже, Валерьяне Афанасьевиче Щербаненко, Леда Джуливи отправилась на рубеже 1919-1920 годов с маленьким Владимиром в Киев на поиск. В Киеве ей сообщили, что ее муж был убит во время революции в гимназии, где он находился вместе со своими учениками. Леда Джуливи вместе с сыном и другими беженцами при помощи Международного Красного Креста была отправлена на корабле «Карло Поэрио» в Константинополь, откуда в 20-м году или в 21-м вместе с сыном Владимиром добралась до Италии. В Италии она и ее сын считали себя итальянскими гражданами, но не имели формального гражданства и считались аполидами. Я сама, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, вышла замуж за Владимира и поэтому тоже стала считаться аполидом. Мы поженились 31 января 1931 года в Милане. В 1933 году мой муж направил в советское консульство, которое тогда находилось на площади Дуомо, номер 31, в Милане, заявление с просьбой дать ему возможность вернуться в Россию. Я сама принесла это заявление. Его просьба не была удовлетворена, и мой муж не считался советским гражданином. Тогда, в 1935 году, он обратился к итальянскому правительству с просьбой о предоставлении ему гражданства. Прошение было удовлетворено. Мой муж Владимир Щербаненко был известен под псевдонимом Джорджо Щербаненко. Он умер 27 октября 1969 года в Милане. У меня была дочь Елена, родившаяся в Милане 1 августа 1932 года и умершая 22 декабря того же года, а затем сын Альберто, родившийся в Милане 20 мая 1939 года, который до сих пор жив и переехал в Швейцарию по работе. Я хотел бы получить известие о родственниках моего мужа. Пожалуйста, помогите мне также в поиске сведений о могиле Валерьяна Афанасьевича Щербаненко, отца моего мужа. Заранее благодарю вас. Никаких сведений вдова не получила. До сих пор неизвестно, что стало с отцом писателя, а также почему писатель в 1933 году пожелал репатриироваться, в чем ему было, по счастью, отказано.

на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. Творчество и судьба». Мой собеседник Михаил Талалай.

0: Во время презентации Трочина постоянно употреблял литературоведческий термин «джалло» и называл Щербаненко «джаллистом». Я заинтересовался этим термином, который, конечно, знал, и выяснил, что этот термин в итальянской и русской культуре имеет несколько разные значения. В Италии «джалло» — это исключительно литературный термин. Так стали называться детективы, криминальное чтиво, которое в конце 20-х годов крупнейшее издательство «Мондадори» стал выпускать в таких мягких обложках желтого цвета. И с той поры, начиная с 30-х годов, все детективы стали называть желтыми – джалло. Кстати, при Муссолини жанр джалло был запрещен. Нельзя было показывать бандитскую сторону Италии, при фашизме негатива не было. И после падения фашистского режима джалло вновь расцвел. В то время как в русском обиходе джалло – это кинематографический жанр. Это те фильмы, которые в Италии называются триллерами, но вот с элементами такой вот итальянскости, особых итальянских нюансов саспенса и прочего. Не буду вдаваться уже в кинематографические подробности. Но что удивительно, автор этой книги постоянно употреблял слово «джалло», а в названии книги он назвал Щербаненко отцом итальянского нуара. И тут опять выяснилась сфуматура, как говорят итальянцы, то есть нюансы. Нуар в Италии – это опять-таки литературный жанр, отличающийся от обычного криминального тем, что, пожалуй, главный герой – это не расследователь преступлений, а, быть может, жертва или убийца, насильник. В то время как в нашей культуре нуар – это в первую очередь кино. Вот такие подробности я узнал после презентации книги Щербаненко. И, это письмо в консульстве. В книге сына Володи Владимира Джорджа Щербаненко оказалось множество для меня полезной информации. Это действительно замечательная работа. Здесь, в частности, ее автор, то есть Альберто Щербаненко, провел полную каталогизацию псевдонимов Джорджа Щербаненко. Вот я листаю эту книгу, и оказалось, 45 псевдонимов использовал наш плодовитый автор. И он действительно был плодовитым. Далее автор книги составил, не полный список, по крайней мере, статистику, то, что опубликовал его отец. Вы не поверите, Иван Никитич. Значит, категория, потому что Альберто был, в общем-то, инженером по образованию, поэтому он все таблицами даже здесь расписал. Категория – романы. 92 романа, представьте, 92 романа. Причем следующая рубрика идет с псевдонимами 26 из 92. Период написания этих романов. Рассказы. Опять-таки удивительная цифра. 1380 рассказов. Потом есть такие категории, как философские очерки, как сборники поэзии, театральные пьесы, радиодрамы, фотороманы, телевизионные сюжеты. И всего сын насчитал 4016 произведений Джорджа Щербаненко.
1: Рекламный анонс на книгу Альберто Щербаненко «Пять жизней Джорджа Щербаненко». Милан, издательство «Фельтринелли», 2019 год. Паломничество Альберто Щербаненко по папкам с перепиской, кипам машинописных текстов и стопкам опубликованных, а иногда и не опубликованных романов его отца, начинается в большом встроенном шкафу в квартире на улице Плинио, номер 6 в Милане. Лабиринтный поиск причин, стоящих за словами, которыми писатель на клочке бумаги предсказал в 1938 году свою смерть. Пронзительное и авантюрное путешествие через память и историю, а также через уникальные сюжеты, придуманные отцом автора книги, от которого мы узнаем не одну его жизнь, а пять. Жизни, прожитые в Киеве, Риме, Милане, в эмиграции в Швейцарии с 1943 года до конца войны. Чтобы заработать на жизнь, Джорджа Щербаненко трудился в разных сферах. Затем вошел в издательский мир, сотрудничал с крупными газетами и редактировал женские журналы «Белла» и «Новелла». Его романы показали его как одного из величайших рассказчиков жанра с историями о темных сделках и странных смертях, о суровых и отчаянных делах, которые вдохновили лучшие итальянские фильмы. В этой книге автор находит человека, изгнанника и, возможно, шпиона. Главное, он находит отца.
0: Ну, Альберто Щербаненко, даже с отчеством его можно называть, Альберт Владимирович Щербаненко со своим инженерным подходом распределил 5 периодов жизни своего отца. То есть первый период – это от рождения до, ну, скажем так, беженства из рухнувшей царской России в Италии. Затем вторая жизнь – это обоснование в Милане в 27-м году и его работа, ну, совершенно в разных сферах. Он и на рынках работал, и подметал, и в барах. Ну, потом потихонечку попал в журналистику. Это вторая жизнь. Третья жизнь – это бегство в Швейцарию и послевоенное время. Он спасался действительно от фашизма, бежал в 40-м году в нейтральную Швейцарию, затем вернулся и стал продолжать как журналист. Четвертая жизнь – немножко буржуйство, так я иронично переведу нейтральное слово «бергезия», то есть бюргерство, скажем так. Это десятилетие, когда Щербаненко, ну, стал достаточно обеспеченным литератором. Писателем его все-таки еще трудно назвать. И последняя, пятая жизнь – это международная известность. Начиная с 60-го по 69-й год, 10 лет, вот на пике международной известности в возрасте всего 58 лет Джорджо Щербаненко скончался, и последний, четвертый роман о Дуке Ламберти вышел уже посмертно. Тут я спросил нетактичный вопрос, на который знал уже ответ. Я спросил у Альберта Владимировича, а у вас есть сестры или братья? Дело в том, что действительно про Альберта Щербаненко я узнал только на этой презентации. А в интернете, в публикациях, на разных сайтах фигурирует совсем другое имя – Чичили Щербаненко. Он как-то затуманился и сказал, все-таки прочитайте мою книгу. И в этой книге я обнаружил, ну, действительно такую деликатную семейную подробность. Дело в том, что писатель оставил свою супругу и своего маленького сына после 10 лет первого брака. И затем у него появилась, ну, скажем так, в русскоязычной литературе ее называют «вторая жена». Но развестись с первой женой он не мог. Они венчались в католической церкви, разводов практически не было. Поэтому вот в книге Альберт называет ее «компания». Что по-русски, ну, не знаю, как и сказать, сожительница, любовница. Ну, в общем, в итоге они жили вместе, и от этого партнерства родилось две девочки, которые, это очень сложный ход, которые их отец удочерил. Это было не просто, потому что требовалось разрешение его официальной супруги, с которой венчался в католической церкви. И появились две девочки с фамилией Щербаненко. И тут новая сложность. Еще во время своего выступления перед публикой Альберто как-то очень туманно сказал, что Щербаненко – это, в общем-то, псевдоним Щербаненко. Только в одном случае это пишется через «кей», я так по-английски говорю, а в другом случае через «си». Я не обращал внимания на это раньше. Выяснилось, что действительно продукция существует с двумя фамилиями. Щербаненко на латинице пишется двояко, и все романы его выходят через «си». И его две девочки были зарегистрированы именно через «си». И поэтому вот Чичили, она вышла на первый план, и она издает романы своего отца под той же самой фамилией. А наш Альберто выпустил свой автобиографический труд, получается, под другой фамилией, через Кей. И вот эти сложности отношения между сыном и его, ну, скажем так, сводными сестрами, они чувствуются и в книге Альберто. Сама Чичили, она, повторю на виду, она ездит в Киев, она постоянно выступает, она основала литературную премию за лучший итальянский детектив имени Джорджа Щербаненко, конечно, везде пишется через «си» и прочее, прочее. И более того, Она буквально на несколько месяцев раньше выпустила автобиографическую книгу о своем отце, которая везде позиционируется как первая биография писателя Щербаненко. Это поразительный документ, с которого, собственно, и начинает свою книгу Альберто Щербаненко, чтобы так ошеломить читателя. Очень странный текст, который Джордж Щербаненко написал, когда ему было 27 лет. И в этом тексте он описывает о своем саморазрушении. И себя лично он изображает как некого робота, который постепенно вот рассыпается в прах и разрушается.
1: Записка 1938 года, обнаруженная Альберто Щербаненко в отцовском архиве. Разрушение Джорджа Щербаненко началось 19 ноября 1929 года. Щербаненко, сконструированный в 1911 году по длиннолинейно-лимфатической модели с готовым интеллектом, тогда еще не был закончен во всех деталях. Его инстинкты и костно-мышечная структура не получили должные сертификаты. Однако тут же работа по разрушению Щербаненко началась с огромным усердием. Первым делом она ручным способом повредила его нервную систему, уничтожив всякую возможность дальнейшего развития. Щербаненко остановился навсегда, пребывая в почти абортивном состоянии. Голод, лишение и постоянное беспокойство завершили дело. Запущенная машина по ущербу интеллекта уничтожила все физические очаги сопротивления. Превратившись в некий параноидальный скелет, Щербаненко настаивал только на одной детали – на своей совести. Первоначальные попытки ее разрушить были тщетны. Но 29 апреля 1938 года и этот последний бастион сдался. Устав от бесполезной борьбы со всеобщей глупостью, совесть Джорджа ушла в отставку. Универсальный принципиал принял эту отставку, и имя Джорджа Щербаненко было вычеркнуто из реестра душ. Его тело, вернее, его внешняя оболочка, продолжала жить еще лет 10 в богатстве и бесполезности. Однажды госпожа Делла Фальче, проходя мимо дома, где жил Джордж Щербаненко, увидела его скелет, обернутый драгоценной тканью, и забрала с собой эту ткань. Это было 6 декабря 1969 года. Поразительно, что автор этой записки назвал точный год своей смерти, ошибившись на несколько месяцев. Указанные даты – начало разрушения, 1929 год, и ухода совести в отставку в 1938 году он не разъяснил.
0: Ну, пожалуй, о самом Владимире Джордже Щербаненко я не решусь писать. Уже столько жизни получилось. И 5 жизней у сына, и дочь Чичилия свою биографию назвала «Жизнь Джорджа Щербаненко». Одна правда, но зато главная, эпохальная, фундаментальная. К ней есть подзаголовок, как она назвала своего отца, «фабриканта истории», то есть фабрикант, производитель историй. Такой она дала подзаголовок своей книге. Поэтому вот уже получается 6 жизней. Но я бы написал, если не книгу, то очерк об отце Джорджа Щербаненко. Его личность меня очень заинтересовала. Дело в том, что да, он студент, он в Риме, в церкви венчается с итальянкой-римлянкой, они вместе возвращаются в Киев, а потом наступает вот джалла или нуар, выбираете. Его супруга вместе с маленьким Володей возвращается в Италию, и связь с Валерианом Афанасьевичем Щербаненко прерывается. Он не отвечает ни на письма, о нем мы ничего не знаем. Его ищет жена. Мне нашлась газетная вырезка в интернете, что она даже обращалась в Риме в российское посольство с просьбой найти мужа. И в Киеве еще до революции в газете была опубликована небольшая такая заметка, что итальянская жена ищет своего мужа киевлянина. Это рубеж 16-17 года. Он не выходит на связь, не пишет о нем, ничего не известно. Она приезжает в Киев, об этом мы уже рассказывали, ищет своего пропавшего супруга, не находит, возвращается в Италию и всем рассказывает, что якобы Его убили красные, расстреляли, причем во дворе гимназии вместе с учениками-гимназистами. Меня, признаться, вот эта концовка не очень убеждает, и странным образом никто никогда не занимался обстоятельствами исчезновения и гибели Валериана Афанасьевича Щербаненко. Кто его убил? Красный, потому что он был белым. Белый, потому что он был красным. Убили ли его петлюровцы? Об этом мы пока еще ничего не знаем. И это, возможно, будет новое джалло или нуар.
1: Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. О его творчестве и судьбе рассказывал мой собеседник Михаил Талалай.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
2: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
3: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
4: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Начну сегодня с выдержки со слушаний в Палате представителей с министром армии США Дэниелом Дрисколом. Ему задали вопрос, рассматривает ли администрация Трампа Россию как союзника или как противник. Дрискол ответил: противник.
1: Adversary.
0: Далее цитата. «Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны. Я был в Киеве, провел много времени с людьми из украинского руководства. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. Я публично под запись говорю, что мы учимся у них многому. Я могу сказать, что мы, армия Соединенных Штатов, были на стороне Украины с самого начала». И здесь важен контекст, кто такой Дрискол. Он друг вице-президента Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йеле, и у них похожий бэкграунд. Они оба служили в армии. Дрискол вообще из семьи военных. Потом оба изучали право, пошли в бизнес, венчурный капитал. На посту министра армии в нынешней администрации Дрискол очень заметен. Его даже считают соперником военного министра Пита Хексета. Дрискол активно занимается инновациями. Трамп, как утверждается, называл его своим парнем-падроном. Есть важный эпизод в этой истории. В ноябре Дрискола послали в Киев обсудить соглашение по дроновым технологиям, но еще и как переговорщика, который должен был убедить украинское руководство принять американский мирный план, который Украина считала капитуляцией. И аргумент убеждения, как утверждалось, был очень жестким. Вы должны пойти на сделку, потому что проигрываете войну. Это несколько противоречит тому тону, который мы услышали от Дрискола на слушаниях в Конгрессе. И в этом есть диссонанс и с его дружбой с Венсом, который публично выговаривал Зеленскому на той злосчастной встрече в Белом доме, и диссонанс с идеологией Венса как голоса изоляционистов движения «Америка прежде всего». Я не до конца понимаю, как это работает, но мне кажется, вот именно в этих политических тонкостях кроется ответ на вопрос, будет ли Америка и дальше поддерживать Украину.
2: Мне кажется, в этом можно разобраться, и это в итоге окажется не так уж сложно, потому что окажется, что когда Дрискол выступал на слушаниях в Конгрессе, то он выступал прежде всего как профессионал, как часть истеблишмента Министерства обороны США. С точки зрения Министерства обороны все довольно просто. Украина – это военный союзник США, значительная часть того, что Украина, украинская армия умела до начала войны с Россией, это было получено от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты оказали ключевую помощь и технологиями, и вооружением, и другой информационной поддержкой в первые месяцы и годы войны. И при этом сейчас, конечно, еще и Министерство обороны, американская армия получает большое количество информации от Украины. Грубо говоря, Украина, украинская война с Россией – это поле, на котором тестируются и новые вооружения, и новые технологии. Выясняется, что какие-то технологии уже абсолютно устарели. То оружие, которое стоит на вооружении у американской армии, там те подходы к ведению боев, которые стоят у американской армии, они быстро устаревают. Вот то, чему они учили украинцев 10 лет назад, это сейчас уже совершенно прошлое. И сейчас они учатся украинцев. И в этом смысле вот то, что выступает и говорит Дрискол, это все совершенно понятно. Это сотрудничество с точки зрения армии США, оно может только усиливаться и увеличиваться. И есть политическая составляющая. Политическая составляющая состоит в том, что президент Трамп рассматривает Путина как какую-то серьезную, важную силу. Президент Трамп смотрит на обстоятельства Украины, но считает их не такими радужными. На него сильно действуют разговоры с Путиным. И, наконец, вице-президент Венс знает, что для того, чтобы стать президентом, цель любого политика, тем более такого амбициозного, как Венс, ему нужно выиграть формальный или неформальный праймерис в 2028 году. И вот в этих праймерис его, то, что говорят в американской политике, линия, его, не знаю, полоса, если говорить про широкополосное шоссе, его полоса – это изоляционисты. Поэтому он, я думаю, независимо от своих реальных взглядов, политически все время последовательно занимает изоляционистские позиции. Это не только касается России, это касается всего. Я думаю, что его дружба с Дрисколом у них они могут, не знаю, дружить, у них может быть общее мировоззрение, но политически для Венса важно разговаривать с изоляционистами, а Дрискол представляет Министерство обороны США.
0: Мне кажется, общество ищет баланс между подходами. С одной стороны, поддерживать Украину популярно в значительной степени, с другой стороны, не тратить деньги на дела внешнего мира, а направить эти деньги на нужды американцев – это тоже популярная политика.
2: Это совершенно правильно. Вот эти два соображения, они, можно сказать, доминируют. Американцы не любят тратить деньги на то, что происходит за рубежом. И даже когда тратят, то тратят мало, гораздо меньше, чем на то, что происходит в самой Америке. Для них эти вопросы вообще не очень важны. И также правда, что большинство американцев, я бы сказал, для политического аналитика даже подавляющее большинство поддерживают Украину, не согласны с агрессией, с агрессивным нападением России на Украину, поддерживают президента Зеленского, а не Путина. Соответственно, здесь тоже нет особенного вопроса. Американцы поддерживают идею помощи Украине, идею помощи в защите против агрессии, считают Украину своим союзником, а Россию агрессором в войне с Украиной и своим американским геополитическим противником. Но проблема в том, что вот это большинство американцев, оно превращает большое, подавляющее большинство в политическом смысле, 70% там поддерживает Украину. Это близко к половине, когда речь идет только о республиканской партии. И когда речь идет о первичных выборах, когда речь идет о том, кто будет кандидатом от партии, то большую роль играет не просто большинство в партии, а то, как думают те группы, которые голосуют организованно, которые голосуют вот вместе, которые маршируют строем. И изоляционисты, у них может быть не очень последовательная картина мира, но вот известно, что они, скорее всего, будут голосовать за того, кто им на первичных выборах пообещает, что Америка не будет участвовать в военных конфликтах за границей. Им не так уж важна Украина, им важно, чтобы не участвовать в конфликтах за границей. Уже сейчас эта группа избирателей, которая сильна внутри республиканской партии, она находится, можно сказать так, на грани нервного срыва, потому что, конечно, им было очень важно это. Они все как бы ядерные трамписты. Им было очень важно, что президент Трамп обещал, что он не будет втягивать Америку в новые войны и втянул в новый продолжительный конфликт. Соответственно, мне кажется, что вот когда Джей Ди Венс говорит какие-то символические изоляционистские вещи, он им сигнализирует, что вот я ваш, я вот абсолютно ваш человек. Мы не будем участвовать ни в каких зарубежных авантюрах. В принципе, вот это вот ядро изоляционистов, оно есть всегда, но также мешало когда-то президенту Рузвельту помогать Англии, когда уже была война с Гитлером. То есть изоляционисты есть всегда. И Венс, вот ему хотелось бы, чтобы вот изоляционисты четко знали, у них есть представитель, у них есть знаменосец. Вот он является ядерным изоляционистом. И он постоянно и четко им это сигнализирует. Он хочет, чтобы вот в этот вот блок как бы поддержки внутри республиканской партии, он был точно за него. Тем более, что довольно очевидно, что его основным конкурентом на пост кандидата от республиканской партии в 2028 году является госсекретарь Марко Рубио. Марко Рубио, конечно, и исторически, и фундаментально является сторонником, скажем, активной внешней политики. Соответственно, для Венса быть четко изоляционистом – это возможность застолбить за собой вот этих вот избирателей внутри республиканской партии. Ему абсолютно не важно, что с этими позициями ему очень трудно придется потом на общих выборах и трудно придется быть президентом, потому что это не важно. Он не будет участвовать в общих выборах, если до этого не станет кандидатом от республиканцев. Поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы стать кандидатом от республиканцев. Когда он станет, он займет позицию по Украине гораздо более близкую к большинству по общественному мнению. Но пока до этого не дошло, его позиция изоляционистская.
0: У меня есть контраргументы. Во-первых, зимой был опрос фонда Рейгана по вопросам национальной обороны свыше 60%. Хотели, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. 64% поддерживали отправку американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. И при этом наблюдался рост поддержки со стороны обеих партий. В том числе было там 59% республиканцев. Перед выборами 2024 года был период избирательной кампании, когда, понятно, люди были недовольны администрацией Байдена. В частности, это касалось выделения денег Украине. Но когда Трамп победил, люди осознали, все, мы получили то, чего добивались, но потом стали присматриваться, и нет. Хотим больше поддерживать Украину. Поддержка Украины, в том числе и среди республиканцев, пошла вверх. То есть, с одной стороны, и внутри республиканцев, как следует из этого, поддержка Украины довольно высока. Кроме того, как мы сейчас видим с историей с Ираном, МАГА, они вроде бы были изоляционисты, но когда президент Трамп ведет войну против Ирана, они в принципе не против. Они, оказывается, что где-то ключевая вещь, где-то еще.
2: Президент Трамп там, в 24-м году, и, да и до этого, это был уникальный кандидат. Это был кандидат с уникальным доминированием внутри партии. Ему не нужно было в 24-м году специально бороться за голоса отдельных фракций, фракции республиканцев. Единственное, что ему нужно было, это убедить потом избирателей, которые независимы, между республиканцами и демократами, проголосовать за него на общих выборах. Но внутри республиканской партии реальной конкуренции у него не было, и уж точно не было конкуренции за изоляционистов. Джей Ди Венс, вице-президент, человек и исторически непопулярный, и сейчас непопулярный. Он как вице-президент, он рекордно непопулярный вице-президент. Это все равно делает его фаворитом в кандидаты от республиканской партии в 28-м году, но он ни в каком смысле не является решающим, как бы доминирующим кандидатом. Он является одним из и является очень, очень сильно уязвимым. Можно себе легко представить сценарий, что он выдвигается какой-то, там, не знаю, Рон Де Сантис, губернатор Флориды, и просто потому что Венс не популярен, голосуют за другого. Поэтому для него принципиально важно застолбить за собой какую-то группу. И вот он эту группу, мне кажется, очень умно в политическом смысле. Вот в узком смысле выигрыша республиканских праймериз 28-го года. Он решил застолбить за собой конкретную группу изоляционистов. И вот он дисциплинированно придерживается именно их позиции, дисциплинированно разговаривает с ними. Мы видели, как Джей Ди Венс за те вот 10 лет, которые мы его видели в политическом пространстве, он меняет свои позиции очень сильно. Он президента Трампа называл Гитлером когда-то. Он занимал совершенно другие позиции по разным вопросам. Но вот в тот момент, в каждый момент, когда нужно выбирать оптимальную политическую стратегию, вот как выигрывать выборы, он ее меняет. И мне кажется, что вот он сейчас сделал свой четкий выбор, что он знаменосец изоляционистов среди мага-людей.
0: Для избирателей гораздо более важны вопросы дороговизны, вопросы уровня жизни. Вопрос Украины важный, но далеко не столь важный. И вот этот механизм я бы хотел чуть-чуть подробнее обсудить на основании опросов. Потому что интересно вот что. Вопрос о поддержке Украины часто он состоит из двух частей, как бы. Поддерживать Украину и отношение к России. Так вот, отношение к России – это, может быть, главный импульс поддержки Украины. В вопросах, вот я бы посмотрел, Harvard Harris, баланс положительного и отрицательного отношения к Украине плюс 12, а к России минус 50. Это так же, как к Ирану и Хамас. А последний опрос YouGov, 62% больше сочувствуют Украине, 2% России. 27% хотят увеличить военную помощь Украине, 28% хотели бы сохранить ее на прежнем уровне, 11% сократить помощь Украине. То есть, когда речь идет о России, взгляды американцев гораздо более радикальные.
2: Обсуждая результаты опросов, никогда нельзя отвлекаться от того, что опросы, они отражают отношение людей к некоторой реальности. И есть реальность. Вот там вчера Россия нанесла удар по детскому саду в городе Сумы в украинском. Американцы это видят в новостях. из-за этого плохое отношение к России. Если Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины, вот это формирует плохое отношение. Знаете, американцы не знали про Хамас, пока он не совершил террористический акт 7 октября, убив сотни мирных израильтян. Да? То есть то отношение к России – это не фундаментальная вещь, это реакция на то, что Россия делает. Россия ведет агрессивную войну, Россия оккупирует часть Украины, из-за этого плохое отношение. Мы не можем как бы обсуждать политику измененную, считая общественное мнение фиксированным.
0: Вот сенатор Роджер Викер, это республиканец от Миссисипи, он председатель комитета Сената по вооруженным силам. В январе он сказал, самое опасное, что происходит сегодня в мире, это война Путина против свободы Запада в Украине. Поэтому Украину не следует принуждать к отказу от суверенной территории. Путин не должен добиваться путем переговоров того, что ему не удалось достичь на поле боя. А на поле боя Путина постигли большие разочарования. США должны играть роль в обеспечении гарантии безопасности Украины. Надо продолжать оказывать помощь украинскому народу. Поддержка Украины часто связана с тем, что Россия представляется угрозой. Это то, о чем говорил Дрискл. Россия противник в нынешнем виде. И поэтому поддержка Украины популярна. Это является на самом деле фундаментом общественного мнения.
2: Конечно, мне кажется, что для многих людей в Америке, в том числе и для тех 70%, которые поддерживают Украину, ключевой элемент тут не Украина против России, а то, что Россия напала на Украину, напала на соседнюю страну, оккупирует часть ее территории, бомбит ее города. То есть, если бы это была какая-то обратная ситуация, если бы Украина напала на Россию, если бы Украина начала бомбить российские мирные кварталы, оккупировать российские территории, то было бы 70% поддержку России, может быть, даже больше. Вот поэтому часто, когда вы слышите высказывания сенаторов, говорят про Путина, что Путин преступник, то это именно желание разделить отношение к России, к русским людям, которое часто позитивное, и отношение к тому, что российский режим, что Россия делает, что Путин делает в Украине. Ну, конечно, отрицательное отношение – это прежде всего к войне, которую Россия начала и ведет, а не к русским самим по себе.
0: Когда делают заявление по поводу поддержки, скажем, или против поддержки Украины, они исходят из того, что думают их избиратели, или такой политик, он может сказать, если это не самый ключевой для избирателей вопрос в его округе или штате, они могут свободно выражать свои мнения, даже если они расходятся с мнением большинства.
2: Мне кажется, что политики бывают, что занимают какие-то позиции, которые расходятся с мнением большинства, но это редкость. В целом политики – это те, кто представляют большинство. Другое дело, что может быть большинство по одному вопросу, и человек может быть популярен из-за того, что этот вопрос важен, а по другому вопросу его большинство не поддерживает, но популярность по первому вопросу – это важно, а не популярность по второму вопросу – это не важно. Но если посмотреть на республиканских конгрессменов, то они в гораздо большей степени, скажем, поддерживают сохранение мирового порядка, основанного на правилах мира, в котором нельзя нападать на другие страны. Их поддержка Украины в конфликте с Россией, она связана не с идеологическими предпочтениями в пользу украинцев вместо русских, а это потому, что Россия напала на Украину, и Россия оккупирует часть территории Украины, пытается захватить ее, соответственно. По этому вопросу вот они занимают такую естественную позицию.
0: Была новость несколько дней назад, что администрация не включила финансирование военной помощи Украине по программе USAI, действующей с 2016 года, в проект бюджета на будущий год. Но тут необходима общая картина. Значит, в начале войны значительная часть военной помощи Украине шла вообще из существующих запасов военного оборудования американской армии. Кроме того, была вот эта программа USAI по выделению средств на производство новой военной техники. И вот на нее администрация больше не выделяет деньги. Но теперь есть программа Pearl, в рамках которой Европа платит на покупку американской военной техники для Украины. И в 2025 году это было более 4 миллиардов, а в этом году Зеленский надеется на 15 миллиардов. То есть, фактически, американская администрация вынудила Европу платить за поставки, экономить деньги американских налогоплательщиков.
2: Можно сказать, что президент Трамп сократил помощь Украине, конечно, это довольно заметно. Я не уверен, что можно говорить о том, что он сильно сэкономил деньги американским налогоплательщикам, потому что только что администрация представила Конгрессу свой проект бюджета, в котором расходы на армию, расходы на вооруженные силы США увеличиваются. Это запрос, это еще не бюджет, но они увеличиваются там на 30-40%. То есть говорить о том, что администрация Трампа сэкономила какие-то деньги, можно говорить, что она закрыла какие-то программы, закрыты многие программы международной помощи, но это маленькие копеечки по сравнению с увеличением расходов на другие вещи. То есть тут то же самое внутренней политики, там сокращены расходы на науку, какие-то копеечки сэкономлены в 10 раз больше, увеличение относительно расходов там, на обеспечение борьбы с нелегальной миграцией. Соответственно, конечно, никакого общей экономии в администрации Трампа не наблюдается. Наоборот, бюджетный дефицит постоянно растет. Но на узкий вопрос можно ответить, что да, деньги на Украину тратится теперь меньше денег.
0: Мне кажется, это популярная позиция среди американских избирателей.
2: Понимаете, многие вопросы, они популярны, если их взять в изоляции. Да? То есть, когда говорят, что мы стали тратить там меньше денег, это популярно или нет? Ну, конечно, популярно. Но если поставить это в контекст значительных бюджетных увеличений расходов на армию, то ответ на вопрос будет не такой популярный. Так же, как если вы на чем-то сэкономили, то, наверное, это приятно. Но если из-за этого пришлось больше потратить на что-то другое, то, взятое в контексте, это перестает быть приятно.
0: Является ли общественное мнение ограничением для взглядов самого Трампа? Вот я просто пример вчерашний. Трамп во время интервью консервативному медиа Salem News Channel в ответ на вопрос, стал ли тот лучше относиться к Зеленскому после того, как Украина предложила союзникам США антидроновые средства, назвал Зеленского хитрым парнем, но тут же заметил, что президент Украины ему нравится. И мы знаем, что там сложная история этих отношений, и не всегда положительно, мягко говоря,
2: отзывался. Это сложный вопрос. Вот говорить про президента Трампа, что он там зависим от общественного мнения, это неправильно, потому что на протяжении всей карьеры он временами занимал изначально непопулярные позиции, он может занимать какие-то позиции, которые противоречат там общественному консенсусу по этому вопросу, но в то же время он человек очень чувствительный к медиаперспективе, к имиджу, к общественному мнению. В других вопросах у президента Трампа он любит силу и не любит слабость. То есть Путин, который ему рассказывает про то, что он сейчас вот может захватить Донбасс, если с нами не заключат мира, мы тут за месяц захватим новые территории, выйдем к Днепру, захватим Харьков. Вот он это все слушает, и ему вот он так в это верит. А потом он видит, что российские войска не продвигаются, что все это дается совершенно невероятной ценой, что Путину приходится ему звонить и попросить Зеленского о перемирии на 9 мая, и его отношение меняется. Трамп уважает силу, и он в Зеленском тоже уважает силу. Он на него давит, когда считает слабым, и уважает его, когда видит силу.
0: В принципе, мне кажется, что он думает, вот два бизнесмена встретились, все решили, и вот не надо ни с кем ничего согласовывать. Ему кажется, что отдельные люди гораздо лучше и быстрее все решат, чем с участием непонятного демократического процесса. Обама когда-то, еще, мне кажется, как раз когда Трамп, по-моему, победил в первый раз, сказал, что государство как корабль, как океанский лайнер, его очень трудно повернуть. И я сейчас думаю, что метафора не точна в том смысле, что не капитану решать, куда плывет судно. То есть он, наверное, может чуть-чуть там двигать, но на самом деле, если все судно, все люди на борту считают, что нужно плыть в каком-то более-менее там на запад, то судно плывет на запад, чтобы там себе капитан не думал. И Трамп, мне кажется, сейчас
2: это
0: осознает
2: хорошая
0: это.
2: Иллюстрация, хорошая метафора. И действительно, это совершенно разные подходы к философии государственного управления у президента Трампа, у президента Обамы. Но мне кажется, что у президента Трампа есть некоторая последовательная логика в том, что он говорит. Он же и участвовал в выборах и первый раз в 2016 году, и второй раз, когда избирался обратно, проиграв выборы в 2020 году. Он же и в каком-то смысле говорил, что вот эти люди все в Вашингтоне, вот все эти истеблишмент, они не разбираются. Я разбираюсь. Давайте вот как бы бросим слушать экспертов, посмотрим, дадим мне право договориться, что я в одиночку справлюсь с управлением кораблем лучше. А президент Обама действительно так у него получалось, что вот это не важно, кто стоит за штурвалом, что нам нужно договориться в рулевой рубке. Вот у нас

0: что заключим договор. Трамп говорит: ерунда вся эта долгая работа, коалиции, договоренности, партнеры. Мы нанесем удар и предложим им сделку. Найдем какого-то парня, который с нами договорится. Но вот пока что оказывается, что вот в этой истории вроде бы Обама со своими жертвами, он от Ирана во всяком случае добился больше, чем Трамп со своими бомбами, угрозами. И вот если сейчас президент Трамп заключит такую сделку, который он когда-то отменил, который ему достался от президента Обамы, это будет считаться успехом, хотя потрачены деньги, нанесен большой ущерб, нанесен ущерб международным отношениям. Но вот это действительно другой подход.
1: Это правда. Трамп буквально говорил людям на корабле, что люди в рубке, они просто непонятно, кто эти люди, непонятно, куда они ведут. И обещал вести туда, куда ведет. Обещал этим людям... может быть, не явно, но что корабль будет идти более точно туда, куда они хотят. Но на самом деле представление о том, что люди в рубке могут направлять корабль, оно тоже не совсем точное. Люди на корабле вот этот, являются движителем этого корабля и миллионом векторов, один из которых, которые вместе складываются и куда-то направляют. И какой, что бы ни делал человек в рубке, ему в результате чуть-чуть, может быть, удается отклониться от этого, но, в принципе, корабль идет туда, куда люди на нем хотят. И я поэтому смотрю на то, что Трамп говорит, что, знаете, ничего, хорошие Зеленские, мне нравится. Я думаю, что, может быть, он тоже осознал, что корабль все равно плывет туда.
0: Ну, в данном случае в отношении русско-украинской войны тут как раз нет никакой победы, потому что администрация Трампа ничего в этом направлении не добилась. Президент Трамп обещал в ходе избирательной кампании, что он закончит войну за 24 часа, но вот такой кавалерийский наскок, мы же знаем, прошло полтора года, ничуть не помогло. Ну, потому что логика была ложной, опора была, видимо, на плохую экспертизу. Логика была такая, что надавить на слабого, не считая слабым, Зеленского, на Путина не давить и, соответственно, принудить Зеленского к путинским условиям, а Путину как бы дать понять, что вот больше, чем небольшие территориальные завоевания, он не получает.
1: Но это была логика,
0: вот это,
1: что...
0: Вот это совершенно не сработало. Да? Вот
1: как это бы, была логика, может... что капитаны могут договориться, куда повернуть корабли. А корабли все равно никуда не поворачиваются. Поэтому нельзя договориться. Я думаю, что Трамп сейчас осознал, что просто это невозможно договориться. Невозможно с капитанами ни о чем договориться. Капитаны ни о чем не могут договориться.
0: Я думаю, что мы вот остаток президентства Трампа, мы будем наблюдать попытки больше давить на Украину, чем на Путина, потому что Трамп по-прежнему воспринимает Путина как более сильного. Он стал более уважительно относиться к Зеленскому. Он понимает, что теперь уже после года давления, что нет особенных рычагов давления на Украину. Но мне кажется, что к Путину он по-прежнему относится с совершенно незаслуженным уважением.
1: Я Валентин Барышник, и со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы», читая новости. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это седьмой выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. В Во второй половине 20-х годов в творческой биографии главного режиссера Московского камерного театра Александра Таирова начался американский период. Он впервые на советской сцене поставил подряд три пьесы Юджина О'Нила

Постановки пользовались успехом, и Таиров решил продолжить американскую серию спектаклем по пьесе Софи Тредуэлл «Машиналь». На премьеру была приглашена автор пьесы. Софи Тредуэлл приехала в Москву в мае 1933 года. Надо полагать, не последнюю роль в приглашении сыграли ее симпатии к советскому режиму, но сделать ее своим агентом влияния у советской пропаганды не получилось. Она увидела за фасадом государства рабочих и крестьян страшную реальность.

0: поговорить о Софи Тредуэлл, ее пребывании в Советском Союзе и результате этого пребывания, я пригласил Галину Лапину, переводчика и исследователя ее творчества, профессора Университета штата Висконсин. Галина Васильевна, кто такая Софи Тредуэлл?
1: Ну, если коротко отвечать на ваш вопрос, кто такая Софи Тредуэлл, то это, конечно, автор пьесы «Машиналь», которая была написана в 1928 году, шла на Бродвее. Эта пьеса единственная из 39 пьес, написанных Софи Тредуэлл, которая вошла в антологии американской драматургии. Ее называют шедевром, экспрессионистским шедевром. Пьесы о войне между обществом и индивидуумом. Это культовая или знаковая, iconic, да, феминистская пьеса. Остальные 38 практически не найти. Из этих 39 пьес 7 шли действительно на Бродвее. Первая пьеса была поставлена на Бродвее в 1922 году, и последняя в 1941. После успеха «Машиналь», действительно успеха, потому что она шла не только в Америке, но и в Европе, и в Советском Союзе, поэтому, конечно, она вошла и в историю советского театра, поскольку ее ставил камерный театр Таиров с Алисой Конин в главной роли. Ее ставил еще Бен Николаевич Симонов в своем театре, в театре-студии. Но на некоторое время она пропала, Софи Тредуэлл, из театра, да, хотя продолжала писать, но на Бродвее ее почти не ставили. Интерес к ней снова возник в 90-е годы. В 90-м году в Нью-Йорке Шекспировский фестиваль поставил ее пьесу, опять-таки «Машиналь». И в 93-м году Королевский Лондонский национальный театр вспомнил Тредуэлл, и с тех пор снова началась известность этой пьесы и Тредуэлл.
0: Но откуда она взялась как драматург?
1: Она очень рано заболела театром, очень рано увлеклась театром. Первый раз была в театре в 6 лет, ее отец привел в Сан-Франциско на спектакль, и с тех пор она мечтала о театральной карьере. В университете она думала, вот закончу университет, поеду в Европу, буду учиться смотреть на европейский театр, поеду во Францию, в Германию. Этого не вышло. Она после университета работала журналисткой, и это очень важно, потому что, в принципе, Софи Тредуэлл – это драматург и журналистка. Понять и ее пьесу «Машиналь», и пьесу о России можно только, имея в виду, что она написана талантливым драматургом, но еще и очень дотошным и острым журналистом. Интересная такая деталь из ее биографии, когда она соединила свою любовь к театру и журналистскую профессию. Она написала цикл статей о судьбе проституток, которые оказались выброшенными на улицу после того, как в Сан-Франциско закрыли все публичные дома. Она оделась в проститутку и несколько дней ходила по разным благотворительным учреждениям, заведениям, стараясь найти какую-то помощь. Потом написала цикл статей, имевших потрясающий успех, так что они даже были изданы отдельной книжкой. Театр она любила, и когда попала в Нью-Йорк вместе с мужем, муж у нее тоже был журналист, спортивный журналист, в Нью-Йорке она училась в школе драматического искусства, или лаборатории она называлась, Марии Успенской. Это актриса Московского художественного театра, которая после гастролей в Америке осталась в Америке, соответственно, и преподавала, открыла эту школу драматического искусства и очень успешно играла. Так что даже в Голливуде ее взяли, даже несколько ролей она играла в Голливуде и даже была номинирована на Оскара как второстепенная актриса. Так что Тредуэлл была знакома с методом Станиславского и с русским театром.
0: Таиров поставил «Машиналь» как антикапиталистическую, антиамериканскую пьесу. Тредуэлл хвалила постановку. В интервью «Вечерней Москве» она сказала: «Я здесь, в Москве, в камерном театре, остро почувствовала ужасающую громаду большого бездонного города». В то время как в Америке пьесу «Машиналь» свели к натуралистическому показу личной драмы одной маленькой американской женщины, здесь эту пьесу расширили до пределов социальной трагедии. Нельзя не заметить, что Тредуэлл не говорит о капиталистическом городе. Она говорит о большом бездонном городе, которым ведь может быть и Москва. Не был ли и для Таирова антикапиталистический пафос обычной для того времени уловкой для цензуры? Ведь в Советской России государственная машина подавляла человека так, как и не снилось капитализму.
1: Про пьесу, да, несколько слов, что такое пьеса «Машиналь». Она написана была по горячим следам процесса Снайдер-Грея. Это история убийства благополучной домохозяйки ее мужа. Домохозяйка убила вместе с любовником своего мужа, надеясь таким образом обрести свободу, в том числе и свободу от того образа жизни, который навязывало ей общество, и заодно получить страховку. Эта история убийства ради получения страховки, кстати, была потом положена еще в основу очень известного романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» и «Двойная страховка». Тредвелл присутствовала как журналистка на этом процессе. Он вызвал потрясающий интерес во всей Америке. Там больше 100 журналистов следили за этим процессом, который закончился приговором и, соответственно, электрическим стулом для этой дамы. Но пьеса избегала каких-то сенсационных аспектов этой истории. И пьеса Тредвелл, это очень важно, экспрессионистская. А в Америке ее поставили как натуралистическую. А что касается Таирова, гения постановки, новатора театрального, который как раз порывал с традиционным театром, он поставил ее иначе. И поэтому она так понравилась Тредвеллу. Кривил ли он душой, когда он говорил в своей режиссерской экспозиции о том, что это антикапиталистическая пьеса? Думал ли он о том, что вот эта несвобода, которая в центре этой пьесы, касается и Советского Союза? Думал ли он, что «Машиналь» — это не только капиталистическая машина, да, но и советская машина? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, но вполне возможно, что да.

0: снайпер, у меня во власти мишень, секунды, пули, страсть. Но в сердце девушки, к несчастью, как ни старался, не попасть. Спокойно, четко по приказу, мишень побью я сотню сот. Увижу милую и сразу меня бросает жаркий пот.
1: Галина Васильевна, что мы знаем о том, как принималось решение о ее приглашении? Она ведь наверняка прошла какой-то идеологический отбор.
2: Тредвелл приехала, с одной стороны, на премьеру своей пьесы по приглашению Таирова. Но и кроме того, она, конечно же, приехала на театральную декаду «Интуриста», как она называлась. Это была первая такая театральная декада 1933 года, первый опыт. Всего будет таких праздников 5. 1933 по 1937 год, в эти самые страшные годы они устроят вот эти праздники, декады театральные. И она была среди 60 других зарубежных гостей.
1: Разве она не была настроена пробольшевистски перед поездкой?
2: Я думаю, что она на самом деле была белой вороной. Вот во всем. Она была феминисткой, но и там она была белой вороной. Она действительно даже как-то первое время поддерживала революцию. В 1917 году она сказала какому-то своему корреспонденту, написала, что она большевичка. Он говорит, да какая вы большевичка? Вы скорее аристократка, чем большевичка, если вам не нравится лицемерие наших западных всяких воротил, то это не значит, что вы большевичка. Но она везде действительно была белой вороной. И кроме того, вот то, что она была журналисткой, это очень важно. Когда вы читаете пьесу ее про Россию, вы понимаете, что там нет клюквы, которую как бы ожидается, потому что она проверяла факты. Это был fact-checking. И она относилась очень критически, строго и серьезно к тому, что она видела. И она была очень чувствительна к несправедливости. Вот если она видела несправедливость и социальную несправедливость, она на нее реагировала.

0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Галина Васильевна, вот вы сказали «интурист», а ведь это была контора, тесно связанная с госбезопасностью. Мы с вами знаем, что гиды и переводчики при сопровождении зарубежных гостей каждый день писали отчеты, где был, что говорил гость, с кем встречался, что говорили эти встречающиеся, как Тредуэлл удалось ускользнуть из-под надзора. Она знала о наблюдении ГПУ?
5: Да, она об этом хорошо знала, потому что, во-первых, ей, конечно, об этом говорили журналисты. Это очень тоже важный момент ее пребывания в Москве. То, что она сблизилась с журналистами, нашла с ними общий язык, потому что она была сама журналисткой, у нее был очень известный муж-журналист спортивный, просто вся Америка его знала, и, конечно, эти журналисты московские тоже. И они ее предупреждали, что у вас будут переводчицы и переводчики, и все они будут писать отчеты и доносы. Она об этом знала. Более того, в ее дневнике напишет, например: «Я знаю, она агент ГПУ, ну и что, мне нечего скрывать». И, видимо, она умела с ними найти общий язык, с этими девушками, хорошо образованными и вполне интеллигентными переводчицами. Мы знаем, кто это такие были из бывших, да? И какие-то черты их, даже внешности или того, как они одеты были, она использовала потом, когда давала образ своей героини. Конечно, была у них определенная программа, конечно, она ходила туда, куда их водили тоже. Там, я не знаю, посещение Кремля обязательно, просмотр, я не знаю, бронепоезда 1469 и так далее. Что касается вот этих незапланированных действительно ее походов, посещения клиники для, как они назывались, клиники для производства абортов, то это не было чем-то из ряда вон выходящим. Скорее даже поощрялась советскими хозяевами, потому что это было доказательство того, что вот СССР, первое в мире государство, предоставившее право женщинам на аборт, и это доказательство расширения прав женщин, равноправия женщин в Советском Союзе и так далее. Она была в этой клинике, и она была в вот этих домах для бывших проституток, потому что она была за права женщин, выступала всегда за права женщин, и ей было интересно, как эти права осуществляются в стране, которая начала все эти эксперименты.
0: Среди прочего, Тредуэлл побывала в гостях у Михаила Булгакова. Как она попала в этот дом?
5: Я не могу сказать, кто ее привел туда. Об этом она не пишет. Она вообще в этом дневнике своем пишет очень аккуратно. Старается не называть по фамилии, по имени многих.
0: То есть опаску имела и даже предполагала, что дневник могут прочесть.
5: Да, видимо, она хорошо знала, что нужно опасаться доносов. И это видно даже по тому, что она написала в своем дневнике про посещение Булгаковых. Ходила к Булгакову, квартира, прелестная жена, ужин. И дальше вот такие отдельные, даже не фразы, отрывки фраз. «У вас есть машина?» Все. «Он никогда не выезжал из страны. Его пьесы. Киев. Станислав. Это правда? Голод. Я все знаю». И дальше. «Я очень люблю свою жену. 2 года». Вот из этого очень короткой записи она действительно записывала как журналистка. Часто неразборчиво, с большим трудом я разбирала эти записи. Можно как-то попытаться восстановить, о чем они говорили. Но, например, вот этот голод, и я все знаю. В 1932-1933 году был страшный голод на Украине и на Северном Кавказе. Здесь как раз Киев рядом, да, стоит с этой голодом. Говорить о голоде было опасно. Разговор о голоде – это акт контрреволюционный. И поэтому вот это вот «я все знаю» Булгакова, мы не будем об этом говорить, «я все знаю». Что еще здесь было интересного? Ну, вот его пьесы. Она видела не Турбиных. Ей интересна была еще одна пьеса «Багровый остров», которую она не могла видеть. «Багровый остров» был снят из камерного театра в 29-м году. В другой записи мы читаем Булгаков, его пьеса в пьесе. И еще одна запись через несколько дней. Булгаков, пьеса о цензоре. Пьеса в пьесе. Ей было это очень интересно. Откуда она это узнала, опять-таки? Она узнала это от своего знакомого журналиста Уильяма Чемберлина, который был не только журналистом, но и автором-исследователем, автором нескольких книг о Советской России. И в этой книге о Советской России, которая была ей известна 1931 года, а вторая была написана в 1934 году, он как раз работал над ней. В этой книге он пишет и о культуре в это время, о проблемах культуры, и пишет там о пьесе Булгакова «Багровый остров». И пишет он там именно о цензоре. И о цензуре в этой пьесе есть цензор Савва Лукич, который смотрит спектакль, может запретить, вернее, смотрит спектакль в спектакле, да, пьеса в пьесе, и может ее запретить, потому что считает, что, ну, как же так, пьеса и вдруг разрешена, такого не может быть. Я говорю так много об этом потому, что Тредвелл использует в своей пьесе о России такой же прием. У нее будет драматург, который будет обсуждать свою пьесу с точки зрения цензуры. По-моему, это очень был важный у нее и разговор с Булгаковым, и вот важное открытие для нее о существовании цензуры в Советском Союзе.
6: Есть на земле далекий край.

0: Из монолога Ксении в пьесе можно понять и то, какое впечатление на нее произвела клиника абортов. Этой ночью я испытала глубочайшее отчаяние. Лежала там, на железной койке, под тонким грязным серым одеялом, ряд за рядом, женщины, девушки, девочки. Они все лежали очень тихо, свернувшись под одеялами, словно я была в комнате с мертвецами. Смерть там была. Смерть и изничтожение. И сведения о голоде в пьесе отразились. Единственный, может быть, наименее убедительный образ – это все-таки партийный начальник или чекист.
1: Чекист. Это жильцы квартиры стараются скрывать. Или не знают, или боятся говорить, называют его партийным начальником. На самом деле он чекист. Довольно страшный образ чекиста, особенно в первом варианте пьесы, потому что она написала два варианта, и в первом варианте он был еще менее симпатичен, так что ей предложили один из режиссеров, который вроде бы пытался поставить ее или думал, что, может быть, стоит ее поставить, эту пьесу, и, в общем, пьеса неплохая, но... Уж больно нехорош главный герой. И она переделывала, переписывала некоторые сцены, пытаясь каким-то образом смягчить или сделать более симпатичным, или объяснить его поведение, поведение Волкова, этого чекиста. Она дописала его монолог о том, как он страдал в застенках царских тюрьмах и так далее. Но на самом деле это довольно страшный, жуткий, я бы сказала, действительно образ чекиста, такой хозяин жизни. Он может выселять из квартиры, он может арестовывать, он может все что угодно.
0: А как Тредуэлл удалось проникнуть в коммуналку?
1: Я думаю, что это, может быть, даже ее переводчица. То, что она попала в коммуналку, это было очень важное событие, и толчок для работы над ее пьесой.
0: У нее сразу модель драматургическая возникла. Люди разного положения и звания в маленьком тесном пространстве. Россия в миниатюре. Социальный срез от могущественного чекиста до бесправной крестьянки.
1: Да, абсолютно. Попала она туда благодаря некой миссис Р. Вот это все, что мы знаем. Она пишет: «Миссис Р. водил меня смотреть квартиру». И, конечно, мне очень хотелось узнать, кто такая миссис Р. В ее архиве есть карточка. Карточка Ангелины Рор. Это немецкая коммунистка, которая вместе с мужем приехала в Россию в 26-м году. Она была врачом и журналисткой. Ну, соответственно, раз у Тредуэлл есть ее карточка, то значит, они действительно встречались. Я думаю, что миссис Р... это та самая Ангелина Рор, которая водила ее в коммуналку. И Тредуэлл написала, ходила смотреть квартиру, новая, старая, как живет семья в России. Кто-то сорвал пломбу, вселился в комнату, а мы знаем, что у нее в пьесе тоже сорвали пломбу. Клопы, невозможно от них избавиться. Вот все, что она написала о том посещении коммуналки. Кстати, бедная Ангелина Рор потом... окажется в лагере.
0: Ангелина Карловна Рор, научный сотрудник Биологического института имени Тимирязева и корреспондент нескольких немецких газет, была арестована в июле 41 года по обвинению в шпионаже. Она чудом выжила в ГУЛАГе и после реабилитации в сентябре 57 года получила комнату в московской коммуналке.

0: такой деловой. Он готов погасить все пожары, но не хочет гасить только мой.
1: Когда я начинал читать пьесу «Тредуэлл» в переводе Галины Лапиной, я был готов дать поблажку, закрыть глаза на фактографическую приблизительность, которой обычно много в беллетристике иностранцев о России. Но очень скоро я забыл, что пьеса написана американкой. Она поражает своей достоверностью. Эта пьеса составила бы честь любому русскому драматургу, если бы он решился написать ее. Это касается не только бытовых деталей, но и главного конфликта пьесы. Конфликта между гуманизмом, который большевики обозвали абстрактным, и беспощадностью режима, уверенного в своем историческом праве на жестокость. Поразительно и то, что автор почувствовал и сумел показать в пьесе, как яд новой идеологии проникает в души людей и превращает их в то, что Александр Зиновьев десятилетия спустя назвал «Homo Sovieticus». Только человек, лично вдохнувший смрад коммуналок, мог написать фразу, которую в пьесе произносит ее героиня Ксения: «Вся Россия пропахла тюрьмой». Галина Васильевна, что произошло с этой пьесой дальше? Она предлагала ее Бродвею?
2: Написала очень быстро ее. В самом начале 1934 года она уже отдала эту пьесу своему агенту, который пришел в восторг. Сказал, что пьеса великолепная, что она лучше всего написанного до того Тредуэлла, что ее ждет успех, что она произведет большое впечатление, и что если так, как она написала эту пьесу, она будет продолжать писать дальше, то будущее прекрасно. Это было в феврале, и уже через пару месяцев он сказал, что похоже, что ее не будут ставить. Всех напугала ее тематика, как он сказал. Обращался он и к актерам, и к режиссерам, и к продюсерам, и в том числе к режиссерам, поставившим машинально Бродвей, и к театральным критикам. Все они в один голос говорили, что они не будут ее ставить, что с ней никто не захочет иметь дело, потому что в этом случае их сочтут политическими реакционерами. Единственный актер и режиссер, который сказал, что вот может быть что-то из этого выйдет, такой был Томас Митчелл, но он просил ослабить то, что он назвал пропагандой в этой пьесе. Вот как раз ослабить и немножко очеловечить, и сделать более симпатичным образ этого чекиста Волкова. И тут она попыталась что-то переделать, но ничего из этого все равно не вышло. Конечно, для нее это был большой удар. Я боюсь, что она вообще сломала ее. Это неудача.
1: Софи Тредуэлл и ее пьеса «Земля обетованная» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Зары Левиной, Исаака Дунаевского, Леонида Половинкина и Артура Полонского. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
11: Говорит «Радио Свобода».
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным.
14: Еврочиновники поддакивают российской власти.
13: Словно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться.
14: Как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове? Это «Наизнанку» проекта о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. Игорь, добрый день.
13: Добрый день.
14: В одном из ваших недавних докладов вы отмечаете, что в отличие от белорусской, российская оппозиция не обладает легитимностью. Означает ли это, что участие ее представителей в создаваемой ПАСЕ платформе можно считать несправедливым или проблематичным?
13: Да, действительно, если посмотреть на белорусскую оппозицию, то эта легитимность зиждется на выборах, в которых принимала участие Светлана Тихановская и выступила успешно. Видно было, что широкие слои населения голосовали за нее, и эта легитимность, она видна, она на поверхности. А вот то, что касается российской оппозиции, то здесь очень много вопросов. И когда в ПАСЕ был представлен доклад о так называемых вот российских демократических силах, там было указано, что российские демократические силы являются легитимной альтернативой путинскому режиму. Опять-таки возникает вопрос, а откуда берется эта легитимность? Собственно говоря, если посмотреть на самые известные фигуры российской оппозиции, то российский обыватель, если посмотреть на опросы, не очень хорошо знает, не очень хорошо распознает эти фигуры. Если, допустим, Владимир Кармурза очень широко известен на Западе, европейскому истеблишменту, то в России его узнаваемость куда скромнее, то же самое касается всех остальных. Наверное, Михаил Ходорковский, то есть это имя, которое россияне знают, но антирейтинг здесь существенно превышает его положительный рейтинг, поэтому вот как раз с легитимностью тут возникают проблемы. Именно поэтому время от времени в кругах российской оппозиции вот раздаются такие призывы провести что-то либо, что-либо подобное выборам, что-то похожее, но как это проводить, как могут выглядеть процедуры, кто должен голосовать, кто может голосовать. На эти вопросы до сих пор нет ответа, и вряд ли они могут найтись.
14: Ну и с учетом того, что происходит в России и как действуют ограничительные меры, есть ли какая-то вероятность того, что эту проблему российская оппозиция как-то может решить?
13: Я думаю, что, находясь за рубежом, эта проблема для российской оппозиции представляется очень сложной. Если мы себе вообще представим, что проводятся в Европе какие-либо выборы, то это только усилит дискуссии и усилит раскол внутри этой самой оппозиции, конфликты внутри нее, которые и так уже достаточно глубокие. Собственно говоря, черпать эту легитимность в привязке к российскому населению российская оппозиция не может. Скорее, вот все больше и больше, я думаю, что фигуры российской оппозиции со временем будут превращаться больше в блогеров, нежели вот оставаться политиками.
14: Вот скажите, вы как политический аналитик наверняка смотрите исторические какие-то кейсы, тем более вы живете в Эстонии, у Эстонии есть определенная история с людьми, которые в эмиграции формировали некую политическую элиту, которые вернулись, и в Польше, насколько я знаю, есть такая же история. Почему российская оппозиция не может быть такой?
13: Ну, во-первых, история никогда не повторяется. Можно увидеть какие-то паттерны в истории, но увидеть стопроцентные параллели или утверждать, что эти параллели имеют такое вот свойство алгоритма, которое будет вновь и вновь повторяться в будущем, так утверждать нельзя, поскольку не только история сама по себе доступна не только оппозиции, но доступна и автократиям, авторитарным лидерам, их окружению. Они тоже черпают, делают выводы из этой истории, извлекают уроки. Мы видим это очень хорошо на примере того же самого Путина. И оппозиция, конечно же, тоже может извлечь из этого какие-то уроки. Ну, допустим, если сравнивать 80-е годы, да, вот эстонскую и польскую эмиграцию с тем, что происходит сейчас, то существенным фактором, который делает эти сравнения нерелевантными, является прежде всего наличие развития средств массовой информации, интернета. То есть это первое. Второе. Ну, для, скажем так, для Польши, если мы берем кейс Польши, то эмиграция в целом представляла, то есть обладала таким вот де-факто большим авторитетом по сравнению вот с эмиграцией, российской эмиграцией и ее значение для россиян. Потому что в глазах россиян, мы тоже это видим по вопросам, уехавшие воспринимаются скорее как отщепенцы, как предатели, кто-то их считает, но не как авторитетные фигуры, слова и позиции которой могут быть восприняты положительно. Это тоже очень такой существенный момент, который вносит коррективы в те сравнения, о которых мы с вами говорим. Поэтому я бы здесь воздержался от прямых параллелей и поиска рецептов в польском, в эстонском, в целом в балтийских кейсах, потому что Ну, есть нюансы, они очень значительные, делают российскую историю другой.
14: В своем тексте вы отмечаете, что значительная часть российской оппозиции в эмиграции избегает ответственности в части войны, отвергает идею демонтажа империи, теряет актуальность для Украины. На этом фоне, скажем, регионалисты, которые как раз выступают за демонтаж империи и за ужесточение санкций, они выглядят более релевантными или как?
13: В российской оппозиционной среде борьба за демонтаж империи, за деколонизацию, вот в этом направлении она имеет, то есть эта тема имеет достаточно такой очень маргинальный характер. Оппозиция в целом не хочет, никто из ее представителей не хочет брать на себя риски для того, чтобы идти на прямое столкновение с путинским режимом. И здесь, наверное, очень характерный кейс, когда был мятеж Пригожина, и Михаил Ходорковский тогда заявлял о том, что 10-15 тысяч вооруженных людей могли изменить ситуацию в России и сменить режим, но вот к этому призыву никто не прислушался. Ну и во время начала войны был упущен, по сути, такой момент, когда могла российская оппозиция мобилизоваться и бросить все силы на борьбу с режимом, но подавляющее большинство тогда высказалось в духе против войны, то есть вот этот тезис был принят на вооружение, и дальше него, дальше этой красной линии, практически никто из российских оппозиционных инфлюенсеров, политиков идти не стал. В целом, сама идея сопротивления империи вооруженным путем, она как бы отторгается постоянно. И очень хорошо это, кстати, видно в отношении такой фигуры, как Эльдар Дадин, годовщина гибели которого была совсем недавно. И эта тема получила очень минимальное отражение в блогах, в постах и в целом в действиях российской политической эмиграции. Грубо говоря, вот мы видим, как памятники в Европе, какие-то мемориальные доски ставятся Алексею Навальному, но не Эльдару Дадину.
14: Ну, знаете, в этом разговоре меня смущает только одна вещь. Вот мы говорим о том, что российская оппозиция, она как бы сильно далека от народа, и ее поддержка не такая высокая. Но между тем мы видим, как Верховный суд Российской Федерации признал американское юрлицо ФБК террористической организацией. Ранее силовики возбудили уголовное дело на членов антивоенного комитета, которых обвинили в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. И вот таких кейсов довольно много. Тогда что получается? Это российская власть не знает, что у оппозиции нет веса? Или что? Это как это объяснить, такую реакцию властей?
13: Российская власть, очевидно, играет здесь на опережение. Может быть, здесь тоже характерным примером может служить история с поправками в законодательство Российской Федерации, связанные с введением такого понятия, как иностранный агент. И оно вводилось постепенно, и очень многие оппозиционные политики в России, движения, и очень многие из известных политических лидеров российской эмиграции, они воспринимали это скорее как вот прежде всего удар по, то есть мера, которая была направлена прежде всего на Навального и на «Голос». Все остальные считали, что это их не затронет, но со временем вот в иностранные агенты стало попадать все больше и больше людей.
14: Даже зетники.
13: Но опять-таки мера вводилась постепенно, так чтобы никоим образом она не способствовала объединению, консолидации оппозиционных сил. В данном случае происходит абсолютно то же самое. Мы видим, как по очень ограниченное число лиц объявляются иноагентами, террористическими организациями. Это все делается для того, чтобы вот скопом, то есть почему скопом не делать, почему всех не объединить сразу в один день, для того, чтобы не провоцировать своими действиями консолидацию российской оппозиции. А второй момент, он заключается, в общем-то, в том, чтобы и такой ярлык, как иностранный агент, и террористическая организация, и нежелательная организация, они создают риски, создают угрозы для тех, кто продолжает путешествовать в Россию. Вот последняя волна иммигрантов из России, там достаточно много, в том числе и активистов, которые продолжают ездить обратно к родственникам, какие-то активы у них там есть, недвижимость, чтобы за этим как-то присматривать. И все эти лейблы, они ограничивают, да, создают для них риски, что вот эту возможность путешествовать иммигранты могут утратить. Соответственно, когда какая-то то или иная организация обкладывается этими ярлыками, то вероятность, что к ней будут присоединяться новые активисты, новые, значит, какие-то низовые инициативы, она уменьшается. То есть налицо факт превентивных действий путинского режима, который старается сделать все, чтобы ограничить ресурсы, и так достаточно скромные, тех организаций, тех лиц, которые представляют оппозицию за пределами России.
14: Вы знаете, вот когда вы отвечали на этот вопрос, я невольно задумался о недавней рекомендации еврочиновников не выдавать россиянам мультивизы. И звучит на фоне того, что вы сказали, вот эта мера, как будто еврочиновники поддакивают российской власти.
13: Это совсем не так. Знаете, но этот вопрос имеет сразу несколько аспектов. Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным. То есть те меры, которые предпринимаются Европейским Союзом в отношении ограничения и въездов, числа въездов и выдачи виз для россиян, они не имеют двойного дна, они абсолютно, логика абсолютно прозрачна. С августа этого года так называемая гибридная активность России, подрывная активность России в отношении стран Европы резко возросла, и Европейская комиссия на это должна реагировать. И она реагирует соответствующим образом. Более того, вот российские оппозиционеры часто повторяют такой тезис, что путинский режим является очень опасным, он преследует своих оппонентов за рубежом, используя трансграничные репрессии. Вроде бы, исходя из этой логики, именно самые видные представители политической эмиграции должны быть за ужесточение мер безопасности в отношении России, то есть ограничение тех же самых, ограничение выдачи числа виз и ограничение числа поездок, но они выступают наоборот против. И здесь можно сделать вывод о том, что для них борьба с путинским режимом имеет сугубо второстепенное значение по сравнению с собственным комфортом. Вот так это видится в Европе.
10: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
14: Это «Наизнанку» проекта о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом? Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. В фоне российско-украинской войны, полномасштабной войны, происходило осуждение со стороны разных российских оппозиционеров имперской политики применительно к вторжению в Украину, но в то же время те же люди, как правило, они допускают силовое подавление возможного выхода каких-то регионов из состава России, например, Северного Кавказа. Вот мне не очень понятно, как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове, когда ты осуждаешь имперскую политику, но в то же время ты не допускаешь возможности каких-то народов на свободу.
13: Ну, я понимаю, о каких людях вы говорите, и они, судя по всему, будут представлены в платформе для диалога с российскими демократическими силами ПАСЕ. Очевидно, что это как раз-таки то, о чем я говорю, о том, что для них деимпериализация России не является приоритетным направлением политики, их точки зрения. Их целью является, по сути дела, сохранение России в той форме, в тех границах, с той же системой, может быть, немного ее видоизменив, но, по сути, вот структура, политическая структура России, она, по их мнению, должна остаться такой же. Это, в общем-то, можно объяснить. То есть разницы, такая же разница существует между демократизацией, когда вы глубоко реформируете институты, создаете конкуренцию между ветвями власти, делаете все эти ветви власти максимально подотчетными и транспарентными, это называется демократизация. А есть либерализация, когда вы несколько декор меняете, но внутри эта сама политическая система остается вертикализированной, жесткой. Эти фигуры, о которых вы упомянули, могут даже говорить о том, что они хотят сделать Россию реальной федерацией, но опять-таки, когда речь заходит о том, что тот или иной народ, допустим, гипотетически может заявить о своем праве на самоопределение, они тут же готовы использовать вооруженные силы. Об этом я говорю. То есть это скорее месседж, который исходит от них, он именно о либерализации. То есть они именно нацелены на либерализацию, а не на демократизацию и демонтаж империи.
14: Вот этот противоречивый момент в риторике той же Юлии Навальной, когда она говорит, что Россия должна стать реальной федерацией европейской демократии, но при этом она довольно нервно реагирует на слово «деколонизация», это, собственно, вот про это, да, то, что вы сейчас говорите.
13: Именно про это, именно про то, чтобы... Вот тут еще один момент есть, он заключается в том, что те, кто уехал из России, политические деятели, фигуры, у них это не только часть их мировоззрения, политической программы, это еще и такая своеобразная оглядка на то, что, чего хочет и чего бы хотело большинство населения в России. Они прекрасно понимают, что вот против этого великодержавного нарратива, имперского, по сути, который является частью мировоззрения большинства российского населения, они идти не хотят, и поэтому их риторика, она, как говорится, учитывает это. Они понимают, что это представление вот о России как о великой державе, оно глубоко укоренено, и менять это достаточно сложно. Я объясню почему. Потому что есть такие социальные институты, как семья, школа, университет, армия, полиция, тюрьма, в которых эти нарративы воспроизводят себя сами. То есть у них огромная, колоссальная инерция вне зависимости от того, какой режим приходит, какой политический режим, а кто приходит к власти, кто находится наверху. При Ельцине те, кто объявил курс России на демократию, они это очень быстро поняли, что очень быстро потеряют власть, если отпустят этот великодержавный имперский нарратив. Я думаю, это понимают люди вроде Ходорковского и Навального.
14: Как быть с тем, что в резолюции ПАСЕ прямо говорится о том, что демократизация России невозможна без деколонизации. Это вот в той резолюции, в которой регламентируется создание этой платформы для общения с российскими демократическими силами. То есть, получается, Европа-то уже решила для себя, что деколонизация является краеугольным моментом для демократизации России. А те люди, которые туда придут, вероятно, еще не решили, что это так.
13: Ну, ситуация в ПАСЕ, на мой взгляд, является квинтэссенцией такого перекладывания ответственности за то, что происходит в России, или перекладывания надежд, наверное, друг на друга между определенными политическими кругами в Европе и российской оппозицией. Вот в части, конечно, есть, например, вот среди части политического истеблишмента Европы спрос на то, чтобы Россия была менее агрессивной, не имперской, и Россия, которая могла бы быть вот таким нормальным демократическим государством. И эти политики считают, что если установить диалог, прочный диалог с российской оппозицией, помочь ей с решением ее проблем, то в какой-то момент эта оппозиция сможет сменить путинский режим и стать властью в России, тем самым изменив траекторию политического развития России в более благоприятную сторону. С другой стороны, российские оппозиционеры, конечно, прекрасно понимают, что их популярность в России очень невелика, она и так была не очень большой еще до отъезда, но после отъезда поддерживать свою узнаваемость и популярность становится намного сложнее. Они не имеют, то есть их программа, их взгляды не особенно популярны среди российского населения, и свои политические амбиции, вот этот свой такой, скажем, наиболее вероятный сценарий, сценарием для себя по приходу к власти, они связывают именно с легитимизацией как раз-таки своих амбиций через взаимодействие с европейскими институтами и структурами. То есть, грубо говоря, в определенный момент, то есть они рассчитывают, что в определенный момент в ходе этой войны, вторжения в Украину, Россия столкнется с какими-то сложностями, экономическими трудностями. И условно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться, давайте искать компромиссы, решать проблемы сообща. На том конце провода, по мнению российских оппозиционеров, может прозвучать следующая фраза: да, хорошо, но вы включаете в процесс управления таких-то и таких-то людей, потому что мы им доверяем. И вот таким вот образом, судя по всему, некоторые из представителей российской оппозиции рассчитывают

0: получается, что обе стороны возлагают надежды друг на друга, где-то в чем-то теша иллюзии, свои иллюзии относительно такой вот демократизации или нормализации России в ближайшем будущем.
1: Игорь, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо.
1: Мы сегодня говорили с политологом Игорем Грецким. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idealreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Преступление и война.
10: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
11: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Пощады им не будет.
14: Горят военные части и хранилища нефти. Россия предлагает шаг к миру и сразу же угрожает.
15: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники.
14: Самолеты не летают, шашлык дорожает. Все ради парада. Но, кажется, он не радует даже самых ярых сторонников войны.
16: Я пока не вижу оправдания этой гибели на фронтах.
17: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим, на какие жертвы идет система ради своих ритуалов. Парад в этом году ограниченный, поэтому ограничили и доступ иностранцев. Так Кремль объясняет, почему накануне 9 мая власти отозвали приглашение для иностранных журналистов. Днем ранее Кремль объявил, что бессмертный полк в столице пройдет онлайн. Но Минцифры предупреждает, интернета в Москве не будет. Сейчас расскажем, что же еще известно за сутки до парада.
18: В ночь на 8 мая украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. В Грозном БПЛА попали в район Ханкалы. Там расположена одна из крупнейших российских военных баз. Под удар уже в третий раз за последний день.

0: 9 дней попал нефтеперерабатывающий завод в Перми. Предприятие загорелось, пишет издание «Астра». ВСУ атаковали и нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Его контролируют Роснефть и «Газпром». Он входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Минобороны обвинила Украину в нарушении перемирия. Его в одностороннем порядке с 8 до 10 мая объявила Москва. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня на фронте. Ранее Украина предлагала России прекратить огонь. Киев заявил, что с ночи на 6 мая будет придерживаться режима тишины и не будет атаковать объект на территории России. Однако российские удары по Украине продолжились. Тем временем в российском МИДе в очередной раз пригрозили, что в случае попыток сорвать празднование 9 мая в столице, российские войска нанесут массированный удар.
1: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортить святой праздник. День Победы на этот счет высказался президент, есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью, если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
0: Ранее Зеленский заявил, что Киев не рекомендует главам иностранных государств присутствовать на параде в Москве.
2: Мы также получили запросы от некоторых стран, близких к России, о том, что их представители планируют посетить Москву. Странное желание в наше время. Мы не рекомендуем этого делать.
0: На парад Победы собираются представители трех государств. Александр Лукашенко, султан Ибрагим из Малайзии и президент Лаоса. В этом году впервые с 2007 года не будет представлена колонна военной техники. В Кремле пояснили, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и, цитата, террористической угрозы со стороны Киева. За день до Дня Победы стало известно, что Кремль отзывает аккредитации иностранных журналистов на московский парад. Лишился приглашения «Шпигель», о чем первый написал. Изданию также известно, что аккредитации нет у телеканалов АРД, Sky, Рэй, NHK и информагентства АФП. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опроверг.
3: Нет, «Шпигель» дает неверную информацию, ложную информацию. Так мы и можем это констатировать. У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году, поскольку вся церемония, она несколько ограничена, то ограничен и состав журналистов.
0: Издание «ЙОЖ» со ссылкой на несколько источников на Первом канале тем временем пишет, что трансляция самого военного парада с Красной площади будет вестись с задержкой.
4: И о том, на какие жертвы идет Кремль ради ритуалов, мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Пресс-секретарь Путина объясняет, что парад в этом году ограничен, и поэтому зовут меньше иностранцев. Но картинка парада все равно будет, жители России ее увидят. Какое сообщение картинка такого парада передает в воюющей стране?
5: Я вообще пришел к выводу, что парад — это буквально смысл существования российского политического режима нынешнего, потому что он объясняет, почему ведется война, почему Путин находится у власти. В каком-то смысле слово все это через парад и ради парада. Потому что таким образом, ну, есть некая вот эта сакральная, в кавычках, связь с событиями 80-летней давности, с победителями во Второй мировой войне. Как мы знаем, российская пропаганда считает, что нападение на Украину якобы как-то обосновано этими событиями и продолжает то дело. Это все встраивается в официальную риторику, в монументы, вот в музей ГУЛАГ разгромленный, который теперь музей геноцида и памяти по советскому народу. Там будет соответствующая экспозиция. Поэтому для них провести какой-то парад, да, и показать такую привычную, знакомую картинку, это задача прям самой главной государственной важности. На нее сделаны все ставки, возможное от блокировок интернета до угроз уничтожить исторический центр Киева, совершенно варварских угроз. Вот, потому что если парад не состоится по каким-то причинам, то действительно легитимность вот этого воюющего режима, она будет еще под большим вопросом. Поэтому парад любой ценой, главное, чтобы было похоже на парад.
4: Но вот в преддверии парада государственные социологические службы в ЦИОМ и ФОМ почему-то досрочно ушли в отпуск. Данные о рейтингах Путина и тревогах населения они обещают выложить после 9 мая. Как вы объясняете такой ход?
5: Я объясняю последние публикации в ЦИОМа, в частности, и потом и ФОМ подключился, тем, что администрация президента, которым отчитываются эти социологи, сигнализирует публично о том, что все идет не по плану этой самой администрации, что власть в стране все больше перехватывается спецслужбами, и что все-таки надо дать порулить Сергею Кириенко, а не каким-то другим дилетантам в политических процессах, а иначе будет хуже. Тот факт, что все решили уйти в отпуск, ну не знаю, у нас на майских праздниках многие, конечно, уходят в отпуск, может быть, и ничего страшного, но это выглядит как некая такая пауза накануне очередного дежурного триумфа путинизма, потому что никакого другого смысла, кроме того, чтобы подчеркивать год за годом этот триумф, в этом параде и в этих мероприятиях уже не осталось.
4: Там забавна сама формулировка, с которой агентства ушли в отпуск. То есть они в своих формулировках указали, что данные есть, но они их опубликуют только после праздников, что заставляет гадать, все-таки они обзванивали людей или они не хотят портить настроение на празднике. Но, в общем, после выходных мы обязательно узнаем. Но о том, что власть теряет поддержку, о том, что что-то не так, говорят не только социологи, не только эксперты, которые скептически относятся к власти, но и те, кто поддерживали войну с первых дней, полномасштабное вторжение, кто поддерживал Путина. И тут я наткнулся на один эфир, где военный эксперт Сивков из студии Соловьева, где Баранец с «Комсомольской правды» и полковник Матвейчук оттуда же, они обсуждают безопасность парада, как Кремль готовит его, как Кремль собирается защищать людей во время парада. И выходят эти эксперты на очень любопытное размышление о том, что же такое вообще для них и для страны победа.
6: То, что я сейчас вам скажу, вас, наверное, повергнет в изумление. Победа заключается вот в чем. Выход на Славянск и Краматорск – это точка окончания войны. На мой вопрос, а что мы будем делать с людьми, которые нам поверили, которые решили нам, за нами следовать и нашей победы, мне сказали, Украина сама за 3 года развалится, потому что мы уничтожили им экономику.
7: Мы уже ждем этого сколько?
6: Да. Ну, вы знаете, мне пришлось поездить по России, вот, допустим, трасса Урал, М5, я ездил по ней, кладбище уже в некоторых деревнях по второму разу разрастаются. Это потери. Это потери. Да, наш народ всегда мог это все потому что Россия – это страна, которая бы погибла, если бы не погибала. Потому что гибель должна быть оправдана. Я пока не вижу оправдывания этой гибели на фронтах. Да, идея высокая. И потуги наши огромнейшие. Но ведь посмотрите, все становится хуже и хуже. На фоне эскалации боевых действий усугубляется социальная проблемы страны.
4: Ну, ближе к концу ответа полковник, конечно же, исправился и сказал, что ему для победы не хватает только, чтобы Путин обозначил цель. Из-за этого, из-за того, что нет цели, у него, у его единомышленников апатия. Кстати, усталость от войны в недавних опросах фиксировала и независимая Левада. Кирилл, а как вы думаете, если Путин предложит стране цель, поднимется ли у нее мотивация воевать дальше?
5: У меня есть подозрение, что Путин потерял момент, когда он мог такую цель предложить. У него был шанс во время анкориджа сделать какой-то решительный шаг к этому. Идея была бы в том, что там сухопутный коридор в Крым есть, большая часть Донбасса захвачена. С Трампом мы договорились, и с ним будем дальше вести совместный взаимовыгодный бизнес. И вообще поделим Европу и мир. Это и была цель специальной военной операции. Это было бы принято очень хорошо, это бы всем в основном понравилось, кроме каких-то совсем, ну, в общем, маргинальных ястребов. Путин не воспользовался этим шансом, вторая встреча была, как мы знаем, отменена, какого-то переговорного трека нету, и цели тоже никакой не осталось. Даже если себе предположить, что российская армия смогла бы взять штурмом Славянск и Краматорск, это совершенно ничего бы не изменило в конечном итоге, да, это просто бы, ну, растянуло бы войну еще на годы вперед. И главное, что эта цель, она на сегодняшний день с военной точки зрения не выглядит как сильно реалистичной. Мы никаких прорывов на фронте с участием российских войск не видим, потому что изменилась война, и есть огромное количество проблем для того, чтобы наступать через вот эту стену дронов, которые в 2024 году появились и которые очень сильно развиваются в течение последних лет. В этом смысле цели нету, победу объявлять не из чего. Вот этим ребятам, которые войну поддерживали, никто ничего не объяснит и объяснять уже не будет. Я думаю, что, к сожалению, зная что-то про Путина из предыдущих событий, мы можем предположить, что его нынешнее положение толкает его для того, чтобы совершить то, что мягко называется на дипломатическом языке эскалацию, а именно, есть две вещи: эскалировать, либо наращивать количество вооружений, которые используются по реальным целям, орешниками этими бросаться, да, там тактическое ядерное оружие постоянно обсуждается, либо попробовать устроить на территории Европейского Союза какую-то масштабную провокацию и посмотреть, что из этого выйдет, потому что все остальные сценарии, они инерционные, и в них нету будущего и какой-то победы или цели. А так можно будет хотя бы говорить, что весь мир против нас, настроив этот самый весь мир, включая, видимо, Китай, против действий Путина.
4: А что ему мешает притвориться, что он выиграл? Вот если послушать вообще целиком тот эфир, из которого мы выбрали только кусочек этого полковника, несколько раз звучит мысль о том, что достаточно назвать какую-нибудь маленькую цель. Вот еще одно село какое-нибудь захватим, скажем, что победили, и разойдемся по домам. Вот что мешает Путину притвориться, что он уже победил в войне, рассказать народу? Это же, очевидно, поднимет ему рейтинги.
5: Да, это невеселый юмор про там Третью мировую за малую такмачку. Видимо, военные эксперты, вот эти ватники из этники, они примерно так же все это для себя сейчас видят. Я думаю, что Путину мешает, как бы ему будет немножко тяжело притвориться, потому что он это сделает легко. Пропаганда скажет, что мы победили, это даже примет большая часть российских граждан. Просто в тот момент, когда он притворится, что он победил, выяснится, что у России ничего нет. У России нет союзников, кроме Северной Кореи. У России нет технологических каких-то инноваций собственных. У России нет нормальных торговых партнеров. Опять же, там Китай очень специфический партнер в этом смысле слова. У России нет демографического потенциала. Нет источника для роста экономики. Нечего делать с этими сотнями тысяч людей, которые будут демобилизованы, чьи контракты прекратятся. То есть будет просто типичная послевоенная разруха, и каждый факт просто обычной повседневной жизни, там экономические проблемы, будут вести людей к резонному вопросу, а зачем это было нужно и чего Путин в итоге добился, и никакого ответа не будет.
4: Ну и пока, судя по тому, что готовят власти, нужно хотя бы на выходные дать людям ощущение праздника. Мы собрали для наших зрителей короткий материал о том, что ждет Россию во время празднования 9 мая. Давайте посмотрим, с какими, сразу открыто скажу, с какими трудностями столкнется население, и мы продолжим этот разговор.
8: Коротко об обстановке в аэропорту. Просто жесть. Все вообще ждут. На регистрацию нас не пустили. Как-то так.
9: В российских аэропортах коллапс, сопоставимый с первым днем полномасштабной войны с Украиной, пишет издание агентства. Журналисты подсчитали, к 16 часам 7 мая в московских аэропортах задержали и перенесли более 450 рейсов.
8: Внуково.
10: Задержка рейса больше 6 часов, это вместо заселения в отель выдают вот такие штуки. И можно полежать, смотрите, да, что говорят. Конкретно дерутся за эти покрывалки. Нам, походу, тоже такие же будут выдавать скоро.
9: 6 часов задержки не предел. Кто-то ждал 16 часов и улетел лишь потому, что авиакомпания перенесла рейс в другой аэропорт.
11: Через 16 часов мы все-таки вылетели вчера из Москвы. Напомню, что воздушное пространство над аэропортом Внуково было закрыто. Около 11 часов мы провели в ожидании в аэропорту Внуково, и затем авиакомпания приняла решение, что мы будем вылетать из Шереметьево.
9: Иные спустя почти сутки дожидались лишь отмены рейса.
12: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники, и что это логично, что мы бы не вылетели. Но в прошлом году я никуда не вылетала в эти даты, и за новостями я не слежу.
13: Да уже хер бы с ними, уже просто долетели. спасибо, а то я уже просто Андрею сижу, говорю, слушай, поехали домой, говорю, срать на все эти деньги, на эту путевку, и я говорю, невелика потеря, он такой говорит, я уже на море хочу, я говорю,
9: С волной задержек и отмен рейсов российские аэропорты столкнулись в ночь на 7 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России. Хотя с вынужденным нарушением расписания авиакомпании сталкивались еще в начале недели. А в ночь на 8 мая украинский дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга» в Ростове-на-Дону. Из-за этого приостановили работу 13 аэропортов на юге России, включая Краснодар и Сочи. По подсчетам Ассоциации туроператоров, к утру на юге задержали и отменили более 80 рейсов, что затронуло около 14 тысяч пассажиров. Во время ночной атаки прекращали работу 10 аэропортов европейской части России. Среди них Москва, Уфа, Пермь и Ижевск.
14: Ух, блядь! Вы чё, ебал?
9: Тем, кто остался дома или на даче, настроение могут испортить непраздничные цены. Телеграм-канал «Сирена» вместе с проектом «Цены сегодня» Фонда борьбы с коррупцией собрал и проанализировал динамику цен на примере магазина «Метро» на так называемый шашлычный набор.
2: Стоимость набора сравнили в 2026 году с ценами год назад и в 2022 году. В корзину вошли мангал, уголь, жидкость для розжига, мясо, свинина, курица, говядина, соусы, овощи и напитки. За год такой набор подорожал примерно на 15%, а по сравнению с 2022 годом на 52%.
9: Если детальнее, то за 4 года большой войны свиной шашлык подорожал на треть, кетчуп и пиво в полтора раза, говяжьи котлеты и огурцы вдвое, квас почти в 3 раза. 9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе по белым спискам и к сервису обмена СМС, заявили в Минцифры. Еще 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами доступа в сеть. Зато, парировали в Минцифры, сеть не отключали 7 и 8 мая. Об ограничении связи на День Победы мобильные операторы и Сбербанк предупредили жителей более 40 регионов России, от Калининграда до Камчатки. Это в каждом втором регионе, пишет «Медуза». На этом фоне у россиян вырос спрос на наличку и на бумажные карты. Это данные Центробанка и ТАСС соответственно. В РПЦ в ответ на вопрос о шатдауне призвали думать о спасении души, а не о цифровом благе.
2: Всемогущество технологий является приходящей вещью, которая меркнет перед вечностью, целью спасения своей души, делами любви и милосердия, которые не теряют свои ценности в любых обстоятельствах.
9: А на литургии в честь Дня Победы в главном храме Вооруженных сил России 6 мая патриарх Кирилл помолился за Владимира Путина.
4: Мы дальше продолжаем разговор о ценностях в любых обстоятельствах. Как мы уже слышали в сюжете, мы продолжаем этот разговор с Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот антрополог Александра Архипова публикует методичку для региональных изданий. Она утверждает, что ей подписчики присылают. В общем, что им пишут? Коллеги, важно вместо слова «парад» использовать «торжественное прохождение». Готовьте материалы к 9 мая с учетом этой установки. Слово «парад» нигде не должно звучать. Как вы думаете, почему чиновников просят убирать слово «парад»? Это же сакральное мероприятие.
5: Да, довольно неожиданная вещь, но кажется, что московский парад все-таки пока не торжественное прохождение, а парад. Я бы сказал, что, наверное, здесь работает логика того, что все ориентируются на столичный все-таки опыт, на Москву. Россия такое сверхцентрализованное государства, и если, ну, кроме того, во многих регионах есть проблемы с проведением парада из-за понятных причин, поэтому если торжественное прохождение будет очень каким-то символическим, небольшим по составу и без техники, то, наверное, чиновники заранее таким образом страхуются и говорят, что, ну, вы знаете, такое вот мероприятие в особых условиях, когда мы от полноценного парада отказались, потому что мы очень за безопасность переживаем, какие-то у нас гуманистические соображения есть, а вот торжественное прохождение у нас все-таки было, потому что мы чтим память. Наверное, если дешифровывать это загадочное послание, то оно понимается так.
4: Ну вот, говоря о памяти и о почете, мы собрали еще парочку примеров того, как чиновники отрабатывают повестку 9 мая. Сейчас мы выведем для наших зрителей на экран несколько фотографий того, какие баннеры подготовили чиновники. Вот это, например, Новосибирск. Зоопарк городской поздравляет горожан орангутаном Бату. прокуратура и Роскомнадзор уже начали проверку. А это Архангельская область, и там местные депутаты на плакатах к 9 мая написали, что гордятся собой. Не знаю, зрители, пожалуйста, помогайте, если можете комментировать в комментариях, кого же там поздравляли. А это Тюмень, видимо, до туда дошли разработки искусственного интеллекта. И вот как региональная администрация в Санкт-Петербурге. Вот мы приблизили, в пабликах тоже сгенерированными нейросетями солдатами поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Как вы думаете, почему? Мы в сюжете показывали Лаврова, который угрожает Европе и говорит прямым текстом, что для России это священный праздник. Вот почему чиновники, которым поручают украшать город, поздравлять ветеранов, почему они эту сакральность не разделяют?
5: Ну, это же такая государственная сакральность. То есть, как это выглядит? Надо отчитаться о проделанной работе, освоить бюджет, потратить государственные или там муниципальные деньги. Выбирается на тендере, выбирается какой-то подрядчик. Подрядчик часто связан с чиновниками, дружескими отношениями и финансовыми отношениями, возможно. Потом подрядчик что-то делает, чиновники отчитываются, и вот так появляется такая госсакральность в этой истории. При этом, мне кажется, вот история про орангутана в новосибирском зоопарке, она самая безобидная. Потому что очевидно, что новосибирский зоопарк, ну, гордится своим символом, орангутаном, и кажется, что это такой как бы довольно добрый символ. Орангутана никого не хотят победить. Совершенно не ясно, почему прокуратура там какую-то проверку будет проводить. Просто новосибирский зоопарк решил с праздником поздравить самым дорогим, что у них есть. А страшные вещи, они связаны, конечно, с попытками индоктринировать не только студентов и школьников, но и детсадовцев. Это уже в последние годы происходит. Но вот тоже мы получаем репортажи из российских регионов, где дети в костюме маленьких танков маршируют на мини-парадах в отсутствии, видимо, настоящих танков, которые сгорели на войне. Вот это по-настоящему страшно. И тут уже, ну, не знаю, к чиновникам от образования есть прям большие вопросы.
4: Ну и мы в сюжете показывали, как, с какими неудобствами приходится жить людям. Многие из них открытым текстом говорят, что не подписывались даже новости смотреть. Но почему же государству складывается впечатление, что ему ритуал важнее комфорта людей? Почему так?
5: Ну, мне кажется, это даже риторический вопрос. Люди вообще в это уравнение не входят. Государство не работает для людей, это никакой не сервис. Государство не отчитывается перед людьми. Государство озабочено тем, чтобы лояльность вождю и сакральные символы его власти выглядели как обычно. Потому что, повторюсь, мне кажется, я уже пытался про это говорить, мне кажется, это буквально пик путинизма, вот этот парад. И для Путина очень важно его проводить, а все остальные получают указания и следуют этим указаниям. И действительно идея, ну то есть вот, С одной стороны, то, что люди сидят без интернета, и это крайне дискомфортно, и просто бизнесы теряют деньги. А что вам жалко денег, получается, ради Великой Победы, ради сакральной памяти, которая так дорога нашему вождю в таком контексте военизированном, которая объясняет, почему он сейчас воюет, но тогда, может быть, вы иноагенты какие-нибудь. Вот. А вещь, которая ну, просто больше всего меня все-таки поразила в контексте этого парада, это, конечно, вот эти выступления Марии Захаровой и Министерства обороны России о том, что они готовы уничтожить правительственный квартал в Киеве, если будет какая-то попытка сорвать парад. И тут в чем драма? В том, что в этом правительственном квартале, фактически там на той же территории, находятся ну, ключевые памятники вообще там восточнославянской культуры, которые просто тысячи лет. И история, кажется, выглядит так, что при Владимире Великом Софийский собор в Киеве был заложен, при Ярославе Мудром его построили, и вот тысячу лет спустя какой-то Путин, у которого там неизвестно какое прозвище, он угрожает его снести, потому что ему мешает проводить парад. Вот это прям серьезная вещь, это серьезная заявка на то, чтобы войти в историю именно так.
4: Оскорбляют ли такими движениями и тем, что Путин напрямую отказывается даже от каких-то элементов этой традиции, оскорбляет ли он этим память?
5: С памятью случилось вот что. Государство захватило эту памятную дату, абсолютно вывернуло наизнанку смысл тех событий. Мы знаем, что в первые десятилетия советской власти послевоенной никакого парада особенно не было, и никакого празднования тоже не было, потому что были живы и участники тех событий, и члены их семей, которые знали, что все нормальные люди тогда понимали, что это просто страшная трагедия, что завершение войны, да, это праздник со слезами на глазах, как потом чуть позже начали петь, но вообще в первую очередь это, конечно, лозунг «больше никогда», и как бы такого никогда не должно было повториться на нашей земле после той цены, которую там народы Советского Союза за ту войну заплатили. А сейчас это просто веселая история. Все началось когда-то с георгиевских ленточек. Потом государство через это начало себя представлять людям. И фактически сейчас есть два таких трека. Есть вот эта государственная милитаризация памяти. И есть частная память, когда люди хотят помнить, но не знают, как это сделать. И даже часто стыдятся того, что они хотят помнить, потому что это как бы их делает соучастниками нынешних военных преступлений, которые от лица России совершаются. Это большой вопрос, как мы должны заново изобрести память в этих условиях без посредничества этого государства.
4: Я предложу тем, кто нас смотрит и может оставить комментарий, поделиться своими соображениями, как бы, какие есть у них идеи о переосмыслении. У нас остается около минуты. Кирилл, я бы хотел, чтобы вы подвели итог. Ждете ли вы эскалации после этих праздников?
5: Я, если честно, думаю, что все пройдет достаточно спокойно, потому что до Красной площади ничего не долетит, либо туда не будет ничего послано. Это все элементы такой дипломатической войны, в том числе со стороны Киева, информационной войны. Ну, если действительно мы увидим, как там, не знаю, шпица Лукашенко разрывает на части на Красной площади завтра, ну, видимо, действительно такая грандиозная потеря для союзного государства, она приведет к тому, что будет какой-то злодейский ответ. И я почти уверен, что даже вне зависимости от завтрашних событий, если российские власти не попытаются при помощи орешников снести центр Киева, то они будут совершать военные преступления в повседневном режиме, так же, как все предыдущие дни, недели, уже годы.
4: Спасибо большое вам, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов был с нами в прямом эфире. Мы разбирались, почему же государство ритуал важнее, чем комфорт людей, и задавались вопросами, как же переизобретать память. Пишите в комментариях. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью общественного деятеля, основательницы фонда Бориса Немцова за свободу Жанны Немцовой, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Брюссельский клиринговый дом «Евроклир» готов подать в суд на европейские инстанции, если Евросоюз решит изъять замороженные российские активы в том или ином виде для передачи их Украине. О намерении судиться в интервью газете «Le Monde» заявила генеральный директор «Евроклир» Валерий Урбен. 5 декабря уже в интервью бельгийскому телеканалу RTBF Урбен еще раз уточнила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Евроклир, заморожены активы России на сумму в 330 миллиардов долларов. Большая часть из них принадлежит российскому Центробанку, а также находящимся под санкциями российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. Согласно предварительным оценкам, 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы в западные ценные бумаги. Многие из этих россиян уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Глава фонда Бориса Немцова за свободу Жанна Немцова считает, что европейским властям следует разморозить эти активы частных инвесторов. Этому посвящен доклад проекта «Ideas for Russia» фонда Немцова. С Жанной Немцовой беседует журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
10: А вот если я правильно понял, вы в своем докладе впервые называете конкретное количество так называемых розничных частных инвесторов, активы которых сейчас заморожены. Можете вначале описать, о ком идет речь, о каком количестве людей?
11: Точных оценок ни у кого нет. Это связано с непрозрачностью, в первую очередь, наверное, российского регулятора. То есть я ссылаюсь на те официальные заявления, которые есть. И мне кажется, что это отражает реальность. Вот изначально на 2022 год были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. То есть они называли цифру 5 миллионов 100 тысяч человек. Сейчас, после того, как был реализован указ Путина, в рамках которого совершался обмен замороженными активами между резидентами и нерезидентами, то вот самая последняя цифра – это 3,5 миллиона человек, что, конечно, огромное количество людей. И речь идет, конечно, вы правильно совершенно сказали, в том числе о десятках, а может быть и о сотнях тысяч уехавших людей с замороженными активами. Это на самом деле поразительно. То есть я понимаю, почему столько людей вкладывалось в иностранные ценные бумаги, потому что я знаю российский контекст, но для любого европейского политика и чиновника это поразительно. Как так в России такое гигантское число инвесторов, которые вкладывались в акции Apple, Tesla, Alibaba, это самые популярные, наверное, ценные бумаги были в России. Но смотрите, почему наши цифры близки к правде? Потому что мы сравнили несколько массивов данных. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности, и вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. И речь идет преимущественно о физических лицах, то есть доля юридических лиц там ничтожная, меньше 1%.
10: Давайте тут обозначим, вот как раз ссылаясь на данные этого брокера, о котором вы говорите, вы установили, что 82% людей, которые лишились доступа к активам, ну, то есть это акции, которые хранились, вероятно, в Евроклир тоже, большинство этих людей, 82%, хранили там до 100 тысяч рублей, то есть это чуть больше 1000 евро по нынешнему курсу. Более вот этой суммы, более 100 тысяч рублей заморожено в виде акций только у 17% российских частных инвесторов. Ну, собственно, от суммы более 3 миллионов рублей это вообще там процент с небольшим. То есть мы на основе этих цифр можем экстраполировать данные одного брокера в принципе на весь рынок?
11: Я считаю, да. Но есть еще доказательства. Ну, во-первых, 234 тысячи – это уже большая цифра. Я думаю, что доля рынка этого брокера от 7 до 10%, и мы можем смело это делать. Я немного хочу прояснить одну вещь. Мы постоянно говорим о Евроклире, Евроклире, Евроклире. Действительно, в Евроклире заморожена львиная доля активов, но есть еще и депозитарий в Люксембурге. Он называется «Clearstream». А он принадлежит Deutsche Börse, и там тоже заморожены активы на более чем 4 миллиарда евро, по некоторым данным, и, скорее всего, это тоже деньги преимущественно частных инвесторов. Это я просто хотела прояснить важную, на мой взгляд, информацию. Да, можно, конечно, экстраполировать, и есть еще одно доказательство, что речь идет о небольших инвесторах. Дело в том, что когда Путин подписал указ об обмене активы между резидентами и нерезидентами, то клиенты российской банковской системы могли предъявлять пакеты на сумму 100 тысяч рублей. А это нам говорит о том, что это самый распространенный объем средств. Но я бы обратила ваше внимание не только на эти сравнительно небольшие инвестиции, я бы говорила о том, что под удар попал российский средний класс. В довольно большом количестве. А мы понимаем, что среди российского среднего класса, ну, конечно, я не говорю о всей генеральной совокупности, есть большое количество людей, которые покинули Россию после 22 года, которые придерживаются прогрессивных взглядов. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. Причем никакого юридического обоснования включения такого огромного количества людей, подведение их под санкции, ну, не существует. Это косвенный ущерб, поэтому наш доклад так и называется – косвенный ущерб.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
10: Yeah. Объясните вообще, как так вышло, что активы людей, которые в войне не участвуют, почему они оказались в ситуации, когда они не могут управлять своими активами?
11: Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые подпали под эту меру, не находятся в санкционных списках западных стран. Как так получилось? А очень просто, потому что это то, что называется инфраструктурный риск, о котором никто не думал. Все считали, что покупать иностранные ценные бумаги – это абсолютно верная стратегия, не только с точки зрения диверсификации вложений, да, что снижает риск. Вам любой экономист расскажет о том, что нужно диверсифицировать свои вложения, нельзя вкладываться только в акции, облигации в своей стране. Это все понятно. То есть люди делали все по науке. Но произошло то, что под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры. Мы говорим не только о банках и о брокерах, но мы говорим еще о депозитарии, национальный расчетный депозитарий, и говорим еще о Санкт-Петербургской бирже, где приобретались акции американских компаний. А ситуация такая. Клиентами депозитариев не могут быть физические лица. То есть клиентами Евроклира и Клирстрим не могут быть физические лица. Всегда клиенты – юридические лица, профессиональные игроки финансовых рынков. Соответственно, когда были введены санкции против основных элементов финансовой инфраструктуры, то их счета в Евроклире и Клирстрим были заморожены. Счета НРД, счета там, отдельных брокеров, у кого был прямой мост с Евроклиром, например, у Альфа-банка. А Евроклир и Клирстрим, они на самом деле не видят конечных бенефициаров этих активов. Конечных бенефициаров видят только сами брокеры и банки. И вот вы упомянули интервью Валерии Урбен газете «Le Monde». А там, кроме ее интервью, которое посвящено как раз суверенным активам, она, так сказать, вступила в заочную дискуссию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который написал колонку Financial Times о том, что нужно использовать 140 миллиардов евро замороженных активов на поддержку Украины. В статье, которая стала врезкой в это интервью, она говорит о том, что да, действительно, у нас есть частные активы, мы их можем отделить от суверенных активов, но мы не знаем, кто конечные бенефициары, там это подсанкционные лица или не подсанкционные лица, поэтому мы взяли просто и все заморозили. Ну, это, на мой взгляд, несерьезное объяснение и уж точно юридически ничтожное обоснование для заморозки. Более того, я вам скажу, что есть некоторое регулирование, которое говорит о том, что центральные депозитарии, Евроклир и Клирстрим – это центральные депозитарии, должны отделять средства клиентов, профессиональных участников фондового рынка, и средства самих профессиональных участников фондового рынка. Почему? Потому что в случае банкротства, там, например, я не знаю, НРД или каких-то других игроков, средства клиентов защищены. И у них тоже, кстати, это отделено. Они видят, что принадлежит там непосредственно, во всяком случае, должно так быть, подсанкционным банкам, да, и другим организациям, а что принадлежит клиентам. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов. И это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. И я уверена, что многие брокеры и банки с удовольствием это сделают. А также я знаю, что некоторые это сделали еще несколько лет назад, предоставив эти данные Минфину Бельгии.
10: Давайте вот здесь чуть подробнее. Ну, собственно, мотив доклада в том, что стоило бы вернуть вот этим людям, которые особенно уехали из России, доступ к своим активам. Вы сейчас уже описали, собственно, некоторые способы, как можно установить, кому что принадлежит. Чуть детальнее. То есть люди могли бы сами подавать, не знаю, некие заявки на то, чтобы эти активы были разморожены. Вот чуть подробнее здесь.
11: Так, давайте сразу же скажем, что доклад не содержит никаких рекомендаций вообще. Рекомендации формулирую я, те или иные, то есть в том числе в общении с вами и с другими представителями средств массовой информации. Ну, давайте коротко. Есть процедура разблокировки активов, только эта процедура абсолютно нефункциональна, она фактически не работает, но она существует. вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. И даже если у вас есть эти большие деньги, нет никаких сроков рассмотрения и нет никаких гарантий, что вы сможете получить доступ к своим средствам. Более того, есть еще ряд требований. Вы должны быть резидентом страны Евросоюза, и вы должны получить подтверждение от гаранта, это банк или адвокат, что вы не находитесь в санкционных списках. Для меня это очень странная мера, потому что все равно Минфины проводят свой собственный комплаенс. Вот вы можете очень долго ждать этой лицензии. По-моему, за все время было выдано, может быть, чуть больше 50 лицензий. Сейчас, в последнее время, читаю у бельгийских адвокатов, что волна отказов. Дальше что? Нет никакого механизма оспорить это, нет судебной процедуры. То есть мы находимся в парадоксальной совершенно ситуации, когда у подсанкционных лиц есть намного больше возможностей оспаривать санкции, чем у лиц, которые не находятся в санкционных списках, но де-факто находятся под санкциями, потому что их активы заморожены. То есть нет прописанной юридической процедуры, и фактически ничего сделать нельзя. И я хотела бы этот кейс актив, ну, поставить в более широкий контекст. Это нарушение права собственности, это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, и это нарушение одновременно права на справедливое судебное разбирательство. То есть не надо это воспринимать вот как какой-то изолированный кейс. Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе, и это может касаться вообще-то и других людей. И это уже сейчас касается, как я сказала ранее, не только граждан России. Я знаю два кейса, когда у граждан Украины заморожены активы. Мы нашли довольно большую группу граждан Казахстана, у которых заморожены активы и так далее. Это серьезная проблема, не надо ее вот так вот узко воспринимать. Я считаю, что так как механизм лицензирования существует, а значит, существует механизм установления того, что кому принадлежит, то есть это не бином Ньютона, да, узнать, то значит, надо просто сделать этот механизм доступным, когда люди могут самостоятельно заявлять о том, что те или иные активы принадлежат им, и все. И инвентаризация – это первый обязательный шаг к разрешению этой проблемы. Вот Валерия Орбен сказала, мы не знаем, так узнайте. Это сделать непросто, но возможно. Не просто, потому что большое количество людей, да, требуются некоторые мощности. Но государство на то и государство, что у него есть институциональные возможности для разрешения таких проблем. Дальше, когда вы поняли, кому что принадлежит, я считаю, что люди, которые находятся за пределами России, не находятся под санкциями, должны получить возможность разморозить свои активы. Почему нет? Люди, которые находятся в России в связи с санкционным режимом, конечно, они не получат доступа к своим средствам, потому что под санкциями находятся элементы финансовой инфраструктуры. Они захотят уехать, они могут тоже получить такую возможность, если они находятся под санкциями. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это очень болезненная тема для Украины, и поэтому я в своих предложениях Евросоюза говорю о том, что ну, вы можете вводить какую-то разумную комиссию для тех, кто подает на лицензию. Если вы даете лицензию, вы можете взимать комиссию. На мой взгляд, это может быть цифра до 10%. Вы можете использовать эти деньги как там на то, чтобы покрывать дополнительные административные расходы, так и для того, чтобы поддерживать Украину. И это разумно.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
10: Есть ли какая-то оценка того, сколько, какое количество людей из числа вот этих частных розничных инвесторов уехали из страны?
11: Нет, не могу вам сказать. Дело в том, что мы проводили наш собственный опрос. Это было онлайн-анкетирование, анонимное. Но мы получили 1000 анкет, и после очистки осталось 851 анкета. Я сразу же хочу сказать, что это не совсем репрезентативно, но вот в нашей небольшой выборке больше 40% людей живут за рубежом. Ну, я не могу распространить это на генеральную совокупность. Так, благодаря этому анализу, и так в целом, благодаря тому, что я занимаюсь этой темой, и люди готовы мне рассказать, что у них заморожены активы, я много людей знаю среди уехавших, у кого заморожены активы. Это было очень массово. Действительно, было связано с несколькими вещами, с тем, что в России очень сильно был развит финтех, то есть акции можно было купить в два клика в том же приложении, где вы делали переводы. Была довольно агрессивная рекламная кампания ряда крупнейших брокеров, которые убеждали людей в том, что надо диверсифицировать портфели, надо инвестировать в иностранные ценные бумаги, это надежнее, потому что тут верховенство закона, потому что компании прозрачные, потому что тут нет инсайдерской торговли и все прочее. Это правда. Вот. И второе, ну, кризис российской пенсионной системы. В России же никто не верит, на самом деле, государству. И не доверяли свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. И тогда, в 2015 году, правительство представило инструмент, ввело инструмент, который позволял людям самостоятельно инвестировать в ценные бумаги с целью накоплений и при этом сохранить контроль над своими инвестициями. Это называется индивидуальные инвестиционные счета. Их очень много было открыто, они давали налоговые преференции. И мне кажется, что именно благодаря ИИС мы видим, что вот проблема стала такой массовой, потому что мне некоторые рассказывали, что они фактически, эти ИИС, открывались в добровольно-принудительном порядке банками, с которыми у компаний, где люди работали, были зарплатные схемы. Из-за этого вот эта вот гигантская цифра и возникла. Ну, это мое предположение, я думаю, что вполне обоснованно. Так нет, не можем сказать, надо делать еще более большое исследование. Но мы не можем в России ни с одной сейчас социологической группой провести исследование, чтобы более точную цифру вам дать. Таких людей, ну, десятки тысяч есть, может, сотни тысяч, не знаю.
10: Действительно интересно, вот вы говорите про российский финтех. Я со своей стороны могу только вот это все подтвердить, потому что действительно в российских банковских приложениях инвестиционные продукты постоянно рекламировались, не знаю, в том же Тинькофф банке, в Альфа-банке, и ты буквально, это то, что называется, в два клика можешь там купить акции, и это все было...
11: Мог.
10: Требовало никакого особенного образования.
11: Действительно, Тинькофф был, наверное, номером один, и номер два – это Альфа-банк. Да, сейчас уже, конечно, иностранные ценные бумаги купить невозможно. Вот, помимо этого, было огромное количество разных образовательных курсов, которые тоже предлагались брокерами. И люди активно это посещали, эти занятия. Был гигантский к этому интерес в России. И действительно, нет понимания в Европе, потому что в Европе нет такого большого количества инвесторов в иностранные ценные бумаги. Во-первых, люди доверяют своим пенсионным системам. А во-вторых, мне кажется, тут намного ниже толерантность к риску. Скажем так, в Америке много частных инвесторов, в Европе нет. И я еще одну хочу мысль сказать. Вот тоже задавали мне вопрос по поводу нерезидентов, что нерезидентов тоже заморожены активы в России. Это правда. Но это не совсем относится к разряду социальных проблем, потому что в российские ценные бумаги инвестировали преимущественно институциональные игроки, скажем, большие крупные фонды глобальные, у которых есть там мандат инвестиционный, что надо диверсифицировать портфель, и вот у нас там будет 1% от нашего портфеля, там, Сбербанк и Газпром. То есть пострадали преимущественно институциональные игроки, а не какие-то частные инвесторы, которые там пытались накопить на пенсию, на большие покупки и так далее.
10: Ну вот, если говорить о, опять же, активах розничных инвесторов, эти ваши рекомендации, вы пытались как-то донести в каком-то виде до кого-то, не знаю, в Еврокомиссии, в ЕС, это для вас или фонда Бориса Немцова возможно?
11: Нет, ничего невозможного для фонда Бориса Немцова. Я каждый день этим занимаюсь. Я понимаю, что когда я разговариваю с русскоязычными СМИ, вряд ли в Еврокомиссии вот вас, Алексей, смотрят, там с утра включили телевизор и смотрят вашу программу. Но я каждый день занимаюсь тем, что разговариваю с журналистами, выступаю там, где возможно, и пытаюсь донести свои идеи. Конечно, с точки зрения эффективности важнее публикации в западных СМИ. Вот одна такая публикация в «Le Monde» появилась. Я очень этим довольна. 15 декабря планируется конференция в Европарламенте в Люксембурге. Это важно, потому что в Люксембурге есть еще один депозитарий «Clearstream», как я вам сказала. Я буду изо всех сил пытаться донести свои идеи, в том числе и за счет там двусторонних каких-то встреч. Я их проводила, в принципе, до публикации доклада. Однако я поняла, что без доклада невозможно, потому что люди просто не могли представить себе, что то, что я говорю, это правда. Не знаю, в силу каких причин. Поэтому пришлось написать доклад. И я занимаюсь этой работой, это адвокационная работа, более-менее в ежедневном режиме. И хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. И верю в то, что это вот как раз в этом случае возможно.
10: Ну, то есть это все сведется, наверное, в том числе каким-то письмом, да, вот в эти институции или нет?
11: Ну, лучше письма, чем колонка Financial Times не существует. Такой ответ будет.
10: У меня к вам один вопрос здесь остается. Предложение разблокировать активы хоть и уехавших, но россиян в момент, когда Россия продолжает войну, ракетный удар по Украине, это вот для граждан Украины выглядит совсем не так, как для антивоенных россиян. Я хотел спросить, что могли бы вы им ответить, и вы вот с этой работой не боитесь осуждения?
11: Я ничего не боюсь. Это во-первых. Если бы я чего-то боялась, я бы этим не занималась. Я уже вам сказала, что это взрывоопасная тема. Давайте говорить не разблокировать активы россиян, а разблокировать активы неподсанкционных лиц, клиентов российской финансовой системы. Я еще вам раз хочу подчеркнуть. Там не только россияне. Там есть граждане Украины, там есть граждане Казахстана. Я уверена, что там есть граждане США, Канады, ну, наверное, бывшие граждане России, люди с двойным гражданством, люди, которые десятки лет живут за рубежом и так далее. Мне ответить есть вот что. Вот видите, как Валерия Урбен против конфискации суверенных активов, она угрожает исками. То, что я предлагаю, вот я же говорила про возможность введения комиссии, это компромиссный вариант. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно,

Жанна Немцова, общественный деятель и основательница фонда Бориса Немцова за свободу, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывала о докладе проекта «Ideas for Russia», посвященному активам российских инвесторов, которые были заморожены в связи с введением санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: как политика и экономика сказываются на толщине кошельков, кто ими интересуется и что им угрожает, как не потерять, а в идеале еще и заработать. Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».

обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 7-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. Во второй половине 20-х годов в творческой биографии главного режиссера Московского камерного театра Александра Таирова начался американский период. Он впервые на советской сцене поставил подряд 3 пьесы Юджина О'Нила. Постановки пользовались успехом, и Таиров решил продолжить американскую серию спектаклем по пьесе Софи Тредуэлл «Машиналь». На премьеру была приглашена автор пьесы. Софи Тредуэлл приехала в Москву в мае 1933 года. Надо полагать, не последнюю роль в приглашении сыграли ее симпатии к советскому режиму, но сделать ее своим агентом влияния у советской пропаганды не получилось. Она увидела за фасадом государства рабочих и крестьян страшную реальность.

говорить о Софи Трэбл, ее пребывании в Советском Союзе и результате этого пребывания, я пригласил Галину Лапину, переводчика и исследователя ее творчества, профессора университета штата Висконсин. Галина Васильевна, кто такая Софи Трэбл?

0: Ну, если коротко отвечать на ваш вопрос, кто такая Софи Тредуэлл, то это, конечно, автор пьесы «Машиналь», которая была написана в 1928 году, шла на Бродвее. Эта пьеса единственная из 39 пьес, написанных Софи Тредуэлл, которая вошла в антологии американской драматургии. Ее называют шедевром, экспрессионистским шедевром. Пьесы о войне между обществом и индивидуумом. Это культовая или знаковая, айконик, да? Феминистская пьеса. Остальные 38 практически не найти. Из этих 39 пьес 7 шли действительно на Бродвее. Первая пьеса была поставлена на Бродвее в 1922 году, и последняя в 1941. После успеха «Машиналь», действительно успеха, потому что она шла не только в Америке, но и в Европе, и в Советском Союзе, поэтому, конечно, она вошла и в историю советского театра, поскольку ее ставил камерный театр Таиров с Алисой Конин в главной роли, ее ставил еще Бен Николаевич Симонов в своем театре, в театре-студии. Но на некоторое время она пропала, Софи Тредуэлл, из театра, да, хотя продолжала писать, но на Бродвее ее почти не ставили. Интерес к ней снова возник в 90-е годы. В 90-м году в Нью-Йорке Шекспировский фестиваль поставил ее пьесу, опять-таки «Машиналь». И в 93-м году Королевский Лондонский национальный театр вспомнил Тредуэлл, и с тех пор снова началась известность этой пьесы и Тредуэлл.
1: Но откуда она взялась как драматург?
0: Она очень рано заболела театром, очень рано увлеклась театром. Первый раз была в театре в 6 лет, ее отец привел в Сан-Франциско на спектакль, и с тех пор она мечтала о театральной карьере. В университете она думала, вот закончу университет, поеду в Европу, буду учиться смотреть на европейский театр, поеду во Францию, в Германию. Этого не вышло. Она после университета работала журналисткой, и это очень важно, потому что, в принципе, Софи Тредуэлл – это драматург и журналистка. Понять и ее пьесу «Машиналь», и пьесу о России можно только, имея в виду, что она написана талантливым драматургом, но еще и очень дотошным и острым журналистом. Интересная такая деталь из ее биографии, когда она соединила свою любовь к театру и журналистскую профессию. Она написала цикл статей о судьбе проституток, которые оказались выброшенными на улицу после того, как в Сан-Франциско закрыли все публичные дома. Она оделась в проститутку и несколько дней ходила по разным благотворительным учреждениям, заведениям, стараясь найти какую-то помощь. Потом написала цикл статей, имевших потрясающий успех, так что они даже были изданы отдельной книжкой. Театр она любила, и когда попала в Нью-Йорк вместе с мужем, муж у нее тоже был журналист, спортивный журналист, в Нью-Йорке она училась в школе драматического искусства, или лаборатории она называлась, Марии Успенской. Это актриса Московского художественного театра, которая после гастролей в Америке осталась в Америке, соответственно, и преподавала, открыла эту школу драматического искусства и очень успешно играла. Так что даже в Голливуде ее взяли, даже несколько ролей она играла в Голливуде и даже была номинирована на Оскара как второстепенная актриса. Так что Тредуэлл была знакома с методом Станиславского и с русским театром.
1: Таиров поставил «Машиналь» как антикапиталистическую, антиамериканскую пьесу. Тредуэлл хвалила постановку. В интервью «Вечерней Москве» она сказала: «Я здесь, в Москве, в камерном театре, остро почувствовала ужасающую громаду большого бездонного города». В то время как в Америке пьесу «Машиналь» свели к натуралистическому показу личной драмы одной маленькой американской женщины, здесь эту пьесу расширили до пределов социальной трагедии. Нельзя не заметить, что Тредуэлл не говорит о капиталистическом городе. Она говорит о большом бездонном городе, которым ведь может быть и Москва. Не был ли и для Таирова антикапиталистический пафос обычной для того времени уловкой для цензуры? Ведь в Советской России государственная машина подавляла человека так, как и не снилось капитализму.
0: Про пьесу, да, несколько слов, что такое пьеса «Машиналь». Она написана была по горячим следам процесса Снайдер-Грея. Это история убийства благополучной домохозяйки ее мужа. Домохозяйка убила вместе с любовником своего мужа, надеясь таким образом обрести свободу, в том числе и свободу от того образа жизни, который навязывало ей общество, и заодно получить страховку. Эта история убийства ради получения страховки, кстати, была потом положена еще в основу очень известного романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» и «Двойная страховка». Тредвелл присутствовала как журналистка на этом процессе. Он вызвал потрясающий интерес во всей Америке. Там больше 100 журналистов следили за этим процессом, который закончился приговором и, соответственно, электрическим стулом для этой дамы. Но пьеса избегала каких-то сенсационных аспектов этой истории. И пьеса Тредвелл, это очень важно, экспрессионистская. А в Америке ее поставили как натуралистическую. А что касается Таирова, гения постановки, новатора театрального, который как раз порывал с традиционным театром, он поставил ее иначе. И поэтому она так понравилась Тредвелл. Кривил ли он душой, когда он говорил в своей режиссерской экспозиции о том, что это антикапиталистическая пьеса? Думал ли он о том, что вот эта несвобода, которая в центре этой пьесы, касается и Советского Союза? Думал ли он, что «Машиналь» — это не только капиталистическая машина, да, но и советская машина? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, но вполне возможно, что да.

0: Я снайпер, у меня во власти мишень, секунды, пули, страсть. Но в сердце девушки, к несчастью, как ни старался, не попасть. Спокойно, четко по приказу мишень побью я сотню сот. Увижу милую и сразу меня бросает жаркий пот.
1: Галина Васильевна, что мы знаем о том, как принималось решение о ее приглашении? Она ведь наверняка прошла какой-то идеологический отбор.
2: Тредвелл приехала, с одной стороны, на премьеру своей пьесы по приглашению Таирова. Но и кроме того, она, конечно же, приехала на театральную декаду интуриста, как она называлась. Это была первая такая театральная декада 1933 года, первый опыт. Всего будет таких праздников 5. С 1933 по 1937 год, в эти самые страшные годы, они устроят вот эти праздники, декады театральные. И она была среди 60 других зарубежных гостей.
1: Разве она не была настроена пробольшевистски перед поездкой?
2: Я думаю, что она на самом деле была белой вороной. Вот во всем. Она была феминисткой, но и там она была белой вороной. Она действительно даже как-то первое время поддерживала революцию. В 1917 году она сказала какому-то своему корреспонденту, написала, что она большевичка. Он говорит, да какая вы большевичка? Вы скорее аристократка, чем большевичка. Если вам не нравится лицемерие наших западных всяких воротил, то это не значит, что вы большевичка. Но она везде действительно была белой вороной. И кроме того, вот то, что она была журналисткой, это очень важно. Когда вы читаете пьесу ее про Россию, вы понимаете, что там нет клюквы, которую как бы ожидается, потому что она проверяла факты. Это был fact-checking. И она относилась очень критически, строго и серьезно к тому, что она видела. И она была очень чувствительна к несправедливости. Вот если она видела несправедливость и социальную несправедливость, она на нее реагировала.

0: обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Галина Васильевна, вот вы сказали «интурист», а ведь это была контора, тесно связанная с госбезопасностью. Мы с вами знаем, что гиды и переводчики при сопровождении зарубежных гостей каждый день писали отчеты, где был, что говорил гость, с кем встречался, что говорили эти встречающиеся, как Тредуэлл удалось ускользнуть из-под надзора. Она знала о наблюдении ГПУ?
5: Да, она об этом хорошо знала, потому что, во-первых, ей, конечно, об этом говорили журналисты. Это очень тоже важный момент ее пребывания в Москве. То, что она сблизилась с журналистами, нашла с ними общий язык, потому что она была сама журналисткой. У нее был очень известный муж-журналист спортивный, просто вся Америка его знала. И, конечно, эти журналисты московские тоже. И они ее предупреждали, что у вас будут переводчицы и переводчики, и все они будут писать отчеты и доносы. Она об этом знала. Более того, в ее дневнике напишет, например, «Я знаю, она агент ГПУ, ну и что мне, нечего скрывать». И, видимо, она умела с ними найти общий язык, с этими девушками, хорошо образованными и вполне интеллигентными переводчицами. Мы знаем, кто это такие были из бывших, да? И какие-то черты их, даже внешности или того, как они одеты были, она использовала потом, когда давала образ своей героини. Конечно, была у них определенная программа, конечно, она ходила туда, куда их водили тоже. Там, я не знаю, посещение Кремля обязательно, просмотр, я не знаю, бронепоезда 1469 и так далее. Что касается вот этих незапланированных действительно ее походов, посещения клиники для, как они назывались, клиники для производства абортов, то это не было чем-то из ряда вон выходящим. Скорее даже поощрялась советскими хозяевами, потому что это было доказательство того, что вот СССР, первое в мире государство, предоставившее право женщинам на аборт, и это доказательство расширения прав женщин, равноправия женщин в Советском Союзе и так далее. Она была в этой клинике, и она была в вот этих домах для бывших проституток, потому что она была за права женщин, выступала всегда за права женщин, и ей было интересно, как эти права осуществляются в стране, которая начала все эти эксперименты.
0: Среди прочего, Тредуэлл побывала в гостях у Михаила Булгакова. Как она попала в этот дом?
5: Я не могу сказать, кто ее привел туда. Об этом она не пишет. Она вообще в этом дневнике своем пишет очень аккуратно. Старается не называть по фамилии, по имени многих.
0: То есть опаску имела и даже предполагала, что дневник могут прочесть.
5: Да, видимо, она хорошо знала, что нужно опасаться доносов. И это видно даже по тому, что она написала в своем дневнике про посещение Булгаковых. Ходила к Булгакову. Квартира, прелестная жена, ужин. И дальше вот такие отдельные, даже не фразы, отрывки фраз. «У вас есть машина?» Все. «Он никогда не выезжал из страны. Его пьесы. Киев. Станислав. Это правда? Голод. Я все знаю». И дальше. «Я очень люблю свою жену. 2 года». Вот из этого очень короткой записи она действительно записывала как журналистка. Часто неразборчиво, с большим трудом я разбирала эти записи. Можно как-то попытаться восстановить, о чем они говорили. Но, например, вот этот голод, и я все знаю. В 1932-1933 году был страшный голод на Украине и на Северном Кавказе. Здесь как раз Киев рядом, да, стоит с этой голодом. Говорить о голоде было опасно. Разговор о голоде – это акт контрреволюционный. И поэтому вот это вот «я все знаю» Булгакова, мы не будем об этом говорить, «я все знаю». Что еще здесь было интересного? Ну, вот его пьесы. Она видела не Турбиных. Ей интересна была еще одна пьеса «Багровый остров», которую она не могла видеть. «Багровый остров» был снят из камерного театра в 29-м году. В другой записи мы читаем Булгаков, его пьеса в пьесе. И еще одна запись через несколько дней. Булгаков, пьеса о цензоре. Пьеса в пьесе. Ей было это очень интересно. Откуда она это узнала, опять-таки? Она узнала это от своего знакомого журналиста Уильяма Чемберлина, который был не только журналистом, но и автором, исследователем, автором нескольких книг о Советской России. И в этой книге о Советской России, которая была ей известна 1931 года, а вторая была написана в 1934 году, он как раз работал над ней. В этой книге он пишет и о культуре в это время, о проблемах культуры, и пишет там о пьесе Булгакова «Багровый остров». И пишет он там именно о цензоре. И о цензуре в этой пьесе есть цензор Савва Лукич, который смотрит спектакль, может запретить, вернее, смотрит спектакль в спектакле, да, пьеса в пьесе, и может ее запретить, потому что считает, что ну как же так, пьеса и вдруг разрешена, такого не может быть. Я говорю так много об этом, потому что Тредвелл использует в своей пьесе о России такой же прием. У нее будет драматург, который будет обсуждать свою пьесу с точки зрения цензуры. По-моему, это очень был важный у нее и разговор с Булгаковым, и вот важное открытие для нее о существовании цензуры в Советском Союзе.
6: Есть на земле далекий край.

0: Из монолога Ксении в пьесе можно понять и то, какое впечатление на нее произвела клиника абортов. Этой ночью я испытала глубочайшее отчаяние. Лежала там, на железной койке, под тонким грязным серым одеялом, ряд за рядом, женщины, девушки, девочки. Они все лежали очень тихо, свернувшись под одеялами, словно я была в комнате с мертвецами. Смерть там была. Смерть и изничтожение. И сведения о голоде в пьесе отразились. Единственный, может быть, наименее убедительный образ – это все-таки партийный начальник или чекист.
1: Чекист. Это жильцы квартиры стараются скрывать. Или не знают, или боятся говорить, называют его партийным начальником. На самом деле он чекист. Довольно страшный образ чекиста, особенно в первом варианте пьесы, потому что она написала два варианта, и в первом варианте он был еще менее симпатичен, так что ей предложили один из режиссеров, который вроде бы пытался поставить ее или думал, что, может быть, стоит ее поставить, эту пьесу, и, в общем, пьеса неплохая, но... Уж больно нехорош главный герой. И она переделывала, переписывала некоторые сцены, пытаясь каким-то образом смягчить или сделать более симпатичным, или объяснить его поведение, поведение Волкова, этого чекиста. Она дописала его монолог о том, как он страдал в застенках царских тюрьмах и так далее. Но на самом деле это довольно страшный, жуткий, я бы сказала, действительно образ чекиста, такой хозяин жизни. Он может выселять из квартиры, он может арестовывать, он может все что угодно.
0: А как Трэдуэлл удалось проникнуть в коммуналку?
1: Я думаю, что это, может быть, даже ее переводчица. То, что она попала в коммуналку, это было очень важное событие, и толчок для работы над ее пьесой.
0: У нее сразу модель драматургическая возникла. Люди разного положения и звания в маленьком тесном пространстве. Россия в миниатюре. Социальный срез от могущественного чекиста до бесправной крестьянки.
1: Да, абсолютно. Попала она туда благодаря некой миссис Р. Вот это все, что мы знаем. Она пишет: «Миссис Р водил меня смотреть квартиру». И, конечно, мне очень хотелось узнать, кто такая миссис Р. В ее архиве есть карточка. Карточка Ангелины Рор. Это немецкая коммунистка, которая вместе с мужем приехала в Россию в 26-м году. Она была врачом и журналисткой. Ну, соответственно, раз у Трэдуэлл есть ее карточка, то значит, они действительно встречались. Я думаю, что миссис Р... Это та самая Ангелина Рор, которая водила ее в коммуналку. И Трэдуэлл написала, ходила смотреть квартиру, новая, старая, как живет семья в России. Кто-то сорвал пломбу, вселился в комнату, а мы знаем, что у нее в пьесе тоже сорвали пломбу. Клопы, невозможно от них избавиться. Вот все, что она написала о том посещении коммуналки. Кстати, бедная Ангелина Рор потом... окажется в лагере.
0: Ангелина Карловна Рор, научный сотрудник Биологического института имени Тимирязева и корреспондент нескольких немецких газет, была арестована в июле 41 года по обвинению в шпионаже. Она чудом выжила в ГУЛАГе и после реабилитации в сентябре 57 года получила комнату в московской коммуналке.

Как заметная, то не в луче. Ах, вот в этой сверкающей каске ходит милый мой на каланче. Он пожарник толковый и я.

0: когда я начинал читать пьесу «Тредуэлл» в переводе Галины Лапиной, я был готов дать поблажку, закрыть глаза на фактографическую приблизительность, которой обычно много в беллетристике иностранцев о России. Но очень скоро я забыл, что пьеса написана американкой. Она поражает своей достоверностью. Эта пьеса составила бы честь любому русскому драматургу, если бы он решился написать ее. Это касается не только бытовых деталей, но и главного конфликта пьесы. Конфликта между гуманизмом, который большевики обозвали абстрактным, и беспощадностью режима, уверенного в своем историческом праве на жестокость. Поразительно и то, что автор почувствовал и сумел показать в пьесе, как яд новой идеологии проникает в души людей и превращает их в то, что Александр Зиновьев десятилетия спустя назвал «Homo Sovieticus». Только человек, лично вдохнувший смрад коммуналок, мог написать фразу, которую в пьесе произносит ее героиня Ксения: «Вся Россия пропахла тюрьмой». Галина Васильевна, что произошло с этой пьесой дальше? Она предлагала ее Бродвею?
1: Написала очень быстро ее. В самом начале 1934 года она уже отдала эту пьесу своему агенту, который пришел в восторг. Сказал, что пьеса великолепная, что она лучше всего написанного до того «Тредуэлл», что ее ждет успех, что она произведет большое впечатление, и что если так, как она написала эту пьесу, она будет продолжать писать дальше, то будущее прекрасно. Это было в феврале, и уже через пару месяцев он сказал, что похоже, что ее не будут ставить. Всех напугала ее тематика, так он сказал. Обращался он и к актерам, и к режиссерам, и к продюсерам, и в том числе к режиссерам, поставившего машинально Бродвей, и к театральным критикам. Все они в один голос говорили, что они не будут ее ставить, что с ней никто не захочет иметь дело, потому что в этом случае их сочтут политическими реакционерами. Единственный актер и режиссер, который сказал, что вот может быть что-то из этого выйдет, такой был Томас Митчелл, но он просил ослабить то, что он назвал пропагандой в этой пьесе. Вот как раз ослабить и немножко очеловечить, сделать более симпатичным образ этого чекиста Волкова. И тут она попыталась что-то переделать, но ничего из этого все равно не вышло. Конечно, для нее это был большой удар. Я боюсь, что она вообще сломала ее. Это неудача.
0: Софи Тредуэлл и ее пьеса «Земля обетованная» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Зары Левиной, Исаака Дунаевского, Леонида Половинкина и Артура Полонского. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
11: Говорит «Радио Свобода».
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным.
14: Еврочиновники поддакивают российской власти.
13: Словно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться.
14: Как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове? Это «Наизнанку» проекта о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. Игорь, добрый день.
13: Добрый день.
14: В одном из ваших недавних докладов вы отмечаете, что в отличие от белорусской, российская оппозиция не обладает легитимностью. Означает ли это, что участие ее представителей в создаваемой ПАСЕ-платформе можно считать несправедливым или проблематичным?
13: Да, действительно, если посмотреть на белорусскую оппозицию, то эта легитимность зиждется на выборах, в которых принимала участие Светлана Тихановская и выступила успешно. Видно было, что широкие слои населения голосовали за нее, и эта легитимность, она видна, она на поверхности. А вот то, что касается российской оппозиции, то здесь очень много вопросов. И когда в ПАСЕ был представлен доклад о так называемых вот российских демократических силах, там было указано, что российские демократические силы являются легитимной альтернативой путинскому режиму. Опять-таки возникает вопрос, а откуда берется эта легитимность? Собственно говоря, если посмотреть на самые известные фигуры российской оппозиции, то российский обыватель, если посмотреть на опросы, не очень хорошо знает, не очень хорошо распознает эти фигуры. Если, допустим, Владимир Кармурза очень широко известен на Западе, европейскому истеблишменту, то в России его узнаваемость куда скромнее, то же самое касается всех остальных. Наверное, Михаил Ходорковский, то есть это имя, которое россияне знают, но антирейтинг здесь существенно превышает его положительный рейтинг, поэтому вот как раз с легитимностью тут возникают проблемы. Именно поэтому время от времени в кругах российской оппозиции вот раздаются такие призывы провести что-то либо, что-либо подобное выборам, что-то похожее, но как это проводить, как могут выглядеть процедуры, кто должен голосовать, кто может голосовать. На эти вопросы до сих пор нет ответа, и вряд ли они могут найтись.
14: Ну и с учетом того, что происходит в России и как действуют ограничительные меры, есть ли какая-то вероятность того, что эту проблему российская оппозиция как-то может решить?
13: Я думаю, что, находясь за рубежом, эта проблема для российской оппозиции представляется очень сложной. Если мы себе вообще представим, что проводятся в Европе какие-либо выборы, то это только усилит дискуссии и усилит раскол внутри этой самой оппозиции, конфликты внутри нее, которые и так уже достаточно глубокие. Собственно говоря, черпать эту легитимность в привязке к российскому населению российская оппозиция не может. Скорее, вот все больше и больше, я думаю, что фигуры российской оппозиции со временем будут превращаться больше в блогеров, нежели вот оставаться политиками.
14: Вот скажите, вы как политический аналитик наверняка смотрите исторические какие-то кейсы, тем более вы живете в Эстонии, у Эстонии есть определенная история с людьми, которые в эмиграции формировали некую политическую элиту, которые вернулись, и в Польше, насколько я знаю, есть такая же история. Почему российская оппозиция не может быть такой?
13: Ну, во-первых, история никогда не повторяется. Можно увидеть какие-то паттерны в истории, но увидеть стопроцентные параллели или утверждать, что эти параллели имеют такое вот свойство алгоритма, которое будет вновь и вновь повторяться в будущем, так утверждать нельзя, поскольку не только история сама по себе доступна не только оппозиции, но доступна и автократиям, авторитарным лидерам, их окружению. Они тоже черпают, делают выводы из этой истории, извлекают уроки. Мы видим это очень хорошо на примере того же самого Путина. И оппозиция, конечно же, тоже может извлечь из этого какие-то уроки. Ну, допустим, если сравнивать 80-е годы, да, вот эстонскую и польскую эмиграцию с тем, что происходит сейчас, то существенным фактором, который делает эти сравнения нерелевантными, является прежде всего наличие развития средств массовой информации, интернета. То есть это первое. Второе. Ну, для, скажем так, для Польши, если мы берем кейс Польши, то эмиграция в целом представляла, то есть обладала таким вот де-факто большим авторитетом по сравнению вот с эмиграцией, российской эмиграцией и ее значение для россиян. Потому что в глазах россиян, мы тоже это видим по вопросам, уехавшие воспринимаются скорее как отщепенцы, как предатели, кто-то их считает, но не как авторитетные фигуры, слова и позиции которые могут быть восприняты положительно. Это тоже очень такой существенный момент, который вносит коррективы в те сравнения, о которых мы с вами говорим. Поэтому я бы здесь воздержался от прямых параллелей и поиска рецептов в польском, в эстонском, в целом в балтийских кейсах, потому что Ну, есть нюансы, они очень значительные, делают российскую историю другой.
14: В своем тексте вы отмечаете, что значительная часть российской оппозиции в эмиграции избегает ответственности в части войны, отвергает идею демонтажа империи, теряет актуальность для Украины. На этом фоне, скажем, регионалисты, которые как раз выступают за демонтаж империи и за ужесточение санкций, они выглядят более релевантными или как?
13: По российской оппозиционной среде борьба за демонтаж империи, за деколонизацию, вот в этом направлении она имеет, то есть эта тема имеет достаточно такой очень маргинальный характер. Оппозиция в целом не хочет, никто из ее представителей не хочет брать на себя риски для того, чтобы идти на прямое столкновение с путинским режимом. И здесь, наверное, очень характерный кейс, когда был мятеж Пригожина, и Михаил Ходорковский тогда заявлял о том, что 10-15 тысяч вооруженных людей могли изменить ситуацию в России и сменить режим, но вот к этому призыву никто не прислушался. Ну и во время начала войны был упущен, по сути, такой момент, когда могла российская оппозиция мобилизоваться и бросить все силы на борьбу с режимом, но подавляющее большинство тогда высказалось в духе против войны, то есть вот этот тезис был принят на вооружение, и дальше него, дальше этой красной линии, практически никто из российских оппозиционных инфлюенсеров, политиков идти не стал. В целом, сама идея сопротивления империи вооруженным путем, она как бы отторгается постоянно. И очень хорошо это, кстати, видно в отношении такой фигуры, как Эльдар Дадин, годовщина гибели которого была совсем недавно. И эта тема получила очень минимальное отражение в блогах, в постах и в целом в действиях российской политической эмиграции. Грубо говоря, вот мы видим, как памятники в Европе, какие-то мемориальные доски ставятся Алексею Навальному, но не Эльдару Дадину.
14: Ну, знаете, в этом разговоре меня смущает только одна вещь. Вот мы говорим о том, что российская оппозиция, она как бы сильно далека от народа, и ее поддержка не такая высокая. Но между тем мы видим, как Верховный суд Российской Федерации признал американское юрлицо ФБК террористической организацией. Ранее силовики возбудили уголовное дело на членов антивоенного комитета, которых обвинили в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. И вот таких кейсов довольно много. Тогда что получается? Это российская власть не знает, что у оппозиции нет веса? Или что? Это как объяснить такую реакцию властей?
13: Российская власть, очевидно, играет здесь на опережение. Может быть, здесь тоже характерным примером может служить история с поправками в законодательство Российской Федерации, связанные с введением такого понятия, как иностранный агент. И оно вводилось постепенно, и очень многие оппозиционные политики в России, движения, и очень многие из известных политических лидеров российской эмиграции, они воспринимали это скорее как вот прежде всего удар по, то есть мера, которая была направлена прежде всего на Навального и на «Голос». Все остальные считали, что это их не затронет, но со временем вот в иностранные агенты стало попадать все больше и больше людей.
14: Даже зетники.
13: Даже зетники, да. Но, опять-таки, мера вводилась постепенно, так чтобы никоим образом она не способствовала объединению, консолидации оппозиционных сил. В данном случае происходит абсолютно то же самое. Мы видим, как по очень ограниченное число лиц объявляются иноагентами, террористическими организациями. Это все делается для того, чтобы вот скопом, то есть почему скопом не делать, почему всех не объединить сразу в один день, для того, чтобы не провоцировать своими действиями консолидацию российской оппозиции. А второй момент, он заключается, в общем-то, в том, чтобы и такой ярлык, как иностранный агент, и террористическая организация, и нежелательная организация, они создают риски, создают угрозы для тех, кто продолжает путешествовать в Россию. Вот последняя волна иммигрантов из России, там достаточно много, в том числе и активистов, которые продолжают ездить обратно к родственникам, какие-то активы у них там есть, недвижимость, чтобы за этим как-то присматривать. И все эти лейблы, они ограничивают, да, создают для них риски, что вот эту возможность путешествовать иммигранты могут утратить. Соответственно, когда какая-то то или иная организация обкладывается этими ярлыками, то вероятность, что к ней будут присоединяться новые активисты, новые, значит, какие-то низовые инициативы, она уменьшается. То есть налицо факт превентивных действий путинского режима, который старается сделать все, чтобы ограничить ресурсы, и так достаточно скромные, тех организаций, тех лиц, которые представляют оппозицию за пределами России.
14: Вы знаете, вот когда вы отвечали на этот вопрос, я невольно задумался о недавней рекомендации еврочиновников не выдавать россиянам мультивизы. И звучит на фоне того, что вы сказали, вот эта мера, как будто еврочиновники поддакивают российской власти.
13: Это совсем не так. Знаете, но этот вопрос имеет сразу несколько аспектов. Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным. То есть те меры, которые предпринимаются Европейским Союзом в отношении ограничения и въездов, числа въездов и выдачи виз для россиян, они не имеют двойного дна, они абсолютно, логика абсолютно прозрачна. С августа этого года так называемая гибридная активность России, подрывная активность России в отношении стран Европы резко возросла, и Европейская комиссия на это должна реагировать. И она реагирует соответствующим образом. Более того, вот российские оппозиционеры часто повторяют такой тезис, что путинский режим является очень опасным, он преследует своих оппонентов за рубежом, используя трансграничные репрессии. Вроде бы, исходя из этой логики, именно самые видные представители политической эмиграции должны быть за ужесточение мер безопасности в отношении России, то есть ограничение тех же самых, ограничение выдачи числа виз и ограничение числа поездок, но они выступают наоборот против. И здесь можно сделать вывод о том, что для них борьба с путинским режимом имеет сугубо второстепенное значение по сравнению с собственным комфортом. Вот так это видится в Европе.
10: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
14: Это «Наизнанку» проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. фоне российско-украинской войны, полномасштабной войны, происходило обсуждение со стороны разных российских оппозиционеров имперской политики применительно к вторжению в Украину, но в то же время те же люди, как правило, они допускают силовое подавление возможного выхода каких-то регионов из состава России, например, Северного Кавказа. Вот мне не очень понятно, как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове. Когда ты осуждаешь имперскую политику, но в то же время ты не допускаешь возможности каких-то народов на свободу.
13: Ну, я понимаю, о каких людях вы говорите, и они, судя по всему, будут представлены в платформе для диалога с российскими демократическими силами ПАСЕ. Очевидно, что это как раз то, о чем я говорю, о том, что для них деимпериализация России не является приоритетным направлением политики, их точки зрения. Их целью является, по сути дела, сохранение России в той форме, в тех границах, с той же системой, может быть, немного ее видоизменив, но по сути структура, политическая структура России, она, по их мнению, должна остаться такой же. Это, в общем-то, можно объяснить. То есть разницы, такая же разница существует между демократизацией, когда вы глубоко реформируете институты, создаете конкуренцию между ветвями власти, делаете все эти ветви власти максимально подотчетными и транспарентными, это называется демократизация. А есть либерализация, когда вы несколько декор меняете, но внутри эта сама политическая система остается вертикализированной, жесткой. Эти фигуры, о которых вы упомянули, могут даже говорить о том, что они хотят сделать Россию реальной федерацией, но опять-таки, когда речь заходит о том, что тот или иной народ, допустим, гипотетически может заявить о своем праве на самоопределение, они тут же готовы использовать вооруженные силы. Об этом я говорю. То есть это скорее месседж, который исходит от них, он именно о либерализации. То есть они именно нацелены на либерализацию, а не на демократизацию и демонтаж империи.
14: Вот этот противоречивый момент в риторике той же Юлии Навальной, когда она говорит, что Россия должна стать реальной федерацией европейской демократии, но при этом она довольно нервно реагирует на слово «деколонизация», это, собственно, вот про это, да, то, что вы сейчас говорите.
13: Именно. Именно про это. Именно про то, чтобы... Вот тут еще один момент есть. Он заключается в том, что те, кто уехал из России, политические деятели, фигуры, у них это не только часть их мировоззрения, политической программы. Это еще и такая своеобразная оглядка на то, что, чего хочет и чего бы хотело большинство населения в России. Они прекрасно понимают, что вот против этого великодержавного нарратива, имперского, по сути, который является частью мировоззрения большинства российского населения, они идти не хотят, и поэтому их риторика, она, как говорится, учитывает это. Они понимают, что это представление вот о России как о великой державе, оно глубоко укоренено, и менять это достаточно сложно. Я объясню почему. Потому что есть такие социальные институты, как семья, школа, университет, армия, полиция, тюрьма, в которых эти нарративы воспроизводят себя сами. То есть у них огромная, колоссальная инерция, вне зависимости от того, какой режим приходит, какой политический режим, кто приходит к власти, кто находится наверху. При Ельцине те, кто объявил курс России на демократию, они это очень быстро поняли. Поняли, что очень быстро потеряют власть, если отпустят этот великодержавный имперский нарратив. Я думаю, это понимают люди вроде Ходорковского и Навального.
14: Как быть с тем, что в резолюции ПАСЕ прямо говорится о том, что демократизация России невозможна без деколонизации. Это вот в той резолюции, в которой регламентируется создание этой платформы для общения с российскими демократическими силами. То есть, получается, Европа-то уже решила для себя, что деколонизация является краеугольным моментом для демократизации России. А те люди, которые туда придут, вероятно, еще не решили, что это так.
13: Ну, ситуация в ПАСЕ, на мой взгляд, является квинтэссенцией такого перекладывания ответственности за то, что происходит в России, или перекладывания надежд, наверное, друг на друга между определенными политическими кругами в Европе и российской оппозицией. Вот в части, конечно, есть, например, вот среди части политического истеблишмента Европы спрос на то, чтобы Россия была менее агрессивной, не имперской, и Россия, которая могла бы быть вот таким нормальным демократическим государством. И эти политики считают, что если установить диалог, прочный диалог с российской оппозицией, помочь ей с решением ее проблем, то в какой-то момент эта оппозиция сможет сменить путинский режим и стать властью в России, тем самым изменив траекторию политического развития России в более благоприятную сторону. С другой стороны, российские оппозиционеры, конечно, прекрасно понимают, что их популярность в России очень невелика, она и так была не очень большой еще до отъезда, но после отъезда поддерживать свою узнаваемость и популярность становится намного сложнее. Они не имеют, то есть их программы, их взгляды не особенно популярны среди российского населения, и свои политические амбиции, вот этот свой такой, скажем, наиболее вероятный сценарий, сценарием для себя по приходу к власти, они связывают именно с легитимизацией как раз-таки своих амбиций через взаимодействие с европейскими институтами и структурами. То есть, грубо говоря, в определенный момент, то есть они рассчитывают, что в определенный момент в ходе этой войны, вторжения в Украину, Россия столкнется с какими-то сложностями, экономическими трудностями. И условно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться, давайте искать компромиссы, решать проблемы сообща. На том конце провода, по мнению российских оппозиционеров, может прозвучать следующая фраза: да, хорошо, но вы включаете в процесс управления таких-то и таких-то людей, потому что мы им доверяем. И вот таким вот образом, судя по всему, некоторые из представителей российской оппозиции рассчитывают реализовать свои амбиции на власть, не особенно чем-то рискуя. То есть не вот как во время, значит, после Пригожинского мятежа, там один из них сказал такую сакраментальную вещь, что, дескать, все хотят быть вторым, третьим, четвертым в этой очереди за какими-то портфелями в постпутинской России, но никто не хочет быть первым, кто разрушит эту стену. Но вот, чтобы избежать вот этой дилеммы первого, кто разрушит эту стену, многие уповают на легитимизацию своих претензий на власть через европейские институты. И получается, что обе стороны возлагают надежды друг на друга, где-то в чем-то теша иллюзии, свои иллюзии относительно такой вот демократизации или нормализации России в ближайшем будущем.
14: Игорь, я благодарю вас за беседу.
13: Спасибо.
14: Мы сегодня говорили с политологом Игорем Грецким. Это «Наизнанку», проект «Оригинальной России». Читайте и смотрите наши материалы на сайте

0: Я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
1: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
2: Очень настороженно.
3: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
4: Я не употребляю информацию.
5: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
6: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
7: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Преступление и война.
10: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
11: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мастер детективов, итальянский писатель с необычной фамилией Джорджо Щербаненко. По всем итальянским темам я привык консультироваться у нашего постоянного автора Михаила Талалая. Так будет и на сей раз. Михаил Григорьевич...
14: Да, Иван Никитич, книга о Джорджо Щербаненко вышла. Но это не моя книга, а книга одного миланского журналиста. Его зовут Алессандро Трочино. И об этой книге я узнал просто из газеты, что в Миланском университете в актовом зале, его называют почему-то наполеоновским, но какие-то причины есть, будет презентована новая книга о замечательном миланском писателе Джорджо Щербаненко. Она так и называется «Щербаненко в Милане». Подзаголовок «Отец итальянского нуара». Конечно, меня это все очень заинтересовало, потому что Щербаненко покасательный, но все-таки меня эта личность интересовала. Самый главный его успех – это квадрология с комиссаром миланским, комиссаром Дукой Ламберти. Это четыре романа. «Частная Венера». В России этот роман был переведен под названием «Венера без лицензии». Затем «Предатели по призванию». В оригинале «Традиторе ди тутти», то есть «Предатели всех». Третий роман на русском называется «Юные садисты». Очень увлекательно. По-итальянски «Ирагаци дель массакро». Я бы перевел это как «Юные участники бойни». И последний роман, который вышел уже после смерти Джорджа Щербаненко, «Миланцы убивают по субботам». Он и по-итальянски точно так же называется. Щербаненко стал известен в последнее время и благодаря кинематографу. Очень популярный фильм 70-х годов «Миланский калибр 9». Тоже, ну, скажем так, о бандитском Милане. И Тарантино упомянул этот фильм 72-го года как один из фильмов, который он включил в генеалогию своего собственного творчества. Итак, презентация книги. которая, по сути дела, ну, я бы назвал такой литературно-краеведческий жанр.

0: То есть автор описывает места, где жил Щербаненко, места, где гулял и расследовал преступление Дука Ламберти, чем он питался, в каких трактирах, что он пил, с кем встречался. Оказывается, есть экскурсии, которые проводят по Милану, и они начинаются с площади, которую я хорошо очень знаю, площадь Леонардо да Винчи. Там есть дом, в котором якобы жил герой Щербаненко Дука Ламберти. Сейчас там находится популярный бар. И обычно экскурсии по бандитскому Милану в текстах Щербаненко начинаются именно с пьяццы Леонардо да Винчи.
1: Алессандро Трачино, автор свежей книги от Джорджа Щербаненко, так представляет своего героя. Он печатал, сгорбившись, предплечья плотно прижаты к телу, два указательных пальца согнутые, как молотки, быстро бьют по клавиатуре. В гостиной всегда был включен американский проигрыватель, в который можно было загрузить сразу с десяток виниловых пластинок сорокопяток. Неизменно присутствовал бенгальский кот по кличке Беллогатто, то есть кот-красавец. На книжных полках справочники по портативному огнестрельному оружию, книги Бертрана Рассела, Уильяма Фолкнера, отчет о бомбардировке Дрездена, сборники по философии и математике. Курил он исключительно сигареты Эд Лоренс с египетским табаком.
0: Конечно, задавались разного рода вопросы к Александру Трочино. Интересовались, конечно, посетители этого мероприятия, почему слава Щербаненко вот пришла только сейчас, почему в свое время к нему относились, ну, скажем так, снисходительно. И Трочино очень точно объяснил такими словами, что «щерба» – это сокращенное, его, конечно, «Щербаненко» сложно для итальянцев, что «щерба» пришел к своему успеху не в то время и не с теми текстами. Как это понимать? Последняя книга вышла в 69 году. Гремит еще революция 68 года. Какой там комиссар Дука? Какие там бандитские города Милана и его сателлиты? Поэтому поколение 70-х годов Щербаненко не читало. Его, более того, считали правым, чуть ли не фашистским автором, что совсем не соответствует действительности. Ну и затем он не вошел в клуб вот великих, замечательных итальянских писателей той эпохи, ну, скажем, как Моравия или Леонардо Шаша, потому что он писал жанровую литературу, которая считалась тогда около литературы, паралитературы. Он писал романтические романы, научную фантастику, вестерны, ну и прославился, конечно, как детективщик. Причем в литературу он пришел из журнализма, и журналистов тоже, в общем-то, не очень чествуют. Конечно, я задал свой вопрос, показав свою эрудицию, подготовленность в деликатной, интеллигентной форме, и я спросил, ну как вот тексты Щербаненко, они исключительно итальянские, или в них просматривается, ну, какой-то то ли русский, может быть, даже украинский, раз он родился в Киеве, взгляд иностранца, обращенного на бандитский Милан. Ну, при этом я показал знание фактуры, упомянув, что, конечно, здесь мало о чем можно говорить, на мой взгляд, потому что он прожил в Киеве всего лишь первые 3 года, но, тем не менее, вот какие-то элементы утраченной отчизны, по моему мнению, у него могли быть. И благодаря его семье, при этом я сослался на обнаруженный, ну, действительно обнаруженный архивный документ о венчании его родителей. Его отец был киевлянин, учитель латинского языка в гимназии, находился в Риме, в командировке, скажем так, советским словом. Там он полюбил римлянку Леду Джуливи, и я обнаружил в реестрах Русской Православной Церкви Римской запись о венчании 1909 года, о том, что венчался Валериан Щербаненко, православный студент из мещан с римлянкой, католичкой Ледой Джуливи. Сам Щербаненко, впрочем, родился спустя 3 года уже в самом Киеве. Тут автор книги Трочино на меня посмотрел внимательно и сказал: «На ваш вопрос ответит свидетель». С первого ряда поднялся сын Щербаненко. Оказывается, среди слушателей, автора этой книги и презентовавших ее, был Альберт, или по-итальянски Альберто Щербаненко, который приехал из Швейцарии, где он живет, уже господин в возрасте, с тем, чтобы ответить на мой вопрос. Он, собственно, пересказал и мой вопрос в своем ответе, что, собственно, русскости или украинскости в творчестве Щербаненко не присутствует, но что сам Джордж, сам писатель, в своем небольшом таком автобиографическом очерке все-таки описал вот эти драматические, трагические годы Первой мировой войны и русской революции. Дело в том, что его мать, присутствующего этого господина Альберто Щербаненко, когда потеряла своего мужа в вихре этих войн, решила отправиться на родину своего мужа, Валериана Щербаненко, уже в советский Киев. Это было в начале 1920 года. И взяла с собой маленького Джорджа. Вообще, по паспорту он был при рождении Владимир. Он и подписывался иногда как Володя своим, так сказать, первым именем. Джорджа – это псевдоним по имени умершего брата. И вот брата уже Джорджа не было. Леда Джуливи в замужестве Щербаненко приехала уже в советский Киев, где узнала, что муж ее был расстрелян. Кем был расстрелян, не очень было понятно. Вернувшись в Италию, с большими приключениями, они сидели в карантине в Одессе, их не выпускали, у них не было паспортов, потом Константинополь. И Щербаненко уже было лет 8-9, и он это все описал. И вот это, по сути дела, единственный его текст о русско-украинских корнях. После окончания презентации я, конечно, подошел к Альберто и стал задавать ему другие вопросы. Он на меня посмотрел внимательно и сказал: «А вы знаете, прочитайте, пожалуйста, мою книгу». Ну, в итоге пришлось заказать книгу, прочитать ее, и многое прояснилось. В частности, в ней Альберто опубликовал удивительный документ. Оказывается, уже после смерти Джорджа Щербаненко его вдова отправилась в советское консульство в Милане и оставила там запрос на поиски родственников мужа.
1: В 1971 году вдова писателя отнесла в Генеральное консульство СССР в Милане следующее заявление. Напомним, что настоящее имя писателя – Владимир, а не Джорджо. «Я, Тереза Щербаненко Бандини, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, проживающая по адресу Via Plinio 6, Милан, Италия, прошу найти родственников моего покойного мужа, Владимира Валерьяновича Щербаненко, который родился в Киеве 28 июля 1911 года. Мать моего мужа, Леда Джуливи, проводила холодные периоды года в Италии с маленьким Владимиром. В начале Первой мировой войны она пребывала в Риме. Не имея в течение многих лет никаких известий о своем муже, Валерьяне Афанасьевиче Щербаненко, Леда Джуливи отправилась на рубеже 1919-1920 годов с маленьким Владимиром в Киев на поиск. В Киеве ей сообщили, что ее муж был убит во время революции в гимназии, где он находился вместе со своими учениками. Леда Джуливи вместе с сыном и другими беженцами при помощи Международного Красного Креста была отправлена на корабле «Карло Поэрио» в Константинополь, откуда в 20-м году или в 21-м вместе с сыном Владимиром добралась до Италии. В Италии она и ее сын считали себя итальянскими гражданами, но не имели формального гражданства и считались аполидами. Я сама, итальянка, родившаяся в Милане 24 декабря 1909 года, вышла замуж за Владимира и поэтому тоже стала считаться аполидом. Мы поженились 31 января 1931 года в Милане. В 1933 году мой муж направил в советское консульство, которое тогда находилось на площади Дуомо, номер 31, в Милане, заявление с просьбой дать ему возможность вернуться в Россию. Я сама принесла это заявление. Его просьба не была удовлетворена, и мой муж не считался советским гражданином. Тогда, в 1935 году, он обратился к итальянскому правительству с просьбой о предоставлении ему гражданства. Прошение было удовлетворено. Мой муж Владимир Щербаненко был известен под псевдонимом Джорджо Щербаненко. Он умер 27 октября 1969 года в Милане. У меня была дочь Елена, родившаяся в Милане 1 августа 1932 года и умершая 22 декабря того же года, а затем сын Альберто, родившийся в Милане 20 мая 1939 года, который до сих пор жив и переехал в Швейцарию по работе. Я хотел бы получить известие о родственниках моего мужа. Пожалуйста, помогите мне также в поиске сведений о могиле Валерьяна Афанасьевича Щербаненко, отца моего мужа. Заранее благодарю вас. Никаких сведений вдова не получила. До сих пор неизвестно, что стало с отцом писателя, а также почему писатель в 1933 году пожелал репатриироваться, в чем ему было, по счастью, отказано.

на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. Творчество и судьба». Мой собеседник Михаил Талалай.

0: Во время презентации Трочина постоянно употреблял литературоведческий термин «джалло» и называл Щербаненко «джаллистом». Я заинтересовался этим термином, который, конечно, знал, и выяснил, что этот термин в итальянской и в русской культуре имеет несколько разные значения. В Италии «джалло» – это исключительно литературный термин. Так стали называться детективы, криминальное чтиво, которое в конце 20-х годов крупнейшее издательство «Мондадори» стал выпускать в таких мягких обложках желтого цвета. И с той поры, начиная с 30-х годов, все детективы стали называть желтыми – джалло. Кстати, при Муссолини жанр джалло был запрещен. Нельзя было показывать бандитскую сторону Италии, при фашизме негатива не было. И после падения фашистского режима джалло вновь расцвел. В то время как в русском обиходе джалло – это кинематографический жанр. Это те фильмы, которые в Италии называются триллерами, но вот с элементами такой вот итальянскости, особых итальянских нюансов саспенса и прочего. Не буду вдаваться уже в кинематографические подробности. Но что удивительно, автор этой книги постоянно употреблял слово «джалло», а в названии книги он назвал Щербаненко отцом итальянского нуара. И тут опять выяснилась сфуматура, как говорят итальянцы, то есть нюансы. Нуар в Италии – это опять-таки литературный жанр, отличающийся от обычного криминального тем, что, пожалуй, главный герой – это не расследователь преступлений, а, быть может, жертва или убийца, насильник. В то время как в нашей культуре нуар – это в первую очередь кино. Вот такие подробности я узнал после презентации книги Щербаненко. И, это письмо в консульстве. В книге сына Володи Владимира Джорджа Щербаненко оказалось множество для меня полезной информации. Это действительно замечательная работа. Здесь, в частности, ее автор, то есть Альберто Щербаненко, провел полную каталогизацию псевдонимов Джорджа Щербаненко. Вот я листаю эту книгу, и оказалось, 45 псевдонимов использовал наш плодовитый автор. И он действительно был плодовитым. Далее автор книги составил, не полный список, но, по крайней мере, статистику, то, что опубликовал его отец. Вы не поверите, Иван Никитич. Значит, категория, потому что Альберто был, в общем-то, инженером по образованию, поэтому он все таблицами даже здесь расписал. Категория – романы. 92 романа, представьте, 92 романа. Причем следующая рубрика идет с псевдонимами 26 из 92. Период написания этих романов. Рассказы. Опять-таки удивительная цифра. 1380 рассказов. Потом есть такие категории, как философские очерки, как сборники поэзии, театральные пьесы, радиодрамы, фотороманы, телевизионные сюжеты. И всего сын насчитал 4016 произведений Джорджа Щербаненко.
1: Рекламный анонс на книгу Альберто Щербаненко «Пять жизней Джорджа Щербаненко». Милан, издательство «Фельтринелли», 2019 год. Паломничество Альберто Щербаненко по папкам с перепиской, кипам машинописных текстов и стопкам опубликованных, а иногда и не опубликованных романов его отца, начинается в большом встроенном шкафу в квартире на улице Плинио, номер 6 в Милане. Лабиринтный поиск причин, стоящих за словами, которыми писатель на клочке бумаги предсказал в 1938 году свою смерть. Пронзительное и авантюрное путешествие через память и историю, а также через уникальные сюжеты, придуманные отцом автора книги, от которого мы узнаем не одну его жизнь, а пять. Жизни, прожитые в Киеве, Риме, Милане, в эмиграции в Швейцарии с 1943 года до конца войны. Чтобы заработать на жизнь, Джорджа Щербаненко трудился в разных сферах. Затем вошел в издательский мир, сотрудничал с крупными газетами и редактировал женские журналы «Белла» и «Новелла». Его романы показали его как одного из величайших рассказчиков жанра с историями о темных сделках и странных смертях, о суровых и отчаянных делах, которые вдохновили лучшие итальянские фильмы. В этой книге автор находит человека, изгнанника и, возможно, шпиона. Главное, он находит отца.
0: Ну, Альберто Щербаненко, даже с отчеством его можно называть, Альберт Владимирович Щербаненко со своим инженерным подходом распределил 5 периодов жизни своего отца. То есть первый период – это от рождения до, ну, скажем так, беженства из рухнувшей царской России в Италии. Затем вторая жизнь – это обоснование в Милане в 27-м году, и его работа, ну, совершенно в разных сферах. Он и на рынках работал, и подметал, и в барах, ну, потом потихонечку попал в журналистику. Это вторая жизнь. Третья жизнь – это бегство в Швейцарию и послевоенное время. Он спасался действительно от фашизма, бежал в 40-м году в нейтральную Швейцарию, затем вернулся и стал продолжать как журналист. Четвертая жизнь – немножко буржуйство. Так я иронично переведу нейтральное слово «бергезия», то есть бюргерство, скажем так. Это десятилетие, когда Щербаненко, ну, стал достаточно обеспеченным литератором. Писателем его все-таки еще трудно назвать. И последняя, пятая жизнь – это международная известность. Начиная с 60-го по 69-й год, 10 лет, вот на пике международной известности в возрасте всего 58 лет Джордж Щербаненко скончался, и последний, четвертый роман о Дуке Ламберти вышел уже посмертно. Тут я спросил нетактичный вопрос, на который знал уже ответ. Я спросил у Альберта Владимировича, а у вас есть сестры или братья? Дело в том, что действительно про Альберта Щербаненко я узнал только на этой презентации. А в интернете, в публикациях, на разных сайтах фигурирует совсем другое имя – Чичилия Щербаненко. Он как-то затуманился и сказал, все-таки прочитайте мою книгу. И в этой книге я обнаружил, ну, действительно такую деликатную семейную подробность. Дело в том, что писатель оставил свою супругу и своего маленького сына после 10 лет первого брака. И затем у него появилась, ну, скажем так, в русскоязычной литературе ее называют «вторая жена». Но развестись с первой женой он не мог. Они венчались в католической церкви, разводов практически не было. Поэтому вот в книге Альберт называет ее «компания», что по-русски, ну, не знаю, как и сказать, сожительница, любовница. Ну, в общем, в итоге они жили вместе, и от этого партнерства родилось две девочки, которые, это очень сложный ход, которые их отец удочерил. Это было не просто, потому что требовалось разрешение его официальной супруги, с которой он венчался в католической церкви. И появились две девочки с фамилией Щербаненко. И тут новая сложность. Еще во время своего выступления перед публикой Альберто как-то очень туманно сказал, что Щербаненко – это, в общем-то, псевдоним Щербаненко. Только в одном случае это пишется через «кей», я так по-английски говорю, а в другом случае через «си». Я не обращал внимания на это раньше. Выяснилось, что действительно продукция существует с двумя фамилиями. Щербаненко на латинице пишется двояко, и все романы его выходят через «си». И его две девочки были зарегистрированы именно через «си». И поэтому вот Чичилия, она вышла на первый план, и она издает романы своего отца под той же самой фамилией. А наш Альберто выпустил свой автобиографический труд, получается, под другой фамилией, через Кей. И вот эти сложности отношения между сыном и его, ну, скажем так, сводными сестрами, они чувствуются и в книге Альберто. Сама Чичилия, она, повторю, на виду. Она ездит в Киев, она постоянно выступает, она основала литературную премию за лучший итальянский детектив имени Джорджа Щербаненко, конечно, везде пишется через «си» и прочее, прочее. И более того, Она буквально на несколько месяцев раньше выпустила автобиографическую книгу о своем отце, которая везде позиционируется как первая биография писателя Щербаненко. Это поразительный документ, с которого, собственно, и начинает свою книгу Альберто Щербаненко, чтобы так ошеломить читателя. Очень странный текст, который Джордж Щербаненко написал, когда ему было 27 лет. И в этом тексте он описывает о своем саморазрушении. И себя лично он изображает как некого робота, который постепенно вот рассыпается в прах и разрушается.
1: Записка 1938 года, обнаруженная Альберто Щербаненко в отцовском архиве. Разрушение Джорджа Щербаненко началось 19 ноября 1929 года. Щербаненко, сконструированный в 1911 году по длиннолинейно-лимфатической модели с готовым интеллектом, тогда еще не был закончен во всех деталях. Его инстинкты и костно-мышечная структура не получили должные сертификаты. Однако тут же работа по разрушению Щербаненко началась с огромным усердием. Первым делом она ручным способом повредила его нервную систему, уничтожив всякую возможность дальнейшего развития. Щербаненко остановился навсегда, пребывая в почти абортивном состоянии. Голод, лишение и постоянное беспокойство завершили дело. Запущенная машина по ущербу интеллекта уничтожила все физические очаги сопротивления. Превратившись в некий параноидальный скелет, Щербаненко настаивал только на одной детали – на своей совести. Первоначальные попытки ее разрушить были тщетны. Но 29 апреля 1938 года и этот последний бастион сдался. Устав от бесполезной борьбы со всеобщей глупостью, совесть Джорджа ушла в отставку. Универсальный принципиал принял эту отставку, и имя Джорджа Щербаненко было вычеркнуто из реестра душ. Его тело, вернее, его внешняя оболочка, продолжала жить еще лет 10 в богатстве и бесполезности. Однажды госпожа Делла Фальче, проходя мимо дома, где жил Джордж Щербаненко, увидела его скелет, обернутый драгоценной тканью, и забрала с собой эту ткань. Это было 6 декабря 1969 года. Поразительно, что автор этой записки назвал точный год своей смерти, ошибившись на несколько месяцев. Указанные даты – начало разрушения, 1929 год, и ухода совести в отставку в 1938 году он не разъяснил.
0: Ну, пожалуй, о самом Владимире Джордже Щербаненко я не решусь писать. Уже столько жизни получилось. И 5 жизней у сына, и дочь Чичилия свою биографию назвала «Жизнь Джорджа Щербаненко». Одна правда, но зато главная, эпохальная, фундаментальная. К ней есть подзаголовок, как она назвала своего отца, «Фабриканта истории», то есть «Фабрикант, производитель историй». Такой она дала подзаголовок своей книге. Поэтому вот уже получается 6 жизней. Но я бы написал, если не книгу, то очерк об отце Джорджа Щербаненко. Его личность меня очень заинтересовала. Дело в том, что да, он студент, он в Риме, в церкви венчается с итальянкой-римлянкой, они вместе возвращаются в Киев, а потом наступает вот джалло или нуар, выбираете. Его супруга вместе с маленьким Володей возвращается в Италию, и связь с Валерианом Афанасьевичем Щербаненко прерывается. Он не отвечает ни на письма, о нем мы ничего не знаем. Его ищет жена. Мне нашлась газетная вырезка в интернете, что она даже обращалась в Риме в российское посольство с просьбой найти мужа. И в Киеве еще до революции в газете была опубликована небольшая такая заметка, что итальянская жена ищет своего мужа-киевлянина. Это рубеж 16-17 года. Он не выходит на связь, не пишет о нем, ничего не известно. Она приезжает в Киев, об этом мы уже рассказывали, ищет своего пропавшего супруга, не находит, возвращается в Италию и всем рассказывает, что якобы Его убили красные, расстреляли, причем во дворе гимназии вместе с учениками-гимназистами. Меня, признаться, вот эта концовка не очень убеждает. И странным образом никто никогда не занимался обстоятельствами исчезновения и гибели Валериана Афанасьевича Щербаненко. Кто его убил? Красный, потому что он был белым. Белый, потому что он был красным. Убили ли его петлюровцы? Об этом мы пока еще ничего не знаем. И это, возможно, будет новое джалло или нуар.
1: Итальянский писатель Джорджо Щербаненко. О его творчестве и судьбе рассказывал мой собеседник Михаил Талалай.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
2: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
3: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
4: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Начну сегодня с выдержки со слушаний в Палате представителей с министром армии США Дэниелом Дрисколом. Ему задали вопрос, рассматривает ли администрация Трампа Россию как союзника или как противник. Дрискол ответил: противник.
1: Adversary.
0: Далее цитата. «Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны. Я был в Киеве, провел много времени с людьми из украинского руководства. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. Я публично под запись говорю, что мы учимся у них многому. Я могу сказать, что мы, армия Соединенных Штатов, были на стороне Украины с самого начала». И здесь важен контекст. Кто такой Дрискол? Он друг вице-президента Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йеле, и у них похожий бэкграунд. Они оба служили в армии. Дрискол вообще из семьи военных. Потом оба изучали право, пошли в бизнес, венчурный капитал. На посту министра армии в нынешней администрации Дрискол очень заметен. Его даже считают соперником военного министра Пита Хексета. Дрискол активно занимается инновациями. Трамп, как утверждается, называл его своим парнем по дронам. Есть важный эпизод в этой истории. В ноябре Дрискола послали в Киев обсудить соглашение по дроновым технологиям, но еще и как переговорщика, который должен был убедить украинское руководство принять американский мирный план, который Украина считала капитуляцией. И аргумент убеждения, как утверждалось, был очень жестким. «Вы должны пойти на сделку, потому что проигрываете войну». Это несколько противоречит тому тону, который мы услышали от Дрискола на слушаниях в Конгрессе. И в этом есть диссонанс и с его дружбой с Венсом, который публично выговаривал Зеленскому на той злосчастной встрече в Белом доме, и диссонанс с идеологией Венса как голоса изоляционистов движения «Америка прежде всего». Я не до конца понимаю, как это работает, но мне кажется, вот именно в этих политических тонкостях кроется ответ на вопрос, будет ли Америка и дальше поддерживать Украину.
2: Мне кажется, в этом можно разобраться, и это в итоге окажется не так уж сложно, потому что окажется, что когда Дрискол выступал на слушаниях в Конгрессе, то он выступал прежде всего как профессионал, как часть истеблишмента Министерства обороны США. С точки зрения Министерства обороны все довольно просто. Украина – это военный союзник США, значительная часть того, что Украина, украинская армия умела до начала войны с Россией, это было получено от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты оказали ключевую помощь и технологиями, и вооружением, и другой информационной поддержкой в первые месяцы и годы войны. И при этом сейчас, конечно, еще и Министерство обороны, американская армия получает большое количество информации от Украины. Грубо говоря, Украина, украинская война с Россией – это поле, на котором тестируются и новые вооружения, и новые технологии. Выясняется, что какие-то технологии уже абсолютно устарели. То оружие, которое стоит на вооружении у американской армии, там те подходы к ведению боев, которые стоят у американской армии, они быстро устаревают. Вот то, чему они учили украинцев 10 лет назад, это сейчас уже совершенно прошлое. И сейчас они учатся украинцев. И в этом смысле вот то, что выступает и говорит Дрискол, это все совершенно понятно. Это сотрудничество с точки зрения армии США, оно может только усиливаться и увеличиваться. И есть политическая составляющая. Политическая составляющая состоит в том, что президент Трамп рассматривает Путина как какую-то серьезную важную силу. Президент Трамп смотрит на обстоятельства Украины, но считает их не такими радужными. На него сильно действуют разговоры с Путиным. И, наконец, вице-президент Венс знает, что для того, чтобы стать президентом, цель любого политика, тем более такого амбициозного, как Венс, ему нужно выиграть формальный или неформальный праймерис в 2028 году. И вот в этих праймерис его, то, что говорят в американской политике, линии, его, не знаю, полоса, если говорить про широкополосное шоссе, его полоса – это изоляционисты. Поэтому он, я думаю, независимо от своих реальных взглядов, политически все время последовательно занимает изоляционистские позиции. Это не только касается России, это касается всего. Я думаю, что его дружба с Дрисколом, они могут не знаю, дружить, у них может быть общее мировоззрение, но политически для Венса важно разговаривать с изоляционистами, а Дрискол представляет Министерство обороны США.
0: Мне кажется, общество ищет баланс между подходами. С одной стороны, поддерживать Украину популярно в значительной степени, с другой стороны, не тратить деньги на дела внешнего мира, а направить эти деньги на нужды американцев – это тоже популярная политика.
2: Это совершенно правильно. Вот эти два соображения, они, можно сказать, доминируют. Американцы не любят тратить деньги на то, что происходит за рубежом. И даже когда тратят, то тратят мало, гораздо меньше, чем на то, что происходит в самой Америке. Для них эти вопросы вообще не очень важны. И также правда, что большинство американцев, я бы сказал, для политического аналитика даже подавляющее большинство, поддерживают Украину, не согласны с агрессией, с агрессивным нападением России на Украину, поддерживают президента Зеленского, а не Путина. Соответственно, здесь тоже нет особенного вопроса. Американцы поддерживают идею помощи Украине, идею помощи в защите против агрессии, считают Украину своим союзником, а Россию агрессором в войне с Украиной и своим американским геополитическим противником. Но проблема в том, что вот это большинство американцев, оно превращает большое, подавляющее большинство в политическом смысле, 70% там поддерживает Украину. Это близко к половине, когда речь идет только о республиканской партии. И когда речь идет о первичных выборах, когда речь идет о том, кто будет кандидатом от партии, то большую роль играет не просто большинство в партии, а то, как думают те группы, которые голосуют организованно, которые голосуют вот вместе, которые маршируют строем. И изоляционисты, у них может быть не очень последовательная картина мира, но вот известно, что они, скорее всего, будут голосовать за того, кто им на первичных выборах пообещает, что Америка не будет участвовать в военных конфликтах за границей. Им не так уж важна Украина. Им важно, чтобы не участвовать в конфликтах за границей. Уже сейчас эта группа избирателей, которая сильна внутри республиканской партии, она находится, можно сказать так, на грани нервного срыва. Потому что, конечно, им было очень важно это. Они все как бы ядерные трамписты. Им было очень важно, что президент Трамп обещал, что он не будет втягивать Америку в новые войны и втянул в новую продолжительный конфликт. Соответственно, мне кажется, что вот когда Джей Ди Венс говорит какие-то символические изоляционистские вещи, он им сигнализирует, что вот я абсолютно ваш человек. Мы не будем участвовать ни в каких зарубежных авантюрах. В принципе, вот это вот ядро изоляционистов, оно есть всегда. Оно также мешало когда-то президенту Рузвельту помогать Англии, когда уже была война с Гитлером. То есть изоляционисты есть всегда. И Венс, вот ему хотелось бы, чтобы вот изоляционисты четко знали, у них есть представитель, у них есть знаменосец. Вот он является ядерным изоляционистом. И он постоянно и четко им это сигнализирует. Он хочет, чтобы вот в этот вот блок поддержки внутри республиканской партии, он был точно за него. Тем более, что довольно очевидно, что его основным конкурентом на пост кандидата от республиканской партии в 28-м году является госсекретарь Марко Рубио. Марко Рубио, конечно, и исторически, и фундаментально является сторонником, скажем, активной внешней политики. Соответственно, для Венса быть четко изоляционистом – это возможность застолбить за собой вот этих вот избирателей внутри республиканской партии. Ему абсолютно не важно, что с этими позициями ему очень трудно придется потом на общих выборах и трудно придется быть президентом, потому что это не важно. Он не будет участвовать в общих выборах, если до этого не станет кандидатом от республиканцев. Поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы стать кандидатом от республиканцев. Когда он станет, он займет позицию по Украине, гораздо более близкую к большинству по общественному мнению. Но пока до этого не дошло, его позиция изоляционистская.
0: У меня есть контраргументы. Во-первых, зимой был опрос фонда Рейгана по вопросам национальной обороны. свыше 60%. Хотели, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. 64% поддерживали отправку американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. И при этом наблюдался рост поддержки со стороны обеих партий. В том числе было там 59% республиканцев. Перед выборами 2024 года был период избирательной кампании, когда, понятно, люди были недовольны администрацией Байдена. В частности, это касалось выделения денег Украине. Но когда Трамп победил, люди осознали, все, мы получили то, чего добивались, но потом стали присматриваться, и нет, хотим больше поддерживать Украину. Поддержка Украины, в том числе и среди республиканцев, пошла вверх. То есть, с одной стороны, и внутри республиканцев, как следует из этого, поддержка Украины довольно высока. Кроме того, как мы сейчас видим, с историей с Ираном, МАГА, они вроде бы были изоляционисты, но когда президент Трамп ведет войну против Ирана, они, в принципе, не против. Они, оказывается, что где-то ключевая вещь, где-то еще.
2: Президент Трамп там, в 24-м году, и да и до этого, это был уникальный кандидат. Это был кандидат с уникальным доминированием внутри партии. Ему не нужно было в 24-м году специально бороться за голоса отдельных фракций, фракции республиканцев. Единственное, что ему нужно было, это убедить потом избирателей, которые независимы, между республиканцами и демократами, проголосовать за него на общих выборах. Но внутри республиканской партии реальной конкуренции у него не было, и уж точно не было конкуренции за изоляционистов. Джей Ди Венс, вице-президент, человек и исторически непопулярный, и сейчас непопулярный, он как вице-президент, он рекордно непопулярный вице-президент. Это все равно делает его фаворитом в кандидаты от республиканской партии в 2028 году, но он ни в каком смысле не является решающим, как бы доминирующим кандидатом. Он является одним из и является очень, очень сильно уязвимым. Можно себе легко представить сценарий, что он выдвигается какой-то, там, не знаю, Рон ДеСантис, губернатор Флориды, и просто потому, что Венс не популярен, голосуют за другого. Поэтому для него принципиально важно застолбить за собой какую-то группу. И вот он эту группу, мне кажется, очень умно в политическом смысле. Вот в узком смысле выигрыша республиканских праймериз 28 года. Он решил застолбить за собой конкретную группу изоляционистов. И вот он дисциплинированно придерживается именно их позиции, дисциплинированно разговаривает с ними. Мы видели, как Джей Ди Венс за те вот 10 лет, которые мы его видели в политическом пространстве, он меняет свои позиции очень сильно. Он президента Трампа называл Гитлером когда-то. Он занимал совершенно другие позиции по разным вопросам. Но вот в тот момент, в каждый момент, когда нужно выбирать оптимальную политическую стратегию, вот как выигрывать выборы, он ее меняет. И мне кажется, что вот он сейчас сделал свой четкий выбор, что он знаменосец изоляционистов среди мага-людей.
0: Для избирателей гораздо более важны вопросы дороговизны, вопросы уровня жизни. Вопрос Украины важный, но далеко не столь важный. И вот этот механизм я бы хотел чуть-чуть подробнее обсудить на основании опросов, потому что интересно вот что. Вопрос о поддержке Украины часто он состоит из двух частей, как бы. Поддерживать Украину и отношение к России. Так вот, отношение к России – это может быть главный импульс поддержки Украины. В вопросах, вот я бы посмотрел, Harvard Harris, баланс положительного и отрицательного отношения к Украине плюс 12, а к России минус 50. Это так же, как к Ирану и Хамас. А последний опрос YouGov, 62% больше сочувствуют Украине, 2% России. 27% хотят увеличить военную помощь Украине, 28% хотели бы сохранить ее на прежнем уровне, 11% сократить помощь Украине. То есть, когда речь идет о России, взгляды американцев гораздо более радикальные.
2: Обсуждая результаты опросов, никогда нельзя отвлекаться от того, что опросы, они отражают отношение людей к некоторой реальности. И есть реальность. Вот там вчера Россия нанесла удар по детскому саду в городе Сумы, в украинском. Американцы это видят в новостях. Из-за этого плохое отношение к России. Если Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины, вот это формирует плохое отношение. Понимаете, американцы не знали про Хамас, пока он не совершил террористический акт 7 октября, убив сотни мирных израильтян. Да? То есть то отношение к России – это не фундаментальная вещь, это реакция на то, что Россия делает. Россия ведет агрессивную войну, Россия оккупирует часть Украины, из-за этого плохое отношение. Мы не можем как бы обсуждать политику измененную, считая общественное мнение фиксированным.
0: Вот сенатор Роджер Викер, это республиканец от Миссисипи, он председатель комитета Сената по вооруженным силам. В январе он сказал, самое опасное, что происходит сегодня в мире, это война Путина против свободы Запада в Украине. Поэтому Украину не следует принуждать к отказу от суверенной территории. Путин не должен добиваться путем переговоров того, что ему не удалось достичь на поле боя. А на поле боя Путина постигли большие разочарования. США должны играть роль в обеспечении гарантии безопасности Украины. Надо продолжать оказывать помощь украинскому народу. Поддержка Украины часто связана с тем, что Россия представляется угрозой. Это то, о чем говорил Дрискл. Россия противник в нынешнем виде. И поэтому поддержка Украины популярна. Это является на самом деле фундаментом общественного мнения.
2: Конечно, мне кажется, что для многих людей в Америке, в том числе и для тех 70%, которые поддерживают Украину, ключевой элемент тут не Украина против России, а то, что Россия напала на Украину, напала на соседнюю страну, оккупирует часть ее территории, бомбит ее города. То есть, если бы это была какая-то обратная ситуация, если бы Украина напала на Россию, если бы Украина начала бомбить российские мирные кварталы, оккупировать российские территории, то было бы 70% поддержку России, может быть, даже больше. Вот поэтому часто, когда вы слышите высказывания сенаторов, говорят про Путина, что Путин преступник, то это именно желание разделить отношение к России и к русским людям, которое часто позитивное, и отношение к тому, что российский режим, что Россия делает, что Путин делает в Украине. Ну, конечно, отрицательное отношение – это прежде всего к войне, которую Россия начала и ведет, а не к русским самим по себе.
0: Когда делают заявление по поводу поддержки, скажем, или против поддержки Украины, они исходят из того, что думают их избиратели, или такой политик, он может сказать, если это не самый ключевой для избирателей вопрос в его округе или штате, они могут свободно выражать свои мнения, даже если они расходятся с мнением большинства.
2: Мне кажется, что политики бывают, что занимают какие-то позиции, которые расходятся с мнением большинства, но это редкость. В целом политики – это те, кто представляют большинство. Другое дело, что может быть большинство по одному вопросу, и человек может быть популярен из-за того, что этот вопрос важен, а по другому вопросу его большинство не поддерживает, но популярность по первому вопросу – это важно, а не популярность по второму вопросу – это не важно. Но если посмотреть на республиканских конгрессменов, то они в гораздо большей степени, скажем, поддерживают сохранение мирового порядка, основанного на правилах мира, в котором нельзя нападать на другие страны. Их поддержка Украины в конфликте с Россией, она связана не с идеологическими предпочтениями в пользу украинцев вместо русских, а это потому, что Россия напала на Украину, и Россия оккупирует часть территории Украины, пытается захватить ее, соответственно. По этому вопросу вот они занимают такую естественную позицию.
0: Была новость несколько дней назад, что администрация не включила финансирование военной помощи Украине по программе USAI, действующей с 2016 года, в проект бюджета на будущий год. Но тут необходима общая картина. Значит, в начале войны значительная часть военной помощи Украине шла вообще из существующих запасов военного оборудования американской армии. Кроме того, была вот эта программа USAI по выделению средств на производство новой военной техники. И вот на нее администрация больше не выделяет деньги. Но теперь есть программа Pearl, в рамках которой Европа платит на покупку американской военной техники для Украины. И в 2025 году это было более 4 миллиардов, а в этом году Зеленский надеется на 15 миллиардов. То есть, фактически, американская администрация вынудила Европу платить за поставки. экономить деньги американских налогоплательщиков.
2: Можно сказать, что президент Трамп сократил помощь Украине, конечно, это довольно заметно. Я не уверен, что можно говорить о том, что он сильно сэкономил деньги американским налогоплательщикам, потому что только что администрация представила Конгрессу свой проект бюджета, в котором расходы на армию, расходы на вооруженные силы США увеличиваются. Это запрос, это еще не бюджет, но они увеличиваются там на 30-40%. То есть говорить о том, что администрация Трампа сэкономила какие-то деньги, можно говорить, что она закрыла какие-то программы, закрыты многие программы международной помощи, но это маленькие копеечки по сравнению с увеличением расходов на другие вещи. То есть тут то же самое внутренней политики, там сокращенные расходы на науку, какие-то копеечки сэкономлены, в 10 раз больше увеличение относительно расходов там, на обеспечение борьбы с нелегальной миграцией. Соответственно, конечно, никакого общей экономии в администрации Трампа не наблюдается. Наоборот, бюджетный дефицит постоянно растет. Но на узкий вопрос можно ответить, что да, деньги на Украину тратится теперь меньше денег.
0: Мне кажется, это популярная позиция среди американских избирателей.
2: Понимаете, многие вопросы, они популярны, если их взять в изоляции. Да? То есть, когда говорят, что мы стали тратить там меньше денег, это популярно или нет? Ну, конечно, популярно. Но если поставить это в контекст значительных бюджетных увеличений расходов на армию, то ответ на вопрос будет не такой популярный. Ну, так же, как если вы на чем-то сэкономили, то, наверное, это приятно. Но если из-за этого пришлось больше потратить на что-то другое, то, взятое в контексте, это перестает быть приятно.
0: Является ли общественное мнение ограничением для взглядов самого Трампа? Вот я просто пример вчерашний. Трамп во время интервью консервативному медиа Salem News Channel в ответ на вопрос, стал ли тот лучше относиться к Зеленскому после того, как Украина предложила союзникам США антидроновые средства, назвал Зеленского хитрым парнем, но тут же заметил, что президент Украины ему нравится. И мы знаем, что там сложная история этих отношений и не всегда положительно, мягко говоря.
2: Это сложный вопрос. Вот говорить про президента Трампа, что он там зависим от общественного мнения, это неправильно, потому что на протяжении всей карьеры он временами занимал изначально непопулярные позиции, он может занимать какие-то позиции, которые противоречат там общественному консенсусу по этому вопросу, но в то же время он человек очень чувствительный к медиаперспективе, к имиджу, к общественному мнению. В других вопросах у президента Трампа он любит силу и не любит слабость. То есть Путин, который ему рассказывает про то, что он сейчас вот может захватить Донбасс, если с нами не заключат мира, мы тут за месяц захватим новые территории, выйдем к Днепру, захватим Харьков. Вот он это все слушает, и ему вот он так в это верит. А потом он видит, что российские войска не продвигаются, что все это дается совершенно невероятной ценой, что Путину приходится ему звонить и попросить Зеленского о перемирии на 9 мая, и его отношение меняется. Трамп уважает силу, и он в Зеленском тоже уважает силу. Он на него давит, когда считает слабым, и уважает его, когда видит силу.
0: В принципе, мне кажется, что он думает, вот два бизнесмена встретились, все решили, и вот не надо ни с кем ничего согласовывать. Ему кажется, что отдельные люди гораздо лучше и быстрее все решат, чем с участием непонятного демократического процесса. Обама когда-то, еще, мне кажется, как раз когда Трамп, по-моему, победил в первый раз, сказал, что государство как корабль, как океанский лайнер, его очень трудно повернуть. И я сейчас думаю, что метафора не точна в том смысле, что не капитану решать, куда плывет судно. То есть он, наверное, может чуть-чуть там двигать, но на самом деле, если все судно, все люди на борту считают, что нужно плыть в каком-то более-менее там на запад, то судно плывет на запад, чтобы там себе капитан не думал. И Трамп, мне кажется, сейчас осознает это.
2: Это хорошая иллюстрация, хорошая метафора. И действительно, это совершенно разные подходы к философии государственного управления у президента Трампа, у президента Обамы. Но мне кажется, что у президента Трампа есть некоторая последовательная логика в том, что он говорит. Он же и участвовал в выборах и первый раз в 2016 году, и второй раз, когда избирался обратно, проиграв выборы в 2020 году. Он же и в каком-то смысле говорил, что вот эти люди все в Вашингтоне, вот все эти истеблишмент, они не разбираются. Я разбираюсь. Давайте вот как бы бросим слушать экспертов, посмотрим, дадим мне право договориться, что я в одиночку справлюсь с управлением кораблем лучше. А президент Обама действительно так у него получалось, что вот это не важно, кто стоит за штурвалом, что нам нужно добиться, нам нужно договориться в рулевой рубке. Вот у нас большое количество разных избранных людей. Вот мы договоримся, и туда корабль и поплывет. Но мне кажется, что за каждым человеком из вот этих двух президентов стоит своя правота. Потому что вот мы видим с Ираном, что Трамп пошел не по подходу Обамы. Подход Обамы был такой подход к Ирану. Обама даже пожертвовал Украиной. Вот мы пожертвуем многими вопросами, многими приоритетами, но мы создадим такую систему и внутреннего консенсуса, и международного давления на Иран, что заключим договор. Трамп говорит, ерунда вся эта долгая работа, коалиции, договоренности, партнеры. Мы нанесем удар и предложим им сделку. Найдем какого-то парня, который с нами договорится. Но вот пока что оказывается, что вот в этой истории вроде бы Обама со своими жертвами, он от Ирана, во всяком случае, добился больше, чем Трамп со своими бомбами, угрозами. И вот если сейчас президент Трамп заключит такую сделку, которую он когда-то отменил, которую ему досталось от президента Обамы, это будет считаться успехом. Хотя потрачены деньги, нанесен ущерб международным отношениям. Но вот это действительно другой подход.
0: Это правда. Трамп буквально говорил людям на корабле, что люди в рубке, они просто непонятно, кто эти люди, непонятно, куда они ведут. И обещал вести туда, куда ведет. Обещал этим людям, может быть, не явно, но что корабль будет идти более точно туда, куда они хотят. Но на самом деле представление о том, что люди в рубке могут направлять корабль, оно тоже не совсем точное. Люди на корабле вот этот, являются движителем этого корабля и миллионом векторов, один из которых, которые вместе складываются и куда-то направляют. И что бы ни делал человек в рубке, ему в результате чуть-чуть, может быть, удается отклониться от этого, но, в принципе, корабль идет туда, куда люди на нем хотят. И я поэтому смотрю на то, что Трамп говорит, что, знаете, ничего, хорошие Зеленские, мне нравится. Я думаю, что, может быть, он тоже осознал, что корабль все равно плывет туда,

0: дать понять, что вот больше, чем небольшие территориальные завоевания, он не получает.
1: Но это была логика,
0: вот это,
1: что...
0: Вот это совершенно не сработало. Да? Вот
1: как это бы, была логика, что быть... капитаны могут договориться, куда повернуть корабли. А корабли все равно никуда не поворачиваются. Поэтому нельзя договориться. Я думаю, что Трамп сейчас осознал, что просто это невозможно договориться. Невозможно с капитанами ни о чем договориться. И капитаны ни о чем не могут договориться.
0: Не он. Я не знаю. Я думаю, что мы вот остаток президентства Трампа мы будем наблюдать попытки больше давить на Украину, чем на Путина, потому что Трамп по-прежнему воспринимает Путина как более сильного. Он стал более уважительно относиться к Зеленскому. Он понимает, что теперь уже после года давления, что нет особенных рычагов давления на Украину. Но мне кажется, что к Путину он по-прежнему относится с совершенно незаслуженным уважением.
1: Я Валентин Барышник, и со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка». В подкасте «Радио Свободы» читаю новости. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Пощады им не будет.
4: Горят военные части и хранилища нефти. Россия предлагает шаг к миру и сразу же угрожает.
5: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники.
4: Самолеты не летают, шашлык дорожает. Все ради парада. Но, кажется, он не радует даже самых ярых сторонников войны.
6: Я пока не вижу оправдывания этой гибели на фронтах.
7: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим, на какие жертвы идет система ради своих ритуалов. Парад в этом году ограниченный, поэтому ограничили и доступ иностранцев. Так Кремль объясняет, почему накануне 9 мая власти отозвали приглашение для иностранных журналистов. Днем ранее Кремль объявил, что бессмертный полк в столице пройдет онлайн. Но Минцифра предупреждает, интернета в Москве не будет. Сейчас расскажем, что же еще известно за сутки до парада.
8: В ночь на 8 мая украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. В Грозном БПЛА попали в район Ханкалы. Там расположена одна из крупнейших российских военных баз. Под удар уже в третий раз за последние 9 дней попал нефтеперерабатывающий завод в Перми. Предприятие загорелось, пишет издание «Астра». ВСУ атаковали и нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Его контролирует Роснефть и «Газпром». Он входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Минобороны обвинила Украину в нарушении перемирия. Его в одностороннем порядке с 8 до 10 мая объявила Москва. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня на фронте. Ранее Украина предлагала России прекратить огонь. Киев заявил, что с ночи на 6 мая будет придерживаться режима тишины и не будет атаковать объект на территории России. Однако российские удары по Украине продолжились. Тем временем в российском МИДе в очередной раз пригрозили, что в случае попыток сорвать празднование 9 мая в столице, российские войска нанесут массированный удар.
9: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортить святой праздник. День Победы на этот счет высказался президент, есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью, если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
8: Ранее Зеленский заявил, что Киев не рекомендует главам иностранных государств присутствовать на параде в Москве.
3: Мы также получили запросы от некоторых стран, близких к России, о том, что их представители планируют посетить Москву.

0: Странное желание в наше время. Мы не рекомендуем этого делать.
1: На парад Победы собираются представители трех государств. Александр Лукашенко, султан Ибрагим из Малайзии и президент Лаоса. В этом году впервые с 2007 года не будет представлена колонна военной техники. В Кремле пояснили, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и, цитата, «террористической угрозы со стороны Киева». За день до Дня Победы стало известно, что Кремль отзывает аккредитации иностранных журналистов на московский парад. Лишился приглашения «Шпигель», о чем первый написал. Изданию также известно, что аккредитации нет у телеканалов АРД, Sky, Рэй, NHK и информагентства АФП. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опроверг.
2: Нет, «Шпигель» дает неверную информацию, ложную информацию. Так мы и можем это констатировать. У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году, поскольку вся церемония, она несколько ограниченная, то ограничен состав журналистов.
1: Издание «ЙОЖ» со ссылкой на несколько источников на Первом канале тем временем пишет, что трансляция самого военного парада с Красной площади будет вестись с задержкой.
3: И о том, на какие жертвы идет Кремль ради ритуалов, мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Пресс-секретарь Путина объясняет, что парад в этом году ограничен, и поэтому зовут меньше иностранцев. Но картинка парада все равно будет, жители России ее увидят. Какое сообщение картинка такого парада передает в воюющей стране?
4: Я вообще пришел к выводу, что парад – это буквально смысл существования российского политического режима нынешнего, потому что он объясняет, почему ведется война, почему Путин находится у власти. В каком-то смысле слово все это через парад и ради парада. Потому что таким образом, ну, есть некая вот эта сакральная, в кавычках, связь с событиями 80-летней давности, с победителями во Второй мировой войне. Как мы знаем, российская пропаганда считает, что нападение на Украину якобы как-то обосновано этими событиями и продолжает то дело. Это все встраивается в официальную риторику, в монументы, вот в музей ГУЛАГ разгромленный, который теперь музей геноцида и памяти по советскому народу. Там будет соответствующая экспозиция. Поэтому для них провести какой-то парад, да, и показать такую привычную, знакомую картинку, это задача прям самой главной государственной важности. На нее сделаны все ставки, возможное от блокировок интернета до угроз уничтожить исторический центр Киева, совершенно варварских угроз. Вот, потому что если парад не состоится по каким-то причинам, то действительно легитимность вот этого воюющего режима, она будет еще под большим вопросом. Поэтому парад любой ценой, главное, чтобы было похоже на парад.
3: Но вот в преддверии парада государственные социологические службы, в ЦИОМ и ФОМ, почему-то досрочно ушли в отпуск. Данные о рейтингах Путина и тревогах населения они обещают выложить после 9 мая. Как вы объясняете такой ход?
4: Я объясняю последние публикации в ЦИОМа, в частности, и потом и ФОМ подключился, тем, что администрация президента, которым отчитываются эти социологи, сигнализирует публично о том, что все идет не по плану этой самой администрации, что власть в стране все больше перехватывается спецслужбами, и что все-таки надо дать порулить Сергею Кириенко, а не каким-то другим дилетантам в политических процессах, а иначе будет хуже. Тот факт, что все решили уйти в отпуск, ну не знаю, у нас на майских праздниках многие, конечно, уходят в отпуск, может быть, и ничего страшного, но это выглядит как некая такая пауза накануне очередного дежурного триумфа путинизма, потому что никакого другого смысла, кроме того, чтобы подчеркивать год за годом этот триумф, в этом параде и в этих мероприятиях уже не осталось.
3: Мне там забавна сама формулировка, с которой агентства ушли в отпуск. То есть они в своих формулировках указали, что данные есть, но они их опубликуют только после праздников, что заставляет гадать, все-таки они обзванивали людей или они не хотят портить настроение на празднике. Но, в общем, после выходных мы обязательно узнаем. Но о том, что власть теряет поддержку, о том, что что-то не так, говорят не только социологи, не только эксперты, которые скептически относятся к власти, но и те, кто поддерживали войну с первых дней, полномасштабное вторжение, кто поддерживал Путина. И Тут я наткнулся на один эфир, где военный эксперт Сивков из студии Соловьева, где Баранец с «Комсомольской правды» и полковник Матвейчук оттуда же, они обсуждают безопасность парада, как Кремль готовит его, как Кремль собирается защищать людей во время парада. И выходят эти эксперты на очень любопытное размышление о том, что же такое вообще для них и для страны победа.
5: То, что я сейчас вам скажу, вас, наверное, повергнет в изумление. Победа заключается вот в чем. Выход на Славянск и Краматорск – это точка окончания войны. На мой вопрос, а что мы будем делать с людьми, которые нам поверили, которые решили нам, за нами следовать и нашей победы, мне сказали, Украина сама за 3 года развалится, потому что мы уничтожили им экономику.
6: Мы уже ждем этого сколько?
5: Да. Ну, вы знаете, мне пришлось поездить по России, вот, допустим, трасса Урал, М5, я ездил по ней. Кладбище уже в некоторых деревнях по второму разу разрастаются. Это потери, это потери. Да, наш народ всегда мог это все потому что Россия – это страна, которая бы погибла, если бы не погибала. Потому что гибель должна быть оправдана. Я пока не вижу оправдывания этой гибели на фронтах. Да, идея высокая, потуги наши огромнейшие. Но ведь посмотрите, все становится хуже и хуже. На фоне эскалации боевых действий усугубляется социальная проблема страны.
3: Ну, ближе к концу ответа полковник, конечно же, исправился и сказал, что ему для победы не хватает только, чтобы Путин обозначил цель. Из-за этого, из-за того, что нет цели, у него, у его единомышленников апатия. Кстати, усталость от войны в недавних опросах фиксировала и независимая Левада. Кирилл, а как вы думаете, если Путин предложит стране цель, поднимется ли у нее мотивация воевать дальше?
4: У меня есть подозрение, что Путин потерял момент, когда он мог такую цель предложить. У него был шанс во время анкориджа сделать какой-то решительный шаг к этому. Идея была бы в том, что там сухопутный коридор в Крым есть, большая часть Донбасса захвачена. С Трампом мы договорились, и с ним будем дальше вести совместный взаимовыгодный бизнес. И вообще поделим Европу и мир. Это и была цель специальной военной операции. Это было бы принято очень хорошо, это бы всем в основном понравилось, кроме каких-то совсем, ну, в общем, маргинальных ястребов. Путин не воспользовался этим шансом, вторая встреча была, как мы знаем, отменена, какого-то переговорного трека нету, и цели тоже никакой не осталось. Даже если себе предположить, что российская армия смогла бы взять штурмом Славянск и Краматорск, это совершенно ничего бы не изменило в конечном итоге, да, это просто бы, ну, растянуло бы войну еще на годы вперед. И главное, что эта цель, она на сегодняшний день с военной точки зрения не выглядит как сильно реалистичной. Мы никаких прорывов на фронте с участием российских войск не видим, потому что изменилась война и есть огромное количество проблем для того, чтобы наступать через вот эту стену дронов, которые в 2024 году появились и которые очень сильно развиваются в течение последних лет. В этом смысле цели нету, победу объявлять не из чего. Вот этим ребятам, которые войну поддерживали, никто ничего не объяснит и объяснять уже не будет. Я думаю, что, к сожалению, зная что-то про Путина из предыдущих событий, мы можем предположить, что его нынешнее положение толкает его для того, чтобы совершить то, что мягко называется на дипломатическом языке эскалацию, а именно, ну, есть две вещи: эскалировать, либо наращивать количество вооружений, которые используются по реальным целям, орешниками этими бросаться, да, там тактическое ядерное оружие постоянно обсуждается, либо попробовать устроить на территории Европейского Союза какую-то масштабную провокацию и посмотреть, что из этого выйдет, потому что все остальные сценарии, они инерционные, в них нету будущего и какой-то победы или цели. А так можно будет хотя бы говорить, что весь мир против нас, настроив этот самый весь мир, включая, видимо, Китай, против действий Путина.
3: А что ему мешает притвориться, что он выиграл? Вот если послушать вообще целиком тот эфир, из которого мы выбрали только кусочек этого полковника, несколько раз звучит мысль о том, что достаточно назвать какую-нибудь маленькую цель. Вот еще одно село какое-нибудь захватим, скажем, что победили и разойдемся по домам. Вот что мешает Путину притвориться, что он уже победил в войне, рассказать народу? Это же, очевидно, поднимет ему рейтинги.
4: Да, это невеселый юмор про там, Третью мировую за малую такмачку. Видимо, военные эксперты, вот эти ватники из этники, они примерно так же все это для себя сейчас видят. Я думаю, что Путину мешает, как бы ему будет немножко тяжело притвориться, потому что ну, он это сделает легко. Пропаганда скажет, что мы победили, это даже примет большую часть российских граждан. Просто в тот момент, когда он притворится, что он победил, выяснится, что у России ничего нет. У России нет союзников, кроме Северной Кореи. У России нет технологических каких-то инноваций собственных. У России нет нормальных торговых партнеров. Опять же, там Китай очень специфический партнер в этом смысле слова. У России нет демографического потенциала, нет источника для роста экономики. Нечего делать с этими сотнями тысяч людей, которые будут демобилизованы, чьи контракты прекратятся. То есть будет просто типичная послевоенная разруха, и каждый факт просто обычной повседневной жизни, там экономические проблемы, будут вести людей к резонному вопросу, а зачем это было нужно и чего Путин в итоге добился. И никакого ответа не будет.
3: Ну и пока, судя по тому, что готовят власти, нужно хотя бы на выходные дать людям ощущение праздника. Мы собрали для наших зрителей короткий материал о том, что ждет Россию во время празднования 9 мая. Давайте посмотрим, с какими, ну сразу открыто скажу, с какими трудностями столкнется население, и мы продолжим этот разговор.
7: Коротко об обстановке в аэропорту. Просто жесть. Все вообще ждут. На регистрацию нас не пустили. Ну, как-то так.
8: В российских аэропортах коллапс, сопоставимый с первым днем полномасштабной войны с Украиной, пишет издание агентства. Журналисты подсчитали, к 16 часам 7 мая в московских аэропортах задержали и перенесли более 450 рейсов.
9: Внуково.
10: Задержка рейса больше 6 часов, это вместо заселения в отель выдают вот такие штуки. И можно полежать, смотрите, да, что говорят. Конкретно дерутся за эти покрывалки. Нам, походу, тоже такие же будут выдавать скоро.
8: 6 часов задержки не предел. Кто-то ждал 16 часов и улетел лишь потому, что авиакомпания перенесла рейс в другой аэропорт.
11: Через 16 часов мы все-таки вылетели вчера из Москвы. Напомню, что воздушное пространство над аэропортом Внуково было закрыто. Около 11 часов мы провели в ожидании в аэропорту Внуково. И затем авиакомпания приняла решение, что мы будем вылетать из Шереметьево.
8: Иные спустя почти сутки дожидались лишь отмены рейса.
12: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники, и что это логично, что мы бы не вылетели. Но в прошлом году я никуда и не вылетала в эти даты, и за новостями я не слежу.
13: Да уже хер бы с ними, уже просто долететь бы, а то я уже просто на рейсе сижу, говорю, слушай, поехали домой, говорю, срать на все эти деньги, на эту путевку, и я говорю, невелика потеря. Он такой говорит, я уже на море хочу. Я говорю,
8: с волной задержек и отмен рейсов российские аэропорты столкнулись в ночь на 7 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России. Хотя с вынужденным нарушением расписания авиакомпании сталкивались еще в начале недели. А в ночь на 8 мая украинский дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга» в Ростове-на-Дону. Из-за этого приостановили работу 13 аэропортов на юге России, включая Краснодар и Сочи. По подсчетам Ассоциации туроператоров, к утру на юге задержали и отменили более 80 рейсов, что затронуло около 14 тысяч пассажиров. Во время ночной атаки прекращали работу 10 аэропортов европейской части России. Среди них Москва, Уфа, Пермь и Ижевск.
14: Ух, блядь! Вы чё, ебал?
8: Тем, кто остался дома или на даче, настроение могут испортить непраздничные цены. Телеграм-канал «Сирена» вместе с проектом «Цены сегодня» Фонда борьбы с коррупцией собрал и проанализировал динамику цен на примере магазина «Метро» на так называемый шашлычный набор.
0: Стоимость набора сравнили в 2026 году с ценами год назад и в 2022 году. В корзину вошли мангал, уголь, жидкость для розжига, мясо, свинина, курица, говядина, соусы, овощи и напитки. За год такой набор подорожал примерно на 15%. 15%, а по сравнению с 2022 годом – на 52%.
8: Если детальнее, то за 4 года большой войны свиной шашлык подорожал на треть, кетчуп и пиво – в полтора раза, говяжьи котлеты и огурцы – вдвое, квас – почти в три раза. 9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе по белым спискам и к сервису обмена СМС, заявили в Минцифры. Еще 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами доступа в сеть. Зато, парировали в Минцифры, сеть не отключали 7 и 8 мая. Об ограничении связи на День Победы мобильные операторы и Сбербанк предупредили жителей более 40 регионов России, от Калининграда до Камчатки. Это в каждом втором регионе, пишет «Медуза». На этом фоне у россиян вырос спрос на наличку и на бумажные карты. Это данные Центробанка и ТАСС соответственно. В РПЦ в ответ на вопрос о шатдауне призвали думать о спасении души, а не о цифровом благе.
0: Всемогущество технологий является приходящей вещью, которая меркнет перед вечностью, целью спасения своей души, делами любви и милосердия, которые не теряют свои ценности в любых обстоятельствах.
8: А на литургии в честь Дня Победы в главном храме Вооруженных сил России 6 мая патриарх Кирилл помолился за Владимира Путина.
3: Мы дальше продолжаем разговор о ценностях в любых обстоятельствах, как мы уже слышали в сюжете. Мы продолжаем этот разговор с Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот антрополог Александра Архипова публикует методичку для региональных изданий. Она утверждает, что ей подписчики присылают. В общем, что им пишут? Коллеги, важно вместо слова «парад» использовать «торжественное прохождение». Готовьте материалы к 9 мая с учетом этой установки. Слово «парад» нигде не должно звучать. Как вы думаете, почему чиновников просят убирать слово «парад»? Это же сакральное мероприятие.
4: Да, довольно неожиданная вещь, но кажется, что московский парад все-таки пока не торжественное прохождение, а парад. Я бы сказал, что, наверное, здесь работает логика того, что все ориентируются на столичный все-таки опыт, на Москву. Россия такое сверхцентрализованное государство, и если, ну, кроме того, во многих регионах есть проблемы с проведением парада из-за понятных причин, поэтому если торжественное прохождение будет очень каким-то символическим, небольшим по составу и без техники, то, наверное, чиновники заранее таким образом страхуются и говорят, что, ну, вы знаете, такое вот мероприятие в особых условиях, когда мы от полноценного парада отказались, потому что мы очень за безопасность переживаем, какие-то у нас гуманистические соображения есть, а вот торжественное прохождение у нас все-таки было, потому что мы чтим память. Наверное, если дешифровывать это загадочное послание, то оно понимается так.
3: Ну вот, говоря о памяти и о почете, мы собрали еще парочку примеров того, как чиновники отрабатывают повестку 9 мая. Сейчас мы выведем для наших зрителей на экран несколько фотографий того, какие баннеры подготовили чиновники. Вот это, например, Новосибирск. Зоопарк городской поздравляет горожан орангутаном Бату. Прокуратура и Роскомнадзор уже начали проверку. А это Архангельская область, и там местные депутаты на плакатах к 9 мая написали, что гордятся с собой. Не знаю, зрители, пожалуйста, помогайте, если можете комментировать в комментариях, кого же там поздравляли. А это Тюмень, видимо, до туда дошли разработки искусственного интеллекта. И вот как региональная администрация в Санкт-Петербурге. Вот мы приблизили, в пабликах тоже сгенерированными нейросетями солдатами поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Как вы думаете, почему... Мы в сюжете показывали Лаврова, который угрожает Европе и говорит прямым текстом, что для России это священный праздник. Вот почему чиновники, которым поручают украшать город, поздравлять ветеранов, почему они эту сакральность не разделяют?
4: Ну, это же такая государственная сакральность, то есть как это выглядит? Надо отчитаться о проделанной работе, освоить бюджет, потратить государственные или там муниципальные деньги. Выбирается на тендере, выбирается какой-то подрядчик. Подрядчик часто связан с чиновниками, дружескими отношениями и финансовыми отношениями, возможно. Потом подрядчик что-то делает, чиновники отчитываются, и вот так появляется такая госсакральность в этой истории. При этом, мне кажется, вот история про орангутана в новосибирском зоопарке, она самая безобидная. Потому что очевидно, что новосибирский зоопарк, ну, гордится своим символом, орангутаном, И кажется, что это такой как бы довольно добрый символ орангутана, никого не хотят победить. Совершенно не ясно, почему прокуратура там какую-то проверку будет проводить. Просто новосибирский зоопарк решил с праздником поздравить самым дорогим, что у них есть. А страшные вещи, они связаны, конечно, с попытками индоктринировать не только студентов и школьников, но и детсадовцев. Это уже в последние годы происходит. Но вот тоже мы получаем репортажи из российских регионов, где дети в костюме маленьких танков маршируют на мини-парадах в отсутствии, видимо, настоящих танков, которые сгорели на войне. Вот это по-настоящему страшно. И тут уже, ну, не знаю, к чиновникам от образования есть прям большие вопросы.
3: Ну и мы в сюжете показывали, как, с какими неудобствами приходится жить людям. Многие из них открытым текстом говорят, что не подписывались даже новости смотреть. Но почему же к государству складывается впечатление, что ему ритуал важнее комфорта людей? Почему так?
4: Ну, мне кажется, это даже риторический вопрос. Люди вообще в это уравнение не входят. Государство не работает для людей, это никакой не сервис. Государство не отчитывается перед людьми. Государство озабочено тем, чтобы лояльность вождю и сакральные символы его власти выглядели как обычно. Потому что, повторюсь, мне кажется, я уже пытался про это говорить, мне кажется, это буквально пик путинизма, вот этот парад. И для Путина очень важно его проводить, а все остальные получают указания и следуют этим указаниям. И действительно идея, ну то есть вот, С одной стороны, то, что люди сидят без интернета, и это крайне дискомфортно, и просто бизнесы теряют деньги. А что вам жалко денег, получается, ради Великой Победы, ради сакральной памяти, которая так дорога нашему вождю в таком контексте военизированном, которая объясняет, почему он сейчас воюет, но тогда, может быть, военагенты какие-нибудь. Вот. А вещь, которая ну, просто больше всего меня все-таки поразила в контексте этого парада, это, конечно, вот эти выступления Марии Захаровой и Министерства обороны России о том, что они готовы уничтожить правительственный квартал в Киеве, если будет какая-то попытка сорвать парад. И тут в чем драма? В том, что в этом правительственном квартале, фактически там на той же территории, находятся ну, ключевые памятники вообще там восточнославянской культуры, которые просто тысячи лет. И история, кажется, выглядит так, что при Владимире Великом Софийский собор в Киеве был заложен, при Ярославе Мудром его построили, и вот 1000 лет спустя какой-то Путин, у которого там неизвестно какое прозвище, он угрожает его снести, потому что ему мешает проводить парад. Вот это прям серьезная вещь, это серьезная заявка на то, чтобы войти в историю именно так.
3: Оскорбляют ли такими движениями и тем, что Путин напрямую отказывается даже от каких-то элементов этой традиции, оскорбляет ли он этим память?
4: С памятью случилось вот что. Государство захватило эту памятную дату, абсолютно вывернуло наизнанку смысл тех событий. Мы знаем, что в первые десятилетия советской власти послевоенной никакого парада особенно не было, и никакого празднования тоже не было, потому что были живы и участники тех событий, и члены их семей, которые знали, что все нормальные люди тогда понимали, что это просто страшная трагедия, что завершение войны, да, это праздник со слезами на глазах, как потом чуть позже начали петь, но вообще в первую очередь это, конечно, лозунг «больше никогда», и как бы такого никогда не должно было повториться на нашей земле после той цены, которую там народы Советского Союза за ту войну заплатили. А сейчас это просто веселая история. Все началось когда-то с георгиевских ленточек. Потом государство через это начало себя представлять людям. И фактически сейчас есть два таких трека. Есть вот эта государственная милитаризация памяти. И есть частная память, когда люди хотят помнить, но не знают, как это сделать. И даже часто стыдятся того, что они хотят помнить, потому что это как бы их делает соучастниками нынешних военных преступлений, которые от лица России совершаются. Это большой вопрос, как мы должны заново изобрести память в этих условиях без посредничества этого государства.
3: Я предложу тем, кто нас смотрит и может оставить комментарий, поделиться своими соображениями, как бы, какие есть у них идеи о переосмыслении. У нас остается около минуты. Кирилл, я бы хотел, чтобы вы подвели итог. Ждете ли вы эскалации после этих праздников?
4: Я, если честно, думаю, что все пройдет достаточно спокойно, потому что до Красной площади ничего не долетит, либо туда не будет ничего послано. Это все элементы такой дипломатической войны, в том числе со стороны Киева, информационной войны. Ну, если действительно мы увидим, как там, не знаю, шпица Лукашенко разрывает на части на Красной площади завтра, ну, видимо, действительно, такая грандиозная потеря для союзного государства, она приведет к тому, что будет какой-то злодейский ответ. И я почти уверен, что даже вне зависимости от завтрашних событий, если российские власти не попытаются при помощи орешников снести центр Киева, то они будут совершать военные преступления в повседневном режиме, так же, как все предыдущие дни, недели, уже годы.
3: Спасибо большое вам, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов был с нами в прямом эфире. Мы разбирались, почему же государство ритуал важнее, чем комфорт людей, и задавались вопросами, как же переизобретать память. Пишите в комментариях. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью общественного деятеля, основательницы фонда Бориса Немцова за свободу Жанны Немцовой, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Брюссельский клиринговый дом «Евроклир» готов подать в суд на европейские инстанции, если Евросоюз решит изъять замороженные российские активы в том или ином виде для передачи их Украине. О намерении судиться в интервью газете «Le Monde» заявила генеральный директор «Евроклир» Валерий Урбен. 5 декабря уже в интервью бельгийскому телеканалу RTBF Урбен еще раз уточнила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Евроклир, заморожены активы России на сумму в 330 миллиардов долларов. Большая часть из них принадлежит российскому Центробанку, а также находящимся под санкциями российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. Согласно предварительным оценкам, 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы в западные ценные бумаги. Многие из этих россиян уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Глава фонда Бориса Немцова за свободу Жанна Немцова считает, что европейским властям следует разморозить эти активы частных инвесторов. Этому посвящен доклад проекта «Ideas for Russia» фонда Немцова. С Жанной Немцовой беседует журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
10: А вот если я правильно понял, вы в своем докладе впервые называете конкретное количество так называемых розничных частных инвесторов, активы которых сейчас заморожены. Можете вначале описать, о ком идет речь, о каком количестве людей?
11: Точных оценок ни у кого нет. Это связано с непрозрачностью, в первую очередь, наверное, российского регулятора. То есть я ссылаюсь на те официальные заявления, которые есть. И мне кажется, что это отражает реальность. Вот изначально на 2022 год были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. То есть они называли цифру 5 миллионов 100 тысяч человек. Сейчас, после того, как был реализован указ Путина, в рамках которого совершался обмен замороженными активами между резидентами и нерезидентами, то вот самая последняя цифра – это 3,5 миллиона человек, что, конечно, огромное количество людей. И речь идет, конечно, вы правильно совершенно сказали, в том числе о десятках, а может быть и о сотнях тысяч уехавших людей с замороженными активами. Это на самом деле поразительно. То есть я понимаю, почему столько людей вкладывалось в иностранные ценные бумаги, потому что я знаю российский контекст, но для любого европейского политика и чиновника это поразительно. Как так в России такое гигантское число инвесторов, которые вкладывались в акции Apple, Tesla, Alibaba, это самые популярные, наверное, ценные бумаги были в России. Но смотрите, почему наши цифры близки к правде? Потому что мы сравнили несколько массивов данных. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности, и вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. И речь идет преимущественно о физических лицах, то есть доля юридических лиц там ничтожная, меньше 1%.
10: Давайте тут обозначим. Вот как раз ссылаясь на данные этого брокера, о котором вы говорите, вы установили, что 82% людей, которые лишились доступа к активам, ну, то есть это акции, которые хранились, вероятно, в Евроклир тоже, большинство этих людей, 82%, хранили там до 100 тысяч рублей. То есть это чуть больше 1000 евро по нынешнему курсу. Более вот этой суммы, более 100 тысяч рублей заморожено в виде акций только у 17% российских частных инвесторов. Ну, собственно, от суммы более 3 миллионов рублей это вообще там процент с небольшим. То есть мы на основе этих цифр можем экстраполировать данные одного брокера в принципе на весь рынок?
11: Я считаю, да. Но есть еще доказательства. Ну, во-первых, 234 тысячи – это уже большая цифра. Я думаю, что доля рынка этого брокера от 7 до 10%, и мы можем смело это делать. Я немного хочу прояснить одну вещь. Мы постоянно говорим о Евроклире, Евроклире, Евроклире. Действительно, в Евроклире заморожена львиная доля активов, но есть еще и депозитарий в Люксембурге. Он называется «Clearstream». А он принадлежит Deutsche Börse, и там тоже заморожены активы на более чем 4 миллиарда евро, по некоторым данным, и, скорее всего, это тоже деньги преимущественно частных инвесторов. Это я просто хотела прояснить важную, на мой взгляд, информацию. Да, можно, конечно, экстраполировать, и есть еще одно доказательство, что речь идет о небольших инвесторах. Дело в том, что когда Путин подписал указ об обмене активы между резидентами и нерезидентами, то клиенты российской банковской системы могли предъявлять пакеты на сумму 100 тысяч рублей. Это нам говорит о том, что это самый распространенный объем средств. Но я бы обратила ваше внимание не только на эти сравнительно небольшие инвестиции, я бы говорила о том, что под удар попал российский средний класс. В довольно большом количестве. А мы понимаем, что среди российского среднего класса, ну, конечно, я не говорю о всей генеральной совокупности, есть большое количество людей, которые покинули Россию после 22 года, которые придерживаются прогрессивных взглядов. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. Причем никакого юридического обоснования включения такого огромного количества людей, подведения их под санкции, ну, не существует. Это косвенный ущерб, поэтому наш доклад так и называется – косвенный ущерб.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
10: Объясните вообще, как так вышло, что активы людей, которые в войне не участвуют, Почему они оказались в ситуации, когда они не могут управлять своими активами?
11: Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые подпали под эту меру, не находятся в санкционных списках западных стран. Как так получилось? А очень просто, потому что это то, что называется инфраструктурный риск, о котором никто не думал. Все считали, что покупать иностранные ценные бумаги – это абсолютно верная стратегия, не только с точки зрения диверсификации вложений, да, что снижает риск. Вам любой экономист расскажет о том, что нужно диверсифицировать свои вложения, нельзя вкладываться только в акции, облигации в своей стране. Это все понятно. То есть люди делали все по науке. Но произошло то, что под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры. Мы говорим не только о банках и о брокерах, но мы говорим еще о депозитарии, национальный расчетный депозитарий, и говорим еще о Санкт-Петербургской бирже, где приобретались акции американских компаний. А ситуация такая. Клиентами депозитариев не могут быть физические лица. То есть клиентами Евроклира и Клирстрим не могут быть физические лица. Всегда клиенты – юридические лица, профессиональные игроки финансовых рынков. Соответственно, когда были введены санкции против основных элементов финансовой инфраструктуры, то их счета в Евроклире и Клирстрим были заморожены. Счета НРД, счета там, отдельных брокеров, у кого был прямой мост с Евроклиром, например, у Альфа-банка. А Евроклир и Клирстрим, они на самом деле не видят конечных бенефициаров этих активов. Конечных бенефициаров видят только сами брокеры и банки. И вот вы упомянули интервью Валерии Урбен газете «Le Monde». А там, кроме ее интервью, которое посвящено как раз суверенным активам, она, так сказать, вступила в заочную дискуссию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который написал колонку Financial Times о том, что нужно использовать 140 миллиардов евро замороженных активов на поддержку Украины. В статье, которая стала врезкой в это интервью, она говорит о том, что да, действительно, у нас есть частные активы, мы их можем отделить от суверенных активов, но мы не знаем, кто конечные бенефициары, там это подсанкционные лица или не подсанкционные лица, поэтому мы взяли просто и все заморозили. Ну, это, на мой взгляд, несерьезное объяснение и уж точно юридически ничтожное обоснование для заморозки. Более того, я вам скажу, что есть некоторое регулирование, которое говорит о том, что центральные депозитарии, Евроклир и Клирстрим – это центральные депозитарии, должны отделять средства клиентов, профессиональных участников фондового рынка, и средства самих профессиональных участников фондового рынка. Почему? Потому что в случае банкротства, там, например, я не знаю, НРД или каких-то других игроков, средства клиентов защищены. И у них тоже, кстати, это отделено. Они видят, что принадлежит там непосредственно, во всяком случае, должно так быть, под санкционным банком, да, и другим организациям, а что принадлежит клиентам. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов. И это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. И я уверена, что многие брокеры и банки с удовольствием это сделают. А также я знаю, что некоторые это сделали еще несколько лет назад, предоставив эти данные Минфину Бельгии.
10: Давайте вот здесь чуть подробнее. Ну, собственно, мотив доклада в том, что стоило бы вернуть вот этим людям, которые особенно уехали из России, доступ к своим активам. Вы сейчас уже описали, собственно, некоторые способы, как можно установить, кому что принадлежит. Чуть детальнее. То есть люди могли бы сами подавать, не знаю, некие заявки на то, чтобы эти активы были разморожены. Вот чуть подробнее здесь.
11: Так, давайте сразу же скажем, что доклад не содержит никаких рекомендаций вообще. Рекомендации формулирую я, те или иные, то есть в том числе в общении с вами и с другими представителями средств массовой информации. Ну, давайте коротко. Есть процедура разблокировки активов, только эта процедура абсолютно не функциональна, она фактически не работает, но она существует. вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. И даже если у вас есть эти большие деньги, нет никаких сроков рассмотрения и нет никаких гарантий, что вы сможете получить доступ к своим средствам. Более того, есть еще ряд требований. Вы должны быть резидентом страны Евросоюза, и вы должны получить подтверждение от гаранта, это банк или адвокат, что вы не находитесь в санкционных списках. Для меня это очень странная мера, потому что все равно Минфины проводят свой собственный комплаенс. Вот вы можете очень долго ждать этой лицензии. По-моему, за все время было выдано, может быть, чуть больше 50 лицензий. Сейчас, в последнее время, читаю у бельгийских адвокатов, что волна отказов. Дальше что? Нет никакого механизма оспорить это, нет судебной процедуры. То есть мы находимся в парадоксальной совершенно ситуации, когда у подсанкционных лиц есть намного больше возможностей оспаривать санкции, чем у лиц, которые не находятся в санкционных списках, но де-факто находятся под санкциями, потому что их активы заморожены. То есть нет прописанной юридической процедуры, и фактически ничего сделать нельзя. И я хотела бы этот кейс актив, ну, поставить в более широкий контекст. Это нарушение права собственности, это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, и это нарушение одновременно права на справедливое судебное разбирательство. То есть не надо это воспринимать вот как какой-то изолированный кейс. Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе, и это может касаться вообще-то и других людей. И это уже сейчас касается, как я сказала ранее, не только граждан России. Я знаю два кейса, когда у граждан Украины заморожены активы. Мы нашли довольно большую группу граждан Казахстана, у которых заморожены активы и так далее. Это серьезная проблема, не надо ее вот так вот узко воспринимать. Я считаю, что так как механизм лицензирования существует, а значит, существует механизм установления того, что кому принадлежит, то есть это не бином Ньютона, да, узнать, то значит, надо просто сделать этот механизм доступным, когда люди могут самостоятельно заявлять о том, что те или иные активы принадлежат им, и все. И инвентаризация – это первый обязательный шаг к разрешению этой проблемы. Вот Валерия Орбен сказала, мы не знаем. Так узнайте. Это сделать непросто, но возможно. Не просто потому, что большое количество людей, да, требуются некоторые мощности. Но государство на то и государство, что у него есть институциональные возможности для разрешения таких проблем. Дальше, когда вы поняли, кому что принадлежит, я считаю, что люди, которые находятся за пределами России, не находятся под санкциями, должны получить возможность разморозить свои активы. Почему нет? Люди, которые находятся в России в связи с санкционным режимом, конечно, они не получат доступа к своим средствам, потому что под санкциями находятся элементы финансовой инфраструктуры. Они захотят уехать, они могут тоже получить такую возможность, если они находятся под санкциями. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это очень болезненная тема для Украины, и поэтому я в своих предложениях Евросоюза говорю о том, что ну, вы можете вводить какую-то разумную комиссию для тех, кто подает на лицензию. Если вы даете лицензию, вы можете взимать комиссию. На мой взгляд, это может быть цифра до 10%. Вы можете использовать эти деньги как там на то, чтобы покрывать дополнительные административные расходы, так и для того, чтобы поддерживать Украину. И это разумно.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
10: Есть ли какая-то оценка того, сколько, какое количество людей из числа вот этих частных розничных инвесторов уехали из страны?
11: Нет, не могу вам сказать. Дело в том, что мы проводили наш собственный опрос. Это было онлайн-анкетирование, анонимное. Но мы получили 1000 анкет, и после очистки осталось 851 анкета. Я сразу же хочу сказать, что это не совсем репрезентативно, но вот в нашей небольшой выборке больше 40% людей живут за рубежом. Ну, я не могу распространить это на генеральную совокупность. Так, благодаря этому анализу, и так в целом, благодаря тому, что я занимаюсь этой темой, и люди готовы мне рассказать, что у них заморожены активы, я много людей знаю среди уехавших, у кого заморожены активы. Это было очень массово. Действительно, было связано с несколькими вещами, с тем, что в России очень сильно был развит финтех, то есть акции можно было купить в два клика в том же приложении, где вы делали переводы. Была довольно агрессивная рекламная кампания ряда крупнейших брокеров, которые убеждали людей в том, что надо диверсифицировать портфели, надо инвестировать в иностранные ценные бумаги, это надежнее, потому что тут верховенство закона, потому что компании прозрачные, потому что тут нет инсайдерской торговли и все прочее. Это правда. Вот. И второе, ну, кризис российской пенсионной системы. В России же никто не верит, на самом деле, государству. И не доверяли свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. И тогда, в 2015 году, правительство представило инструмент, ввело инструмент, который позволял людям самостоятельно инвестировать в ценные бумаги с целью накоплений и при этом сохранить контроль над своими инвестициями. Это называется индивидуальные инвестиционные счета. Их очень много было открыто, они давали налоговые преференции. И мне кажется, что именно благодаря ИИС мы видим, что вот проблема стала такой массовой, потому что мне некоторые рассказывали, что они фактически, эти ИИС, открывались в добровольно-принудительном порядке банками, с которыми у компаний, где люди работали, были зарплатные схемы. Из-за этого вот эта вот гигантская цифра и возникла. Ну, это мое предположение, я думаю, что вполне обоснованно. Так нет, не можем сказать, надо делать еще более большое исследование. Но мы не можем в России ни с одной сейчас социологической группой провести исследование, чтобы более точную цифру вам дать. Таких людей, ну, десятки тысяч есть, может, сотни тысяч, не знаю.
10: Действительно интересно, вот вы говорите про российский финтех. Я со своей стороны могу только вот это все подтвердить, потому что действительно в российских банковских приложениях инвестиционные продукты постоянно рекламировались, не знаю, в том же Тинькофф банке, в Альфа-банке, и ты буквально, это то, что называется, в два клика можешь там купить акции, и это все было...
11: Мог.
10: Требовало никакого особенного образования.
11: Действительно, Тинькофф был, наверное, номером один. И номер два – это Альфа-банк. Да, сейчас уже, конечно, иностранные ценные бумаги купить невозможно. Вот, помимо этого, было огромное количество разных образовательных курсов, которые тоже предлагались брокерами. И люди активно это посещали, эти занятия. Был гигантский к этому интерес в России. И действительно, нет понимания в Европе, потому что в Европе нет такого большого количества инвесторов иностранные ценные бумаги. Во-первых, люди доверяют своим пенсионным системам. А во-вторых, мне кажется, тут намного ниже толерантность к риску. Скажем так, в Америке много частных инвесторов, в Европе нет. И я еще одну хочу мысль сказать. Вот тоже задавали мне вопрос по поводу нерезидентов, что нерезидентов тоже заморожены активы в России. Это правда. Но это не совсем относится к разряду социальных проблем, потому что в российские ценные бумаги инвестировали преимущественно институциональные игроки, скажем, большие крупные фонды глобальные, у которых есть там мандат инвестиционный, что надо диверсифицировать портфель, и вот у нас там будет 1% от нашего портфеля там, Сбербанк и Газпром. То есть пострадали преимущественно институциональные игроки, а не какие-то частные инвесторы, которые там пытались накопить на пенсию, на большие покупки и так далее.
10: Ну вот, если говорить о, опять же, активах розничных инвесторов, эти ваши рекомендации, вы пытались как-то донести в каком-то виде до кого-то, не знаю, в Еврокомиссии, в ЕС, это для вас или фонда Бориса Немцова возможно?
11: Нет, ничего невозможного для фонда Бориса Немцова. Я каждый день этим занимаюсь. Я понимаю, что когда я разговариваю с русскоязычными СМИ, вряд ли в Еврокомиссии вот вас, Алексей, смотрят, там с утра включили телевизор и смотрят вашу программу. Но я каждый день занимаюсь тем, что разговариваю с журналистами, выступаю там, где возможно, и пытаюсь донести свои идеи. Конечно, с точки зрения эффективности важнее публикации в западных СМИ. Вот одна такая публикация в «Le Monde» появилась. Я очень этим довольна. 15 декабря планируется конференция в Европарламенте в Люксембурге. Это важно, потому что в Люксембурге есть еще один депозитарий «Clearstream», как я вам сказала. Я буду изо всех сил пытаться донести свои идеи, в том числе и за счет там двусторонних каких-то встреч. Я их проводила, в принципе, до публикации доклада. Однако я поняла, что без доклада невозможно, потому что люди просто не могли представить себе, что то, что я говорю, это правда. Не знаю, в силу каких причин. Поэтому пришлось написать доклад. И я занимаюсь этой работой, это адвокационная работа, более-менее в ежедневном режиме. И хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. И верю в то, что это вот как раз в этом случае возможно.
10: Ну, то есть это все сведется, наверное, в том числе каким-то письмом, да, вот в эти институции или нет?
11: Ну, лучше письма, чем колонка Financial Times не существует. Такой ответ будет.
10: У меня к вам один вопрос здесь остается. Предложение разблокировать активы хоть и уехавших, но россиян в момент, когда Россия продолжает войну, ракетный удар по Украине, это вот для граждан Украины выглядит совсем не так, как для антивоенных россиян. Я хотел спросить, что могли бы вы им ответить, и вы вот с этой работой не боитесь осуждения?
11: Я ничего не боюсь. Это во-первых. Если бы я чего-то боялась, я бы этим не занималась. Я уже вам сказала, что это взрывоопасная тема. Давайте говорить не разблокировать активы россиян, а разблокировать активы неподсанкционных лиц, клиентов российской финансовой системы. Я еще вам раз хочу подчеркнуть. Там не только россияне. Там есть граждане Украины, там есть граждане Казахстана. Я уверена, что там есть граждане США, Канады, ну, наверное, бывшие граждане России, люди с двойным гражданством, люди, которые десятки лет живут за рубежом и так далее. Мне ответить есть вот что. Вот видите, как Валерия Урбен против конфискации суверенных активов, она угрожает исками. То, что я предлагаю, вот я же говорила про возможность введения комиссии, это компромиссный вариант. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно, никогда частные активы не будут конфискованы, потому что это противоречит конвенции европейской о правах человека, защите частной собственности. То, что я предлагаю, мне кажется, это компромиссный вариант, где все победители. Эта идея с комиссией, которая там, наверное, не всем далеко нравится, в том числе и инвесторам, позволяет, если Еврокомиссия согласится на этот механизм, она позволяет часть средств направлять на поддержку Украины. Это мощный акт солидарности тех людей, у которых заморожены активы, с украинским народом.

Жанна Немцова, общественный деятель и основательница фонда Бориса Немцова за свободу, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывала о докладе проекта «Ideas for Russia», посвященному активам российских инвесторов, которые были заморожены в связи с введением санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир.

0: внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем?
1: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
2: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
3: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
4: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Русские вопросы». Еще раз о декабристах. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 22 января 1993 года.

0: «Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Наша тема сегодня «Еще раз о декабристах».

самая настоятельная русская тема сейчас – необратимы ли перемены, произошедшие в стране? Можно ли повернуть вспять процесс, начавшийся в 1985 году? Замечено, что на этот вопрос отвечают в соответствии с собственными пожеланиями, меньше всего считаясь с объективной обстановкой. Дело в том, что эта самая объективная обстановка – вещь как бы несуществующая, ее никогда нет в наличии, здесь и сейчас. В настоящем времени, в сиюминутном протекании бытия, не бывает вообще объектов, как чего-то ставшего. Здесь можно говорить только о становящемся. Это довольно понятная философия, такие вещи надо знать каждому. Бытие объективируется, уходя в прошлое, попросту говоря, умирая. Объективно смерть. Вот почему и говорят наиболее изысканные философы, начиная с Платона, что материя – это начало небытия, именно потому что материя и ее законы предельно объективны. И мы в наших оценках никак не можем руководствоваться объективной истиной или приблизиться к ней. Критерий истины в данном случае и есть наше желание. Истина проективна, она есть продукт воли, а не сознания. Истина – это деяние. Это отнюдь не марксизм, скорее прагматизм и немножко Ницше. Но можно, исходя из сказанного, кое-что понять в современной ситуации и оценить ее тенденции, наблюдая за тем, как объективируются, то есть уходят в прошлое, некоторые положения, симпатии, установки, которые вчера еще были живой истиной, живым делом людей, причем не худших из людей. Трудно говорить о процессе в целом, но некоторые элементы прошлой русской жизни уже окончательно, кажется, принадлежат этому прошлому. Глядя на них, и видишь, как многое и необратимо уже изменилось. Взглянем на журналы. Прочтите «Вещь Астафьева», напечатанную рядом с Петрушевской, «Забубенная головушка» и «Время ночь». И вы без обмана увидите, где прошлое, а где настоящее. Или рассказ Евгения Носова «Красные, желтые, зеленые» в журнале «Знамя». Никакой особенной сверхпрозы рядом с ним нет, но на фоне всего напечатанного в журнале в октябре 1992 года

0: года, это уже, я бы сказал, анахронизм. А ведь Астафьев и Евгений Носов совсем неплохие писатели, они только устаревшие писатели, вчерашнему дню принадлежащие. То же самое можно сказать не только о художниках слова, сегодняшних и вчерашних, но и об интеллигенции русской вообще. Совершенно четко обозначилось одно обстоятельство. Она исчезает, утрачивая резон своего существования. Я не хочу оценивать это происшествие, но не сказать о нем в констатирующем тоне нельзя. Резон ее существования был интеллектуальное превосходство, умственное водительство, статус носителя передовых взглядов. И вот оказалось, что эти передовые взгляды в обстановке конфронтации, скрытой или явной, с коммунизмом, были всего лишь разогретым блюдом, консервами из некоего неприкосновенного запаса, собранного еще в прошлом веке. Это была система умственных фетишей и фикций, противопоставленных другой системе идеологических фикций. Когда мир фикций обрушился как таковой, оказалось, что никакие не нужны. И это вызывает у интеллигентов панику, во всяком случае глубокое уныние. Выразительным примером такого мироощущения может служить недавнее интервью Владимира Лакшина, бывшего новомирца при Твардовском, а ныне главного редактора журнала «Иностранная литература», данное им еженедельнику «Мегаполис Экспресс» и напечатанное в номере 50-м этого издания. Сначала часть констатирующая, где Владимир Лакшин описывает сложившуюся обстановку.
1: До сих пор интеллигенты видели свою задачу в борьбе с тоталитаризмом, в его отрицании и неспровержении, и были уверены, что придут к какой-то высшей справедливости, новому состоянию души, когда возникнут другие отношения в обществе. И когда мы эти оковы сбросили, появилась возможность обратиться не к узкому, солидарному с тобой кружку, а к огромному миру, то выяснилось, что серьезных духовных ценностей у части интеллигентов нет. Они испарились. Как ни странно, но 15-25 лет назад я встречал интеллигентных людей больше, чем теперь. Дошло до того, что у нас слово «интеллигент» некоторые начинают употреблять как ругательство.
0: Тут не могу не вспомнить одну сцену из автобиографической книги Солженицына «Бодался теленок с дубом». Солженицын в «Новом мире» спрашивает у Лакшина: «Владимир Яковлевич, вы читали сборник «Вехи»? Если не читали, то прочтите, это нужно». А Лакшин отвечает отчужденно: «Мне это сейчас не нужно». Конечно, это была ошибка со стороны Лакшина – не прочитать такую книгу. Глядишь, и сейчас не столь бы убивался по поводу очередного краха интеллигенции. В вышеприведенных словах Лакшина есть одно совершенно замечательное – «какой-то». Скинем, мол, коммунизм и придем к какой-то высшей справедливости. Хороша программа, ничего не скажешь. А потом Лакшин жалуется, что у части интеллигенции не оказалось серьезных духовных ценностей. Их и не было изначально, и не у части, а у всей. Было какое-то что-то, некие благородные чувства. Повторяю, если бы Лакшин вовремя прочел сборник «Вехи», он бы к нынешней ситуации был готов. «Вехи» объяснили, что интеллигенция в русском смысле, как некое общественное чувствилище, реагирующее на неблагополучие в стране, и не может по определению стать позитивным, строительным фактором национальной жизни. Вот почему она так провалилась в феврале 1917 года. А сейчас считается, что ошибкой демократов было недостаточно энергичное вхождение в ближний круг Ельцина в августе. А может быть, это в конечном счете во благо, кто знает. Гайдар, во всяком случае, не интеллигент в традиционном смысле, он экономист, спец. А напомню вошедшие в моду слова Герцена: «Мы не врачи, мы боль». А сейчас нужны именно врачи, то есть специалисты. Обидно, конечно, оказаться не у дела, когда ты дело и подготовил. Но это в некотором роде естественно. Модель здесь – отношение родителей и детей. Родители должны радоваться, когда дети научились обходиться без них. С другой стороны, и самой русской интеллигенции была свойственна некая, так сказать, инфантильность. Вехи и это обстоятельство отметили, но не прямо, а косвенно, когда речь шла о том, что интеллигенция не имеет вкуса к профессиональной работе. Такую работу ей заменяло в основном то, что раньше, до революции, называли общими вопросами миросозерцания. Выработка каковых считалась главным и едва ли не единственным делом. А что это за общие вопросы были? Да те самые клише, фетиши и фикции, вроде того, что народ угнетен и несчастен, самодержавие прогнило, а буржуазия, разлагаясь, танцует фокстрот. Среди этих клише было и представление о декабристах как первенцах свободы, рыцарях без страха и упрека. Оно и по сейчас живо. Владимир Лакшин в своем интервью «Мегаполис Экспресс» отдал ему дань, в очередной раз противопоставив этих рыцарей нравственности нынешним рыцарям наживы. Вот что он сказал о декабристах.
1: Простейший пример – декабристы, которых нынче у нас многие топчут. Кто были декабристы? Люди, у которых в нашем понимании было все – земля, крепостные, прекрасные дома, деньги, красавицы-жены и вообще бездна удовольствий. Зачем же они пошли на площадь? Кроме нравственного порыва, они были вдохновлены идеей, что не должен один человек строить свое счастье на несчастье, на унижении, на страдании, труде другого. Эта идея очень могущественна, и никакие рыцари нового накопления не погубят эту идею в человеке. Это невозможно. Чего же требовали декабристы? Они хотели освободить крестьян, на которых основывалось все их счастье, благополучие и удовольствие. Это неслыханно. Эти люди вышли против своих сословных интересов, и они были в сознании просвещенного общества настоящими интеллигентами.
0: Даже обидно читать такое. Обидно за Владимира Яковлевича Лакшина, человека серьезного и почтенного. А еще обиднее за Россию, за то, что ее лучшие, благороднейшие люди из века в век жуют всю ту же жвачку. Ей-богу, это хуже чуингама. При том, что пресловутая резина хоть дыхание освежает, а здесь такая затхлость, такой уж вот поистине застой. Интеллигентское сознание живет клишированными образами, набором стереотипов, и этим оно близко большевистскому агитпропу. Собственно, оно его и породило. Еще раз повторю, под интеллигенцией, в соответствии с веховскими подходами, я тут имею в виду не культурную элиту страны, а радикальных прогрессистов с их убогой мифологией, лишенной даже поэтического достоинства народных сказок. Эта непроходимая унылая серость норовит покрыть собой все пространство русской истории, погасить все ее живые краски. Поди вот объясни такому прогрессисту, что декабристы куда ближе к людям типа Григория Орлова или Потемкина, чем к Чернышевскому или каким-нибудь Чешихину-Витринскому, Львову-Рогачевскому и Книжнику-Ветрову. Декабристы – поросль буйных гвардейцев века Екатерины, тронутая новейшим образованием и мотивировавшая древние боярские замашки модными либералистскими теориями. Приведу очень простенький пример, помогающий отчасти прорваться сквозь эти невыносимые, в зубах навязшие клише какой-то ощутимой правде о прошлом. У Пушкина есть запись о встрече с критиком Надеждиным из семинаристов, предшественником всех этих чернышевских добролюбовых. Пушкин писал: «Надеждин очень прост. Он, например, поднял платок, оброненный мною». Зачем Лакшину поднимать платки за этими аристократами и уподобляться Надеждину, выступавшему иногда под псевдонимом Никодим Недоумка? Но я понимаю, Пушкин, конечно, за ним и убрать не стыдно. Но зачем объявлять другом народа какого-нибудь князя Болконского? Он ведь даже стихов не писал, это о нем писали. «Дедушка», поэма Некрасова. Есть такое понятие «гордость плебея». Интеллигенты даже это забыли, а это как раз то, что можно было бы взять у чернышевских добролюбовых, эстетики не жаловавших. Вот в том-то и дело, новейший советский уже интеллигент, он стал эстетиком, и ему кажется, что тем самым он преодолел односторонность прежнего интеллигентского типа. Но вся разница в том, что к старым мифам прибавились новые. Горизонт еще больше затуманился. И декабристов сейчас интеллигент видит не только по Герцену, но и по стихам Мандельштама. Спору нет. В типе декабриста, бунтующего аристократа, есть красота. Но она не имеет ничего общего с плоским гуманитарным мифом, в который превращены декабристы. У Аполлона Григорьева есть в одной статье рассуждение о кротком и хищном типах в русской литературе. Декабрист, конечно же, относится к хищному типу. А из него делают кроткий, забывая даже об основополагающем факте бунта. Гуманитарный человек, пекущийся о благе ближних, бунтовать не будет. Вот в чем дело. Он будет ходить в канцелярию и сочинять теорию малых дел. и в самом деле полезную теорию. В новом мире не бунтовали и правильно делали. Когда же один из новомирских авторов взбунтовался, и красиво взбунтовался, устроив шум на весь мир, Лакшину, помнится, этот бунт не понравился. Зачем же он восхищается декабристами? И тут я хочу вернуться к проблеме объективации, о которой уже шла речь в начале. Объективация, как объяснил Амбердяев, лишает явления жизни и свободы, превращает его в предмет, в вещь, овеществляет ее, или, как говорил Маркс, отчуждает. Объективация и отчуждение – это одно и то же. Так вот, культ так называемых великих людей и благородных героев – один из случаев объективации. Это заковывание человека в бронзу, напяливание маски на него, желание, чтобы маска, нами примысленный образ, совпадала с живым лицом, подменяла лицо. Экзистенциалисты, в том числе тот же Бердяев, говорят, что человек свободен, и именно потому не совпадает с самим собой. Он всегда может измениться, пойти наперекор ожиданиям, то есть сорвать с себя маску, изменить принятые роли. Любая маска, так сказать, это посмертная маска. Пока человек жив, жди от него, что он выкинет какое-нибудь коленце, или, как говорил Пушкин на своей Татьяне, «отчудит штуку». И это ведь относится не только к великому человеку, но и к любому. К Башмачкину, Акакию Акакевичу тоже относится, который начал срывать шинели с генералов. Это, говорят, только для камердинеров не бывает героев. Не согласен. Героев нет, но как маски и статуи. Героизм и величие человека не в позе его застылой на пьедестале, а в способности меняться, быть живым. Живое не величественно, но оно много интереснее, чем бронза и сталь, из каковой, говорят, были выкованы декабристы. Вот и давайте посмотрим на декабристов вне мифа, вне объективаций, как на живых людей и живое движение.

Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. Вы слушаете историко-культурную программу «Русские вопросы», сегодняшний выпуск которой посвящен теме о декабристах.

0: сегодняшняя тема которой посвящена декабристам. Вспомним, какие заслуги находит у декабристов Владимир Лакшин, воспроизводя в очередной раз расхожие либеральные клише, трактующие декабристов как народолюбцев. Во-первых, у них был нравственный порыв человеколюбия. Во-вторых, они хотели освободить крестьян, на которых зиждилось все их собственное барское благополучие. Люди эти, резюмирует Лакшин, пошли против собственных сословных интересов. Это неслыханно, добавляет он с эмфазой. Это действительно неслыханно, потому что ничего этого на самом деле не было. Декабристы отнюдь не были народолюбцами, и собственных сословных интересов они отнюдь не предавали. Интересы, как объяснили нам недавно, куда важнее идеалов. И если это в конце концов понял перестроечник Нуйкин, еще в 60-е годы писавший в журнале «Юность», что при коммунизме несчастливых людей будут судить, то почему мы отказываем в таком понимании декабристам, людям все-таки образованным? Правильно, декабристы хотели освободить крестьян. Вопрос только как? Ответ на него известен – без земли. Пресловутое крепостное право совсем не было таким уж беспечным раем для дворян-помещиков, как это нам представляется. Помещик был ответственен за крепостных. Он, например, должен был их кормить в голодные годы. Существовала система так называемой «вотчины полиции», созданная еще при Анне Иоанновне. Полиция в данном случае означает просто «управление». Помещик был местным администратором, судьей, спонсором, говоря по-тебешнему. И мужики были ему страшной обузой. Это не просто декабристы порывались уничтожить крепостное право. Этого хотели все помещики, дворянство как класс. Помещики хотели избавиться от мужиков, от обязанностей повощенной полиции, но сохранить землю, на которой эти самые мужики будут работать уже как простые батраки. А правительство, а царское самодержавие этим желанием и планом препятствовало. Оно не освобождению крестьян противилось, а окончательному освобождению дворян, становящихся в случае успеха описанных планов совсем уж независимой социальной силой. Мужики на руках связывали дворянство, и самодержавие сидело на троне, используя этот антагонизм, ловко на нем играя. Вот простейшая схема тогдашних общественно-политических отношений, начисто забытая, да никогда, похоже, и не присутствовавшая в сознании интеллигентских мифотворцев. Если это непонятно декабристолюбу Лакшину, обратимся к источникам. Берем записки декабриста Якушкина.
1: Благомыслящие люди, или, как называли их, либералы того времени, более всего желали уничтожения крепостного состояния. И при европейском своем воззрении на этот предмет были уверены, что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, хотя и не имеет никакой собственности. Ужасное положение пролетариев в Европе тогда еще не развилось в таком огромном размере, как теперь, и поэтому возникшие вопросы по этому предмету уже впоследствии тогда не тревожили даже самых образованных и благомыслящих людей.
0: Декабрист прикидывается наивным мечтателем, а мы должны ему верить. Благомыслящие люди, видите ли, не понимали, что человек, лишенный имущества, никак не может быть свободным. Нужно учитывать, когда это писалось, а как раз ко времени освобождения крестьян, когда декабристов помиловали и отпустили из Сибири. Русское общество готовилось к крестьянской реформе, разговоры только об этом и шли, и все знали, что освобождение крестьян будет с землей. Естественно, декабристам не хотелось прослыть ретроградами и настаивать на своих прежних убеждениях. Вот они и оправдывались задним числом. Для правильного суждения о декабристах, вообще о тогдашней русской обстановке, полезно вспомнить такой, например, факт. Декабрист Никита Муравьев, как известно, составил проект Конституции в двух вариантах. В первом освобождение крестьян от крепостной зависимости предполагалось вообще без земли. Во втором варианте предусматривался земельный надел в размере 2/10 на двор. Между тем, примерно в это же время крестьянским вопросом серьезно занялось правительство. Было предложено несколько проектов крестьянской реформы. Один из них представил, между прочим, Аракчеев, тот самый фрунтовый солдат. Так вот, по его проекту освобождаемые крестьяне наделялись землей из расчета 2/10 на душу, а не на двор, как предлагали декабристские народолюбцы. Можно припомнить еще один сюжет, связанный с декабристами. Деятельность Грибоедова, человека близкого к декабристам. В бытность свою на Кавказе он выработал очень любопытный проект, изложив его в так называемой «Записке об учреждении российской закавказской компании». Подспудная мысль проекта – создать некую автономию, независимую от петербургского правительства. Это недвусмысленное свидетельство психологии аристократического сепаратизма, декабристской, между прочим, психологии. Этот документ сохранился. Сохранился и другой, некие примечания к этой записке, характеризующие проект как «плантаторский». Грибоедов, в частности, предлагал заселять земли, отходящие по проекту компании, освобожденными крепостными, с тем, чтобы они работали на этих землях 50 лет, то есть пожизненно, в гиблых малярийных местах. Примечания к проекту, все эти интересные детали тщательно выделяют, анализируют и оценивают. И оценка чрезвычайно резкая. Долгие годы считалось, что автором этих примечаний был декабрист полковник Бурцев, служивший в Кавказской армии Паскевича. Это представление отразилось и в романе Юрия Танянова «Смерть Вазир Мухтара» в яркой сцене спора Бурцева с Грибоедовым. Танянов заставил Бурцева цитировать эти примечания. А потом оказалось, что примечание написал деятель Кавказской правительственной администрации генерал Жуковский. Вот повод для размышлений, для переоценки некоторых застарелых клише. Что такое хорошо и что такое плохо? Получается, что декабристы и люди к ним всячески близкие хуже царских генералов. Конечно, не все декабристы были такими однозначными боярами, носителями аристократических привилегий и претензий. Очень выделяется из них Пестель, этот социалист до социализма, как называл его Герцен. Но Пестель-то как раз и был самым опасным из этой компании. Это явный Ленин, или, если придерживаться тогдашних терминов, якобинец Монтаньяр. Был среди декабристов и демократический плебс, например, так называемое «Общество Соединенных Славян». Декабристская верхушка держала их, думая им припоручить грязную работу цареубийства. Нельзя, наконец, отрицать и того, что имели среди них действительно искренние идеалисты. Ярчайший пример – Николай Иванович Тургенев. Вот что писал Тургенев в своей книге «Россия и русские» об адмирале Мордвинове, правительственном деятеле во времена Александра и Николая I.
1: Он хотел политической свободы, с высшей палатой. Он восставал с благородным и горячим самоотвержением против всякого произвола. Я же сочувствовал неограниченной власти, защищая необходимость ее для освобождения страны от чудовищной эксплуатации человека человеком. Несмотря на то, я уверен, что он никогда не отказался бы способствовать освобождению крестьян, если бы правительство решительно того пожелало. Иногда же, с обыкновенную своей мягкостью и добротою, он подсмеивался над моим рвением в пользу крестьян. «В ваших глазах, — говорил он мне, — все рабы святые, а их владетели — тираны». «Почти так», — отвечал я ему серьезно.
0: Источники нужно читать, господа. Сразу ясно, кто есть кто и что почем. Адмирал Мордвинов был человек, близкий декабристам, они считали его своим, он и был свой. Он, например, единственный из членов комиссии, судивший декабристов, отказался подписать смертный приговор пятерым из них. Мордвинов, повторяю, человек декабристской складки, так он всеми и воспринимался. И в чем же его декабризм выражается, судя по приведенным словам Николая Тургенева? Да все в тех же идеях политической независимости аристократии. Отсюда высшая палата, то есть выборный сенат, ограничивающий власть царя, расхожие мысли декабристов. И очень прохладное отношение к освобождению крестьян. Готов идти на это, если правительство пожелает. Обратим внимание, кстати, на своеобразное употребление знакомых издавна терминов «освобождение сверху и снизу». Сверху это есть аристократическая конституция, куда больше интересующая декабристов, чем освобождение крестьян, то есть низов. А о низах думало правительство, то самое царское, самодержавное. В чем сегодняшняя актуальность темы о декабристах? Уж наверняка не в том, что они были, согласно Лакшину, образцово-показательными русскими интеллигентами. Декабристский сюжет очень и очень напоминает нынешнюю ситуацию, сложившуюся вокруг экономической реформы. Правительство Ельцина-Гайдара вело политику адмирала Мордвинова. Политическая свобода уже не только для аристократии, но и для всех. И отказ от системы государственного экономического патернализма, то есть от социалистических гарантий, от социальной защищенности, как сейчас говорят, которую в старой, еще дореформенной России обеспечивало крепостное право с его системой вотчинной полиции. Самодержавие никак не могло решиться на то, чтобы разрушить патерналистскую экономическую систему и, даже освободив крестьян с землей, сохранило при этом общину. Экономическая свобода, как выяснилось, и тогда, и сейчас куда страшнее и опаснее свободы политической и для власти, и для подданных. Она не страшна была только декабристам, как известно, отважным людям. И параллель им сегодняшняя, если уж на то пошло, те самые совбуры, которые тусуются на московских биржах. Так что декабристы были не только рыцарями без страха и упрека, или, как говорил Герцен, рыцарями, выкованными из одного куска стали, но еще и рыцарями первоначального накопления. Такова трезвая историческая правда, куда более интересная, чем прекраснодушные интеллигентские мифы.

На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русские вопросы». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
10: Золотой запас свободы. Россия сегодня. Судьба накоплений советских граждан. Подготовили передачу Владимир Тольц, Елена Вишневская и Илья Дадашидзе. Эфир 25 января 1994 года.
11: Россия сегодня. У микрофона в Мюнхене Владимир Тольц. Храните деньги в сберегательной кассе. Во времена советской власти этот призыв украшал здания так же часто, как лозунги «Народ и партия едины» и «Слава КПСС». Теперь в России другие партии, а вместо сберкасс – Сбербанк, вкупе с другими банками. Учесть же граждан, что хранили деньги по рецепту, красовавшемуся на крышах, куда более незавидно, чем тех, кто в прошлом пел осанну авангарду пролетариата. Ведь если члены партии Ильича и потерпели моральный урон, то в большинстве своем утерлись и перестроились. Потери же вкладчиков сберегательного банка невосполнимее и конкретнее. Об этих потерях, выразимых на языке цифр, и пойдет речь в нашей сегодняшней передаче, подготовленной в Москве Еленой Вишневской и Ильей Дадашидзе.
12: Обиду на сберегательный банк России, правопреемника Сбербанка Советского Союза, сегодня затаили более 70 миллионов клиентов. В дореформенных деньгах сумма, доверенная ими этому банковскому учреждению, составляла около 300 миллиардов рублей. Сегодня, по официальной статистике, эти средства, если учесть инфляцию, составили бы 40 триллионов. Россияне не только копили деньги на счетах в течение долгих лет жизни. Многие из них приобрели государственные ценные бумаги, сберегательные сертификаты выпуска 88 года и казначейские обязательства, появившиеся в 90 году. В момент либерализации цен те средства, которые не были срочно вложены, скажем, в кооперативное жилье, загородные дома или автомобиль, невероятно быстро обесценились, растаяли, словно мартовский снег.
13: По мнению известного в России экономиста, профессора, доктора наук Ларисы Пияшевой, действительно, во времена, предшествующие свободным ценам, был излишек средств, находящихся у населения. Страна жила в условиях дефицита, когда у многих были деньги, но не было товара, в которых можно было бы вложить. Стоял даже вопрос о том, чтобы произвести конфискационную денежную реформу, то есть выпустить новые банкноты и обменять средства населения. Тогдашний министр финансов Валентин Павлов твердо обещал, что реформы не будет, вспоминает Лариса Пияшева.
3: Настал 91 год, январь, когда были выпущены цены. Вот этой мерой все деньги, которые были накоплены на счетах у людей, были просто конфискованы. Это была именно та самая конфискационная денежная реформа, но только без обмена. Было это сделано умышленно либо нет? Я уверена, что умышленно, то есть, что здесь был расчет, и было ясно, что эти сбережения надо просто убрать. И действительно, эти деньги не были обеспечены товарами, мы жили в условиях дефицита, и поэтому они как бы были лишними. Но как бы были лишними? Они лишними были только потому, что в открытой свободной продаже у нас никогда не было средств производства, сырья, материалов, оборудования, крупного рогатого скота, фуража, всего того, что нужно людям для производства. То есть никакие инвестиционные товары в продаже не были. Вот эти деньги были изъяты косвенно, не напрямую изъяли, а просто методом дифференцированного выпускания цен только на отдельные виды товаров, при том, что все инвестиционные товары остались в прежних ценах тогда. То есть их на открытый рынок не выпустили, и приватизацию они не начали.
11: Как я понимаю, профессора Пияшеву, если перевести то, что она сказала, с высокоученого языка экономистов на наш обиходный, деньги у населения прямо отобраны не были. Народ вынужден был их потратить сам, поскольку повседневная жизнь, продукты, вещи каждодневного обихода сильно подорожали. Елена Вишневская, вы хотите что-то уточнить?
12: Хотелось бы напомнить, что правительство поспешно отпустило цены в результате настойчивых рекомендаций Международного валютного фонда, специалисты которого взялись помочь России плавно войти в рынок. Теперь государство расплачивается за свою поспешность. С 1 февраля Сбербанк начинает индексировать вклады населения в троекратном размере. Для этого правительству приходится продавать за рубежом ценности из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. Буквально на днях их реализовано на сумму 400 миллиардов рублей. Ценные же бумаги государства, не имея финансов для поддержания их ценности на должном уровне, вынуждены выкупать досрочно. Сертификаты 1988 года до 1 марта этого года, казначейские обязательства выпуска 1990 года принимаются Сбербанком до 1 января следующего года. Бумаги выкупаются по номиналу с 30% дивидендом.
11: Ну так это же замечательно, коли государство компенсирует пострадавших от его экономической политики вкладчиков. Однако отнюдь не все столь оптимистичны относительно намеченной индексации. Илья Дадашидзе, пожалуйста.
13: Казалось бы, сегодня государство идет на жертвы ради своих граждан. Сбербанк приступил к троекратной индексации счетов, которые были в банке на 1 января 1992 года в 3 раза. Однако, едва ли это сможет удовлетворить тех, кто летом прошлого года успел организоваться в Общество защиты интересов вкладчиков и держателей ценных бумаг Сбербанка России. Общество, судя по заявлениям его представителей, настроено весьма решительно и готово идти, что называется, до конца. По мнению Ларисы Пияшевой,
3: создание вот этого общества, которое заявило, что нужно индексировать сбережения и нужно людям вернуть конфискованное, с моей точки зрения, это был правильный совершенно гражданский акт людей, которые поставили вопрос о том, что можно проводить реформы, можно заниматься чем угодно, но грабить население нельзя. Это был грабеж населения в прямом смысле этого слова.
14: Обманывать нам стало высоки.
13: О необходимости компенсировать вкладчикам возможность приобрести на накопленные средства не только подорожавшую колбасу, но и, скажем, землю, акции предприятий по их реальной стоимости, или же открыть собственную фирму, купив для этого станки и сырье. О необходимости компенсировать возможность, которой они лишились из-за отпуска цен, сказано. Светлые умы экономической науки пытаются найти рецепт.
12: Теоретически способ вернуть людям утраченное есть. Даже два способа. Первый – проиндексировать цифры на счетах. Но практического смысла у этого пути, назовем его монетарным, нет, поскольку он требует запуска печатного станка госзнака. Это усилит инфляцию и сведет на нет предпринятые усилия. Второй путь, назовем его товарным, выглядит реальнее. Дать людям то, что они могли бы купить на предреформенные деньги по дореформенным ценам, то есть земельные участки, дома, акции предприятий. Этот путь придуман не мной. Под ним могут поставить подписи наша собеседница Лариса Пияшева, академики Шмелев, Петраков и другие.
13: По мнению Пияшевой, проблема становится более чем экономической.
3: Если бы мы жили в нормальной экономической среде, где денежная политика упорядочена, где действительно происходит режим финансовой стабилизации, то в этом случае не надо было бы ничего индексировать, потому что финансовая стабилизация сама по себе не позволила бы инфляционной спирали раскручиваться. Но так как у нас правительство играется вот в эту инфляцию, оно ее форсирует даже, я бы сказала так, та экономическая политика, которая проводится, она, скорее всего, еще дальше будет заводить нас вот в хаос вот этой вот политической неразберихи, и Жириновские будут усиливать свои позиции.
13: Однако никто конкретно так и не сказал, какой же собственностью и как именно наделять вкладчиков Сбербанка. И что делать с теми из них, кто почувствовал, что покупательная способность денег, лежащих в этом банке, катастрофически падает, уже давно выбрал себе другой банк.
12: Что же касается позиции общества, то они, не будучи экономистами, на мой взгляд, слишком упрощают решение проблемы. Так, один из лидеров общества, Андрей Кулагин, считает, что достаточно превратить ценные бумаги, приобретенные в Сбербанке, в подобие ваучеров.
15: Блаженной памяти император Петр I, преобразователь, не имея ни центрального, ни сберегательного банка, ни монетного двора, просто-напросто ставил штамп треугольный с надписью в нем «ПТР», для того, чтобы иностранные деньги, гульдина, флорина и прочие серебряные и несеребряные монеты обращались в государстве российском. Значит, наши ценные бумаги могут быть сверху надписаны, просто проштампованы в отделении Сбербанка Министерством финансов Российской Федерации, и снизу будет стоять печать сберегательного банка. Мы предлагаем, поскольку ценные бумаги являются титулом госимущества, сделать их по существу чеками приватизационными, эти ценные бумаги, и поставить на них соответствующий штамп. Принимаются инвестиционными фондами наравне и так далее.
16: Ну а что думает обо всем этом наш экономический эксперт Елена Вишневская?
12: Сомневаюсь, что лишний ваучер в кармане повысит благосостояние клиентов Сбербанка. Приватизационных чеков выпущено строго на сумму тех производственных фондов, которые подлежат приватизации. И так в большинстве своем оборудование этих предприятий устарело и не осчастливит их новых владельцев. Если в ряды обладателей ваучеров вольется еще и армия владельцев ценных бумаг Сбербанка, превращенных в подобие ваучера, на долю каждого достанется совсем ничего. Изыскать же дополнительные объекты для передачи их в руки клиентов Сбербанка не представляется возможным. Не за границей же России их брать. Однако Андрей Кулагин считает, что поиск пути экономически обоснованного и не делающего сегодняшнее и так плачевное состояние экономики безнадежным не для членов общества защиты интересов вкладчиков Сбербанка. Его методу я скорее назвала бы не интеллектуальной, а силовой.
15: В конце концов, если, допустим, Нагорно-Карабахская республика захватывает вооружение советской армии, мы можем найти бесхозное имущество, мы можем найти шахты, которые не используются, заброшенные, мы можем найти любые другие, так сказать, способы приватизации. И если уж проведена номенклатурная прихватизация, и если сберегательный банк акционировал наши сбережения, то неужели вы думаете, что мы не можем найти в составе своего общества имущество? Мы его захватим и будем эксплуатировать. И оформим этот захват через Московскую Думу и Московское правительство. А что нам делать? Уверен, я, например, изобретатель, и я могу делать что угодно. От запуска ракет на Луну и до организации судно-сберегательного общества России. Я могу делать гробы, упаковку из пластмасс. У меня есть соответствующие авторские свидетельства. Я могу летать на этих гробах, наполняя их смесью водорода с кислородом и взрывать на любой высоте. Все что угодно. Если нынешние импотенты не могут вообще связать алфавита в прямом и обратном порядке, то мы, имея всестороннее образование, способны на все.
16: Запальчивости и воинственности в услышанном достаточно. Скажите, Лена, что думают о позиции общества, выраженной Андреем Кулагиным, не сами вкладчики, а те, от кого, видимо, зависит судьба решения по этому вопросу?
12: Сразу замечу, представители общества больше всего винят в происшедшем правительство и Центральный банк России, хотя на самом деле им бы лучше иметь дело с Министерством финансов, поскольку государственные ценные бумаги и компенсации из бюджета целиком в его ведении, а министр финансов входит в состав правительства. К сожалению, с самим Борисом Федоровым мне поговорить не удалось. Как раз тогда решался вопрос о том, кто же будет во главе министерства. Его подчиненный же никаких проектов по превращению облигаций и сертификатов в новые ваучеры не прорабатывают. Правда, Минфин понимает значимость возмещения потерь населения. Как стало известно, при участии министра финансов в конце декабря был подготовлен проект указа президента России о необходимости выделить на компенсацию 1 триллион 150 миллионов рублей. И Борис Ельцин этот документ подписал. Теперь в Центральном банке России, на который президентом возложен поиск источника финансирования, ломают головы, где же взять деньги, и не видят другого пути, кроме запуска печатного станка. Кроме того, коль скоро уж вкладчики требуют собственности, им стоит обратиться в государственные комитеты по приватизации и госимущества. Что же касается Центрального банка России, то его, на мой взгляд, привлекли в большей степени по народной традиции требовать справедливости вышестоящие организации. Съезды партии уже не проводятся, поэтому вкладчики и идут в Банк России. Как и Сбербанк, он тоже банк, но только центральный. Как выяснилось, с предложениями, которые генерирует Андрей Кулагин, уже знакомы в Центральном банке России. По крайней мере, заместитель председателя банка Александр Хандруев имеет собственное мнение по этому поводу.
17: У них все, понимаешь, вот у них вот, я все видел, это все вот, ну, вот почитаешь, понимаешь, как говорится, уши вянут. Я их понимаю по-человечески. Но идеи сами идеи, завиральные. Там есть и здравые идеи, и завиральные идеи. Знаешь, как вот перемешано все. И форма облечена в такую, что вот все. Ну, люди хорошие, надо, чтобы они подготовили конкретные, четкие предложения. Вот, знаешь, Лена, еще можно, конечно, сейчас вот готовить план освоения Луны, например. Вот что лунную пыль в мешочке продавать, это сам, на Олимпиаде. Бога, это будет цена потрясающая. Хороший будет спрос большой. Ну, а это же нас все делает, это же, понимаешь, оторвано от реальности. Это же тоже трудно работать. Когда приходит очередной проект века, например. Может, там есть здоровое зерно. Значит, у него не должны быть четкие подготовленные, так сказать, предложения. Я готов принять их. То есть грамотные бумаги, профессиональные, я готов работать.
12: Признаюсь, мной предложено Андрею Кулагину то же, что и Александром Хандруевым, хотя мое экономическое образование намного скромнее, чем у заместителя председателя Банка России. Я предложила отойти от политики и права и глубже заняться экономической стороной вопроса. Вероятно, не нужно быть доктором наук или членом Совета директоров Центрального банка, не нужно быть даже просто экономистом, чтобы понять, нельзя требовать от врача прописать лекарства, которые еще не придумали. Намного достойнее, желая вылечить больного, самому заняться поиском нужного средства. Однако, или, может быть, мне это только показалось, Андрей Кулагин считает проблемой не отсутствие лекарства, а упрямство врача, поэтому и хочет требовать с помощью верховной власти усмирить капризного лекаря.
18: Если бы мы захотели выходить на акции и объявляли о том, что мы собираемся на Старой площади, я вас уверяю, и Старая, и Новая, и Лубенко были бы забиты. Дума обязательно пойдет нам навстречу. Если нам пошел навстречу Верховный Совет и Конституционный суд, почему же Дума-то не пойдет нам навстречу? Что, они совсем, что ли, спятили? Они же понимают, что если мы призовем, допустим, взять все деньги из Сбербанка, если мы призовем наших вкладчиков хотя бы в Москве, ликвидировать свои вклады и вложить их во что угодно. Технику, в сантехнику, в любую другую технику, потому что, естественно, все это будет еще дороже через несколько месяцев. И население нас послушается, а банк лопнет. Мы просто объявим об этом Думе и скажем, граждане, товарищи, кто вы там, левая, правая, где сторона. Если вы нам даете право найти бесхозное имущество, мы его найдем.
12: Надеюсь, что слушатели сочтут позволительным для меня обратить их внимание еще на одну деталь. Как я поняла из разговора с Андреем Кулагиным, окончательным решением проблемы ему видится наделение вкладчиков имуществом. Однако я вижу здесь начало новой проблемы. Обладателями каких бы заводов, газет, пароходов не стали вкладчики Сбербанка, они смогут процветать только тогда, когда их имущество будет прибыльно работать, или если они смогут его выгодно продать, приобретя на вырученные средства что-то более значимое для них. Та собственность, которой сегодня может наделить государство, это убыточное производство. Прибыльно в России работают частные фирмы, а хорошие проценты по вкладам дают только единицы из 2000 коммерческих банков. Не выйдет ли так, что, получив акции наполовину обанкротившихся предприятий, народ вновь заявит о том, что его обманули? Тем более, что купить акцию, не приносящую дохода, вкладчики могли и до либерализации цен. Только тогда некого было бы обвинять, кроме себя самого. И я предложила Андрею Кулагину, пусть даже продолжая борьбу за свои права в Думе или Конституционном суде, провести среди вкладчиков Сбербанка, собирающихся на заседание, нечто вроде экономического ликбеза, помочь разобраться в экономической ситуации. Ничего плохого от этого не случится. Предположим, Дума не пойдет обществу вкладчиков навстречу, и их дело окажется окончательно проигранным. Тогда общество хотя бы подскажет людям, как сегодня выжить, а может быть, как приумножить свои капиталы. Если же государство все же наделит их имуществом, тогда приобретенные в обществе вкладчиков знания помогут не потерять отвоеванное в долгой борьбе. Однако Андрей Кулагин не поддержал мою инициативу.
18: Вы же знаете, что у нас до сих пор действует Уголовный и Гражданский кодекс советского, так сказать, издания, и статьи об спекуляции пока никто не отменял. И мы будем стоять, да, с протянутой рукой, и будем стоять перед Думой до тех пор, пока этот вопрос не будет решен. Тот, кто хотел отказаться от своих денег, тот, кто считал, что они либо заработаны одним из 63 способов Панурга, или 400 способами Остапа Бендера, то они могут делать что угодно со своими деньгами. И в особенности теневые структуры и черные валютчики, которые отмывали таким способом свои бесчестные деньжата, в России, как известно, которая является родиной слонов, мошенников больше, чем достаточно. Мы не собираемся обслуживать мошенников за счет своих трудовых сбережений.
12: Более того, хотя он и признает, что не побоявшиеся сегодня открыть собственное дело россияне живут богаче, потому что разбираются в бизнесе, смелее идут на риск, порой тратят на свою фирму большую часть дня и в то же время дают заработать остальным, Андрей Кулагин считает, лучше остаться при своих моральных принципах, нежели стать предпринимателем или найти хорошо оплачиваемую работу.
18: Я только знаю, как ученый и как изобретатель, о том, что наши ученые сидят без заработной платы, строители в том числе сидят без заработной платы. А строители, которые возводят особняки для нынешней элиты, они, естественно, не сидят без заработной платы. Лично я получал несколько предложений возглавить те или иные организации по строительству, в том числе и особняков. Но вы понимаете, что мы воспитаны соответствующим образом и не в качестве совков, как некоторые пытаются представить. А вот наши моральные принципы не позволяют нам обслуживать спекулянтов и при этом делать жертвами населения. Значит, если я изобретатель и кандидат технических наук или просто научный сотрудник, почему я должен пойти и чистить снег у подъезда этого новориша? У него нет никаких оснований, катая мои деньги, становиться богачом.
12: Собственно, это я и предлагала обществу вкладчиков – научить людей обращаться с деньгами, чтобы не пришлось кандидату наук чистить снег, зарабатывая на кусок хлеба. Хотя, вероятно, сам Андрей Кулагин в моих советах не нуждается.
18: Я, кстати, уже взял со своих последних счетов, оставив только вот там старые, которые не индексированы, старые так называемые вклады. А новые счета я все закрыл, потому что я понял, что я каждый день теряю больше, чем зарабатываю в несколько раз.
16: Выслушав все это, Илья Дадашидзе задается вопросом.
13: А не лишняя ли это затея требовать у государства долгов? Народ, столько лет живший в советских условиях, давно привык к тому, что государство его грабит. Вспомним прежние денежные обмены, насильственные подписки на сталинские займы.
16: Лариса Пияшева относится к этому так.
3: С точки зрения тех ужасов, которые пережил этот народ, то, о чем мы говорим, вообще не имеет никакого значения. Ну, ограбили – ограбили, ну, обманули – обманули, ну, дали ваучеры и не дали собственности, ну, и все, поигрались в эти игры, ну, и бог с ними. Лишь бы не было вот голода, но при этом другая сторона всего этого, что вот эти маленькие шаги По-новому обману людей, которые поверили в демократию, в перестройку, в то, что может настать, наконец, нормальный период нормальной жизни, когда не будут грабить, когда не будут обманывать. Вот каждый вот этот шаг по обману и по дискредитации опять тех идей, которые, в общем-то, действительно хорошие идеи, они ведут нас опять туда. Они опять загоняют нас в голод и в безумие какое-то, понимаете? Это опять новое какое-то... Ну, деморализация. То, что для моих родителей вот эти все вещи не имеют принципиального значения, потому что они просто знают, что можно было отнять, просто отнять, можно из дома выгнать, можно в лагерь отправить, можно всю семью убить. А вот я это все знаю только уже по рассказам, ну, как исторический факт. А вот для моих детей, для них вообще фальшивое слово звучит так, что они просто отворачиваются от всей этой политики. И не случайно, что вот молодежь тоже стала голосовать за Жириновского.
16: Ну вот, начав с финансов, мы завершаем наш разговор политикой, что, наверное, совершенно неизбежно, поскольку все, о чем мы говорили, имеет к политике такое же отношение, как и к экономике. Эту передачу подготовили в Москве Елена Вишневская и Илья Дадашидзе. В Мюнхене над ней работали продюсер Юлиан Панич и редактор программы Владимир Тольц.

0: «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбрать,

0: Окна, маман нас преследует.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
3: Пощады им не будет.
4: Горят военные части и хранилища нефти. Россия предлагает шаг к миру и сразу же угрожает.
5: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники.
4: Самолеты не летают, шашлык дорожает. Все ради парада. Но, кажется, он не радует даже самых ярых сторонников войны.
6: Я пока не вижу оправдания этой гибели на фронтах.
7: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим, на какие жертвы идет система ради своих ритуалов. Парад в этом году ограниченный, поэтому ограничили и доступ иностранцев. Так Кремль объясняет, почему накануне 9 мая власти отозвали приглашение для иностранных журналистов. Днем ранее Кремль объявил, что бессмертный полк в столице пройдет онлайн. Но Минцифра предупреждает, интернета в Москве не будет. Сейчас расскажем, что же еще известно за сутки до парада.
8: В ночь на 8 мая украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. В Грозном БПЛА попали в район Ханкалы. Там расположена одна из крупнейших российских военных баз. Под удар уже в третий раз за последние 9 дней попал нефтеперерабатывающий завод в Перми. Предприятие загорелось, пишет издание «Астра». ВСУ атаковали и нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Его контролирует Роснефть и «Газпром». Он входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Минобороны обвинила Украину в нарушении перемирия. Его в одностороннем порядке с 8 до 10 мая объявила Москва. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, с российской стороны не было даже попытки имитировать прекращение огня на фронте. Ранее Украина предлагала России прекратить огонь. Киев заявил, что с ночи на 6 мая будет придерживаться режима тишины и не будет атаковать объект на территории России. Однако российские удары по Украине продолжились. Тем временем в российском МИДе в очередной раз пригрозили, что в случае попыток сорвать празднование 9 мая в столице, российские войска нанесут массированный удар.
9: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортите святой праздник. День Победы на этот счет высказался президент, есть заявление Министерства обороны, заявление Министерства иностранных дел. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью, если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
8: Ранее Зеленский заявил, что Киев не рекомендует главам иностранных государств присутствовать на параде в Москве.
10: Мы также получили запросы от некоторых стран, близких к России, о том, что их представители планируют посетить Москву. Странное желание в наше время. Мы не рекомендуем этого делать.
8: На парад Победы собираются представители трех государств. Александр Лукашенко, султан Ибрагим из Малайзии и президент Лаоса. В этом году впервые с 2007 года не будет представлена колонна военной техники. В Кремле пояснили, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и, цитата, террористической угрозы со стороны Киева. За день до Дня Победы стало известно, что Кремль отзывает аккредитации иностранных журналистов на московский парад. Лишился приглашения «Шпигель», о чем первый написал. Изданию также известно, что аккредитации нет у телеканалов АРД, Sky, Рэй, NHK и информагентства АФП. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опроверг.
11: Нет, «Шпигель» дает неверную информацию, ложную информацию. Так мы и можем это констатировать. У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. параде. Но в этом году, поскольку вся церемония, она несколько ограниченная, то ограничен состав журналистов.
8: Издание «Ёж» со ссылкой на несколько источников на Первом канале тем временем пишет, что трансляция самого военного

0: военного парада с Красной площади будет вестись задержкой.
1: И о том, на какие жертвы идет Кремль ради ритуалов, мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Пресс-секретарь Путина объясняет, что парад в этом году ограничен, и поэтому зовут меньше иностранцев. Но картинка парада все равно будет, жители России ее увидят. Какое сообщение картинка такого парада передает в воюющей стране?
2: Я вообще пришел к выводу, что парад — это буквально смысл существования российского политического режима нынешнего, потому что он объясняет, почему ведется война, почему Путин находится у власти. В каком-то смысле слово все это через парад и ради парада, потому что таким образом, ну, есть некая вот эта сакральная, в кавычках, связь с событиями 80-летней давности, с победителями во Второй мировой войне. Как мы знаем, российская пропаганда считает, что нападение на Украину якобы как-то обосновано этими событиями и продолжает то дело. Это все встраивается в официальную риторику, в монументы, вот в музей ГУЛАГ разгромленный, который теперь музей геноцида и памяти по советскому народу. Там будет соответствующая экспозиция. Поэтому для них провести какой-то парад, да, и показать такую привычную, знакомую картинку, это задача прям самой главной государственной важности. На нее сделаны все ставки, возможные, от блокировок интернета до угроз уничтожить исторический центр Киева, совершенно варварских угроз. Вот, потому что если парад не состоится по каким-то причинам, то действительно легитимность вот этого воюющего режима, она будет еще под большим вопросом. Поэтому парад любой ценой, главное, чтобы было похоже на парад.
1: Но вот в преддверии парада государственные социологические службы, ВЦИОМ и ФОМ, почему-то досрочно ушли в отпуск. Данные о рейтингах Путина и тревогах населения они обещают выложить после 9 мая. Как вы объясняете такой ход?
2: Я объясняю последние публикации ВЦИОМа, в частности, и потом и ФОМ подключился, тем, что администрация президента, которым отчитываются эти социологи, сигнализирует публично о том, что все идет не по плану этой самой администрации, что власть в стране все больше перехватывается спецслужбами, и что все-таки надо дать порулить Сергею Кириенко, а не каким-то другим дилетантам в политических процессах, а иначе будет хуже. Тот факт, что все решили уйти в отпуск, ну не знаю, у нас на майских праздниках многие, конечно, уходят в отпуск, может быть, и ничего страшного, но это выглядит как некая такая пауза накануне очередного дежурного триумфа путинизма, потому что никакого другого смысла, кроме того, чтобы подчеркивать год за годом этот триумф, в этом параде и в этих мероприятиях уже не осталось.
1: Там забавна сама формулировка, с которой агентства ушли в отпуск. То есть они в своих формулировках указали, что данные есть, но они их опубликуют только после праздников, что заставляет гадать, все-таки они обзванивали людей или они не хотят портить настроение на празднике. Но, в общем, после выходных мы обязательно узнаем. Но о том, что власть теряет поддержку, о том, что что-то не так, говорят не только социологи, не только эксперты, которые скептически относятся к власти, но и те, кто поддерживали войну с первых дней, полномасштабное вторжение, кто поддерживал Путина. И тут я наткнулся на один эфир, где военный эксперт Сивков из студии Соловьева, где Баранец с «Комсомольской правды» и полковник Матвейчук оттуда же, они обсуждают безопасность парада, как Кремль готовит его, как Кремль собирается защищать людей во время парада. И выходят эти эксперты на очень любопытное размышление о том, что же такое вообще для них и для страны победа.
3: То, что я сейчас вам скажу, вас, наверное, повергнет в изумление. Победа заключается вот в чем. Выход на Славянск и Краматорск – это точка окончания войны. На мой вопрос, а что мы будем делать с людьми, которые нам поверили, которые решили нам, за нами следовать и нашей победы, мне сказали, Украина сама за 3 года развалится, потому что мы уничтожили им экономику.
4: Мы уже ждем этого сколько?
3: Да. Ну, вы знаете, мне пришлось поездить по России, вот, допустим, трасса Урал, М5, я ездил по ней, кладбища уже в некоторых деревнях по второму разу разрастаются. Это потери. Это потери. Да, наш народ всегда мог это все перевернуть, потому что Россия – это страна, которая бы погибла, если бы не погибала. Потому что гибель, ну, гибель должна быть оправдана. Я пока не вижу оправдывания этой гибели на фронтах. Да, идея высокая, и потуги наши огромнейшие. Но ведь посмотрите, все становится хуже и хуже. На фоне эскалации боевых действий усугубляется социальная проблема страны.
1: Ну, ближе к концу ответа полковник, конечно же, исправился и сказал, что ему для победы не хватает только, чтобы Путин обозначил цель. Из-за этого, из-за того, что нет цели, у него, у его единомышленников апатия. Кстати, усталость от войны в недавних опросах фиксировала и независимая Левада. Кирилл, а как вы думаете, если Путин предложит стране цель, поднимется ли у нее мотивация воевать дальше?
2: У меня есть подозрение, что Путин потерял момент, когда он мог такую цель предложить. У него был шанс во время анкориджа сделать какой-то решительный шаг к этому. Идея была бы в том, что ну вот там сухопутный коридор в Крым есть, большая часть Донбасса захвачена. С Трампом мы договорились, и с ним будем дальше вести совместный взаимовыгодный бизнес. И вообще поделим Европу и мир. Это и была цель специальной военной операции. Это было бы принято очень хорошо, это бы всем в основном понравилось, кроме каких-то совсем, ну, в общем, маргинальных ястребов. Путин не воспользовался этим шансом, вторая встреча была, как мы знаем, отменена, какого-то переговорного трека нету, и цели тоже никакой не осталось. Даже если себе предположить, что российская армия смогла бы взять штурмом Славянск и Краматорск, это совершенно ничего бы не изменило в конечном итоге, да, это просто бы, ну, растянуло бы войну еще на годы вперед. И главное, что эта цель, она на сегодняшний день с военной точки зрения не выглядит как сильно реалистичной. Мы никаких прорывов на фронте с участием российских войск не видим, потому что изменилась война и есть огромное количество проблем для того, чтобы наступать через вот эту стену дронов, которые в 2024 году появились и которые очень сильно развиваются в течение последних лет. В этом смысле цели нету, победу объявлять не из чего. Вот этим ребятам, которые войну поддерживали, никто ничего не объяснит и объяснять уже не будет. Я думаю, что, к сожалению, зная что-то про Путина из предыдущих событий, мы можем предположить, что его нынешнее положение толкает его для того, чтобы ну, совершить то, что мягко называется на дипломатическом языке эскалацию, а именно, ну, есть две вещи: эскалировать, либо наращивать количество вооружений, которые используются по реальным целям, орешниками этими бросаться, да, там тактическое ядерное оружие постоянно обсуждается, либо попробовать устроить на территории Европейского Союза какую-то масштабную провокацию и посмотреть, что из этого выйдет, потому что все остальные сценарии, они инерционные, в них нету будущего и какой-то победы или цели. А так можно будет хотя бы говорить, что весь мир против нас, настроив этот самый весь мир, включая, видимо, Китай, против действий Путина.
1: А что ему мешает притвориться, что он выиграл? Вот если послушать вообще целиком тот эфир, из которого мы выбрали только кусочек этого полковника, несколько раз звучит мысль о том, что ну, достаточно назвать какую-нибудь маленькую цель. Вот еще одно село какое-нибудь захватим, скажем, что победили и разойдемся по домам. Вот что мешает Путину притвориться, что он уже победил в войне, рассказать народу? Это же, очевидно, поднимет ему рейтинги.
2: Да, это невеселый юмор про там, Третью мировую за малую такмачку. Видимо, военные эксперты, вот эти ватники из этники, они примерно так же все это для себя сейчас видят. Я думаю, что Путину мешает, как бы ему будет немножко тяжело притвориться, потому что ну, он это сделает легко. Пропаганда скажет, что мы победили, это даже примет большую часть российских граждан. Просто в тот момент, когда он притворится, что он победил, выяснится, что у России ничего нет. У России нет союзников, кроме Северной Кореи. У России нет технологических каких-то инноваций собственных. У России нет нормальных торговых партнеров. Опять же, там Китай очень специфический партнер в этом смысле слова. У России нет демографического потенциала. Нет источника для роста экономики. Нечего делать с этими сотнями тысяч людей, которые будут демобилизованы, чьи контракты прекратятся. То есть будет просто типичная послевоенная разруха, И каждый факт просто обычной повседневной жизни, там экономические проблемы, будут вести людей к резонному вопросу, а зачем это было нужно и чего Путин в итоге добился. И никакого ответа не будет.
1: Ну и пока, судя по тому, что готовят власти, нужно хотя бы на выходные дать людям ощущение праздника. Мы собрали для наших зрителей короткий материал о том, что ждет Россию на во время празднования 9 мая. Давайте посмотрим, с какими, ну сразу открыто скажу, с какими трудностями столкнется население, и мы продолжим этот разговор.
5: Коротко об обстановке в аэропорту. Просто жесть. Все вообще ждут. На регистрацию нас не пустили. Ну, как-то так.
6: В российских аэропортах коллапс, сопоставимый с первым днем полномасштабной войны с Украиной, пишет издание агентства. Журналисты подсчитали, к 16 часам 7 мая в московских аэропортах задержали и перенесли более 450 рейсов.
7: Внуково.
8: Задержка рейса больше 6 часов, это вместо заселения в отель выдают вот такие штуки. И можно полежать, смотрите, да, что говорят. Конкретно дерутся за эти покрывалки. Нам, походу, тоже такие же будут выдавать скоро.
6: 6 часов задержки не предел. Кто-то ждал 16 часов и улетел лишь потому, что авиакомпания перенесла рейс в другой аэропорт.
9: Через 16 часов мы все-таки вылетели вчера из Москвы. Напомню, что воздушное пространство над аэропортом Внуково было закрыто. Около 11 часов мы провели в ожидании в аэропорту Внуково, и затем авиакомпания приняла решение, что мы будем вылетать из Шереметьево.
6: Иные спустя почти сутки дожидались лишь отмены рейса.
10: Некоторые люди меня просто прям жестко захейтили, сказав, что я должна была понимать всю ситуацию, происходящую сейчас в майские праздники, и что это логично, что мы бы не вылетели. Но в прошлом году я никуда и не вылетала в эти даты, и за новостями я не слежу.
11: Да уже хер бы с ними, уже просто долететь бы, а то я уже просто на рейсе сижу, говорю, слушай, поехали домой, говорю, срать на все эти деньги, на эту путевку. И я говорю, невелика потеря. Он такой говорит, я уже на море хочу. Я говорю,
6: с волной задержек и отмен рейсов российские аэропорты столкнулись в ночь на 7 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России. Хотя с вынужденным нарушением расписания авиакомпании сталкивались еще в начале недели. А в ночь на 8 мая украинский дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга» в Ростове-на-Дону. Из-за этого приостановили работу 13 аэропортов на юге России, включая Краснодар и Сочи. По подсчетам Ассоциации туроператоров, к утру на юге задержали и отменили более 80 рейсов, что затронуло около 14 тысяч пассажиров. Во время ночной атаки прекращали работу 10 аэропортов европейской части России. Среди них Москва, Уфа, Пермь и Ижевск.
12: Ух, блядь! Вы чё, ебал?
6: Тем, кто остался дома или на даче, настроение могут испортить непраздничные цены. Телеграм-канал «Сирена» вместе с проектом «Цены сегодня» Фонда борьбы с коррупцией собрал и проанализировал динамику цен на примере магазина «Метро» на так называемый шашлычный набор.
13: Стоимость набора сравнили в 26-м году с ценами год назад и в 22-м году. В корзину вошли мангал, уголь, жидкость для розжига, мясо, свинина, курица, говядина, соусы, овощи и напитки. За год такой набор подорожал примерно на 15%, а по сравнению с 22-м годом на 52%.
6: Если детальнее, то за 4 года большой войны свиной шашлык подорожал на треть, кетчуп и пиво в полтора раза, говяжьи котлеты и огурцы вдвое, квас почти в 3 раза. 9 мая в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе по белым спискам и к сервису обмена СМС, заявили в Минцифры. Еще 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами доступа в сеть. Зато, парировали в Минцифры, сеть не отключали 7 и 8 мая. Об ограничении связи на День Победы мобильные операторы и Сбербанк предупредили жителей более 40 регионов России, от Калининграда до Камчатки. Это в каждом втором регионе, пишет «Медуза». На этом фоне у россиян вырос спрос на наличку и на бумажные карты. Это данные Центробанка и ТАСС соответственно. В РПЦ в ответ на вопрос о шатдауне призвали думать о спасении души, а не о цифровом благе.
13: Всемогущество технологий является приходящей вещью, которая меркнет перед вечностью, целью спасения своей души, делами любви и милосердия, которые не теряют свои ценности в любых обстоятельствах.
6: А на литургии в честь Дня Победы в главном храме Вооруженных сил России 6 мая патриарх Кирилл помолился за Владимира Путина.
1: Мы дальше продолжаем разговор о ценностях в любых обстоятельствах. Как мы уже слышали в сюжете, мы продолжаем этот разговор с Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот антрополог Александра Архипова публикует методичку для региональных изданий. Она утверждает, что ей подписчики присылают. В общем, что им пишут? Коллеги, важно вместо слова «парад» использовать «торжественное прохождение». Готовьте материалы к 9 мая с учетом этой установки. Слово «парад» нигде не должно звучать. Как вы думаете, почему чиновников просят убирать слово «парад»? Это же сакральное мероприятие.
2: Да, довольно неожиданная вещь, но кажется, что московский парад все-таки пока не торжественное прохождение, а парад. Я бы сказал, что, наверное, здесь работает логика того, что все ориентируются на столичный все-таки опыт, на Москву. Россия такое сверхцентрализованное государство, и если, ну, кроме того, во многих регионах есть проблемы с проведением парада из-за понятных причин, поэтому если торжественное прохождение будет очень каким-то символическим, небольшим по составу и без техники, то, наверное, чиновники заранее таким образом страхуются и говорят, что, ну, вы знаете, такое вот мероприятие в особых условиях, когда мы от полноценного парада отказались, потому что мы очень за безопасность переживаем, какие-то у нас гуманистические соображения есть, а вот торжественное прохождение у нас все-таки было, потому что мы чтим память. Наверное, если дешифровывать это загадочное послание, то оно понимается так.
1: Ну вот, говоря о памяти и о почете, мы собрали еще парочку примеров того, как чиновники отрабатывают повестку 9 мая. Сейчас мы выведем для наших зрителей на экран несколько фотографий того, какие баннеры подготовили чиновники. Вот это, например, Новосибирск. Зоопарк городской поздравляет горожан орангутаном Бату. Прокуратура и Роскомнадзор уже начали проверку. А это Архангельская область, и там местные депутаты на плакатах к 9 мая написали, что гордятся с собой. Не знаю, зрители, пожалуйста, помогайте, если можете, комментировать в комментариях, кого же там поздравляли. А это Тюмень, видимо, до туда дошли разработки искусственного интеллекта. И вот как региональная администрация в Санкт-Петербурге. Вот мы приблизили, в пабликах тоже сгенерированными нейросетями солдатами поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Как вы думаете, почему... Мы в сюжете показывали Лаврова, который угрожает Европе и говорит прямым текстом, что для России это священный праздник. Вот почему чиновники, которым поручают украшать город, поздравлять ветеранов, почему они эту сакральность не разделяют?
2: Ну, это же такая государственная сакральность. То есть, как это выглядит? Надо отчитаться о проделанной работе, освоить бюджет, потратить государственные или там муниципальные деньги. Выбирается на тендере, выбирается какой-то подрядчик. Подрядчик часто связан с чиновниками, дружескими отношениями и финансовыми отношениями, возможно. Потом подрядчик что-то делает, чиновники отчитываются, и вот так появляется такая госсакральность в этой истории. При этом, мне кажется, вот история про орангутана в новосибирском зоопарке, она самая безобидная. Потому что очевидно, что Новосибирский зоопарк, ну, гордится своим символом, орангутаном, и кажется, что это такой как бы довольно добрый символ. Орангутана никого не хотят победить. Совершенно не ясно, почему прокуратура там какую-то проверку будет проводить. Просто Новосибирский зоопарк решил с праздником поздравить самым дорогим, что у них есть. А страшные вещи, они связаны, конечно, с попытками индоктринировать не только студентов и школьников, но и детсадовцев. Это уже в последние годы происходит. Но вот тоже мы получаем репортажи из российских регионов, где дети в костюме маленьких танков маршируют на мини-парадах в отсутствии, видимо, настоящих танков, которые сгорели на войне. Вот это по-настоящему страшно. И тут уже, ну, не знаю, к чиновникам от образования есть прям большие вопросы.
1: Ну и мы в сюжете показывали, как, с какими неудобствами приходится жить людям. Многие из них открытым текстом говорят, что не подписывались даже новости смотреть. Но почему же государству складывается впечатление, что ему ритуал важнее комфорта людей? Почему так?
2: Ну, мне кажется, это даже риторический вопрос. Люди вообще в это уравнение не входят. Государство не работает для людей, это никакой не сервис. Государство не отчитывается перед людьми. Государство озабочено тем, чтобы лояльность вождю и сакральные символы его власти выглядели как обычно. Потому что, повторюсь, мне кажется, я уже пытался про это говорить, мне кажется, это буквально пик путинизма, вот этот парад. И для Путина очень важно его проводить, а все остальные получают указания и следуют этим указаниям. И действительно идея, ну то есть вот с одной стороны то, что люди сидят без интернета, и это крайне дискомфортно, и просто бизнесы теряют деньги, это, а что вам жалко денег получается ради Великой Победы, ради сакральной памяти, которая так дорога нашему вождю в таком контексте военизированном, которая объясняет, почему он сейчас воюет, но тогда, может быть, вы на агенты какие-нибудь. Вот. А вещь, которая ну, просто больше всего меня все-таки поразила в контексте этого парада, это, конечно, вот эти выступления Марии Захаровой и Министерства обороны России о том, что они готовы уничтожить правительственный квартал в Киеве, если будет какая-то попытка сорвать парад. И тут в чем драма? В том, что в этом правительственном квартале, фактически там на той же территории, находятся ну, ключевые памятники вообще там восточнославянской культуры, которые просто тысячи лет. И история, кажется, выглядит так, что при Владимире Великом Софийский собор в Киеве был заложен, при Ярославе Мудром его построили. И вот тысячу лет спустя какой-то Путин, у которого там неизвестно какое прозвище, он угрожает его снести, потому что ему мешает проводить парад. Вот. Вот это прям серьезная вещь, это серьезная заявка на то, чтобы войти в историю именно так.
1: Оскорбляют ли такими движениями и тем, что Путин напрямую отказывается даже от каких-то элементов этой традиции, оскорбляет ли он этим память?
2: С памятью случилось вот что. Государство захватило эту памятную дату, абсолютно вывернуло наизнанку смысл тех событий. Мы знаем, что в первые десятилетия советской власти послевоенной никакого парада особенно не было, и никакого празднования тоже не было, потому что были живы и участники тех событий, и члены их семей, которые знали, что все нормальные люди тогда понимали, что это просто страшная трагедия, что завершение войны, да, это праздник со слезами на глазах, как потом чуть позже начали петь, но вообще в первую очередь это, конечно, лозунг «больше никогда», и как бы такого никогда не должно было повториться на нашей земле после той цены, которую там народы Советского Союза за ту войну заплатили. А сейчас это просто веселая история. Все началось когда-то с георгиевских ленточек. Потом государство через это начало себя представлять людям. И фактически сейчас есть два таких трека. Есть вот эта государственная милитаризация памяти. И есть частная память, когда люди хотят помнить, но не знают, как это сделать. И даже часто стыдятся того, что они хотят помнить, потому что это как бы их делает соучастниками нынешних военных преступлений, которые от лица России совершаются. Это большой вопрос, как мы должны заново изобрести память в этих условиях без посредничества этого государства.
1: Я предложу тем, кто нас смотрит и может оставить комментарий, поделиться своими соображениями, как бы, какие есть у них идеи о переосмыслении. У нас остается около минуты. Кирилл, я бы хотел, чтобы вы подвели итог. Ждете ли вы эскалации после этих праздников?
2: Я, если честно, думаю, что все пройдет достаточно спокойно, потому что до Красной площади ничего не долетит, либо туда не будет ничего послано. Это все элементы такой дипломатической войны, в том числе со стороны Киева, информационной войны. Ну, если действительно мы увидим, как там, не знаю, шпица Лукашенко разрывает на части на Красной площади завтра, ну, видимо, действительно такая грандиозная потеря для союзного государства, она приведет к тому, что будет какой-то злодейский ответ. И я почти уверен, что даже вне зависимости от завтрашних событий, если российские власти не попытаются при помощи орешников снести центр Киева, то они будут совершать военные преступления в повседневном режиме, так же, как все предыдущие дни, недели, уже годы.
1: Спасибо большое вам, Кирилл. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в прямом эфире. Мы разбирались, почему же государство ритуал важнее, чем комфорт людей, и задавались вопросами, как же переизобретать память. Пишите в комментариях. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И сегодня в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и резидент Осло. И расскажет он нам сегодня о норвежской столице. Добрый день, Михаил.
17: Добрый день.
16: Знаете, хочу начать с рекламы, с моей любимой рекламы 2024 года. Она разлетелась довольно вирусная по соцсетям, была она летом. Это была реклама города Осло, которая показывала его как невероятно скучный город. Там такой норвежец где-то 30-35 лет, молодой парень, и он задается вопросом «Is it even a city?». Что это, разве город? Его можно пройти пешком из конца в конец центра за 30 минут. Зашел в один бар, встретил премьер-министра. Зашел в другой, встретил короля. Что это, люди в центре города купаются? Что это, нормально? Ни очередей в музее, ничего. И вот, так сказать, они через отрицание, так сказать, показали довольно такой симпатичный полупустой город с красивыми пустыми улицами, пустыми музеями, купальнями. И такой вечно недовольный парень. Так вот, я хочу спросить, это действительно город? Он уже из Этивен Сети, или это какая-то большая разросшаяся рыбная и такая морская гавань?
17: Нет, это город со своими привычками, которые во многом сельского характера, потому что часть города это ну такие деревенские улицы с двухэтажными домиками, многие из них деревянные, с маленькими палисадничками, уютно. Вот мы живем в двухэтажном деревянном доме, не очень далеко от центра, и это вполне нормально. Но в центре есть и высокие дома, некоторые виды улиц напоминают даже имперские столицы, вроде Вены, например. Я иногда делаю фотографии, помещаю их в местное сообщество любителей города Осло, и они, в общем-то, очень даже неплохо выглядят. А то, что в городе скучно, я бы не сказал. Во-первых, ну, здесь и театральная столица, и здесь замечательная опера с балетом. Здесь, ну, такой балетный театр и такие традиции этого балета, что, в общем-то, многие столицы позавидовали бы.
16: Не, ну да, это понятно. Я надеюсь, что наши слушатели, вы поняли, что это ироническая реклама, конечно, была. Просто она зашла с обратной стороны, ну, вот это города. Но вот интересно, напоминает деревню. А вообще Осло давно стал настоящим городом?
17: Я думаю, что он стал настоящим городом, когда его заложил датский король Христиан IV, это было в 18 веке, он ткнул перчаткой там, где сейчас памятник этой перчатки стоит, и он сказал «быть здесь городу», и назвали его Христианией, и стал строиться вполне современный, вообще это датский король Христиан IV, он был король-строитель, он в Копенгагене очень много всего построил, и много чего построил в Христиании, который потом стал называться Осло. Хотя Осло – это был городок немножко в другом месте, ну, где-то километров в двух от той точки, где он заложил новый город. Но городом как таковым, вот европейского плана городом, Он, скорее всего, начал где-то называться уже в 19-м только веке.
16: Ну да, здесь же мы уже говорим вообще об истории Норвегии, то, что она фактически свою полную независимость получила в 1905 году, что это была и Кальмарская уния сначала с Данией и Швецией, потом была уния с Швецией в 19 веке. То есть норвежцы как современная нация, да, не как вот эта вот старая нация викингов, как современная нация появляется только очень поздно, в 1905 году.
17: Да, довольно поздно, тем более, что у них вот Конституцию в 1814 году приняли, все-таки это была Конституция, но они по-прежнему живут как бы, ну, не на два дома, а они чувствуют себя норвежцами, очень большие патриоты, но то, что происходило с Норвегией в прошлые века, они чувствуют это, как будто это было вот прямо сейчас. Ну, например, моя дочка со своим норвежским мужем разговаривает, и она говорит, ты знаешь, вот интереснейший был король, вот Карл XII, который в Полтавском сражении потерпел поражение от Петра I. Вот он тот довольно интересные вещи делал. На что разъяренный совершенно ее норвежский муж, нет, мы его до сих пор ненавидим, он сделал вот то-то, то-то, он налогами там обложил, он что-то еще сделал. Ну да, на территории современной Норвегии его и убили.
16: Ну да, то есть они обиды от Карла XII воспринимают по-прежнему очень близко. Это действительно такая вот молодая нация? Или они чувствуют себя наследниками тех еще викингов и IX, и X век, и всех норвежских королей раннего Средневековья?
17: Они очень здорово это чувствуют. И вот когда вы смотрите семейные записи, генеалогии, семейная Библия старинная, а там записаны такие люди, которые ведь в 12 веке появились на свет, в 13 веке. Это ужасно интересно следить. Потом они, например, называешь какую-нибудь фамилию норвежскую другому норвежцу, он говорит, а это вот из таких вот мест, они все здесь вот близкие очень друг к другу, они понимают вот эти семейное родство, и даже норвежцы, которые уехали за границу, а их там больше, чем в Норвегии живет. Угу. То есть если в Норвегии 6 с небольшим миллионов, то за границей больше 7 миллионов норвежцев. Вот бывших как бы норвежцев в Канаде, в Соединенных Штатах, где-то вот они живут, не теряют связи. Я помню, как я в Лондоне вышел на улицу и вдруг увидел на другой стороне улицы, на тротуаре, целую кучу народу в норвежских национальных одеждах, бунах. И вспомнил, это же сегодня же 17 мая, то есть национальный праздник, когда они все выходят на улицу вот в этих нарядах замечательных. Это страна в этом плане, она уникальная. Очень, очень много такого, что не похоже на другие.
16: Норвежцы, да, вообще они лица не общим выражением. Это одна из самых индивидуалистичных стран, необычных, что я знаю. А вот такой раз мы заговорили о фамилиях. А почему, как так вышло, что у норвежцев столько имен? Всех норвежцев, которых я знаю, у них очень разные имена. Например, у других скандинавов, там у шведов, у датчан, у них более такие дженерик имена скандинавские, а у норвежцев огромное разнообразие имен.
17: О, вот, когда встал вопрос, как называть нашего младшего внука, то долго думали, вот, ну, моя дочка с норвежским мужем, но они придумали, наконец, имя, которое было норвежским, но редким норвежцем, они его назвали Леонард. А потом, значит, когда пошел регистрировать это имя в местные органы регистрации наш норвежский зять, он сказал, ты знаешь, мне ужасно всегда нравилось еще одно имя норвежское, и я его там вот записал еще и Гудвин. Хорошо, Леонард Гудвин, но дочка была сердита, что два имени получилось. Mm-hmm. А потом он признался, что он еще и третье имя туда вписал. Он говорит, всю жизнь мечтал, чтобы меня сына звали Ульрик. И теперь у нас внук называется Леонард Гудвин Ульрик. Ну что делать? Вот такие имена.
16: Ну, очень красиво, практически такое королевское. А как, кстати, отношение к королю? Вот что такое монархия для Норвегии? Это некий артефакт или это часть вот такого вот, ну что ли, национального мифа, когда они чувствуют свою исключительность через принадлежность к монархии?
17: Здесь монарх, он, с одной стороны, это действительно символ страны, а с другой стороны, это какая-то семья, которая у всех на виду. Вот все они все знают абсолютно скрыть ничего невозможно. Когда король едет по городу, ну, недавно мы дорогу просто уступали машине, он сзади куда... Ну, не бибикали они, правда, уступили дорогу, король мимо проехал. Это
16: то есть его... не расчищали магистрали? Не ехали машины с мигалками?
17: Его отец, Олаф...
16: Геленваген охраны, нет?
17: Да, он, заметьте фотографии, где он билет предъявляет, сидя в трамвае. Хотя король был вот, ну, жутко совершенно зацикленный на всяких церемониях, на соблюдении дворцовых приличий и так далее. Там чуть ли не 17 лет его сын просил разрешения жениться на определенной девушке. И тот только через 17 лет, когда уже парламент вмешался и сказал, ну, у нас так прервется династия, ну, дайте вы разрешение королю. И вот нынешний король со своей женой Соней, они вот с тех пор, это прочнейший брак. Ну, и публика к этому хорошо относится, следят за неприятностями в семье, тоже бывает. Следят за тем, кто, где, как. Охотнее всего покупают книги об истории королевской семьи, с фотоальбомами, со всем. Это не только символ. Вот очень интересно, 17 мая у других стран есть военные парады в главный день какой-то. А у них сразу было решено, король будет принимать в этот день не военный парад, а будет принимать парад детей. Он будет обязан стоять на балконе королевского дворца, и перед ним будут проходить колонны школьников, каждая школа по отдельности, со своим школьным оркестром, со знаменами. Он детей парад принимает каждый год. И это замечательно.
16: Потрясающая традиция, действительно, знаете, учиться, учиться и учиться. Слушайте, а вот к вопросу о прозрачности, что жизнь короля на виду. А мне еще в Норвегии, и вообще в северных странах, в Норвегии особенности впечатляет отсутствие занавесок на окнах.
17: Вот я сейчас сижу перед окном, у меня открыто окно, я ничего не завешивал. Почему? А я не делаю ничего предусудительного. То есть считается, что если ты вдруг... или в спальню занавесочки, конечно, есть. Но так человек сидит, занимается своим делом. Что-то такое. Или семья сидит. Нету занавесок. Вот сейчас сегодня где-то еще появляется такой. Но я когда на автобусе из центра города к себе еду, я смотрю, вокруг люди. Кто-то с работы пришел, еду себе готовит. Кто-то сидит, телевизор смотрит. Это совершенно спокойно.
16: И это нормально. В смысле, нормально заглядывать в окно, смотреть,
17: нет,
16: что другие
17: делают. Нет, просто из автобуса это все видно.
16: Ну, видно, да. Не отвернешься же, да.
17: Специально смотреть никто не будет. То есть вот, но это здесь нет ничего стыдного или секретного.
16: Ну да, это часть протестантской культуры, то, что ты как бы свое и благочестие перед Богом доказываешь тем, что все прозрачно, все на виду. И это часть вот такой, мне кажется, такого северного этоса честности, демократизма, о котором мы еще поговорим. Хотел еще об Осло говорить, о том, как устроен город. Он ведь целиком привязан к воде, да, целиком привязан к фьорду.
17: Я бы не сказал.
16: Нет?
17: Потому что вот с одного бока в него входит фьорд. Причем несколькими заливами такими. И перед этим целая куча островов, где тоже живут люди или отдыхают люди. И туда ходит много паромов. Прямо из центра города вот такая есть с двумя башнями. Красный дом – это ратуша.
16: Да, это городская. Самый известный символ Осло. Да, да, такой, да, модернистский такой. Да.
17: Нобелевские премии мира там выручают в нем. И там, ну, например, каждый день подходит крошечный, совершенно там, ну, метров 10 длиной суденышко, где привозят свежий улов рыбы, рыбаки, и в море сваренные креветки. И прямо тут вот продают людям, которые подходят и покупают это все. Ну, он какой-то вот... С одного конца это торжественно все, а с другого конца вот спокойненько вот этот рыбак приплывает.
16: Но в целом у меня ощущение от Норвегии, ну, вообще, эта страна очень сильно вписанная в пейзаж. Города безумно красиво расположены на вот этих фьордах, и Осло сам, когда смотришь сверху с Холменконельна, или помню, когда я впервые оказался в Бергене, тоже поднялся на гору и посмотрел, как город, вот видно, вот порт, вот торговые пути, вот железная дорога, а вот сам город, а вот гавань, вот это вот Брюгге расположено. И вот мне кажется, что все норвежские города, они очень сильно привязаны к пейзажу, они не являются неким насилием над пейзажем, над ландшафтом.
17: Ну, Осло он особенный, потому что вот он так, ну, как бы парадной частью, он к фьорду прилегает. и там взяли и посносили старые контейнерные терминалы, там какой-то цементный порт. И они построили, во-первых, новые жилые дома, да, с пляжами даже какими-то, построили музеи, замечательную библиотеку, оперу, центр Мунка, национальный музей, и построили современные жилые дома, которые, ну, они остроумный народ, они назвали сразу же штрих-кодом, ну, поскольку дома, например, стоят такие разносорты, и это официальное название, Баркоуд называется этот район. А дальше уже вот районы, которые, ну, есть городские с многоэтажками, а Осло с двух боков, там поднимаются холмы. И на этих холмах то, что называется в Норвегии марка, это лесной массив. Угу. Его нельзя использовать под бизнес ни под какой. То есть город не может развиваться, стройка туда не идет никак. И вы, если садитесь на метро какое-нибудь, например, первую линию, она у вас выходит, ну, конечная остановка, тут национальный архив, и тут же берег замечательного озера. В лесу, лесное озеро. И дальше лес. Самый натуральный лес, никакой не парк, ничего. Да,
16: ну, или метро на Холменколлен ведет, вот, да, к трамплину, да, вот, и к лыжному стадиону, где вот знаменитые игры.
17: Первая линия туда идет и наверх. Так что это много таких вещей, которые они просто входят в лес.
16: Да, во Норвегии вся, она как бы, я даже как человек, как лыжник, меня всегда очень восхищала эта идея, не знаю, преувеличена или нет, что Норвегию все можно пройти на лыжах, от Осло до, ну, понятно, что можно пройти на лыжах, но по лыжням. По подготовленным лыжням, что все сети лыжней, которые готовят местные коммуны, они переходят одна в другую, в том числе освещенные лыжни. И, условно говоря, по подготовленной лыжне ты можешь пройти от Осло до, ну уж не знаю, Киркенеса.
17: Нет, ну такое я не слышал. Норд... Ну, то, что коммуны
16: до Тромсё участвуют. Хотя бы.
17: Ну, как, например, коммуны, да, участвуют? Ну, дороги, замечательное шоссе, хорошо освещенные, вот, европейского значения дорога. Кто-то должен ее чистить от снега, от всего, или просто дороги, хорошие асфальтированные дороги. Фермеры зимой заключают контракт на то, что они поддерживают чистоту определенного участка дороги. Они для своих тракторов закупают вот навесную снегоуборочную технику, и вы едете зимой, несмотря на все снегопады, пургу, метель, вы едете по ровной, хорошей дороге, потому что фермеры, каждый свой участок, вот они по контракту поддерживают в безукоризненном состоянии.
16: Ну да, такое сетевое правительственность, как это называется в политической науке, governmentality, это когда сетевая составляющая власти, когда вот эти вот функции делегируются, в том числе на нижний уровень. А вот тоже выводит на интересную тему, собственно, про идентичность норвежцев. А вот на праздники Осло пустеет... Я расскажу, почему я спрашиваю, потому что я сам жил в Хельсинки довольно долго. И Хельсинки, в общем, я думаю, оно немножко похоже, эта культура финская, на норвежскую, в том смысле, что это страны, долгое время бывшие, так сказать, провинциями Шведской империи, и они очень такие сельские, деревенские. И в Хельсинки очень мало есть людей, которые, ну, в третьем, в четвертом поколении горожане, все в первом, втором поколении выехали из деревни. И когда Рождество, вот сейчас Рождество, город пустеет, потому что все уехали к своим бабушкам-дедушкам, а то и мамам-папам куда-нибудь вглубь Финляндии. А как это в Норвегии?
17: Нет, город пустеет, ну, например, на Пасху. На Пасху город совершенно пустой, он вымирает. Почему? У норвежцев почти у всех есть еще и загородные резиденции, так называемые хитте.
16: Хитте, вот, да.
17: Да, очень часто это место, где нет, ну вообще ничего, кроме электричества. Электричество есть везде по всей Норвегии. Там люди вот, ну, туда уезжают, чтобы медитировать, чтобы книжки почитать, чтобы оторваться от всего, чего только можно. И это настолько популярно, что, да, действительно, города пустеют. И на Пасху, ну, когда делать совершенно нечего, местное телевидение гонит детективы. Пасха – это детективный период в жизни норвежцев. Вот обязательно почему-то. Но в такие праздники, как Национальный день, они все в городах, они все вот на школьных парадах. и все замечательно одеты.
16: Но они в душе все-таки норвежцы больше люди природы, мне всегда казалось. От этого же их и такая спортивная составляющая, охотники многие. Ну, скажем, чем норвежцы отличаются от датчан? Дания все-таки более городская, урбанизированная культура с привязкой к длинной такой европейской истории. А Норвегия, мне кажется, она более природная страна, скажем, по сравнению с Данией.
17: Ну, так если хорошая погода, как мне вот невестка норвежская говорит, вы норвежца дома не застанете. Он обязательно где-то снаружи, на природе, где-то еще с приятелями или в той же хитте своей. Еще как-то вот норвежец, он житель за пределами дома. Где-то обязательно он вот куда-то...
16: Вписан в пейзаж, как и города, да, вписаны, да, в пейзаж. Норвежцы тоже, они невероятно, я не знаю, честно скажу, не знаю другой такой нации, которая так сильно привязана к своей природе, к своему пейзажу. Сейчас в завершении этой части уйдем на перерыв и свою тоже историю расскажу. Я часто катаюсь на лыжах в области Лиллехаммера, это километров 200 от Осло ходит. И я как-то, ну, я так более-менее там серьезно тренируюсь, и вот как-то вечером в абсолютно пустынной местности я заметил двух пожилых норвежцев, которые куда-то шли на лыжах. И я поинтересовался, говорю, ну а куда же вы тут? До ближайшей станции вообще 20 километров, куда вы на ночь глядя-то? Говорит, а у нас здесь вот это хютте. Показывают на ближайшую сопку. Мы, говорят, на лыжах идем каждые выходные, типа 25 километров от станции идем до нашей хютты, там живем, там топим снег, разводим огонь, проводим там выходные и вечером спускаемся на лыжах в воскресенье до станции, где у нас припаркована машина. И им обоим было лет по 70. Вот. И вот для меня это такой прям образ людей в привязке к этой природе, в привязке к этому пейзажу. Михаил Крутихин у нас сегодня на связи. Мы вернемся буквально через мгновение.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».

0: Продолжаем наш эфир «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, житель Осло. Рассказывает он нам об Осло и Норвегии. Михаил, ну вот мы так, я думаю, говорим во многом о вещи, которая называется «качество жизни». Почему Норвегия так часто выигрывает все мировые рейтинги по качеству жизни?
1: Ну, норвежцы сами очень много критикуют. И свое правительство, и власть, и все вот тут нехорошо, здесь вот можно было бы сделать лучше. Они такие серьезные критиканы, всегда критикуют. Но они знают, что они могут эту власть менять. Если посмотреть, когда выборы, например, в местные, ну, руководящие органы местной коммуны, здесь все коммуны, естественно, это такие очереди стоят на избирательных участках, они понимают, что они могут что-то поменять, они на это могут воздействовать. Потом внимательно смотрят на то, чем занимается правительство. И они понимают, ну, можно за что-то покритиковать. Но вот если едешь по Норвегии, очень трудно найти такую точку, где хороший пейзаж, вот хотелось бы что-то сфотографировать, но обязательно висят электрические провода где-то. Они говорят, так это же, вы понимаете, мы много денег вот тут вот получили от нефти, от газа, вот у нас. Так на что мы потратили? На то, чтобы не осталось ни одного уголка в стране не электрифицированного. Чтобы не осталось ни одного населенного пункта без нормального водоснабжения, без канализации, чтобы не осталось вот в пределах какой-то вот прибрежной полосы, чтобы не осталось в море, ну, чуть ли не на 50 миль, чтобы там интернет был, чтобы они могли связываться. Вот куда идут наши деньги. И они это хорошо понимают.
0: Ну вот откуда деньги? Здесь я хотел с вами поговорить с вашей, то, собственно, нефтегазовой, да, углеводородной ипостасью. Все вас знают как блестящего аналитика нефтегазового рынка. Благополучие норвежское, оно на нефти стоит?
1: И на нефти в том числе.
0: В какой степени? В какой степени это нефть, в какой степени это, как бы, так сказать, хорошее правление и в целом политика?
1: Я думаю, тут еще и политика, конечно, играет большую роль. Но в нефтегазовой отрасли задействовано только 4% населения. Всего 11% нефтегаз дает в бюджет. А все остальное – это вот это страна, где хорошо развита промышленность, хорошо развит бизнес по, ну, например, по электронике, по изготовлению оружия. Норвегия – экспортер вооружений, кстати, очень интересных, современных. То есть это не только нефть и газ, это еще и рыба, это еще и вот морские всякие дела, это и судостроение. То есть Норвегия не ограничивается нефтью и газом, но когда норвежцы почувствовали, что они зарабатывают больше, чем вот они могут потребить, даже на такие общие национальные проекты, как электрификация, интернет, вот, канализация, водопровод, они эти деньги стали откладывать в кубышку. Вот в тот самый знаменитый суверенный фонд, который чуть ли не самый большой, ну, один из самых крупных, по-моему, в мире. И они внимательно следят, что там за деньги, что там за акции, в которые вложены эти деньги. Вот они там накопят, это фонд будущих поколений, или еще пенсионным фондом они его называют. Но они его так просто не тратят вот на какие-то безумные вещи. Да, бывает, когда публика начинает критиковать правительство за то, что бухнули деньги не туда, куда надо. Это всегда, вот, критика здесь все это есть. Но в принципе вот общее, и доходы, и расходы, вот они идут в национальных интересах каких-то, а не то, чтобы вот 2-3 человека в правительстве обогащались в результате.
0: А вот вообще, кстати, такой вопрос. В Норвегии нормально быть богатым? И как это, скажем, связано с налоговой политикой? Вот недавно новость прошла, сейчас я закончу вопрос. Магнус Карлсон, норвежский шахматист, он, вот это была история, он показал, что он должен заплатить налогов больше, где-то в полтора раза, чем он получил доходов. Так хитро устроена налоговая система, что он должен заплатить больше, чем получил. И я понимаю, что сверхдоходы в Норвегии обложены каким-то совершенно сверхъестественным налогом.
1: Но не совсем так, потому что вот то, о чем он говорит, это был не только налог на его вот заработок и так далее, налог на доход, но это еще есть налог на богатство. То есть, если у него на банковском счету лежит больше определенного вот уровня чего-то, вот с этой суммы 0,5% сначала, если уж очень много, то 1%, начинает просто взимать: ребят, у вас там деньги лежат, которые не работают. Вы уж извините, немножко поделитесь вот этими неработающими деньгами. То есть, когда он-то сплюсовал все и на доход не только вот от премии своей, а от всего, вот, чего у него есть. Так что это вполне нормально. Да, некоторые, вот, мы знаем таких норвежских предпринимателей, вот Фридриксен, например, которому не понравились налоги, который убежал и в другой стране живет, и там платит налоги.
0: А как к нему отношения?
1: Да, ровно так. Ну, убежал и убежал, да черт с ним.
0: Об Осло нам рассказал Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и житель Осло. А это была программа «Код города», подкаст, в котором наши гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, а также в соцсетях или на YouTube-канале «Радио Свобода Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Программа «Код города», Сергей Медведев, Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
16: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
17: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
18: Перемены нужны масштабные.
19: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
18: Да никаких.

0: Артемия Кивовича.
1: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма на Радио Свобода. Надеюсь, что новогодние рождественские праздники у вас прошли прекрасно. Ну, в общем-то, и у меня тоже неплохо. Итак, 258-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры — это различные довольно экзотические фанковые артисты из, как это ни странно, арабских стран. Ну, а начнет нашу программу очень популярная американская инди-поп-группа Animal Collective. Коллектив животных из Балтимора существует с 99 года, то есть уже 23 года, можно сказать. Главные там люди — это Эви Тейр и человек под псевдонимом Панда Бэр. И вышел у них первый альбом аж за 6 лет, с 16 года, вообще по счету 11-й, называется «Time Skiffs». Даже не знаю, слово «скиф» я раньше в английском языке не встречал, но, скорее всего, это «скифы». «Скифы времен», так можно перевести. Слушаем с него песню «We Go Back», «Мы идем назад».

Collective и их новый альбом «Time Skiffs». Ну, теперь немного африканской экзотики. Сиси Мананга, девушка, вообще говоря, с мамой

из Конго, а папой Билл Гейтсом, живет тоже, естественно, в Бельгии, а не в Конго, кто бы стал удивляться. Дебютировала в 2013 году, очень симпатичная певица. Сейчас у нее вышел уже второй альбом, называется «Мо Пепе Мама», и слушаем с него песню «Науэ».

Сиси Мананга, конголезская бельгийка, альбом «Мо Пепе Мама». Группу Psychedelic Porn Crumpets мы с вами уже слушали, то есть мне сначала понравилось их название, а затем послушал музыку, и она мне тоже понравилась. Кажется, все их предыдущие альбомы мы с вами отслеживали, и сейчас вот вышел четвертый, называется «Шига». «The Sunlight Mount», то есть «Солнечный курган». Группа из Австралии, из города Перт, ну, конечно, менее оживленного в музыкальном отношении, чем Сидней и особенно Мельбурн, лидер группы Джек Макьюэн. Итак, слушаем песню «Талли Хоу».

Psychedelic Porn Crumpets и песенка Tally Hawk. Кстати говоря, Джек Макьюин не австралиец по происхождению, он приехал туда из Великобритании, но уже довольно давно. Обогатил, так сказать, пертскую рок-сцену. Мини-сюжетик наш сегодняшний посвящен Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Это группа из Голландии, и наряду с Boren and Club of Gore одни из ведущих представителей стиля Dark Jazz, который, в общем-то, из всего джаза, пожалуй, мне лично нравится больше всего. Несколько альбомов имеется у ансамбля темного джаза из Килиманджаро. Да, кстати, они все светлокожие, все голландцы. Главные там люди — это басист и гитарист Джейсон Конан и электронщик Гидеон Кирс. Недавно лейбл Диновали переиздал их первые два альбома. Альбомы, выпущенные в 2005 и 2008 годах. Так, дебютный альбом Kilimanjaro Dark Ensembles, он без названия, и с него я выбрал пьесу «The Nothing Changes».

The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и их дебютный альбом с композицией The Nothing Changes. Группа, вообще говоря, из Утрехта, существовала с 2000 по 2014 год, 4 альбома за это время выпустила, или даже 5, если считать там такие как бы мини-альбомы. И сейчас как раз один такой мини-альбом мы и послушаем. Это второй релиз ансамбля «Темного джаза», вышел в 2009 году, называется «Mutations», «Мутации», и с него пьеса «Twisted Horizons», то есть «Извилистые горизонты».

Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и переиздание их второго мини-альбома Mutations. Ну а теперь наши хедлайнеры. Навела меня на мысль сделать такой сюжетец. Очень симпатичная пластинка, которая вышла на лейбле Habibi Funk. Кажется, это немецкий лейбл, но точно не знаю. И это сборник архивной арабской музыки. Называется «An Eclectic Selection of Music from the Arab World». Эклектическая выборка музыки из арабского мира. В общем-то, ничего название не говорит о стиле альбома. А стиль очень любопытный. Это не вот арабская эстрада, которую я, честно говоря, терпеть не могу. А это, в общем-то, арабская попытка фанка. И она очень даже убедительна, на мой взгляд. Сначала послушаем певца Фадула, которого называли арабским Джеймсом Брауном. Он выступал со своим трио, он из Марокко, из города Касабланка, уже умер, к сожалению, но был очень популярен в 70-е годы. В исполнении Фадула слушаем песню «Аль-Джедба».

Падул из Марокко, песня «Аль-Джедба». Напоминаю, мы сейчас прогуливаемся по компиляции под названием «Эклектическая выборка музыки из арабского мира». И следующая на очереди у нас еще одна марокканская певица, и тоже такая с явным западным уклоном, на этот раз скорее с французским, Дуа зовут эту певицу. Она работала стюардессой на авиалиниях Эмираты в 70-80-е годы. Затем, значит, в качестве стюардессы на нее обратил внимание один богатый англичанин, она вышла за него замуж, давно уже живет в Лондоне, но до этого она очень здорово пела. И в частности, сейчас мы послушаем песню «Хадитуни», которая, в общем-то, является кавер-версией французского хита «Parle-moi de lui».

Дуа из Марокко. Тоже запись 70-х годов. Следующий певец у нас, опять же, такой фанковый, Джеймс Браунообразный. И зовут его Аид Меслейен. Он из Алжира. Аид Меслейен, на самом деле, его псевдоним. Не знаю, что это означает. Настоящее имя Идир Бенабуш. Тоже умер уже, родился в 44-м, умер в 2000 году. Был очень популярен в Алжире, выпустил множество альбомов в период 70-х, 80-х и 90-х годов. На сборнике, о котором мы говорим, сборнике лейбла «Хабиби Фанк», он представлен песней «Эльфен».

0: يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جميس هموش نيك تاويق اسمنا ريحة الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدير ناد الخيق.
1: Аид Меслоен из Алжира, песня «Эль Фен». Ну и закончит нашу небольшую экскурсию по неортодоксальной, скажем так, не исламской эстрадной музыке Ближнего Востока и Северной Африки выступление человека, настоящего имя Салим Абдалла Салих, псевдоним Сал Дэвис, да, он такой тоже европеизированный, точнее, американизированный. Родился он в Момбасе в Кении в 1941 году, но прославился уже на всей территории Северной Африки и Ближнего Востока. Первым хитом его была кавер-версия знаменитой песни из репертуара Рэй Чарльза «Unchain My Heart». Это было еще в 1963 году, ну и после этого еще много чего спел. Жив до сих пор. И один из его главных хитов — песня «Султан Кабус».

Сал Дэвис, уроженец Кении, живет в Омане. Была песня «Султан Кабус». Таким образом, мы познакомились с очень милым сборником «An Eclectic Selection of Music from the Arab World» лейбла «Хабиби Фанк». Ну, теперь поехали дальше. Джемма Каллингфорд. Очень мне нравится эта молодая англичанка. Это половина дуэта «Sing Ya Teeth», который мы уже слушали в нашей программе, и который мне тоже очень нравится. Ну вот у «Sing Ya Teeth» уже года два или три новых альбомов не выходило, а у Джеммы Каллингфорд теперь выходят сольники. Вот первый ее сольник называется «Let Me Speak», и слушаем с него песню «I Like You».

Джема Каллингфорд «I Like You» с ее первого сольного альбома. Как я недавно прочел, только что у нее вышел и второй сольник. Надеюсь его рано или поздно заполучить и вас с ним ознакомить. Французский проект под названием «Der» во главе с парнем-автором и солистом по имени Оливье Ламбен. Кличка у него «Red» — «Красный», ну и «Der» — это, соответственно, «Red» наоборот. Первый свой альбом выпустила эта симпатичная постпанковая группа. Называется альбом «Super Sound», и с него песня «Ready to Founce» — «Готов обманывать».

французская группа Dare и их дебютный альбом Super Sound. Ну и завершит сегодняшнюю программу знаменитейший американский хип-хоп продюсер Madlib. Я, как вы знаете, рэпом, хип-хопом не особо увлекаюсь, поэтому музыка эта не так часто звучит в подкасте «Музыка на свободе». Но Madlib — один из самых талантливых продюсеров, и он как раз один из мастеров инструментального хип-хопа, который меня почему-то радует гораздо больше, чем вокальный хип-хоп. Ну, настоящее имя Madlib — Otis Jackson, и он очень много кого продюсировал, в частности, MF Doom, Jay Dilla и так далее. Выпустил кучу альбомов на самом прогрессивном хип-хоповом лейбле «Stone's Throw». Примерно 10 штук у него этих самых альбомов. Последний из них называется «Sound Ancestors», то есть «Звуковые предки». И слушаем с него прелестную вещицу под названием «Road of the Lonely Ones» — «Дорога одиноких». На этом я с вами прощаюсь. Артемий Троицкий. «Музыка на свободе». Счастливо, до следующей недели.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шестого.

0: истерическим глазом. Трагедия существования для него никогда не доходит до гибели всерьез, но всегда притормаживает на важном повороте, так что читатель успевает усмехнуться и подвергнуть происходящий ужас сомнению. Все это называется иронией, и ирония исключительно близка Игорю Шесткову. Страшный, похожий на реальность мир вдруг показывает свою изнанку, и мы видим его нарисованность, почти кукольность. Отчего, впрочем, персонажи и обстоятельства не становятся фальшивыми, но просто мнимыми. Кафка, Оруэлл, Набоков, Кабаков – весь 20 век прочитан Игорем Шестковым и пропущен им через собственный советский и эмигрантский опыт. С той радиопередачи прошло 6 лет. Теперь, в 26-м, Шесткову исполнилось 70. За это время я прочел несколько новых книг писателя и погрузился в сновидческий мир его героев-оборотней. Шестковские персонажи живут в мрачной фантасмагории, постоянно попадают в ловушки, расставленные потусторонними силами, вовлекаются в свидания со своим собственным прошлым, извлекают неизвлекаемые уроки и никогда до конца не осознают, бред ли окружает их или явь. Мир этот похож на фильм ужаса или мрачную компьютерную игру с большим запасом жизней, волшебных снадобий, эротических соблазнов и мучительного советского прошлого, от которого невозможно отвязаться до самой смерти. Шестковские «Одиссеи» по пространствам и историческим временам при всей фантасмагории происходящего, при ежеминутном попрании заповедей и приличий, «Одиссеи» эти подчинены умелой и продуманной воле их автора и могут завершиться тогда, когда угодно самому писателю. Театр кровожадных и мистических марионеток знает свой Шесток. Простите, невольный каламбур. Если оглянуться сегодня на внешний мир за окном, шестковская преисподняя не покажется чем-то надуманным. Политические и военные упыри и уроды мучают и топчут все, что им доступно, словно выйдя из рассказов писателя на просторы матушки Земли. Жизнь подражает искусству, как давно было замечено еще Оскаром Уайльдом. Не стану называть Игоря Шесткова пророком, но в очередной раз подивлюсь, как его литературные фантасмагории оборачиваются реальностью. Сегодня писатель – гость программы «Поверх барьеров». Во второй половине часа – фрагмент одного шестковского рассказа. А сейчас – беседа. Вы начинали как художник, и в ваших рассказах много художественных деталей, имен знаменитых живописцев, воятелей, всякой изысканной терминологии. Зрительность ваша очень чувствуется. Но уже несколько десятилетий вы пишете прозу. Художник и писатель. За них отвечают разные области сознания.
1: Вы знаете, насчет областей сознания мне очень трудно судить. Но то, что художник все-таки должен из каких-то, какой-нибудь штриховкой, линией, тоном что-то изобразить, а писатель работает только с буковками, строчками, с паузами. Вот. То есть это, конечно, немножко разные вещи. Но то, что я могу сразу сказать, я действительно стараюсь образы, которые приходят в голову по мере писания, стараюсь очень выпукло и графически изобразить описанием. То есть я как бы остался художником, но только стал использовать другие методы, другой формат, другой материал. А в принципе остался тем же самым, что и был.
0: Интересно, не возникает ли какого-нибудь конфликта между художественной частью вашего мышления в процессе писания и писательской? Они дружат между собой или у них бывают стычки?
1: Ну, вы опять вы хотите меня представить человеком, у которого как-то разделено сознание на художественное, на графическое. Я был в основном графиком, рисовал тушью. И писательское дело, то я предпочитаю это слово не употреблять, оно слово очень высокопарное. Для меня последнее время нравится

0: Простое слово «автор». Вот. Нет, вот знаете, здесь какое-то все как в каком-то едином, в едином коме находится, в какой-то, в единой субстанции. И когда я пишу, я уже не замечаю, что это буковки или это графика. А когда я рисовал, я всегда при этом говорил и шептал, и старался то, что я рисую, хотя это часто были не фигуративные композиции, все равно я старался представить это как историю, как сказку, как какой-то сюжет, рассказ. То есть здесь на самом деле противоречия нет, но почему, как это объяснить, я не могу. Объяснить это я не могу.
1: Берлин, как известно, город музеев, один из самых музейных городов в Европе, насколько я знаю. А для вас вот эта музейная такая туристическая, так сказать, жизнь, она продолжается? Вы ходите по выставкам, на какие-то вернисажи? Для вас вот это все живо, оно трепещет по-прежнему?
0: Вы знаете, к сожалению, трепетать перестало. Трепетать перестало во время эпидемии ковида. В Берлине умирало очень много людей, и практически музеи были закрыты. И даже когда они были открыты, ходить туда как-то не хотелось, потому что, ну, думаешь, ну, смотришь на Рафаэля и на Босха, а потом раз, и вот ты уже в больнице и помер. Такие ассоциации были неприятные. Но начал я, когда я приехал в Берлин четверть века назад, я начал с того, что я обошел все музеи и не один раз, а может быть 100. И всякий раз с видео и с фотокамерой. И все, что можно, я все время фиксировал. И все это осталось где-то в компьютере, но в мозгах как-то очень сильно впечатление оставило. Потому что в Берлине действительно потрясающий музей. Один пергамонский алтарь чего стоит. Это совершенно феерическое какое-то невероятное произведение искусства романтического. Ну и огромная коллекция живописи старой, прекрасной, чудесной. Вот. Конечно, я все это очень люблю, но последние годы я немножко к этому охладел. Может быть, потому что мне просто стало трудно двигаться, передвигаться. Но по душе все это горит, трепещет. И я радуюсь тому, что увидел.
1: Чему была отдана советская часть вашей жизни? Что вы успели сделать в СССР?
0: Да вы знаете, я выжил, это уже большое дело, потому что не все мои знакомые просто смогли свои первые 34 года жизни прожить без катастроф и без ужасов. Я, в общем-то, выживал, а сердце мое было занято рисованием. Это компенсировало весь гной советчины, который со всех сторон, в общем, на человека прыскал. И я рисовал очень-очень много, я учился. К сожалению, я не мог нигде поучиться всерьез в каком-нибудь академическом учреждении. Вот. А просто учил сам себя и учился у приватных художников, у приватных учителей, мастеров. Самое большое влияние на меня оказал Михаил Матвеевич Шварцман, которому я подражал много-много лет. Была такая напасть. Но он мне прочистил мозги и вывел на истинную дорогу. Я не могу похвастаться какими-то свершениями ни в советский свой период, ни в период свой немецкий. Вот. Но в Германии я, конечно, устроил очень много выставок, меня видели очень много людей. А в России я участвовал только на выставках на Малой Грузинской улице раз, наверное, 10. Вот. Вот и все мои скромные достижения.
1: У всякой эмиграции есть мотивы. А каковы были ваши?
0: Вы знаете, я где-то между третьей и четвертой волной эмигрант. То есть я уехал в 90-м году, еще был Советский Союз. Вот современные и не очень современные патриоты России, они очень любят таких людей, как я, называть колбасными эмигрантами. Ну вот, мол, у нас-то колбасы было мало, а вот они поехали, и значит, что в Германии особенно колбасы очень много, вот это значит колбасники. И я, к как это ни странно, согласен с такой постановкой, потому что, когда я уезжал из Москвы, хлеб было купить трудно, а у меня жена и доченька, тогда еще маленькая, нам есть было нечего, вот в прямом смысле слова, это, может быть, звучит сейчас как-то даже смешно, и я решил, нет, больше так не могу, надо жить где-то, где хоть какая-то еда есть, как-то можно выжить. Я даже не думал о свободе творчества, о том, что я стану художником за границей, это все были какие-то заоблачные мечты. Просто хотелось выжить, нормально пожить. Если угодно, поесть колбаски.
1: Что собой представлял русский эмигрантский литературный пейзаж в первые годы? И как он меняется сегодня? Вот ваши впечатления в динамике.
0: На этот вопрос очень сложно ответить. Дело в том, что я в силу обстоятельств, когда приехал в Германию, попал после так называемого лагеря для еврейских беженцев, я попал в индустриальный город бывшей Восточной Германии. У меня даже телефона не было. Не было телевизора, не было радио, не было денег. Работы тоже 3 года не было. Там просто действительно никакой работы вообще не было. Какой уж тут литературный ландшафт. Вы знаете, я чувствовал себя вообще оторванным от цивилизации. Ну вот я, например, общался с Хазановым, ну, прекрасный писатель. И он мне как-то немножко помог. Ну вот я почитал его книги прекрасные, чудесные. Мне очень понравилось. Но о каком-то пейзаже говорить очень трудно, потому что единственный пейзаж, который я тогда видел, это был индустриальный пейзаж, архитектура 19 века. Довольно обозленные восточные немцы, потому что те, кто хотел уехать, они уже уехали. А потом, кто не хотел уехать, они злились на весь мир. Все происходило не так, как они думали. Вот этот пейзаж я хорошо увидел и хорошо воспринял. А литературный пейзаж я стал воспринимать только через много лет, примерно где-то уже в 21 веке, когда начал публиковаться в литературных журналах. Например, в «Слово», «Word» я публиковался в Нью-Йорке, и у Батшева в его двух журналах «Мосты» и «Литературный европеец». Вот литературный ландшафт литературного европейца я могу как-то обрисовать, но он, наверное, вам не совсем интересен, потому что там собрались люди, в общем, ну, я бы сказал, только несколько профессиональных писателей серьезных, а остальные просто хотели вот от души что-то написать, что-то как-то себя проявить. То есть они не были настоящими литераторами. Хотя, конечно, были люди и талантливые, и не очень талантливые. Я начал видеть ландшафт литературный только вот последние годы. Я заметил, что огромное количество людей, которых я никогда не предполагал, что они покажутся в Германии, что они вдруг оказались в Германии, например. Вот. И Сорокин, и Улицкая. Улицкая живет минутах 20 от меня ходу, но мы с ней не знакомы, я просто тихо восхищаюсь ее несколькими текстами. Сорокин тоже потрясающий писатель, он такой небожитель, я даже не думаю, что он захочет с кем-то незнакомым писателем говорить. Очень трудно судить, очень много людей приехало новых, то есть они жили много лет под Путиным, устраивали свою жизнь не без успеха, заработали хорошие деньги многие вот, в путинской России. А потом, когда стало совсем кисло, то есть уже запахло мобилизацией, они уехали за границу, и сейчас многие, по-моему, только и ждут, когда Путин наконец или помрет, или уйдет, и можно будет вернуться на родину. Я никого не осуждаю, это люди как люди, это позиция. Но для меня Германия стала новой родиной, пусть не очень сладкой, пусть не очень веселой, но все-таки новым местом обиталища. А, вы знаете, вопрос не по адресу. Я очень далек от какой-то общественной, художественно-литературной жизни, в которой вот все как-то соединяются, кипят страсти. И я довольно интровертивный человек и не просто живу по-другому. Вот. Вам надо поговорить с кем-нибудь, кто действительно в центре, например, берлинской тусовки. Я неожиданно узнал, что есть и такая, и не одна. Вот. А я на периферии, мне гораздо более интересен сам текст, чем другие люди, носители какой-то литературного таланта, литературной силы.
1: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Среди привычных оборотней. Апокалипсисы Игоря Шесткова». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу. «Проза требует мыслей», — говорил Пушкин. «Как вы оцениваете современный мир? И, пожалуйста, в парламентских выражениях».
0: Я, кажется, кого-то обидел. Я надеюсь, что я не обидел никого.
1: Нет, это я на будущее. Это я в связи с вот этим вопросом, только что заданным.
0: Вы знаете, я бы сказал, ну да, мысли, конечно, это очень сказано общо. Я не очень даже понимаю, что имеет в виду Пушкин под мыслями. Все-таки все, что приходит нам в голову, все, даже любая, в общем-то, белиберда, она тоже мысль. Вот. Я хотел бы сказать, как война, которая, я, может быть, убережу ваш вопрос, как война воздействует на прозу. Мне кажется, что, понимаете, проза все-таки это нечто, состоящее из лепестков розы, это какие-то галочки, буквочки, вот. И это какой-то другой мир, даже если мы рассмотрим очень реалистических писателей, их герои совершенно не похожи на самом деле на живых людей. Они только кажутся похожими, на самом деле это что-то совсем-совсем другое. А тут война, понимаете, война и осколки вот этих бомб, они проходят вот эту серую зону между искусством и жизнью легко и попадают в прозу. И вдруг ты начинаешь ощущать, что в твоей прозе что-то взорвалось, страшно пахнет, что там трупы, что там несчастные мертвые люди, несчастные мертвые дети. И какой бы ты ни был циник или, я не знаю, человек или, наоборот, небожитель, это не важно, все равно происходит какое-то вдавливание в друг друга войны и прозы. Понимаете, тут уже даже не до мысли, тут какая-то совсем другая ситуация, тебя просто пронизывают эти осколки так же, как они пронизывают несчастные эти убогие дома под Харьковом или там под Киевом. Вот. Это я хотел сказать обязательно. Обязательно сказать, потому что я не понимаю, как можно сейчас писать и не думать о войне, и не думать о нашей ответственности, о том, что каждый из нас, в общем, виноват. И виноват в этих несчастьях, которые со всех сторон происходят. Понимаете? Я не знаю, Иван, я, наверное, ответил плохо на ваш вопрос, но мне не приходят никакие другие мысли в голову.
1: И, наверное, мой последний. Есть ли у России еще исторические, политические, культурные шансы вернуться, так сказать, в семью народов?
0: Вы знаете, вы спрашиваете меня уже, как будто я Александр Исаевич Солженицын, который знал все. Я ничего не знаю. Я простой человек. Но откуда мне такие вещи знать? То, что с Россией происходит, это кошмар. С другой стороны, этот кошмар в том или ином виде происходил всегда. Когда я закончил университет в 1978 году, я думал, что жизнь сейчас немножко, ну, как-то изменится потихоньку к лучшему. А в 1979 году началась афганская война. И она длилась почти 10 лет. А в конце этих 10 лет я уехал из России. И вы знаете, эта война, она была еще хуже украинской войны. Там больше людей убили и с гораздо большей жестокостью убивали этих несчастных афганцев. Что из этого вышло, мы знаем. Какое-то странное, страшное государство Талибана. Вот это следствие того, что сделала Россия. Я надеюсь, что Россия, может быть, не в том виде, в котором она сейчас существует, а разделившись на несколько частей, например, что она как-то станет действительно с колен, в хорошем смысле слова, не будет обижать соседей, а просто восстановится как какое-то государство. Но эта надежда очень слабая. И последнее время, чем дальше идет, тем меньше эта надежда. Потому что я вижу людей, и они за то, что происходит в Украине. Ну как же так можно? Хотя моя собственная мама, она была американка, умерла в Америке. Она тоже, например, говоря сленговым языком, крымнашествовала. Я говорил: мама, но это ведь не важно, кому это принадлежит. Ведь не в этом дело, а дело в том, как все это было оформлено, как это было все подано. Но это мало кого интересует. Вы знаете, я очень надеюсь, что появятся в России гениальные люди, вроде гениальных поэтов, Мандельштамов, Бродских, что они еще появятся, и гениальные писатели. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот то, что вся Россия станет, ну, грубо говоря, хорошей или хотя бы нормальной демократической страной, у меня надежды нет.
1: Игорь Шестков. И теперь я предлагаю фрагмент шестковской прозы. Начало рассказа «Страчателла». Страчателла. Фобус. Подходил к концу 10-й год войны. Убиты или ранены были уже 3 или 4 миллиона человек. Никто не верил, что эта безобразная бойня может длиться так долго, что и у агрессора России, и у жертвы Украины найдется достаточно материальных и человеческих ресурсов, чтобы 10 лет вести войну на истощение. Никто не верил, но война все еще продолжалась и вовсе не хотела заканчиваться. Уносила и уносила жизни, уничтожала цивилизацию, буквально расчеловечивала мир. Жизнь в Берлине заметно ухудшилась. Однажды вечером в мою квартиру позвонили. Я не знал, открывать или не открывать. Может, это грабители. Затаился. Услышал голос из-за двери. «Тут живет Антон Сомна». «Предположим. У меня к вам дело». «Какое дело? Я старый и больной человек. На пенсии. У меня нет ничего ценного». «Это печально. Откройте, я вам все расскажу. Не говорить же нам через закрытую дверь». «Ладно. Только помните, у меня есть оружие. И я его, не задумываясь, применю, если будет надо». На самом деле никакого оружия у меня не было, о чем я очень жалел. А блефовал я по привычке. Все тогда блефовали. И простые граждане, и правительство. Как-то надо было себя защищать, хотя бы словесно. Открыл дверь. Передо мной стоял немолодой человек среднего роста, в темном пальто и шляпе. Интеллигентное лицо, бородка, очки. «Извините за беспокойство. Меня зовут Мордехай». «Это как того типа в истории Эсфири?» «Да». «Хорошо, что не Аман. Проходите». «Мерси». «Пальто повесьте тут и шляпу. Садитесь в кресло». «Выпить хотите? У меня есть Джек Дэниелс. Льда, естественно, нет». «Спасибо, мне ничего не нужно». «А я выпью глоток». Глотнул крепкой янтарной жидкости из заветной бутылки с черно-белой этикеткой не один, а 10 или 12 раз. В голове у меня зашумело, но способность ясно думать я сохранил. Помолчали 5 минут. Мордехай внимательно смотрел на меня, изучал, как энтомолог насекомое. Я не выдержал и рявкнул: «Выкладывайте, зачем пришли, или убирайтесь». Мой собеседник поморщился. Затем начал подробно рассказывать о таинственной машине под названием «Фобус», созданной в одном из физических институтов, Адлерсхофа по американской и израильской технологии. Машина эта якобы могла вырезать из пространственно-временного континуума целые куски размером с комнату и длительностью в несколько секунд. Говорил он долго и умно, использовал термины, которые я забыл сразу, после того, как сдал на четвертом курсе мехмата экзамен по квантовой механике. Я только тупо кивал. Затем он заговорил о войне и ее ужасах, доказывал мне то, что единственным способом ее остановить является устранение президента России. Я продолжил кивать, хотя опасался, что после «П» к власти могут прийти подонки, еще почище его, и война не только не закончится, но перерастет в ядерный конфликт, и что тогда, пожалуй, придет конец всему. Ладно, убедили, и, разумеется, «П» надо было ликвидировать еще 10 лет назад. Только я-то тут при чем? Я не киллер. А в голове у меня стучало. Этот тип, кажется, приглашает тебя стать соучастником в убийстве президента России. Тебя, немощного старика, патологического эгомана. А вместо табакерки или шарфа уговаривает использовать какую-то особую квантовую машину. Добро пожаловать в новый мир. Надо ущипнуть себя за руку. Может, проснусь? Вы не киллер, но вы очень даже при чем. Это почему? Во-первых, вы бывший советский человек, москвич. А мы предполагаем, что «П» прячется где-то в Москве или рядом. Тираны предпочитают не удаляться слишком далеко от центра управления страной, потому что боятся потерять власть. К тому же есть еще одна заковыка, очень важная. Какая такая заковыка? Выражайтесь, пожалуйста, яснее. Что вы от меня хотите? Я думал, вы уже все поняли. Вы должны будете навести нашу супермашину на «П». Кроме вас это никто не сможет сделать. Очень лестно. Только как это так, навести? Как пушку, что ли? Или как снайперскую винтовку? Именно, именно. Навести, нацелить. Как пушку. Или снайперскую винтовку. Или управляемую ракету. Дело в том, что никто не знает, где он на самом деле находится. Иголка в стоге сена. А как же тайные службы? Моссад, ЦРУ, БНД. Это их работа. Знать, где «П». Не знают? Не знают. А я что, лучше Моссада? Почему я должен знать, где прячется этот человек? Наверное, в одном из бункеров, под Кремлем, в Новоогареве, в Раменках 43, под горой в Башкирии, на Алтае под озером или еще где. Бункерами серьезно занимаются ЦРУ и другие компетентные организации. У них всюду есть осведомители. Так вот, эти самые осведомители все последнее время в один голос кричат, что «П» построил эти бункеры для отвода глаз, что он на самом деле не намерен в них отсиживаться. Тем более, что союзники в случае серьезного конфликта с Западом начнут безжалостно бомбить эти подземные города адскими противобункерными бомбами. Где же он прячется, если не в бункере? Его ведь даже прозвали «бункерный дед». Мы не знаем, где прячется, но у нас есть одна гипотеза. Поделитесь? Похоже, он прячется не в пространстве, а во времени, в прошлом. Чудесно. Это там, где лангольеры? Не совсем. «П» укрывается не в реальном прошлом, в том, в котором он шофером подрабатывал, а в специальном, созданном только для него кремлевскими демиургами мире, сочетающим реальность любимого им совка с миром грез. Его грез. Грез гибиста. Да, но что я в этом случае могу поделать? Вы способны почувствовать, где он. Догадаться. Или предугадать. Предугадать? Почему вы так думаете? Вы путаете меня с экстрасенсом или ясновидящим? А я обычный человек, не знаю я, где эта гадина прячется. Нигде, ни тем более когда. В ответ мой гость изложил мне кратко сюжет одного моего рассказа. Там рассказчик не только предугадывает все, что хочет, но и меняет реальность по своему усмотрению. И легко путешествует по времени и по придуманным им самим мирам. Я его не перебивал. Вот видите? Что я, по-вашему, должен увидеть? Вы что там в своих кабинетах потеряли чувство реальности? Рехнулись? Это ж литература, выдумка. О нет, мы не рехнулись. Мы тщательно проанализировали ваши тексты и пришли к выводу, что все в них описанное — правда. Ну, вы даете. Правда? А рассказчик во всех моих повествованиях от первого лица — это, конечно, я сам, по-вашему. Любой школьник третьего класса понимает в литературе больше. Да, рассказчик — это вы. Да, правда, реальность. Не совсем обыденная, бытовая, конечно, но реальность. Реальность вашего метафизического мира. Вы, как и ваши герои, легко перемещаетесь по этому миру и по временной оси. И вы также легко пересекаете его границы и вторгаетесь в другие миры. Поэтому, внимание, у нас есть все основания полагать, что, используя ваши подсказки, наша квантовая супермашина сможет максимально приблизиться к намеченной жертве, где бы она ни пряталась. Если вы решите помочь нам закончить эту войну, свяжитесь со мной, — добавил он без пафоса. Мордехай вручил мне свою визитную карточку, вышел в переднюю, быстро оделся и ушел, постаравшись не хлопнуть дверью. А я, признаться, растерялся. Я старый, больной и немощный человек. Мне уже за 70. Пересекаю границы миров. Мне бы до магазина дойти без потерь. Подсказки. Какие подсказки? Я часто не могу себе самому подсказать, как дожить до утра. Путешествую во времени. Я уже год как не путешествовал, даже в трамвае. Не говоря уже о поезде или самолете. Боюсь развалиться от тряски. Плохо реагирую на людей. Я живу в бедном районе, на северо-востоке Берлина, в однокомнатной квартире, в бетонном доме ГДРовской постройки. Все мои друзья и читатели или умерли, или забыли меня. И по-хорошему я не имею власти даже над своими собственными пальцами на ногах, изуродованных артритом. Но если Мордехай верит, что я смогу, сидя перед монитором, помочь человечеству ликвидировать «П», то почему бы не попробовать? Почему бы не сделать в конце жизни что-то хорошее, особенно если ты прожил всю жизнь, как я, мизантропом? Было бы так славно и поучительно, если бы этот упырь «П» получил смертельный удар из несуществующего для него химерического литературного мира. Утром следующего дня я позвонил Мордехаю и договорился о встрече в Адлерсхофе. А в 2 часа дня я уже сидел в просторной комнате за огромным столом в конференц-зале и беседовал с несколькими важными людьми в белых халатах. Это были создатели Фобуса. Они безуспешно пытались объяснить мне, как он работает. Мне было их жалко. Господа, прошу вас, хватит. Не будем терять время. Со времени моего студенчества прошло 500 лет. Я постарел и поглупел. Расскажите мне, что я конкретно должен делать, и постарайтесь говорить кратко. Ответил мне самый старый и солидный из белых халатов. Коллеги звали его Пол. Мордехай объяснил вам, где, по нашему мнению, прячется П. Вы попробуйте его выследить. Остальное — наша забота. Понятно. Что я должен делать? Все просто. Вы будете сидеть в удобном кресле внутри машины. На голове у вас будет нечто вроде шапки с электродами. Поскольку вы лысый, вас не надо брить. Очень удобно. Через электроды в машину будут поступать сигналы вашего мозга. Фобос будет их интерпретировать. На указательный палец вашей левой руки мы наденем колпачок с различными сенсорами. Перед вами на столе будет широкий вогнутый монитор компьютера, а ваша правая рука будет лежать на обыкновенной мыши, устаревшем приборе, к которому вы привыкли. На монитор будут выводиться большие картинки в хорошем разрешении, которые сгенерирует машина или которые возникнут в вашей памяти. И вы будете заниматься обычным серфингом, при этом сознательно или бессознательно прокладывая путь к известной вам цели – курсором. Машина будет следовать по этому пути виртуально. Мы надеемся, что, в конце концов, вы натолкнетесь на что-то вроде колодца или туннеля, связывающего ваш мир с миром реальным. И не просто с реальным миром, а непосредственно с П. Тогда машина вырежет кусок пространства времени, в котором он находится, и атомизирует его, и мир будет освобожден еще от одного тирана. А эта ужасная война закончится. План прекрасный, но я, признаться, понятия не имею, как я буду выслеживать этого человека. Все будет происходить автоматически. Все, что от вас требуется, будьте самим собой. И не забывайте о цели вашего путешествия. В машине кроме вас никого не будет. Это поможет вам сконцентрироваться. Мы называем состояние, в котором вы будете осуществлять поиск, глубоким погружением. Для того, чтобы ваша нервная система не перевозбудилась, перед началом погружения вам вспрыснут в вену щадящие стабилизаторы. За вашим состоянием будут постоянно наблюдать наши медики. Прежде чем мы расстанемся, скажите несколько слов о П. Самое важное, он скрытный, лживый и очень мстительный человек. Постоянно комплексующий, ничего не забывающий, садист. Очевидно, склонный к гомосексуальной педофилии. Самого себя он воспринимает как помазанника Божьего. Абсолютно равнодушен к страданиям других людей. Законченный мерзавец. Понял. Надеюсь, вы знаете, что делаете. И не пожалеете о том, что пригласили на роль охотника меня, человека, который и ружья никогда в руках не держал. Это достоинство, а не недостаток. Ни о чем не беспокойтесь. Тогда отведите меня в машину и начнем. Зачем тянуть время? Прекрасно. Проведем погружение прямо сейчас. Хочу предупредить вас, машина несовершенна. Реакция ее не всегда предсказуема. Возможно, вы увидите на мониторе что-то, что поразит вас, или причинит вам боль, или что-то невообразимое. Вы должны сохранять спокойствие. Вы не должны ни на секунду забывать, кто вы, где вы. Мы рекомендуем закрыть на несколько секунд глаза и представить себе какой-нибудь хорошо известный вам ландшафт. Вид на Москву с Ленинских гор, любимую вами картину Брейгеля из Пушкинского музея. И еще, нам известно, что в окружении П знают о существовании нашей машины и принимают меры для того, чтобы саботировать ее работу. Навести ее пилота на ложный след или заманить его в эмоциональную ловушку, и запугать или даже погубить. Если вы захотите экстренно прервать процесс, нажмите на большую красную кнопку на мониторе. Если же почувствуете, что вы близко к П, нажмите на зеленую. Погубить? Да, я должен был произнести это слово, хотя вероятность летального исхода для пилота ничтожно мала. Ясно. Пол взял меня под руку и отвел в медицинский кабинет. Остальные участники встречи проводили меня траурными взглядами. Похоже, они провожали пилотов Фобуса в виртуальное путешествие далеко не первый раз. Вероятность ничтожно мала. Меня обследовал симпатичный врач, Род. Измерил температуру и давление. Послушал легкие, взял мочу и кровь для экспресс-анализа. Постоянно бурчал себе что-то под нос. Потом сказал: «Показатели у вас так себе, но для вашего возраста и телосложения туда-сюда. Сожмите кулак». После инъекции Рот проводил меня в машину. Усадил в кресло, нахлобучил на меня шапку с электродами, которые сразу же начали колоть мне кожу. Надел на палец колпачок с сенсорами, показал и красную, и зеленую кнопки. Перед тем, как уйти, процедил: «Вам будет казаться, что монитор втянул вас в себя, в картинку, в ландшафт. Это нормально. Дышите спокойно, не думайте о войне, иначе попадете в пекло. Просто не забывайте о цели погружения и помните, кто вы. Этого достаточно. Путешествуйте. Представляйте себе что-то хорошее, наслаждайтесь, если сможете, и не стесняйтесь прервать погружение, если вам станет дурно. Не геройствуйте». Понял. Ничтожно мало. Я остался в машине один. Значит, я теперь пилот какой-то дьявольской машины, несущейся по виртуальным мирам. Подопытная крыса, в шапке с электродами. Охотник на президента России? Какая ерунда! Почему-то услышал мерное стрекотание сверчка. Решил, что это от волнения. Какие сверчки в герметически запертом помещении? На мониторе появилась первая картинка. Летнее поле, поросшее травой. Где-то виднеются невысокие заросли клевера, репейник, васильки. Поле пахнет травой и землей. Ветерок гуляет волнами. На краю поля, на большом коричневом одеяле, с двумя светлыми полосками, сидят бабушка и внук. Моя бабушка и я. Бабушка вяжет, а я играю сделанной из глины куколкой. Это девочка. Я защищаю ее от злых насекомых. Метрах в 100 от них по полю быстро бежит обезьяна. Она то и дело оборачивается, смотрит на меня и гримасничает. Видит меня? Откуда? Почему у меня знаком ее взгляд? Увел курсор в небо и угодил в море. Как и предсказывал Рот, монитор втянул меня в себя. Я долго плыл брасом по спокойному морю. Без цели. Вокруг себя я видел только воду. Прозрачную, голубую, теплую, пахнущую водорослями. Посмотрел на свои руки и ноги. Загорелые, здоровые, кожа эластичная. Мне было лет 16. Вот так машина! Перевернулся от радости несколько раз, нырнул. Стая серебристых рыбок длиной в ладонь проплыла мимо меня. Одна из них попробовала куснуть меня за ногу. Медузы, оранжевые крабы с красными глазками в расселинах скал. Осьминог вынырнул. Рано я радовался. Ко мне приближалась огромная волна высотой с 12-этажный дом. Верхушка ее медленно заворачивалась и падала. Еще чуть-чуть, и она обрушится на меня всей своей тяжестью. Зажмурил глаза и тихонько двинул мышь. И вот я опять сижу в Фобусе, а на мониторе реклама для туристов. Бескрайнее изумрудное море, в нем болтыхаются девушки в бордовых бикини с зелеными кружочками. Они смеются, показывая белоснежные зубы, и манят меня к себе изящными ручками с перламутровыми браслетами. А в небе летит пузатый дирижабль. На его боку нарисована бутылка Кока-Колы с красавицей-блондинкой на этикетке. Блондинка улыбается и подмигивает мне. На ее щеке сидит навозная муха и трет лапками свои фасеточные глазки. Перевел курсор на небо и очутился в широко фюзеляжном пассажирском самолете. Заглянул в иллюминатор. Голубое небо и белесый ковер облаков. Далеко внизу уши заложило. Ужасно хочется выпить холодного томатного сока. Вдруг послышалась английская речь. Похоже, я на пути из Европы в Америку. Сижу рядом с одним из двух проходов. Справа от меня миловидная кудрявая чернокожая девушка в армейской форме. Читает книгу Стивена Кинга. Очень кстати. Обратился к соседке по-английски. «Милая, ты уже дочитала до того места, когда они прилетели в Бангор?» Ответ ее меня не удивил. «Джон, не лезь ко мне со своими дурацкими вопросами. Заткнись, наконец, дай спокойно почитать. Ты как наш сержант. Минуту не можешь посидеть молча». В голове у меня кто-то прошептал. «Сержант? Самолет? Бангор? Медуза? Под нами, кажется, Атлантика. Или Атлантида? И где ты тут собираешься выслеживать П? Ничего у тебя не выйдет. Ты опять всех разочаруешь». И я неожиданно для себя спросил мою соседку. «Ты случайно не знаешь, где сейчас находится президент П? Мне с ним поговорить надо. О диких собаках Динго».
2: «О диких собаках?»
1: Она отложила книгу в сторону, сморщила носик, потрясла кудряшками и озабоченно посмотрела на меня, затем постучала длинным указательным пальцем с серебряным ногтем мне по виску и констатировала горько. «Ну вот, ты окончательно спятил. Говорила я тебе, не целуй снаряды с урановыми наконечниками. Облучишься и станешь идиотом. Что я с тобой буду делать там, на гражданке?»
2: «Шуток не понимаешь».
1: Решил сходить в туалет и заодно освежиться. Открыл дверь в туалет, А там что-то неописуемое, ужасное, похожее на огромный клубок шипящих змей. Захлопнул дверь и сел на свое место. Хотел проверить, есть ли змеи в туалете на самом деле, или это у меня в голове помутилось. Ждать пришлось недолго. Громадного роста белобрысый ковбой открыл дверь в туалет, зашел, а через 4 минуты вышел, застегивая на ходу ширинку. Значит, змей вижу только я. Решил пожаловаться на это моей спутнице, повернулся к ней и сразу понял, что с бедняжкой произошла метаморфоза. Она неправдоподобно широко раскрыла свою зубастую, явно нечеловеческую пасть, намереваясь схватить меня за голову и проглотить, как анаконда глотает теленка. Краем глаза я увидел, что остальные пассажиры в салоне тоже превратились в мерзких чудовищ. Ковбой растянул свою пасть на 0,5 метра. Он смог бы проглотить и слоненка. Перевел курсор в угол монитора. И меня тут же вынесло из самолета. Я падал. Падал с чудовищной высоты. Барахтался в воздухе, как сумасшедший. Задыхался. Мне казалось, что ветер разрывает меня на части. Земля стремительно приближалась. Наконец догадался дернуть за кольцо. Парашют раскрылся, и я шлепнулся на горячую, поросшую редкой травой, красноватую поверхность земли, как лягушка, которую бросили в воздух злые мальчишки. Вокруг меня простиралась степь или саванна. Было очень жарко и душно. На горизонте в мутном желто-фиолетовом мареве дрожали и качались фатаморганы, похожие на замки в Диснейленде. Где я находился, я и понятия не имел. Сел на траву и постарался успокоиться. Тут ко мне медленно подошел пещерный лев в цилиндре и красных солнцезащитных очках. Подошел неловко, на задних лапах, лег на живот и прорычал: «Разрешите представиться, пещерный лев». «Я и так вижу, что вы лев». «Будьте осторожны, не обижайте меня. Ведь пещерные львы вымерли 10 000 лет назад. Могу сгоряча и сожрать». «Что вы, я и не думал вас обижать». «Нет, вы хотели обидеть. И еще вы хотели спросить меня, не знаю ли я, где находится П. Сознайтесь, ведь хотели».
3: «Да, хотел».
1: «Хотели спросить, хотя твердо знали, что я понятия не имею, где находятся современные политические деятели. Как это опрометчиво и легкомысленно! Ох уж мне эти эскаписты и дилетанты!» Лев положил кудластую голову на лапы и вздохнул. Затем превратился в кролика и побежал, оглядываясь и петляя, хотя я его не преследовал. И его морда мне показалась знакомой, особенно взгляд его тусклых глаз. Я сидел по-турецки на тротуаре городской улицы. Передо мной лежала кепка, в которую прохожие то и дело кидали медики. А я что-то мямлил и благодарил их по-немецки. Одет я был в старую и грязную одежду. И сам был старый и грязный. Плохо пах. Рядом со мной сидела жуткая нищая старуха и трясла своей простоволосой головой и корявыми руками. Изображала тик. Я решил, что она моя жена или подруга, и спросил ее: «Где мы?» Старуха вытаращила на меня свои бельма и презрительно плюнула. Попала в кепку с медиками. Я решил наказать ее за дерзость и вцепился когтями ей в космы. Начал драть. Старуха дико завопила и заорала: «Отцепись от меня, старый пердун! Околей и вали на кладбище!» Я ударил ее кулаком в плоскую, твердую, как манекен, грудь. Старая корга завыла и попыталась по-кошачьи оцарапать мне лицо. Я как мог отбил атаку. Вокруг нас стали собираться зеваки. Я резко прекратил бой, схватил старуху за руки и громко спросил публику: «Никто не знает, где находится президент России П. У меня для него приготовлен сюрприз». Зеваки недобро посмеялись, Бросили еще и мне в кепку, и старухе в подол несколько медиков. И разошлись. Я опять спросил старуху, где мы? Она почему-то сменила гнев на милость. А то ты сам не знаешь. Представь себе, не знаю. Где-где? В Гамбурге мы. Михель торчит, рыбой воняет. Не узнаешь, что ли? Прямо на Репербане и сидим. Донюхался, сволочь. Когда ж ты сдохнешь, наконец, душу мою отпустишь на покаяние? После тебя, старая калоша, после тебя. Я прекрасно помнил, где я на самом деле и кто я, и зачем я тут. Но мне доставляло удовольствие браниться с этой несчастной женщиной. Хорошенького понемножку. А вот и наказание. Я стою голый в кабинете врача. Как же отвратительна эта медицина. Врач, высокий, усталый еврей, с породистым лицом, человек лет 55, критически осматривал мое тело. Трогал меня, мял, щипал за грудь и ягодицы. Руки у него были железные. «Вы молодец, хорошо похудели. 30 кг сбросили?» 35. «Еще 10 кг надо убрать. Тогда ваше тело освободится от бремени. И ваша простата тоже. Ложитесь тут на бок, да. Я проведу пальпацию, больно не будет. Некоторые пациенты любят эту процедуру. А я не люблю. Потерпите». Голос у эскулапа был низкий, тон, не допускающий возражений, а палец, которым он исследовал мою простату, судя по моим субъективным ощущениям, 20 см длиной и толщиной с огурец. Мне, конечно, следовало бы быстро переместить курсор и покинуть этот кошмарный кабинет, где в больших стеклянных шкафах были выставлены на показ различные хирургические инструменты, напоминающие орудия пытки. Но что-то помешало мне это сделать. Замедленная реакция или ожидание удовольствия? Вдоволь покопавшись в моей заднице, врач сказал: «Ничего подозрительного я не заметил, можете одеваться». «Извините, доктор, можно вам задать вопрос, не имеющий отношения к медицине?» «Задавайте». «Вы случайно не знаете, где находится П? Он мне денег должен, не отдает». «Денег должен? Кто? Не знаю никакого П. Вы что, даже не слышали о таком?» «Нет, удивительно гадкая фамилия. Этот человек президент России». «России? Ага. Как же я сразу не догадался. Похоже, у вас серьезные проблемы с восприятием». «Не переживайте, заскоки у всех бывают. Заработались. Семья загрызла. У меня есть хороший друг, доктор Слинкин. Могу попросить его принять вас в частном порядке. Подождите, поищу телефон». Зачем я его спросил о П? Сам не знаю. Почему-то я надеялся на то, что этот врач, человек другой эпохи, знает, где он. Безумие, понимаю. А разве вся эта затея с машиной не безумие? Ну, как, скажите, как я могу привести Фобус к П? Может быть, все это вовсе не попытка уничтожить П, а всего лишь тест? Тест, касающийся меня одного? Проклятые врачи тестируют мою психику, проверяют, как я себя веду в абсурдных ситуациях. И если решат, что я опасен для окружающих, запрут меня на всю жизнь в дурдоме или пристрелят.

Это было начало рассказа Игоря Шесткова «Страчателло». В январе 26 года Игорю Генриховичу исполнилось 70 лет. Поздравляем писателя со славным юбилеем. Хотелось бы, чтобы разгулявшаяся по миру политическая и военная нечисть была поскорее загнана туда, где ей только и позволительно быть, под книжную обложку. Игорь Шесков отлично знает, как с нею справляться. На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Среди привычных оборотней. Апокалипсиса Игоря Шесткова». Программу подготовил Иван Толстой.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня мы отправляемся в прекрасную страну, Италию, «La Bella Italia». Прекрасна она не только для нас, прекрасна она в том числе и для российских пропагандистов и сторонников России. В последние годы эта страна все чаще оказывается слабым звеном в цепи антироссийских санкций. Вспоминается российский павильон на Биеннале в Венеции, судьба которого еще не решена. Приглашение российских спортсменов и артистов, в частности, Паралимпиада в Милане и Кортине.

0: запустить Россию, впервые с начала вторжения в Украину вызвало резкую критику и спровоцировало скандал. На итальянские сцены снова приглашают артистов из России, а политики от регионального уровня вплоть до Рима регулярно ездят в Москву. Среди них, например, Маттео Сальвини, не раз открыто выступавший против санкций. Кремлевская пропаганда в Европе действует не напрямую, а через сеть медиа, экспертов и политических союзников. Это альтернативные площадки, где продвигается идея многополярного мира, критикуются НАТО и оправдываются действия Москвы. В соцсетях и на телевидении такие нарративы подаются как другая точка зрения, а не как часть внешнего влияния. Становится ли Италия уязвимой в этом плане? И как мягкая сила и информационные кампании могут расшатывать единство Европы без единого выстрела?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин. Андрей, приветствую.
2: Привет.
1: Я хочу понять, а что не так с Италией? Почему Италия все время в топе новостей? То артистов пригласят, то Гергиева на фестиваль пригласят, то собираются концерт этого Абдразакова делать, то спортсмены. Даже я, вот я на какие-то марафоны лыжные езжу, Большунова заявляют российского спортсмена, чуть не с под российским флагом. Вот я хочу понять, что не так с Италией?
2: Ну, мне кажется, Абдразаков – это очень сильный, хороший оперный певец. И мне страшно жаль, что пришлось в Италии разорвать все контракты с ним. И он должен был и на сцене «Ла Скала» выступить. Я видел его на одном из фестивалей, по-моему, в Вероне. Вот его мне жалко гораздо больше, чем всех остальных из этого списка. Тем более Гергиева я не вижу особых. Но это уже вкусовщина, да? Мне не кажется, что Италия как-то особенно на фоне других европейских стран симпатизирует Путину или российской культуре. И что якобы вот в Италии, я слышу такие разговоры постоянно, не удается соблюдать европейские санкции против России. Дело в том, что тут надо подойти с другой стороны немножко к проблеме и подумать, а возможно, кто-то создает видимость, что Италия слабое звено. Возможно, кто-то создает видимость, что мягкая сила российская в Италии действенна, в отличие от других стран. И я знаю ответ на этот вопрос. Потому что есть такая организация в Риме, называется «Русский дом». Эти русские дома, по-моему, в 90 странах мира существуют. И возглавляет этот русский дом очень энергичная дама, дочь Алексея Пушкова, известного нам пропагандиста, в дальнейшем сенатора. И вот она как раз очень большие усилия, я это знаю точно, предпринимает для того, чтобы такое мнение у всех нас сложилось, что Италия – это слабое звено. Я не думаю, что Италия слабое звено. Ну, вот смотрите. Ну, вот, например, заголовок, да, какой-нибудь на ленте ТАСС мы видим. В парламенте Италии обсуждается возобновление культурных связей между Большим театром и Ла Скала. Ну, такой заголовок, да, обычный. Но дело в том, что в парламенте 600 депутатов. И в Сенате 200 и больше 400 в Нижней палате. И, конечно, такого обсуждения ни там, ни в одной из этих двух палат не было. Но корреспондент ТАСС выискивает какого-то, в лучшем случае, депутата, а лучше, чаще всего, это какой-то помощник депутата, который сообщает о том, что хорошо бы связи какие-то возобновить, культурные или экономические и так далее. И все это дается под заголовком «В парламенте Италии». С одной стороны, это правда, это не ложь. Действительно, в парламенте Италии взяли интервью. Но это все-таки видимость. И вот эта дама курирует большое количество мероприятий, которые создаются, проводятся здесь местными какими-то организациями, мелкими ассоциациями, типа «Россия», «Эмилия-Романия», ассоциации, которая провела недавно возмутивших многих фестиваль Russia Today.
1: Да, в Болонье, да, по-моему, был.
2: Да, причем ужасные совершенно фильмы. Просто не просто пропаганда, это суперпропаганда, отчаянная пропаганда, которая, конечно, ну, я не знаю, она должна преследоваться даже по-итальянски.
1: А вот этот фестиваль, у него были какие-то зрители? Понятно, что это, как бы, так сказать, выделили бюджет, это проводится.
2: Да,
1: как это все в Италии? Был ли какой-то отзыв в прессе?
2: Да, конечно. Я вообще хотел туда поехать. И объясню, почему я не сумел это сделать.

0: Дело в том, что с недавних пор эти все мероприятия, которые проводятся якобы разными организациями, совершенно разными, не связанными друг с другом, объединяет одна вещь организационная. Они дают объявление о том, что это состоится, делают рассылку, приглашают туда большое количество людей, но всегда есть такая фраза в этих приглашениях. «Пришлите нам заявку на участие, как зритель, и мы пришлем вам дату, время и адрес». И интересно. Первый раз я с таким столкнулся пару лет назад, 2 года назад, когда увидел, что в Луке, это наш райцентр рядом с тем местом, где мы живем, что в Луке должна состояться лекция Дугина. Я очень удивился, потому что Дугин под санкциями, стал интересоваться. Оказалось, это онлайн-встреча должна была быть в 5-звездочной гостинице очень дорогой. И как только об этом стало известно, появилась информация в прессе, городские власти немедленно запретили эту встречу. И тогда я получил точно такое письмо, как человек, заинтересовавшийся темой, что вы должны прийти такого-то числа в другой город, в другой адрес, в Монтакотини-Терме, и в такое-то время. Ну, и мы с семьей под видом прогулки собачки туда отправились, да, значит, по этому адресу. И что мы видим? Мы видим то, что я никогда не видел в Италии, но видел часто в Москве. 2 улицы, заполненные автозаками. То есть, реально настоящие, точно такие, как в Москве, автозаки стояли, ну, рядами. И дикое количество полиции, и какая-то жалкая группа людей, которая пытается протиснуться в калитку, значит, вот по этому адресу, тоже какая-то гостиница. И, конечно, мероприятие не состоялось, потому что все испугались вот этого наплыва публики. Но уже то, что по одной схеме рассылаются из-за разных организаций в разных городах по поводу разных мероприятий одни и те же конспиративные условия, уже даже это говорит о том, что это есть какой-то центр. А какой, известно. Вот мы можем зайти в Фейсбуке, пожалуйста, до сих пор существует аккаунт Русского дома в Риме, возглавляемого вот этой младшей Пушковой, и там мы все-все-все можем
1: узнать. То есть это сеть, это централизованно направляемая сеть.
0: Это, хорошо, несомненно, сеть.
1: Хорошо, а что с Венецией? Что с русским павильоном на Биеннале в Венеции?
0: Это совершенно другой случай. Это совершенно другой случай, потому что, вообще говоря, павильон имеет собственника. Собственник Российской Федерации.
1: Ну да, он стоит там, он закрыт, как я понимаю.
0: Нет. Он был открыт вообще в 1914 году, даже вообще до Первой мировой войны. Да. Архитектор Щусев, который мавзолей построил. И это историческое здание, у него есть владелец. Владелец – Российская Федерация. 2 года назад, а Биеннале называется Биеннале, потому что раз в 2 года проводится, в 1924 году Российская Федерация сдала в аренду этот павильон одному из латиноамериканских государств. И они там провели все эти 2 месяца Биеннале свою выставку. И вообще этот павильон сдается, время от времени оживает, когда удается найти арендатора. В 1922 году, когда впервые Россия не приняла участие в Биеннале в этом павильоне, это произошло по инициативе художников, которые должны были выставляться, и куратора, который должен был проводить эту выставку. Таким образом, они протестовали против войны. То есть это... вот многие как бы этот факт замалчивают, но он очень показательный. Российская делегация протестовала против войны и не открыла свой павильон летом 22 года. Вот факт. И вот сейчас, собравшись силами, Швыдкой, главным образом, приняли решение сделать аполитичную экспозицию, где будет сделан упор даже не на художников, поскольку желающих нашлось мало, а на музыку, на театральное искусство, на всякого рода танцы, шманцы. И вот это будет в этом павильоне проводиться, во всяком случае, запланировано.
1: А как они могут приехать? Разве они не под санкциями? Разве
0: кто?
1: Российская делегация, Россия, она пользуясь правом собственности, просто зайти в этот русский павильон и устроить там свою выставку без ведома...
0: Смотрите, Владимир Соловьев не может свою виллу зайти на острове Кома, потому что он под санкциями.
1: Да.
0: Но Российская Федерация, как собственник, имеет огромное количество недвижимости в Италии, в том числе и этот павильон. И, вы знаете, в Риме виллы, исторические виллы, находятся в собственности Российской Федерации. А с некоторых пор в собственность Правда, РПЦ, не государство, но РПЦ перешли практически все православные храмы на территории Италии. И независимо от того, есть санкции, нет санкций, если участники не под санкциями, ну, лично не под санкциями, конечно, они могут туда приехать. Но очень важна позиция президента, президента Биеннале. Вот это самое главное. А президент Биеннале однозначно высказался в пользу того, что Россия должна быть представлена, независимо от того, война, не война, политика, не политика, потому что Биеннале, сказал он, должна быть выше политики. Это, конечно, полная ерунда. И мы даже помним, когда Муссолини приглашал на Биеннале Гитлера, и он приезжал перед Второй мировой войной. Биеннале всегда это был яркий политический, яркое политическое высказывание. И поэтому в этот раз без политики не обойдется, если Россия будет участвовать.
1: И ведь Евросоюз же санкции, они говорят, что они отзовут свою порцию финансирования Биеннале, если будет участвовать Россия.
0: Да, уже отозвали. Еврокомиссия отозвала свое финансирование.
1: Еврокомиссия,
0: но оно...
1: да.
0: В общем котле, в общем, не такой большой, там 2 миллиона долларов,
1: да.
0: В рамках, то есть евро, в рамках Биеннале это немного. Но существует такая дама, которая очень взяла на себя сейчас все заботы по запрету этого мероприятия. Она заместитель председателя Европарламента, итальянка. И вот ее деятельность может какой-то принести результат. Но дело в том, что дирекция Биеннале всегда была в оппозиции к правительству. Вот правительство, начиная от Министерства культуры и заканчивая МВД, говорит, не надо это проводить, это не совпадает с, ну, с международной политикой нашей страны. Но дирекция, президент Биеннале, они из чувства противоречия это проводят. Они ведь и второе решение приняли. Они, разрешив России участвовать в этом, запретили Израилю участвовать в любых, да, конкурсных программах Биеннале. Понимаете? И жюри Биеннале не будет оценивать Израиль и будет игнорировать Израиль, у которого тоже есть павильон, кстати, неподалеку от российского. Поэтому это делается из чувства противоречия, а не из особой симпатии к Москве или Палестине.
1: А это в силу каких-то левых, может быть, убеждений? Потому что мы часто думаем, что это, так сказать, очень сильно такое вот левое влияние итальянского культурного класса.
0: Ну, вы знаете, когда вот эти путин-ферштейеры, да, появились после 22-го года, это было, кстати, ненадолго. Я думаю, что это короткий период. На самом деле, они все уже рассосались куда-то, включая Сальвини, вот из этого, из партии Лига, бывшая, да, Лига Севера. Вот. Первое время очень был, использовался вот российской стороной некий антиамериканизм итальянцев. Даже не столько антиевропейские какие-то движения, сколько антиамериканские. А это существовало в итальянском обществе всегда. Ну, можно долго рассуждать о причинах, но это сохраняется и по сей день. Поэтому война с Украиной была представлена как война между Россией и квази-США. И вот поэтому надо быть на стороне России. Вот такое существовало. Ну, вот, кстати, если мы посмотрим на этого Сальвини, часто приводят в пример, что вот итальянские политики есть, которые выступают на стороне России. Мы за последние годы не найдем у него никаких высказываний на эту тему. Когда произошла аннексия Крыма в 2014 году, в 2018 году он отправился в Москву, нацепил на себя майку с Путиным, поехал в Крым даже, гулял по Красной площади демонстративно, но его не принял никто в Кремле, хотя он очень на это рассчитывал. А он приехал по приглашению, между прочим, Алексея Пушкова, отца.
1: Вот все того же,
0: сидящей,
1: да.
0: Да, в Риме, значит, дамы. И единственный человек, который его принял, это был Алексей Пушков, который возглавлял Комитет по международным делам Госдумы.
1: А у Пушкова-то нету недвижимости в Италии, как у Соловьева?
0: Ну, как же нету? Ну, я думаю, что не у него, а у его дочери что-то должно быть, потому что она глубоко укоренилась здесь.
1: Ну,
0: у нас.
1: Да, да.
0: Я думаю, что у его семьи, конечно, что-то должно быть, но надо
1: связь
0: посоветовать
1: фонду
0: борьбы с коррупцией, да, немножко поработать.
1: Понятно. Ну, то есть здесь интересно. Вот я думаю, эти два кейса, если посмотреть, что вот на прошедшей Олимпиаде Милана картина, паралимпиада, да, был российский и белорусский флаг, действительно скандальная совершенно вещь. Впервые за все годы войны звучал гимн, и скандалы были, как вы помните. И будущее уже открывающееся биеннале тоже, да, с российским павильоном. Фактически правительство Италии ни в том, ни в другом случае не имеет контроля, да? То есть в одном случае решение МОК, а в другом случае принимает решение как бы Россия, владелец павильона, что хочет, там и делает.
0: Ну, вы знаете, правительство Италии вообще не вмешивается и не может вмешиваться в очень многие процессы, которые используют в свою пользу вот все эти Пушковы. Что касается случая с Олимпиадой, Паралимпиадой, это точно МОК. И тут никоим образом итальянское правительство и даже итальянский олимпийский комитет не участвовали в этом. Что касается вот явления культуры, да, которые вот тут происходят, да, деятели культуры некоторые приезжают, то все-таки вот этот случай с Гергиевым. Местная власть, да, губернатор района Кампания, который организовывал и приглашал лично Гергиева, он в контрах, и со времен ковида он был в контрах, он вообще антиковидный был человек, с центральным правительством. И для него главное было, чтобы он настоять на своем, а не потому, что он так уж любит Гергиева или российскую культуру. Но все равно ему пришлось отступить и этот концерт отменить. И во многих случаях точно так. Я уже говорил про Абдразакова и про очень-очень многих исполнителей, которые в Италии не смогли и не могут, и не смогут выступать, пока война длится, пока они не высказались определенно против войны. Вот, поэтому правительство имеет очень ограниченные полномочия и компетенцию в этих вопросах. В Италии очень важна местная власть, а тем более общественные организации, такие как Биеннале.
1: Если мы говорим о, так сказать, присутствии уже про недвижимость, виллу Соловьева, а вот последние высказывания Соловьева по поводу Мелони, они каким-то образом вообще всерьез это кто-то воспринял? Это имело какой-то отзвук в итальянской политике? Или это так?
0: Нет, вот как ни странно, это было очень серьезно воспринято. Во-первых, посол России в Риме был вызван в МИД, ему была вручена нота по поводу конкретно этих высказываний премьер-министре. Кроме того, сама премьер-министр ответила Соловьеву у себя в Твиттере, или как там это называется, X, да, в этой соцсети, она ему ответила, что мы проводим независимую политику, в отличие от некоторых пропагандистов, марионеток своего режима. Примерно так она сказала. И это очень широко освещалось в печати. Даже вот просто я слушаю в машине музыкальное радио, да, и даже там новости, которые всего несколько секунд длятся обычно, даже туда это попало.
1: Это какой-то совершенно неожиданный выплеск, причем он на каком-то, на хорошем итальянском, отборную брань. Вдруг чем этот взрыв был спровоцирован, мне сложно понять. Только что, может быть, действительно вот эти отнятые виллы или что?
0: Ну, я думаю, что он подготовился. Итальянский, да, его назвать трудно хорошим. А вы знаете, у кого хороший итальянский, вы не поверите? У Дугина. Дугин.
1: А.
0: Дугин прекрасно говорит по-итальянски, выступает, отвечает на вопросы. И если вы зайдете в любой итальянский книжный магазин, вы увидите целую полку книг Дугина на итальянском языке. Они, конечно, переведены, но он здесь очень известный человек. И из российских, ну, в кавычках, мыслителей, он, может быть, первую строчку занимает.
1: А почему? Что он как бы представляет для итальянцев некого вот такого вот классического бородатого русского философа, новую инкарнацию,
0: да,
1: Достоевского?
0: Да,
1: или...
0: да, да, да, да, модный. Он модный, модный, модный.
1: Ну, Андрей, модный, вот это что, это даже немного, он же не левый, но это вот, я не понимаю, что вот итальянская склонность к левизне, к, не знаю, к критике империализма глобального, к критике американцев. Вот что Дугина выдвигает, скажем, на такие позиции в Италии?
0: Вот антиимпериализм – это прежде всего. Причем антиимпериализм, он тут свойственен и левым, и правым, и центристам. Ну, вот смотрите, в парламенте, ну, я думаю, партии 15. Здесь нет партии и никогда не было, которая могла бы сформировать правительство. Здесь всегда коалиции. И если вы будете гуглить каждую из этих партий, их сайты, их выступления, заявления, вы нигде не найдете прямую поддержку Путина или войны в Украине. Нигде, абсолютно. Но когда на первом этапе, о котором я сказал, пропагандистам российским удалось провести здесь мысль, что это антиимпериалистическая война, то есть война против американского империализма, некоторую поддержку это все-таки получило. Но довольно быстро, очень быстро итальянское общество разобралось в том, что империалисты здесь Россия. Это она ведет империалистическую войну. Она захватывает территории как империалист. И так далее, и так далее. То есть, вот этот антиимпериалистический козырь, он постоянно использовался. Угу. И иногда успешно российской стороной. Но когда Россия сама оказалась в роли империалиста, это, к сожалению для пропагандистов, это привело к падению
1: популярности. Перестало работать. Да, понятно. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о понимателях Путина в Европе и, в частности, в Италии. Как устроен феномен путерферштейерства? Что связывает этих людей? Какова их аргументация? К нам в студии присоединяется гость из Италии Массимо Трия, профессор университета в Кальяри.
2: Спасибо большое, Сергей, за приглашение. Очень рад, что я смогу как-то чем-то вам помочь.
1: Спасибо. Вы знаете, я новое слово узнал для себя. То, что вот мы все знаем слово «путинферштейер», из немецкого берется, пониматель Путина, профессиональный пониматель Путина. По-итальянски, я понимаю, понимается «путиниано».
2: Да, может быть, что более всего употребляется такой и другой термин, может быть, путиниста или путиниано, да.
1: Но, это моя маленькая путиниана.
2: Да, может быть, так, такой карлик, да, путинский. Но, знаете, я больше всего, ну, по крайней мере, у нас в Италии используется такой термин «Russlandfürsteher». Конечно же, это все равно, это очень подобно, но «Russlandfürsteher», как вы знаете, это
1: «пониматель России».
2: Это человек или, ну, человек, интеллектуал, может быть, какой-то ученый или нормальный человек. Скорее, это применяется к интеллигенции. Человек, который склонен к пониманию обоснованных, так сказать, доводов, мотивов, аргументов России.
1: Чтобы пониманию и оправданию. Вы очень интересную вещь сказали. Интеллигенция может быть. Это что, больше среди культурного класса? Вот эти вот нормализаторы России, пониматели и нормализаторы России. Потому что я скажу сразу, вот что, почему я вообще эту программу я хотел сделать об Италии. У меня такое ощущение, что в Италии очень много идет от культуры. И, соответственно, Италия, как культурная, большая культурная нация, воспринимает через рамку культуры весь окружающий мир. И очень часто, когда я приезжаю в Италию, я там, не знаю, еду с таксистом, тот же самый, да, разговор с таксистом, делаю чек-ин в гостинице. О, вы из России, как же, Достоевский, я там в университете учила, или там, я не знаю, или что-нибудь еще. То есть Россия воспринимается изначально позитивно, как некая вот такая же, как Италия, большая часть культуры. Поэтому, мне кажется, может быть, культурный класс больше склонен к этому.
2: Ну, почему бы нет, конечно... Конечно же, я преподаватель русской литературы, конечно же, я не русофоб, я очень люблю некоторых вот писателей, просто обожаю некоторых, меньше, ну, понимаю других, но, конечно же, может быть, что то, что вы говорите, это правда, ну, этот фильтр заработал, ну, часто. Конечно же, что происходит, может быть, вот именно в рамках этой понимающей интеллигенции, что иногда, к сожалению, это вам говорит профессор русской литературы, который обожает русскую литературу, иногда вот эта культура употребляется как рычаг, чтобы вот именно поддерживать некоторые активные мероприятия, чтобы утвердить, что, конечно же, ведь же культура вне политики, нельзя то, можно так. И все равно, конечно, что же касается, по-моему, всех авторитарных режимов, к сожалению, культура злоупотребляется вот именно в этом ключе, в этом духе. И Италия не исключение в этом. К сожалению.
1: А политически кто эти люди? Это крайне левые? Потому что я смотрю, вроде как есть, с одной стороны, крайне левые, которые традиционно против Америки, против империализма, и тут, конечно, у них на радаре возникает и Иран, и Палестина, и Путин. А с другой стороны, вроде и крайне правые. как теория подковы получается, именно. Да? Что и левые, и правые
2: вот
1: за
2: у меня
1: за
2: вы украли вот именно термины, которые я подсказал, я просто подтверждаю. Ну, знаете, еще раз, может быть, что в Италии мы употребляем такой термин, который иногда может быть, можно сравнить с национал-большевизмом. Мы говорим «россобрунизмо». Это
1: красно-коричневая
2: идеология.
1: Которая... В России в 2003 году употребляли красно-коричневые штуки.
2: Да, конечно. И, к сожалению, вот именно на основе вот именно этой теории подковы мы следим за забитиями вокруг вот именно, не знаю, демонстрации против Украины или, не знаю, некоторых мероприятий, которые должны были бы поддержать политику Российской Федерации. И там как-то сознательно или осознанно уже начали недавно, или, может быть, 10 лет тому назад, бы сказал, сотрудничать левые и правые движения. Есть такие вот, как-то не парадоксально это будет звучать, движения, партии, где играют значительную роль как бывшие фашисты, так и бывшие коммунисты. Например, mm-hmm. есть «Демократия суверенная и популяры», суверенная демократическая и свободная демократия, где сотрудничают бывший политик Марко Риццо и бывший мэр Рима. Он очень известный тому, от того, что он был просто фашист, который бил людей на демонстрациях. Поэтому, да, очень сильно...
1: Он был мэром Рима?
2: Да.
1: Это кто?
2: Да. Джанни Алеманно. Mm-hmm. Джанни Алеманно. Вот мне кажется, что вот именно эта партия является значительным примером того, как сработала эта идеология. Но это не единственный случай. На демонстрациях могут так неяк, случайно или не случайно, но работать параллельно и в других случаях вот именно крайне левые партии, крайне левые движения с тем, которые мы бы называли крайне правыми. Но
1: и принципе, мы видели, как Маттео Сальвини вообще просто целуется
2: знаете,
1: с российским режимом.
2: По-моему, что же касается, например, еще двух этих партий, Лига Сальвини и Движение пяти звезд, скорее бы, я бы сказал, хотя я не политолог пока по образованию, я бы сказал, что они скорее играют роль популистских, скажем, антисистемных, по крайней мере, в начале своего развития роли. И вот именно они как-то, хотя не всегда они играют роль, сотрудничают в рамках одного правительства, но вот именно они поддерживают обе эти партии, поддерживают при каждом удобном случае нарративы, которые вот именно очень близки к Кремлю и очень близки к, скажем, пропутинских интерпретациях.
1: А нет доказательств каких-то их финансовых связей с Кремлем? Вот как, например, находили там у Марин Ле Пен, у Альянс Националь?
2: Знаете, официально мне кажется, в 2017 году Лига Сальвини подписала сотрудничество с «Единой Россией», с партией «Единая Россия». И никогда не отменили официально вот это сотрудничество. Поэтому, в принципе, они как-то еще являются частью одного макродвижения.
1: Да.
2: С другой стороны, «Движение пяти звезд», который основал комик и потом сейчас возглавляет адвокат Джузеппе Конте, но старался несколько раз вот именно подписать что-то конкретное, официальное еще раз вот именно с представителями «Единой России», но никогда это им не получилось, но все равно, в принципе, они поддерживают прокремлевские нарративы в конкретике.
1: А насколько системные политики в этом? Потому что, например, вот иногда доводится слышать, что какие-то там губернаторы или, как в Италии называется, провинции, руководители,
2: Регионы, провинции.
1: Да, провинции. Вот когда, по-моему, в компании хотели фестиваль делать, куда Гергиева звали.
2: Да.
1: В прошлом году он так выступал, что культура вне политики.
2: Да. Культура не может быть вне политики. Поэтому, конечно, это очень сложно и очень печально, но иногда нам пришлось вот именно противостоять этим культурным мероприятиям, конечно же, только в случае, что бы там выступали официальные, не знаю, доверенные лица, представители такой кремлевской политической культуры. Только в этих случаях, к сожалению, нам, не знаю, правозащитникам, славистам с демократическим сердцем, извините, нам пришлось как-то, по крайней мере, подчеркнуть, что там что-нибудь не играет по правилам. Кто-нибудь не играет по правилам, и что там скрывается за этой стеной культуры. К сожалению, это именно случилось, к сожалению, с великим дирижером Гергиевым. Потом, в конце концов, его концерт был отменен, но сразу после этого итальянские Русланд-Фештер, Путин-Фештер и Алес-Фештер именно устроили первый день, мне кажется, в Италии против русофобии. Так и назывался этот фестиваль. Потому что как будто человек, который, конечно, понимает, что украинцы имеют право на нормальную жизнь и что надо поддержать прекрасных российских и русских писателей или диссидентов, он же является сразу же русофобом, когда старается как-то противостоять этим мероприятиям через культуру, как мягкой силе.
1: А это единая сеть? Потому что я смотрю, что есть множество вот этих вот центров каких-то культурных связей, там, не знаю, Ломбардия России, Венето России, Эмилия Романия России.
2: Да, конечно.
1: И они, по-моему, у меня такое ощущение, что они все направляются рост за рубеж сотрудничеством. Это вот некая какая-то сеть гибридная, которая курируется российским посольством?
2: Да, вы правы. Значит, что есть, конечно, исследования, и которые сделали какие-то журналисты-расследователи и так далее, которые доказывают, что именно, может быть, что, по крайней мере, в последнее время российское посольство в Риме является самым значительным источником для таких мероприятий. Ну, конечно, там есть целая плеяда организации, движения, которые сотрудничают или просто работают самостоятельно, когда речь идет о показах документальных фильмов сети РТ, Russia Today. И там у нас есть, например, скорее всего, в 5-6 регионах, которые более активны, можем просто упомянуть ассоциация «Венето-Россия», Ломбардия-Россия, Эмилия-Романия-Россия, которые по принципу должны просто поддержать так называемую просто великую русскую культуру. Но, как ни странно, всегда они просто поддерживают, скорее всего, такие сомнительные, подозрительные вот мероприятия.
1: А эти ассоциации итальянские или они созданы с участием России там еще много лет назад с российскими какими-то инфраструктурой,
2: да,
1: может быть, грантами?
2: Да.
1: Или это чисто итальянские ассоциации?
2: Ну, конечно же, я всех этих персонажей лично не знаю. Но можно сказать, что эти ассоциации возглавляемые большей частью итальянцами, которые, не знаю, будь они предприниматели, которые долго работали с российскими фирмами, и сейчас, конечно же, есть убыток в бизнесе, потому что они могут свободно еще продолжать. Или, конечно, есть иногда некоторые из этих ассоциаций были основаны людьми, которые имеют такой не евроссийский уклон. Есть, например, в начале 90-х годов можно вот в начале этих годов найти первые черты такого движения, которое, скорее всего, находится по правой стороне этой подковы. И есть некоторые персонажи, которые больше всего связаны вот именно с этой Лигой Северной, которая называется просто Лига Сальвини. Mm-hmm. Ну, конечно, может быть, ну, я не знаю, сомневаюсь в том, что они вообще некогда читали «Войну и мир», но все равно они просто являются такими сторонниками официальной политической культуры России. И что же делать с ними? Они просто показывают документальные фильмы, иногда устраивают целые фестивали, как было, например, недавно еще 19-го, если не ошибаюсь, апреля в Болонье.
1: Фестиваль «Russia Today» там, по-моему, был.
2: Да, именно, именно. Именно. А там что показывали? Я, конечно, там, я же там не был. Но мне кажется, что там был целый ряд, по крайней мере, три такие штуки, как, не знаю, «Дети из Донбасса», или, не знаю, «Я жив», или, не знаю, «Голоса Донбасса», где, например, ну, провозглашают возрождение Мариуполя, или просто утверждают, что ну, 8 лет ну, украинцы, фашисты бомбили Донбасс. И что же делать? Они еще с сарказмом, но с едкой иронией потом, ну, конечно, выкладывают на сеть такие ролики, где просто они безнаказанно но высмеивают но, Европейский Союз или представители демократических партий, потому что вот им удалось, ну, вопреки санкциям, вопреки регламента с марта 2022 Европейского Союза, вопреки запретам, показать, что им нужно.
1: Вот, ну, последний вопрос. Я пытаюсь понять, это искренне то, что это происходит? Это люди действительно верят, что они создают какое-то альтернативное пространство, так сказать, поддерживают инфраструктуру культурных связей? То есть это не то, что люди на содержании Кремля какие-то, гибридные агенты влияния. Это люди, которые искренне верят, что они способствуют делу мира.
2: Да, конечно, которым... что там действует? Действует. Нам кажется, что там просто есть слияние двух макроинтерпретаций. Есть люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, которые еще думают, что вот именно там был рай на земле, и что...
1: Это левые, наверное.
2: На левые, скорее это левые. Вот именно. Это просто, идущие, да. Скорее всего, это партии или постмодернистские, я бы сказал, политики, которые возродились или просто вот появились после распада макроструктур, поддерживавших вот коммунистическую идеологию. Но это просто это левая сторона. Но с другой стороны, вот играет роль, как сказать... антисистемное устройство, но ментальное. Mm-hmm. Там есть, например, вот, сильные консерваторы, что касается религиозных ценностей, которые, конечно же, видят в Путине или, не знаю, в православной церкви вот именно поддержку к этим религиозным ценностям. Или еще есть, например, вот именно люди, которые продолжают скорее по направлению антиковидных, антиконспирологических таких
1: понятно.
2: Вот мышлений.
1: Понятно.
2: Все ну, слепо как-то ну, повлияет и работает по одному направлению, что Путин прав, и мы
1: действительно, да, тут такое слияние и, так сказать, неокоммунистических,
2: и
1: идентитарных, и антиевропейских, и конспирологических движений, которые сливаются вот в эту массу, которую, признаем, вполне умело использует Кремль. Ну что ж, Массимо, спасибо большое
2: спасибо
1: за этот
2: вам.
1: Рассказ. Массимо Трия, профессор университета в Кальяри, был с нами сегодня в студии. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о корнях путинферштейрства, понимания Путина, понимания России, в частности, в Италии. Откуда они берутся? Продолжаем эту тему обсуждать с нашим гостем по Зуму. Это профессор Венецианского университета Евгений Добренко. Добрый день, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете, хотел зайти с той стороны, с той темы, которая, мне кажется, вам близка. Вы много о ней пишете. И она уже не раз возникала в нашем разговоре сегодняшнем с предыдущими гостями о том, что за пророссийскими настроениями стоят левые склонности итальянского культурного класса. То, что культурная интеллигенция, академическая интеллигенция в Италии традиционно довольно левая, за исключением, может быть, да, католической. И это, так же, как и традиции, да, сотрудничества с Советским Союзом на протяжении второй половины XX века, предопределило симпатии к путинской России. Это так?
3: Ну, несомненно. Вот, знаете, кроме того, тут не только, я бы сказал, как-то левизна. Тут есть определенные традиции, которые сложились в Италии, и они сложились как раз вот в эпоху, когда коммунисты были очень сильны в стране, вот, как вы знаете, сразу после Второй мировой войны. Вот, а особенно, фактически, Италия была, ну, пожалуй, наряду с Францией, самой левой страной Европы. Вот, и была реальная, совершенно реальная опасность того, что коммунисты придут к власти. Вот, но дело вот в чем. Именно в это время сложился такой не только левый, но и вообще как бы вот антифашистский дискурс, который, конечно, складывался еще в 30-е годы, вот, и, как вы знаете, очень много было политических беженцев из Италии в Советском Союзе, которые, многие из которых оказались потом в ГУЛАГе, вот, но именно в это время сложился антифашистский дискурс. Знаете, позавчера в Италии был национальный праздник, День освобождения Италии. И я вот проходил, здесь проходил митинг, тут недалеко памятник партизанам, и там проходил большой митинг. Я вот остановился послушать выступающего, который вот я как раз попал вот в тот момент, когда он говорил буквально следующее, что путь освобождения Италии начался от Сталинграда. Знаете, вот это нарратив, это антифашистский нарратив, который сложился в стране и который просто определяет здесь очень много. Mm-hmm. Поэтому это не просто, понимаете, пропаганда, это глубоко укорененный дискурс, который десятилетиями воспроизводится. И воспроизводится сегодня. Кстати, этот митинг проходил вот буквально в 100 метрах от русского павильона Биеннале. Потому что там находится памятник партизанам в парке Биеннале рядышком. Вот. И там проходил этот митинг. И там звучали эти слова. Ну, вот просто, чтобы вы себе представляли этот контекст. Кроме того, мне кажется, еще очень важный момент, он не всегда учитывается, это особенность итальянской политической культуры, которая сложилась на протяжении уже не десятилетий, а столетий. История Италии, как вы знаете, до объединения страны, это была раздробленная страна, фактически оккупированная разными политическими силами. Юг, с одной стороны юг, с другой стороны на севере были, значит, тут и Австро-Венгрия, и Франция, и Испания со всех сторон. Страна была раздроблена. И вот эта вот культура постоянных, как бы, то, что называется double loyalty. То есть такое вот, как бы, эти государства, княжества находились в постоянной борьбе друг с другом, они постоянно меняли стороны. Вот это вот нежелание занимать никакой позиции. Даже какой-то страх или какой-то вот твердой позицией, которую следует занять в каком-то там противостоянии, в каком-то политическом таком вот конфликте. Нет, вот это желание найти вот эту вот, как бы то, что называется, middle ground, она очень сильно присутствует, она исторически сложилась в Италии, и она во многом определяет вообще позицию Италии на международной арене.
1: Ну вот да, здесь очень интересный вопрос, да, хотел связать вот это воедино, потому что мне кажется, что точно так же дискурс не только пропутинский развивается, но и антиизраильский. Потому что точно так же вот, я вижу огромное совершенно движение, поддержку Палестины, сейчас поддержку Ирана, солидаризация с Ираном. Это тоже часть вот этой вот большой левой повестки и вот этого, так сказать, критического настроя по отношению к официальной политике Рима.
3: Это как бы вот это то, что, конечно, объединяет все левые силы, современные левые силы, которые как бы основаны на антисионистской, но фактически антиизраильской и, можно определенно говорить, и антисемитской, потому что, в общем, традиция огромная, которая, естественно, никуда не делась после столетий и столетий все-таки католическая страна, и это противостояние, оно никуда не исчезло. Вот. Оно формировалось на протяжении очень многих поколений. То есть оно, конечно, здесь есть. Антиизраильские, вообще антисионистские, антиизраильские выступления, они идут фактически, да, рука об руку с такой пацифистской риторикой, которая очень интересным образом, значит, как бы это, я бы сказал, это такой принцип восьмерки. То есть, с одной стороны, значит, Израиль рассматривается как агрессор, а с другой стороны, Россия является как бы, в общем, агрессор, да? А вот жертвы Газа и Украина. Но реакция, как бы ответ, прямо
1: да.
3: Противоположный.
1: Удивительно, да, вот показывали плакат «Не давать денег ни Израилю, ни Украине. Мы за мир, и не надо, так сказать, поддерживать ни Израиль, ни Украину».
3: Совершенно правильно. Не поддерживать ни Израиль, ни Украину, при этом, как бы в данном случае Израиль агрессор, а Украина жертва. И вот это почему я и назвал принцип восьмерки. Это прямо зеркально противоположное, как бы, даже по логике должно быть так, что ну, раз Израиль, то и Россия.
1: Мне кажется, Евгений, у меня есть гипотеза, догадка такая, что все дело в третьей силе здесь. Это Америка. Конечно. Потому что дело в анти... Потому что и Израиль для них это прокси Америки, и Украина это прокси Америки. Мы боремся с агентами американского империализма везде по свету. Бандьера Росса ля Триумфера. Вот левая идея, собственно, возвращается сама к себе.
3: Именно так. Потому что антиамериканизм, он объединяет, по сути дела, и политические силы на левом лагере, как бы вот, на левом фланге, и интересным образом как бы сходится с правым флангом, то есть с радикально правым флангом. Вот. И этот антиамериканизм, он, конечно, определяет сегодня очень многое в политическом раскладе и в отношении к России. Я еще хотел добавить специфику, как мне кажется. То, о чем мы говорим, это, в принципе, характерно для всех европейских стран, скажем так. А вот антиамериканизм, в общем, характерен и для Франции, и для Великобритании, в меньшей мере для Германии, для Испании. То есть это очень распространенная вещь. А вот интересная специфика именно итальянская, как мне кажется, связано с ролью культуры. И вот это очень интересный момент, на котором, может быть, стоит остановиться. Дело в том, что Италия как бы зафиксирована на культуре.
1: Да.
3: Понимаете? То есть это такое вот, это такая итальянская пивка.
1: Да, да. Да.
3: Вот у Англии это, а вот у Франции, а вот у нас культура. А у России тоже та же фишка. Это главный как бы продукт мягкой силы, которая Россия как бы продает. Культура. А балет, а вот, значит, там исполнительская школа, ну, в общем, вот весь этот набор как бы. Вот. И Италия, ну, самый просто благодатный рынок для этого продукта. И она его прекрасна. Почему, собственно, все эти вот попытки, которые мы знаем, ну, постоянные, вот сейчас, да, с этим Биеннале, а вот до этого было там с этой балериной, а до этого было...
1: Захаровой, да.
3: Бесконечные вот эти вот попытки, ну, как-то... культура выше политики, ну, весь этот нарратив, да, что вот политики там, значит, там воюют, а мы вот должны думать о наведении мостов, ну и так далее. Вот весь этот миролюбивый этот нарратив культурный очень близок итальянцам, потому что здесь вот как бы этот культ культуры,
1: да, вот, да.
3: Потому что тавтология. Он очень как бы, он вот прям разлит. Знаете, и вот это то, что находит отклик очень многих людей.
1: Ну да, и это делает, можно сказать, это делает Италию уязвимой к вот этой российской гибридной политике мягкой силы. А вот мы через спорт зайдем, а мы через Большой театр зайдем, а мы через Биеннале зайдем. И итальянцы, условно говоря, там, я не знаю, поляки или балтийские страны, они на это не купятся. А итальянцы очень охотно купятся на вот эту вот, так сказать, лукавую мягкую силу.
3: Это и так, и не так. Потому что, да, с одной стороны, как будто бы происходят вот эти вещи. Да, вот я помню, какой был страшный скандал с открытием сезона «Ла Скала» с Борисом Годуном. Что же там, с демонстрациями в Милане, и вот все это происходило. Но вы знаете, что интересно, в целом, поддержка Украины в Италии, наверное, меньше, ее уровень, наверное, снизился по сравнению вот с началом войны. Я здесь нахожусь все это время, да, вот я вижу как бы эту эволюцию. Но все равно, да, вы увидите, конечно, сейчас больше палестинских флагов, чем украинских, вывешенных из окон. Но вы никогда не увидите здесь российских флагов. Вот. И это вот это очень интересно, потому что все-таки правительство Мелони, которое очень чутко улавливает настроение электората, да, вот последний этот шаг, да, вот с запретом использования американцами итальянских баз.
1: Баз, да.
3: Вот, американских баз на Сицилии, да.
1: Да.
3: А такое вот половинчатое решение, как всегда в Италии, да, половинчатое решение, да. То есть это не разрешаем, но пролет над территорией не запрещаем, как вот Испания, которая категорически запретила и пролет, и использование, все запрещено. А это разрешаем, а то вот разрешаем, а то не разрешаем. То есть вот это очень итальянское такое. Такая вот игра, понимаете? Самое. Вот с одной стороны мы как бы подыгрываем, да, вот России. С другой стороны, вообще-то говоря, нет. Мелони продолжает поддерживать Украину. Вот недавно Зеленский был ее гостем, да?
1: Да, да.
3: То есть правительство поддерживает.
1: Ну, понятно. Ну, то есть...
3: Население поддерживает... Ну, вот, понимаете, с этими вот, как бы реверансами, ну, в конце концов, ну, какая разница? Не сыграет здесь какой-то там дирижер, станцует там какая-то балерина. И что?
1: Ну, вот это да, вот эта итальянская расслабленность, да, она, так сказать, здесь, конечно, служит плохую службу и имиджу Италии, и вот этому, так сказать, общему фронту солидарности. Понятно.
3: Это правда, но видите, и я думаю, что Италия как бы исходит из того, что ничего не может как бы испортить ее имидж.
1: Это так, и на этом, я думаю, мы согласимся, и это... Прекрасное завершение этого эфира. И что ж, Евгений, спасибо большое. Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершении, что Россию, видимо, можно победить на кинетическом поле битвы. И Украина показывает как. Но гораздо сложнее победить ее в когнитивной войне. Потому что Россия прописана в европейской культуре, сознании, исторической памяти. Потому что у нее осталось много сторонников. И кремлевская пропаганда использует их как полезных идиотов или просто за деньги. И тем важнее борьба с представительницами путинской культуры, спорта, дипломатии, туризма. Они не строят мосты, они отравляют Европу. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

«Обратный адрес». Я журналист Владимир Абаринов, и это 7-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. Во второй половине 20-х годов в творческой биографии главного режиссера Московского камерного театра Александра Таирова начался американский период. Он впервые на советской сцене поставил подряд 3 пьесы Юджина О'Нила. Постановки пользовались успехом, и Таиров решил продолжить американскую серию спектаклем по пьесе Софи Тредуэлл «Машиналь». На премьеру была приглашена автор пьесы. Софи Тредуэлл приехала в Москву в мае 1933 года. Надо полагать, не последнюю роль в приглашении сыграли ее симпатии к советскому режиму, но сделать ее своим агентом влияния у советской пропаганды не получилось. Она увидела за фасадом государства рабочих и крестьян страшную реальность.

0: ее творчество профессора Университета штата Висконсин. Галина Васильевна, кто такая Софи Тредуэлл?
1: Ну, если коротко отвечать на ваш вопрос, кто такая Софи Тредуэлл, то это, конечно, автор пьесы «Машиналь», которая была написана в 1928 году, шла на Бродвее. Эта пьеса единственная из 39 пьес, написанных Софи Тредуэлл, которая вошла в антологии американской драматургии. Ее называют шедевром, экспрессионистским шедевром. Пьесы о войне между обществом и индивидуумом. Это культовая или знаковая, iconic, да, феминистская пьеса. Остальные 38 практически не найти. Из этих 39 пьес 7 шли действительно на Бродвее. Первая пьеса была поставлена на Бродвее в 1922 году, и последняя в 1941. После успеха «Машиналь», действительно успеха, потому что она шла не только в Америке, но и в Европе, и в Советском Союзе, поэтому, конечно, она вошла и в историю советского театра, поскольку ее ставил камерный театр Таиров с Алисой Конин в главной роли, ее ставил еще Бен Николаевич Симонов в своем театре, в театре-студии. Но на некоторое время она пропала, Софи Тредуэлл, из театра, да, хотя продолжала писать, но на Бродвее ее почти не ставили. Интерес к ней снова возник в 90-е годы. В 90-м году в Нью-Йорке Шекспировский фестиваль поставил ее пьесу, опять-таки «Машиналь». И в 93-м году Королевский Лондонский национальный театр вспомнил Тредуэлл, и с тех пор снова началась известность этой пьесы и Тредуэлл.
0: Но откуда она взялась как драматург?
1: Она очень рано заболела театром, очень рано увлеклась театром. Первый раз была в театре в 6 лет, ее отец привел в Сан-Франциско на спектакль, и с тех пор она мечтала о театральной карьере. В университете она думала, вот закончу университет, поеду в Европу, буду учиться смотреть на европейский театр, поеду во Францию, в Германию. Этого не вышло. Она после университета работала журналисткой, и это очень важно, потому что, в принципе, Софи Тредуэлл – это драматург и журналистка. Понять и ее пьесу «Машиналь», и пьесу о России можно только, имея в виду, что она написана талантливым драматургом, но еще и очень дотошным и острым журналистом. Интересная такая деталь из ее биографии, когда она соединила свою любовь к театру и журналистскую профессию. Она написала цикл статей о судьбе проституток, которые оказались выброшенными на улицу после того, как в Сан-Франциско закрыли все публичные дома. Она оделась в проститутку и несколько дней ходила по разным благотворительным учреждениям, заведениям, стараясь найти какую-то помощь. Потом написала цикл статей, имевших потрясающий успех, так что они даже были изданы отдельной книжкой. Театр она любила, и когда попала в Нью-Йорк вместе с мужем, муж у нее тоже был журналист, спортивный журналист. В Нью-Йорке она училась в школе драматического искусства, или лаборатории она называлась, Марии Успенской. Это актриса Московского художественного театра, которая после гастролей в Америке осталась в Америке, соответственно, и преподавала, открыла эту школу драматического искусства и очень успешно играла. Так что даже в Голливуде ее взяли, даже несколько ролей она играла в Голливуде и даже была номинирована на Оскара как второстепенная актриса. Так что Тредуэлл была знакома с методом Станиславского и с русским театром.
0: Таиров поставил «Машиналь» как антикапиталистическую, антиамериканскую пьесу. Тредуэлл хвалила постановку. В интервью «Вечерней Москве» она сказала: «Я здесь, в Москве, в камерном театре, остро почувствовала ужасающую громаду большого бездонного города». В то время как в Америке пьесу «Машиналь» свели к натуралистическому показу личной драмы одной маленькой американской женщины, здесь эту пьесу расширили до пределов социальной трагедии. Нельзя не заметить, что Тредуэлл не говорит о капиталистическом городе. Она говорит о большом бездонном городе, которым ведь может быть и Москва. Не был ли и для Таирова антикапиталистический пафос обычной для того времени уловкой для цензуры? Ведь в советской России государственная машина подавляла человека так, как и не снилось

0: капитализму.
1: Про пьесу, да, несколько слов, что такое пьеса «Машиналь». Она написана была по горячим следам процесса Снайдер-Грея. Это история убийства благополучной домохозяйки ее мужа. Домохозяйка убила вместе с любовником своего мужа, надеясь таким образом обрести свободу, в том числе и свободу от того образа жизни, который навязывало ей общество, и заодно получить страховку. Эта история убийства ради получения страховки, кстати, была потом положена еще в основу очень известного романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» и «Двойная страховка». Тредвелл присутствовала как журналистка на этом процессе. Он вызвал потрясающий интерес во всей Америке. Там больше 100 журналистов следили за этим процессом, который закончился приговором и, соответственно, электрическим стулом для этой дамы. Но пьеса избегала каких-то сенсационных аспектов этой истории. И пьеса Тредвелл, это очень важно, экспрессионистская. А в Америке ее поставили как натуралистическую. А что касается Таирова, гения постановки, новатора театрального, который как раз порывал с традиционным театром, он поставил ее иначе. И поэтому она так понравилась Тредвелл. Кривил ли он душой, когда он говорил в своей режиссерской экспозиции о том, что это антикапиталистическая пьеса? Думал ли он о том, что вот эта несвобода, которая в центре этой пьесы, касается и Советского Союза? Думал ли он, что «Машиналь» — это не только капиталистическая машина, да, но и советская машина? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, но вполне возможно, что да.

0: снайпер, у меня во власти мишень, секунды, пули, страсть. Но в сердце девушки, к несчастью, как ни старался, не попасть. Спокойно, четко по приказу, мишень вобью я сотню сот. Увижу милую и сразу меня бросает жаркий пот.
1: Галина Васильевна, что мы знаем о том, как принималось решение о ее приглашении? Она ведь наверняка прошла какой-то идеологический отбор.
2: Тредвелл приехала, с одной стороны, на премьеру своей пьесы по приглашению Таирова. Но и кроме того, она, конечно же, приехала на театральную декаду «Интуриста», как она называлась. Это была первая такая театральная декада 1933 года, первый опыт. Всего будет таких праздников 5. С 1933 по 1937 год, в эти самые страшные годы, они устроят вот эти праздники, декады театральные. И она была среди 60 других зарубежных гостей.
1: Разве она не была настроена пробольшевистски перед поездкой?
2: Я думаю, что она на самом деле была белой вороной. Вот во всем. Она была феминисткой, но и там она была белой вороной. Она действительно даже как-то первое время поддерживала революцию. В 1917 году она сказала какому-то своему корреспонденту, написала, что она большевичка. Он говорит, да какая вы большевичка? Вы скорее аристократка, чем большевичка. Если вам не нравится лицемерие наших западных всяких воротил, то это не значит, что вы большевичка. Но она везде действительно была белой вороной. И кроме того, вот то, что она была журналисткой, это очень важно. Когда вы читаете пьесу ее про Россию, вы понимаете, что там нет клюквы, которую как бы ожидается, потому что она проверяла факты. Это был fact-checking. И она относилась очень критически, строго и серьезно к тому, что она видела. И она была очень чувствительна к несправедливости. Вот если она видела несправедливость и социальную несправедливость, она на нее реагировала.

0: «Обратный адрес». Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Галина Васильевна, вот вы сказали «интурист», а ведь это была контора, тесно связанная с госбезопасностью. Мы с вами знаем, что гиды и переводчики при сопровождении зарубежных гостей каждый день писали отчеты, где был, что говорил гость, с кем встречался, что говорили эти встречающиеся, как Тредуэлл удалось ускользнуть из-под надзора. Она знала о наблюдении ГПУ?
5: Да, она об этом хорошо знала, потому что, во-первых, ей, конечно, об этом говорили журналисты. Это очень тоже важный момент ее пребывания в Москве, то, что она сблизилась с журналистами, нашла с ними общий язык, потому что она была сама журналисткой, у нее был очень известный муж-журналист спортивный, просто вся Америка его знала, и, конечно, эти журналисты московские тоже. И они ее предупреждали, что у вас будут переводчицы и переводчики, и все они будут писать отчеты и доносы. Она об этом знала. Более того, в ее дневнике напишут, например, «Я знаю, она агент ГПУ, ну и что, мне нечего скрывать». И, видимо, она умела с ними найти общий язык, с этими девушками, хорошо образованными и вполне интеллигентными переводчицами. Мы знаем, кто это такие были из бывших, да? И какие-то черты их, даже внешности или того, как они одеты были, она использовала потом, когда давала образ своей героини. Конечно, была у них определенная программа, конечно, она ходила туда, куда их водили тоже. Там, я не знаю, посещение Кремля обязательно, просмотр, я не знаю, бронепоезда 1469 и так далее. Что касается вот этих незапланированных действительно ее походов, посещение клиники для, как они назывались, клиники для производства абортов, то это не было чем-то из ряда вон выходящим. Скорее даже поощрялась советскими хозяевами, потому что это было доказательство того, что вот СССР, первое в мире государство, предоставившее право женщинам на аборт, и это доказательство расширения прав женщин, равноправия женщин в Советском Союзе и так далее. Она была в этой клинике, и она была в вот этих домах для бывших проституток, потому что она была за права женщин, выступала всегда за права женщин, и ей было интересно, как эти права осуществляются в стране, в которой начались эти эксперименты.
0: Среди прочего, Тредуэлл побывала в гостях у Михаила Булгакова. Как она попала в этот дом?
5: Я не могу сказать, кто ее привел туда. Об этом она не пишет. Она вообще в этом дневнике своем пишет очень аккуратно. Старается не называть по фамилии, по имени многих.
0: То есть опаску имела и даже предполагала, что дневник могут прочесть.
5: Да, видимо, она хорошо знала, что нужно опасаться доносов. И это видно даже по тому, что она написала в своем дневнике про посещение Булгаковых. Ходила к Булгакову. Квартира, прелестная жена, ужин. И дальше вот такие отдельные, даже не фразы, отрывки фраз. «У вас есть машина?» Все. «Он никогда не выезжал из страны. Его пьесы. Киев. Станиславск. Это правда? Голод. Я все знаю». И дальше. «Я очень люблю свою жену. 2 года». Вот из этого очень короткой записи она действительно записывала как журналистка. Часто неразборчиво, с большим трудом я разбирала эти записи. Можно как-то попытаться восстановить, о чем они говорили. Но, например, вот это голод, и я все знаю. В 1932-1933 году был страшный голод на Украине и на Северном Кавказе. Здесь как раз Киев рядом, да, стоит с этой голодом. Говорить о голоде было опасно. Разговор о голоде – это акт контрреволюционный. И поэтому вот это вот «я все знаю» Булгакова, мы не будем об этом говорить, «я все знаю». Что еще здесь было интересного? Вот его пьесы. Она видела не Турбиных. Ей интересна была еще одна пьеса «Багровый остров», которую она не могла видеть. «Багровый остров» был снят из камерного театра в 29-м году. В другой записи мы читаем Булгаков, его пьеса в пьесе, и еще одна запись через несколько дней. Булгаков, пьеса о цензоре, пьеса в пьесе. Ей было это очень интересно. Откуда она это узнала, опять-таки? Она узнала это от своего знакомого журналиста Уильяма Чемберлина, который был не только журналистом, но и автором, исследователем, автором нескольких книг о Советской России. И в этой книге о Советской России, которая была ей известна 1931 года, а вторая была написана в 1934 году, он как раз работал над ней. В этой книге он пишет и о культуре в это время, о проблемах культуры, и пишет там о пьесе Булгакова «Багровый остров». И пишет он там именно о цензоре. И о цензуре. В этой пьесе есть цензор Савва Лукич, который смотрит спектакль, может запретить, вернее, смотрит спектакль в спектакле, да, пьеса в пьесе, и может ее запретить, потому что считает, что, ну, как же так, пьеса и вдруг разрешена, такого не может быть. Я говорю так много об этом потому, что Тредвелл использует в своей пьесе о России такой же прием. У нее будет драматург, который будет обсуждать свою пьесу с точки зрения цензуры. По-моему, это очень был важный у нее и разговор с Булгаковым, и вот важное открытие для нее – существование цензуры в Советском Союзе.
6: Здесь, на земле, далекий край.

0: Из монолога Ксении в пьесе можно понять и то, какое впечатление на нее произвела клиника абортов. Этой ночью я испытала глубочайшее отчаяние. Лежала там, на железной койке, под тонким грязным серым одеялом, ряд за рядом, женщины, девушки, девочки. Они все лежали очень тихо, свернувшись под одеялами, словно я была в комнате с мертвецами. Смерть там была, смерть и изничтожение. И сведения о голоде в пьесе отразились. Единственный, может быть, наименее убедительный образ – это все-таки партийный начальник или чекист.
1: Чекист. Это жильцы квартиры стараются скрывать. Или не знают, или боятся говорить, называют его партийным начальником. На самом деле он чекист. Довольно страшный образ чекиста, особенно в первом варианте пьесы, потому что она написала два варианта, и в первом варианте он был еще менее симпатичен, так что ей предложили один из режиссеров, который вроде бы пытался поставить ее или думал, что, может быть, стоит ее поставить, эту пьесу, и, в общем, пьеса неплохая, но... Уж больно нехорош главный герой. И она переделывала, переписывала некоторые сцены, пытаясь каким-то образом смягчить или сделать более симпатичным, или объяснить его поведение, поведение Волкова, этого чекиста. Она дописала его монолог о том, как он страдал в застенках царских тюрьмах и так далее. Но на самом деле это довольно страшный, жуткий, я бы сказала, действительно образ чекиста, такой хозяин жизни. Он может выселять из квартиры, он может арестовывать, он может все что угодно.
0: А как Трэдл удалось проникнуть в коммуналку?
1: Я думаю, что это, может быть, даже ее переводчица. То, что она попала в коммуналку, это было очень важное событие, и толчок для работы над ее пьесой.
0: У нее сразу модель драматургическая возникла. Люди разного положения и звания в маленьком тесном пространстве. Россия в миниатюре. Социальный срез от могущественного чекиста до бесправной крестьянки.
1: Да, абсолютно. Попала она туда благодаря некой миссис Р. Вот это все, что мы знаем. Она пишет: «Миссис Р водил меня смотреть квартиру». И, конечно, мне очень хотелось узнать, кто такая миссис Р. В ее архиве есть карточка. Карточка Ангелины Рор. Это немецкая коммунистка, которая вместе с мужем приехала в Россию в 26-м году. Она была врачом и журналисткой. Ну, соответственно, раз у Трэдвелл есть ее карточка, то значит, они действительно встречались. Я думаю, что миссис Р... Это та самая Ангелина Рор, которая водила ее в коммуналку. И Трэдвелл написала, ходила смотреть квартиру, новая, старая, как живет семья в России. Кто-то сорвал пломбу, вселился в комнату, а мы знаем, что у нее в пьесе тоже сорвали пломбу. Клопы, невозможно от них избавиться. Вот все, что она написала о том посещении коммуналки. Кстати, бедная Ангелина Рор потом... окажется в лагере.
0: Ангелина Карловна Рор, научный сотрудник Биологического института имени Тимирязева и корреспондент нескольких немецких газет, была арестована в июле 41 года по обвинению в шпионаже. Она чудом выжила в ГУЛАГе и после реабилитации в сентябре 57 года получила комнату в московской коммуналке.

0: такой деловой. Он готов погасить все пожары, но не хочет гасить только мой.
1: Когда я начинал читать пьесу «Тредуэлл» в переводе Галины Лапиной, я был готов дать поблажку, закрыть глаза на фактографическую приблизительность, которой обычно много в беллетристике иностранцев о России. Но очень скоро я забыл, что пьеса написана американкой. Она поражает своей достоверностью. Эта пьеса составила бы честь любому русскому драматургу, если бы он решился написать ее. Это касается не только бытовых деталей, но и главного конфликта пьесы. Конфликта между гуманизмом, который большевики обозвали абстрактным, и беспощадностью режима, уверенного в своем историческом праве на жестокость. Поразительно и то, что автор почувствовал и сумел показать в пьесе, как яд новой идеологии проникает в души людей и превращает их в то, что Александр Зиновьев десятилетия спустя назвал «Homo Sovieticus». Только человек, лично вдохнувший смрад коммуналок, мог написать фразу, которую в пьесе произносит ее героиня Ксения: «Вся Россия пропахла тюрьмой». Галина Васильевна, что произошло с этой пьесой дальше? Она предлагала ее Бродвею?
2: Написала очень быстро ее. В самом начале 1934 года она уже отдала эту пьесу своему агенту, который пришел в восторг. Сказал, что пьеса великолепная, что она лучше всего написанного до того «Тредуэлл», что ее ждет успех, что она произведет большое впечатление, и что если так, как она написала эту пьесу, она будет продолжать писать дальше, то будущее прекрасно. Это было в феврале, и уже через пару месяцев он сказал, что похоже, что ее не будут ставить. Всех напугала ее тематика, как он сказал. Обращался он и к актерам, и к режиссерам, и к продюсерам, и в том числе к режиссерам, поставившим машинально Бродвей, и к театральным критикам. Все они в один голос говорили, что они не будут ее ставить, что с ней никто не захочет иметь дело, потому что в этом случае их сочтут политическими реакционерами. Единственный актер и режиссер, который сказал, что вот может быть что-то из этого выйдет, такой был Томас Митчелл, но он просил ослабить то, что он назвал пропагандой в этой пьесе. Вот как раз ослабить и немножко очеловечить, сделать более симпатичным образ этого чекиста Волкова. И тут она попыталась что-то переделать, но ничего из этого все равно не вышло. Конечно, для нее это был большой удар. Я боюсь, что она вообще сломала ее. Это неудача.
1: Софи Тредуэлл и ее пьеса «Земля обетованная» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Зары Левиной, Исаака Дунаевского, Леонида Половинкина и Артура Полонского. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
11: Говорит «Радио Свобода».
12: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным.
14: Еврочиновники поддакивают российской власти.
13: Словно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться.
14: Как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове? Это «Наизнанку» проекта о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. Игорь, добрый день.
13: Добрый день.
14: В одном из ваших недавних докладов вы отмечаете, что в отличие от белорусской, российская оппозиция не обладает легитимностью. Означает ли это, что участие ее представителей в создаваемой ПАСЕ платформе можно считать несправедливым или проблематичным?
13: Да, действительно, если посмотреть на белорусскую оппозицию, то эта легитимность зиждется на выборах, в которых принимала участие Светлана Тихановская и выступила успешно. Видно было, что широкие слои населения голосовали за нее, и эта легитимность, она видна, она на поверхности. А вот то, что касается российской оппозиции, то здесь очень много вопросов. И когда в ПАСЕ был представлен доклад о так называемых вот российских демократических силах, там было указано, что российские демократические силы являются легитимной альтернативой путинскому режиму. Опять-таки возникает вопрос, а откуда берется эта легитимность? Собственно говоря, если посмотреть на самые известные фигуры российской оппозиции, то российский обыватель, если посмотреть на опросы, не очень хорошо знает, не очень хорошо распознает эти фигуры. Если, допустим, Владимир Кармурза очень широко известен на Западе, европейскому истеблишменту, то в России его узнаваемость куда скромнее, то же самое касается всех остальных. Наверное, Михаил Ходорковский, то есть это имя, которое россияне знают, но антирейтинг здесь существенно превышает его положительный рейтинг, поэтому вот как раз с легитимностью тут возникают проблемы. Именно поэтому время от времени в кругах российской оппозиции вот раздаются такие призывы провести что-то либо, что-либо подобное выборам, что-то похожее, но как это проводить, как могут выглядеть процедуры, кто должен голосовать, кто может голосовать. На эти вопросы до сих пор нет ответа, и вряд ли они могут найтись.
14: Ну и с учетом того, что происходит в России и как действуют ограничительные меры, есть ли какая-то вероятность того, что эту проблему российская оппозиция как-то может решить?
13: Я думаю, что, находясь за рубежом, эта проблема для российской оппозиции представляется очень сложной. Если мы себе вообще представим, что проводятся в Европе какие-либо выборы, то это только усилит дискуссии и усилит раскол внутри этой самой оппозиции, конфликты внутри нее, которые и так уже достаточно глубокие. Собственно говоря, черпать эту легитимность в привязке к российскому населению российская оппозиция не может. Скорее, вот все больше и больше, я думаю, что фигуры российской оппозиции со временем будут превращаться больше в блогеров, нежели вот оставаться политиками.
14: Вот скажите, вы как политический аналитик наверняка смотрите исторические какие-то кейсы, тем более вы живете в Эстонии, у Эстонии есть определенная история с людьми, которые в эмиграции формировали некую политическую элиту, которые вернулись, и в Польше, насколько я знаю, есть такая же история. Почему российская оппозиция не может быть такой?
13: Ну, во-первых, история никогда не повторяется. Можно увидеть какие-то паттерны в истории, но увидеть стопроцентные параллели или утверждать, что эти параллели имеют такое вот свойство алгоритма, которое будет вновь и вновь повторяться в будущем, так утверждать нельзя, поскольку не только история сама по себе доступна не только оппозиции, но доступна и автократиям, авторитарным лидерам, их окружению. Они тоже черпают, делают выводы из этой истории, извлекают уроки. Мы видим это очень хорошо на примере того же самого Путина. И оппозиция, конечно же, тоже может извлечь из этого какие-то уроки. Ну, допустим, если сравнивать 80-е годы, да, вот эстонскую и польскую эмиграцию с тем, что происходит сейчас, то существенным фактором, который делает эти сравнения нерелевантными, является прежде всего наличие развития средств массовой информации, интернета. То есть это первое. Второе. Ну, для, скажем так, для Польши, если мы берем кейс Польши, то эмиграция в целом представляла, то есть обладала таким вот де-факто большим авторитетом по сравнению вот с эмиграцией, российской эмиграцией и ее значение для россиян. Потому что в глазах россиян, мы тоже это видим по вопросам, уехавшие воспринимаются скорее как отщепенцы, как предатели, кто-то их считает, но не как авторитетные фигуры, слова и позиции которой могут быть восприняты положительно. Это тоже очень такой существенный момент, который вносит коррективы в те сравнения, о которых мы с вами говорим. Поэтому я бы здесь воздержался от прямых параллелей и поиска рецептов в польском, в эстонском, в целом в балтийских кейсах, потому что Ну, есть нюансы, они очень значительные, делают российскую историю другой.
14: В своем тексте вы отмечаете, что значительная часть российской оппозиции в эмиграции избегает ответственности в части войны, отвергает идею демонтажа империи, теряет актуальность для Украины. На этом фоне, скажем, регионалисты, которые как раз выступают за демонтаж империи и за ужесточение санкций, они выглядят более релевантными или как?
13: В российской оппозиционной среде борьба за демонтаж империи, за деколонизацию, вот в этом направлении, она имеет, то есть эта тема имеет достаточно такой очень маргинальный характер. Оппозиция в целом не хочет, никто из ее представителей не хочет брать на себя риски для того, чтобы идти на прямое столкновение с путинским режимом. И здесь, наверное, очень характерный кейс, когда был мятеж Пригожина, и Михаил Ходорковский тогда заявлял о том, что 10-15 тысяч вооруженных людей могли изменить ситуацию в России и сменить режим, но вот к этому призыву никто не прислушался. Ну и во время начала войны был упущен, по сути, такой момент, когда могла российская оппозиция мобилизоваться и бросить все силы на борьбу с режимом, но подавляющее большинство тогда высказалось в духе против войны, то есть вот этот тезис был принят на вооружение, и дальше него, дальше этой красной линии, практически никто из российских оппозиционных инфлюенсеров, политиков идти не стал. В целом, сама идея сопротивления империи вооруженным путем, она как бы отторгается постоянно. И очень хорошо это, кстати, видно в отношении такой фигуры, как Эльдар Дадин, годовщина гибели которого была совсем недавно. И эта тема получила очень минимальное отражение в блогах, в постах и в целом в действиях российской политической эмиграции. Грубо говоря, вот мы видим, как памятники в Европе, какие-то мемориальные доски ставятся Алексею Навальному, но не Эльдару Дадину.
14: Ну, знаете, в этом разговоре меня смущает только одна вещь. Вот мы говорим о том, что российская оппозиция, она как бы сильно далека от народа, и ее поддержка не такая высокая. Но между тем мы видим, как Верховный суд Российской Федерации признал американское юрлицо ФБК террористической организацией. Ранее силовики возбудили уголовное дело на членов антивоенного комитета, которых обвинили в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. И вот таких кейсов довольно много. Тогда что получается? Это российская власть не знает, что у оппозиции нет веса? Или что? Это как это объяснить, такую реакцию властей?
13: Российская власть, очевидно, играет здесь на опережение. Может быть, здесь тоже характерным примером может служить история с поправками в законодательство Российской Федерации, связанные с введением такого понятия, как иностранный агент. И оно вводилось постепенно, и очень многие оппозиционные политики в России, движения, и очень многие из известных политических лидеров российской эмиграции, они воспринимали это скорее как вот прежде всего удар по, то есть мера, которая была направлена прежде всего на Навального и на «Голос». Все остальные считали, что это их не затронет, но со временем вот в иностранные агенты стало попадать все больше и больше людей.
14: Даже зетники.
13: Даже зетники, да. Но, опять-таки, мера вводилась постепенно, так чтобы никоим образом она не способствовала объединению, консолидации оппозиционных сил. В данном случае происходит абсолютно то же самое. Мы видим, как по очень ограниченное число лиц объявляются иноагентами, террористическими организациями. Это все делается для того, чтобы вот скопом, то есть почему скопом не делать, почему всех не объединить сразу в один день, для того, чтобы не провоцировать своими действиями консолидацию российской оппозиции. А второй момент, он заключается, в общем-то, в том, чтобы и такой ярлык, как иностранный агент, и террористическая организация, и нежелательная организация, они создают риски, создают угрозы для тех, кто продолжает путешествовать в Россию. Вот последняя волна иммигрантов из России, там достаточно много, в том числе и активистов, которые продолжают ездить обратно к родственникам, какие-то активы у них там есть, недвижимость, чтобы за этим как-то присматривать. И все эти лейблы, они ограничивают, да, создают для них риски, что вот эту возможность путешествовать иммигранты могут утратить. Соответственно, когда какая-то то или иная организация обкладывается этими ярлыками, то вероятность, что к ней будут присоединяться новые активисты, новые, значит, какие-то низовые инициативы, она уменьшается. То есть налицо факт превентивных действий путинского режима, который старается сделать все, чтобы ограничить ресурсы, и так достаточно скромные, тех организаций, тех лиц, которые представляют оппозицию за пределами России.
14: Вы знаете, вот когда вы отвечали на этот вопрос, я невольно задумался о недавней рекомендации еврочиновников не выдавать россиянам мультивизы. И звучит на фоне того, что вы сказали, вот эта мера, как будто еврочиновники поддакивают российской власти.
13: Это совсем не так. Знаете, но этот вопрос имеет сразу несколько аспектов. Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным. То есть те меры, которые предпринимаются Европейским Союзом в отношении ограничения и въездов, числа въездов и выдачи виз для россиян, они не имеют двойного дна, они абсолютно, логика абсолютно прозрачна. С августа этого года так называемая гибридная активность России, подрывная активность России в отношении стран Европы резко возросла, и Европейская комиссия на это должна реагировать. И она реагирует соответствующим образом. Более того, вот российские оппозиционеры часто повторяют такой тезис, что путинский режим является очень опасным, он преследует своих оппонентов за рубежом, используя трансграничные репрессии. Вроде бы, исходя из этой логики, именно самые видные представители политической эмиграции должны быть за ужесточение мер безопасности в отношении России, то есть ограничение тех же самых, ограничение выдачи числа виз и ограничение числа поездок, но они выступают наоборот против. И здесь можно сделать вывод о том, что для них борьба с путинским режимом имеет сугубо второстепенное значение по сравнению с собственным комфортом. Вот так это видится в Европе.
10: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
14: Это «Наизнанку» проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос: является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом? Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. В фоне российско-украинской войны, полномасштабной войны, происходило обсуждение со стороны разных российских оппозиционеров имперской политики применительно к вторжению в Украину, но в то же время те же люди, как правило, они допускают силовое подавление возможного выхода каких-то регионов из состава России, например, Северного Кавказа. Вот мне не очень понятно, как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове, когда ты осуждаешь имперскую политику, но в то же время ты не допускаешь возможности каких-то народов на свободу.
13: Ну, я понимаю, о каких людях вы говорите, и они, судя по всему, будут представлены в платформе для диалога с российскими демократическими силами ПАСЕ. Очевидно, что это как раз-таки то, о чем я говорю, о том, что для них деимпериализация России не является приоритетным направлением политики, их точки зрения. Их целью является, по сути дела, сохранение России в той форме, в тех границах, с той же системой, может быть, немного ее видоизменив, но, по сути, вот структура, политическая структура России, она, по их мнению, должна остаться такой же. Это, в общем-то, можно объяснить. То есть разницы, такая же разница существует между демократизацией, когда вы глубоко реформируете институты, создаете конкуренцию между ветвями власти, делаете все эти ветви власти максимально подотчетными и транспарентными, это называется демократизация. А есть либерализация, когда вы несколько декор меняете, но внутри эта сама политическая система остается вертикализированной, жесткой. Эти фигуры, о которых вы упомянули, могут даже говорить о том, что они хотят сделать Россию реальной федерацией, но опять-таки, когда речь заходит о том, что тот или иной народ, допустим, гипотетически может заявить о своем праве на самоопределение, они тут же готовы использовать вооруженные силы. Об этом я говорю. То есть это скорее месседж, который исходит от них, он именно о либерализации. То есть они именно нацелены на либерализацию, а не на демократизацию и демонтаж империи.
14: Вот этот противоречивый момент в риторике той же Юлии Навальной, когда она говорит, что Россия должна стать реальной федерацией европейской демократии, но при этом она довольно нервно реагирует на слово «деколонизация», это, собственно, вот про это, да, то, что вы сейчас говорите.
13: Именно про это, именно про то, чтобы... Вот тут еще один момент есть, он заключается в том, что те, кто уехал из России, политические деятели, фигуры, у них это не только часть их мировоззрения, политической программы, это еще и такая своеобразная оглядка на то, что, чего хочет и чего бы хотело большинство населения в России. Они прекрасно понимают, что вот против этого великодержавного нарратива, имперского, по сути, который является частью мировоззрения большинства российского населения, они идти не хотят, и поэтому их риторика, она, как говорится, учитывает это. Они понимают, что это представление вот о России как о великой державе, оно глубоко укоренено, и менять это достаточно сложно. Я объясню почему. Потому что есть такие социальные институты, как семья, школа, университет, армия, полиция, тюрьма, в которых эти нарративы воспроизводят себя сами. То есть у них огромная, колоссальная инерция вне зависимости от того, какой режим приходит, какой политический режим, а кто приходит к власти, кто находится наверху. При Ельцине те, кто объявил курс России на демократию, они это очень быстро поняли, что очень быстро потеряют власть, если отпустят этот великодержавный имперский нарратив. И я думаю, это понимают люди вроде Ходорковского и Навального.
14: Как быть с тем, что в резолюции ПАСЕ прямо говорится о том, что демократизация России невозможна без деколонизации. Это вот в той резолюции, в которой регламентируется создание этой платформы для общения с российскими демократическими силами. То есть, получается, Европа-то уже решила для себя, что деколонизация является краеугольным моментом для демократизации России. А те люди, которые туда придут, вероятно, еще не решили, что это так.
13: Ну, ситуация в ПАСЕ, на мой взгляд, является квинтэссенцией такого перекладывания ответственности за то, что происходит в России, или перекладывания надежд, наверное, друг на друга между определенными политическими кругами в Европе и российской оппозицией. Вот в части, конечно, есть, например, вот среди части политического истеблишмента Европы спрос на то, чтобы Россия была менее агрессивной, не имперской, и Россия, которая могла бы быть вот таким нормальным демократическим государством. И эти политики считают, что если установить диалог, прочный диалог с российской оппозицией, помочь ей с решением ее проблем, то в какой-то момент эта оппозиция сможет сменить путинский режим и стать властью в России, тем самым изменив траекторию политического развития России в более благоприятную сторону. С другой стороны, российские оппозиционеры, конечно, прекрасно понимают, что их популярность в России очень невелика, она и так была не очень большой еще до отъезда, но после отъезда поддерживать свою узнаваемость и популярность становится намного сложнее. Они не имеют, то есть их программы, их взгляды не особенно популярны среди российского населения, и свои политические амбиции, вот этот свой такой, скажем, наиболее вероятный сценарий, сценарием для себя по приходу к власти, они связывают именно с легитимизацией как раз-таки своих амбиций через взаимодействие с европейскими институтами и структурами. То есть, грубо говоря, в определенный момент, то есть они рассчитывают, что в определенный момент в ходе этой войны, вторжения в Украину, Россия столкнется с какими-то сложностями, экономическими трудностями. И условно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться, давайте искать компромиссы, решать проблемы сообща. На том конце провода, по мнению российских оппозиционеров, может прозвучать следующая фраза: да, хорошо, но вы включаете в процесс управления таких-то и таких-то людей, потому что мы им доверяем. И вот таким вот образом, судя по всему, некоторые из представителей российской оппозиции рассчитывают реализовать свои амбиции на власть, не особенно чем-то рискуя. То есть не вот как во время, значит, после Пригожинского мятежа, там один из них сказал такую сакраментальную вещь, что, дескать, все хотят быть вторым, третьим, четвертым в этой очереди за какими-то портфелями в постпутинской России, но никто не хочет быть первым, кто разрушит эту стену. Но вот, чтобы избежать вот этой дилеммы первого, кто разрушит эту стену, многие уповают на легитимизацию своих претензий на власть через европейские институты. И получается, что обе стороны возлагают надежды друг на друга, где-то в чем-то теша иллюзии, свои иллюзии относительно такой вот демократизации или нормализации России в ближайшем будущем.
14: Игорь, я благодарю вас за беседу.
13: Спасибо.
14: Мы сегодня говорили с политологом Игорем Грецким. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте delreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Преступление и война.
10: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
11: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
14: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволим» в регионах загоняют бюджетников на праймерис «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
13: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
15: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звигинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену.

0: Госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим легион «Свободы России», не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождался избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в 3-ю годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании «ЛРТ». По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Егорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с сильным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами сильных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
1: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию, на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве ядра, двух региональных чиновников и двух политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис.

0: проблемные регионы должны выдать 10%, средние 12-14%, а лояльные и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
1: Последние две недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только Единую Россию. И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за Единую Россию.
2: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в «Праймерис». Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
3: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
2: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению Росньюс, учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королева и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей школьников, главврачи, медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера Иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала Political Sins Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
4: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
0: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
4: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
0: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Ну, если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
4: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично... ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
0: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем... легитимные избиратели.
4: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. с территориями, оккупированными, интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская – 2, Херсонская и Запорожская области по 1 округу, а при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
0: И к чему это может привести? Ну, насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
4: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя я бы сказал, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, что их прижимают, если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
0: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
4: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие опереточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
0: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых, людей, которые служили во время афганской войны, дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам-единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
4: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что эта сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
0: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное, объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
4: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому, ну, я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
0: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
4: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент, и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, ну, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
0: Скажите, а насколько, на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии честной во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?
4: В краткосрочной перспективе нет. На текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмены блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
0: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sins, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова», и это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера и происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
5: Приезжайте в нашу страну.
6: Нашу страну.
5: Так, я говорю,
6: так.
5: Как...
6: Нашу страну.
5: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку. Нам всем это слушать как? Почему
6: вам?
5: Мы должны это слушать?
6: А вы это кто?
5: Вот мы люди.
6: А вы не думаете, что я россиянка?
2: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
7: Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
8: Вы опоздали на прием.
7: И что?
8: Ну, на сколько опоздали?
7: На 20 минут.
8: Ну все.
7: А я все время опаздываю.
8: Не, ну это
7: и
8: же...
7: И когда я опаздываю, подождите. Меня русские врачи принимают.
8: От мужского врач.
7: А тоже приезжают еще таджики. Это вообще иностранное государство.
2: В апреле 26 года Центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападения на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года Центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, а остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
9: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представительниц коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорный какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это самоорганизует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
0: Ну вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало спокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
9: Я не помню дружбы народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, в какой из групп, или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данных ЦИОМ для меня неубедительными. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
0: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической. Сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала сначала от оскорблений, потом ее даже ударили, ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как, и то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
9: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают ПЦИОМ. Готовы ли вы создавать с людьми не такие, не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовы ли буряты или чеченцы создавать семьи там, друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка, вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит «из нашей страны». Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
0: А как то это есть... может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, по какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
9: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных и имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
0: Да, меня удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание и чтобы хоть кто-то высказался против.
9: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, ну, тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
2: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с сложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег». Искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год. И говоришь, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
10: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в два раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
0: Как на это влияет война?
10: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
0: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу, а что она, дура, терпит или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там, комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь. Вот. Или, наоборот, говорят, ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
10: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем. И если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена. И все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят, ну если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системе, системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз. И если говорят, ну слушай, это вот просто что-то у него случилось. Ну просто он вернулся, например, с фронта. Ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этой токсичной маскулинности, типа если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
0: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации, вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти, прикладная, есть какая-то помощь?
10: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая... ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто, женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
0: Ну,
10: идите по подушку безопасности. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
0: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
10: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нет абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели, и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации и говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. Пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
11: Радио Свобода в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
11: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Начну сегодня с выдержки со слушаний в Палате представителей с министром армии США Дэниелом Дрисколом. Ему задали вопрос, рассматривает ли администрация Трампа Россию как союзника или как противник. Дрискол ответил: «Противник». Далее цитата. «Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны. Я был в Киеве, провел много времени с людьми из украинского руководства. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. Я публично под запись говорю, что мы учимся у них многому. Я могу сказать, что мы, армия Соединенных Штатов, были на стороне Украины с самого начала». И здесь важен контекст, кто такой Дрискол. Он друг вице-президента президента Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йеле, и у них похожий бэкграунд. Они оба служили в армии. Дрискл вообще из семьи военных. Потом оба изучали право, пошли в бизнес, венчурный капитал. На посту министра армии в нынешней администрации Дрискл очень заметен. Его даже считают соперником военного министра Пита Хексета. Дрискл активно занимается инновациями. Трамп, как утверждается, называл его своим парнем-падроном. Есть важный эпизод в этой истории. В ноябре Дрискла послали в Киев обсудить соглашение по дроновым технологиям, но еще и как переговорщика, который должен был убедить украинское руководство принять американский мирный план, который Украина считала капитуляцией. И аргумент убеждения, как утверждалось, был очень жестким. Вы должны пойти на сделку, потому что проигрываете войну. Это несколько противоречит тому тону, который мы услышали от Дрискла на слушаниях в Конгрессе. И в этом есть диссонанс и с его дружбой с Венсом, который публично выговаривал Зеленскому на той злосчастной встрече в Белом доме, и диссонанс с идеологией Венса как голоса изоляционистов движения «Америка прежде всего». Я не до конца понимаю, как это работает, но мне кажется, вот именно в этих политических тонкостях кроется ответ на вопрос, будет ли Америка и дальше поддерживать Украину.
14: Мне кажется, в этом можно разобраться, и это в итоге окажется не так уж сложно, потому что окажется, что когда Дрискл выступал на слушаниях в Конгрессе, то он выступал прежде всего как

0: обороны, американская армия получает большое количество информации от Украины. Грубо говоря, Украина, украинская война с Россией – это поле, на котором тестируются и новые вооружения, и новые технологии. Выясняется, что какие-то технологии уже абсолютно устарели. То оружие, которое стоит на вооружении у американской армии, там, те подходы к ведению боев, которые стоят у американской армии, они быстро устаревают. Вот то, чему они учили украинцев 10 лет назад, это сейчас уже совершенно прошлое. И сейчас они учатся украинцев. И в этом смысле вот то, что выступает и говорит Дрискл, это все совершенно понятно. Это сотрудничество с точки зрения армии США, оно может только усиливаться и увеличиваться. И есть политическая составляющая. Политическая составляющая состоит в том, что президент Трамп рассматривает Путина как какую-то серьезную важную силу. Президент Трамп смотрит на обстоятельства Украины, но считает их не такими радужными. На него сильно действуют разговоры с Путиным. И, наконец, вице-президент Венс знает, что для того, чтобы стать президентом, цель любого политика, тем более такого амбициозного, как Венс, ему нужно выиграть формальный или неформальный праймерис в 2028 году. И вот в этих праймерис его, то, что говорят в американской политике, линии, его, не знаю, полоса, если говорить про широкополосное шоссе, его полоса – это изоляционисты. Поэтому он, я думаю, независимо от своих реальных взглядов, политически все время последовательно занимает изоляционистские позиции. Это не только касается России, это касается всего. Я думаю, что его дружба с Дрисколом, у них они могут, не знаю, дружить, у них может быть общее мировоззрение, но политически для Венса важно разговаривать с изоляционистами, а Дрискол представляет Министерство обороны США.
1: Мне кажется, общество ищет баланс между подходами. С одной стороны, поддерживать Украину популярно в значительной степени. С другой стороны, не тратить деньги на дела внешнего мира, а направить эти деньги на нужды американцев – это тоже популярная политика.
0: Это совершенно правильно. Вот эти два соображения, они, можно сказать, доминируют. Американцы не любят тратить деньги на то, что происходит за рубежом. И даже когда тратят, то тратят мало, гораздо меньше, чем на то, что происходит в самой Америке. Для них эти вопросы вообще не очень важны. И также правда, что большинство американцев, я бы сказал, для политического аналитика даже подавляющее большинство, поддерживают Украину, не согласны с агрессией, с агрессивным нападением России на Украину, поддерживают президента Зеленского, а не Путина. Соответственно, здесь тоже нет особенного вопроса. Американцы поддерживают идею помощи Украине, идею помощи в защите против агрессии, считают Украину своим союзником, а Россию агрессором в войне с Украиной и своим американским геополитическим противником. Но проблема в том, что вот это большинство американцев, оно превращает большое, подавляющее большинство в политическом смысле, 70% там поддерживает Украину. Это близко к половине, когда речь идет только о республиканской партии. И когда речь идет о первичных выборах, когда речь идет о том, кто будет кандидатом от партии, то большую роль играет не просто большинство в партии, а то, как думают те группы, которые голосуют организованно, которые голосуют вот вместе, которые маршируют строем. И изоляционисты, у них может быть не очень последовательная картина мира, но вот известно, что они, скорее всего, будут голосовать за того, кто им на первичных выборах пообещает, что Америка не будет участвовать в военных конфликтах за границей. Им не так уж важна Украина, им важно, чтобы не участвовать в конфликтах за границей. Уже сейчас эта группа избирателей, которая сильна внутри республиканской партии, она находится, можно сказать так, на грани нервного срыва, потому что, конечно, им было очень важно это. Они все как бы ядерные трамписты. Им было очень важно, что президент Трамп обещал, что он не будет втягивать Америку в новые войны и втянул в новую продолжительный конфликт. Соответственно, мне кажется, что вот когда Джей Ди Венс говорит какие-то символические изоляционистские вещи, он им сигнализирует, что вот я ваш, я вот абсолютно ваш человек. Мы не будем

0: участвовать ни в каких зарубежных авантюрах. В принципе, вот это вот ядро изоляционистов, оно есть всегда. Оно также мешало когда-то президенту Рузвельту помогать Англии, когда уже была война с Гитлером. То есть изоляционисты есть всегда. И Венс, вот ему хотелось бы, чтобы вот изоляционисты четко знали, у них есть представитель, у них есть знаменосец. Вот он является ядерным изоляционистом. И он постоянно и четко им это сигнализирует. Он хочет, чтобы вот в этот вот блок поддержки внутри республиканской партии, он был точно за него. Тем более, что довольно очевидно, что его основным конкурентом на пост кандидата от республиканской партии в 28-м году является госсекретарь Марко Рубио. Марко Рубио, конечно, и исторически, и фундаментально является сторонником, скажем, активной внешней политики. Соответственно, для Венса быть четко изоляционистом – это возможность застолбить за собой вот этих вот избирателей внутри республиканской партии. Ему абсолютно не важно, что с этими позициями ему очень трудно придется потом на общих выборах и трудно придется быть президентом, потому что это не важно. Он не будет участвовать в общих выборах, если до этого не станет кандидатом от республиканцев. Поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы стать кандидатом от республиканцев. Когда он станет, он займет позицию по Украине, гораздо более близкую к большинству по общественному мнению. Но пока до этого не дошло, его позиция изоляционистская.
1: У меня есть контраргументы. Во-первых, зимой был опрос фонда Рейгана по вопросам национальной обороны свыше 60%. Хотели, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. 64% поддерживали отправку американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. И при этом наблюдался рост поддержки со стороны обеих партий. В том числе было там 59% республиканцев. Перед выборами 2024 года был период избирательной кампании, когда, понятно, люди были недовольны администрацией Байдена. В частности, это касалось выделения денег Украине. Но когда Трамп победил, люди осознали, все, мы получили то, чего добивались, но потом стали присматриваться, и нет, хотим больше поддерживать Украину. Поддержка Украины, в том числе и среди республиканцев, пошла вверх. То есть, с одной стороны, и внутри республиканцев, как следует из этого, поддержка Украины довольно высока. Кроме того, как мы сейчас видим с историей с Ираном, МАГА, они вроде бы были изоляционисты, но когда президент Трамп ведет войну против Ирана, они, в принципе, не против. Оказывается, что где-то ключевая вещь, где-то еще.
0: Президент Трамп там, в 24-м году, и да и до этого, это был уникальный кандидат. Это был кандидат с уникальным доминированием внутри партии. Ему не нужно было в 24-м году специально бороться за голоса отдельных фракций республиканцев. Единственное, что ему нужно было, это убедить потом избирателей, которые независимы, между республиканцами и демократами, проголосовать за него на общих выборах. Но внутри республиканской партии реальной конкуренции у него не было, и уж точно не было конкуренции за изоляционистов. Джей Ди Венс, вице-президент, человек и исторически непопулярный, и сейчас непопулярный, он как вице-президент, он рекордно непопулярный вице-президент. Это все равно делает его фаворитом в кандидаты от республиканской партии в 28-м году, но он ни в каком смысле не является решающим, как бы доминирующим кандидатом. Он является одним из и является очень, очень сильно уязвимым. Можно себе легко представить сценарий, что он выдвигается какой-то, там, не знаю, Рон ДеСантис, губернатор Флориды, и просто потому что Венс не популярен, голосуют за другого. Поэтому для него принципиально важно застолбить за собой какую-то группу. И вот он эту группу, мне кажется, очень умно в политическом смысле. Вот в узком смысле выигрыша республиканских праймериз 28-го года. Он решил застолбить за собой конкретную группу изоляционистов. И вот он дисциплинированно придерживается именно их позиции, дисциплинированно разговаривает с ними. Мы видели, как Джей Ди Венс за те вот 10 лет, которые мы его видели в политическом пространстве, он меняет свои позиции очень сильно. Он президента Трампа называл Гитлером когда-то. Он занимал совершенно другие позиции по разным вопросам. Но вот в тот момент, в каждый момент, когда нужно выбирать оптимальную политическую стратегию, вот как выигрывать выборы, он ее меняет. И мне кажется, что вот он сейчас сделал свой четкий выбор, что он знаменосец изоляционистов среди мага-людей.
1: Для избирателей гораздо более важны вопросы дороговизны, вопросы уровня жизни. Вопрос Украины важный, но далеко не столь важный. И вот этот механизм я бы хотел чуть-чуть подробнее обсудить на основании опросов. Потому что интересно вот что. Вопрос о поддержке Украины часто... Он состоит из двух частей как бы. Поддерживать Украину и отношение к России. Так вот, отношение к России... Это может быть главный импульс поддержки Украины. В вопросах, вот я бы посмотрел, Harvard Harris, баланс положительного и отрицательного отношения к Украине плюс 12, а к России минус 50. Это так же, как к Ирану и Хамас. А последний опрос YouGov, 62% больше сочувствуют Украине, 2% России. 27% хотят увеличить военную помощь Украине, 28% хотели бы сохранить ее на прежнем уровне, 11% сократить помощь Украине. То есть, когда речь идет о России, взгляды американцев гораздо более радикальные.
0: Обсуждая результаты опросов, никогда нельзя отвлекаться от того, что опросы, они отражают отношение людей к некоторой реальности. И есть реальность. Вот там вчера Россия нанесла удар по детскому саду в городе Сумы, в украинском. Американцы это видят в новостях. Из-за этого плохое отношение к России. Если Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины, вот это формирует плохое отношение. Знаете, американцы не знали про Хамас, пока он не совершил террористический акт 7 октября, убив сотни мирных израильтян. Да? То есть то отношение к России – это не фундаментальная вещь, это реакция на то, что Россия делает. Россия ведет агрессивную войну, Россия оккупирует часть Украины, из-за этого плохое отношение. Мы не можем как бы обсуждать политику измененную, считая общественное мнение фиксированным.
1: Вот сенатор Роджер Викер, это республиканец от Миссисипи, он председатель комитета Сената по вооруженным силам. В январе он сказал, самое опасное, что происходит сегодня в мире, это война Путина против свободы Запада в Украине. Поэтому Украину не следует принуждать к отказу от суверенной территории. Путин не должен добиваться путем переговоров того, что ему не удалось достичь на поле боя. А на поле боя Путина постигли большие разочарования. США должны играть роль в обеспечении гарантии безопасности Украины. Надо продолжать оказывать помощь украинскому народу. Поддержка Украины часто связана с тем, что Россия представляется угрозой. Это то, о чем говорил Дрискл. Россия противник в нынешнем виде. И поэтому поддержка Украины популярна. Это является на самом деле фундаментом общественного мнения.
0: Конечно, мне кажется, что для многих людей в Америке, в том числе и для тех 70%, которые поддерживают Украину, ключевой элемент тут не Украина против России, а то, что Россия напала на Украину, напала на соседнюю страну, оккупирует часть ее территории, бомбит ее города. То есть, если бы это была какая-то обратная ситуация, если бы Украина напала на Россию, если бы Украина начала бомбить российские мирные кварталы, оккупировать российские территории, то было бы 70% поддержку России, может быть, даже больше. Вот поэтому часто, когда вы слышите высказывания сенаторов, говорят про Путина, что Путин преступник, то это именно желание разделить отношение к России и к русским людям, которое часто позитивное, и отношение к тому, что российский режим, что Россия делает, что Путин делает в Украине. Ну, конечно, отрицательное отношение – это прежде всего к войне, которую Россия начала и ведет, а не к русским самим по себе.
1: Когда делают заявление по поводу поддержки, скажем, или против поддержки Украины, они исходят из того, что думают их избиратели, или такой политик, он может сказать, если это не самый ключевой для избирателей вопрос в его округе или штате, они могут свободно выражать свое мнение, даже если они расходятся с мнением большинства.
0: Мне кажется, что политики бывают, что занимают какие-то позиции, которые расходятся с мнением большинства, но это редкость. В целом политики – это те, кто представляют большинство. Другое дело, что может быть большинство по одному вопросу, и человек может быть популярен из-за того, что этот вопрос важен, а по другому вопросу его большинство не поддерживает, но популярность по первому вопросу – это важно, а не популярность по второму вопросу – это не важно. Но если посмотреть на республиканских конгрессменов, то они в гораздо большей степени, скажем, поддерживают сохранение мирового порядка, основанного, мира, основанного на правилах, мира, в котором нельзя нападать на другие страны. Их поддержка Украины в конфликте с Россией, она связана не с идеологическими предпочтениями в пользу украинцев вместо русских, а это потому, что Россия напала на Украину, и Россия оккупирует часть территории Украины, пытается захватить ее. Соответственно, по этому вопросу вот они занимают такую естественную позицию.
1: Была новость несколько дней назад, что администрация не включила финансирование военной помощи Украине по программе USAI, действующей с 2016 года, в проект бюджета на будущий год. Но тут необходима общая картина. Значит, в начале войны значительная часть военной помощи Украине шла вообще из существующих запасов военного оборудования американской армии. Кроме того, была вот эта программа USAI по выделению средств на производство новой военной техники. И вот на нее администрация больше не выделяет деньги. Но теперь есть программа Pearl, в рамках которой Европа платит на покупку американской военной техники для Украины. И в 2025 году это было более 4 миллиардов, а в этом году Зеленский надеется на 15 миллиардов. То есть, фактически, американская администрация вынудила Европу платить за поставки, экономить деньги американских налогоплательщиков.
0: Можно сказать, что президент Трамп сократил помощь Украине, конечно, это довольно заметно. Я не уверен, что можно говорить о том, что он сильно сэкономил деньги американским налогоплательщикам, потому что только что администрация представила Конгрессу свой проект бюджета, в котором расходы на армию, расходы на вооруженные силы США увеличиваются. Это запрос, это еще не бюджет, но они увеличиваются там на 30-40%. То есть говорить о том, что администрация Трампа сэкономила какие-то деньги, можно говорить, что она закрыла какие-то программы, закрыты многие программы международной помощи, но это маленькие копеечки по сравнению с увеличением расходов на другие вещи. То есть тут то же самое внутренней политики, там сокращены расходы на науку, какие-то копеечки сэкономлены, в 10 раз больше увеличение относительно расходов там, на обеспечение борьбы с нелегальной миграцией. Соответственно, конечно, никакого общей экономии в администрации Трампа не наблюдается, наоборот, бюджетный дефицит постоянно растет. Но на узкий вопрос можно ответить, что да, деньги на Украину тратится теперь меньше денег.
1: Мне кажется, это популярная позиция среди американских избирателей.
0: Понимаете, многие вопросы, они популярны, если их взять в изоляции. Да? То есть, когда говорят, что мы стали тратить там меньше денег, это популярно или нет? Ну, конечно, популярно. Но если поставить это в контекст значительных бюджетных увеличений расходов на армию, то ответ на вопрос будет не такой популярный. Ну, так же, как если вы на чем-то сэкономили, то, наверное, это приятно. Но если из-за этого пришлось больше потратить на что-то другое, то, взятое в контексте, это перестает быть приятно.
1: Является ли общественное мнение ограничением для взглядов самого Трампа? Вот я просто пример вчерашний. Трамп во время интервью консервативному медиа Salem News Channel в ответ на вопрос, стал ли тот лучше относиться к Зеленскому после того, как Украина предложила союзникам США антидроновые средства, назвал Зеленского хитрым парнем, но тут же заметил, что президент Украины ему нравится. И мы знаем, что там сложная история этих отношений и не всегда положительно, мягко говоря.
0: Это сложный вопрос. Вот говорить про президента Трампа, что он там зависим от общественного мнения, это неправильно, потому что на протяжении всей карьеры он временами занимал изначально непопулярные позиции, он может занимать какие-то позиции, которые противоречат там общественному консенсусу по этому вопросу, но в то же время он человек очень чувствительный к медиаперспективе, к имиджу, к общественному мнению. В других вопросах у президента Трампа он любит силу и не любит слабость. То есть Путин, который ему рассказывает про то, что он сейчас вот может захватить Донбасс, если с нами не заключат мира, мы тут за месяц захватим новые территории, выйдем к Днепру, захватим Харьков. Вот он это все слушает, и ему вот он так в это верит. А потом он видит, что российские войска не продвигаются, что все это дается совершенно невероятной ценой, что Путину приходится ему звонить и попросить Зеленского о перемирии на 9 мая, и его отношение меняется. Трамп уважает силу, и он в Зеленском тоже уважает силу. Он на него давит, когда считает слабым, и уважает его, когда видит силу.
1: В принципе, мне кажется, что он думает, вот два бизнесмена встретились, все решили, и вот не надо ни с кем ничего согласовывать. Ему кажется, что отдельные люди гораздо лучше, быстрее все решат, чем с участием непонятного демократического процесса. Обама когда-то, еще, мне кажется, как раз когда Трамп, по-моему, победил в первый раз, сказал, что государство как корабль, как океанский лайнер. Его очень трудно повернуть. И я сейчас думаю, что метафора не точна в том смысле, что не капитану решать, куда плывет судно. То есть он, наверное, может чуть-чуть там двигать. Но на самом деле, если все судно, все люди на борту считают, что нужно плыть в каком-то более-менее там на запад, то судно плывет на запад, чтобы там себе капитан не думал. И Трамп, мне кажется, сейчас
0: это
1: осознает это.
0: Это хорошая иллюстрация, хорошая метафора. И действительно, это совершенно разные подходы к философии государственного управления у президента Трампа, у президента Обамы. Мне кажется, что у президента Трампа есть некоторая последовательная логика в том, что он говорит. Он же и участвовал в выборах и первый раз в 2016 году, и второй раз, когда избирался обратно, проиграв выборы в 2020 году. Он же и в каком-то смысле говорил, что вот эти люди все в Вашингтоне, вот все эти истеблишмент, они не разбираются. Я разбираюсь. Давайте вот как бы бросим слушать экспертов, посмотрим, дадим мне право договориться, что я в одиночку справлюсь с управлением кораблем лучше. А президент Обама действительно так у него получалось, что вот это не важно, кто стоит за штурвалом, что нам нужно добиться... Нам нужно договориться в рулевой рубке. Вот у нас большое количество разных избранных людей. Вот мы договоримся, и туда корабль поплывет. Но мне кажется, что за каждым человеком из вот этих двух президентов стоит своя правота. Потому что вот мы видим с Ираном, что Трамп пошел не по подходу Обамы. Подход Обамы был такой подход к Ирану. Обама даже пожертвовал Украиной. Вот мы пожертвуем многими вопросами, многими приоритетами, но мы создадим такую систему и внутреннего консенсуса, и международного давления на Иран, что заключим договор. Трамп говорит, ерунда вся эта долгая работа, коалиции, договоренности, партнеры. Мы нанесем удар и предложим им сделку. Найдем какого-то парня, который с нами договорится. Но вот пока что оказывается, что вот в этой истории вроде бы Обама со своими жертвами, он от Ирана, во всяком случае, добился больше, чем Трамп со своими бомбами, угрозами. И вот если сейчас президент Трамп заключит такую сделку, которую он когда-то отменил, которая ему досталась от президента Обамы, это будет считаться успехом. Хотя потрачены деньги, нанесен ущерб международным отношениям. Но вот это действительно другой подход.
1: Это правда. Трамп буквально говорил людям на корабле, что люди в рубке, они просто непонятно, кто эти люди, непонятно, куда они ведут. И обещал вести туда, куда ведет. Обещал этим людям, может быть, не явно, но что корабль будет идти более точно туда, куда они хотят. Но на самом деле представление о том, что люди в рубке могут направлять корабль, оно тоже не совсем точное. Люди на корабле вот это являются движителем этого корабля и миллионом векторов, один из которых, которые вместе складываются и куда-то направляют. И что бы ни делал человек в рубке, ему в результате чуть-чуть, может быть, удается отклониться от этого, но, в принципе, корабль идет туда, куда люди на нем хотят. И я поэтому смотрю на то, что Трамп говорит, что, знаете, ничего, хорошие Зеленские, мне нравится. Я думаю, что, может быть, он тоже осознал, что корабль все равно плывет туда.
0: Ну, в данном случае в отношении русско-украинской войны тут как раз нет никакой победы, потому что администрация Трампа ничего в этом направлении не добилась. Президент Трамп обещал в ходе избирательной кампании, что он закончит войну за 24 часа. Но вот такой кавалерийский наскок, мы же знаем, прошло 1,5 года, ничуть не помогло.
1: Ну,
0: Но,
1: потому
0: мне
1: что...
0: кажется, потому что логика была ложной, опора была, видимо, на плохую экспертизу. Логика была такая, что надавить на слабого, не считая слабым, Зеленского, на Путина не давить и, соответственно, принудить Зеленского к путинским условиям, а Путину как бы дать понять, что вот больше, чем небольшие территориальные завоевания он не получает.
1: Но это была логика,
0: Вот это совершенно не сработало. Да?
1: Это была логика, что капитаны могут договориться, куда повернуть корабли. А корабли все равно никуда не поворачиваются. Поэтому нельзя договориться. Я думаю, что Трамп сейчас осознал, что просто это невозможно договориться. Невозможно с капитанами ни о чем договориться. Капитаны ни о чем не могут договориться.
0: Я думаю, что мы вот остаток президентства Трампа мы будем наблюдать попытки больше давить на Украину, чем на Путина, потому что Трамп по-прежнему воспринимает Путина как более сильного. Он стал более уважительно относиться к Зеленскому. Он понимает, что теперь уже после года давления, что нет особенных рычагов давления на Украину. Но мне кажется, что к Путину он по-прежнему относится с совершенно незаслуженным уважением.
1: Я Валентин Барышник, и со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка». В подкасте «Радио Свободы» читаю новости. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о горящей нефти в Туапсе и о новом формате парада 9 мая. Город Туапсе на берегу Черного моря – это не только один из самых популярных российских курортов, но и крупный порт с нефтяным терминалом, который в последнее время стал популярной целью для атак украинской армии. За последние две недели по этому терминалу били уже 4 раза, после чего нефть разлилась в море и выпала дождем на весь город, а дым от горящей нефти растянулся уже на 400 километров вглубь континента. Ситуацию в Туапсе активно обсуждают в соцсетях с самого начала ударов. О том, насколько все серьезно, рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
1: Чтобы стало понятно, насколько все плохо в Туапсе, давайте по фактам. Город начали бомбить с интервалом примерно в неделю. 16 апреля – первый удар, 20 апреля – второй удар. Загорелся морской терминал, тушили его 5 суток. И вот ровно пока его тушили, началось то, что теперь будет помниться долго. Из поврежденных резервуаров нефть пошла в реку Туапсе, оттуда в море. Боновые заграждения поставили, но шторм поднял уровень воды, и пятна ушли поверх бонов. Дальше пятно растянулось вдоль побережья на 77 километров. То есть проблемы Туапсе все это уже перестало быть. В зоне риска оказались Сочи и Геленджик. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе двукратное и трехкратное превышение по бензолу, ксилолу и саже. И над городом прошел первый нефтяной дождь, когда черная маслянистая взвесь оседает с осадками на одежду, на машины, на кожу. Слово, которого 2 недели назад в русском языке не было фактически. Теперь вот есть, и все его знают. Тут стоит остановиться на одном моменте. Бензол по классификации Международного агентства по изучению рака относится к канцерогенам первого класса опасности. Их хроническое воздействие даже в малых концентрации приводит к лейкемии, анемии и поражению костного мозга. Ксилол и толуол бьют по нервной системе и печени. Сажа от горения нефти содержит полициклические ароматические углеводороды, среди которых есть бензпирен, канцероген в 1000 раз более активный, чем бензол. Двукратное превышение по этому коктейлю в воздухе означает, что весь город дышит тем, чем дышать нельзя. Причем вред не разовый, который уйдет с дождем, а накопленный у каждого, кто эти 3 недели прожил в Туапсе. Он останется в анамнезе на много лет вперед. Особенно у детей, потому что у детей легкие меньше, дыхание чаще, а гематологические системы только формируются.
0: С точки зрения Украины, эти удары не более чем продолжение серии успешных атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Но последствия ударов по терминалу в Туапсе не одобряют даже некоторые из тех, кто всегда был на стороне Украины. Например, химик Вилмер Заянов, один из создателей «Новичка», называет происходящее не больше, не меньше геноцидом.
2: Немедленно надо остановить эту преступную войну, ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами, при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят с собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хроматомасс-спектрометрах – нетрудная задача, и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.
0: Украинцы отвечают, что прекратить все это в любой момент может российская власть. Вот что пишет украинский химик Владислав Балинский.
3: Должна ли страна, против которой ведется война на уничтожение, выбирать между собственным выживанием и экологической стерильностью территории агрессора? Я химик и биолог. В последние годы занимаюсь изучением и фиксацией влияния войны на природу, за что Россия, помимо прочего, объявила меня в международный розыск. Я знаю, что горит Туапсе, и знаю, что с этим делают ветер, дождь и кубанский чернозем. Я также знаю, что из того же Туапсе идет авиационный керосин, которым заправляет Су-34, сбрасывающий бомбы на Харьков. Эти 2 знания не противоречат друг другу. Они складываются в 1 ответ.
0: Владимир Путин заявил, что серьезных угроз ситуация не представляет, но при этом почему-то все равно грозит экологической катастрофой. В конце апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы в Чернобыле, и комментаторы заговорили о том, что происходящее сейчас в Туапсе ничуть не менее страшно. Но еще страшнее реакция российского чиновничества, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
4: Эту параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А потому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думает о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющаяся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого. И по-прежнему государство, государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ, взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно. Во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны, в чьих это силах, приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать.
0: Ситуацию усугубляет то, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод находится прямо в городской черте и совсем близко к курортной зоне, отмечают комментаторы. Алексей Челемушкин.
5: Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад, но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной, никто не знает. Власть продолжает делать вид, что все под контролем. Ну, нефтяной дождь, ну, в море пятно в 10 тысяч квадратных метров. Это же не повод отменять курортный сезон. Россияне – люди неприхотливые, клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну, получили ответку. Но как быть с остальными? Война ведь не разбирает, кто там за кого. Чернобыль – это не обязательно радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей вместе с деменцией и явно наступающим Альцгеймером.
0: Помимо всего прочего, в России осталось не так уж много мест, куда вообще можно поехать отдохнуть у моря, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
6: Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш. По их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом это не рассосется. Если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. С Кавказом тоже проблемы. И так далее. Что осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск.
0: Власти города заявили, что отменять курортный сезон, несмотря на экологическую катастрофу, они не будут. Глава Туапсе Сергей Бойко в программе Владимира Соловьева заявил, что к 1 июня пляжи приведут в порядок, и что блогеры и западные СМИ преувеличивают опасность нефтяных дождей и прочих неприятностей. Это выглядит как провокация, комментирует политолог Аббас Галямов.
2: Жители Туапсе должны понимать, что столь нагло отрицая результативность украинских ударов, мэр их города буквально напрашивается на новые. Ах, вам мало? Ладно, сейчас еще добавим. Скорее всего, именно так на эти его заявления отреагируют в Киеве. Украинцы, если еще кто не понял, оказались народом очень упрямым, и уж если они закусятся, то мало не покажется. Мэру лучше было бы промолчать.
0: Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ядовитый черный дым в воздухе развеет ветер. А что до нефтяного пятна, оно, как пишут СМИ, постепенно дрейфует по морю в сторону того самого дворца Путина на мысе Ида-Копас в Геленджике. Но сам Путин, видимо, нынче не там. Вопросом, где же он, задается на своем канале журналист Станислав Кучер.
7: А где Путин-то сам? Почему он не в Туапсе до сих пор? Интересный вопрос. Вот вы сейчас, зрители, меня наверняка смотрят много людей в России. Наверняка меня смотрят много зрителей не из России, но у кого в России есть родственники, и которые, опять же, периодически рассуждают о всемирном заговоре против России, о том, что уж раз начали, надо закончить. Не все так однозначно, власть не права, но тем не менее, Путин молодец. Вот у кого такие родственники есть, знакомые, задать им простой вопрос. Где Путин сейчас? Почему Путин не в Туапсе? Ну, вот по идее, да, где должен быть сейчас президент страны, который заботится о своем народе? Конечно, он должен быть на месте крутейшей глобальной экологической катастрофы. Да, сегодняшний Туапсе – это такой Чернобыль в миниатюре для путинской России. Но слава богу, там, что не Чернобыль, потому что если был Чернобыль, он поразил бы, естественно, и Украину, и Беларусь, и Россию, вообще много еще кого. И Турцию, благо Черное море. Но совершенно понятно, что это большая катастрофа. Так вот, где Путин, ё-моё? Путин в Туапсе должен быть сейчас, а не встречаться с гимнастками. Посмотрите последнее сообщение о том, как Путин там встречается с гимнастками, выпускниками школы или там, я не знаю, что там, патронирует Алина Кабаева. Это же не просто Кафка, это потрясающий исторический документ. Как народ должен это комментировать? В момент, когда в Туапсе экологическая катастрофа, Путин встречается с выпускницами школы своей любовницы. О чем речь вообще?
0: В провоенных кругах тем временем жалуются, что российские порты оказалось крайне трудно защитить от налетов украинских беспилотников. А Украина продолжает поражать не только пристани, но и цели, расположенные все глубже на территории России. И с этим Россия тоже ничего сделать не может, сетует из тюрьмы Игорь Стрелков.
3: Противник имеет возможность непрерывно усиливать свои удары за счет непрерывного увеличения поступления ресурсов – дронов, ракет и налаженной системы обучения кадров для их расширяющегося применения. Украинцы при этом давно уже выделили приоритеты. Когда дронов и ракет было мало, а напор российских войск на фронте опасно силен, они применяли то немногое, что имели, в основном по военным объектам и целям. Они, кстати, сейчас их применяют, только больше, поскольку возможности позволяют. А когда наступило изобилие, всерьез взялись выносить наши промышленные объекты, расставив приоритеты на цели, где всего больнее для войны и экономики. И сейчас планомерно и не скупясь выносят завод за заводом, НПЗ за НПЗ, не брезгуя более мелкими целями и непрерывно расширяя географию налетов, ударов. У нас же Тришкин кафтан, ПВО на все объекты не растянешь, тем более, что Валдайскую резиденцию, понятное дело, надо прикрывать в первую очередь.
0: Возмущаются не только Стрелков, недовольны и жители Туапсе. Но им тоже пора осознать, что в их бедах виновата не Украина, комментирует на своем канале политический обозреватель Иван Яковина.
8: Даже тихие, практичные и иногда даже, можно сказать, немые россияне стали возмущаться, что власть ничего не замечает, ничего не говорит, ничего не делает по поводу того, что происходит в Туапсе. И после такой реакции очень нехотя выступил местный вождь Владимир Путин. Он сказал, что знает про пожар, но никакой особой опасности от этого пожара для города Туапсе нет. Тем самым, вот этим своим заявлением он подтвердил худшие опасения своих холопов, что либо царю абсолютно пофигу на уничтожение целого города, либо он совсем уже не врубается в то, что происходит в подотчетной ему стране. Тут надо отметить, что Путин, конечно, во всем происходящем в Туапсе обвиняет Украину, что типа она начала террористические атаки против российских гражданских объектов. На самом же деле то, что случилось в Туапсе, это лишь ответ Украины на тысячи российских ударов по украинским гражданским объектам. Плюс, и это очень-очень важно, об этом надо всегда помнить, Украина миллион раз предлагала перемирие, в том числе энергетическое, политическое перемирие, Путин всякий раз отвечал на эти предложения категорическим отказом. Поэтому Туапсе – это его двойная вина. Ну, во-первых, он все это начал, а во-вторых, он сейчас отказывается это все остановить, когда Украина постоянно предлагает: давайте прекратим, давайте не будем это делать. Путин говорит: нет, давайте будем.
0: В последнее время участились случаи, когда люди, от которых этого никто не ждал, внезапно начинали критиковать власть. Это и история с пропагандистом Ильей Ремесло, который после серии критических постов лег в психбольницу, и видеообращение инфлюенсерши Виктории Бони. Кажется, россияне что-то начинают подозревать, пишет правозащитник Сергей Давидец.
5: Развязав войну, которую, слава богу, он не смог выиграть, путинский режим совершил не только преступление, что понятно, но и ошибку, которая в конечном счете, вероятно, сыграет роковую роль в его судьбе. Крот истории, как известно, роет медленно, но сейчас, на пятый год войны, когда ее продолжительность превысила продолжительность Великой Отечественной, при несопоставимых даже близко формальных, что и говорить о моральных и политических результатах, когда горит Туапсе, украинские ракеты бьют по Воткинску, а беспилотники по Тюмени и Екатеринбургу, заявление о том, что СВО идет по плану, вызывают горькую иронию даже у самых оголтелых сторонников войны. Понимание того, что путинский режим не может выиграть эту войну, стало повсеместным. Все остальное – выступления Бони, флуктуации Ремесла, заявления Миронова с Зюгановым и многое другое, что нам только еще предстоит увидеть – результат этого понимания. Маятник пошел в обратную сторону, и это очень хорошо.
0: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Традиционный парад 9 мая в Москве на этот раз, похоже, будет выглядеть не вполне традиционно. Во-первых, в нем впервые за многие годы не примет участие военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа. А в-третьих, на трибунах не будет депутатов Госдумы. Им не дали пропусков, иронизирует Александр Невзоров.
2: Кремлевский вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Госдумы. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коллекции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Всем без исключения депутатам запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут, а те, что уже розданы, аннулированы.
0: Техники на парадах становилось меньше с каждым годом после начала войны. На фронте она была нужнее, и парады часто становились мишенью для критики. Но очевидно, что в этом году причина другая. Украина может несколько подпортить парад, как уже шутят в Твиттере. Твиттер тетя Роза.
11: Парад 9 мая решили проводить без военной техники. Вот будет сюрприз, если техника все же будет. Правда, украинская, в виде дронов.
0: Российская оппозиция отмечает, что Путин достиг одной из своих главных целей. Леонид Волков.
3: Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. Вот и достигнута одна из целей СВО – демилитаризация. Отсюда уже рукой подать до денацификации. Это когда вообще без парада.
0: Помимо всего прочего, удар по параду стал бы колоссальным ударом по главной скрепе путинского режима, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
12: Цели СВО, демилитаризация и денацификация Украины дошли до той точки, когда военная техника не в безопасности даже во время парада Победы в Москве. В Москве, которая, в отличие от всех остальных городов, кроме Валдая, который не город, окружена ПВО тремя кольцами по трем периметрам. И, тем не менее, все равно ФСБ добро не дали. Почему? Потому что угроза сейчас настолько, скажем так, многовекторная, что все предусмотреть, все продумать так, чтобы точно нигде, ни во время репетиции, ни во время проезда, ни во время отъезда, накопления, все остальное, чтобы ничего не произошло, это просто физически невозможно. И в пиве дроны, оптовое окно, ну, не буду вам рассказывать. Вы так и так все прекрасно знаете. Чем больше шкаф, тем громче падает, да? Чем больше вот это вот нагнетание патриотизма вокруг парада, тем больше оснований как-то его сорвать, и тем больше будет позор, если это удастся. Понимаете? Здесь, мне кажется, что наибольший ущерб нанесли не беспилотники, которые атакуют все подряд сейчас, да, а один из первых беспилотников, который ударился в Кремль. Потому что удар по престижу, это же все видят. Это же позор, все видят во всем мире.
0: Если раньше некоторые гарантии безопасности парада служили высокие гости на трибуне, на этот раз она может не сработать, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
5: Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия, полков и проезда техники не будет. Для Путина культ Великой Отечественной войны и победы безумно важен. Дед практически в каждом выступлении делает отсылки, и отмена парада для него будет личным оскорблением. Дополнительной проблемой для Кремля станут гости. Собрать хоть сколько представительный состав не выйдет. Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.
0: Еще полноценный парад мог бы напомнить, что с военными успехами у России плоховато, отмечает украинский журналист Виталий Портников на канале Игоря Лугрэм.
13: В июне 1941 года гитлеровские войска пересекли условную границу Советского Союза и гитлеровской Германии на территории Польши. Мы должны помнить, что все-таки это была территория Польши, а не двух империй. Вот, а в мае 1945 года советские войска уже штурмовали Берлин. А здесь, в феврале 2022 года, российские войска вторглись на территорию Украины с целью захватить столицу этой европейской страны. А в мае 2026 года российское руководство отказывается от проведения парада из-за опасений за безопасность его участников и той военной техники, которая могла бы на нем демонстрироваться. Конечно, контраст между двумя войнами разительный. Путин явно утопает в сапогах любимого им генералиссимуса. И именно поэтому, конечно, ясно, что они будут минимизировать значимость этого мифа для жителей Российской Федерации.
0: Путин объявил одностороннее прекращение огня на День Победы, видимо, рассчитывая на взаимность со стороны Украины, но не дождался ее. Не стоит называть эту инициативу перемирием, пишет политолог Иван Преображенский.
2: А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Первое. Перемирие – это когда две стороны договорились. А тут одностороннее прекращение России огня, чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет, ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине. Причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять.
0: Шизофреническое предложение о прекращении огня на 9 мая откомментировал в стихах Дмитрий Быков в программе «Classic News» на канале Breakfast Show.
14: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа, явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортире, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда бы мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир. Мы гуманисты. Нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски. Ведь праздник у людей на деле цацки. Гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец дошел до зя, Мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же Чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь, Бунин. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
0: Конечно, Украина на такое не пошла бы. Нельзя упускать шанс превратить 9 мая в день унижения Путина, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
15: Разумеется, для Украины особого смысла в этом перемирии нет. Это не украинский пропагандистский праздник, а российский. Киев не делает на нем никакого акцента. Получается, что Путин пытается через Трампа убедить Зеленского дать ему сохранить лицо. Конечно, будет очень странно, если Зеленский на такое согласится. Ну, только если Трамп очень-очень сильно надавит. Нет, так как война ведется не только на поле боя, но и на политическом и пропагандистском уровне, конечно, Украина максимально заинтересована в том, чтобы заставить Путина отменить парад или прервать его. Это будет удар по имиджу Путина, который сам превратил День Победы в ежегодную кульминацию патриотической пропаганды, наполнил эту дату актуальным политическим смыслом. Если теперь сорвать парад, апофеоз этого праздника, это будет ударом в самое сердце пропагандистских нарративов Кремля. О какой же победе можно говорить, если приходится бежать с парада и прятаться в бомбоубежищах? Ну разве это похоже на поведение победителей? Но и сам по себе тот факт, что Путину приходится выпрашивать перемирие, а сам парад, если и состоится, то в урезанном виде, при отключенном интернете, мобильной связи, многое говорит о том, каких «побед» в кавычках на самом деле добился Путин. И таким образом 9 мая, который был идеологическим козырем Путина, начинает играть против него самого.
0: Мобильный интернет в этот день власти действительно собрались отключить, чем наверняка отдельно порадует россиян, иронизирует политолог Александр Кынев.
3: Традиционно на майские праздники в Москву и Петербург приезжает большое количество гостей из других регионов России и из-за рубежа. Отключить на эти дни в крупнейших городах мобильный интернет и лишить не только горожан, но и многочисленных туристов комфорта и привычных сервисов – это сделать такой отдых по-настоящему незабываемым, а само настроение – нереально праздничным.
0: Украинские комментаторы только злорадствуют. Станислав Бунятов.
5: В 2022 году россияне планировали провести парад в Киеве, а теперь не могут в Москве. Кринж.
0: Заодно у россиян появится лишний повод задуматься, что же такое происходит, комментирует на своем канале публицист Александр Демченко.
16: Но как ни крути, друзья, все это играет не в пользу Путина. Они, конечно, могут придумать все, что хотят, достать любые консервы, любые пленки, показать любому населению. Но население Российской Федерации, и к этому их тоже приучил Путин, привыкло к победобесию. Оно получило давно эту пилюлю, этот, скажем так, яд, которые они потребляют каждый год, и Путин их к этому приучил. Каждый раз парад, каждый раз рассказы о войне, каждый раз непосредственно эта техника, каждый раз агрессия в заявлениях, каждый раз угрозы кому-то. Они должны это получить, и они этого не получают. А если не получают, то кто в этом виноват? Кто виноват в том, что больше нету зрелищ? Виноват вождь, которого расшатывают на этой пальме. И вождь не справляется. Они понимают прекрасно теперь, что вождь ослаблен. И действительно, да, он не ослаблен 100%, но Путин ослаблен. Причем находится, наверное, в одной, ну, в самой ослабленной позиции за многие и многие годы. Такого не было с начала полномасштабных военных действий, как есть сейчас. Он очень сильно ослаблен. И это прекрасно все понимают в Кремле и около Кремля. И те, кто его шатают, и те, кто пытаются сделать так, чтобы его не шатали.
0: А в некоторых блогах мечтают увидеть совсем другое шествие. Твиттер «Острый перец».
2: Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник.
0: С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Много лет подряд я рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. К сожалению, теперь я с вами прощаюсь. Но остается рубрика «Цитата свободы» на сайте свобода.орг, которую будут вести мои коллеги. Спасибо всем, кто много лет меня слушал. Может быть, мы еще встретимся в эфире. Не скучайте.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И сегодня мы отправляемся в прекрасную страну, Италию, «La Bella Italia». Прекрасна она не только для нас, прекрасна она в том числе и для российских пропагандистов и сторонников России. В последние годы эта страна все чаще оказывается слабым звеном в цепи антироссийских санкций. Вспоминается российский павильон на Биеннале в Венеции, судьба которого еще не решена. Приглашение российских спортсменов и артистов, в частности, Паралимпиада в Милане и Кортине. Визиты итальянских политиков в Москву. Почему в Италии так много понимателей Путина? И как работает кремлевская пропаганда в Европе? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Италия – одна из самых уязвимых стран в европейской санкционной цепи против России. Пока Брюссель ужесточает ограничения, в самой Италии звучат совсем другие голоса. Жюри Венецианского биеннале ушло в отставку на фоне конфликта вокруг участия России и Израиля. Решение организаторов одного из крупнейших мировых художественных форумов снова допустить Россию впервые с начала вторжения в Украину вызвало резкую критику и спровоцировало скандал. На итальянские сцены снова приглашают артистов из России, а политики от регионального уровня вплоть до Рима регулярно ездят в Москву. Среди них, например, Маттео Сальвини, не раз открыто выступавший против санкций. Кремлевская пропаганда в Европе действует не напрямую, а через сеть медиа, экспертов и политических союзников. Это альтернативные площадки, где продвигается идея многополярного мира, критикуются НАТО и оправдываются действия Москвы. В соцсетях и на телевидении такие нарративы подаются как другая точка зрения, а не как часть внешнего влияния. Становится ли Италия уязвимой в этом плане? И как мягкая сила и информационные кампании могут расшатывать единство Европы без единого выстрела?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин. Андрей, приветствую.
2: Привет.
0: Я хочу понять, а что не так с Италией? Почему Италия все время в топе новостей? То артистов пригласят, то Гергиева на фестиваль пригласят, то собираются концерт этого Абдразакова делать, то спортсмены. Даже я на какие-то марафоны лыжные езжу. Большунова заявляют российского спортсмена, чуть не с под российским флагом. Вот и хочу понять, что не так с Италией?
2: Ну, мне кажется, Абдразаков – это очень сильный, хороший оперный певец. И мне страшно жаль, что пришлось в Италии разорвать все контракты с ним. И он должен был и на сцене «Ла

0: тут надо подойти с другой стороны немножко к проблеме и подумать, а возможно, кто-то создает видимость, что Италия слабое звено. Возможно, кто-то создает видимость, что мягкая сила российская в Италии действенна, в отличие от других стран. И я знаю ответ на этот вопрос, потому что есть такая организация в Риме, называется «Русский дом». Эти русские дома, по-моему, в 90 странах мира существуют. И возглавляет этот русский дом очень энергичная дама, дочь Алексея Пушкова, известного нам пропагандиста, в дальнейшем сенатора. И вот она как раз очень большие усилия, я это знаю точно, предпринимает для того, чтобы такое мнение у всех нас сложилось, что Италия – это слабое звено. Я не думаю, что Италия слабое звено. Ну вот смотрите, ну вот, например, заголовок, да, какой-нибудь на ленте ТАСС мы видим. В парламенте Италии обсуждается возобновление культурных связей между Большим театром и Ла Скала. Ну, такой заголовок, да, обычный. Но дело в том, что в парламенте 600 депутатов. И в Сенате 200, и больше 400 в Нижней палате. И, конечно, такого обсуждения ни там, ни в одной из этих двух палат не было. Но корреспондент ТАСС выискивает какого-то, в лучшем случае, депутата, а лучше, чаще всего, это какой-то помощник депутата, который сообщает о том, что хорошо бы связи какие-то возобновить. Культурные или экономические и так далее. И все это дается под заголовком «В парламенте Италии». С одной стороны, это правда, это не ложь. Действительно, в парламенте Италии взяли интервью. Но это все-таки видимость. И вот эта дама курирует большое количество мероприятий, которые создаются, проводятся здесь местными какими-то организациями, мелкими ассоциациями, типа «Россия», «Эмилия-Романия», ассоциация, которая провела недавно возмутивших многих фестиваль Russia Today.
1: Да, в Болонье, да, по-моему, был.
0: Да, причем ужасные совершенно фильмы. Просто не просто пропаганда, это суперпропаганда, отчаянная пропаганда, которая, конечно, ну, я не знаю, она должна преследоваться даже по-итальянски.
1: А вот этот фестиваль, у него были какие-то зрители? Понятно, что это, как бы, так сказать, выделили бюджеты, это проводится.
0: Да, я хотел поехать.
1: Как это все
0: я
1: в Италии? Был ли какой-то отзыв в прессе?
0: Да, конечно. Я вообще хотел туда поехать. И я объясню, почему я не сумел это сделать. Дело в том, что с недавних пор эти все мероприятия, которые проводятся якобы разными организациями, совершенно разными, не связанными друг с другом, объединяет одна вещь организационная. Они дают объявление о том, что это состоится, делают рассылку, приглашают туда большое количество людей, но всегда есть такая фраза в этих приглашениях. Пришлите нам заявку на участие, как зритель, и мы пришлем вам дату, время и адрес. И интересно. Первый раз я с таким столкнулся пару лет назад, 2 года назад, когда увидел, что в Луке, это наш райцентр рядом с тем местом, где мы живем, что в Луке должна состояться лекция Дугина. Я очень удивился, потому что Дугин под санкциями, стал интересоваться. Оказалось, это онлайн-встреча должна была быть в 5-звездочной гостинице очень дорогой. И как только об этом стало известно и появилась информация в прессе, городские власти немедленно запретили эту встречу. И тогда я получил точно такое письмо, как человек, заинтересовавшийся темой, что вы должны прийти такого-то числа в другой город, в другой адрес, в Монте-Катини-Терме, и в такое-то время. Ну и мы с семьей под видом прогулки собачки туда отправились, да, значит, по этому адресу. И что мы видим? Мы видим то, что я никогда не видел в Италии, но видел часто в Москве. Две улицы, заполненные автозаками. То есть, реально настоящие, точно такие, как в Москве, автозаки стояли, ну, рядами. И дикое количество полиции, и какая-то жалкая группа людей, которая пытается протиснуться в калитку, значит, вот по этому адресу, тоже какая-то гостиница. И, конечно, мероприятие не состоялось, потому что все испугались вот этого наплыва публики. Но уже то, что по одной схеме рассылаются из-за разных организаций в разных городах по поводу разных мероприятий одни и те же конспиративные условия, уже даже это говорит о том, что это есть какой-то центр. А какой, известно. Вот мы можем зайти в Фейсбуке, пожалуйста, до сих пор существует аккаунт «Русского дома в Риме», возглавляемого вот этой младшей Пушковой, и там, и все,

0: все можем
1: То есть
0: узнать
1: это
0: про эти
1: сеть, это
0: мероприятия.
1: централизованно направляемая сеть.
0: Это,
1: Хорошо.
0: несомненно, сеть.
1: Хорошо. А что с Венецией? Что с русским павильоном на Биеннале в Венеции?
0: Это совершенно другой случай. Это совершенно другой случай, потому что, вообще говоря, павильон имеет собственника. Собственник Российская Федерация.
1: Ну да, он стоит там, он закрыт, как я понимаю.
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Он был открыт вообще в 1914 году, даже вообще до Первой мировой войны.
1: Да.
0: Архитектор Щусев, который мавзолей построил. И это историческое здание, у него есть владелец. Владелец – Российская Федерация. 2 года назад, а биеннале называется биеннале, потому что раз в 2 года проводится, в 1924 году Российская Федерация сдала в аренду этот павильон одному из латиноамериканских государств. И они там провели все эти 2 месяца биеннале свою выставку. И вообще этот павильон сдается, время от времени оживает, когда удается найти арендатора. В 1922 году, когда впервые Россия не приняла участие в биеннале в этом павильоне, это произошло по инициативе художников, которые должны были выставляться, и куратора, который должен был проводить эту выставку. Таким образом, они протестовали против войны. То есть это... Вот многие как бы этот факт замалчивают, но он очень показательный. Российская делегация протестовала против войны и не открыла свой павильон летом 22 года. Вот факт. И вот сейчас, собравшись силами, Швыдкой главным образом, приняли решение сделать аполитичную экспозицию, где будет сделан упор даже не на художников, поскольку желающих нашлось мало, а на музыку, на театральное искусство, на всякого рода танцы, шманцы. И вот это будет в этом павильоне проводиться,
1: но,
0: во всяком
1: подождите,
0: случае, запланировано.
1: А как они могут приехать? Разве они не под санкциями? Разве
0: кто?
1: Кто? Российская делегация, Россия, она
0: нет,
1: что может,
0: нет.
1: пользуясь правом собственности, просто зайти в этот
0: конечно,
1: русский павильон
0: да.
1: и устроить там свою выставку без
0: ну, вот
1: ведома...
0: Смотрите, Владимир Соловьев не может в свою виллу зайти на острове Кома, потому что он под санкциями.
1: Да.
0: Но Российская Федерация, как собственник, имеет огромное количество недвижимости в Италии, в том числе и этот павильон. И, вы знаете, в Риме виллы, исторические виллы находятся в собственности Российской Федерации. А с некоторых пор в собственность, правда, РПЦ, не государство, но РПЦ, перешли практически все православные храмы на территории Италии. И независимо от того, есть санкции, нет санкций, если участники не... под санкциями, ну, лично не под санкциями, конечно, они могут туда приехать. Но очень важна позиция президента Биеннале. Вот это самое главное. А президент Биеннале однозначно высказался в пользу того, что Россия должна быть представлена, независимо от того, война, не война, политика, не политика, потому что Биеннале, сказал он, должна быть выше политики. Это, конечно, полная ерунда. И мы даже помним, когда... Муссолини приглашал на биеннале Гитлера, и он приезжал перед Второй мировой войной. Биеннале всегда это был яркое политическое высказывание. И поэтому в этот раз без политики не обойдется, если Россия будет участвовать.
1: Ведь Евросоюз же санкции, они говорят, что они отзовут свою порцию финансирования биеннале, если будет участвовать Россия.
0: Да, уже отозвали. Еврокомиссия отозвала свое финансирование.
1: Еврокомиссия,
0: но оно...
1: да.
0: В общем котле, в общем, не такой большой, там 2 миллиона долларов
1: да.
0: в рамках, то есть евро, в рамках биеннале это немного. Но существует такая дама, которая очень взяла на себя сейчас все заботы по запрету этого мероприятия. Она заместитель председателя Европарламента, итальянка. И вот ее деятельность может какой-то принести результат. Но дело в том, что дирекция биеннале всегда была в оппозиции к правительству. Вот правительство, начиная от Министерства культуры и заканчивая МВД, говорит, не надо это проводить, это не совпадает с, ну, с международной политикой нашей страны. Но дирекция, президент Биеннале, они из чувства противоречия это проводят. Они ведь и второе решение приняли. Они, разрешив России участвовать в этом, запретили Израилю участвовать в любых
1: да.
0: конкурсных программах биеннале. Понимаете? И жюри биеннале не будет оценивать Израиль и будет игнорировать Израиль, у которого тоже есть павильон, кстати, неподалеку от российского. Поэтому это делается из чувства противоречия, а не из особой симпатии к Москве или Палестине.
1: А это в силу каких-то левых, может быть, убеждений? Потому что мы часто думаем, что это, так сказать, очень сильно такое вот левое влияние итальянского культурного класса.
0: Ну, вы знаете, когда вот эти Путин-Ферштейеры, да, появились после 22-го года, это было, кстати, ненадолго. Я думаю, что это короткий период. На самом деле, они все уже рассосались куда-то, включая Сальвини, вот из этого, из партии Лига, бывшая Лига Севера. Вот. Первое время очень был, использовался вот российской стороной некий антиамериканизм итальянцев. Даже не столько антиевропейские какие-то движения, сколько антиамериканские. А это существовало в итальянском обществе всегда. Ну, можно долго рассуждать о причинах, но это сохраняется и по сей день. Поэтому война с Украиной была представлена как война между Россией и квази-США. И вот поэтому надо быть на стороне России. Вот такое существовало. Ну, вот, кстати, если мы посмотрим на этого Сальвини, часто приводят в пример, что вот итальянские политики есть, которые выступают на стороне России. Мы за последние годы не найдем у него никаких высказываний на эту тему. Когда произошла аннексия Крыма в 2014 году, в 2018 году он отправился в Москву, нацепил на себя майку с Путиным, поехал в Крым даже, гулял по Красной площади демонстративно, но его не принял никто в Кремле, хотя он очень на это рассчитывал. А он приехал по приглашению, между прочим, Алексея Пушкова, отца.
1: Вот все того же,
0: сидящей, да, в Риме, значит, дамы. И единственный человек, который его принял, это был Алексей Пушков, который возглавлял Комитет по международным делам Госдумы.
1: А у Пушкова-то нету недвижимости в Италии, как у Соловьева?
0: Ну, как же нету? Ну, я думаю, что не у него, а у его дочери что-то должно быть, потому что она глубоко укоренилась здесь у нас. Я думаю, что у его семьи, конечно, что-то должно быть, но надо
1: связь
0: посоветовать вот борьбы с коррупцией, да, немножко поработать.
1: Понятно. Ну, то есть здесь интересно. Вот я думаю, эти два кейса, если посмотреть, что вот на прошедшей Олимпиаде Милана картина, Паралимпиада, да, был российский и белорусский флаг, действительно скандальная совершенно вещь. Впервые за все годы войны звучал гимн, и скандалы были, как вы помните. И будущее уже открывающееся биеннале тоже с российским павильоном. Фактически правительство Италии ни в том, ни в другом случае не имеет контроля, да? То есть в одном случае решение МОК, а в другом случае принимает решение как бы Россия, владелец павильона, что хочет, там и делает.
0: Ну, вы знаете, правительство Италии вообще не вмешивается и не может вмешиваться в очень многие процессы, которые используют в свою пользу вот все эти Пушковы. Что касается случая с Олимпиадой, Паралимпиадой, это точно МОК. И тут никоим образом итальянское правительство и даже итальянский олимпийский комитет не участвовали в этом. Что касается вот явления культуры, да, которые вот тут происходят, да, деятели культуры некоторые приезжают, то все-таки вот этот случай с Гергиевым. Местная власть, да, губернатор района Кампания, который организовывал и приглашал лично Гергиева, он в контрах, и со времен ковида он был в контрах, он вообще антиковидный был человек, с центральным правительством. И для него главное было, чтобы он настоять на своем, а не потому, что он так уж любит Гергиева или российскую культуру. Но все равно ему пришлось отступить и этот концерт отменить. И во многих случаях точно так. Я уже говорил про Абдразакова и про очень-очень многих исполнителей, которые в Италии не смогли и не могут, и не смогут выступать, пока война длится, пока они не высказались определенно против войны. Вот, поэтому правительство имеет очень ограниченные полномочия и компетенцию в этих вопросах. В Италии очень важна местная власть, а тем более общественные организации, такие как Биеннале.
1: Если мы говорим о, так сказать, присутствии уже про недвижимость виллу Соловьева, а вот последние высказывания Соловьева по поводу Мелони, они каким-то образом вообще всерьез это кто-то воспринял? Это имело какой-то отзвук в итальянской политике? Или это так?
0: Нет, вот как ни странно, это было очень серьезно воспринято. Во-первых, посол России в Риме был вызван в МИД, ему была вручена нота по поводу конкретно этих высказываний премьер-министра. Кроме этого, сама премьер-министр ответила Соловьеву. у себя в Твиттере, или как там это называется, X, да, в этой соцсети, она ему ответила, что мы проводим независимую политику, в отличие от некоторых пропагандистов, марионеток своего режима. Примерно так она сказала. И это очень широко освещалось в печати. Даже вот просто я слушаю в машине музыкальное радио, да, и даже там новости, которые всего несколько секунд длятся обычно, даже туда это попало.
1: Это какой-то совершенно неожиданный выплеск, причем он на каком-то, на хорошем итальянском, отборную брань. Вдруг чем этот взрыв был спровоцирован, мне сложно понять. Только что, может быть, действительно вот эти отнятые виллы или что?
0: Ну, я думаю, что он подготовился. Итальянский, да, его назвать трудно хорошим. А вы знаете, у кого хороший итальянский, вы у не кого? Поверите? У Дугина. Дугин.
1: А.
0: Дугин прекрасно говорит по-итальянски, выступает, отвечает на вопросы. И если вы зайдете в любой итальянский книжный магазин, вы увидите целую полку книг Дугина на итальянском языке. Они, конечно, переведены, но он здесь очень известный человек. И из российских, ну, в кавычках, мыслителей, он, может быть, первую строчку занимает.
1: А почему? Что он как бы представляет для итальянцев некого вот такого вот классического бородатого русского философа, новую инкарнацию,
0: да,
1: Достоевского?
0: Да,
1: или...
0: да, да, да, модный. Он модный. Модный. Модный.
1: Ну, Андрей, модный. Вот это что, это даже не минуту, он же не левый, но это вот, я не понимаю, что вот итальянская склонность к левизне, к, не знаю, к критике империализма глобального, к критике американцев. Вот что Дугина выдвигает, скажем, на такие позиции в Италии?
0: Вот антиимпериализм – это прежде всего. Причем антиимпериализм, он тут свойственен и левым, и правым, и центристам. Ну, вот смотрите, в парламенте, ну, я думаю, партии 15. Здесь нет партии и никогда не было, которая могла бы сформировать правительство. Здесь всегда коалиции. И если вы будете гуглить каждую из этих партий, их сайты, их выступления, заявления, вы нигде не найдете прямую поддержку Путина или войны в Украине. Нигде, абсолютно. Но когда на первом этапе, о котором я сказал, пропагандистам российским удалось провести здесь мысль, что это антиимпериалистическая война, то есть война против американского империализма, некоторую поддержку это все-таки получило. Но довольно быстро, очень быстро итальянское общество разобралось в том, что империалисты здесь Россия. Это она ведет империалистическую войну. Она захватывает территории как империалист. И так далее, и так далее. То есть, вот этот антиимпериалистический козырь, он постоянно использовался. Mm-hmm. И иногда успешно российской стороной. Но когда Россия сама оказалась в роли империалиста, это, к сожалению для пропагандистов, это привело к падению
1: популярности. Перестало работать.
0: Да, да,
1: понятно. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Журналист и давний житель Италии Андрей Мальгин был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о понимателях Путина в Европе и, в частности, в Италии. Как устроен феномен путерферштейерства? Что связывает этих людей? Какова их аргументация? К нам в студии присоединяется гость из Италии, Массимо Трия, профессор университета в Кальяри.
2: Спасибо большое, Сергей, за приглашение. Очень рад, что я смогу как-то чем-то вам помочь.
1: Спасибо. Вы знаете, я новое слово узнал для себя. То, что вот мы все знаем слово «путинферштейр», из немецкого берется, пониматель Путина, профессиональный пониматель Путина. По-итальянски, я понимаю, понимается «путиниано».
2: Да, может быть, что более всего употребляется такой и другой термин, может быть, путиниста или путиниано, да.
1: Но, это моя маленькая путиниана.
2: Да, может быть, так, такой карлик, да, путинский. Но, знаете, я больше всего, ну, по крайней мере, у нас в Италии используется такой термин «Russlandfürster». Конечно же, это все равно, это очень подобно, но «Russlandfürster», как вы знаете, это
1: «пониматель России».
2: Это человек или, ну, человек, интеллектуал, может быть, какой-то ученый или нормальный человек. Скорее, это применяется к интеллигенции. Человек, который склонен к пониманию обоснованных, так сказать, доводов, мотивов, аргументов России.
1: Чтобы пониманию и оправданию. Вот вы очень интересную вещь сказали. Интеллигенция может быть. Это что, больше среди культурного класса? Вот эти вот нормализаторы России, пониматели и нормализаторы России. Потому что я скажу сразу, вот что, почему я вообще эту программу я хотел сделать об Италии. У меня такое ощущение, что в Италии очень много идет от культуры. И, соответственно, Италия, как культурная, большая культурная нация, воспринимает через рамку культуры весь окружающий мир. И очень часто, когда я приезжаю в Италию, я там, не знаю, еду с таксистом, тот же самый, да, разговор с таксистом, делаю чек-ин в гостинице. О, вы из России, как же, Достоевский, я там в университете учила или там, я не знаю, или что-нибудь еще. То есть Россия воспринимается изначально позитивно, как некая вот такая же, как Италия, большая часть культуры. Поэтому, мне кажется, может быть, культурный класс больше склонен к этому.
2: Ну, почему бы нет, конечно... Конечно же, я преподаватель русской литературы, конечно же, я не русофоб, я очень люблю некоторых вот писателей, просто обожаю некоторых, меньше, ну, понимаю других, но, конечно же, может быть, что то, что вы говорите, это правда, ну, этот фильтр заработал, ну, ну, часто. Конечно же, что происходит, может быть, вот именно в рамках этой понимающей интеллигенции, что иногда, к сожалению, это вам говорит профессор русской литературы, который обожает русскую литературу, иногда вот эта культура употребляется как рычаг, чтобы вот именно поддерживать некоторые активные мероприятия, чтобы утвердить, что, конечно же, ведь же культура вне политики, нельзя то, можно так. И все равно, конечно, что же касается, по-моему, всех авторитарных режимов, к сожалению, культура злоупотребляется вот именно в этом ключе, в этом духе. Италия не исключение в этом. К сожалению.
1: А политически кто эти люди? Это крайне левые? Потому что я смотрю, вроде как есть, с одной стороны, крайне левые, которые традиционно против Америки, против империализма, и тут, конечно, у них на радаре возникает и Иран, и Палестина, и Путин. А с другой стороны, вроде и крайне правые. Как теория подковы получается, да? Что и левые, и правые
2: вот
1: за
2: Россию. У меня
1: вы
2: украли вот именно термины, которые я подсказали, я просто подтверждаю. Ну, знаете, еще раз, может быть, что в Италии мы употребляем такой термин, который иногда, может быть, можно сравнить с национал-большевизмом. Мы говорим «россобрунизмо». Это
1: красно-коричневая
2: идеология.
1: В России в 2003 году употребляли красно-коричневые штуки.
2: Да, конечно. И, к сожалению, вот именно, ну, на основе вот именно этой теории подковы мы следим за забитиями вокруг вот именно, не знаю, демонстрации против Украины или, не знаю, некоторых мероприятий, которые должны были бы поддержать политику Российской Федерации. И там как-то сознательно или осознанно уже начали недавно, или, может быть, 10 лет тому назад, бы сказал, сотрудничать левые и правые движения. Есть такие вот, как-то не парадоксально это будет звучать, движения, партии, где играют значительную роль как бывшие фашисты, так и бывшие коммунисты. Например, есть «Демократия суверенная и популяры», «Суверенная и демократическая» и «Свободная демократия», где сотрудничают бывшие политик Марко Риццо и бывший мэр Рима. Он очень известный тому, от того, что он был просто фашист, который бил людей на демонстрациях. Поэтому, да, очень сильно...
1: Он был мэром Рима?
2: Да.
1: Это кто?
2: Джанни Алеманно. Джанни Алеманно. Вот мне кажется, что вот именно эта партия является значительным примером того, как сработала эта идеология. Но это не единственный случай. На демонстрациях могут так неяк, случайно или не случайно, но работать параллельно и в других случаях. Вот именно крайне левые партии, крайне левые движения с тем, которые мы бы называли крайне правыми, но
1: ну, и принципе, мы видели, как Маттео Сальвини вообще просто целуется
2: знаете,
1: с российским режимом.
2: По-моему, что же касается, например, еще двух этих партий, Лига Сальвини и Движение пяти звезд, скорее бы, я бы сказал, ну, хотя я не политолог по образованию, я бы сказал, что они скорее играют роль популистских, скажем, антисистемных, ну, по крайней мере, в начале своего вот, развития роли. И вот именно они как-то, и, хотя не всегда они играют роль, сотрудничают в рамках одного правительства, но вот именно они поддерживают, обе эти партии поддерживают ну, в каждом удобном случае нарративы, которые вот именно очень близки к Кремлю и очень близки к, скажем, пропутинских вот, интерпретациях.
1: А нет доказательств каких-то их финансовых связей с Кремлем? Вот как, например, находили там у Марин Ле Пен, у Альянс Националь?
2: Ну, знаете, официально мне кажется, в 2017 году Лига Сальвини подписала сотрудничество с «Единой Россией», с партией «Единая Россия». И никогда не отменили официально вот это сотрудничество. Поэтому, в принципе, они как-то еще являются частью ну, одного макродвижения. Да. Но, с другой стороны, «Движение пяти звезд», который основал комик и потом сейчас возглавляет адвокат Джузеппе Конте, но старался несколько раз вот именно подписать что-то конкретное, официальное еще раз вот именно с представителями «Единой России», но никогда это им не получилось, но все равно, в принципе, они поддерживают прокремлевские нарративы в конкретике.
1: А насколько системные политики в этом? Потому что, например, вот иногда доводится слышать, что какие-то там губернаторы или, как в Италии называется, провинции, руководители, руководители...
2: Регионы, провинции,
1: да. Провинции, вот когда, по-моему, в компании хотели фестиваль делать, куда Гергиева звали.
2: Да-да-да.
1: В прошлом году он так выступал, что культура вне политики...
2: Да. Культура не может быть вне политики. Поэтому, конечно, это очень сложно и очень печально, но иногда нам пришлось вот именно противостоять этим культурным мероприятиям, конечно же, только в случае, чтобы там выступали официальные, не знаю, доверенные лица, представители такой кремлевской политической культуры. Только в этих случаях, к сожалению, нам, не знаю, правозащитникам, славистам с демократическим сердцем, извините, нам пришлось как-то, по крайней мере, подчеркнуть, что там что-нибудь не играет по правилам. Кто-нибудь не играет по правилам, и что там скрывается ну, за этой стеной культуры. К сожалению, это именно случилось, извините, но, к сожалению, с великим дирижером, но Гергиевым. Потом, в конце концов, его концерт был отменен, но сразу после этого итальянские Руслан Фештер, Путин Фештер и Алес Фештер именно устроили первый день, мне кажется, в Италии против русофобии. Так и назывался этот фестиваль. Потому что как будто человек, который, конечно, понимает, что украинцы имеют право на нормальную жизнь и что надо поддержать прекрасных российских и русских писателей или диссидентов, он же является сразу же русофобом, когда старается как-то противостоять этим мероприятием через культуру, как мягкой силы употребляется.
1: А это единая сеть? Потому что я смотрю, что есть множество вот этих вот центров каких-то культурных связей, там, не знаю, Ломбардия России, Венето России, Эмилия Романия России.
2: Да, конечно.
1: И они, по-моему, у меня такое ощущение, что они все направляются рост за рубеж сотрудничеством. Это вот некая какая-то сеть гибридная, которая курируется российским посольством?
2: Да, вы правы. Значит, что... Но есть, конечно, исследования, которые сделали какие-то журналисты-расследователи и так далее, которые доказывают, что именно, может быть, что, по крайней мере, в последнее время российское посольство в Риме является самым значительным источником для таких мероприятий. Ну, конечно, там есть целая плеяда организации, движения, которые сотрудничают или просто работают самостоятельно, когда речь идет о показах документальных фильмов сети РТ, Russia Today. И там у нас есть, например, скорее всего, в 5-6 регионах, которые более активны, можем просто упомянуть ассоциация «Венето-Россия», Ломбардия Россия, Эмилия Романия Россия, которые по принципу должны просто поддержать так называемую просто великую русскую культуру. Но, как ни странно, всегда они просто поддерживают, скорее всего, такие сомнительные, подозрительные вот мероприятия.
1: А эти ассоциации итальянские или они созданы с участием России там еще много лет назад с российскими какими-то инфраструктурой,
2: да,
1: может быть, грантами?
2: Да.
1: Или это чисто итальянские ассоциации?
2: Ну, конечно же, я всех этих персонажей лично не знаю. Но можно сказать, что эти ассоциации возглавляемые большей частью итальянцами, которые, не знаю, будь они предприниматели, ну, которые долго работали с российскими фирмами, и сейчас, конечно же, ну, вот, есть убыток, но в бизнесе, потому что они могут свободно еще продолжать. Или, конечно, есть иногда некоторые из этих ассоциаций были основаны людьми, которые имеют такой не-евросийский уклон. Есть, например, в начале 90-х годов, можно вот в начале этих годов найти первые черты такого движения, которое, скорее всего, находится по правой стороне, ну, этой подковы. И есть некоторые персонажи, которые больше всего связаны вот именно с этой Лигой Северной, которая называется просто Лига Сальвини. Mm-hmm. Ну, конечно, может быть, ну, я не знаю, сомневаюсь в том, что они вообще некогда читали «Войну и мир», но все равно они просто являются такими сторонниками официальной политической культуры России. И что же делать с ними? Они просто показывают документальные фильмы, иногда устраивают целые фестивали, как было, например, недавно еще 19-го, если не ошибаюсь, апреля в Болонье.
1: Фестиваль «Russia Today» там, по-моему,
2: да, именно,
1: был.
2: Именно. А там что показывали? Я, конечно, я же там не был. Но мне кажется, что там был целый ряд, по крайней мере, три такие штуки, как, не знаю, «Дети из Донбасса», или, не знаю, «Я жив», или, не знаю, «Голоса Донбасса», где, например, провозглашают возрождение Мариуполя, или просто утверждают, что 8 лет украинцы, фашисты бомбили Донбасс. И что же делать? Они еще с сарказмом, но с едкой иронией потом, конечно, выкладывают на сеть такие ролики, где просто они безнаказанно высмеивают Европейский Союз или представителей демократических партий, потому что вот им удалось, вопреки санкциям, вопреки регламента с марта 2022 Европейского Союза, вопреки запретам, показать, что им нужно.
1: Вот, ну, последний вопрос. Я пытаюсь понять, это искренне то, что это происходит? Это люди действительно верят, что они создают какое-то альтернативное пространство, так сказать, поддерживают инфраструктуру культурных связей? То есть это не то, что люди на содержании Кремля какие-то, гибридные агенты влияния. Это люди, которые искренне верят, что они способствуют делу мира.
2: Да, конечно, которым... что там действует? Нам кажется, что там просто есть слияние двух макроинтерпретаций. Есть люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, которые еще думают, что вот именно там был рай на земле, и что...
1: Это левые, наверное.
2: На левые, скорее это левые. Вот именно. Это просто, идущие, да. Скорее всего, это партии или постмодернистские, я бы сказал, политики, которые возродились или просто вот появились после распада макроструктур, поддерживавших вот коммунистическую идеологию. Но это просто это левая сторона. Но с другой стороны, вот играет роль, как сказать... антисистемное устройство, но ментальное. Mm-hmm. Там есть, например, вот, сильные консерваторы, что касается религиозных ценностей, которые, конечно же, видят в Путине или, не знаю, в православной церкви вот именно на поддержку к этим религиозным ценностям. Или еще есть, например, вот именно люди, которые продолжают скорее по направлению антиковидных, антиконспирологических таких Понятно. Вот мышлений.
1: Понятно.
2: Все но слепо как-то но повлияет и работает по одному направлению, что Путин прав, и
1: Действительно, да, тут такое слияние и, так сказать, неокоммунистических, и идентитарных, и антиевропейских, и конспирологических движений, которые сливаются вот в эту массу, которую, признаем, вполне умело использует Кремль. Ну что ж, Массимо, спасибо большое за этот рассказ. Массимо Трия, профессор университета в Кальяри, был с нами сегодня в студии. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о корнях путинферштейрства, понимания Путина, понимания России, в частности, в Италии. Откуда они берутся? Продолжаем эту тему обсуждать с нашим гостем по Зуму. Это профессор Венецианского университета Евгений Добренко. Добрый день, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете, хотел зайти с той стороны, с той темы, которая, мне кажется, вам близка. Вы много о ней пишете. И она уже не раз возникала в нашем разговоре сегодняшнем с предыдущими гостями. О том, что за пророссийскими настроениями стоят левые склонности итальянского культурного класса. То, что культурная интеллигенция, академическая интеллигенция в Италии традиционно довольно левая. За исключением, может быть, да, католической. И это, так же, как и традиции, да, сотрудничества с Советским Союзом на протяжении второй половины XX века, предопределило симпатии к путинской России. Это так?
3: Ну, несомненно. Вот, знаете, кроме того, тут не только, я бы сказал, как-то левизна. Тут есть определенные традиции, которые сложились в Италии, и они сложились как раз вот в эпоху, когда коммунисты были очень сильны в стране, вот, как вы знаете, сразу после Второй мировой войны. Вот, а особенно, фактически, Италия была, ну, пожалуй, наряду с Францией, самой левой страной Европы. Вот, и была реальная, совершенно реальная опасность того, что коммунисты придут к власти. Вот, но дело вот в чем. Именно в это время сложился такой не только левый, но и вообще как бы вот антифашистский дискурс, который, конечно, складывался еще в 30-е годы, вот, и, как вы знаете, очень много было политических беженцев из Италии в Советском Союзе, которые, многие из которых оказались потом в ГУЛАГе. Вот, но именно в это время сложился антифашистский дискурс. Знаете, позавчера в Италии был национальный праздник, День освобождения Италии. И я вот проходил, здесь проходил митинг, тут недалеко памятник партизанам, и там проходил большой митинг. Я вот остановился послушать выступающего, который вот я как раз попал вот в тот момент, когда он говорил буквально следующее, что путь освобождения Италии начался от Сталинграда. Знаете, вот это нарратив, это антифашистский нарратив, который сложился в стране и который просто определяет здесь очень много. А, поэтому это не просто, понимаете, пропаганда, это глубоко укорененный дискурс, который десятилетиями воспроизводится и воспроизводится сегодня. Кстати, этот митинг проходил вот буквально в 100 метрах от русского павильона Биеннале, потому что там находится памятник партизанам в парке Биеннале рядышком. Вот. И там проходил этот митинг. И там вот звучали эти слова. Ну, просто чтобы вы себе представляли этот контекст. Кроме того, мне кажется, еще очень важный момент, он не всегда учитывается, это особенность итальянской политической культуры, которая сложилась на протяжении уже не десятилетий, а столетий. История Италии, как вы знаете, до объединения страны, это была раздробленная страна, фактически оккупированная разными политическими силами. Юг, с одной стороны юг, с другой стороны на севере были, значит, тут и Австро-Венгрия, и Франция, и Испания, со всех сторон. Страна была раздроблена. И вот эта вот культура постоянных, как бы, то, что называется double loyalty. То есть такое вот, как бы, эти государства, княжества находились в постоянной борьбе друг с другом, они постоянно меняли стороны. Вот это вот нежелание занимать никакой позиции. Даже какой-то страх или какой-то вот твердой позицией, которую следует занять в каком-то там противостоянии, в каком-то политическом таком вот конфликте. Нет, вот это желание найти вот эту вот, как бы, то, что называется middle ground, она очень сильно присутствует, она исторически сложилась в Италии, и она во многом определяет вообще позицию Италии на международной арене.
1: Ну вот да, здесь очень интересный вопрос. Да, хотел связать вот это воедино. Потому что мне кажется, что точно так же дискурс не только пропутинский развивается, но и антиизраильский. Потому что точно так же вот, я вижу огромное совершенно движение, поддержку Палестины, сейчас поддержку Ирана, солидаризация с Ираном. Это тоже часть вот этой вот большой левой повестки и вот этого, так сказать, критического настроя по отношению к официальной политике Рима.
3: Это как бы вот это то, что, конечно, объединяет все левые силы, современные левые силы, которые как бы основаны на антисионистской, но фактически антиизраильской и, можно определенно говорить, и антисемитской, потому что, в общем, традиция огромная, которая, естественно, никуда не делась после столетий и столетий, все-таки католическая страна, и это противостояние, оно никуда не исчезло. Вот. Оно формировалось на протяжении очень многих поколений. То есть оно, конечно, здесь есть. Антиизраильские, вообще антисионистские, антиизраильские выступления, они идут фактически, да, рука об руку с с такой пацифистской риторикой, которая очень интересным образом, значит, как бы это, я бы сказал, это такой принцип восьмерки. То есть, с одной стороны, значит, Израиль рассматривается как агрессор, а с другой стороны, Россия является как бы, в общем, агрессор, да? А вот жертвы Газа и Украина. Но реакция, как бы ответ, прямо
1: да.
3: Противоположный.
1: Удивительно, да, вот я показывали плакат «Не давать денег ни Израилю, ни Украине. Мы за мир, и не надо, так сказать, поддерживать ни Израиль, ни Украину».
3: Совершенно правильно. Не поддерживать ни Израиль, ни Украину, при этом, как бы в данном случае Израиль – агрессор, а Украина – жертва. И вот это, почему я и назвал принцип восьмерки, это прямо зеркально противоположное, как бы, даже по логике должно быть так, что ну, раз Израиль, то и Россия.
1: Мне кажется, Евгений, у меня есть гипотеза, догадка такая, что все дело в третьей силе здесь. Это Америка. Потому конечно, что дело в анти, потому что и Израиль для них это прокси Америки, и Украина это прокси Америки. Мы боремся с агентами американского империализма везде по свету. Бандьера Росса ля Триумфера. Вот левая идея, собственно, возвращается сама к себе.
3: Именно так. Потому что антиамериканизм, он объединяет, по сути дела, и политические силы на левом лагерь, как бы вот, на левом фланге, и интересным образом как бы сходится с правым флангом, то есть с радикально правым флангом. Вот. И этот антиамериканизм, он, конечно, определяет сегодня очень многое в политическом раскладе и в отношении к России. Я еще хотел добавить специфику, как мне кажется. То, о чем мы говорим, это, в принципе, характерно для всех европейских, других европейских стран, скажем так. А вот антиамериканизм, в общем, характерен и для Франции, и для Великобритании, в меньшей мере для Германии, для Испании. То есть это очень распространенная вещь. А вот интересная специфика именно итальянская, как мне кажется, связана с ролью культуры. И вот это очень интересный момент, на котором, может быть, стоит остановиться. Дело в том, что Италия как бы зафиксирована на культуре.
1: Да.
3: Понимаете? То есть это такое, вот, это такая итальянская писька.
1: Да, да.
3: А вот там вот у Англии это, а вот у Франции, а вот у нас культура. А у России тоже та же фишка. Это главный как бы продукт мягкой силы, которая Россия как бы продает. Культура. А балет, а вот значит там исполнительская школа, ну, в общем, вот весь этот набор как бы. Вот. И Италия, ну, самый просто благодатный рынок для этого продукта. И она его прекрасно. Почему, собственно, все эти вот попытки, которые мы знаем, ну, постоянные, вот сейчас, да, с этим Биеннале, а вот до этого было там с этой балериной, а до этого было...
1: Захаровой, да.
3: Бесконечные вот эти вот попытки, ну, как-то... культура выше политики, ну, и так далее, весь этот нарратив, да, что вот политики там, значит, там воюют, а мы вот должны думать о наведении мостов, ну и так далее. Вот весь этот миролюбивый этот нарратив культурный очень близок итальянцам, потому что здесь вот как бы этот культ культуры,
1: да, да, вот, да.
3: Потому что это автология. Он очень как бы, он вот прям разлит. Знаете, и вот это то, что находит отклик очень многих людей.
1: Ну да, и это делает, можно сказать, это делает Италию уязвимой к вот этой российской гибридной политике мягкой силы. А вот мы через спорт зайдем, а мы через Большой театр зайдем, а мы через Биеннале зайдем. И итальянцы, условно говоря, там, я не знаю, поляки или балтийские страны, они на это не купятся. А итальянцы очень охотно купятся на вот эту, вот, так сказать, лукавую мягкую силу.
3: Это и так, и не так. Потому что, да, с одной стороны, как будто бы происходят вот эти вещи. Да, я помню, какой был страшный скандал с открытием сезона «Ла Скала» с Борисом Годуном. А что же там с демонстрациями в Милане? И вот все это происходило. Но вы знаете, что интересно? В целом, поддержка Украины в Италии... наверное, меньше, ее уровень, наверное, снизился по сравнению вот с началом войны. Я здесь нахожусь все это время, да, вот я вижу как бы эту эволюцию. Но все равно, да, вы увидите, конечно, сейчас больше палестинских флагов, чем украинских, вывешенных из окон. Но вы никогда не увидите здесь российских флагов. Вот. И это вот это очень интересно, потому что все-таки в правительство Мелони, которое очень чутко улавливает настроение электората, да, вот последний этот шаг, да, вот с запретом использования американцами итальянских баз.
1: Баз, да.
3: Вот, американских баз на Сицилии, да?
1: Да.
3: А это такое вот половинчатое решение, как всегда в Италии, да, такое половинчатое решение, да. То есть это не разрешаем, но пролет над территорией не запрещаем, как вот Испания, которая категорически запретила и пролет, и использование, все запрещено. Это разрешаем, а то вот разрешаем, а то не разрешаем. То есть вот это очень итальянское такое. Это такая вот игра, понимаете? Самое. Вот с одной стороны мы как бы подыгрываем, да, вот России. С другой стороны, вообще-то говоря, нет. Мелони продолжает поддерживать Украину. Вот недавно Зеленский был ее гостем, да?
1: Да, да.
3: То есть правительство поддерживает.
1: Ну, понятно. Ну, то есть...
3: Население поддерживает... Ну, вот, понимаете, с этими вот как бы реверансами, ну, в конце концов, ну, какая разница? Не сыграет здесь какой-то там дирижер, станцует там какая-то балерина, и все.
1: Ну, вот а это, да, вот эта итальянская расслабленность, да, она, так сказать, здесь, конечно, служит плохую службу и имиджу Италии, и вот этому, так сказать, общему фронту солидарности. Понятно.
3: Это правда. Но видите, и я думаю, что Италия как бы исходит из того, что ничего не может как бы испортить ее имидж.
1: Это так. И на этом, я думаю, мы согласимся. Это прекрасное завершение этого эфира. И что же, Евгений, спасибо большое. Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершении, что Россию, видимо, можно победить на кинетическом поле битвы. И Украина показывает как. Но гораздо сложнее победить ее в когнитивной войне. Потому что Россия прописана в европейской культуре, сознании, исторической памяти. Потому что у нее осталось много сторонников. И кремлевская пропаганда использует их как полезных идиотов или просто за деньги. И тем важнее борьба с представительницами путинской культуры, спорта, дипломатии, туризма. Они не строят мосты, они отравляют Европу. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
6: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
7: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
8: Дроны, друзья или народный гнев? Кого Путин боится больше всего? Путин интересуется рецептами кислой капусты, пока российские регионы атакуют беспилотники ВСУ. Армия поклонников сильной власти устала. В России жалуются в соцсетях. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу.
1: Да-да, это тот самый Сергей Шойгу, когда-то один из самых популярных министров России. Человек, чья фамилия у миллионов ассоциировалась не с окопами и провалами, а со спасением людей, вертолетами МЧС и телевизионной героикой 90-х. Сегодня трудно поверить, но именно Шойгу был одним из архитекторов политического взлета Владимира Путина. В конце 99-го года малоизвестный выходец из петербургской мэрии срочно нуждался в новой партии власти и лицах, которым доверяет страна. И вот таким лицом и стал глава МЧС Сергей Шойгу.
2: Спасатели — это особая такая каста людей. Особая, потому что, как мне кажется, им всегда в этой жизни недостаточно того, что они делают.
1: Тогда, в 99-м году, предвыборная тройка избирательного блока «Единство» выглядела почти как кастинг в супергеройский блокбастер. Спасатель Шойгу, борец Александр Карелин и генерал-сыщик Александр Гуров.
3: Сергей Шойгу, как никто другой, знает, что чрезвычайная ситуация в любой области – это та цена, которую мы платим за непрофессионализм руководителей разных рангов. Единство – наша сила. Мы не имеем права больше рисковать, говорят Сергей Шойгу, Александр Карелин и Александр Гуров. Межрегиональное движение «Единство».
1: Именно Шойгу возглавил список прокремлевского блока «Единство», который стал политическим трамплином для Путина и будущей его партии «Единая Россия». С этого момента началась большая кремлевская дружба. Чекист из Санкт-Петербурга и спасатель из Тувы быстро нашли общий язык. Настолько, что со временем их совместный досуг стал почти отдельным государственным жанром. Например, знаменитые пантовые ванны на Алтае.
4: В какой-то момент на рубеже первых десятилетий этого века Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов. Не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе, будто купание в вареной пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость.
5: Нетрудно догадаться, кто именно убедил Путина полежать в пантовой ванне. Конечно, он, большой товарищ по отдыху, Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. Президент и его министр стали вместе летать на Алтай и омолаживаться.
1: Путину нравились путешествия на Алтай. Там даже появилась неофициальная резюме.

0: Его ведомство оказалось в центре бесконечных коррупционных скандалов, арестов и уголовных дел. Заместители Шойгу один за другим отправлялись под следствие. А сам бывший министр неожиданно превратился из символа стабильности в потенциальную проблему для Кремля. Нет-нет, Шойгу не стал опальной фигурой. Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. Должность высокая, но не влиятельная, без силового сопровождения. Журналисты важных историй, а также CNN и Financial Times получили доступ к аналитическому докладу одной из европейских разведок, где Сергей Шойгу упоминается как потенциальный фактор дестабилизации.
1: И в этом смысле, если мы себе представим на месте Шойгу, ну, ему же там за 70 или около 70 лет, и он видит, как его замов упаковывают на 15, на 10 или там на более длительные сроки. Для него тюремное заключение равно смерти. Он понимает, он хорошо знает, что такое русская тюрьма, где пытают, выбивают зубы, отбирают все активы и так далее. И, по сути, вот этот влиятельный человек оказывается сейчас в ситуации выбора. Либо он должен сидеть и сжаться в углу, надеясь на то, что его не арестуют и не посадят, и не приговорят, по сути, к медленной смерти, ну, либо пытаться каким-то образом спасти свою жизнь. Вот я думаю, авторы доклада имеют в виду именно это в качестве дестабилизирующего фактора, наличие такого влиятельного человека, которому уже нечего терять, все мосты сожжены. А вот я полагаю, о чем идет речь.
0: Согласно публикациям, арест бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова стал сигналом. Прежние гарантии безопасности больше не работают. Сегодня ты ближайший соратник президента, а завтра фигурант дела о коррупции. И в этом главный нерв истории.
1: Цаликов – это ближайший человек Шойгу. Это считаете, что у Шойгу арестовали родного брата. В системе власти, выстроенной Путиным, подобные аресты, ну, считаются нарушением тех неформальных договоренностей, которые всегда там были. Когда вы нарушаете эти негласные правила игры, вы, по сути, запускаете голодные игры на необитаемом острове. Да? Если я знаю, что я теперь не защищен, то условный Патрушев, Бортников, Ротенберг и Тимченко понимают тоже, что они не защищены.
0: По данным журналистских расследований и источников, близких к российским силовым структурам, меры безопасности вокруг первого лица в последние месяцы заметно ужесточились. Телефоны рядом с главой Кремля, почти как оружие, запрещены. В домах обслуживающего персонала установлены камеры. Лояльность теперь измеряется не по званию, а по степени изоляции. Путин все реже появляется на людях и все чаще пользуется бункером. ФСБ теперь слушает не только оппозицию. О том, чего боялся и боится Путин, подробнее расскажет наш корреспондент.
2: Путин любит казаться сильным. Голый торс, дзюдо, кони. Но если посмотреть на его жизнь внимательно, становится заметно, что этот человек боится всего. И больше всего народа.
3: С 1600 какого-то года у меня есть 120 или 180 километров от Москвы. Все мои родственники жили в одной деревне. И 300 с лишним лет ходили в одну и ту же церковь. И я это, знаете, я это нутром чувствую. Нутром чувствую свою связь с этой страной, с этим народом.
2: Когда в 2000 году потерпела бедствие подводная лодка «Курск», Путин прям из отпуска поехал к семьям погибших в Ведяево и еле унес оттуда ноги. Жены и матери моряков чуть не разорвали его. Охрана вкалывала женщинам успокоительное прямо в зале. После этого Путин в народ больше не выходил никогда. А когда делает вид, что выходит в аптеку, на завод, в библиотеку, вокруг него всегда одни и те же люди – переодетые сотрудники ФСО. В Башкирии Путин посетил завод «Цемикс» и должен был встретиться со служащими. Но после того, как трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные жители заметили, что женщины, на которых была заводская форма и которые задавали вопрос Путину, на самом деле работают в администрации Республики Башкортостан. Путин решил не вести публичную политику, сконцентрировался на трансляции и правильной картинке на федеральном ТВ. Другое дело Навальный – поездки по регионам, встречи с потенциальными избирателями, организация многотысячных митингов. Неприятно. Но когда на Навального завели уголовные дела, стало хуже. Посадили – стало еще хуже.
4: Свободу! Свободу!
2: И чем больше давили, тем больше людей выходило на улицы. При всем этом – Путин ни разу ни на одной пресс-конференции не произнес его имя. Ни разу за 20 лет.

0: 20 лет.
1: Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике.
2: По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране. И есть и будут.
3: Нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули.
0: В итоге победить Навального получилось только одним способом – посадить его окончательно, а потом убить. Ковид добавил новый страх – заразиться, отравиться, что угодно через прямой контакт. Путин перешел на онлайн-совещание с министрами, ковид закончился, а онлайн остался. Для личных встреч, которые все же иногда нужны, в администрации завели невероятно длинный стол. 6 метров символизирует удаленность Путина от простых смертных, ну, типа Макрона. На встрече с Лавровым и Шойгу мы увидели еще один стол, который оказался еще длиннее. Хотя накануне Путин встречался с президентом Казахстана Токаевым, и их стол был неприлично маленьким.
4: Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет.
0: Война тоже добавила хлопот. Путин положился в так называемой СВО на друга из ближнего круга, а он пошел танками на Москву.
5: У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
0: Путин думал, что на Кремль пойдет Навальный с лопатами, а пошел верный соратник.
6: Москва! Вы даже себе не представляете, насколько мы близко к вам! Зря вы это затеяли.
0: Пришлось решать привычным способом. Самолет с Пригожиным упал. С этого момента жизнь разделилась на до и после. Потому что если ближайший друг может пойти с танками, то кому вообще можно верить? Никому. Даже сотрудникам ФСО. Поэтому бункеры, поэтому никаких поездок, поэтому заранее записанные видео вместо живых появлений. И вот, сидя в бункерах, в одиночку, без друзей, без народа, приходят мысли о вечном, о смерти. Никто не молодеет, а жить хочется долго. Настолько, что в Китае с Си Цзиньпином обсуждаются вопросы буквально-таки бессмертия. Но пока лекарства от смерти не изобрели, надо хотя бы не попасть под дрон. Один раз в Кремль уже прилетало. Страшно, но еще страшнее выглядеть слабым. Пока картинка сияет, пока народ верит в сильную Россию, и матча лидера все худо-бедно держится. А если обнищавший и уставший от войны человек увидит, что король не просто голый, но и слабый, как он будет действовать? Воспоминания о судьбе Муаммара Каддафи бередят память. Януковичу пришлось спасать от Майдана, Асада вывозить в Москву. А кто спасет самого Путина? Его вывозить некуда. Разве что Ким Чен Ын увезет в Северную Корею на бронепоезде.
7: Страх и паранойя, похоже, окончательно стали частью повседневной жизни Владимира Путина. О том, насколько это состояние влияет на принятие решений, от которых зависит судьба миллионов, мы побеседовали с кандидатом медицинских наук, судебно-психиатрическим экспертом Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте. Параноидальное поведение или мышление, в чем оно заключается?
8: Оно заключается в первую очередь в скрытности, в подозрительности, в попытках найти везде и всегда скрытый смысл, почему и переводится с греческого «паранойя» около разума. Да? То есть человек ищет всегда второе дно, особый смысл, даже там, где его нет и, в принципе, быть не может. Это основное его свойство.
7: Есть ли такие проявления у Путина?
8: Нужно понимать, что не бывает здоровых, как у нас говорят в медицине, бывает недообследованных. И здесь, в общем-то, точно такая же ситуация. Мы все немножко эпилептики, эпилептоиды, шизоиды, истероиды и так далее. То же самое можно сказать относительно личности вождя. Причем нужно сказать, что Да, я могу наблюдать у него шизоидный склад личности, но это не оскорбление и не диагноз. Я сам шизоид, и масса других руководителей были вполне успешными руководителями с шизоидным складом характера. Да, у Путина такой склад, но это его профессиональное качество, он же в конечном счете сотрудник контрразведки, так что это нормально.
7: Что должен внутренне переживать человек, который принимает парад на Красной площади, понимая, что в любой момент может прилететь дрон, ну или произойти покушение?
8: Это зависит от характера человека, от его внутреннего состояния. В определенных случаях, конечно, это может мобилизировать психику. Человек собирается, понимает, что ему нужно сейчас совершить какой-то поступок во имя высокой цели. А с другой стороны, если особо высокой цели нету и цель просто остаться у власти и наворовать бабла побольше, то как бы тут в этой ситуации скорее человек будет давать заднюю.
7: Что значит давать заднюю?
8: Ну, он будет пытаться избежать любой опасности, особенно с учетом своих, как мы уже говорили, параноидальных склонностей везде все подозревать, никому не доверять.
7: Может ли постоянное ожидание угрозы со временем менять личность?
8: Начнем с того, что годы сами по себе меняют личность любого человека и, к сожалению, не в лучшую сторону. И то, что называется в психиатрии, заостряются черты характера. То есть если человек был в молодости экономным, то к старости он становится скупым, плюшкиным и так далее. То же самое и с если параноидальными чертами. Если в молодости человек просто был осторожен, подозрителен, наблюдателен, то со временем это может развиться и усугубиться в очень нехорошую сторону. То есть это неизбежность.
7: Скажите, становится ли этот человек опасен для близкого окружения?
8: На мой взгляд, он уже давно стал опасен, и это мы можем наблюдать как по личности Владимира Владимировича, так и по личностям других вождей с аналогичным складом характера. Ну, ближайший к нам исторический пример – это Иосиф Виссарионович Сталин, который постоянно менял, тасовал как-то. Он очень опасался покушения на свою жизнь и очень боялся своих диагнозов, нужно сказать. Потому что великий русский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев, стоило ему только проговориться, что он сегодня осматривал одного сухорукого параноика, и он тут же в скором времени съел Рафаэлку, отравился то ли грибами, то ли бутербродами. Но, в общем, это очень темная история.
7: Как врач-психиатр должен себя вести с человеком, который обладает огромной властью? Идти у него на поводу или жестко отстаивать свои профессиональные обязанности?
8: Это очень сложная и опасная тема, которая, с одной стороны, подразумевает, что врач всегда должен действовать как врач вне зависимости от статуса пациента, будь то король или крестьянин. А с другой стороны, это извечная проблема кремлевской больницы, когда врачи не могут лечить человека в силу его статуса. Это мы знаем, опять же, и на примере Сталина, и на примере Брежнева, когда человек уже на склоне лет злоупотреблял психотропными препаратами. Вот. И врачи просто ничего не могли с этим сделать. Они не могли сказать: Леонид Ильич, вам назначение препарата противопоказано. Ну как ты откажешь руководителю такой страны? Поэтому на практике получается то, что врачи вот таких лейб-медики, скажем так, да, вынуждены идти на поводу у пациентов, что нехорошо сказывается на их здоровье в конечном счете.
7: А если обратная дорога из состояния политической и личной паранойи? Может ли человек снова начать доверять людям, если долгие годы видел угрозу практически во всем?
8: Нет, к сожалению, это дорога в один конец, и развиться обратным личностным изменением невозможно. То есть дальше будет хуже.
7: Андрей, спасибо вам за беседу. Путин все чаще предпочитает небу бронепоезд. По данным расследователей, именно этот способ передвижения стал для Кремля одной из главных мер безопасности после начала войны. Сам факт, что президент России скрытно перемещается по стране в бронированном составе, уже многое говорит о степени тревожности внутри системы. Напомню, что бронепоездом, как средством передвижения, за границу традиционно пользуются лидеры Северной Кореи, как раз по причине безопасности. Сами на связи политолог Станислав Белковский. С ним мы и поговорим об отчете разведки одной из стран Европейского Союза и о реальном положении дел в Кремле и о состоянии Владимира Путина. Станислав, я вас приветствую.
9: Доброго дня.
7: Вброс этого доклада на основе отчета разведки одной из стран ЕС в прессу. Это идеологическая спецоперация, чтобы расшатать режим, или реальный сценарий заговора?
9: Расшатать режим, разумеется, путем публикации такого отчета невозможно. Как всякий устойчивый тоталитарный режим, он может рухнуть только в силу внутренних противоречий и разногласий. И единственный реалистичный механизм смены власти в такого типа системе – это дворцовый переворот, на который, опять же, подобного рода доклады не влияют. Поэтому это скорее попытка замерить температуру и понять реакцию как самого режима, так и его оппонентов на содержание этого доклада. Я бы сейчас не стал бы переоценивать значимость любых документов, которые готовят спецслужбы. Иногда они бывают абсолютно правы, как в случае с их прогнозом о войне в Украине, сформулированным еще в 2021 году. Иногда, как в случае известного доклада Кристофера Стила, который готовился под крышей Федерального бюро расследований США, содержит заведомо фейковые данные. Но в данном случае есть абсолютно банальная вещь, которая известна нам едва ли не с нашего политического детства, что Путин во главу угла ставит свою физическую безопасность, а страх и тревожность – его основные эмоции в принципе. Вслед известному философу Томасу Гоббсу, который, кстати, впервые целостно описал доктрину тоталитарного государства в своем «Левиафане», Путин мог бы сказать: «Моя мать родила близнецов, меня и страх». И все важные, существенные, порой радикальные решения он принимает именно под воздействием страха, а не каких-то позитивных перспектив, надежд и ожиданий.
7: Как вам Шойгу в роли а-ля полковника Штауфенберга, который неудачно подложил портфель под ноги Гитлеру в 1944 году?
9: Шойгу – классический постсоветский офицер, которого трудно заподозрить в заговорческих намерениях. Независимо от того, что его ближайшие соратники сидят в тюрьмах, Путину в принципе свойственно сажать друзей своих друзей. Вспомним, например, казус Алексея Кудрина и Сергея Старчака еще 20 лет назад, вегетарианские времена. Кроме того, дворцовый переворот – это не та вещь, о которой можно узнать заранее. Он или удался, и тогда мы узнаем о нем по факту, или он не удался, и тогда всех уничтожают заранее. Поэтому к версии с Сергеем Шойгу я бы отнесся скептически.
7: А можно ли тогда говорить, что Путин в отношении Шойгу пользуется классической формулой безопасности Дона Корлеоне? Держи друзей близко, а врагов еще ближе.
9: Шойгу не был и не является врагом Путина. Это изрядное метафорическое преувеличение этого доклада. И он сохраняет важное место в этой системе власти, которая сама по себе Сергею Кужугетовичу многим обязана. Не будем забывать, что он возглавлял список блока «Единства» на выборах Государственной Думы еще в 1999 году, когда путинской России не было на политической карте мира. Поэтому вот версия о том, что Шойгу свергнет Путина, кажется мне абсолютно фантасмагорической, если назвать вещи своими именами. Впрочем, это не отменяет всего, что говорится о восприятии Путиным тех или иных угроз и механизмах реагирования на эти угрозы, которые в этом отчете описаны.
7: Скажите, Станислав, насколько опасна для Кремля ситуация, когда страх становится главным инструментом управления?
9: Владимир Путин всегда считал и считает, что человеком и человечеством, а также страной Российской Федерации, можно управлять с помощью двух чувств – страха и жадности. За 26 лет ничего не изменилось, кроме того, что Россия из относительно свободной страны, которой она была в момент прихода Путина к власти, чтобы это проверить, можно перечитать российские СМИ тех времен, превратилось в полноценное полноформатное тоталитарное государство, каким некогда был Советский Союз даже до брежневских времен.
7: Но есть мнение, что пока Путин обеспечивает близкому кругу богатство и безопасность, они с ним. Нет денег и покоя, нет и дружбы. Или у чекистов все по-другому?
9: Путин является не столько чекистом, как я не раз говорил, сколько классическим постсоветским бизнесменом, как и классические представители, типические представители его окружения. Но, понимаете, с таким же успехом можно было бы задать вопрос, а там, товарищи Берия, Молотов и Маленков будут со Сталиным всегда или пока им хорошо? Нет, они будут со Сталиным всегда, потому что у них нет альтернативы. То же самое касается Путина и его окружения.
7: Откуда у Путина эти страхи? Они были всегда или это какое-то приобретенное чувство?
9: Нет, они были с раннего детства. С ленинградских дворов, где, скажем так, он не выделялся физической силой, и часто становился объектами атак со стороны хулиганов. После чего пошел сначала в секцию бокса, где ему сломали нос в первый день по его же рассказу. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность этого нарратива. Но после чего пошел в секцию дзюдо. И, в принципе, Путин всегда движим и мотивируем именно в первую очередь страхом. Кроме того, с течением времени у него все больше проявляется бессознательный страх старости и смерти, который рационализируется в форме якобы нарастающих угроз со стороны внешних сил, то есть каких-то враждебных государств или международных групп влияния.
7: С учетом того, что у Путина снижаются рейтинги, об этом говорит даже подконтрольный ВЦИОМ, не оказывается ли Путин в роли португальского диктатора Салазара, когда для того печатали в одном экземпляре газету, рассказывающую только хорошие новости?
9: Рейтинг Путина не имеет никакого значения, поскольку само понятие рейтинг релевантно только для демократической системы с регулярными выборами. У Путина нет ни выборов, ни избирателей. Поэтому, собственно, сам этот рейтинг величина очень условная. А в понимании Путина это просто технический параметр, который формируется его администрацией непосредственно перед выборами. И в период так называемыми выборами, которые фактически есть плебисцит о доверии несменяемой власти, каковой Путин и является. До Салазара, я думаю, ему еще далеко. Он вполне контролирует ситуацию в стране. Он находится в здравом уме и твердой памяти с важной оговоркой про то, что он живет в своем информационном пузыре, где реальность, конечно, несколько отличается от того, что видят другие. Но я бы не стал торопиться хоронить Путина политически. Если кто-то в состоянии организовать дворцовый переворот, то это единственный способ устранить диктатора. Но опять же, о таком перевороте нельзя узнать заранее, и его невозможно прогнозировать.
7: Журнал «Экономист» опубликовал какого-то анонимного чиновника российского о ситуации в Кремле. И вот один из главных тезисов, что Путин уже не контролирует, и все уже пошло, скажем так, на автопилоте. И люди не знают, что делать, люди не понимают, чего хочет президент. Как вам кажется, вот то, что опубликовал этот человек, это имеет сейчас отношение к сегодняшнему дню, или это всего лишь вброс очередной, чтобы, ну, расколоть элиту?
9: Раскол элиты при тоталитаризме – это тоже вещь очень условная. Да? Как мы видели на примере с товарищами Берием, Молотовым, Маленковым, деваться от диктатора все равно некуда. Можно, конечно, бежать за пределы Российской Федерации и попросить политического убежища, но это уже радикальный ход, к которому, естественно, подавляющее большинство представителей российской элиты не готово. Оно вынуждено жить сообразно предлагаемым обстоятельствам, которые долгие годы были к ним очень благосклонны. И Путин в этом смысле выставляет счет за те времена, когда его благосклонность конвертировалась в миллиарды долларов и возможности легализовывать эти миллиарды долларов в различных юрисдикциях, отчасти утраченную в связи с его действиями недавних лет, в частности, полномасштабным вторжением РФ войск в Украину. Путин никогда не контролировал каждое конкретное звено своего властного механизма. Он создавал принципы, миропорядок современной Российской Федерации, выступал гарантом этого миропорядка, и в значительной степени он им и остается. То есть большое разочарование связано именно с тем, что нарушен сам механизм, согласно которому деньги зарабатываются в России, а легализуются на Западе. Вот их легализация на Западе разрушена в связи с войной. Ну и то не полностью. Значительная часть российских состоятельных людей, в отличие от простых, недорогих россиян, косвенно страдающих и попадающих под европейские санкции, под евроатлантические санкции, даже если их в санкционных списках нет, поскольку отношение к носителям российских паспортов и вообще даже людям, родившимся в России, независимо от паспорта в кармане, качественно ухудшилось за последние годы. Многие состоятельные россияне с помощью адвокатов, лоббистов и всего прочего из-за этих санкций де юре или де факто выходят. Поэтому я бы не сказал, что система идет в разнос. Конечно, недовольство накапливается, и последним триггером этого стали меры по закрытию интернета фактически. Но тоже мы должны понимать, что свобода слова при тоталитаризме и свобода интернета, соответственно, в современной технологической реальности невозможны. Это должно было случиться обязательно, это происходит на наших глазах, и странно было бы ожидать от Кремля чего-то другого.
7: Ну хорошо, Станислав, а можно ли сравнить сегодняшнюю атмосферу в российской верхушке с поздним сталинским периодом, когда элиты уже боялись не врагов, а соседей по кабинету?
9: Ну, на всем протяжении существования сталинского тоталитарного режима функционеры боялись своих соседей по кабинету, соседей по жилому дому и так далее. Репрессии происходили не только уже в последние годы, а с 20-х годов. Поэтому сейчас, конечно, тучи сгущаются над многими. Неясен круг неприкосновенных. Те, кто вчера ощущал себя в полной безопасности, вдруг узнали, что они могут оказаться в тюрьме и лишиться всей собственности, причем буквально в течение нескольких дней, решениями Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Да, но Путин отдает себе в этом отчет. И у него на этот случай есть огромная, построенная за более чем за четверть века, репрессивная машина, с помощью которой он собирается удерживать власть. То есть, да, недовольство нарастает, но сценарий конвертации этого недовольства в какие-либо радикальные политические перемены нам пока не ясен и не может быть ясен.
7: Ну, тогда я вам зачитаю фразу из стихотворения Высоцкого. «Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Вот нет ли у вас ощущения, что эти стихи Высоцкого – это и есть диагноз сегодня путинскому окружению?
9: При тоталитаризме, опять же, возвращаемся к сталинским вообще и позднесталинским временам в особенности, а я согласен, что нынешние путинские времена напоминают именно позднесталинские по самым разным параметрам и критериям, не может быть никакой легальной публичной оппозиции ее лидера. Такой лидер может быть только в могиле, что и случилось с Алексеем Навальным. Поэтому только дворцовый переворот может рассматриваться как механизм смены власти. Но еще раз говорю, если кто-то его планирует, то это должно происходить в совершеннейшей тайне. И мы никогда не узнаем об этом заранее. Конечно, если когда он случится, очень многие скажут, что они его предвидели и предсказывали. Но это будет чистым совпадением.
7: Ну, подводя некий итог нашей с вами беседы, я хочу спросить, вот что для Путина сегодня страшнее? Народное недовольство, поражение на фронте или все-таки заговор внутри собственного окружения?
9: В первую очередь заговор внутри собственного окружения. Поскольку если он будет результативен, то на этом правлении Путина и закончится. Поражение на фронте, безусловно, болезненно, но здесь у Путина есть простор для интерпретаций. Он же не признает никогда ошибок, а тем более поражений. Поэтому любые неуспехи в войне он может выдать за победу, например, сказав, что благодаря его усилиям разрушился Североатлантический альянс, блок НАТО. Что он действительно разрушился, не обязательно благодаря усилиям Путина, но продать-то это народу можно. Ну а народного недовольства Путин не боится. За 26 лет он привык к разного рода непопулярным решениям, вспышкам недовольства, знает, как управлять собственным народом. И для всего у него, для сдерживания любого протестного потенциала, у него, как я уже сказал, есть мощная репрессивная машина.
7: То есть страх – это единственное верное и точное оружие Путина, с помощью которого он удерживает власть.
9: Да, и он хотел бы, как недавно сказал Владимир Соловьев, подчеркнул абсолютно правильно, он хотел бы конвертировать, как всякий стареющий диктатор, страх в любовь. И, наверное, его уверяют его соратники в том, что народ его любит искренне и беззаветно, что не совсем так.
7: Станислав, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Станислав Белковский.
10: Да. Квашеная капуста, что с мясом?
11: С перловкой и мясом, да.
10: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
11: Нет, мы, получается, тушим эту историю в какой-то, либо в казане, либо в какой-то латке.
10: Да, берете квашеную капусту, а потом тушение?
11: Да.
7: Пока российские аэропорты захлебываются в хаосе отмененных рейсов, люди ночуют на полу терминалов, нефтебазы горят после атак дронов, а Черное море переживает одну из крупнейших экологических катастроф последних лет, Владимир Путин обсуждает квашеную капусту и народные промыслы. Да-да, это не метафора. Российский президент давно выработал особую политическую технологию – не замечать плохих новостей, пока они не перестанут быть новостями. Теракты, коммунальные аварии, мобилизационный хаос – все это обычно достается чиновникам второго эшелона – губернаторам, вице-премьерам и, конечно, вечному громоотводу Кремля Дмитрию Пескову. Естественно, ничего конкретного. Обычный скупой чиновничий язык, даже когда речь идет об экологической катастрофе в Туапсе и Черном море.
12: Вы знаете, что вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима. Принимаются меры, Куренков на месте контролирует, было проведено совещание по итогам работы на месте, и вся оценка положению дел на месте была дана министром МЧС.
7: Сам Путин предпочитает появляться там, где можно разрезать ленточку, поговорить о демографии, удоях, капусте или уверенном развитии экономики. Так было после гибели подлодки «Курск», когда Путин долго не появлялся публично и лишь спустя время произнес свое знаменитое «Она утонула». Так было во время пенсионной реформы 2018 года. Кремль до последнего держал президента в стороне от крайне непопулярного решения, а затем Путин выступил в роли доброго царя, слегка смягчающего удар. Так было и во время мобилизации осенью 22-го. Хаос в военкоматах, протесты, бегство сотен тысяч россиян, а президент подключился лишь тогда, когда стало понятно, что уровень раздражения опасно растет. Даже мятеж Пригожина в июне 23-го Путин сначала встретил растерянным экстренным обращением, а затем почти сразу исчез из публичного пространства, пока силовики и аппарат лихорадочно спасали ситуацию. А если кто-то все же пытается говорить при Путине о реальных проблемах без лакировки и привычного чиновничьего оптимизма, реакция бывает показательной. Так произошло с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым, который во время доклада фактически начал говорить о ситуации в регионе после захода подразделений ВСУ. Путин быстро и довольно жестко прерывал его, дав понять, такие детали в публичном эфире лучше не озвучивать.
13: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
14: Ну, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
7: Спустя некоторое время Смирнов лишился должности, а затем оказался за решеткой. В апреле этого года суд признал его виновным по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. В итоге 14 лет лишения свободы. Проблемы той же Белгородской области, куда также заходили отряды ВСУ, так и осталась бедой конкретного региона, считает главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парменов.
15: Если мы говорим о ситуации 23-24 года в Белгородской области, когда все происходили эти события, да, там захода ДРГ и все прочее, то тогда у людей хотя бы был запрос о том, что заметьте нас. То есть белгородцы тогда еще как бы надеялись, что там в Кремле, в другой части страны, на федеральном телевидении, да, об их проблемах будут говорить, они будут заметными. То есть тогда были вот эти флешмобы Шебекина, это тоже Россия, да, где жители региона требовали от федеральных каналов, например, в их там соцсетях, в пабликах, требовали уделять там больше эфирного времени, допустим, да, новостям из Шебекина. Сейчас ситуация в Белгородской области кардинально изменилась, и фактически люди, ну, из того, что мы замечаем, да, люди больше не надеются ни на федеральные власти, да, на Кремль, там, на кого-то, да, на правительство, ни на федеральные телеканалы, ни на какую-то поддержку там всей остальной части страны, потому что все поняли, ну, как бы, что это их война, условно говоря, они в этой войне одни. Максимум есть губернатор, которого уже там, да, месяц в Белгородской области нет. Но вот до этого есть губернатор, губернатор с нами в одной лодке, губернатор как бы, да, это лицо, которое представляет власть в регионе, и это единственное лицо, которому вообще есть какое-то дело до этих жителей, потому что он также условно находится под ракетными обстрелами, блэкаутами, атаками беспилотников и всем прочим, да, в сознании среднестатистического белгородца.
7: Когда Путин начинал войну против Украины, Кремль предложил россиянам простой и циничный контракт. Живите, как жили, ходите в рестораны, берите ипотеку, летайте в отпуск, делайте вид, что войны нет. От вас требовалось только одно – молчать. И ни в коем случае не быть против. Миллионы этот договор приняли. Кто-то из страха, кто-то из равнодушия, а кто-то потому, что телевизор пообещал – все далеко, все под контролем, обычная жизнь продолжается. Но чем дольше идет война, тем чаще государство само лезет в эту самую обычную жизнь. Сначала мобилизация, потом запреты, потом уголовные дела за слова, лайки и комментарии, отмены рейсов, отключение интернета и тревога, которую уже не выключишь кнопкой на пульте. И тут выяснилось главное. Россияне были готовы не замечать войну ровно до того момента, пока война не залетела к ним в окно. Пока беспилотники не начали бить по домам, складам, заводам и уносить жизни. От приграничных регионов до Урала. Раздражение растет. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
16: Такой неловкий момент. Возвращаешься из Вьетнама и ощущаешь себя в России, как в Северной Корее. Теперь я понимаю, о чем говорят люди, когда это сравнение и параллель проводят.
17: Начало 26-го года стало тяжелым для россиян. Как будто бы меньше, чем за полгода навалились все проблемы, которые прогнозировали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И если в начале войны дискомфорт приносили западные компании, которые уходили из России или блокировали банковские карты, то сейчас винить кроме собственного правительства или президента некого.
18: Меня зовут Ольга Берег, и это видеообращение я записываю совершенно добровольно. И хотела бы сказать всем тем, кто вводит новые запреты, что... А, так получается нельзя по закону. Тогда, вот знаете... А, ну, так тоже получается нельзя. Я абсолютно... За это тоже получается статья. А, ну все тогда. До свидания.
17: Повысился НДС и изменилась налоговая система. Как следствие, индивидуальные предприниматели терпят убытки, закрываются и жалуются. Тем, кто работает в найме, стало заметно повышение цен, невозможность взять дешевую ипотеку. А тут еще и блокировки мобильного интернета, мессенджеров, которые оставляли иллюзию нормальности происходящего.
19: Дрон! Не заплачу!
17: К тому же участившиеся атаки украинских беспилотников на дальние регионы России действуют на нервы. Привычный комфорт, ради которого жители страны смирились с нападением на соседнюю Украину, куда-то исчез. И поколение зумеров стало замечать, что что-то идет не так и не туда.
20: Почему это блокируют? У меня складывается ощущение, что государству не очень нравится, когда у людей есть выбор, что смотреть, кого слушать, кому верить. Если посмотреть на то, что происходит в школах, сильно меняется подача темы войны. Я помню, как раньше на 9 мая нам говорили о том, насколько это страшно, что нет ничего важнее мирного неба над головой. Сейчас все чаще это подается как что-то героическое, как долг, который нужно выполнить. И у меня возникает внутренний конфликт, потому что для меня человеческая жизнь – это ценность, а не ресурс. Наверное, поэтому я все чаще думаю о том, чтобы строить свою жизнь в другом месте.
17: 9 мая, заявили в Минцифры, мобильный интернет будет вовсе отключен, даже белые списки.
21: Сука, то есть я... Заработал денег, заплатил налоги, чтоб они на эти налоги запретили мне интернет, сука, через который я зарабатываю деньги, чтобы платить им налоги. Я ничего не перепутал.
17: В Москве и южных городах России 7 и 8 мая массовые задержки в аэропортах из-за атак беспилотников. Наиболее критическая ситуация сложилась во Внуково. Аэропорт временно закрыли. Проблемы также затронули Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
22: Им какой-то просто не... Смотрите,
23: тут свое. Ну вот, постелили газеточки. Так ты живем. Охрененно просто, да?
17: Любовь народная, держащаяся на умеренном достатке с одной стороны, и страхи с другой стороны, стала расползаться. Турбопатриоты не любят Путина, потому что он слаб и труслив.
24: Никогда вот не надо превращать политику в войну в подобие цирка Шапито, потому что обезглавливающие удары они наносятся внезапно, без предупреждений. Вот. И я хочу напомнить, что такое обезглавливающий удар – это не только решение проблемы с персоналиями, с какими-то руководителями, это еще и снос вообще всей инфраструктуры управления. Воздействует на центре принятия решений, Вот, и на персонале надо было, что называется, 24 февраля 2022 года. Этого не сделали. А сейчас, получается, вот такие вот картинно-цирковые представления.
17: Бюджетникам жить тяжело. На их плечи ложится ненужная идеологическая нагрузка, в которую никто не верит. А некоторых, как младший медицинский персонал, еще и агитируют подписывать контракты.
1: И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину.
17: Средний класс предпринимателей, только оправившись от последствий ковидных ограничений и санкций 2022 года, снова вынуждены сражаться за право вести бизнес.
2: Раньше новости открывал, чтобы узнать, что происходит. Сейчас, чтобы понять, что мне сегодня нельзя и что подорожало, и за что я уже должен. Государство очень верит в предпринимателей. Оно каждый раз думает, ну сейчас-то у него точно есть деньги. Цены растут так уверенно, как будто у них есть планы на жизнь. Но в целом мне даже нравится, потому что это как сериал. Каждый сезон все абсурд. А ты уже втянулся и хочешь досмотреть, чем все закончится. Хотя есть подозрение, что сериал продлили на неопределенный срок.
17: Лаборатория публичной социологии PC Lab в декабре 2025 года отмечала, что число убежденных сторонников и противников войны остается одинаковым, а вот среди сомневающихся происходят изменения. Если раньше публичной нормой скорее была поддержка войны, то теперь дистанция. В 2023 году 40% людей ответили, что стали жить лучше за время войны. В декабре 2025 года число положительных ответов сократилось вдвое.
7: Война вновь прочертила невидимую границу внутри страны. Беда, пришедшая на приграничные территории, не отозвалась болью ни на Урале, ни в Сибири, ни в городах Приволжья, констатирует Никита Парменов, редактор издания «Пепел». Гибель людей не встретила там ни откровенного злорадства, ни тихого сочувствия. Лишь холодная пустота отдельности. Чужая трагедия осталась за горизонтом, не пробив глухой обороны равнодушия.
15: Я не замечал никаких эмоций людей, связанных с чем бы то ни было, с какими-то ни было, да, там, ударами дронов по другим регионам России. Единственное, что можно сказать, что людей как бы в Белгородской области все равно интересует, что происходит с атаками на другие регионы России. Мы это видим, да, по каким-то там репостам федеральных каких-то, да, тем, что они вызывают живой интерес. Но злорадство или сочувствие какого-то я не заметил. Возможно, это потому, что как раз-таки вот этот период, да, там атак беспилотников в 2025 году, потом последующие блэкауты и сейчас снова, да, атаки беспилотников, которые стали абсолютно обыденностью в Белгородской области, да и в Курской во многом, они приводят к тому, что вы перестаете вообще чем-либо интересоваться, кроме вопроса своего выживания. То есть у вас вопрос, где мне зарядить телефон во время блэкаута, или вести ли ребенка сегодня в школу, потому что налег беспилотников, или, я не знаю, там, если вода отключается, да, там, где мне покупать ли воду, запасать ли воду, да, и так куча других, десятки других вопросов, они волнуют вас больше, чем какая-то рефлексия о том, как там, я не знаю, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Абсолютно плевать, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Главное, чтобы у меня в Белгороде, как бы, да, убежище было, и я мог добежать там от одного до другого, передвигаясь там, не знаю, за покупками в магазин. Вот, поэтому какой-то, да, серьезной дискуссии, рефлексии, сочувствия, да, я, по крайней мере, не замечаю в белгородском обществе по теме там атак на другие регионы. И что важно, наверное, я скорее склоняюсь к тому, что при атаках на другие регионы в белгородском обществе точно нет злорадства, ну, потому что злорадство было не в том, да, в начале войны, там, в первые годы. История-то была не в том, что другие регионы не замечают войну. История была в том, что Москва не замечает войну.
7: Кремль много лет продавал стабильность, а теперь продает страх под видом стабильности. И все больше людей начинает чувствовать то самое неприятное ощущение. Кажется, их снова обманули. С нами на связи социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Последние данные ВЦИОМ фиксирует снижение уровня спонтанного доверия к Владимиру Путину. Но многие скептики говорят, в авторитарной системе рейтинги давно перестали быть политическим фактором. Любые цифры можно скорректировать под нужный результат. Скажите, насколько Кремль вообще еще зависит от реальных настроений общества?
0: Хороший ответ. И да, и нет. Он не зависит в том смысле, что настроения не влияют на изменение власти, но зависит в том смысле, что Кремль, как любой авторитарный режим, от народа довольно сильно зависим, как это бы ни странно звучало. И поскольку в стране передушены другие каналы обратной связи в виде там, выборов, там, каких-то демократических выборов, прессы, неправительственных организаций, то единственный вариант, который остается, это следить за рейтингом, который показывает на некоторое недовольство, и корректировать курс в соответствии с этим недовольством.
7: Долгое время в России существовал негласный общественный договор. Вы не вмешиваетесь в политику, а мы вам гарантируем относительную стабильность, ну и привычный уровень жизни. Можно ли говорить, что этот договор уже рухнул?
0: Он не рухнул, но он потрескался. И потрескался он ровно в том месте, в котором постоянно как раз режим объяснял: товарищи, политика – это грязное дело, мы тут на галерах убиваемся, а вы живите своей прекрасной жизнью, иногда не забывайте раз в 4 года там заходить на выборы, но в целом как бы никто вас туда не тащит, и вообще это грязное, неприятное дело, и посмотрите, как вот эти вот всякие интриганы, иноагенты, чем это все кончилось. Не надо, пусть люди, так сказать, власть занимается своим делом, а вы своим. И все бы было хорошо, но то, что происходит сейчас, это как раз, в общем, подрыв этого договора. Потому что этот договор не предполагал, что не будет интернета, что будут бомбить и, регулярно. И что нельзя будет, расплатиться карточкой, к чему россияне очень привыкли, особенно в больших городах. И поэтому действительно вот это вот нарушение логики обычной жизни, которую действительно можно было вести, в общем, долгое время в режиме Путина, если не переходить какие-то красные черты, вот теперь эта красная черта уехала. И это для режима самая неприятная новость.
7: Ну, тогда возникает вопрос, может ли сетевое недовольство перерасти во что-то большее, чем просто эмоциональные всплески в соцсетях?
0: Нет, ну, это вообще не так работает. Не конвертируется, как мы хорошо знаем, из... Онлайн-недовольство обычно соотносится с реальными действиями как 1 к 1000. Это давно было замечено, что если там 1000 человек подписалось, так сказать, где-нибудь в какой-нибудь соцсети на какой-нибудь протестный митинг, то появится из них в лучшем случае 1. Поэтому в реальности это, конечно, недовольство скорее такого вот в значительной степени верноподданнического характера. Вот как Боня, да, это вот это недовольство. Что, президент, мы тебе сообщаем, что мы недовольны, потому что мы думаем, что бояры у тебя плохие, они тебе плохо что-нибудь доносят, а мы в тебя продолжаем верить, но мы уже начинаем сомневаться. Вот таким вот образом. Мне кажется, что это, знаете, как у Шварца, да, вот вы отшельник, но не святой. Вот примерно таким образом.
7: Скажите, Дмитрий, а как власть будет успокаивать это молчаливое большинство?
0: Это хороший вопрос. Я пока не очень понимаю, каким образом. Проблема в том, что дроны никуда не денутся, экономика, так сказать, с нижнего предела не будет подниматься, и, в общем, цены никуда не денутся. Не очень понятно, чем, собственно говоря, можно это вот... Можно сделать следующее, и, видимо, власть будет двигаться в этом направлении. Можно надувать бесконечный идеологический пузырь. Вот этим да. То есть это то, что власть считает заменой. Да, пусть у нас сейчас тяжело, но мы побеждаем, там, ну вот победой какой-нибудь. Вот, собственно, один из напрашивающихся таких методов – объявить победу, там, не знаю, там, договориться, объявить победу с тем, чтобы начать войну через там, несколько месяцев, это несложно. Да, объявить победу, что мы там все завоевали, всех защитили, мы молодцы. Вот, так сказать, один из способов, который этому режиму вполне известен. И как бы несколько раз подтверждал, что он работает. Но другими способами, просто не очень понятно, какими.
7: Ну, смотрите, Дмитрий, любовь к Путину завершилась или закончилась, да, теперь ее уже нет. И Путин, Кремль будет возвращать эту любовь или живите так, как живите, а мы будем продолжать делать свои дела?
0: Я бы вообще не называл... Во-первых, это любовь к Путину, это очень странное. Я думаю, что любовь к Путину существует в каком-то таком ограниченном количестве людей. Вот прям такая любовь, как, не знаю, такого как Сталин. Это вот эти турбопатриоты, наверное. И то далеко не все. Некоторые как раз
7: озверели. Но все-таки это миллионы людей. Давайте согласимся, что да, у него есть армия поклонников.
0: Слово «любовь» не... Поклонников, да. Слово «любовь» я бы не использовал. Но эта армия поклонников очень сильно, так сказать, разная. Вот исследование их PC Lab, которое очень рекомендую, там как раз очень хорошо, есть хорошие такие комментарии, что люди, например, говорят, да, я вот сейчас Путина поддерживаю, потому что мы войну ведем, потому что вот он правильный военный лидер, но когда война закончится, надо его точно переизбирать, потому что он мешает демократии. Вот так люди думают. Люди думают очень по-разному.
7: Хорошо, а можно ли говорить о постепенной эрозии так называемого этого путинского большинства, или российское общество по-прежнему скорее адаптируется к происходящему, чем внутренне протестует?
0: Мы все время говорим про это путинское большинство как нечто единое и неделимое, как монолит. Это никогда не было так. Это всегда был спектр. Это всегда был спектр людей в разной степени и по разным основаниям, поддерживающих Путина. От действительно идеологических таких прямо вот «верю и люблю», до таких прагматических и скорее скептических под названием «я не верю никому», пусть хотя бы этот остается на месте, про остальных мы все равно ничего не знаем. Вот так. Поэтому я, честно говоря, не вижу эрозии. Я вижу, что та часть, которая и так скептически относилась, она начинает все больше задавать вопросов, а та часть, которая безоговорочно верила, начинает склоняться больше к скептицизму. Я бы так сказал. Что у нас меняется не вообще, так сказать, единство, которого, по-моему, никогда не было, а меняются характеристики каждого из этих составляющих, которые составляло вот это вот самое воображаемое путинское большинство.
7: Скажите, а почему в России часто работает принцип «пока беда не пришла лично ко мне, это не моя проблема» или «моя хата с краю»? Почему атаки дронов, перебои связи или последствия войны в соседних регионах не вызывают широкой гражданской солидарности?
0: Ну, вообще это не совсем так. Когда речь идет все-таки о каких-то бедствиях, то люди вполне способны в России солидаризоваться и помогать, и это многократно было подтверждено и происходит. Другое дело, что я бы не обвинял людей в России в том, что они, так сказать, они какие-то неправильные. А, в общем, окружающее пространство долго отучало от любых форм солидарности, потому что авторитарный режим как раз наказывал и преследовал любые формы не подконтрольной солидарности, а именно для того, чтобы атомизировать общество и держать его под таким вот как бы, да, уверенным контролем. В чем суть, собственно говоря, авторитарного общества? Это деполитизация и атомизация общества для того, чтобы, так сказать, избежать любых протестов, любых согласованных действий какого-то сообщества.
7: Вот, поэтому... Дмитрий, вы знаете, Никита Парменов, есть такой журналист, который освещает события в приграничных с Украиной регионах. Он бы вам бы возразил, бы сказал бы, что когда дроны прилетают в Белгородскую область, в Курскую, это проблема местного губернатора и местных людей. И соседние регионы не выражают свои эмоции болезненно. И получается, что люди остаются со своей бедой сами.
0: Сейчас, минуточку. А что с ними будет, если они будут публично выражать свою озабоченность?
7: Ну, речь идет даже хотя бы о помощи волонтерской.
0: Нет, волонтерская помощь, во-первых, существует.
7: Нет, она существует внутри
0: региона, да, совершенно верно. Опять же, это просто потому, что этой воображаемой, так сказать, общности не существует, и непонятно, почему людей надо обвинять в том, что они не переживают. Они, понимаете, люди, которые не переживают, когда бомбят украинцев, почему они должны переживать, когда бомбят соседний район? С их точки зрения, это не их проблема. Их проблема, когда их будут бомбить. Это последствия той атомизации, это последствия того принципа «мы ни за что не отвечаем, потому что это есть власть, за которую за все отвечает». Мы вообще не выбирали и никакого отношения к ней не имеем, поэтому мы с ней живем в договоре, как бы она там за власть, а мы за все остальное. Поэтому как бы люди даже не пытаются. Понимаете, все-таки солидарность и активное участие в чем-то – это навык. Это прямо вот социальная характеристика такая. И если людей сознательно долгие годы от этого отучать и, наоборот, преследовать за эту активность, люди рациональным образом просто не будут этого делать. Это вообще никакого отношения. Я уверен, что люди сочувствуют, и люди сопереживают. Но вопрос в том, что, почему они не делают, потому что они живут по принципу «мы выживаем сами».
7: Скажите, что сильнее влияет на общественное настроение сегодня? Затянувшаяся война или вторжение государства в повседневную жизнь? Отключение интернета, блокировки сервисов, цифровой контроль и так далее?
0: война, как я уже сказал, уже давно превратилась в рутину. Рутинизация войны случилась довольно давно, и режиму, в общем, довольно долго удавалось держать вот эти два, так сказать, два феномена вполне разделенные друг от друга. Где-то шла война, конечно, какие-то люди туда записывались, но, в общем, по большому счету, живем, как жили, да, живем своей жизнью, так сказать, да, и не особенно, кроме, конечно, этих, так сказать, людей, которые туда подписались, это их вопросы, мы к этому не имеем отношения. Вот как только начались отключения интернета и проблемы со связью, вот тогда люди вдруг сказали: в чем дело? Какая война? Не-не-не, извините, мы как договаривались? У вас там война, вы за нее отвечаете, у вас там ограниченная военная операция, у вас там специальные люди, а мы здесь ни при чем. Почему вдруг этот договор нарушается? И это как раз то самое, что подрывает вот это вот самое доверие и подрывает тот самый, так сказать, путинский консенсус, который существовал еще, в общем, довольно уверенно до начала полномасштабного вторжения.
7: И главный вопрос. Страх сегодня все еще цементирует систему или постепенно начинает работать против нее?
0: Страх только часть этой системы. Любая система не может держаться только на страхе. Как Наполеон сказал, да, с штыками можно сделать все, что угодно, на них сидеть нельзя. Этот режим в значительной степени стоит не только на страхе, но как раз на вот этой самой поддержке, на этом путинском консенсусе. И чем меньше будет этого консенсуса, тем меньше будет этого страха.
7: Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Моим гостем был социолог Дмитрий Дубровский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Всего доброго. Увидимся через неделю.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, 259-й выпуск музыки «На свободе». Сегодняшние хедлайнеры – главная турецкая психоделическая группа «Баба Зула» и их колоритная история. А начнет сегодняшний выпуск американка японского происхождения Мицки. Мицки сейчас одна из самых популярных американских певиц. Продаются прекрасно ее записи, получает она разные премии и так далее. Хотя, в общем-то, девушка достаточно молодая. Ее настоящее имя Мицуки Лейкок. Папа американец, мама японка, родилась в 90-м году, живет в городе Нэшвилле, столице кантри-музыки. Ну, в общем-то, музыка ее — это совсем не кантри, это такой как бы авторский рок. Шестой альбом вышел у Мицки, называется «Laurel Hell», «Лавровый ад», и слушаем с него песню «Hit Lightning».

Мицки из Соединенных Штатов Америки и ее новый альбом «Laurel Hell», который, кстати говоря, по итогам 2022 года признан одним из лучших альбомов года в Америке, номинирован на всякие премии и так далее. Ну, чего никак не скажешь о следующем нашем альбоме, который называется «Im Reich der Wilden Tiere», в «Империи диких животных». И

Roy and the Devil's Motorcycle из Швейцарии. Шталь зовут их вокалиста-гитариста, ну а второй участник группы — это Элиас, который играет на ударных и пиано. Альбом «Im Reich der Wilden Tiere». София Рей — это одна из самых известных аргентинских певиц, а также, в общем-то, и культурных деятелей. То есть она и преподает, она и является каким-то таким общественным деятелем и так далее. Настоящее имя София Эугения Куцавитис. То есть я так подозреваю, что греческого происхождения это аргентинка. Преподает она, кстати, не только в Аргентине, но, скажем, и в Соединенных Штатах Америки. Выступала вместе со знаменитыми американскими музыкантами, в основном такого джазового экспериментального направления, в частности, Джоном Зорном. Последний альбом Софии Рей называется «Умбраль», что означает «порог». Это, насколько я понимаю, примерно пятый ее альбом. И слушаем с него песню «Un mismo cielo», то же самое небо.

0: София Рей, «Un mismo cielo» с альбома «Umbrale». Эдриан Краули — это замечательный ирландский сингер-сонграйтер. Родился в 68 году на острове Мальта, но, в общем-то, вся карьера его проходит на ирландско-британской территории. Живет он в Дублине. Да, зовут его, еще раз повторю, Эдриан, не путать с однофамильцем Алистером Кроули, знаменитым английским мистиком и чернокнижником. Девятый альбом Эдриана Краули называется «The Watchful Eye of the Stars» — «Наблюдательный глаз звезд». И с него я выбрал песню «A Shut-in's Lament», то есть «Жалобы запертого».
1: Little bird of sunshine, I watch you on my windowsill, rescued from my nighttime, my visitor, my newfound friend. Little bit of golden, straight out of the blue,

Эдриан Краули. Жалобы закрытого с альбома «The Watchfly of the Stars». Теперь наш маленький сюжетик сегодняшний, он посвящен альбому «Too Late to Pray» «The Defiant Chicago Roots». «Слишком поздно молиться. Дерзкие корни Чикаго». И это юбилейный альбом лейбла Bloodshot Records. Это чикагский лейбл, который всегда ориентировался исключительно на музыку в стиле блюз, традиционный рок-н-ролл, ну и немного кантри-рока. Начался этот лейбл 25 лет тому назад с благотворительного альбома в поддержку чикагских блюзовых клубов. Ну и с тех пор как-то разросся, появились у него свои артисты и так далее. Стал нормальным лейблом. Вот этот вот их первый альбом «For a Life of Sin» «Ради греховной жизни» вышел в 95-м году. Ну, теперь, значит, уже более четверти века лейблу исполнилось. Несколько симпатичных, неизвестных мне артистов имеется на сборнике «Too Late to Pray», в частности, группа «The Dice», которая исполняет песню «Лиза Джейн».

The Dice — это девичье такое гаражное трио, выпустило один альбом, ну и тут в его исполнении песня «Лиза Джейн». И еще одна певица, уже гораздо более известная, ее зовут Келли Хоган, на 65-го года рождения, то есть уже на шестом десятке находится, известна в первую очередь как бэк-вокалистка. В качестве таковой она выступала и с Neko Case, и с группой Decemberists, и с некоторыми другими чикагскими в основном группами, хотя сама живет в Атланте. 4 сольных альбома у нее вышло, последний, правда, уже давно, в 2012 году. Ну и на сборнике «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots» она поет песню «God I Have My Baby Back».

Келли Хоган, Bloodshot Records и их альбом тоже, кстати, в поддержку чикагских музыкальных клубов, который называется «Too Late to Pray, The Defiant Chicago Roots». Таким образом, Bloodshot отметил свое 25-летие. Ну, а теперь обещанная «Баба Зула». Самая известная турецкая группа, очень, надо сказать, обаятельная. Мне они напоминают, ну, я даже не знаю, какую-то смесь звуков «Мой аквариум», что ли. Эксцентричная группа. Живут они в Стамбуле. Основана была группа в 1996 году. Главный там человек — это Мурали Эртель, вокалист, играет на гитаре и на сазе. Второй участник группы, который прошел весь ее путь с 96 года, это барабанщик Левент Акман. Ну, остальные участники меняются. Первым треком в исполнении «Бабы Зулы» я хочу поставить «Эротик Адаб Даб». Это коллаборация «Бабы Зулы» с известнейшим ямайским мастером музыки даб по кличке Мэтт Профессор. Кстати говоря, Боря Гребенщиков, по-моему, с Мэтт Профессором тоже кое-что записывал. В оригинале песня «Эротика Хоп» вышла в 1997 году, ну а в 2001 Мэтт Профессор сделал свою версию этой чувственной композиции. Эту, равно как и две последующие песни, я обнаружил на юбилейном двойном альбоме XX, или же, возможно, 20, который вышел в честь соответствующего юбилея турецкой группы.

Баба Зула и Мэтт Профессор, Турция, Ямайка, Эротик, Адаб, Даб. У Бабы Зулы вообще вышло очень много альбомов, все не сосчитать, где-то более десятка, я думаю. Некоторые из них звучали в моих радиопередачах, но я тут обратил внимание на более редкие записи, не альбомные. И это различные коллаборации Бабы Зулы, в частности, с аргентинской певицей Ла Йегрос, очень известная певица, тоже в нашей программе звучала. Запись 2015 года называется «Карино, дорогой».

Баба Зола и Лаегро Скариньо. Запись 15-го года. Следующая запись 16-го года. И опять же это коллаборация, на этот раз с франко-американской группой под названием «De La Yaman» с хорошей вокалисткой Беатрис Валентен. И эта песня называется «Бирсана Бирдебана», что означает «одну штуку мне, одну тебе».

Баба Зула из Турции и Делла Яман. Это группа франко-американская. Песня Берсана Бирдебана. Сборник XX турецкой психоделической группы Баба Зула. Ну и завершу я рассказ о Баба Зула треком с их последнего студийного альбома, который вышел 2 года тому назад. Называется «Дерин-дерин», «Глубоко-глубоко». И выбрал я песню «Керван Йолда», «Караван в пути». Может быть, это не самая эффектная песня на альбоме, но, по крайней мере, ее резать не надо. Большая часть треков там довольно длинная. И вот я сказал в самом начале, что чем-то мне Баба Зула напоминает по духу Мамонова и звук ему. Вот я думаю, что в этой песне вы, может быть, тоже почувствуете какое-то сходство.

0: Kervan yolda.
1: Баба Зула, Керван Йолда с альбома «Дерин Дерин». Это последний пока что альбом замечательной турецкой психоделической группы. Будем ждать новых релизов. А пока послушаем шестой альбом ирландской группы «Villagers». «Деревенские жители» — это такой фолк-роковый проект, очень известный, во главе с человеком по имени Конор Джей О'Брайен, который поет, играет на гитаре, сочиняет стихи и еще и на трубе тоже время от времени солирует. Альбом называется «Fever Dreams» — «Лихорадочные мечты», и слушаем с него песню «The First Day».

Villagers из Ирландии, The First Days альбома Fever Dreams. Следующая группа у нас из Финляндии. Это дебютанты, и, на мой взгляд, очень интересные дебютанты. Группа из Хельсинки, но играет такую сильно нордическую музыку. Я не удивился бы, если бы они оказались откуда-нибудь из Лапландии или что-то в таком духе. Saaret — острова, название группы. Дебютный альбом их называется «The Sequence is Glorious» — «Славная секвенция» и песня «Moss Animals» — «Животное во мхах».

Новая финская группа Saret и их альбом «The Sequence is Glorious». Ну что ж, подходит к концу наша сегодняшняя программа. Подписывайтесь обязательно на подкаст «Музыки на свободе». Ну и, естественно, слушайте «Радио Свобода», читайте портал. Там много всего интересного, и далеко не только о музыке. Завершает у нас выпуск итальянский квартет под названием «Маша». И, в общем-то, он совсем даже и не поп, и не рок, и не хип-хоп. В общем-то, это авангардная джазовая музыка. Главный музыкант там — это баритон-саксофонист Алессандро Картеллари, но также имеется девушка Андрея Кьюни, которая играет на бас-гитаре и поет, Валерио Зуккополи — электронщик, Диего Россо — барабанщик. Второй альбом вышел у Маше, называется «Оксия Каос», вдохновлен марсианскими хрониками Рэя Брэдбери, как написано в буклете. Да, группа, кстати говоря, из Турина, с 2013 года, уже почти 10 лет существует. Слушаем песню «The Watchers» — «Наблюдатели». На этом я с вами прощаюсь. Это был Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Счастливо и до следующей недели.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
6: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
5: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
7: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
5: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
8: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
5: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода». Читаю новости. Начну сегодня с выдержки со слушаний в Палате представителей с министром армии США Дэниелом Дрисколом. Ему задали вопрос, рассматривает ли администрация Трампа Россию как союзника или как противник. Дрискол ответил: «противник».
1: Adversary.
0: Далее цитата. «Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны. Я был в Киеве, провел много времени с людьми из украинского руководства. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. Я публично под запись говорю, что мы учимся у них многому. Я могу сказать, что мы, армия Соединенных Штатов, были на стороне Украины с самого начала». И здесь важен контекст. Кто такой Дрискол? Он друг вице-президента Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йеле, и у них похожий бэкграунд. Они оба служили в армии. Дрискол вообще из семьи военных. Потом оба изучали право, пошли в бизнес, венчурный капитал. На посту министра армии в нынешней администрации Дрискол очень заметен. Его даже считают соперником военного министра Пита Хексета. Дрискол активно занимается инновациями. Трамп, как утверждается, называл его своим парнем по дронам. Есть важный эпизод в этой истории. В ноябре Дрискола послали в Киев обсудить соглашение по дроновым технологиям, но еще и как переговорщика, который должен был убедить украинское руководство принять американский мирный план, который Украина считала капитуляцией. И аргумент убеждения, как утверждалось, был очень жестким. «Вы должны пойти на сделку, потому что проигрываете войну». Это несколько противоречит тому тону, который мы услышали от Дрискола на слушаниях в Конгрессе. И в этом есть диссонанс и с его дружбой с Венсом, который публично выговаривал Зеленскому на той злосчастной встрече в Белом доме, и диссонанс с идеологией Венса как голоса изоляционистов движения «Америка прежде всего». Я не до конца понимаю, как это работает, но мне кажется, вот именно в этих политических тонкостях кроется ответ на вопрос, будет ли Америка и дальше поддерживать Украину.
2: Мне кажется, в этом можно разобраться, и это в итоге окажется не так уж сложно. Потому что окажется, что когда Дрискол выступал на слушаниях в Конгрессе, то он выступал прежде всего как профессионал, как часть истеблишмента Министерства обороны США. С точки зрения Министерства обороны все довольно просто. Украина – это военный союзник США. Значительная часть того, что Украина, украинская армия умела до начала войны с Россией, это было получено от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты оказали ключевую помощь и технологиями, и вооружением, и другой информационной поддержкой в первые месяцы и годы войны. И при этом сейчас, конечно, еще и Министерство обороны, американская армия получает большое количество информации от Украины. Грубо говоря, Украина, украинская война с Россией – это поле, на котором тестируются и новые вооружения, и новые технологии. Выясняется, что какие-то технологии уже абсолютно устарели. То оружие, которое стоит на вооружении у американской армии, там те подходы к ведению боев, которые стоят у американской армии, они быстро устаревают. Вот то, чему они учили украинцев 10 лет назад, это сейчас уже совершенно прошлое. И сейчас они учатся украинцев. И в этом смысле вот то, что выступает и говорит Дрискол, это все совершенно понятно. Это сотрудничество с точки зрения армии США, оно может только усиливаться и увеличиваться. И есть политическая составляющая. Политическая составляющая состоит в том, что президент Трамп рассматривает Путина как какую-то серьезную важную силу. Президент Трамп смотрит на обстоятельства Украины, но считает их не такими радужными. На него сильно действуют разговоры с Путиным. И, наконец, вице-президент Венс знает, что для того, чтобы стать президентом, цель любого политика, тем более такого амбициозного, как Венс, ему нужно выиграть формальные или неформальные праймерис в 2028 году. И вот в этих праймерис его, то, что говорят в американской политике, линия, его, не знаю, полоса, если говорить про широкополосное шоссе, его полоса – это изоляционисты. Поэтому он, я думаю, независимо от своих реальных взглядов, политически

0: Это тоже популярная политика.
1: Это совершенно правильно. Вот эти два соображения, они, можно сказать, доминируют. Американцы не любят тратить деньги на то, что происходит за рубежом. И даже когда тратят, то тратят мало, гораздо меньше, чем на то, что происходит в самой Америке. Для них эти вопросы вообще не очень важны. И также правда, что большинство американцев, я бы сказал, для политического аналитика даже подавляющее большинство, поддерживают Украину, не согласны с агрессией, с агрессивным нападением России на Украину, поддерживают президента Зеленского, а не Путина. Соответственно, здесь тоже нет особенного вопроса. Американцы поддерживают идею помощи Украине, идею помощи в защите против агрессии, считают Украину своим союзником, а Россию агрессором в войне с Украиной и своим американским геополитическим противником. Но проблема в том, что вот это большинство американцев, оно превращает большое, подавляющее большинство в политическом смысле, 70% там поддерживает Украину. Это близко к половине, когда речь идет только о республиканской партии. И когда речь идет о первичных выборах, когда речь идет о том, кто будет кандидатом от партии, то большую роль играет не просто большинство в партии, а то, как думают те группы, которые голосуют организованно, которые голосуют вот вместе, которые маршируют строем. И изоляционисты, у них может быть не очень последовательная картина мира, но вот известно, что они, скорее всего, будут голосовать за того, кто им на первичных выборах пообещает, что Америка не будет участвовать в военных конфликтах за границей. Им не так уж важна Украина, им важно, чтобы не участвовать в конфликтах за границей. Уже сейчас эта группа избирателей, которая сильна внутри республиканской партии, она находится, можно сказать так, на грани нервного срыва, потому что, конечно, им было очень важно это. Они все как бы ядерные трамписты, им было очень важно, что президент Трамп обещал, что он не будет втягивать Америку в новые войны и втянул в новую продолжительный конфликт. Соответственно, мне кажется, что вот когда Джей Ди Венс говорит какие-то символические изоляционистские вещи, он им сигнализирует, что вот я вот абсолютно ваш человек. Мы не будем участвовать ни в каких зарубежных авантюрах. В принципе, вот это вот ядро изоляционистов, оно есть всегда. Оно также мешало когда-то президенту Рузвельту помогать Англии, когда уже была война с Гитлером. То есть изоляционисты есть всегда. И Венс, вот ему хотелось бы, чтобы вот изоляционисты четко знали, у них есть представитель, у них есть знаменосец. Вот он является ядерным изоляционистом, и он постоянно и четко им это сигнализирует. Он хочет, чтобы вот в этот вот блок поддержки внутри республиканской партии, он был точно за него. Тем более, что довольно очевидно, что его основным конкурентом на пост кандидата от республиканской партии в 28-м году является госсекретарь Марко Рубио. Марко Рубио, конечно, и исторически, и фундаментально является сторонником, скажем, активной внешней политики. Соответственно, для Венса быть четко изоляционистом – это возможность застолбить за собой вот этих вот избирателей внутри республиканской партии. Ему абсолютно не важно, что с этими позициями ему очень трудно придется потом на общих выборах и трудно придется быть президентом, потому что это не важно. Он не будет участвовать в общих выборах, если до этого не станет кандидатом от республиканцев. Поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы стать кандидатом от республиканцев. Когда он станет, он займет позицию по Украине гораздо более близкую к большинству по общественному мнению. Но пока до этого не дошло, его позиция изоляционистская.
0: У меня есть контраргументы. Во-первых, зимой был опрос фонда Рейгана по вопросам национальной обороны свыше 60%. Хотели, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. 64% поддерживали отправку американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. И при этом наблюдался рост поддержки со стороны обеих партий. В том числе было там 59% республиканцев. Перед выборами 2024 года был период избирательной кампании, когда, понятно, люди были недовольны администрацией Байдена. В частности, это касалось выделения денег Украине. Но когда Трамп победил, люди осознали, все, мы получили то, чего добивались.

0: Но потом стали присматриваться, и нет. Хотим больше поддерживать Украину. Поддержка Украины, в том числе и среди республиканцев, пошла вверх. То есть, с одной стороны, и внутри республиканцев, как следует из этого, поддержка Украины довольно высока. Кроме того, как мы сейчас видим, с историей с Ираном, МАГА, они вроде бы были изоляционисты, но когда президент Трамп ведет войну против Ирана, они, в принципе, не против. Они, оказывается, что где-то ключевая вещь, где-то еще.
1: Президент Трамп там, в 24-м году, и, да и до этого, это был уникальный кандидат. Это был кандидат с уникальным доминированием внутри партии. Ему не нужно было в 24-м году специально бороться за голоса отдельных фракций, фракции республиканцев. Единственное, что ему нужно было, это убедить потом избирателей, которые независимы, между республиканцами и демократами, проголосовать за него на общих выборах. Но внутри республиканской партии реальной конкуренции у него не было, и уж точно не было конкуренции за изоляционистов. Джей Ди Венс, вице-президент, человек и исторически непопулярный, и сейчас непопулярный, он как вице-президент, он рекордно непопулярный вице-президент. Это все равно делает его фаворитом в кандидаты от республиканской партии в 28-м году, но он ни в каком смысле не является решающим, как бы доминирующим кандидатом. Он является одним из и является очень, очень сильно уязвимым. Можно себе легко представить сценарий, что он выдвигается какой-то, там, не знаю, Рон де Сантис, губернатор Флориды, и просто потому что Венс не популярен, голосуют за другого. Поэтому для него принципиально важно застолбить за собой какую-то группу. И вот он эту группу, мне кажется, очень умно в политическом смысле. Вот в узком смысле выигрыша республиканских праймериз 28 года. Он решил застолбить за собой конкретную группу изоляционистов. И вот он дисциплинированно придерживается именно их позиции, дисциплинированно разговаривает с ними. Мы видели, как Джей Ди Венс за те вот 10 лет, которые мы его видели в политическом пространстве, он меняет свои позиции очень сильно. Он президента Трампа называл Гитлером когда-то. Он занимал совершенно другие позиции по разным вопросам. Но вот в тот момент, в каждый момент, когда нужно выбирать оптимальную политическую стратегию, вот как выигрывать выборы, он ее меняет. И мне кажется, что вот он сейчас сделал свой четкий выбор, что он знаменосец изоляционистов среди мага-людей.
0: Для избирателей гораздо более важны вопросы дороговизны, вопросы уровня жизни. Вопрос Украины важный, но далеко не столь важный. И вот этот механизм я бы хотел чуть-чуть подробнее обсудить на основании опросов. Потому что интересно вот что. Вопрос о поддержке Украины часто... Он состоит из двух частей, как бы. Поддерживать Украину и отношение к России. Так вот, отношение к России – это, может быть, главный импульс поддержки Украины. В вопросах, вот я посмотрел, Harvard Harris, баланс положительного и отрицательного отношения к Украине плюс 12, а к России минус 50. Это так же, как к Ирану и Хамас. А последний опрос YouGov, 62% больше сочувствуют Украине, 2% России. 27% хотят увеличить военную помощь Украине, 28% хотели бы сохранить ее на прежнем уровне, 11% сократить помощь Украине. То есть, когда речь идет о России, взгляды американцев гораздо более радикальные.
1: Обсуждая результаты опросов, никогда нельзя отвлекаться от того, что опросы, они отражают отношение людей к некоторой реальности. И есть реальность. Вот там вчера Россия нанесла удар по детскому саду в городе Сумы, в украинском. Американцы это видят в новостях. Из-за этого плохое отношение к России. Если Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины, вот это формирует плохое отношение. Знаете, американцы не знали про Хамас, пока он не совершил террористический акт 7 октября, убив сотни мирных израильтян. Да? То есть то отношение к России – это не фундаментальная вещь, это реакция на то, что Россия делает. Россия ведет агрессивную войну, Россия оккупирует часть Украины, из-за этого плохое отношение. Мы не можем как бы обсуждать политику измененную, считая общественное мнение фиксированным.
0: Вот сенатор Роджер Уикер, это республиканец от Миссисипи, он председатель комитета Сената по вооруженным силам. В январе он сказал: «Самое опасное, что происходит сегодня в мире, это война Путина против свободы Запада в Украине. Поэтому Украину не следует принуждать к отказу от суверенной территории. Путин не должен добиваться путем переговоров того, что ему не удалось достичь на поле боя, а на поле боя Путина постигли большие разочарования. США должны играть роль в обеспечении гарантии безопасности Украины. Надо продолжать оказывать помощь украинскому народу». Поддержка Украины часто связана с тем, что Россия представляется угрозой. Это то, о чем говорил Дрискл. Россия противник в нынешнем виде, и поэтому поддержка Украины популярна. Это является на самом деле фундаментом общественного мнения.
1: Конечно, мне кажется, что для многих людей в Америке, в том числе и для тех 70%, которые поддерживают Украину, ключевой элемент тут не Украина против России, а то, что Россия напала на Украину, напала на соседнюю страну, оккупирует часть ее территории, бомбит ее города. То есть, если бы это была какая-то обратная ситуация, если бы Украина напала на Россию, если бы Украина начала бомбить российские мирные кварталы, оккупировать российские территории, то было бы 70% поддержку России, может быть, даже больше. Вот поэтому часто, когда вы слышите высказывания сенаторов, говорят про Путина, что Путин преступник, то это именно желание разделить отношение к России, к русским людям, которое часто позитивное, и отношение к тому, что российский режим, что Россия делает, что Путин делает в Украине. Ну, конечно, отрицательное отношение – это прежде всего к войне, которую Россия начала и ведет, а не к русским самим по себе.
0: Когда делают заявление по поводу поддержки, скажем, или против поддержки Украины, они исходят из того, что думают их избиратели, или такой политик, он может сказать, если это не самый ключевой для избирателей вопрос в его округе или штате, они могут свободно выражать свои мнения, даже если они расходятся с мнением большинства.
1: Мне кажется, что политики бывают, что занимают какие-то позиции, которые расходятся с мнением большинства, но это редкость. В целом политики – это те, кто представляют большинство. Другое дело, что может быть большинство по одному вопросу, и человек может быть популярен из-за того, что этот вопрос важен, а по другому вопросу его большинство не поддерживает, но популярность по первому вопросу – это важно, а не популярность по второму вопросу – это не важно. Но если посмотреть на республиканских конгрессменов, то они в гораздо большей степени, скажем, поддерживают сохранение мирового порядка, основанного на правилах мира, в котором нельзя нападать на другие страны. Их поддержка Украины в конфликте с Россией, она связана не с идеологическими предпочтениями в пользу украинцев вместо русских, а это потому, что Россия напала на Украину, и Россия оккупирует часть территории Украины, пытается захватить ее, соответственно. По этому вопросу вот они занимают такую естественную позицию.
0: Была новость несколько дней назад, что администрация не включила финансирование военной помощи Украине по программе USAI, действующей с 2016 года, в проект бюджета на будущий год. Но тут необходима общая картина. Значит, в начале войны значительная часть военной помощи Украине шла вообще из существующих запасов военного оборудования американской армии. Кроме того, была вот эта программа USAI по выделению средств на производство новой военной техники. И вот на нее администрация больше не выделяет деньги. Но теперь есть программа Pearl, в рамках которой Европа платит на покупку американской военной техники для Украины. И в 2025 году это было более 4 миллиардов, а в этом году Зеленский надеется на 15 миллиардов. То есть, фактически, американская администрация вынудила Европу платить за поставки, экономить деньги американских налогоплательщиков.
1: Можно сказать, что президент Трамп сократил помощь Украине, конечно, это довольно заметно. Я не уверен, что можно говорить о том, что он сильно сэкономил деньги американским налогоплательщикам, потому что только что администрация представила Конгрессу свой проект бюджета, в котором расходы на армию, расходы на вооруженные силы США увеличиваются. Это запрос, это еще не бюджет, но они увеличиваются там на 30-40%. То есть говорить о том, что администрация Трампа сэкономила какие-то деньги. Можно говорить, что она закрыла какие-то программы, закрыты многие программы международной помощи. Но это маленькие копеечки по сравнению с увеличением расходов на другие вещи. То есть тут то же самое внутренней политики, там сокращенные расходы на науку, какие-то копеечки сэкономлены, в 10 раз больше увеличение относительно расходов там, на обеспечение борьбы с нелегальной миграцией. Соответственно, конечно, никакого общей экономии в администрации Трампа не наблюдается, наоборот, бюджетный дефицит постоянно растет. Но на узкий вопрос можно ответить, что да, деньги на Украину тратится теперь меньше денег.
0: Мне кажется, это популярная позиция среди американских избирателей.
1: Понимаете, многие вопросы, они популярны, если их взять в изоляции. Да? То есть, когда говорят, что мы стали тратить там меньше денег, это популярно или нет? Ну, конечно, популярно. Но если поставить это в контекст значительных бюджетных увеличений расходов на армию, то ответ на вопрос будет не такой популярный. Ну, так же, как если вы на чем-то сэкономили, то, наверное, это приятно. Но если из-за этого пришлось больше потратить на что-то другое, то, взятое в контексте, это перестает быть приятно.
0: Является ли общественное мнение ограничением для взглядов самого Трампа? Вот я просто пример вчерашний. Трамп во время интервью консервативному медиа Salem News Channel в ответ на вопрос, стал ли тот лучше относиться к Зеленскому после того, как Украина предложила союзникам США антидроновые средства, назвал Зеленского хитрым парнем, но тут же заметил, что президент Украины ему нравится. И мы знаем, что там сложная история этих отношений, и не всегда положительно, мягко говоря.
1: Это сложный вопрос. Вот говорить про президента Трампа, что он там зависим от общественного мнения, это неправильно, потому что на протяжении всей карьеры он временами занимал изначально непопулярные позиции, он может занимать какие-то позиции, которые противоречат там общественному консенсусу по этому вопросу, но в то же время он человек очень чувствительный к медиаперспективе, к имиджу, к общественному мнению. В других вопросах у президента Трампа он любит силу и не любит слабость. То есть Путин, который ему рассказывает про то, что он сейчас вот может захватить Донбасс, если с нами не заключат мира, мы тут за месяц захватим новые территории, выйдем к Днепру, захватим Харьков. Вот он это все слушает, и ему вот он так в это верит. А потом он видит, что российские войска не продвигаются, что все это дается совершенно невероятной ценой, что Путину приходится ему звонить и попросить Зеленского о перемирии на 9 мая, и его отношение меняется. Трамп уважает силу, и он в Зеленском тоже уважает силу. Он на него давит, когда считает слабым, и уважает его, когда видит силу.
0: В принципе, мне кажется, что он думает, вот два бизнесмена встретились, все решили, и вот не надо ни с кем ничего согласовывать. Ему кажется, что отдельные люди гораздо лучше и быстрее все решат, чем с участием непонятного демократического процесса. Обама когда-то, еще, мне кажется, как раз когда Трамп, по-моему, победил в первый раз, сказал, что государство как корабль, как океанский лайнер, его очень трудно повернуть. И я сейчас думаю, что метафора не точна в том смысле, что не капитану решать, куда плывет судно. То есть он, наверное, может чуть-чуть там двигать, но на самом деле, если все судно, все люди на борту считают, что нужно плыть в каком-то более-менее там на запад, то судно плывет на запад, чтобы там себе капитан не думал. И Трамп, мне кажется, сейчас
1: это
0: осознает
1: хорошая это. Хорошая иллюстрация, хорошая метафора. И действительно, это совершенно разные подходы к философии государственного управления у президента Трампа, у президента Обамы. Но мне кажется, что у президента Трампа есть некоторая последовательная логика в том, что он говорит. Он же и участвовал в выборах и первый раз в 2016 году, и второй раз, когда избирался обратно, проиграв выборы в 2020 году. Он же и в каком-то смысле говорил, что вот эти люди все в Вашингтоне, вот все эти истеблишмент, они не разбираются. Я разбираюсь. Давайте вот как бы бросим слушать экспертов, посмотрим, дадим мне право договориться, что я в одиночку справлюсь с управлением кораблем лучше. А президент Обама действительно так у него получалось, что вот это не важно, кто стоит за штурвалом, что нам нужно добиться Нам нужно договориться в рулевой рубке. Вот у нас большое количество разных избранных и избранных людей. Вот мы договоримся, и туда корабль поплывет. Но мне кажется, что за каждым человеком из вот этих двух президентов стоит своя правота. Потому что вот мы видим с Ираном, что Трамп пошел не по подходу Обамы. Подход Обамы был такой подход к Ирану. Обама даже пожертвовал Украиной. Вот мы пожертвуем многими вопросами, многими приоритетами, но мы создадим такую систему и внутреннего консенсуса, и международного давления на Иран, что заключим договор. Трамп говорит, ерунда вся эта долгая работа, коалиции, договоренности, партнеры. Мы нанесем удар и предложим им сделку. Найдем какого-то парня, который с нами договорится. Но вот пока что оказывается, что вот в этой истории вроде бы Обама со своими жертвами, он от Ирана, во всяком случае, добился больше, чем Трамп со своими бомбами, угрозами. И вот если сейчас президент Трамп заключит такую сделку, которую он когда-то отменил, которая ему досталась от президента Обамы, это будет считаться успехом. Хотя потрачены деньги, нанесен ущерб международным отношениям. Но вот это действительно другой подход.
0: Это правда. Трамп буквально говорил людям на корабле, что люди в рубке, они просто непонятно, кто эти люди, непонятно, куда они ведут. И обещал вести туда, куда ведет. Обещал этим людям, может быть, не явно, но что корабль будет идти более точно туда, куда они хотят. Но на самом деле представление о том, что люди в рубке могут направлять корабль, оно тоже не совсем точное. Люди на корабле вот этот, являются движителем этого корабля и миллионом векторов, один из которых, которые вместе складываются и куда-то направляют. И что бы ни делал человек в рубке, ему в результате чуть-чуть, может быть, удается отклониться от этого, но, в принципе, корабль идет туда, куда люди на нем хотят. И я поэтому смотрю на то, что Трамп говорит, что, знаете, ничего, хорошие Зеленские, мне нравится. Я думаю, что, может быть, он тоже осознал, что корабль все равно плывет туда.
1: Ну, в данном случае в отношении русско-украинской войны тут как раз нет никакой победы, потому что администрация Трампа ничего в этом направлении не добилась. Президент Трамп обещал в ходе избирательной кампании, что он закончит войну за 24 часа, но вот такой кавалерийский наскок, мы же знаем, прошло полтора года, ничуть не помогло. Ну, потому что логика была ложной, опора была, видимо, на плохую экспертизу. Логика была такая, что надавить на слабого, не считая слабым, Зеленского, на Путина не давить и, соответственно, принудить Зеленского к путинским условиям, а Путину как бы дать понять, что вот больше, чем небольшие территориальные завоевания, он не получает.
0: Но это была логика,
1: вот это,
0: что...
1: Вот это совершенно не сработало. Да?
0: Это была логика, что капитаны могут договориться, куда повернуть корабли. А корабли все равно никуда не поворачиваются. Поэтому и нельзя договориться. Я думаю, что Трамп сейчас осознал, что просто это невозможно договориться. Невозможно с капитанами ни о чем договориться. И капитаны ни о чем не могут договориться.
1: Я думаю, что мы вот остаток президентства Трампа... Мы будем наблюдать попытки больше давить на Украину, чем на Путина, потому что Трамп по-прежнему воспринимает Путина как более сильного. Он стал более уважительно относиться к Зеленскому. Он понимает, что теперь уже после года давления, что нет особенных рычагов давления на Украину. Но мне кажется, что к Путину он по-прежнему относится с совершенно незаслуженным уважением.
0: Я Валентин Барышник, а со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка». В подкасте «Радио Свободы» читаю новости. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – известный российский путешественник Виктор Охотин, объездивший в буквальном смысле слова почти все страны мира. Мы поговорим не о его путешествиях по миру, а коснемся поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан. Из года в год Северный Кавказ становится все более привлекательным регионом для отдыха россиян. Если в советские годы люди чаще всего могли говорить об отдыхе на Эльбрусе, то сегодня география расширилась от Черного моря до Каспийского, от Краснодара до Дербента. Главное, сегодня уже есть выбор. Туризм для тех, кто путешествует на машинах, и для тех, кто предпочитает пешие походы. Вечные ледники или степи, морской воздух Каспия или охота, ловля рыб в высокогорных озерах, средневековые башни, объекты языческого культа, самыми древними христианскими храмами и самыми ранними мечетями в России, современных городов и древних сел и аулов. Быть может, не всегда хорошо еще развита инфраструктура, но все идет к тому, что в развитии туризма заинтересованы не только власть в республиках региона, но и сами жители поняли и оценили свой потенциал, поэтому они порой идут даже на шаг вперед республиканских властей. Уважаемый Виктор, самое яркое впечатление, какая страна на вас произвела? Скажем, вау, вот это то, что я хотел увидеть. Была ли на самом деле такая страна среди всех тех, что вы уже посетили?
1: Одну страну не могу такую назвать, да. Если по регионам, то, наверное, в Африке это в первую очередь Намибия. Потому что это, наверное, единственная африканская страна, которая объединяет в себе все стереотипы европейского человека. Ну, то есть там есть пустыни, там есть племена, то есть люди, живущие еще трайпами, там есть много животных, там есть джунгли. И, допустим, в любой другой стране, мы можем там африканские страны перечислять, есть или животные, нет пустынь, или пустыни есть животные, или есть племена, но нет там чего-то еще. Вот Намибия – это одна из африканских стран, которая объединяет в себе все наши представления об Африке. Наверное, я бы выделил из азиатских стран, наверное, это Иран. На меня произвел впечатление очень такое большое при посещении. Любимая моя страна все равно остается Италия. Но я могу назвать, наверное, единственную страну, которая на меня произвела удручающее впечатление. Это Северная Корея. То есть я все же родился, еще застал Никиту Сергеевича Хрущева, пожил немножко в СССР и наслышан о сталинских временах, ну, естественно, их не застал, да, и мне казалось, что я, когда попаду в Северную Корею, я понимаю, куда я еду. Эта поездка была приблизительно у меня, наверное, 7 лет назад, и я понял, что человек к свободе привыкает очень быстро. То есть для меня это был шок, да, то есть я настолько зомбированных людей нигде не видел в других местах. Люди там реально живут как в аквариуме. Они не понимают, что происходит за границами их государства.
0: Меня, конечно, больше всего заинтересовала ваша последняя поездка. Речь идет о том, что вы посетили этим летом некоторые республики Северного Кавказа. Как вы увидели этот край? Я в курсе, что вы посетили Чечню, Ингушетию, Дагестан, то есть Северо-Восточный Кавказ.
1: Вообще, вот три российских региона. В Дагестане я был до этого много раз. Чечня и Ингушетия – это вот я посетил первый раз. И они отличаются, конечно, между собой. И их сравнивать как-то с какой-то одной страной, эти три региона, наверное, неправильно. Я так скажу, ситуация немножко похожа на ближневосточные, на страны Ближнего Востока. Чечня и Ингушетия я бы, скорее всего, сравнил, конечно, с определенным допуском. Да? Это как Саудовская Аравия. Дагестан – это, наверное, как Бахрейн. Этот регион Северного Кавказа, он отличается все же от Ингушетии и от Чечни.
0: Итак, вы приезжаете на Северный Кавказ, и ваше путешествие начинается в Ингушетии. Что первое вас удивило?
1: Так как я действительно первый попал в Ингушетию, да, если мне не изменяет память, то, конечно, это поселение, которые и башни знаменитые, которые я раньше видел только на фотографиях. И для меня, наверное, это первый мусульманский регион в России, в котором я действительно почувствовал, что в данном регионе преобладает эта религия и, соответственно, связанные с ней традиции. Общаться приходилось в основном с мужчинами. Но уже потом, скажем так, не женщины моего возраста, а девушки, да, скажем так, наверное, там, окончившие школу, в некоторых местах, да, в музеях, они работали экскурсоводами. Ну, во-первых, конечно, отличается регион именно Чечня и Ингушетия, да, эти два региона отличаются от других российских регионов, да, то есть это по одежде, то есть даже не то, что иностранца, а любого другого россиянина можно сразу узнать в толпе.
0: Есть определенный дресс-код, который пытается неформальная организация, именно не власть, пытается внедрить в этих регионах. Это Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестана. Их публикуют, о них говорят и пишут об этих дресс-кодах. Код. Вы лично сталкивались с этим?
1: Ну, знаете, я же посетил практически все мусульманские страны, да, и я все же знаю определенные традиции, и в моих правилах, ну, не шокировать, да, то есть, ну, хорошо, я там у себя дома хожу в шортах, ну, зачем мне кого-то этим удивлять, раздражать, да, то есть, ничего страшного, у меня есть легкие штаны, и я спокойно буду ходить в длинных штанах, да, то есть, ну, все же, наверное, если бы я бы первый раз, да, поехал бы куда-то и оказался вдруг в Чечне и в Ингушетии, ну, наверное, да, тогда я, может быть, и одел бы шорты, но я все же не опытный путешественник, поэтому я понимаю определенный дресс-код.
0: И в Ингушетии, например, что именно вам понравилось? Что казалось вам, что это что-то несвойственное российскому региону?
1: Джейрахский, да, район? То есть, наверное, это очень туристическое место, которое заслуживает вообще упоминания, внесения в списки наследия ЮНЕСКО. Потому что, ну, такого редко где можно увидеть, да, и не просто селения, которые на равнине, да, то есть не то, что на равнине, ну, не на равнине, в долине, да, между гор, а вот знаменитые Вовнушки, да, у них название такое немножко уже русифицированное, башни, которые построены просто, я считаю, чудо-строительной техники на скалах, да, и это очень интересно, и странно, что они не включены до сих пор в списке наследия. Я посетил помимо... Ну, в своих путешествиях я стараюсь посещать рекомендованные объекты ЮНЕСКО. Я посетил порядка 400 и считаю, что ингушские башни вполне достойны.
0: Вам удалось посетить христианский храм в горах Ингушетии?
1: Да, конечно. Тоже интересная, да, история. Он хорошо сохранился. На сегодняшний день, наверное, на Северном Кавказе такой древний храм христианский я не могу нигде вспомнить. Очень хорошее изображение для их возраста. Я считаю, что дошли до наших дней в очень хорошем состоянии.
0: В студии радио «Свобода» Мельбек Вачигаев. Вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. После Ингушетии вы переезжаете в Чечню. И ваше первое впечатление после того, как вы пересекаете границу Ингушетии и Чечни?
1: Первое мое впечатление, очень хорошее мое впечатление. Почему? Ну, уже не в первый раз я чувствую ситуацию, что она внутри сильно отличается от той, которая... ты получаешь из различных средств массовой информации снаружи, да? То есть, конечно, какое-то предубеждение к этому региону сформировано у людей, да? И когда я туда приехал, то я понял для себя, что да, это предубеждение меня коснулось тоже, да? То есть республика производит очень хорошее впечатление. Ну, во-первых, это люди. Люди всегда рады гостям, да, то есть понятно, что это в традиции. И даже вот упоминая о посещении в Этумкале музея, где рассказывают и показывают жилища дома, скажем так, да, это не жилище. Жилища были, кстати, потом, да, вот эти вот все сакли, глиняные мазанки, а до этого были дома каменные, трехэтажные, и самое безопасное место было у гостя. И это чувство в людях сохранилось и сегодня. И, наверное, ну, может быть, в городе, в самом Грозном, да, в столице это не так чувствуется, но если ты находишься в регионах, где-нибудь в селении, там до сих пор младшие встают, когда заходят в комнату старшие, да, то есть для меня это немножечко удивило, и при этом это происходило даже когда я заходил один, не в сопровождении своих друзей, да.
0: Я знаю, что вы были высоко в горах, в том числе и в городе мертвых Цойпеде. И для того, чтобы туда попасть, необходимо получить разрешение Федеральной службы безопасности в Грозном. Поэтому туда доходит очень редкий турист. Насколько я знаю, это охраняемый район. Были ли у вас какие-то проблемы для того, чтобы попасть в этот район?
1: Да, это Укалинский район, это вот часть, которая дорога в Грузию, и вот эта высокогорная часть, она на сегодняшний день охраняется российскими пограничниками. Хотя для меня это, ну, скажем так, я не скажу, что я слукавлюсь, скажу, что удивительно, если мы знаем историю недавнюю, да, конца прошлого века и военных действий на территории Чечни, то мы понимаем, почему столько внимания. Но что я хочу сказать? Город мертвых все же это не исламская традиция, да, захоронения. И я считаю, что очень хорошо, что такой объект сохранили, и он дошел до наших дней. Потому что это, несмотря там, на религии, несмотря ни на что, это все же наша история, и хорошо, что ее сохранили. В горах люди не живут, да, то есть как после депортации не разрешали возвращаться выше определенного уровня, так это до сих пор сохраняется и сегодня, да, там нет, проезжаешь деревню, и вот в Укалинском районе наверху там только старые дома, которые были еще до выселения чеченцев с этих своих родных территорий. Меня удивило в Чечне, такого, кстати, нет в Дагестане. Меня удивило, что с тобой даже полицейские разговаривают очень уважительно. Вообще за несколько дней, которые я провел в Чечне и Ингушетии, я не слышал не то, что чтобы люди громко ссорились, а я вообще не слышал громкой речи. Такое впечатление, как будто люди говорят очень тихо. Хотя часто, встречая кавказцев за пределами их родины, обращаешь внимание впервые на то, что они очень громко говорят. Вообще, между Ингушетией и Чечней, между ингушами и чеченцами, человек, говорящий на русском языке, сразу поймет разницу. Потому что если с ним будет разговаривать ингуш и чеченец, которые не свободно владеют русским языком, то по образу речи ты сразу поймешь, кто есть кто.
0: Каким образом?
1: Если у чеченца его русский язык, его построение предложений все же близко к русскоязычным людям, да, то ингушам, опять же, я говорю о тех людях, для которых русский язык не в свободном общении, да, то есть он переводит на русские слова, ну, говорит, скажем так, ингушским языком, русскими словами, то если ты к этому не готов, то может быть конфликт, потому что ингуш разговаривает с тобой повелительно: ешь, сядь сюда. Если ты к этому не готов, то, конечно, ты себя будешь чувствовать неуютно. И я понимаю, что если, допустим, такой мужчина попадет куда-нибудь в российские регионы, то его будут воспринимать очень настороженно, да, потому что его речь будет для русского уха слишком агрессивно. У чеченцев этого нет. Ну, скажем так, не так, да, то есть они все же разговаривают более мягко, и предложения построены более привычно. В отличие от Ингушетии и Чечни, в Дагестане основной язык общения – это, конечно, русский язык. Из-за того, что все же это не мононациональная, да, республика, как, допустим, та же Ингушетия и та же Чечня, то люди между собой в основном говорят на русском языке. Много смешанных браков, да, такие большие города, как Махачкала, Каспийск, Дербент. Там на самом деле уже все смешалось, да, то есть, наверное, в исконных землях аварцев, если ты приедешь куда-нибудь в село Аварское, Даргинское, то там, да, будут люди говорить на своем языке. Но в городах, конечно, это уже русский язык в основном. Я не знаю, хорошо это или плохо, я стараюсь не давать оценок. Просто, ну, это вот так, это отличается. Потому что если ты сидишь где-нибудь в ресторане в Грозном, то ты практически не слышишь русской речи.
0: Да, в Дагестане чуть иначе, потому что если вы разговариваете с кем-то из своих знакомых, то выясняется, что он сам может быть аварец, а жена может быть даргинка, сноха может быть лезгинка и так далее. То есть все настолько смешано бывает, что, в общем-то, для них все-таки больше, скажем, то, что они отождествляют себя с Дагестаном.
2: Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
0: Радио «Свобода» Мельбек Вачигаев. Вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. А если вот исходить из того, что вы видели, например, в сервисе обслуживания, вы были в Ингушетии, Чечне, Дагестане, было бы интересно сравнить, как вы видели этот сервис в ресторане?
1: Конечно, в ресторанах Махачкалы свинину тебе не дадут, но алкоголь ни у кого не вызывает удивления. И, честно говоря, не обратил внимания, как это в Ингушетии, но в Чечне, там, я не знаю, по-моему, одно, может быть, максимум два места, где продают на территории республики алкоголь, то в Дагестане на это смотрят сквозь пальцы. Да, то есть как бы это не является каким-то запретным плодом. Ну, все же, да, я посетил первый раз Чечню и Ингушетию, но я в своей жизни общался с людьми из этих республик. И на самом деле сложно представить мужчину-чеченца, который работает официантом. И, по моему мнению, в Грозном очень много работают мужчин не из Чечни, да, то есть они или, я так думаю, ну, из среднеазиатских республик, таких как Таджикистан, Узбекистан, или из Азербайджана. Ну, чеченцев, хотя, я так понимаю, конечно, нужна работа, но мне трудно представить, при каких условиях чеченец или ингуш пойдет работать в ресторан или в гостиницу, в обслуживающий персонал. Я прошу прощения у всех ваших слушатели заранее, да, то есть я не говорю здесь какие-то истины, я говорю свое мнение, конечно, я понимаю, что оно может быть и ошибочно.
0: Да, но вот этим как раз и интересно, как со стороны это видится, как вы приехали, посмотрели, увидели, обратили внимание, как раз-таки это очень интересно.
1: Что приятно меня удивило, это, конечно, то, что на Кавказе, в Ингушетии и в Чечне я видел туристов из различных регионов российских, и видно, что некоторые из них, ну, наверное, впервые присутствуют в этом регионе, и женщины позволяют себе, ну, я не скажу, что там декольтированные там сильно платья, ну, платье, было жарко, и платье там с открытой спиной. Но что было приятно, им никто в спину или вот там вслед не свистел, не кричал: «Эй, Наташа», как можно там представить, это могло бы быть, допустим, в той же Турции. То есть люди себя ведут очень достойно, мне это очень понравилось. Обратил внимание в своих поездках, и это еще раз, лишний раз убедился в этом, что на самом деле диаспоры, то есть люди, которые живут за пределами своей исторической родины, в диаспоре, да, то есть они, как правило, более радикальны в своих проявлениях, чем люди той же национальности, которые живут на своих исконных землях.
0: Я знаю, что были практически во всех мусульманских странах, за исключением одной страны. Вы были везде и всюду и видели все эти мечети. Многие мечети, скажем так. И чеченские мечети в Аргуне, в Шалях, в Грозном как-то могут соревноваться с другими мечетями мира.
1: Да, первое, это, конечно, кроме грозинской мечети, нужно выделить Аргун, Гудермес, Шали. Я бы туристам посоветовал посещать мечети в темное время суток. Это совершенно безопасно. Скажем так, я первый, кого там увидел, это бесконечное количество детей, которые бегали, играли около мечети, катались на велосипедах, на самокатах. Мамы их сидели где-то там на скамеечках, спокойно наблюдали. То есть надо посмотреть мечети. И они действительно очень хорошие. Они правильно сделаны. Я имею в виду, что значит правильно. То есть они отличаются друг от друга. У каждой мечети есть свое лицо. Не перепутаешь никогда мечеть Аргуна с Гудермесом. Ну, мне больше всего понравилась мечеть Шали. Ну, может быть, так еще мне повезло. Там мы приехали с моим товарищем туда поздно. Мой товарищ попросил служащих, сказал, что у него гость, если можно включить парадное освещение. И нам все включили, кроме одной люстры, которую зажигают только по пятницам. То есть я был один в этой большой мечети. Но это производит впечатление. На меня большое впечатление произвело. Я был очень доволен.
0: Уважаемый Виктор, если мы коснемся той ситуации, которая складывается вокруг Чечни, именно из-за того, что люди говорят о Чечне очень много, но вы приехали. Вы видите и вы чувствуете. Вы слушаете людей, вы сами общаетесь. Вы встретились со своими знакомыми чеченцами. То есть у вас была возможность увидеть Чечню изнутри. В чем вы увидели разницу того, что вы себе представляли до поездки в Чечню, и то, что вы увидели на самом деле в Чечне во время своей поездки?
1: Первое, на что я обратил внимание, то, что незаметны последствия тех войн, которые были в конце прошлого века, в начале 2000-х, на территории Чеченской Республики. Город Грозный на сегодня производит впечатление, не то, что производит впечатление, по-моему, он и является самым современным из областных российских городов. Я не знаю, как бы его архитектура, это соответствует ли традициям, соответствует ли представлениям чеченцам, но для туриста город выглядит очень хорошо. Видно, что идет строительство новое. Я понимаю, что деньги идут на это из федерального бюджета, но по-другому, мне кажется, и не может быть, так как город разрушен все же федеральными войсками. И мое впечатление такое, что нынешнее поколение чеченцев уже через какое-то время, я думаю, лет через 10, может быть, будет по-другому относиться вот к недавним событиям. Менталитет у чеченцев поменяется. Я не утверждаю это как бы это вот одно из моих таких предположений. Надо, конечно, может быть жителем, да, наверное, надо жить в Чечне каждый день, чтобы полностью понять и ощутить влияние властей сегодняшних Чечни на жизнь людей. Но взгляд туриста видит только хорошее. И я не могу сегодня сказать что-то такое отрицательное, что бросилось мне в глаза, на что я обратил внимание как турист. Да? То есть я провел в Грозном несколько дней, но я не видел кадры, которые можно найти на YouTube. То есть я не видел чиновников нынешней власти, разъезжающих на Майбахах, на Роллс-Ройсах. Самая распространенная машина в Чечне – это, по-моему, «Лада». Из импортных машин – это «Тойота Королла». Наверное, я за несколько дней видел там несколько «Мерседесов». Да? То есть, но произвела Чечня очень хорошее впечатление.
0: Если еще 10 лет назад в республиках власти пытались везде построить лыжные трассы, то сегодня уже поняли, что лыжи – это только мизерная часть туристического потенциала региона, настолько разнообразного, что не может не быть интересен простому обывателю, желающему отдохнуть на Северном Кавказе. И именно поэтому было интересно узнать мнение человека, объехавшего весь мир, способного сравнить и оценить потенциал региона для туристов. первую очередь для россиян. В студии радио «Свобода» Майрбек Почигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Виктор Охотин, российский путешественник, объездивший почти все страны мира. Мы беседовали о его впечатлениях после поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан, и поделился своими впечатлениями.
3: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
7: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
8: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
7: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
6: Например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
9: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
10: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
11: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
9: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
12: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
6: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
7: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги
13: живая.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
14: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
15: Дроны, друзья или народный гнев? Кого Путин боится больше всего? Путин интересуется рецептами кислой капусты, пока российские регионы атакуют беспилотники ВСУ. Армия поклонников сильной власти устала. В России жалуются в соцсетях. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу.
1: Да-да, это тот самый Сергей Шойгу, когда-то один из самых популярных министров России. Человек, чья фамилия у миллионов ассоциировалась не с окопами и провалами, а со спасением людей, вертолетами МЧС и телевизионной героикой 90-х. Сегодня трудно поверить, но именно Шойгу был одним из архитекторов политического взлета Владимира Путина. В конце 99-го года малоизвестный выходец из петербургской мэрии срочно нуждался в новой партии власти и лицах, которым доверяет страна. И вот таким лицом и стал глава МЧС Сергей Шойгу.
2: Спасатели — это особая такая каста людей. Особая, потому что, как мне кажется, им всегда в этой жизни недостаточно того, что они делают.
1: Тогда, в 99-м году, предвыборная тройка избирательного блока «Единство» выглядела почти как кастинг в супергеройский блокбастер. Спасатель Шойгу, борец Александр Карелин и генерал-сыщик Александр Гуров.
3: Сергей Шойгу, как никто другой, знает, что чрезвычайная ситуация в любой области – это та цена, которую мы платим за непрофессионализм руководителей разных рангов. Единственная наша сила. Мы не имеем права больше рисковать, говорят Сергей Шойгу, Александр Карелин и Александр Гуров. Межрегиональное движение «Единство».
1: Именно Шойгу возглавил список прокремлевского блока «Единство», который стал политическим трамплином для Путина и будущей его партии «Единая Россия». С этого момента началась большая кремлевская дружба. Чекист из Санкт-Петербурга и спасатель из Тувы быстро нашли общий язык. Настолько, что со временем их совместный досуг стал почти отдельным государственным жанром. Например, знаменитые пантовые ванны на Алтае.
4: В какой-то момент на рубеже первых десятилетий этого века Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов. Не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе, будто купание в вареной пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость.
5: Нетрудно догадаться, кто именно убедил Путина полежать в пантовой ванне. Конечно, он, большой товарищ по отдыху, Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. Президент и его министр стали вместе летать на Алтай и омолаживаться.
1: Путину нравились путешествия на Алтай. Там даже появилась неофициальная резиденция президента. Но потом случилась война. И вся прежняя мифология Шойгу, человека-спасателя, начала рушиться буквально на глазах.
6: Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение. У Шойгу зять ходит, булками трясет.
1: Именно при министре обороны Шойгу Россия вошла в Украину с расчетом на Киев за 3 дня. Именно при нем российская армия с позором отступала из-под Киева, Харькова и Херсона. Именно его ведомство оказалось в центре бесконечных коррупционных скандалов, арестов и уголовных дел. Заместители Шойгу один за другим отправлялись под следствие. А сам бывший министр неожиданно превратился из символа стабильности в потенциальную проблему для Кремля. Нет-нет, Шойгу не стал опальной фигурой. Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. Должность высокая, но не влиятельная, без силового сопровождения. Журналисты важных историй, а также CNN и Financial Times получили доступ к аналитическому докладу одной из европейских разведок, где Сергей Шойгу упоминается как потенциальный фактор дестабилизации.
7: И в этом смысле, если мы себе представим на месте Шойгу, ну, ему уже там за 70 или около 70 лет, и он видит, как его замов упаковывают на 15, на 10 или там на более длительные сроки. Для него тюремное заключение равно смерти. Он понимает, он хорошо знает, что такое русская тюрьма, где пытают, выбивают зубы, отбирают все активы и так далее. И, по сути, вот этот влиятельный человек оказывается сейчас в ситуации выбора. Либо он должен сидеть и сжаться в углу, надеясь на то, что его не арестуют,

0: что у Шойгу арестовали родного брата. В системе власти, выстроенной Путиным, подобные аресты, ну, считаются нарушением тех неформальных договоренностей, которые всегда там были. Когда вы нарушаете эти негласные правила игры, вы, по сути, запускаете голодные игры на необитаемом острове. Да? Если я знаю, что я теперь не защищен, то условный Патрушев, Бортников, Ротенберг и Тимченко понимают тоже, что они не защищены.
1: По данным журналистских расследований и источников, близких к российским силовым структурам, меры безопасности вокруг первого лица в последние месяцы заметно ужесточились. Телефоны рядом с главой Кремля, почти как оружие, запрещены. В домах обслуживающего персонала установлены камеры. Лояльность теперь измеряется не по званию, а по степени изоляции. Путин все реже появляется на людях и все чаще пользуется бункером. ФСБ теперь слушает не только оппозицию. О том, чего боялся и боится Путин, подробнее расскажет наш корреспондент.
2: Путин любит казаться сильным. Голый торс, дзюдо, кони. Но если посмотреть на его жизнь внимательно, становится заметно, что этот человек боится всего. И больше всего народа.
3: С 1600 какого-то года у меня есть 120 или 180 километров от Москвы. Все мои родственники жили в одной деревне. И 300 с лишним лет ходили в одну и ту же церковь. И я это, знаете, нутром чувствую. Нутром чувствую свою связь с этой страной, с этим народом.
2: Когда в 2000 году потерпела бедствие подводная лодка «Курск», Путин прям из отпуска поехал к семьям погибших в Ведяево и еле унес оттуда ноги. Жены и матери моряков чуть не разорвали его. Охрана вкалывала женщинам успокоительное прямо в зале. После этого Путин в народ больше не выходил никогда. А когда делает вид, что выходит в аптеку, на завод, в библиотеку, вокруг него всегда одни и те же люди – переодетые сотрудники ФСО. В Башкирии Путин посетил завод «Цемикс» и должен был встретиться со служащими. Но после того, как трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные жители заметили, что женщины, на которых была заводская форма и которые задавали вопрос Путину, на самом деле работают в администрации Республики Башкортостан. Путин решил не вести публичную политику, сконцентрировался на трансляции и правильной картинке на федеральном ТВ. Другое дело Навальный – поездки по регионам, встреча с потенциальными избирателями, организация многотысячных митингов. Неприятно. Но когда на Навального завели уголовные дела, стало хуже. Посадили – стало еще хуже.
4: Свободу! Свободу!
2: И чем больше давили, тем больше людей выходило на улицы. При всем этом Путин ни разу, ни на одной пресс-конференции не произнес его имя. Ни разу за 20 лет.
5: Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике.
3: По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране. И есть и будут.
6: Нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули.
2: В итоге победить Навального получилось только одним способом – посадить его окончательно, а потом убить. Ковид добавил новый страх – заразиться, отравиться, что угодно через прямой контакт. Путин перешел на онлайн-совещание с министрами. Ковид закончился, а онлайн остался. Для личных встреч, которые все же иногда нужны, в администрации завели невероятно длинный стол. 6 метров символизирует удаленность Путина от простых смертных, ну, типа Макрона. На встрече с Лавровым и Шойгу мы увидели еще один стол, который оказался еще длиннее. Хотя накануне Путин встречался с президентом Казахстана Токаевым, и их стол был неприлично маленьким.
3: Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет.
2: Война тоже добавила хлопот. Путин положился в так называемой СВО на друга из ближнего круга, а он пошел танками на Москву.
7: У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
2: Путин думал, что на Кремль пойдет Навальный с лопатами, а пошел верный соратник.
8: Москва! Вы даже себе не представляете, насколько мы

0: близко к вам. Зря вы это затеяли.
1: Пришлось решать привычным способом. Самолет с Пригожиным упал. С этого момента жизнь разделилась на до и после. Потому что если ближайший друг может пойти с танками, то кому вообще можно верить? Никому, даже сотрудникам ФСО. Поэтому бункеры, поэтому никаких поездок, поэтому заранее записанные видео вместо живых появлений. И вот, сидя в бункерах, в одиночку, без друзей, без народа, приходят мысли о вечном, о смерти. Никто не молодеет, а жить хочется долго. Настолько, что в Китае с Си Цзиньпином обсуждаются вопросы буквально-таки бессмертия. Но пока лекарства от смерти не изобрели, надо хотя бы не попасть под дрон. Один раз в Кремль уже прилетало. Страшно, но еще страшнее выглядеть слабым. Пока картинка сияет, пока народ верит в сильную Россию, и мачо лидера все худо-бедно держится. А если обнищавший и уставший от войны человек увидит, что король не просто голый, но и слабый, как он будет действовать? Воспоминания о судьбе Муаммара Каддафи бередят память. Януковичу пришлось спасать от Майдана, Асада вывозить в Москву. А кто спасет самого Путина? Его вывозить некуда. Разве что Ким Чен Ын увезет в Северную Корею на бронепоезде.
2: Страх и паранойя, похоже, окончательно стали частью повседневной жизни Владимира Путина. О том, насколько это состояние влияет на принятие решений, от которых зависит судьба миллионов, мы побеседовали с кандидатом медицинских наук, судебно-психиатрическим экспертом Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте. Параноидальное поведение или мышление, в чем оно заключается?
3: Оно заключается в первую очередь в скрытности, в подозрительности, в попытках найти везде и всегда скрытый смысл, почему и переводится с греческого «паранойя» около разума. Да? То есть человек ищет всегда второе дно, особый смысл, даже там, где его нет и, в принципе, быть не может. Это основное его свойство.
2: Есть ли такие проявления у Путина?
3: Нужно понимать, что не бывает здоровых, как у нас говорят в медицине, бывают недообследованные. И здесь, в общем-то, точно такая же ситуация. Мы все немножко эпилептики, эпилептоиды, шизоиды, истероиды и так далее. То же самое можно сказать относительно личности вождя. Причем нужно сказать, что да, я могу наблюдать у него шизоидный склад личности, но это не оскорбление и не диагноз. Я сам шизоид и масса других руководителей – были вполне успешными руководителями с шизоидным складом характера. Да, у Путина такой склад, но это его профессиональное качество, он же в конечном счете сотрудник контрразведки, так что это нормально.
2: Что должен внутренне переживать человек, который принимает парад на Красной площади, понимая, что в любой момент может прилететь дрон, ну или произойти покушение?
3: Это зависит от характера человека, от его внутреннего состояния. В определенных случаях, конечно, это может мобилизировать психику. Человек собирается, понимает, что ему нужно сейчас совершить какой-то поступок во имя высокой цели. А с другой стороны, если особо высокой цели нету и цель просто остаться у власти и наворовать бабла побольше, то как бы тут в этой ситуации скорее человек будет давать заднюю.
2: Что значит давать заднюю?
3: Ну, он будет пытаться избежать любой опасности, особенно с учетом своих, как мы уже говорили, параноидальных склонностей везде все подозревать, никому не доверять.
2: Может ли постоянное ожидание угрозы со временем менять личность?
3: Начнем с того, что годы сами по себе меняют личность любого человека и, к сожалению, не в лучшую сторону. И то, что называется в психиатрии, заостряются черты характера. То есть если человек был в молодости экономным, то к старости он становится скупым, плюшкиным и так далее. То же самое и с, если параноидальными чем там, если в молодости человек просто был осторожен, подозрителен, наблюдателен, то со временем это может развиться и усугубиться в очень нехорошую сторону. То есть это неизбежность.
2: Скажите, становится ли этот человек опасен для близкого окружения?
3: На мой взгляд, он уже давно стал опасен, и это мы можем наблюдать как по личности Владимира Владимировича, так и по личностям других вождей с аналогичным складом характера. Ну, ближайший к нам исторический пример – это Иосиф Виссарионович Сталин, который постоянно менял, тасовал как-то. Он очень опасался покушения на свою жизнь и очень боялся своих диагнозов, нужно сказать. Потому что великий русский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев, стоило ему только проговориться, что он сегодня осматривал одного сухорукого параноика, и он тут же в скором времени съел Рафаэлку, отравился то ли грибами, то ли бутербродами. Но, в общем, это очень темная история.
2: Как врач-психиатр должен себя вести с человеком, который обладает огромной властью? Идти у него на поводу или жестко отстаивать свои профессиональные обязанности?
3: Это очень сложная и опасная тема, которая, с одной стороны, подразумевает, что врач всегда должен действовать как врач вне зависимости от статуса пациента, будь то король или крестьянин. А с другой стороны, это извечная проблема кремлевской больницы, когда врачи не могут лечить человека в силу его статуса. Это мы знаем, опять же, и на примере Сталина, и на примере Брежнева, когда человек уже на склоне лет злоупотреблял психотропными препаратами. Вот. И врачи просто ничего не могли с этим сделать. Они не могли сказать: «Леонид Ильич, вам назначение препарата противопоказано». Ну как ты откажешь руководителю такой страны? Поэтому на практике получается то, что врачи вот таких лейб-медики, скажем так, да, вынуждены идти на поводу у пациентов, что нехорошо сказывается на их здоровье в конечном счете.
2: А если обратная дорога из состояния политической и личной паранойи? Может ли человек снова начать доверять людям, если долгие годы видел угрозу практически во всем?
3: Нет, к сожалению, это дорога в один конец. И развиться обратным личностным изменением невозможно. То есть дальше будет хуже.
2: Андрей, спасибо вам за беседу. Путин все чаще предпочитает небу бронепоезд. По данным расследователей, именно этот способ передвижения стал для Кремля одной из главных мер безопасности после начала войны. Сам факт, что президент России скрытно перемещается по стране в бронированном составе, уже многое говорит о степени тревожности внутри системы. Напомню, что бронепоездом, как средством передвижения за границу, традиционно пользуются лидеры Северной Кореи, как раз по причине безопасности. Сами на связи политологи. Станислав Белковский. С ним мы и поговорим об отчете разведки одной из стран Европейского Союза и о реальном положении дел в Кремле и о состоянии Владимира Путина. Станислав, я вас приветствую.
4: Доброго дня.
2: Вброс этого доклада на основе отчета разведки одной из стран ЕС в прессу. Это идеологическая спецоперация, чтобы расшатать режим, или реальный сценарий заговора?
4: Расшатать режим, разумеется, путем публикации такого отчета невозможно. Как всякий устойчивый тоталитарный режим, он может рухнуть только в силу внутренних противоречий и разногласий. И единственный реалистичный механизм смены власти в такого типа системе – это дворцовый переворот, на который, опять же, подобного рода доклады не влияют. Поэтому это скорее попытка замерить температуру и понять реакцию как самого режима, так и его оппонентов на содержание этого доклада. Я бы сейчас не стал бы переоценивать значимость любых документов, которые готовят спецслужбы. Иногда они бывают абсолютно правы, как в случае с их прогнозом о войне в Украине, сформулированным еще в 2021 году. Иногда, как в случае известного доклада Кристофера Стила, который готовился под крышей Федерального бюро расследований США, содержит заведомо фейковые данные. Но в данном случае есть абсолютно банальная вещь, которая известна нам едва ли не с нашего политического детства, что Путин во главу угла ставит свою физическую безопасность, а страх и тревожность – его основные эмоции в принципе. Вслед известному философу Томасу Гоббсу, который, кстати, впервые целостно описал доктрину тоталитарного государства в своем «Левиафане», Путин мог бы сказать: «Моя мать родила близнецов, меня и страх». И все важные, существенные, порой радикальные решения он принимает именно под воздействием страха, а не каких-то позитивных перспектив, надежд и ожиданий.
2: Как вам Шойгу в роли а-ля полковника Штауфенберга, который неудачно подложил портфель под ноги Гитлеру в 1944 году?
4: Шойгу – классический постсоветский офицер, которого трудно заподозрить в заговорческих намерениях. Независимо от того, что его ближайшие соратники сидят в тюрьмах, Путину в принципе свойственно сажать друзей своих друзей. Вспомним, например, казус Алексея Кудрина и Сергея Старчака еще 20 лет назад, вегетарианские времена. Кроме того, дворцовый переворот – это не та вещь, о которой можно узнать заранее. Он или удался, и тогда мы узнаем о нем по факту, или он не удался, и тогда всех уничтожают заранее. Поэтому к версии с Сергеем Шойгу я бы отнесся скептически.
2: А можно ли тогда говорить, что Путин в отношении Шойгу пользуется классической формулой безопасности Дона Корлеоне? Держи друзей близко, а врагов еще ближе.
4: Шойгу не был и не является врагом Путина. Это изрядное метафорическое преувеличение этого доклада. И он сохраняет важное место в этой системе власти, которая сама по себе Сергею Кужугетовичу многим обязана. Не будем забывать, что он возглавлял список блока «Единства» на выборах Государственной Думы еще в 1999 году, когда путинской России не было на политической карте мира. Поэтому вот версия о том, что Шойгу свергнет Путина, кажется мне абсолютно фантасмагорической, если называть вещи своими именами. Впрочем, это не отменяет всего, что говорится о восприятии Путиным тех или иных угроз и механизмах реагирования на эти угрозы, которые в этом отчете описаны.
2: Скажите, Станислав, насколько опасна для Кремля ситуация, когда страх становится главным инструментом управления?
4: Владимир Путин всегда считал и считает, что человеком и человечеством, а также страной Российской Федерации, можно управлять с помощью двух чувств – страха и жадности. За 26 лет ничего не изменилось, кроме того, что Россия из относительно свободной страны, которой она была в момент прихода Путина к власти, чтобы это проверить, можно перечитать российские СМИ тех времен, превратилось в полноценное и полноформатное тоталитарное государство, каким некогда был Советский Союз даже до брежневских времен.
2: Но есть мнение, что пока Путин обеспечивает близкому кругу богатство и безопасность, они с ним. Нет денег и покоя, нет и дружбы. Или у чекистов все по-другому?
4: Путин является не столько чекистом, как я не раз говорил, сколько классическим постсоветским бизнесменом, как и классические типические представители его окружения. Но, понимаете, с таким же успехом можно было бы задать вопрос, а там, товарищи Берия, Молотов и Маленков будут со Сталиным всегда или пока им хорошо? Нет, они будут со Сталиным всегда, потому что у них нет альтернативы. То же самое касается Путина и его окружения.
2: Откуда у Путина эти страхи? Они были всегда или это какое-то приобретенное чувство?
4: Нет, они были с раннего детства. С ленинградских дворов, где, скажем так, он не выделялся физической силой, часто становился объектами атак со стороны хулиганов. После чего пошел сначала в секцию бокса, где ему сломали нос в первый день по его же рассказу. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность этого нарратива. После чего пошел в секцию дзюдо. И, в принципе, Путин всегда движим и мотивируем именно в первую очередь страхом. Кроме того, с течением времени у него все больше проявляется бессознательный страх старости и смерти, который рационализируется в форме якобы нарастающих угроз со стороны внешних сил, то есть каких-то враждебных государств или международных групп влияния.
2: С учетом того, что у Путина снижаются рейтинги, об этом говорит даже подконтрольный ВЦИОМ, не оказывается ли Путин в роли португальского диктатора Салазара, когда для того печатали в одном экземпляре газету, рассказывающую только хорошие новости?
4: Рейтинг Путина не имеет никакого значения, поскольку само понятие «рейтинг» релевантно только для демократической системы с регулярными выборами. У Путина нет ни выборов, ни избирателей, поэтому, собственно, сам этот рейтинг – величина очень условная, а в понимании Путина это просто технический параметр, который формируется его администрацией непосредственно перед выборами, и в период так называемыми выборами, которые фактически есть плебисцит о доверии несменяемой власти, каковой Путин и является. До Салазара, я думаю, ему еще далеко, он вполне контролирует ситуацию в стране, он находится в здравом уме и твердой памяти с важной оговоркой про то, что он живет в своем информационном пузыре, где реальность, конечно, конечно, несколько отличается от того, что видят другие, но я бы не стал торопиться хоронить Путина политически. Если кто-то в состоянии организовать дворцовый переворот, то это единственный способ устранить диктатора. Но опять же, о таком перевороте нельзя узнать заранее, и его невозможно прогнозировать.
2: Журнал «Экономист» опубликовал какого-то анонимного чиновника российского о ситуации в Кремле. И вот один из главных тезисов, что Путин уже не контролирует, и все уже пошло, скажем так, на автопилоте. И люди не знают, что делать, люди не понимают, чего хочет президент. Как вам кажется, вот то, что опубликовал этот человек, это имеет сейчас отношение к сегодняшнему дню, или это всего лишь вброс очередной, чтобы, ну, расколоть элиту?
4: Раскол элиты при тоталитаризме – это тоже вещь очень условная. Да? Как мы видели, например, на примере с товарищами Берием, Молотовым и Маленковым, деваться от диктатора все равно некуда. Можно, конечно, бежать за пределы Российской Федерации и попросить политического убежища, но это уже радикальный ход, которому, естественно, подавляющее большинство представителей российской элиты не готово. Оно вынуждено жить сообразно предлагаемым обстоятельствам, которые долгие годы были к ним очень благосклонны. И Путин в этом смысле выставляет счет за те времена, когда его благосклонность конвертировалась в миллиарды долларов и возможности легализовывать эти миллиарды долларов в различных юрисдикциях, отчасти утраченную в связи с его действиями недавних лет, в частности, полномасштабным вторжением РФ войск в Украину. Путин никогда не контролировал каждое конкретное звено своего властного механизма. Он создавал принципы, миропорядок современной Российской Федерации, выступал гарантом этого миропорядка, и в значительной степени он им и остается. То есть большое разочарование связано именно с тем, что нарушен сам механизм, согласно которому деньги зарабатываются в России, а легализуются на Западе. Вот их легализация на Западе разрушена в связи с войной. Ну и то не полностью. Значительная часть российских состоятельных людей, в отличие от простых, недорогих россиян, косвенно страдающих и попадающих под европейские санкции, под евроатлантические санкции, даже если в санкционных списках нет, поскольку отношение к носителям российских паспортов и вообще даже людям, родившимся в России, независимо от паспорта в кармане, качественно ухудшилось за последние годы. Многие состоятельные россияне с помощью адвокатов, лоббистов и всего прочего из-под этих санкций де юре или де факто выходят. Поэтому я бы не сказал, что система идет в разнос. Конечно, недовольство накапливается, и последним триггером этого стали меры по закрытию интернета фактически. Но тоже мы должны понимать, что свобода слова при тоталитаризме и свобода интернета, соответственно, в современной технологической реальности невозможны. Это должно было случиться обязательно, это происходит на наших глазах, и странно было бы ожидать от Кремля чего-то другого.
2: Ну хорошо, Станислав, а можно ли сравнить сегодняшнюю атмосферу в российской верхушке с поздним сталинским периодом, когда элиты уже боялись не врагов, а соседей по кабинету?
4: Ну, на всем протяжении существования этого сталинского тоталитарного режима функционеры боялись своих соседей по кабинету, соседей по жилому дому и так далее. Репрессии происходили не только уже в последние годы, а с 20-х годов. Поэтому сейчас, конечно, тучи сгущаются над многими. Неясен круг неприкосновенных. Те, кто вчера ощущал себя в полной безопасности, вдруг узнали, что они могут оказаться в тюрьме и лишиться всей собственности, причем буквально в течение нескольких дней, решениями Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Да, но Путин отдает себе в этом отчет. И у него на этот случай есть огромная, построенная за более чем за четверть века, репрессивная машина, с помощью которой он собирается удерживать власть. То есть, да, недовольство нарастает, но сценарий конвертации этого недовольства в какие-либо радикальные политические перемены нам пока не ясен и не может быть ясен.
2: Ну, тогда я вам зачитаю фразу из стихотворения Высоцкого. «Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Вот нет ли у вас ощущения, что эти стихи Высоцкого – это и есть диагноз сегодня путинскому окружению?
4: При тоталитаризме, опять же, возвращаемся к сталинским вообще и позднесталинским временам в особенности, а я согласен, что нынешние путинские времена напоминают именно позднесталинские по самым разным параметрам и критериям, не может быть никакой легальной публичной оппозиции ее лидера. Такой лидер может быть только в могиле, что и случилось с Алексеем Навальным. Поэтому только дворцовый переворот может рассматриваться как механизм смены власти. Но еще раз говорю, если кто-то его планирует, то это должно происходить в совершеннейшей тайне. И мы никогда не узнаем об этом заранее. Конечно, если когда он случится, очень многие скажут, что они его предвидели и предсказывали. Но это будет чистым совпадением.
2: Ну, подводя некий итог нашей с вами беседы, я хочу спросить, вот что для Путина сегодня страшнее? Народное недовольство, поражение на фронте или все-таки заговор внутри собственного окружения?
4: В первую очередь заговор внутри собственного окружения, поскольку если он будет результативен, то на этом правлении Путина и закончится. Поражение на фронте, безусловно, болезненно, но здесь у Путина есть простор для интерпретаций. Он же не признает никогда ошибок, а тем более поражений. И поэтому любые неуспехи в войне он может выдать за победу, например, сказав, что благодаря его усилиям разрушился Североатлантический альянс, блок НАТО. Что он действительно разрушился, не обязательно благодаря усилиям Путина, но продать-то это народу можно. Ну, а народного недовольства Путин не боится. За 26 лет он привык к разного рода непопулярным решениям, вспышкам недовольства, он знает, как управлять собственным народом, и для всего у него, для сдерживания любого протестного потенциала, у него, как я уже сказал, есть мощная репрессивная машина.
2: То есть страх – это единственное верное и точное оружие Путина, с помощью которого он удерживает власть.
4: Да, и он хотел бы, как недавно сказал Владимир Соловьев, подчеркнул абсолютно правильно, он хотел бы конвертировать, как всякий стареющий диктатор, страх в любовь. И, наверное, его уверяют его соратники в том, что народ его любит искренне и беззаветно, что не совсем так.
2: Станислав, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Станислав Белковский.
5: Да. Квашеная капуста, что с мясом?
6: С перловкой и мясом, да.
5: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
6: Нет, мы, получается, тушим эту историю в какой-то либо в казане, либо в какой-то лапке.
5: Да. Берете квашеную капусту, потом тушение.
6: Да.
2: Пока российские аэропорты захлебываются в хаосе отмененных рейсов, люди ночуют на полу терминалов, нефтебазы горят после атак дронов, а Черное море переживает одну из крупнейших экологических катастроф последних лет, Владимир Путин обсуждает квашеную капусту и народные промыслы. Да-да, это не метафора. Российский президент давно выработал особую политическую технологию – не замечать плохих новостей, пока они не перестанут быть новостями. Теракты, коммунальные аварии, мобилизационный хаос – все это обычно достается чиновникам второго эшелона, губернаторам, вице-премьерам и, конечно, вечному громоотводу Кремля Дмитрию Пескову. Естественно, ничего конкретного. Обычный скупой чиновничий язык, даже когда речь идет об экологической катастрофе в Туапсе и Черном море.
7: Вы знаете, что вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима. Принимаются меры, Куренков на месте контролирует, было проведено совещание по итогам работы на месте, и вся оценка положению дел на месте была дана министром МЧС.
2: Сам Путин предпочитает появляться там, где можно разрезать ленточку, поговорить о демографии, удоях, капусте или уверенном развитии экономики. Так было после гибели подлодки «Курск», когда Путин долго не появлялся публично и лишь спустя время произнес свое знаменитое «Она утонула». Так было во время пенсионной реформы 2018 года. Кремль до последнего держал президента в стороне от крайне непопулярного решения, а затем Путин выступил в роли доброго царя, слегка смягчающего удар. Так было и во время мобилизации осенью 22-го. Хаос в военкоматах, протесты, бегство сотен тысяч россиян, а президент подключился лишь тогда, когда стало понятно, что уровень раздражения опасно растет. Даже мятеж Пригожина в июне 23-го Путин сначала встретил растерянным экстренным обращением, а затем почти сразу исчез из публичного пространства, пока силовики и аппарат лихорадочно спасали ситуацию. А если кто-то все же пытается говорить при Путине о реальных проблемах без лакировки и привычного чиновничьего оптимизма, реакция бывает показательной. Так произошло с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым, который во время доклада фактически начал говорить о ситуации в регионе после захода подразделений ВСУ. Путин быстро и довольно жестко прерывал его, дав понять, такие детали в публичном эфире лучше не озвучивать.
8: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
9: Но это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
2: Спустя некоторое время Смирнов лишился должности, а затем оказался за решеткой. В апреле этого года суд признал его виновным по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. В итоге 14 лет лишения свободы. Проблемы той же Белгородской области, куда также заходили отряды ВСУ, так и осталась бедой конкретного региона, считает главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парменов.
10: Если мы говорим о ситуации там 23-24 года в Белгородской области, когда все происходили эти события, да, там заходы ДРГ и все прочее, то тогда у людей хотя бы был запрос о том, что заметьте нас. То есть белгородцы тогда еще как бы надеялись, что там в Кремле, в другой части страны, на федеральном телевидении, да, об их проблемах будут говорить, они будут заметными. То есть тогда были вот эти флешмобы Шебекина, это тоже Россия, да, где жители региона требовали от федеральных каналов, например, в их там соцсетях, в пабликах, требовали уделять там больше эфирного времени, допустим, да, новостям из Шебекина. Сейчас ситуация в Белгородской области кардинально изменилась, и фактически люди, ну, из того, что мы замечаем, да, люди больше не надеются ни на федеральные власти, да, на Кремль, там, на кого-то, да, на правительство, ни на федеральные телеканалы, ни на какую-то поддержку там всей остальной части страны, потому что все поняли, ну, как бы, что это их война, условно говоря, они в этой войне одни. Максимум есть губернатор, которого уже там, да, месяц в Белгородской области нет. Но вот до этого есть губернатор, губернатор с нами в одной лодке, губернатор как бы, да, это лицо, которое представляет власть в регионе, и это единственное лицо, которому вообще есть какое-то дело до этих жителей, потому что он также условно находится под ракетными обстрелами, блэкаутами, атаками беспилотников и всем прочим, да, в сознании среднестатистического белгородца.
2: Когда Путин начинал войну против Украины, Кремль предложил россиянам простой и циничный контракт. Живите как жили, ходите в рестораны, берите ипотеку, летайте в отпуск, делайте вид, что войны нет. От вас требовалось только одно – молчать. И ни в коем случае не быть против. Миллионы этот договор приняли. Кто-то из страха, кто-то из равнодушия, а кто-то потому, что телевизор пообещал – все далеко, все под контролем, обычная жизнь продолжается. Но чем дольше идет война, тем чаще государство само лезет в эту самую обычную жизнь. Сначала мобилизация. Потом запреты, потом уголовные дела за слова, лайки и комментарии, отмены рейсов, отключение интернета и тревога, которую уже не выключишь кнопкой на пульте. И тут выяснилось главное. Россияне были готовы не замечать войну ровно до того момента, пока война не залетела к ним в окно. Пока беспилотники не начали бить по домам, складам, заводам и уносить жизни. От приграничных регионов до Урала. Раздражение растет. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
11: Такой неловкий момент. Возвращаешься из Вьетнама и ощущаешь себя в России, как в Северной Корее. Теперь я понимаю, о чем говорят люди, когда это сравнение и параллель проводят.
12: Начало 26-го года стало тяжелым для россиян. Как будто бы меньше, чем за полгода навалились все проблемы, которые прогнозировали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И если в начале войны дискомфорт приносили западные компании, которые уходили из России или блокировали банковские карты, то сейчас винить кроме собственного правительства или президента некого.
13: Меня зовут Ольга Берег, и это видеообращение я записываю совершенно добровольно. И хотела бы сказать всем тем, кто вводит новые запреты, что... А так, получается, нельзя по закону. Тогда, вы знаете... А, ну, так тоже, получается, нельзя. Я абсолютно... За это тоже, получается, статья. А, ну, все, тогда до свидания.
12: Повысился НДС и изменилась налоговая система. Как следствие, индивидуальные предприниматели терпят убытки, закрываются и жалуются. Тем, кто работает в найме, стало заметно повышение цен, невозможность взять дешевую ипотеку. А тут еще и блокировки мобильного интернета, мессенджеров, которые оставляли иллюзию нормальности происходящего.
14: Дрон, не заплачу.
12: К тому же участившиеся атаки украинских беспилотников на дальние регионы России действуют на нервы. Привычный комфорт, ради которого жители страны смирились с нападением на соседнюю Украину, куда-то исчез. И поколение зумеров стало замечать, что что-то идет не так и не туда.
15: Почему это блокируют? У меня складывается ощущение, что государству не очень нравится, когда у людей есть выбор, что смотреть, кого слушать, кому верить. Если посмотреть на то, что происходит в школах, сильно меняется подача темы войны. Я помню, как раньше на 9 мая нам говорили о том, насколько это страшно, что нет ничего важнее мирного неба над головой. Сейчас все чаще это подается как что-то героическое, как долг, который нужно выполнить. И у меня возникает внутренний конфликт, потому что для меня человеческая жизнь – это ценность, а не ресурс. Наверное, поэтому я все чаще думаю о том, чтобы строить свою жизнь в другом месте.
12: 9 мая, заявили в Минцифры, мобильный интернет будет вовсе отключен, даже белые списки.
16: Сука, то есть я заработал денег, заплатил налоги, чтоб они на эти налоги запретили мне интернет, сука, через который я зарабатываю деньги, чтобы платить им налоги. Я ничего не перепутал?
12: В Москве и южных городах России 7 и 8 мая массовые задержки в аэропортах из-за атак беспилотников. Наиболее критическая ситуация сложилась во Внуково. Аэропорт временно закрыли. Проблемы также затронули Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
17: Просто не... Посмотрите.
18: Ну вот, постелили газеточки.
19: Так ты живешь. Охрененно просто, да?
12: Любовь народная, держащаяся на умеренном достатке с одной стороны и страхе с другой стороны, стала расползаться. Турбопатриоты не любят Путина, потому что он слаб и труслив.
20: Никогда вот не надо превращать политику и войну в подобие цирка Шапито. Потому что обезглавливающие удары, они наносятся внезапно, без предупреждений. Вот. И я хочу напомнить, что такое обезглавливающий удар. Это не только решение проблемы с персоналиями, с какими-то руководителями, это еще и снос вообще всей инфраструктуры управления. Воздействует на центре принятия решений, вот, и на персонале. И надо было, что называется, 24 февраля 2022 года. Этого не сделали. А сейчас получается вот такие вот картинно-цирковые представления.
12: Бюджетникам жить тяжело. На их плечи ложится ненужная идеологическая нагрузка, в которую никто не верит. А некоторых, как младший медицинский персонал, еще и агитируют подписывать контракты.
21: И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину.
12: Средний класс, предприниматели, только оправившись от последствий ковидных ограничений и санкций 2022 года, снова вынуждены сражаться за право вести бизнес.
22: Раньше новости открывал, чтобы узнать, что происходит. Сейчас, чтобы понять, что мне сегодня нельзя, и что подорожало, и за что я уже должен. Государство очень верит в предпринимателей, и оно каждый раз думает, ну сейчас-то у него точно есть деньги. Цены растут так уверенно, как будто у них есть планы на жизнь. Ну, в целом, мне даже нравится, потому что это как сериал. Каждый сезон все абсурдно. А ты уже втянулся и хочешь досмотреть, чем все закончится. Хотя есть подозрение, что сериал продлили на неопределенный срок.
12: Лаборатория публичной социологии PC-Lab в декабре 2025 года отмечала, что число убежденных сторонников и противников войны остается одинаковым, а вот среди сомневающихся происходят изменения. Если раньше публичной нормой скорее была поддержка войны, то теперь дистанция. В 2023 году 40% людей ответили, что стали жить лучше за время войны. В декабре 2025 года число положительных ответов сократилось вдвое.
2: Война вновь прочертила невидимую границу внутри страны. Беда, пришедшая на приграничные территории, не отозвалась болью ни на Урале, ни в Сибири, ни в городах Приволжья, констатирует Никита Парменов, редактор издания «Пепел». Гибель людей не встретила там ни откровенного злорадства, ни тихого сочувствия. Лишь холодная пустота отдельности. Чужая трагедия осталась за горизонтом, не пробив глухой обороны равнодушия.
10: Я не замечал никаких эмоций людей, связанных с чем бы то ни было, с какими-то ни было, да, там, ударами дронов по другим регионам России. Единственное, что можно сказать, что людей как бы в Белгородской области все равно интересует, что происходит с атаками на другие регионы России. Мы это видим, да, по каким-то там репостам федеральных каких-то, да, тем, что они вызывают живой интерес. Но злорадство или сочувствие какого-то я не заметил. Возможно, это потому, что как раз-таки вот этот период, да, там атак беспилотников в 2025 году, потом последующие блэкауты и сейчас снова, да, атаки беспилотников, которые стали абсолютно обыденностью в Белгородской области, да и в Курской во многом, они приводит к тому, что вы перестаете вообще чем-либо интересоваться, кроме вопроса своего выживания. То есть у вас вопрос, где мне зарядить телефон во время блэкаута, или вести ли ребенка сегодня в школу, потому что налег беспилотников, или, я не знаю, там, если вода отключается, да, там, где мне покупать ли воду, запасать ли воду, да, и так куча других, десятки других вопросов, они волнуют вас больше, чем какая-то рефлексия о том, как там, я не знаю, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Абсолютно плевать, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Главное, чтобы у меня в Белгороде, как бы, да, убежище было, и я мог добежать там от одного до другого, передвигаясь там, не знаю, за покупками в магазин. Вот, поэтому какой-то, да, серьезной дискуссии, рефлексии, сочувствия, да, я, по крайней мере, не замечаю в белгородском обществе по теме там атак на другие регионы. И что важно, наверное, я скорее склоняюсь к тому, что при атаках на другие регионы в белгородском обществе точно нет злорадства, ну, потому что злорадство было не в том, да, в начале войны, там, в первые годы. История-то была не в том, что другие регионы не замечают войну. История была в том, что Москва не замечает войну.
2: Кремль много лет продавал стабильность, а теперь продает страх под видом стабильности. И все больше людей начинает чувствовать то самое неприятное ощущение. Кажется, их снова обманули. С нами на связи социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Последние данные ВЦИОМ фиксирует снижение уровня спонтанного доверия к Владимиру Путину. Но многие скептики говорят, в авторитарной системе рейтинги давно перестали быть политическим фактором. Любые цифры можно скорректировать под нужный результат. Скажите, насколько Кремль вообще еще зависит от реальных настроений общества?
0: Хороший ответ. И да, и нет. Он не зависит в том смысле, что настроения не влияют на изменение власти, но зависит в том смысле, что Кремль, как любой авторитарный режим, от народа довольно сильно зависим, как это бы ни странно звучало. И поскольку в стране передушены другие каналы обратной связи в виде там, выборов, там, каких-то демократических выборов, прессы, неправительственных организаций, то единственный вариант, который остается, это следить за рейтингом, который показывает на некоторое недовольство, и корректировать курс в соответствии с этим недовольством.
2: Долгое время в России существовал негласный общественный договор. Вы не вмешиваетесь в политику, а мы вам гарантируем относительную стабильность, но и привычный уровень жизни. Можно ли говорить, что этот договор уже рухнул?
0: Он не рухнул, но он потрескался. И потрескался он ровно в том месте, в котором постоянно как раз режим объяснял: товарищи, политика – это грязное дело, мы тут на галерах убиваемся, а вы живите своей прекрасной жизнью, иногда не забывайте раз в 4 года там заходить на выборы, но в целом как бы никто вас туда не тащит, и вообще это грязное, неприятное дело, и посмотрите, как вот эти вот всякие интриганы, иноагенты, чем это все кончилось. Не надо, пусть люди, так сказать, власть занимается своим делом, а вы своим. И все бы было хорошо, но то, что происходит сейчас, это как раз, в общем, подрыв этого договора. Потому что этот договор не предполагал, что не будет интернета, что будут бомбить и, да, регулярно, и что нельзя будет, не знаю, там, расплатиться карточкой, к чему россияне очень привыкли, особенно в больших городах. И поэтому действительно вот это вот нарушение логики обычной жизни, которую действительно можно было вести, в общем, долгое время в режиме Путина, если не переходить какие-то красные черты, вот теперь эта красная черта уехала. И это для режима самая неприятная новость.
2: Ну, тогда возникает вопрос, может ли сетевое недовольство перерасти во что-то большее, чем просто эмоциональные всплески в соцсетях?
0: Нет, ну, это вообще не так работает. Не конвертируется, как мы хорошо знаем, из онлайн-недовольства обычно соотносится с реальными действиями как один к тысяче. Это давно было замечено, что если там тысячи человек подписалось, так сказать, где-нибудь в какой-нибудь соцсети на какой-нибудь протестный митинг, то появится из них в лучшем случае один. Поэтому в реальности это, конечно, недовольство скорее такого вот в значительной степени верноподданнического характера. Вот как Боня, да, это вот это недовольство. Что, президент, мы тебе сообщаем, что мы недовольны, потому что мы думаем, что бояры у тебя плохие, они тебе плохо что-нибудь доносят, а мы в тебя продолжаем верить, но уже начинаем сомневаться. Вот таким вот образом. Мне кажется, что это, знаете, как у Шварца, да, вот вы отшельник, отшельник, но не святой. Вот примерно таким образом.
2: Скажите, Дмитрий, а как власть будет успокаивать это молчаливое большинство?
0: Это хороший вопрос. Я пока не очень понимаю, каким образом. Проблема в том, что дроны никуда не денутся, экономика, так сказать, с нижнего предела не будет подниматься, и в общем, цены никуда не денутся. Не очень понятно, чем, собственно говоря, можно это вот... Можно сделать следующее, и, видимо, власть будет двигаться в этом направлении. Можно надувать бесконечный идеологический пузырь. Вот этим, да. То есть это то, что власть считает заменой. Да, пусть у нас сейчас тяжело, но мы побеждаем, там, ну вот, победой какой-нибудь. Вот, собственно, один из напрашивающихся таких методов – объявить победу, там, не знаю, там, договориться, объявить победу с тем, чтобы начать войну через там, несколько месяцев, это несложно. Да, объявить победу, что мы там все завоевали, всех защитили, мы молодцы. Вот, так сказать, один из способов, который этому режиму вполне известен. И как бы несколько раз подтверждал, что он работает. Но другими способами, просто не очень понятно, какими.
2: Ну, смотрите, Дмитрий, любовь к Путину завершилась или закончилась, да, теперь ее уже нет. И Путин, Кремль будет возвращать эту любовь или живите так, как живите, а мы будем продолжать делать свои дела?
0: Я бы вообще не называл, во-первых, это любовь к Путину, это очень странное. Я думаю, что любовь к Путину существует в каком-то таком... ограниченном количестве людей, вот прям такая любовь, как, не знаю, такого как Сталин. Это вот эти турбопатриоты, наверное. И тут далеко не все. Некоторые как раз
2: озверели. Но все-таки это Путин, миллионы что... людей, давайте согласимся, что да, у него есть армия поклонников.
0: Слово «любовь» не... поклонников, да, слово «любовь» я бы не использовал, но эта армия поклонников очень сильно, так сказать, разная. Вот исследование в PC Lab, которое очень рекомендую, там как раз очень хорошо, есть хорошие такие комментарии, что люди, например, говорят, да, я вот сейчас Путина поддерживаю, потому что мы войну ведем, потому что вот он правильный военный лидер, но когда война закончится, надо его точно переизбирать, потому что он мешает демократии. Вот так люди думают. Люди думают очень по-разному.
2: Хорошо, а можно ли говорить о постепенной эрозии так называемого этого путинского большинства или российское общество по-прежнему скорее адаптируется к происходящему, чем внутренне протестует?
0: Мы все время говорим про это путинское большинство как нечто единое и неделимое, как монолит. Это никогда не было так. Это всегда был спектр. Это всегда был спектр людей в разной степени и по разным основаниям, поддерживающих Путина. От действительно идеологических таких прямо вот «верю и люблю», до таких прагматических и скорее скептических под названием «я не верю никому», пусть хотя бы этот остается на месте, про остальных мы все равно ничего не знаем. Вот так. Поэтому я, честно говоря, не вижу эрозии, я вижу, что та часть, которая и так скептически относилась, она начинает все больше задавать вопросов, а та часть, которая безоговорочно верила, начинает склоняться больше к скептицизму. Я бы так сказал, что у нас меняется не вообще, так сказать, единство, которого, по-моему, никогда не было, а меняются характеристики каждого из этих составляющих, которое составляло вот это вот самое воображаемое путинское большинство.
2: Скажите, а почему в России часто работает принцип «пока беда не пришла лично ко мне, это не моя проблема» или «моя хата с краю»? Почему атаки дронов, перебои связи или последствия войны в соседних регионах не вызывают широкой гражданской солидарности?
0: Ну, вообще это не совсем так. Когда речь идет все-таки о каких-то бедствиях, то люди вполне способны в России солидаризоваться и помогать, и это многократно было подтверждено и происходит. Другое дело, что я бы не обвинял людей в России в том, что они, так сказать, они какие-то неправильные. А, в общем, окружающее пространство и долго отучало от любых форм солидарности. потому что авторитарный режим как раз наказывал и преследовал любые формы неподконтрольной солидарности именно для того, чтобы атомизировать общество и держать его под таким вот как бы, да, уверенным контролем. В чем суть, собственно говоря, авторитарного общества? Это деполитизация и атомизация общества для того, чтобы, так сказать, избежать любых протестов, любых согласованных действий какого-то сообщества.
2: Вот, поэтому... Дмитрий, вы знаете, Никита Парменов, есть такой журналист, который освещает события в приграничных с Украиной регионах. Он бы вам бы возразил, бы сказал бы, что когда дроны летают, прилетают в Белгородскую область, в Курскую, это проблема местного губернатора и местных людей. И соседние регионы не выражают свои эмоции болезненно. И получается, что люди остаются со своей бедой сами.
0: Сейчас, минуточку. А что с ними будет, если они будут публично выражать свою озабоченность?
2: Но речь идет даже хотя бы о помощи волонтерской.
0: Нет, волонтерская помощь, во-первых, существует.
2: Нет, она существует внутри
0: региона, да, совершенно верно. Опять же, это просто потому, что этой воображаемой, так сказать, общности не существует, и непонятно, почему людей надо обвинять в том, что они не переживают. Они, понимаете, люди, которые не переживают, когда бомбят украинцев, почему они должны переживать, когда бомбят соседний район? С их точки зрения, это не их проблема. Их проблема, когда их будут бомбить. Это последствия той атомизации, это последствия того принципа «мы ни за что не отвечаем, потому что это есть власть, за которую за все отвечает». Мы вообще не выбирали и никакого отношения к ней не имеем, поэтому мы с ней живем в договоре, как бы она там за власть, а мы за все остальное. Поэтому как бы люди даже не пытаются. Понимаете, все-таки солидарность и активное участие в чем-то – это навык. Это прямо вот социальная характеристика такая. И если людей сознательно долгие годы от этого отучать и, наоборот, преследовать за эту активность, люди рациональным образом просто не будут этого делать. Это вообще никакого отношения. Я уверен, что люди сочувствуют, и люди сопереживают. Но вопрос в том, почему они не делают, потому что они живут по принципу «мы выживаем сами».
2: Скажите, что сильнее влияет на общественное настроение сегодня? Затянувшаяся война или вторжение государства в повседневную жизнь? Отключение интернета, блокировки сервисов, цифровой контроль и так далее.
0: Война, как я уже сказал, уже давно превратилась в рутину. Рутинизация войны случилась довольно давно, и режиму, в общем, довольно долго удавалось держать вот эти два, так сказать, два феномена вполне разделенных друг от друга. Где-то шла война, конечно, какие-то люди туда записывались, но, в общем, по большому счету, живем, как жили, да, живем своей жизнью, так сказать, да, и не особенно, кроме, конечно, этих, так сказать, людей, которые туда подписались, это их вопросы, мы к этому не имеем отношения. Вот как только начались отключения интернета и проблемы со связью, вот тогда люди вдруг сказали: в чем дело? Какая война? Война? Не-не-не, извините, мы как договаривались? У вас там война, вы за нее отвечаете, у вас там ограниченная военная операция, у вас там специальные люди, а мы здесь ни при чем. Почему вдруг этот договор нарушается? И это как раз то самое, что подрывает вот это вот самое доверие и подрывает тот самый, так сказать, путинский консенсус, который существовал еще, в общем, довольно уверенно до начала полномасштабного вторжения.
2: И главный вопрос. Страх сегодня все еще цементирует систему или постепенно начинает работать против нее?
0: Страх только часть этой системы. Любая система не может держаться только на страхе. Как Наполеон сказал, да, с штыками можно сделать все, что угодно, на них сидеть нельзя. Этот режим в значительной степени стоит не только на страхе, но как раз на вот этой самой поддержке, на этом путинском консенсусе. И чем меньше будет этого консенсуса, тем меньше будет этого страха.
2: Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Моим гостем был социолог Дмитрий Дубровский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Всего доброго. Увидимся через неделю.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, 259-й выпуск музыки «На свободе». Сегодняшние хедлайнеры — главная турецкая психоделическая группа «Баба Зула» и их колоритная история. А начнет сегодняшний выпуск американка японского происхождения Мицки. Мицки сейчас одна из самых популярных американских певиц. Продаются прекрасно ее записи, получает она разные премии и так далее. Хотя, в общем-то, девушка достаточно молодая. Ее настоящее имя Мицуки Лейкок. Папа американец, мама японка, родилась в 90-м году, живет в городе Нэшвилле, столице кантри-музыки. Ну, в общем-то, музыка ее — это совсем не кантри, это такой как бы авторский рок. Шестой альбом вышел у Мицки, называется «Laurel Hell», «Лавровый ад», и слушаем с него песню «Hit Lightning».

Мицки из Соединенных Штатов Америки и ее новый альбом «Laurel Hell», который, кстати говоря, по итогам 2022 года признан одним из лучших альбомов года в Америке, номинирован на всякие премии и так далее. Ну, чего никак не скажешь о следующем нашем альбоме, который называется «Im Reich der wilden Tiere», «В империи диких животных», и это очередной, шестой уже по счету, альбом швейцарской гаражной группы «Roy and the Devil's Motorcycle», «Roy и дьявольский мотоцикл». Записан альбом был в Англии на студии группы Spiritualized, с которой Рой и его мотоциклы каким-то образом сильно подружились. Ну и слушаем с него песню «Tears on my pillow», «Слезы на моей подушке». Ну, кавер-версия знаменитой американской лирической баллады.

Roy and the Devil's Motorcycle из Швейцарии. Шталь зовут их вокалиста-гитариста, ну а второй участник группы — это Элиас, который играет на ударных и пиано. Альбом «Im Reich der Wilden Tiere». София Рей — это одна из самых известных аргентинских певиц, а также, в общем-то, и культурных деятелей. То есть она и преподает, она и является каким-то таким общественным деятелем и так далее. Настоящее имя София Эугения Куцавитис, то есть я так подозреваю, что греческого происхождения это аргентинка. Преподает она, кстати, не только в Аргентине, но, скажем, и в Соединенных Штатах Америки. Выступала вместе со знаменитыми американскими музыкантами, в основном такого джазового экспериментального направления, в частности, Джоном Зорном. Последний альбом Софии Рей называется «Умбраль», что означает «порог». Это, насколько я понимаю, примерно пятый ее альбом. И слушаем с него песню «Un mismo cielo», то же самое небо.

0: София Рей «Un mismo cielo» с альбома «Umbrale». Эдриан Краули – это замечательный ирландский сингер-сонграйтер. Родился в 68 году на острове Мальта, но, в общем-то, вся карьера его проходит на ирландско-британской территории. Живет он в Дублине. Да, зовут его, еще раз повторю, Эдриан, не путать с однофамильцем Алистером Кроули, знаменитым английским мистиком и чернокнижником. Девятый альбом Эдриана Краули называется «The Watchful Eye of the Stars» — «Наблюдательный глаз звезд». И с него я выбрал песню «A Shut-in's Lament», то есть «Жалобы запертого».
1: Little bird of sunshine, I watch you on my windowsill, rescued from my nighttime, my visitor, my newfound friend, little bit of golden, straight out of the blue. I wait for you to sing your sunny song. Little bird of sunshine,

further.

Эдриан Краули. Жалобы закрытого с альбома The Watchfly of the Stars. Теперь наш маленький сюжетик сегодняшний, он посвящен альбому Too Late to Pray, The Defiant Chicago Roots. Слишком поздно молиться, дерзкие корни Чикаго. И это юбилейный альбом лейбла Bloodshot Records. Это чикагский лейбл, который всегда ориентировался исключительно на музыку в стиле блюз, традиционный рок-н-ролл, ну и немного кантри-рока. Начался этот лейбл 25 лет тому назад с благотворительного альбома в поддержку чикагских блюзовых клубов. Ну и с тех пор как-то разросся, появились у него свои артисты и так далее. Стал нормальным лейблом. Вот этот вот их первый альбом «For a Life of Sin» «Ради греховной жизни» вышел в 95-м году. Ну, теперь, значит, уже более четверти века лейблу исполнилось. Несколько симпатичных, неизвестных мне артистов имеется на сборнике «Too Late to Pray», в частности, группа «The Dice», которая исполняет песню «Лиза Джейн».

The Dice — это девичье такое гаражное трио, выпустило один альбом, ну и тут в его исполнении песня «Лиза Джейн». И еще одна певица, уже гораздо более известная, ее зовут Келли Хоган, на 65-го года рождения, то есть уже на шестом десятке находится, известна в первую очередь как бэк-вокалистка. В качестве таковой она выступала и с Neko Case, и с группой Decemberists, и с некоторыми другими чикагскими в основном группами, хотя сама живет в Атланте. 4 сольных альбома у нее вышло, последний, правда, уже давно, в 2012 году. Ну и на сборнике «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots» она поет песню «Gotta Have My Baby Back».

0: Келли Хоган, Bloodshot Records и их альбом тоже, кстати, в поддержку чикагских музыкальных клубов, который называется «Too Late to Pray, They Define Chicago Roots». Таким образом, Bloodshot отметил свое 25-летие. Ну, а теперь обещанная «Баба Зула». Самая известная турецкая группа, очень, надо сказать, обаятельная. Мне они напоминают, ну, я даже не знаю, какую-то смесь звуков моря, аквариума, что ли. Эксцентричная группа. Живут они в Стамбуле. Основана была группа в 1996 году. Главный там человек — это Мурали Эртель. Вокалист, играет на гитаре и на сазе. Второй участник группы, который прошел весь ее путь с 96 года, это барабанщик Левен Такман. Ну, остальные участники меняются. Первым треком в исполнении «Бабы Зулы» я хочу поставить «Эротик Адаб Даб». Это коллаборация «Бабы Зулы» с известнейшим ямайским мастером музыки даб по кличке Мэтт Профессор. Кстати говоря, Боря Гребенщиков, по-моему, с Мэтт Профессором тоже кое-что записывал. В оригинале песня «Эротика Хоп» вышла в 1997 году, ну а в 2001 Мэтт Профессор сделал свою версию этой чувственной композиции. Эту, равно как и две последующие песни, я обнаружил на юбилейном двойном альбоме XX, или же, возможно, 20, который вышел в честь соответствующего юбилея турецкой группы.
1: Oh, my God.

Баба Зула и Мэтт Профессор, Турция, Ямайка, Эротик, Адаб, Даб. У Бабы Зулы вообще вышло очень много альбомов, все не сосчитать, где-то более десятка, я думаю. Некоторые из них звучали в моих радиопередачах, но я тут обратил внимание на более редкие записи, не альбомные. И это различные коллаборации Бабы Зулы, в частности, с аргентинской певицей Лаегрос, очень известная певица, тоже в нашей программе звучала. Запись 2015 года называется «Карино, дорогой».

Баба Зула и Лаегро с Кариньо, запись 15-го года. Следующая запись 16-го года, и опять же это коллаборация, на этот раз с франко-американской группой под названием «De La Yaman» с хорошей вокалисткой Беатрис Валентен. И эта песня называется «Бир Сана Бир Де Бана», что означает «одну штуку мне, одну тебе».

Баба Зула из Турции и Делла Яман. Это группа франко-американская. Песня Берсана Бирдебана. Сборник XX турецкой психоделической группы Баба Зула. Ну и завершу я рассказ о Баба Зула треком с их последнего студийного альбома, который вышел 2 года тому назад. Называется «Дерин Дерин», «Глубоко-глубоко». И выбрал я песню «Керван Йолда», «Караван в пути». Может быть, это не самая эффектная песня на альбоме, но, по крайней мере, ее резать не надо. Большая часть треков там довольно длинная. И вот я сказал в самом начале, что чем-то мне Баба Зула напоминает по духу Мамонова и звуки ему. Вот я думаю, что в этой песне вы, может быть, тоже почувствуете какое-то сходство.

0: Caravan Yolda.
1: Баба Зула, Caravan Yolda с альбома Derin Derin. Это последний пока что альбом замечательной турецкой психоделической группы. Будем ждать новых релизов. А пока послушаем шестой альбом ирландской группы Villagers. Деревенские жители — это такой фолк-роковый проект, очень известный, во главе с человеком по имени Конор Джей О'Брайен, который поет, играет на гитаре, сочиняет стихи, еще и на трубе тоже время от времени солирует. Альбом называется «Fever Dreams» — «Лихорадочные мечты», и слушаем с него песню «The First Day».

Villagers из Ирландии, The First Days альбома Fever Dreams. Следующая группа у нас из Финляндии. Это дебютанты, и, на мой взгляд, очень интересные дебютанты. Группа из Хельсинки, но играет такую сильно нордическую музыку. Я не удивился бы, если бы они оказались откуда-нибудь из Лапландии или что-то в таком духе. Saaret – острова, название группы. Дебютный альбом их называется «The Sequence is Glorious» – «Славная секвенция» и песня «Moss Animals» – «Животное во мхах».

Новая финская группа Saret и их альбом «The Sequence is Glorious». Ну что ж, подходит к концу наша сегодняшняя программа. Подписывайтесь обязательно на подкаст «Музыки на свободе». Ну и, естественно, слушайте «Радио Свобода», читайте портал. Там много всего интересного, и далеко не только о музыке. Завершает у нас выпуск итальянский квартет под названием «Маша». И, в общем-то, он совсем даже и не поп, и не рок, и не хип-хоп. В общем-то, это авангардная джазовая музыка. Главный музыкант там — это баритон-саксофонист Алессандро Картеллари, но также имеется девушка Андрея Кьюни, которая играет на бас-гитаре и поет, Валерио Зуккополи — электронщик, Диего Россо — барабанщик. Второй альбом вышел у Маши, называется «Оксия Каос», вдохновлен марсианскими хрониками Рэя Брэдбери, как написано в буклете. Да, группа, кстати говоря, из Турина, с 2013 года, уже почти 10 лет существует. Слушаем песню «The Watchers» — «Наблюдатели». На этом я с вами прощаюсь. Это был Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Счастливо и до следующей недели.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
6: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
5: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
7: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
5: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
8: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
5: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Дроны, друзья или народный гнев? Кого Путин боится больше всего? Путин интересуется рецептами кислой капусты, пока российские регионы атакуют беспилотники ВСУ. Армия поклонников сильной власти устала. В России жалуются в соцсетях. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу.
1: Да-да, это тот самый Сергей Шойгу, когда-то один из самых популярных министров России. Человек, чья фамилия у миллионов ассоциировалась не с окопами и провалами, а со спасением людей, вертолетами МЧС и телевизионной героикой 90-х. Сегодня трудно поверить, но именно Шойгу был одним из архитекторов политического взлета Владимира Путина. В конце 99-го года малоизвестный выходец из петербургской мэрии срочно нуждался в новой партии власти и лицах, которым доверяет страна. И вот таким лицом и стал глава МЧС Сергей Шойгу.
2: Спасатели это особая такая каста людей. Особая, потому что, как мне кажется, им всегда в этой жизни недостаточно того, что они делают.
1: Тогда, в 99-м году, предвыборная тройка избирательного блока «Единство» выглядела почти как кастинг в супергеройский блокбастер. Спасатель Шойгу, борец Александр Карелин и генерал-сыщик Александр Гуров.
3: Сергей Шойгу, как никто другой, знает, что чрезвычайная ситуация в любой области – это та цена, которую мы платим за непрофессионализм руководителей разных рангов. Единство – наша сила. Мы не имеем права больше рисковать, говорят Сергей Шойгу, Александр Карелин и Александр Гуров. Межрегиональное движение «Единство».
1: Именно Шойгу возглавил список прокремлевского блока «Единство», который стал политическим трамплином для Путина и будущей его партии «Единая Россия». С этого момента началась большая кремлевская дружба. Чекист из Санкт-Петербурга и спасатель из Тувы быстро нашли общий язык. Настолько, что со временем их совместный досуг стал почти отдельным государственным жанром. Например, знаменитые пантовые ванны на Алтае.
4: В какой-то момент на рубеже первых десятилетий этого века Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов. Не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе, будто купание в вареной пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость.
5: Нетрудно догадаться, кто именно убедил Путина полежать в пантовой ванне. Конечно, он, большой товарищ по отдыху, Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. Президент и его министр стали вместе летать на Алтай и омолаживаться.
1: Путину нравились путешествия на Алтай. Там даже появилась неофициальная резиденция президента. Но потом случилась война. И вся прежняя мифология Шойгу, человека-спасателя, начала рушиться буквально на глазах.
6: Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение. У Шойгу зять ходит, булками трясет.
1: Именно при министре обороны Шойгу Россия вошла в Украину с расчетом на Киев за 3 дня. Именно при нем российская армия с позором отступала из-под Киева, Харькова и Херсона. Именно его ведомство оказалось в центре бесконечных коррупционных скандалов, арестов и уголовных дел. Заместители Шойгу один за другим отправлялись под следствие. А сам бывший министр неожиданно превратился из символа стабильности в потенциальную проблему для Кремля. Нет-нет, Шойгу не стал опальной фигурой. Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. Должность высокая, но не влиятельная, без силового сопровождения. Журналисты важных историй, а также CNN и Financial Times получили доступ к аналитическому докладу одной из европейских разведок, где Сергей Шойгу упоминается как потенциальный фактор дестабилизации.
7: И в этом смысле, если мы себе представим на месте Шойгу, ну, ему уже там за 70 или около 70 лет, и он видит, как его замов упаковывают на 15, на 10 или там на более длительные сроки. Для него тюремное заключение равно смерти. Он понимает, он хорошо знает, что такое русская тюрьма, где пытают, выбивают зубы, отбирают все активы и так далее. И, по сути, вот этот влиятельный человек оказывается сейчас в ситуации выбора. Либо он должен сидеть и сжаться в углу, надеясь на то, что его не арестуют и не посадят, и не приговорят, по сути, к медленной смерти, ну, либо пытаться каким-то образом спасти свою жизнь. Вот я думаю, авторы доклада имеют в виду именно это в качестве дестабилизирующего фактора, наличие такого влиятельного человека, которому уже нечего терять, все мосты сожжены. А вот я полагаю, о чем идет речь.
1: Согласно публикациям, арест бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова стал сигналом. Прежние гарантии безопасности больше не работают. Сегодня ты ближайший соратник президента, а завтра фигурант дела о коррупции. И в этом главный нерв истории.
7: Саликов – это ближайший человек Шойгу. Это считаете, что у Шойгу арестовали родного брата. В системе власти, выстроенной Путиным, подобные аресты, ну, считаются нарушением тех неформальных договоренностей, которые всегда там были. Когда вы нарушаете эти негласные правила игры, вы, по сути, запускаете голодные игры на необитаемом острове. Да? Если я знаю, что я теперь не защищен, то условный Патрушев, Бортников, Ротенберг и Тимченко понимают тоже, что они не защищены.
1: По данным журналистских расследований и источников, близких к российским силовым структурам, меры безопасности вокруг первого лица в последние месяцы заметно ужесточились. Телефоны рядом с главой Кремля почти

0: 120 или 180 километров от Москвы все мои родственники жили в одной деревне и 300 с лишним лет ходили в одну и ту же церковь. И я это, знаете, я это нутром чувствую. Нутром чувствую свою связь с этой страной, с этим народом.
1: Когда в 2000 году потерпело бедствие подводная лодка «Курск», Путин прямо из отпуска поехал к семьям погибших в Ведяево и еле унес оттуда ноги. Жены и матери моряков чуть не разорвали его. Охрана вкалывала женщинам успокоительное прямо в зале.
2: $50 закрыты сейчас консервные банки у нас. Зачем я его растила? Скажите, у вас есть дети? А?
1: После этого Путин в народ больше не выходил никогда. А когда делает вид, что выходит в аптеку, на завод, в библиотеку, вокруг него всегда одни и те же люди – переодетые сотрудники ФСО. В Башкирии Путин посетил завод «Цемикс» и должен был встретиться со служащими. Но после того, как трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные жители заметили, что женщины, на которых была заводская форма и которые задавали вопрос Путину, на самом деле работают в администрации Республики Башкортостан. Путин решил не вести публичную политику, сконцентрировался на трансляции и правильной картинке на федеральном ТВ. Другое дело Навальный – поездки по регионам, встреча с потенциальными избирателями, организация многотысячных митингов. Неприятно. Но когда на Навального завели уголовные дела, стало хуже. Посадили – стало еще хуже.
3: Свободу! Свободу!
1: И чем больше давили, тем больше людей выходило на улицы. При всем этом Путин ни разу, ни на одной пресс-конференции не произнес его имя. Ни разу за 20 лет.
4: Теперь, что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике.
0: По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране. И есть и будут. Нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули.
1: В итоге победить Навального получилось только одним способом – посадить его окончательно, а потом убить. Ковид добавил новый страх – заразиться, отравиться, что угодно через прямой контакт. Путин перешел на онлайн-совещание с министрами. Ковид закончился, а онлайн остался. Для личных встреч, которые все же иногда нужны, в администрации завели невероятно длинный стол. 6 метров символизирует удаленность Путина от простых смертных, ну, типа Макрона. На встрече с Лавровым и Шойгу мы увидели еще один стол, который оказался еще длиннее. Хотя накануне Путин встречался с президентом Казахстана Токаевым, и их стол был неприлично маленьким.
0: Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет.
1: Война тоже добавила хлопот. Путин положился в так называемой СВО на друга из ближнего круга, а он пошел танками на Москву.
5: У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
1: Путин думал, что на Кремль пойдет Навальный с лопатами, а пошел верный соратник.
6: Москва! Вы даже себе не представляете, насколько мы близко к вам! Зря вы это затеяли.
1: Пришлось решать привычным способом. Самолет с Пригожиным упал. С этого момента жизнь разделилась на до и после. Потому что если ближайший друг может пойти с танками, то кому вообще можно верить? Никому. Даже сотрудникам ФСО. Поэтому бункеры, поэтому никаких поездок, поэтому заранее записанные видео вместо живых появлений. И вот, сидя в бункерах, в одиночку, без друзей, без народа, приходят мысли о вечном, о смерти. Никто не молодеет, а жить хочется долго. Настолько, что в Китае с Си Цзиньпином обсуждаются вопросы буквально-таки бессмертия.
7: Старше 70 лет. Александр.

0: 本世纪呢，可能另外可以活到一百五。
1: Но пока лекарства от смерти не изобрели, надо хотя бы не попасть под дрон. Один раз в Кремль уже прилетало. Страшно, но еще страшнее выглядеть слабым. Пока картинка сияет, пока народ верит в сильную Россию, и матча лидера все худо-бедно держится. А если обнищавший и уставший от войны человек увидит, что король не просто голый, но и слабый, как он будет действовать? Воспоминания о судьбе Муаммара Каддафи бередят память. Януковичу пришлось спасать от Майдана, Асада вывозить в Москву. А кто спасет самого Путина? Его вывозить некуда. Разве что Ким Чен Ын увезет в Северную Корею на бронепоезде.
2: Страх и паранойя, похоже, окончательно стали частью повседневной жизни Владимира Путина. О том, насколько это состояние влияет на принятие решений, от которых зависит судьба миллионов, мы побеседовали с кандидатом медицинских наук, судебно-психиатрическим экспертом Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте. Параноидальное поведение или мышление, в чем оно заключается?
3: Оно заключается в первую очередь в скрытности, в подозрительности, в попытках найти везде и всегда скрытый смысл, почему и переводится с греческого «паранойя» около разума. Да? То есть человек ищет всегда второе дно, особый смысл, даже там, где его нет и, в принципе, быть не может. Это основное его свойство.
2: Есть ли такие проявления у Путина?
3: Нужно понимать, что не бывает здоровых, как у нас говорят в медицине, бывают недообследованные. И здесь, в общем-то, точно такая же ситуация. Мы все немножко эпилептики, эпилептоиды, шизоиды, истероиды и так далее. То же самое можно сказать относительно личности вождя. Причем нужно сказать, что да, я могу наблюдать у него шизоидный склад личности, но это не оскорбление и не диагноз. Я сам шизоид и масса других руководителей были вполне успешными руководителями с шизоидным складом характера. Да, у Путина такой склад, но это его профессиональное качество, он же в конечном счете сотрудник контрразведки, так что это нормально.
2: Что должен внутренне переживать человек, который принимает парад на Красной площади, понимая, что в любой момент может прилететь дрон, ну или произойти покушение?
3: Это зависит от характера человека, от его внутреннего состояния. В определенных случаях, конечно, это может мобилизировать психику. Человек собирается, понимает, что ему нужно сейчас совершить какой-то поступок во имя высокой цели. А с другой стороны, если особо высокой цели нету и цель просто остаться у власти и наворовать бабла побольше, то как бы тут в этой ситуации скорее человек будет давать заднюю.
2: Что значит давать заднюю?
3: Ну, он будет пытаться избежать любой опасности, особенно с учетом своих, как мы уже говорили, параноидальных склонностей везде все подозревать, никому не доверять.
2: Может ли постоянное ожидание угрозы со временем менять личность?
3: Начнем с того, что годы сами по себе меняют личность любого человека и, к сожалению, не в лучшую сторону. И то, что называется в психиатрии, заостряются черты характера. То есть если человек был в молодости экономным, то к старости он становится скупым, плюшкиным и так далее. То же самое и с если параноидальными чертами. Если в молодости человек просто был осторожен, подозрителен, наблюдателен, то со временем это может развиться и усугубиться в очень нехорошую сторону. То есть это неизбежность.
2: Скажите, становится ли этот человек опасен для близкого окружения?
3: На мой взгляд, он уже давно стал опасен, и это мы можем наблюдать как по личности Владимира Владимировича, так и по личностям других вождей с аналогичным складом характера. Ну, ближайший к нам исторический пример – это Иосиф Виссарионович Сталин, который постоянно менял, тасовал как-то. Он очень опасался покушения на свою жизнь и очень боялся своих диагнозов, нужно сказать. Потому что великий русский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев, стоило ему только проговориться, что он сегодня осматривал одного сухорукого параноика, и он тут же в скором времени съел Рафаэлку, отравился то ли грибами, то ли бутербродами, но, в общем, это очень темная история.
2: Как врач-психиатр должен себя вести с человеком, который обладает огромной властью? Идти у него на поводу или жестко отстаивать свои профессиональные обязанности?
3: Это очень сложная и опасная тема, которая, с одной стороны, подразумевает, что врач всегда должен действовать как врач вне зависимости от статуса пациента, будь то король или крестьянин. А с другой стороны, это извечная проблема кремлевской больницы, когда врачи не могут лечить человека в силу его статуса. Это мы знаем, опять же, и на примере Сталина, и на примере Брежнева, когда человек уже на склоне лет злоупотреблял психотропными препаратами. Вот. И врачи просто ничего не могли с этим сделать. Они не могли сказать: «Леонид Ильич, вам назначение препарата противопоказано». Ну как ты откажешь руководителю такой страны? Поэтому на практике получается то, что врачи вот таких лейб-медики, скажем так, да, вынуждены идти на поводу у пациентов, что нехорошо сказывается на их здоровье в конечном счете.
2: А если обратная дорога из состояния политической и личной паранойи? Может ли человек снова начать доверять людям, если долгие годы видел угрозу практически во всем?
3: Нет, к сожалению, это дорога в один конец, и развиться обратным личностным изменением невозможно. То есть дальше будет хуже.
2: Андрей, спасибо вам за беседу. Путин все чаще предпочитает небу бронепоезд. По данным расследователей, именно этот способ передвижения стал для Кремля одной из главных мер безопасности после начала войны. Сам факт, что президент России скрытно перемещается по стране в бронированном составе, уже многое говорит о степени тревожности внутри системы. Напомню, что бронепоездом, как средством передвижения за границу, традиционно пользуются лидеры Северной Кореи, как раз по причине безопасности. Сами на связи политологи. Политолог Станислав Белковский. С ним мы и поговорим об отчете разведки одной из стран Европейского Союза и о реальном положении дел в Кремле и о состоянии Владимира Путина. Станислав, я вас приветствую.
4: Доброго дня.
2: Вброс этого доклада на основе отчета разведки одной из стран ЕС в прессу. Это идеологическая спецоперация, чтобы расшатать режим, или реальный сценарий заговора?
4: Расшатать режим, разумеется, путем публикации такого отчета невозможно. Как всякий устойчивый тоталитарный режим, он может рухнуть только в силу внутренних противоречий и разногласий. И единственный реалистичный механизм смены власти в такого типа системе – это дворцовый переворот, на который, опять же, подобного рода доклады не влияют. Поэтому это скорее попытка замерить температуру и понять реакцию как самого режима, так и его оппонентов на содержание этого доклада. Я бы, естественно, не стал бы переоценивать значимость любых документов, которые готовят спецслужбы. Иногда они бывают абсолютно правы, как в случае с их прогнозом о войне в Украине, сформулированным еще в 2021 году. Иногда, как в случае известного доклада Кристофера Стила, который готовился под крышей Федерального бюро расследований США, содержит заведомо фейковые данные. Но в данном случае есть абсолютно банальная вещь, которая известна нам едва ли не с нашего политического детства, что Путин во главу угла ставит свою физическую безопасность, а страх и тревожность – его основные эмоции в принципе. Вслед известному философу Томасу Гоббсу, который, кстати, впервые целостно описал доктрину тоталитарного государства в своем «Левиафане», Путин мог бы сказать: «Моя мать родила близнецов, меня и страх». И все важные, существенные, порой радикальные решения он принимает именно под воздействием страха, а не каких-то позитивных перспектив, надежд и ожиданий.
2: Как вам Шойгу в роли а-ля полковника Штауфенберга, который неудачно подложил портфель под ноги Гитлеру в 1944 году?
4: Шойгу – классический постсоветский офицер, которого трудно заподозрить в заговорческих намерениях. Независимо от того, что его ближайшие соратники сидят в тюрьмах, Путину в принципе свойственно сажать друзей своих друзей. Вспомним, например, казус Алексея Кудрина и Сергея Старчака еще 20 лет назад, вегетарианские времена. Кроме того, дворцовый переворот – это не та вещь, о которой можно узнать заранее. Он или удался, и тогда мы узнаем о нем по факту, или он не удался, и тогда всех уничтожают заранее. Поэтому к версии с Сергеем Шойгу я бы отнесся скептически.
2: А можно ли тогда говорить, что Путин в отношении Шойгу пользуется классической формулой безопасности Дона Корлеоне? Держи друзей близко, а врагов еще ближе.
4: Шойгу не был и не является врагом Путина. Это изрядное метафорическое преувеличение этого доклада. И он сохраняет важное место в этой системе власти, которая сама по себе Сергею Кужугетовичу многим обязана. Не будем забывать, что он возглавлял список блока «Единства» на выборы в Государственную Думу еще в 1999 году, когда путинской России не было на политической карте мира. Поэтому вот версия о том, что Шойгу свергнет Путина, кажется мне абсолютно фантасмагорической, если называть вещи своими именами. Впрочем, это не отменяет всего, что говорится о восприятии Путиным тех или иных угроз и механизмах реагирования на эти угрозы, которые в этом отчете описаны.
2: Скажите, Станислав, насколько опасна для Кремля ситуация, когда страх становится главным инструментом управления?
4: Владимир Путин всегда считал и считает, что человеком и человечеством, а также страной Российской Федерации, можно управлять с помощью двух чувств – страха и жадности. За 26 лет ничего не изменилось, кроме того, что Россия из относительно свободной страны, которой она была в момент прихода Путина к власти, чтобы это проверить, можно перечитать российские СМИ тех времен, превратилось в полноценное и полноформатное тоталитарное государство, каким некогда был Советский Союз даже до брежневских времен.
2: Но есть мнение, что пока Путин обеспечивает близкому кругу богатство и безопасность, они с ним. Нет денег и покоя, нет и дружбы. Или у чекистов все по-другому?
4: Путин является не столько чекистом, как я не раз говорил, сколько классическим постсоветским бизнесменом, как и классические типические представители его окружения. Но, понимаете, с таким же успехом можно было бы задать вопрос, а там, товарищи Берия, Молотов и Маленков будут со Сталиным всегда или пока им хорошо? Нет, они будут со Сталиным всегда, потому что у них нет альтернативы. То же самое касается Путина и его окружения.
2: Откуда у Путина эти страхи? Они были всегда или это какое-то приобретенное чувство?
4: Нет, они были с раннего детства. С ленинградских дворов, где, скажем так, он не выделялся физической силой, и часто становился объектами атак со стороны хулиганов. После чего пошел сначала в секцию бокса, где ему сломали нос в первый день по его же рассказу. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность этого нарратива. После чего пошел в секцию дзюдо. И, в принципе, Путин всегда движим и мотивируем именно в первую очередь страхом. Кроме того, с течением времени у него все больше проявляется бессознательный страх старости и смерти, который рационализируется в форме якобы нарастающих угроз со стороны внешних сил, то есть каких-то враждебных государств или международных групп влияния.
2: С учетом того, что у Путина снижаются рейтинги, об этом говорит даже подконтрольный ВЦИОМ, не оказывается ли Путин в роли португальского диктатора Салазара, когда для того печатали в одном экземпляре газету, рассказывающую только хорошие новости?
4: Рейтинг Путина не имеет никакого значения, поскольку само понятие «рейтинг» релевантно только для демократической системы с регулярными выборами. У Путина нет ни выборов, ни избирателей, поэтому, собственно, сам этот рейтинг величина очень условная, а в понимании Путина это просто технический параметр, который формируется его администрацией непосредственно перед выборами и в период так называемыми выборами, которые фактически есть плебисцит о доверии несменяемой власти, каковой Путин и является. До Салазара, я думаю, ему еще далеко, он вполне контролирует ситуацию в стране, он находится в здравом уме и твердой памяти с важной оговоркой про то, что он живет в своем информационном пузыре, где реальность, конечно, несколько отличается от того, что видят другие, но я бы не стал торопиться хоронить Путина политически. Если кто-то в состоянии организовать дворцовый переворот, то это единственный способ устранить диктатора, но опять же, о таком перевороте нельзя узнать заранее и его невозможно прогнозировать.
2: Журнал «Экономист» опубликовал какого-то анонимного чиновника российского о ситуации в Кремле. И вот один из главных тезисов, что Путин уже не контролирует, и все уже пошло, скажем так, на автопилоте. И люди не знают, что делать, люди не понимают, чего хочет президент. Как вам кажется, вот то, что опубликовал этот человек, это имеет сейчас отношение к сегодняшнему дню, или это всего лишь вброс очередной, чтобы, ну, расколоть элиту?
4: Раскол элиты при тоталитаризме – это тоже вещь очень условная. Да? Как мы видели на примере с товарищами Берием, Молотовым, Маленковым, деваться от диктатора все равно некуда. Можно, конечно, бежать за пределы Российской Федерации и попросить политического убежища, но это уже радикальный ход, к которому, естественно, подавляющее большинство представителей российской элиты не готово. Оно вынуждено жить сообразно предлагаемым обстоятельствам, которые долгие годы были к ним очень благосклонны. И Путин в этом смысле выставляет счет за те времена, когда его благосклонность конвертировалась в миллиарды долларов и возможности легализовывать эти миллиарды долларов в различных юрисдикциях, отчасти утраченную в связи с его действиями недавних лет, в частности, полномасштабным вторжением РФ войск в Украину. Путин никогда не контролировал каждое конкретное звено своего властного механизма. Он создавал принципы, миропорядок современной Российской Федерации, выступал гарантом этого миропорядка, и в значительной степени он им и остается. То есть большое разочарование связано именно с тем, что нарушен сам механизм, согласно которому деньги зарабатываются в России, а легализуются на Западе. Вот их легализация на Западе разрушена в связи с войной. Ну и то не полностью. Значительная часть российских состоятельных людей, в отличие от простых, недорогих россиян, косвенно страдающих и попадающих под европейские санкции, под евроатлантические санкции, даже если их в санкционных списках нет, поскольку отношение к носителям российских паспортов и вообще даже людям, родившимся в России, независимо от паспорта в кармане, качественно ухудшилось за последние годы. Многие состоятельные россияне с помощью адвокатов, лоббистов и всего прочего из-за этих санкций де юре или де факто выходят. Поэтому я бы не сказал, что система идет в разнос. Конечно, недовольство накапливается, и последним триггером этого стали меры по закрытию интернета фактически. Но в то же время мы должны понимать, что свобода слова при тоталитаризме и свобода интернета, соответственно, в современной технологической реальности невозможны. Это должно было случиться обязательно, это происходит на наших глазах, и странно было бы ожидать от Кремля чего-то другого.
2: Ну хорошо, Станислав, а можно ли сравнить сегодняшнюю атмосферу в российской верхушке с поздним сталинским периодом, когда элиты уже боялись не врагов, а соседей по кабинету?
4: Ну, на всем протяжении существования сталинского тоталитарного режима функционеры боялись своих соседей по кабинету, соседей по жилому дому и так далее. Репрессии происходили не только же в последние годы, а с 20-х годов. Поэтому сейчас, конечно, тучи сгущаются над многими. Не ясен круг неприкосновенных. Те, кто вчера ощущал себя в полной безопасности, вдруг узнали, что они могут оказаться в тюрьме и лишиться всей собственности, причем буквально в течение нескольких дней, решениями Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Да, но Путин отдает себе в этом отчет. И у него на этот случай есть огромная, построенная за более чем за четверть века, репрессивная машина, с помощью которой он собирается удерживать власть. То есть, да, недовольство нарастает, но сценарий конвертации этого недовольства в какие-либо радикальные политические перемены нам пока не ясен и не может быть ясен.
2: Ну, тогда я вам зачитаю фразу из стихотворения Высоцкого. «Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Вот нет ли у вас ощущения, что эти стихи Высоцкого – это и есть диагноз сегодня путинскому окружению?
4: При тоталитаризме, опять же, возвращаемся к сталинским вообще и позднесталинским временам в особенности, а я согласен, что нынешние путинские времена напоминают именно позднесталинские по самым разным параметрам и критериям, не может быть никакой легальной публичной оппозиции ее лидера. Такой лидер может быть только в могиле, что и случилось с Алексеем Навальным. Поэтому только дворцовый переворот может рассматриваться как механизм смены власти. Но еще раз говорю, если кто-то его планирует, то это должно происходить в совершеннейшей тайне. И мы никогда не узнаем об этом заранее. Конечно, если когда он случится, очень многие скажут, что они его предвидели и предсказывали. Но это будет чистым совпадением.
2: Ну, подводя некий итог нашей с вами беседы, я хочу спросить, вот что для Путина сегодня страшнее? Народное недовольство, поражение на фронте или все-таки заговор внутри собственного окружения?
4: В первую очередь заговор внутри собственного окружения. Поскольку если он будет результативен, то на этом правлении Путина и закончится. Поражение на фронте, безусловно, болезненно, но здесь у Путина есть простор для интерпретаций. Он же не признает никогда ошибок, а тем более поражений. Поэтому любые неуспехи в войне он может выдать за победу, например, сказав, что благодаря его усилиям разрушился Североатлантический альянс, блок НАТО. Что он действительно разрушился, не обязательно благодаря усилиям Путина, но продать-то это народу можно. Ну а народного недовольства Путин не боится. За 26 лет он привык к разного рода непопулярным решениям, вспышкам недовольства, он знает, как управлять собственным народом, и для всего у него, для сдерживания любого протестного потенциала, у него, как я уже сказал, есть мощная репрессивная машина.
2: То есть страх – это единственное верное и точное оружие Путина, с помощью которого он удерживает власть.
4: Да, и он хотел бы, как недавно сказал Владимир Соловьев, подчеркнул абсолютно правильно, он хотел бы конвертировать, как всякий стареющий диктатор, страх в любовь. И, наверное, его уверяют его соратники в том, что народ его любит искренне и беззаветно, что не совсем так.
2: Станислав, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был политолог Станислав Белковский.
5: Минуточку. Да. Квашеная капуста, что с мясом?
6: С перловкой и мясом, да.
5: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
6: Нет, мы, получается, тушим эту историю в какой-то либо в казане, либо в какой-то ладке.
5: Берете квашеную капусту, а потом тушение.
6: Да.
2: Пока российские аэропорты захлебываются в хаосе отмененных рейсов, люди ночуют на полу терминалов, нефтебазы горят после атак дронов, а Черное море переживает одну из крупнейших экологических катастроф последних лет, Владимир Путин обсуждает квашеную капусту и народные промыслы. Да-да, это не метафора. Российский президент давно выработал особую политическую технологию – не замечать плохих новостей, пока они не перестанут быть новостями. Теракты, коммунальные аварии, мобилизационный хаос – все это обычно достается чиновникам второго эшелона, губернаторам, вице-премьерам и, конечно, вечному громоотводу Кремля Дмитрию Пескову. Естественно, ничего конкретного. Обычный скупой чиновничий язык, даже когда речь идет об экологической катастрофе в Туапсе и Черном море.
7: Вы знаете, что вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима. Принимаются меры, Куренков на месте контролирует, было проведено совещание по итогам работы на месте. И вся оценка положению дел на месте была дана министром МЧС.
2: Сам Путин предпочитает появляться там, где можно разрезать ленточку, поговорить о демографии, удоях, капусте или уверенном развитии экономики. Так было после гибели подлодки «Курск», когда Путин долго не появлялся публично и лишь спустя время произнес свое знаменитое «Она утонула». Так было во время пенсионной реформы 2018 года. Кремль до последнего держал президента в стороне от крайне непопулярного решения, а затем Путин выступил в роли доброго царя, слегка смягчающего удар. Так было и во время мобилизации осенью 22-го. Хаос в военкоматах, протесты, бегство сотен тысяч россиян, а президент подключился лишь тогда, когда стало понятно, что уровень раздражения опасно растет. Даже мятеж Пригожина в июне 23-го Путин сначала встретил растерянным экстренным обращением, а затем почти сразу исчез из публичного пространства, пока силовики и аппарат лихорадочно спасали ситуацию. А если кто-то все же пытается говорить при Путине о реальных проблемах без лакировки и привычного чиновничьего оптимизма, реакция бывает показательной. Так произошло с бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым, который во время доклада фактически начал говорить о ситуации в регионе после захода подразделений ВСУ. Путин быстро и довольно жестко прерывал его, дав понять, такие детали в публичном эфире лучше не озвучивать.
8: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
9: Ну, это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
2: Спустя некоторое время Смирнов лишился должности, а затем оказался за решеткой. В апреле этого года суд признал его виновным по делу о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. В итоге 14 лет лишения свободы. Проблемы той же Белгородской области, куда также заходили отряды ВСУ, так и осталась бедой конкретного региона, считает главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парменов.
10: Если мы говорим о ситуации 23-24 года Белгородской области, когда все происходили эти события, да, там захода ДРГ и все прочее, то тогда у людей хотя бы был запрос о том, что заметьте нас. То есть белгородцы тогда еще как бы надеялись, что там в Кремле, в другой части страны на федеральном телевидении, да, об их проблемах будут говорить, они будут заметными. То есть тогда были вот эти флешмобы Шебекина, это тоже Россия, да, где жители региона требовали от федеральных каналов, например, в их там соцсетях, в пабликах, требовали уделять там больше эфирного времени, допустим, да, новостям из Шебекина. Сейчас ситуация в Белгородской области кардинально изменилась, и фактически люди, ну, из того, что мы замечаем, да, люди больше не надеются ни на федеральные власти, да, на Кремль, там, на кого-то, да, на правительство, не на федеральные телеканалы, не на какую-то поддержку там всей остальной части страны, потому что все поняли, ну, как бы, что это их война, условно говоря, они в этой войне одни. Максимум есть губернатор, которого уже там, да, месяц в Белгородской области нет, но вот до этого есть губернатор, губернатор с нами в одной лодке, губернатор, как бы, да, это лицо, которое представляет власть в регионе, и это единственное лицо, которому вообще есть какое-то дело до этих жителей, потому что он также условно находится под ракетными обстрелами, блэкаутами, атаками беспилотников и всем прочим, да, в сознании среднестатистического белгородца.
2: Когда Путин начинал войну против Украины, Кремль предложил россиянам простой и циничный контракт. Живите как жили, ходите в рестораны, берите ипотеку, летайте в отпуск, делайте вид, что войны нет. От вас требовалось только одно – молчать. И ни в коем случае не быть против. Миллионы этот договор приняли. Кто-то из страха, кто-то из равнодушия, а кто-то потому, что телевизор пообещал – все далеко, все под контролем, обычная жизнь продолжается. Но чем дольше идет война, тем чаще государство само лезет в эту самую обычную жизнь. Сначала мобилизация. Потом запреты, потом уголовные дела за слова, лайки и комментарии, отмены рейсов, отключение интернета и тревога, которую уже не выключишь кнопкой на пульте. И тут выяснилось главное. Россияне были готовы не замечать войну ровно до того момента, пока война не залетела к ним в окно. Пока беспилотники не начали бить по домам, складам, заводам и уносить жизни. От приграничных регионов до Урала. Раздражение растет. Подробности в репортаже нашего корреспондента.
11: Такой неловкий момент. Возвращаешься из Вьетнама и ощущаешь себя в России, как в Северной Корее. Теперь я понимаю, о чем говорят люди, когда это сравнение и параллель проводят.
12: Начало 26-го года стало тяжелым для россиян. Как будто бы меньше, чем за полгода навалились все проблемы, которые прогнозировали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И если в начале войны дискомфорт приносили западные компании, которые уходили из России или блокировали банковские карты, то сейчас винить кроме собственного правительства или президента некого.
13: Меня зовут Ольга Берег, и это видеообращение я записываю совершенно добровольно. И хотела бы сказать всем тем, кто вводит новые запреты, что... А, так, получается, нельзя по закону. Тогда, вот, знаете... А, ну, так, тоже, получается, нельзя. Я абсолютно... За это тоже, получается, статья. А, ну, все, тогда. До свидания.
12: Повысился НДС и изменилась налоговая система. Как следствие, индивидуальные предприниматели терпят убытки, закрываются и жалуются. Тем, кто работает в найме, стало заметно повышение цен, невозможность взять дешевую ипотеку. А тут еще и блокировки мобильного интернета, мессенджеров, которые оставляли иллюзию нормальности происходящего.
14: Дрон! Не заплачу!
12: К тому же участившиеся атаки украинских беспилотников на дальние регионы России действуют на нервы. Привычный комфорт, ради которого жители страны смирились с нападением на соседнюю Украину, куда-то исчез. И поколение зумеров стало замечать, что что-то идет не так и не туда.
15: Почему это блокируют? У меня складывается ощущение, что государству не очень нравится, когда у людей есть выбор, что смотреть, кого слушать, кому верить. Если посмотреть на то, что происходит в школах, сильно меняется подача темы войны. Я помню, как раньше на 9 мая нам говорили о том, насколько это страшно, что нет ничего важнее мирного неба над головой. Сейчас все чаще это подается как что-то героическое, как долг, который нужно выполнить. И у меня возникает внутренний конфликт, потому что для меня человеческая жизнь – это ценность, а не ресурс. Наверное, поэтому я все чаще думаю о том, чтобы строить свою жизнь в другом месте.
12: 9 мая, заявили в Минцифры, мобильный интернет будет вовсе отключен, даже белые списки.
16: С**, сука, то есть я, заработал денег, заплатил налоги, чтоб они на эти налоги запретили мне интернет, сука, через который я зарабатываю деньги, чтобы платить им налоги. Я ничего не перепутал.
12: В Москве и южных городах России 7 и 8 мая массовые задержки в аэропортах из-за атак беспилотников. Наиболее критическая ситуация сложилась во Внуково. Аэропорт временно закрыли. Проблемы также затронули Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
17: Просто меня. Посмотрите.
18: Ну вот, постелили газеточки.
19: Так вот и живем. Охрененно просто, да?
12: Любовь народная, держащаяся на умеренном достатке с одной стороны и страхи с другой стороны, стала расползаться. Турбопатриоты не любят Путина, потому что он слаб и труслив.
20: Никогда вот не надо превращать политическую войну в подобие цирка Шапито. Потому что обезглавливающие удары, они наносятся внезапно, без предупреждений. Вот. И я хочу напомнить, что такое обезглавливающий удар. Это не только решение проблемы с персоналиями, с какими-то руководителями, это еще и снос вообще всей инфраструктуры управления. Воздействует на центре принятия решений, вот, и на персонале. И надо было, что называется, 24 февраля 2022 года. Этого не сделали. А сейчас получается вот такие вот картинно-цирковые представления.
12: Бюджетникам жить тяжело. На их плечи ложится ненужная идеологическая нагрузка, в которую никто не верит. А некоторых, как младший медицинский персонал, еще и агитируют подписывать контракты.
21: И у нас главный врач подписал документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО. Умри за родину.
12: Средний класс, предприниматели, только оправившись от последствий ковидных ограничений и санкций 2022 года, снова вынуждены сражаться за право вести бизнес.
22: Раньше новости открывал, чтобы узнать, что происходит. Сейчас, чтобы понять, что мне сегодня нельзя, и что подорожало, и за что я уже должен. Государство очень верит в предпринимателей, и оно каждый раз думает, ну сейчас-то у него точно есть деньги. Цены растут так уверенно, как будто у них есть планы на жизнь. Но в целом мне даже нравится, потому что это как сериал. Каждый сезон все абсурдно. А ты уже втянулся и хочешь досмотреть, чем все закончится. Хотя есть подозрение, что сериал продлили на неопределенный срок.
12: Лаборатория публичной социологии PC Lab в декабре 2025 года отмечала, что число убежденных сторонников и противников войны остается одинаковым, а вот среди сомневающихся происходят изменения. Если раньше публичной нормой скорее была поддержка войны, то теперь дистанция. В 2023 году 40% людей ответили, что стали жить лучше за время войны. В декабре 2025 года число положительных ответов сократилось вдвое.
2: Война вновь прочертила невидимую границу внутри страны. Беда, пришедшая на приграничные территории, не отозвалась болью ни на Урале, ни в Сибири, ни в городах Приволжья, констатирует Никита Парменов, редактор издания «Пепел». Гибель людей не встретила там ни откровенного злорадства, ни тихого сочувствия. Лишь холодная пустота отдельности. Чужая трагедия осталась за горизонтом, не пробив глухой обороны равнодушия.
10: Я не замечал никаких эмоций людей, связанных с чем бы то ни было, с какими-то ни было, да, там, ударами дронов по другим регионам России. Единственное, что можно сказать, что людей как бы в Белгородской области все равно интересует, что происходит с атаками на другие регионы России. Мы это видим, да, по каким-то там репостам федеральных каких-то, да, тем, что они вызывают живой интерес. Но злорадство или сочувствие какого-то я не заметил. Возможно, это потому, что как раз-таки вот этот период, да, там атак беспилотников в 2025 году, потом последующие блэкауты и сейчас снова, да, атаки беспилотников, которые стали абсолютно обыденностью в Белгородской области, да и в Курской во многом, они приводит к тому, что вы перестаете вообще чем-либо интересоваться, кроме вопроса своего выживания. То есть у вас вопрос, где мне зарядить телефон во время блэкаута, или вести ли ребенка сегодня в школу, потому что налег беспилотников, или, я не знаю, там, если вода отключается, да, там, где мне покупать ли воду, запасать ли воду, да, и так куча других, десятки других вопросов, они волнуют вас больше, чем какая-то рефлексия о том, как там, я не знаю, как живут люди в Перми без бомбоубежищ. Абсолютно плевать, как живут люди в Перми без бомбоубежища. Главное, чтобы у меня в Белгороде, как бы, да, убежище было, и я мог добежать там от одного до другого, передвигаясь там, не знаю, за покупками в магазин. Вот, поэтому какой-то, да, серьезной дискуссии, рефлексии, сочувствия, да, я, по крайней мере, не замечаю в белгородском обществе по теме там атак на другие регионы. И что важно, наверное, я скорее склоняюсь к тому, что при атаках на другие регионы в белгородском обществе точно нет злорадства, ну, потому что злорадство было не в том, да, в начале войны, там, в первые годы. История-то была не в том, что другие регионы не замечают войну. История была в том, что Москва не замечает войну.
2: Кремль много лет продавал стабильность, а теперь продает страх под видом стабильности. И все больше людей начинает чувствовать то самое неприятное ощущение. Кажется, их снова обманули. С нами на связи социолог Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Последние данные ВЦИОМ фиксирует снижение уровня спонтанного доверия к Владимиру Путину. Но многие скептики говорят, в авторитарной системе рейтинги давно перестали быть политическим фактором. Любые цифры можно скорректировать под нужный результат. Скажите, насколько Кремль вообще еще зависит от реальных настроений общества?
0: Хороший ответ. И да, и нет. Он не зависит в том смысле, что настроения не влияют на изменение власти, но зависит в том смысле, что Кремль, как любой авторитарный режим, от народа довольно сильно зависим, как это бы ни странно звучало. И поскольку в стране передушены другие каналы обратной связи в виде там, выборов, там, каких-то демократических выборов, прессы, неправительственных организаций, то единственный вариант, который остается, это следить за рейтингом, который показывает на некоторое недовольство, и корректировать курс в соответствии с этим недовольством.
2: Долгое время в России существовал негласный общественный договор. Вы не вмешиваетесь в политику, а мы вам гарантируем относительную стабильность, ну и привычный уровень жизни. Можно ли говорить, что этот договор уже рухнул?
0: Он не рухнул, но он потрескался. И потрескался он ровно в том месте, в котором постоянно как раз режим объяснял: товарищи, политика – это грязное дело, мы тут на галерах убиваемся, а вы живите своей прекрасной жизнью, иногда не забывайте раз в 4 года там заходить на выборы, но в целом как бы никто вас туда не тащит, и вообще это грязное, неприятное дело, и посмотрите, как вот эти вот всякие интриганы, иноагенты, чем это все кончилось. Не надо, пусть люди, так сказать, власть занимается своим делом, а вы своим. И все бы было хорошо, но то, что происходит сейчас, это как раз, в общем, подрыв этого договора. Потому что этот договор не предполагал, что не будет интернета, что будут бомбить и, да, регулярно, и что нельзя будет, не знаю, там, расплатиться карточкой, к чему россияне очень привыкли, особенно в больших городах. И поэтому действительно вот это вот нарушение логики обычной жизни, которую действительно можно было вести, в общем, долгое время в режиме Путина, если не переходить какие-то красные черты, вот теперь эта красная черта уехала. И это для режима самая неприятная новость.
2: Ну, тогда возникает вопрос, может ли сетевое недовольство перерасти во что-то большее, чем просто эмоциональные всплески в соцсетях?
0: Нет, ну, это вообще не так работает. Не конвертируется, как мы хорошо знаем, из... Онлайн-недовольство обычно соотносится с реальными действиями как 1 к 1000. Это давно было замечено, что если там 1000 человек подписалось, так сказать, где-нибудь в какой-нибудь соцсети на какой-нибудь протестный митинг, то появится из них в лучшем случае 1. Поэтому в реальности это, конечно, недовольство скорее такого вот в значительной степени верноподданнического характера. Вот как Боня, да, это вот это недовольство. Что, президент, мы тебе сообщаем, что мы недовольны, потому что мы думаем, что бояры у тебя плохие, они тебе плохо что-нибудь доносят, а мы в тебя продолжаем верить, но мы уже начинаем сомневаться. Вот таким вот образом. Мне кажется, что это, знаете, как у Шварца, да, вот вы отшельник, но не святой. Вот примерно таким образом.
2: Скажите, Дмитрий, а как власть будет успокаивать это молчаливое большинство?
0: Это хороший вопрос. Я пока не очень понимаю, каким образом. Проблема в том, что дроны никуда не денутся, экономика, так сказать, с нижнего предела не будет подниматься, и в общем, цены никуда не денутся. Не очень понятно, чем, собственно говоря, можно это вот... Можно сделать следующее, и, видимо, власть будет двигаться в этом направлении. Можно надувать бесконечный идеологический пузырь. Вот этим, да. То есть это то, что власть считает заменой. Да, пусть у нас сейчас тяжело, но мы побеждаем, там, ну вот, победой какой-нибудь. Вот, собственно, один из напрашивающихся таких методов – объявить победу, там, не знаю, там, договориться, объявить победу с тем, чтобы начать войну через там, несколько месяцев, это несложно. Да, объявить победу, что мы там все завоевали, всех защитили, мы молодцы. Вот, так сказать, один из способов, который этому режиму вполне известен. И как бы несколько раз подтверждал, что он работает. Но другими способами просто не очень понятно, какими.
2: Ну, смотрите, Дмитрий, любовь к Путину завершилась или закончилась, да, теперь ее уже нет. И Путин, Кремль будет возвращать эту любовь или живите так, как живите, а мы будем продолжать делать свои дела?
0: Я бы вообще не называл... Во-первых, это любовь к Путину, это очень странное. Я думаю, что любовь к Путину существует в каком-то таком... ограниченном количестве людей, вот прям такая любовь, как, не знаю, такого как Сталин. Это вот эти турбопатриоты, наверное. И то далеко не все. Некоторые как раз
2: озверели. Но все-таки это миллионы людей. Давайте согласимся, что да, у него есть армия поклонников.
0: Слово «любовь» не... поклонников, да. Слово «любовь» я бы не использовал. Но эта армия поклонников очень сильно, так сказать, разная. Вот исследование в PC Lab, которое очень рекомендую, там как раз очень хорошо, есть хорошие такие комментарии, что люди, например, говорят, да, я вот сейчас Путина поддерживаю, потому что мы войну ведем, потому что вот он правильный военный лидер, но когда война закончится, надо его точно переизбирать, потому что он мешает демократии. Вот так люди думают. Люди думают очень по-разному.
2: Хорошо, а можно ли говорить о постепенной эрозии так называемого этого путинского большинства или российское общество по-прежнему скорее адаптируется к происходящему, чем внутренне протестует?
0: Мы все время говорим про это путинское большинство как нечто единое и неделимое, как монолит. Это никогда не было так. Это всегда был спектр. Это всегда был спектр людей в разной степени и по разным основаниям, поддерживающих Путина. От действительно идеологических таких прямо вот верю и люблю, до таких прагматических и скорее скептических под названием «я не верю никому», пусть хотя бы этот остается на месте, про остальных мы все равно ничего не знаем. Вот так. Поэтому я, честно говоря, не вижу эрозии. Я вижу, что та часть, которая и так скептически относилась, она начинает все больше задавать вопросов, а та часть, которая безоговорочно верила, начинает склоняться больше к скептицизму. Я бы так сказал. Что у нас меняется не вообще, так сказать, единство, которого, по-моему, никогда не было, а меняются характеристики каждого из этих составляющих, которые составляло вот это вот самое воображаемое путинское большинство.
2: Скажите, а почему в России часто работает принцип «пока беда не пришла лично ко мне, это не моя проблема» или «моя хата с краю»? Почему атаки дронов, перебои связи или последствия войны в соседних регионах не вызывают широкой гражданской солидарности?
0: Ну, вообще это не совсем так. Когда речь идет все-таки о каких-то бедствиях, то люди вполне способны в России солидаризоваться и помогать, и это многократно было подтверждено и происходит. Другое дело, что я бы не обвинял людей в России в том, что они, так сказать, они какие-то неправильные. А, в общем, окружающее пространство и долго отучало от любых форм солидарности, потому что авторитарный режим как раз наказывал и преследовал любые формы не подконтрольной солидарности, а именно для того, чтобы атомизировать общество и держать его под таким вот как бы, да, уверенным контролем. В чем суть, собственно говоря, авторитарного общества? Это деполитизация и атомизация общества для того, чтобы, так сказать, избежать любых протестов, любых согласованных действий какого-то сообщества.
2: Вот, поэтому... Дмитрий, вы знаете, Никита Парменов, есть такой журналист, который освещает события в приграничных с Украиной регионах. Он бы вам бы возразил, бы сказал бы, что когда дроны прилетают в Белгородскую область, в Курскую, это проблема местного губернатора и местных людей. И соседние регионы не выражают свои эмоции болезненно. И получается, что люди остаются со своей бедой сами.
0: Сейчас, минуточку. А что с ними будет, если они будут публично выражать свою озабоченность?
2: Но речь идет даже хотя бы о помощи волонтерской.
0: Не, не, Нет, волонтерская помощь, во-первых, существует.
2: Нет, она существует,
0: существует внутри,
2: внутри
0: региона, да, совершенно верно. Опять же, это просто потому, что этой воображаемой, так сказать, общности не существует, и непонятно, почему людей надо обвинять в том, что они не переживают. Они, понимаете, люди, которые не переживают, когда бомбят украинцев, почему они должны переживать, когда бомбят соседний район? С их точки зрения, это не их проблема. Их проблема, когда их будут бомбить. Это последствия той атомизации, это последствия того принципа «мы ни за что не отвечаем, потому что это есть власть, за которую за все отвечает». Мы вообще не выбирали и никакого отношения к ней не имеем, поэтому мы с ней живем в договоре, как бы она там за власть, а мы за все остальное. Поэтому как бы люди даже не пытаются. Понимаете, все-таки солидарность и активное участие в чем-то – это навык. Это прямо вот социальная характеристика такая. И если людей сознательно долгие годы от этого отучать и, наоборот, преследовать за эту активность, люди рациональным образом просто не будут этого делать. Это вообще никакого отношения. Я уверен, что люди сочувствуют, и люди сопереживают. Но вопрос в том, что, почему они не делают, потому что они живут по принципу «мы выживаем сами».
2: Скажите, что сильнее влияет на общественное настроение сегодня? Затянувшаяся война или вторжение государства в повседневную жизнь? Отключение интернета, блокировки сервисов, цифровой контроль и так далее.
0: Война, как я уже сказал, уже давно превратилась в рутину. Рутинизация войны случилась довольно давно, и режиму, в общем, довольно долго удавалось держать вот эти два, так сказать, два феномена вполне разделенные друг от друга. Где-то шла война, конечно, какие-то люди туда записывались, но, в общем, по большому счету, живем, как жили, да, живем своей жизнью, так сказать, да, и не особенно, кроме, конечно, этих, так сказать, людей, которые туда подписались, это их вопросы, мы к этому не имеем отношения. Вот как только начались отключения интернета и проблемы со связью, вот тогда люди вдруг сказали: в чем дело? Какая война? Война? Не-не-не, извините, мы как договаривались. У вас там война, вы за нее отвечаете, у вас там ограниченная военная операция, у вас там специальные люди, а мы здесь ни при чем. Почему вдруг этот договор нарушается? И это как раз то самое, что подрывает вот это вот самое доверие и подрывает тот самый, так сказать, путинский консенсус, который существовал еще, в общем, довольно уверенно до начала полномасштабного вторжения.
2: И главный вопрос. Страх сегодня все еще цементирует систему или постепенно начинает работать против нее?
0: Страх только часть этой системы. Любая система не может держаться только на страхе. Как Наполеон сказал, да, с штыками можно сделать все, что угодно, на них сидеть нельзя. Этот режим в значительной степени стоит не только на страхе, но как раз на вот этой самой поддержке, на этом путинском консенсусе. И чем меньше будет этого консенсуса, тем меньше будет этого страха.
2: Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Моим гостем был социолог Дмитрий Дубровский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Всего доброго. Увидимся через неделю.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволим» в регионах загоняют бюджетников на праймерис «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
17: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звигинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла две экспертизы на возможную секретность. Звигинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звигинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим легион «Свободы России», не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождал избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в третью годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании LRT. По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, и родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Якорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с иным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
1: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию, на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет

0: приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только Единую Россию. И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за Единую Россию.
1: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в «Праймерис». Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
2: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
1: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в «Праймерис», а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению Росньюс, учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о «Праймерис» Единой России официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей школьников, главврачи – медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Telegram.

0: и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного яблока Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала Political Sins Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние, ну, уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
2: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
1: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
2: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
1: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Но если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
2: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
1: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем легитимные избиратели.
2: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по 1 округу, а при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
1: И к чему это может привести? Ну, насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
2: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя и без того, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, то их принимают. Если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
1: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
2: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие переточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
1: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых, людей, которые служили во время афганской войны и дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же См же чиновникам, единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
2: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно. Хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти. Но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы инагента назначают, как мы знаем. Так что это сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
1: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное, объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
2: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
1: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
2: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, ну, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
1: Скажите, а насколько, на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии честной во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?
2: В краткосрочной перспективе нет. На текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмены блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
1: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sense, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова», и это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера и происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
3: Приезжайте в нашу страну.
4: Нашу страну.
3: Так, я говорю,
4: так. Нашу страну.
3: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку. Нам всем это слушать как? Почему
4: вам?
3: Мы должны это слушать?
4: А вы это кто?
3: Вот мы люди.
4: А вы не думаете, что я россиянка?
0: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
5: Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
6: Вы опоздали на прием.
5: И что?
6: На сколько опоздали?
5: На 20 минут.
6: Ну все.
5: А я все время опаздываю.
6: Не, ну это
5: и
6: же...
5: И когда я опаздываю, подождите. Меня русские врачи принимают.
6: А, ну, мужской врач.
5: А тоже приезжают еще. Там же это вообще иностранное государство.
0: В апреле 26 года Центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападений на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года Центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, а остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
7: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представителей коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорный какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это самоорганизует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
1: Ну, вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
7: Я не помню дружбы народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, в какой из групп, или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительные. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
1: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической. Сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала сначала от оскорблений, потом ее даже ударили, ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как, и то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, вот это, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
7: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают в ЦИОМ, готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовы ли буряты или чеченцы создавать семьи там, друг с другом, а не а не в рамках этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка. Вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились, они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
1: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, по какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
7: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
1: Да, меня удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание и чтобы хоть кто-то высказался против.
7: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, ну, тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
0: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с сложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег». Искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современной сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
8: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в два раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
1: Как на это влияет война?
8: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил. И после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
1: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу: «А что она, дура, терпит, или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь». Вот. Или, наоборот, говорят: ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
8: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят: ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системе, системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз. И если говорят, ну слушай, это вот просто что-то у него случилось. Ну просто он вернулся, например, с фронта. Ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этой токсичной маскулинности, типа если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
1: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они бы, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации? Вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти. Прикладная есть какая-то помощь?
8: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая, ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто, женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
1: Ну, хорошо.
8: Идите подушку безопасности. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
1: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же ведь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было, и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
8: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нету абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели, и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. Пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
9: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья.

0: сегодняшний гость подкаста Марио Корти. Давним слушателям «Свободы» нет нужды представлять его, а всем остальным скажу, что Марио Корти – писатель, историк и переводчик, любитель заковыристых сюжетов из прошлого, старатель архивного поиска, коллекционер лингвистических парадоксов. Его перу принадлежат полные исторических наблюдений и открытий книги «Дрейф», «Сальери и Моцарт», «Другие итальянцы, врачи на службе России», «Итальянские военные на службе России», а также разнообразные статьи о правозащитном движении в Советском Союзе. Много лет Марио Корти проработал на радио «Свобода». Сперва в архиве «Сам издата», затем в русской службе. 5 лет был директором нашей редакции. Сегодня живет на севере Италии.
1: Ваши герои, ваши итальянцы, отправившиеся в Россию, в каком-то смысле тоже были в зарубежье для себя, да? Что вы, для начала спрошу так, вкладываете в понятие «зарубежье»? Чем для вас, на ваше ухо, звучит это русское слово?
2: У нас в итальянской традиции есть слово «эстеро» для зарубежья. В свое время было другое слово – за Альпами, трансальпини. Итальянцы средневековья говорили, что вот за Альпами, да, там варвар, что ли, как звал их, Петрарка, например, и так далее. Вот есть такое. Но, может быть, в русском языке есть какое-то определенное слово, определенный смысл в этом слове.
1: Зарубежье – это не за горами, не за речкой, а это за тем рубежом, который положил какой-то властитель, какой-то государственный человек положил своему народу.
2: Но когда-то говорили заморские страны в русском языке.
1: Но это просто дальние.
2: Они были не заморскими, но это были другие страны.
1: А почему ваши герои отправились в далекую, совершенно чуждую Россию? Что тянуло столь многих итальянцев во многих поколениях и во многих веках? Что забыли они там?
2: Ну, была традиция, ведь Италия была разделена на разные государства. И служба в других государствах – это было обычное дело. Другие внутри полуострова или просто другие. И даже служба, скажем, у французов или у немцев против тех же итальянцев другого государства. Это было нормально. А французы один раз, когда захватили Милан, значит, их военачальник был тем же миланцем, который служил у французов. Он взял Милан для французов. Это было как-то обычно. У Данте я сейчас не вспомню точно даже, как по-итальянски или по-русски, но у него есть такое выражение, которое он взял у римлян. Да? Итальянец, собственно, смысл такой, человек вселенский, и он чувствует себя везде, как рыба в море. Так что такое представление об итальянцах было уже очень давно.
1: Смешно, как это перекликается с Достоевским, о том, что русский человек – человек всемирный.
2: Всемирный, да, совершенно. Но тут имеется в виду что-то другое, что человек, как сказать, приспосабливается. Весь мир для него – это как море для рыбы. Умеет плавать. Ну, а так традиция была, повторяю, службы, в основном военной, в других государствах. После итальянских войн, то есть это где-то начало 16 века, да, начало середины 16 века, очень многие именно военные оказались без работы.
1: Неудел, да?
2: Неудел. Вот и стали предлагать свои услуги другим странам. Англия, Франция, Испания особенно, Германия, то есть Священно-Римская империя, а некоторые в Польше служили, в Швеции. Ну, и в России тоже.
1: Что итальянцы интересного писали об этом опыте своего зарубежья? Я имею в виду о русском опыте. Что они писали на родину? Как они потом рассказывали своим соплеменникам, вспоминали? Оказалась ли Россия той, которую они себе намечтали до поездки?
2: Это трудно сказать. Дело в том, что большинство просто там оставалось и обрусело. И есть кое-что, какие-то воспоминания, письма. Ну, помню только у одной семьи, у которой была традиция, так сказать, ну, как бы традиция, значит, отправить своих служить в России, которые возвращались. Но, как ни странно, это семья английского происхождения. Ну, был такой Энтони Уинспер, который сначала поселился в Ливорно, потом стал служить в Неаполитанском королевстве. Сын его, он, собственно, и сына отправил в Россию служить. Они стали апулийцами, кстати. Они, вот эта семья еще существует, их потомки есть, один из них довольно известный режиссер в Италии. Но вот англичане, так сказать, кстати, были католиками эти англичане. В Италии было несколько англичан-католиков, которые после Генриха VIII поселились. В том числе наследник трона, один из стюартов, да, жил в Италии. Да, действительно существует переписка, почему в Россию. Ну, в общем, отец наставляет сына, что вот там... Ну, как будто Россия – Америка, что это страна возможностей. Но еще в случае, например, Дерибасов, это просто... Ну, вот человек приехал, Дерибас родился в Неаполе. Он считается в России испанцем, да. Да, у него отец испанец, но он родился в Неаполе, учился в военной академии в Неаполе, ну, и отправился в Россию. Ну, он там где-то встретил Орлова в Италии, да, ну, поговорили, и вот что он отправится в Россию служить там. Что он там делает? Ну,

0: Можно ли заподозрить в тех итальянцах, которые остались и, так сказать, развили и упрочили свою русскую судьбу, что-то больше, чем прагматика службы? То есть, может быть, что-то в духе русской жизни, в нравах, в порядке было такое, что их все-таки привлекало? В этой связи такой подвопрос. Многие ли убегали из России, задрав штаны? Или, точнее, схватив кушак и шапку?
1: Не знаю, не могу сказать, потому что, ну, я не знаю таких персонажей, которых Россия притягивала по каким-то там идеологическим, что ли, или по причинам какого-то мифического представления о России. Мне кажется, это были чисто практические побуждения. Возвращаемся к Дерибасу. Он не только своих братьев приглашал сюда, он еще и других итальянцев из других районов привлекал. Например, он привлекал мальчика, который поехал в раннем возрасте с ним, ну, сначала в Петербург, а потом на юг. Этот мальчик потом стал генералом от инфантерии русской армии, такой генерал Савуини. Ну, Пушкин о нем пишет где-то. Он отличался в Великой Отечественной войне, ну и так далее, в русско-польской войне 1931 года. Но это вот люди, которых привлекал в Россию почему-то Дерибас, или Дерибас, как у вас говорят. Наверное, были другие такие случаи. Ну, художников, архитекторов часто просто русские посланники приглашали. Договаривались уже в Италии, что вот там, и договаривались еще об оплате. Скажем, с Фиораванти так было, один из послов Ивана Третьего. И они договорились, что он за 10 рублей там, месяц, или я уже не помню, потому что 10 рублей – это было очень много. Тогда была в Италии такая практика, что просто художники, инженеры охотно нанимались другими и охотно ездили в другие страны служить.
0: Интересно, а в Италии существовали какие-то легенды? Между собой люди такого склада, так сказать, легкие на подъем, говорили – лучше вот в такие-то страны ездить, а не в такие. Существовал ли миф России или миф Англии?
1: Видимо, какой-то миф существовал. Это можно понять из писем вот этого Уинспера. Что хорошо платят, что есть возможность делать карьеру. Вот такой миф был. Ну и во многих случаях это было действительно так.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
0: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
1: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

0: Сегодняшний гость подкаста – писатель, историк и переводчик Марио Корти.
1: Марио, в середине, во второй половине 20 века, одним из самых известных итальянцев, который связал свою судьбу с Россией, оказался Марио Корти. Вы. Что вас потянуло в Россию? Вообще, когда вы услышали первую русскую фразу в своей жизни? И что это было, помните?
2: Меня Россия привлекала с детства, надо сказать. Просто сочтение русской литературы. Когда я еще учился в Аргентине. То есть я был подростком, и уже, так сказать, Россия притягивала. Ну, мне нравилась русская литература, там, Толстой и так далее.

0: Вы читали по-итальянски это все, да?
1: По-испански.
0: По-испански.
1: Вот. Ну, а потом уже, когда я вернулся в Италию, мне было 16 лет, уже тут очень трудно, очень сложно все это рассказать. Уже было стечение обстоятельства, которое, значит, привело меня туда, например, к тому, что я начал учить русский язык и связывался с Советским Союзом. Тогда был Советский Союз. Ну, тема прав человека, диссиденты и так далее. Вот это меня стало привлекать довольно тоже ранним. Вот. Но это, повторяю, это были обстоятельства как бы случайными.
0: Кто ваш был первым учителем русского языка?
1: Я ходил на летние курсы. Один из учителей у меня был некто Владимир Михайлович Ноццолини.
0: С итальянской фамилией?
1: Считал себя украинцем. Он из Керчи был. Жил в Одессе. Был ассистентом Лысенко.
0: Которого?
1: Он биолог. Ну, этого, который там экспериментировал с кукурузой, который принял. Это в 30-е годы. Но он был итальянского происхождения. Ну, это было поколение. Он считал, что они были генуэзцами. Я немножко сомневаюсь, потому что фамилия явно не генуэзская. Так он со своей семьей эвакуировался, кажется, в 44-м. Теперь я точно не мой, из Одессы. И стал отправляться туда, значит, на запад, в страну предков. Я не знаю, как они добрались. Его дочери и жена были чисто русскими или украинцами. Синие глаза, блондинки, знаете, довольно такие крупными. А он был маленьким, с очень большим горбатым носом. Кстати сказать, когда они эвакуировались из Одессы, им шла навстречу колонна немецких солдат во главе с майором. Майор остановил их карету, телегу или как она, и обратился к нему. Ты, говорит, еврей. Но он выглядел как карикатурный еврей. И он стал отмежеваться. Нет, я какой я еврей? В конце концов выяснилось, что он встретил хорошего немца, который обязательно хотел спасать еврея. И он им помогал. Вот это все, что я помню о рассказах его. В Италии он стал директором метеорологического центра города Бергамо. Вот он был моим учителем русского языка. Как он знал русский, я не знаю. Был у него южный акцент, раз из Керчи, знаете. Хотя, но он сам считал себя украинцем. Другой был учитель русского языка, грузинский князь. По фамилии Эристов, Георгий Эристов, поэт.
0: Поэт?
1: Поэт.
0: Очень известный.
1: Он жил в Милане. Он был тоже одним из моих учителей.
0: Сейчас он в учебниках и в антологиях, его стихи.
1: Да, я не знал, что он стал таким.
0: Ну, и, конечно, известность достаточно маленькая, но тем не менее.
1: Он рассказывал, что когда он был еще в России, он знал Пастернака, да, то есть в Советском Союзе. Был членом Союза писателей, кажется. Как он уехал в Италию и когда, я не знаю.
0: Ну, хорошо, это обучение русскому языку. До практических шагов еще очень далеко. Почему вы попали в Советский Союз? Чем мотивировался этот шаг?
1: Я сначала стал работать в довольно молодом возрасте. Стал работать переводчиком, причем техническим переводчиком. Сначала в Турине на Фиате, потом на резинотехническом заводе в Милане, Пирелли. Но были контракты с фирмами, с организациями в Советском Союзе. Ну, а после Пирелли у меня получилась возможность поехать в Москву работать в итальянском посольстве. А тем временем я читался Миздат, который попадал в Италию в переводе или в оригинале. У меня по соседству была такая организация, которая называлась «Русия крестьяна», в 400 метрах от моего дома. Меня туда привели мои соседи. И я стал туда ходить. И, кстати, это было очень важный даже период моей жизни, потому что там были еженедельные собрания. Ну, собрания в смысле, просто собирались люди, там читали лекции о Советском Союзе, о марксизме, о русской мысли, о русской литературе и так далее. Это было по вторникам. А в субботу и воскресенье были такие же сборища у них на вилле под Бергамо. И там вот целая серия лекций читались.
0: Какой год стоял на дворе?
1: Я приехал из Аргентины в 61-м. Мне было 16 лет. Мои соседи знали эту организацию, ходили туда, и меня так же с тех пор. Это же Русские крестьяне организовывали ежегодно летний курс русского языка. Это были священники, все учились в Риме в русикуме, если вы знаете, что такое русикум, да. Служили на византийском обряде, ну, как у православных, да, на церковно-славянском языке, как у униатов, скажем так. Их было трое, итальянцами все. Хотя туда приходили люди разного происхождения, в том числе и русские, да, появлялись.
0: Вам понравилось предложение поехать в Советский Союз в посольство?
1: Да, конечно. Дело в том, что я уже тогда появлялись эмигранты из Советского Союза. И когда я получил вот это предложение, ну, у меня было время до того, как я начал работать после этого предложения, то я просто заручился какими-то адресами у одного эмигранта. Я могу даже сказать, кто такой. Это Юрий Глазов, который мне дал очень хороший адрес. А там уже я познакомился с разными людьми, с Коржавиным, Павлом Литвином, Войновичем, Юрием Мальцевым, который потом поедет, и так далее. Со многими.
0: Марио, в итальянской литературе, в поэзии, в прозе, в драматургии Россия 20 века, то есть времен вашего становления, она как-то присутствовала? Какой был образ вот там России, Советского Союза? Что писали в Италии об этом? Интересного, что писали? Ну, не коммунисты какие-нибудь?
1: Образ был два источника. Ну, было больше, конечно. Но, во-первых, коммунистическая партия, которая занималась, пропагандировала Советский Союз. Советский Союз, конечно, отождествлялся с Россией, с русскими. Вот как везде в мире, кстати сказать. Там все хорошо, рай, там светлое будущее. Другой источник, как ни странно, это воспоминания военных, которые вторглись в Россию.
0: Вторая мировая.
1: Да, особенно альпийских стрелков. Они рассказывают о своем отступлении от Дона назад в Италию. Они оказались в оцеплении, в окружении. И для того, чтобы двигаться дальше, ну, там была такая большая битва с окружающими их советскими войсками, они прорвались. Ну, вот они рассказывают эту эпопею отступления. Ну, вы знаете, в основном это была Украина, кстати. Но для них это все равно Россия. Женщины, как им помогали, как их кормили. То есть, ну, например, раненых оставили, которые не могли следить за своими, которые отступали. Даже военнопленные, которые по этапам, так сказать, вот как население пыталось им помогать. Вот какие хорошие русские. Вот тоже такой миф, да, создан именно итальянскими солдатами, которые вернулись в Италию. Это отступление было в 43-м. И, несмотря на дурной опыт лагерей, даже те, которые освобождались из лагерей, а это и в 52-м, и в 53-м освобождались, почему-то говорили о русских симпатиях. Какой-то один хороший эпизод у каждого из них был. При всех ужасах. И этого было достаточно. Ну, а потом, ну, есть как была какая-то традиция, конечно, академическая, да, славистика, русский язык преподавался в разных университетах. Но вот два главных источника вот этой симпатии к России – коммунистическая партия и вот эти воспоминания. Очень странно, но это так.
0: Марио, ну и что вы скажете о тогдашних, условно говоря, русских, да? Точнее, что вы скажете об этом своем собственном зарубежье, о житье в Москве на протяжении нескольких лет? Какой вынесли вы из этого опыт? Какой портрет советского человека, русского человека, украинского человека, еврейского человека. Я не знаю, вот в целом, вот тогда, я хотел бы, чтобы мы не переходили к сегодняшнему дню, а в сегодняшнем дне, я надеюсь, это будет отдельный разговор. Что вы скажете о тех людях? Они вам в результате понравились? Кто их лучше понял, коммунисты итальянские или итальянские вояки?
1: Я пришел уже с адресами. А это были адреса правозащитников, диссидентов. Поэтому я с ними общался. Ну, я общался еще с советскими людьми в качестве переводчика. Ну, в смысле, я был в посольстве переводчиком. Иногда бывали встречи в МИДе там или в других учреждениях.
0: Ну же вы в трамвае ведь ездили, правда, поэтому, тоже, да, как и все остальные? В трамвае ездили?
1: На метро.
0: На метро?
1: И на машине. Например, однажды пришлось Громыко переводить там, ну и так далее. Ну а в основном я общался с особыми людьми, с диссидентами. Многие из них были евреями, которые готовились уехать. Поэтому, что я могу сказать, это же люди особого типа. Меня охраняли эти же люди от бывших заключенных, то есть от людей, вернувшихся из заключения. Ну, чтобы так, меня как-то обезопасить. Буковского я с ним познакомился уже на Западе. Он, по-моему, когда я там был, был на свободе один или два месяца, не больше. Потом его опять арестовали, поэтому не приходилось с ним сталкиваться. Ну, конечно, Коржавин сидел, разумеется, но это сразу после войны, так что он не был из этих. Поэтому там велись разговоры совершенно нормальные, как с нормальными людьми, критиковали власть. То есть, понимаете, для меня это было как в свободном обществе, несмотря ни на все. Конечно, да, прослушивают разговоры. Там. По телефону мы никогда не общались ни с кем. Я попал однажды в квартиру, в которую пришли с обыском. Ну, может быть, вы знаете эту историю.
0: Наши слушатели, скорее, не знают.
1: Это было 7 человек, я их не видел. Задержались сначала на кухне. Хозяйка приоткрыла дверь, сказала, с обыском пришли, посмотрела на меня и указала на окно. Ну, это был первый этаж. Я сбежал из окна.
0: Сейчас можно назвать, чей это был дом?
1: Елена Семека. Был дом на улице Вавилова. Единственное, у меня шуба была в прихожей. Но я ушел, это был февраль, очень холодно, ушел без шубы. Документы и кошелек у меня был в брюках. В шубе была пачка сигарет Marlboro. Они спросили, потом, как я узнал, хозяйки, ну, чьи сигареты и чья шуба? Там же была лишняя шуба. Оказалось, что у Лены... У сына была такая же шуба, как у меня. Точно такая. И она сказала, моего сына, а он теперь в больнице.
2: Сегодняшним гостем подкаста был писатель, историк и переводчик Марио Курти.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
4: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
5: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
6: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
3: и Ярослав Шимов.
2: Наследники Молотова и Громыка. Советский стиль МИДа России. Современная Россия и ее население давно привыкли жить в созданном самим Владимиром Путиным и его окружением режиме осажденной крепости, в логике постоянной осады. В числе прочего, это очень заметно проявляется в международных отношениях, в том, как ведет себя российская дипломатия, какой язык и методы она использует. Впрочем, нынешняя грубость, ложь, ригидность и показная напористая агрессивность МИДа России вовсе не новое изобретение. Путин лишь вернул в российскую внешнюю политику ощущение, как испытываемой Москвой, наверное, так и исходящей от нее, постоянной угрозы, вроде бы на время исчезнувшие в 90-е годы. А какой стиль был принят ранее в дипломатии Советского Союза и до этого Российской империи и тех или иных других больших держав на разных исторических этапах? Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Используйте VPN и ищите полезные советы, как обойти цензуру на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, как вы считаете, могут ли быть даже внешние стороны переговорного стиля современных главных российских дипломатов, начиная с Сергея Лаврова или Василия Небензи, проявлением их осознания все-таки скрытой слабости собственной страны, а не таким искренним осознанием силы и гордостью за то, что вот Россия, вставшая с колен, диктует свою железную волю остальным государствам мира?
3: Думаю, да, потому что это психологическое правило. Люди, которые громче всех кричат, далеко не всегда наиболее уверенные в себе люди. Часто за этим криком и за этим желанием показать себя как такую доминантную личность скрывается именно то, что вы назвали. Глубокая внутренняя неуверенность в себе и в тех идеях там или утверждениях, с которыми данный человек выступает. Факты остаются фактами. Россия держава, безусловно, крупная, по площади, как известно, самая большая в мире, но ведь по части экономики, по части основных каких-то показателей социально-экономических развития, но она далеко не впереди планеты всей. Навязло в зубах вот это сравнение, но оно ведь верное, что ВВП России уступает и очень значительно аналогичному показателю не только штата Калифорния, но и некоторых других американских штатов и многих иных стран, которые тоже великими державами не назовешь. Вот недавно были данные о том, что в среднем на душу населения в Румынии уже приходится больше доходов, чем в России. Так что громкие крики не всегда свидетельствуют о том, что тот, кто кричит, не только прав, но еще и уверен в своей правоте.
2: Но, тем не менее, внешнюю уверенность они всячески излучают. Раз наша беседа сегодня посвящена разным старым и новым стилям в мировой дипломатии, то, конечно, нельзя не отметить, что прежде всего вот это все важно при урегулировании войн, при окончании конфликтов. И давайте начнем все же с дня сегодняшнего. Последнее, самое громкое дипломатическое событие, в котором участвовала Россия, это переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где был и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Все помнят, в каком виде даже он там появился. Такое ощущение, что он то ли хотел показать свое пренебрежение к тому, как эта беседа и вообще встреча закончится. Ну, типа, ничего главного. главного, я как на дачу к себе приехал в какой-то жилетке, там то ли худи, то ли майка была, не помню, с надписью «СССР», то ли наоборот, он хотел месседж послать всем окружающим. Его потом спрашивали даже об этом. А что, собственно говоря, это означало? Вы что, как бы сказать, пытаетесь этим объяснить, что вы хотите вернуться даже, ну, хотя бы в мировой дипломатии ко временам Советского Союза? Нет, сказал он, но и потом какой-то невнятный, на мой взгляд, ответ дал. Но есть уже очень много обсуждений того, как это все было обставлено на Аляске. Ну, например, вот есть статья в издании «Репаблик» о том, как переговорный вот этот стиль, внешний даже стиль, но не только, опирающийся на все-таки вот эту советскую школу дипломатии, оказался эффективнее вот этого искусства сделки Трампа. И там хорошо анализируется, почему.
3: Да, там содержится сравнительный анализ советского дипломатического наследия и того, что из него стало к настоящему времени. Но я бы заметил, что первое же отличие, на мой взгляд, именно такое внешнее и психологическое, оно в том, что советская дипломатия, ну, по крайней мере, позднесоветского, послесталинского периода, она, советская дипломатия, все-таки следовала этому правилу, сформулированному когда-то Теодором Рузвельтом. Я говорю не громко, но у меня с собой большая дубинка. Это правило, оно как раз противоположно этому громкому крику, о котором я уже говорил, оно как раз придает солидности, когда представитель крупной страны, не говоря уже о действительно великой державе, рассуждает без особой эмоциональности, но четко и жестко настаивает на каких-то важных для него дипломатических пунктах. И вот автор упомянутой вами статьи, Максим Трудолюбов, он цитирует с этой целью Андрея Андреевича Громыко, многолетнего советского дипломата и шефа МИД Советского Союза, который довольно откровенно оказывается формулировал эти самые принципы.
2: Автор этой статьи, которую мы оба читали, пишет о том, что советская дипломатия все же была искусством, но искусством компенсации. Компенсации чего? Осознанной слабости Советского Союза, отставания в экономике, в доступе к технологиям, вообще в очень ограниченной, особенно к концу существования Советского Союза, во внешнем мире вот этой советской привлекательности, привлекательности советской модели развития. И единственным, окончательным аргументом часто оставалось ядерное оружие. Сейчас вот этого советского стиля, в чем-то, может быть, вот этого негромкого не осталось. Я вспоминаю того же Василия Небензю несколько лет назад, но уже много лет прошло, когда он с трибуны ООН кричал кому-то там, не помню, в глаза мне смотри, ощущение было, что это какая-то криминальная сходка, да, или какой-то российский фильм про каких-то воров, а не уж точно поведение дипломата. Ну вот автор статьи пишет о том, что все равно так или иначе Москва-то переигрывает тех, кого по привычке в российском МИДе на Смоленской площади до сих пор называют наши западные партнеры. То есть вот если сравнивать последнюю эту встречу Трампа и Путина, Трамп привык торговаться в бизнесе, в шоу-бизнесе, там ставка прибыль, там ставка имидж, там ставка цель приобрести еще какую-то такую материальную выгоду. А у Путина ставка выживания. Сходятся, может быть, Путин и Трамп в том, что надо сначала создать атмосферу такого накала, атмосферу давления, а потом объявить большущим успехом любое, даже самое минимальное соглашение, которого удалось добиться. Но при этом, как пишет Максим Трудолюбов, Трамп все-таки никогда не почувствует того холода экзистенциальной угрозы, в котором живет Путин. Раз вы уж Громыко вспомнили первым, я могу сказать, что надо бы, наверное, и цитаты прямые привести. Там и о ядерном оружии речь-то идет у него очень хорошо. Это известнейшая цитата, насколько я помню, по Леониду Млечину. Итак, я цитирую. «Первое. Требуйте все по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе. Предъявляйте ультиматумы. Грозите войной, не жалейте угроз. А как выход из создавшегося положения, вами созданного получается, предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые клюнут на это. Третье. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте большее. Они пойдут на это». Конец цитаты.
3: Все так. То есть содержание действительно во многом унаследовано. Стиль унаследовать не удалось. Он, как вы отметили справедливо, куда более истеричный и такой дворовой, этот стиль нынешней российской дипломатии. А вот суть во многом неизменна. Впрочем, это ноу-хау не только советское. Я вспоминаю известную такую дипломатическую полулегенду, что Генри Киссинджер, не так давно умерший, когда он был госсекретарем при президенте Ричарде Никсоне, очень любил на, так сказать, партнеров своих по переговорам действовать, говоря о том, что его начальник, президент Никсон, ну, он психически, ну, не то что психически, но психологически лобилен. То есть он, если что, в разнос пойдет и буквально там может дело довести вплоть до ядерной войны. А он, Киссинджер, человек разумный, поэтому то, что он предлагает, к этому надо прислушаться, иначе будет худо. При этом, конечно, Киссинджер согласовывал все свои основные шаги с президентом Никсоном. Это такая игра в сумасшедшего.
2: Главное ведь то, что так или иначе на Смоленке очень официально теперь гордятся тем, что мы наследники дипломатии советской эпохи. Вот мы с вами Громыко вспомнили, но можно вспомнить и не менее великого советского дипломата, в кавычках, Вячеслава Михайловича Молотова, одного из самых известных министров иностранных дел Советского Союза в сталинское время. Молотов-то прекрасно, например, понимал, что Советский Союз при Сталине — это не какое там государство трудящихся и крестьян, и рабочих, а опять экспансионистская империя, наследница российской. Вот несколько его цитат я специально приготовил. После Второй мировой. «Свою задачу, как министр иностранных дел, я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И, кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей». Конец цитаты. Вторая цитата. «Хорошо, что русские цари навоевали нам, русским, столько земли, и нам теперь легче с капитализмом бороться». Вторая цитата. Третья цитата. «Между социалистическими и капиталистическими государствами, если они хотят договориться, должно существовать четкое разделение. Это ваша сфера влияния, а это наша». Конец цитаты. Вот опять наследники чего? Современный российский дипломат, вообще современная российская власть. Попытка разделить все на сферы влияния между великими державами, при этом желательно договориться так, чтобы расширить пределы Отечества.
3: Да, конечно, это такая дипломатия, уходящая своими корнями очень глубоко. Дипломатия, в общем, с тех времен, когда государства еще, собственно, и государствами не были, а скорее, знаете, как князья с дружинами делили какую-нибудь территорию. Это те же самые бандитские разборки, просто перенесенные на уровень межгосударственных отношений.
2: Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
4: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о прежних и современных стилях и методах мировой дипломатии, в первую очередь российских дипломатов, прямо заявляющих, что они считают себя гордыми наследниками дипломатов советских. Молотов все же был не глупым человеком, судя по отзывам знавших всех его людей, да и не просидел бы он столько лет одним из первых руководителей Советского Союза, если бы был не умен и не талантлив. Он вот и такую вещь произнес, еще одна цитата. Как раз это для нас с вами хороший повод вспомнить, а как оно было еще раньше, совсем давно, может быть, в Российской империи. Так вот, цитата Молотова. «Талейран учил: дипломатия для того и существует, чтобы уметь говорить и молчать, и слушать. Послать к ядрёне бабушке дипломат не может». Ну, вряд ли Талейран, хотя, может, и выражался он по-французски, какой-нибудь аналог во французском языке есть. И когда-нибудь кого-нибудь посылал к ядрёне бабушке на своем французском языке, когда вел какие-то дипломатические переговоры. Мне это неизвестно. Но, во всяком случае, российская и советская дипломатия, ну, не все века была одинаковой. Можно вспомнить и всякие великие конгрессы начала 19 века после наполеоновских войн, и канцлера Александра Михайловича Горчакова, который был примером, ну, совсем иного стиля в дипломатии и так далее.
3: Во-первых, манеры были получше, потому что кто занимался дипломатией до ну, по меньшей мере, до первой половины 20 века, занимались люди из высших слоев общества, в основном аристократы. Я их тоже совершенно не идеализирую, но по части манер все-таки эти люди к ядрене бабушки, ну, не посылали публично.
5: Ботинками не стучали и в глаза мне смотреть не требовали, тоже размахивая кулаком.
3: Вне всякого сомнения. Именно поэтому так шокирован был австрийский канцлер Меттерних, когда в 1813 году приехал к Наполеону. Тогда было кратковременное перемирие в ходе наполеоновских войн, чтобы уговорить его на условия мира, которые предлагала ему коалиция союзных держав. И Наполеон раскричался на него, он начал топать ногами, бросил шляпу куда-то в угол и заорал, что это ваши государи могут проиграть 20 войн, вернуться в свои дворцы, а я дитя фортуны, я не имею права проиграть и уступить. Ну и Меттерних был шокирован, потому что человек такого положения, император, вел себя, ну, не совсем подобающим для дипломатических переговоров образом. Вот на Венском конгрессе спустя 2 года, когда Наполеон уже проиграл, там манеры были другие. Там многие дипломатические соглашения заключались на балах, на банкетах, в такой задушевной беседе, которая прикрывала на самом деле вполне жесткие государственные интересы. Но, тем не менее, вот эта традиция, которая продолжалась потом, ну, в общем, довольно долго, традиция коллективного обсуждения важнейших геополитических проблем, она была основана все-таки на согласовании интересов. Хотя, конечно, интересов в основном тех самых великих держав, потому что государства поменьше в расчет, ну, не всегда принимались. Например, несчастную Саксонию на том самом Венском конгрессе ощипали, как цыпленка. У нее забрали примерно половину территории и отдали ее Пруссии. В обмен на то, что, в свою очередь, другие державы позволили Пруссии и России там, в Польше, провести границы так, как им считалось выгодным. То есть такой цинизм в белых лайковых перчатках.
5: Но говоря именно о российской дипломатии XIX века, можно вспомнить основные вехи. Недаром я Александра Михайловича Горчакова, великого канцлера, вспомнил. Крымская война, проигранная вчистую Российской империи, и то, как дипломатия пыталась, санкт-петербургская, не московская тогда, вывернуться из этого поражения еще довольно долго. Пресловутый польский вопрос, пресловутый балканский вопрос, пресловутый турецкий вопрос. Потом период Бисмарка, внезапного взлета и усиления мощи Германии, и русско-турецкая война 1877-78 годов, где Россия вроде бы все выиграла и не получила фактически ничего, все-таки дипломатическая изворотливость проявлялась, мне кажется, тогда Санкт-Петербургом гораздо больше, чем бессмысленная угрожание вот этим военным кулаком, который у тебя на самом деле-то не самый бронированный, не самый большой в мире.
3: Все это находилось в традиции вот этого согласования интересов. И самое главное, на мой взгляд, что та Россия, она считала себя, да, равной остальным державам, в чем-то даже, может быть, и превышающей их, ну, эта джингаистская гордость, она была для многих держав характерна, но она не считала себя чуждой этому концерту. Она была одной из. И вот это ощущение, вот мы противостоим Западу, с российской стороны, оно всегда там было, где-то такое течение, конечно, имелось.
5: Скорее в искусстве. Славянофилы и западники, но вряд ли это сильно проявлялось в среде высшего дворянства и при дворе. По крайней мере, двор точно считал себя частью Европы и западной культуры.
3: Ну, естественно, они все родственниками были с немецкими, французскими и прочими аристократами. Так вот, это противостояние, это, конечно, наследие уже в основном советской эпохи, когда по идеологическим причинам понятно, что советское государство отличалось от своих дорогих западных партнеров. В том смысле, что оно изначально грозило их похоронить. Теория мирного существования, так сказать, как это говорилось, государств с различными общественными системами, это уже хрущевская эпоха, это уже 50-е годы, когда стало ясно, что победить в холодной войне невозможно, потому что она перерастет в Третью мировую войну. И хватало ума это понимать на самом деле и советским руководителям, и западным. Вспомним Карибский кризис, когда Хрущев и Кеннеди договорились, стоя уже на грани той самой вполне горячей войны.
5: Но даже и Молотова, уже мной упомянутого, можно вспомнить именно вот эту его цитату. «Давайте-ка мы разделим мир между социалистическими и капиталистическими государствами. Это ваша сфера влияния, а это наша». То есть речь уже о лобовом противостоянии не шла, а о том, чтобы, как бы, так сказать, поделить двор на две части, но желательно при этом как можно больше землицы отхватить все-таки у соседа.
3: Да, безусловно. Ну, сейчас, на самом деле, путинская дипломатия, она ведь тоже примерно к этому стремится. Но, с одним большим «но», она не показывает стремление к каким-то четким границам. Потому что, как сказал Владимир Путин, он потом говорил, что это он так пошутил, но он сказал, что границы Российской Федерации нигде не заканчиваются. И вот этого как раз справедливо опасаются не только непосредственные соседи России, поскольку на примере Украины видно, к чему это может привести, но и многие другие страны и народы.
5: С другой стороны, вот это стремление, с одной стороны, все время считать себя наследниками тех лучших достижений, которые ты считаешь лучшими советской эпохи, а с другой стороны, вот этот агрессивный практицизм, он все время проявляется и у Путина, и у Лаврова, и так далее. Вот все это сфера влияния, вот эта вот карта мира, которую нравится вот чертить линии, стрелки, разделить там пунктиром вот это ваше, вот это наше, это видно даже в том, как часто Путин и Лавров, и другое их окружение упоминают все эти ялтинские и потсдамские соглашения 1945 года, например.
3: Тут еще один вопрос, и это очень важное, на мой взгляд, отличие, потому что даже в той же Ялте и Потсдаме там была какая-то идейная и, не побоюсь этого слова, моральная основа, потому что там договаривались державы, которые противостояли еще одной державе, которую считали и довольно не без основания абсолютным злом на тот момент, то есть нацистскому рейху.
5: Ну, даже союзу держав, потому что одновременно шла война и против Японии, которая тогда не считалась менее могучим противником Соединенными Штатами, во всяком случае, чем Германия. Ну, плюс то, что в советской историографии называлось их сателлитами. Италия, там, Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия. Важно еще и то, что потом все-таки с обеих сторон оба противостоящих блока пришли к попытке создания некой системы, основанной, ну, не то чтобы на идеологических, но на каких-то все же моральных принципах. Я говорю о 1975 году, о заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это известно как Хельсинские соглашения, где они были подписаны. Рассматривались они потом, кстати, совершенно по-разному. Запад вздохнул несколько с облегчением, ну, ведь это же важный шаг к снижению напряженности, вот этой ядерной напряженности холодной войны. А в Кремле-то считали совсем по-другому, что это однозначная победа Советского Союза. Из-за чего? Из-за положений о нерушимости национальных границ и уважении территориальной целостности. Что, как считалось, укрепляло все территориальные завоевания, приобретения Москвы в Восточной Европе после Второй мировой войны. Ну, точно советская пропаганда представляла Хельсинские соглашения как великий триумф советской дипломатии и лично великого, дорогого, в том числе главного дипломата Леонида Ильича Брежнева.
3: Так в том-то и дело. Это и есть признак дипломатического успеха, на самом деле, когда обе стороны могут преподнести его своей публике как успех, как победу. Обе стороны и преподносили. А в реальности, конечно, и для Запада, и для советского блока все было неоднозначно. Ну, в частности, то, что Советский Союз и его сателлиты согласились с так называемой, если я не ошибаюсь, третья корзина, это называлось, соглашений хельсинских, где речь шла о правах человека, о том, что нужно их соблюдать, это ведь дало в руки, ну, хотя бы тех же диссидентских движений, из которых в некоторых случаях потом проросли довольно мощные и массовые движения, как в Польше, скажем, своего рода оружие. Потому что возник лозунг «соблюдайте ваши договоренности и вашу конституцию». То есть этим режимам можно было предъявить на бумаге то, что они подписали, то, что они обязались сделать. Понятно, что режимы на это плевали, но плевать можно тоже до поры до времени. Когда потом пришел кризис советской и социалистической системы, тут уже, ну, что называется, все факторы сложились в неблагоприятную для этих режимов комбинацию.
5: Там много, на самом деле, было подпунктов этих хельсинских соглашений. соглашениях Джеральд Форд, тогдашний президент Соединенных Штатов, твердо сказал, что это не значит, что Соединенные Штаты считают установленным фактом и юридически оформленным, например, аннексию Советским Союзом трех Балтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы. И много было таких подпунктов. Во всяком случае, тогда это не была реваншистская дипломатия, как сейчас. Вот сейчас это абсолютно четкое опять стремление Смоленской площади, МИДа России, вообще Кремля вернуть то, что якобы у нас было отторгнуто по нашему праву, как считают в Москве. И опять речь идет о захватах, о земле, о сферах влияния, и вообще все это очень опасно.
3: Этим дипломатия реванша и нереалистична всегда, потому что она считает, что можно дважды войти в одну реку и что-то восстановить таким, как оно когда-то было или якобы было. Хотя на самом деле, конечно, искусство дипломатии в том и заключается, чтобы найти возможность реализовать свои интересы, исходя из реальной ситуации. Политика, как искусство возможного, дипломатия еще в большей мере является искусством возможного. Ну вот, к сожалению, в нынешнем мире все больше тех, кто занимается и политикой, и дипломатией, не обращая внимания на то, что реально и что возможно, и особенно не обращая внимания на интересы тех, кто находится по другую сторону, или стола переговоров, или геополитических границ, или даже линии фронта.
5: Я не склонен считать, что поведение нынешних российских высших дипломатов отражает их какую-то неотесанность, необразованность и грубость. Сергей Лавров на самом деле очень образованный человек. Это известно. Зная прекрасно историю и 20-го, и 19-го века, почему, как вы думаете, нынешняя российская дипломатия повторяет самые не с идеологической и не с моральной, а с практической точки зрения грубейшие ошибки прошлого и свои, и каких-то других держав?
3: Видимо, потому что не считает это ошибками, и потому что нынешнее руководство российское одержимо, как известно, прошлым, поскольку плана и представления о будущем четкого нет, ну, тогда погружаемся в прошлое. А прошлое это интерпретируется очень специфическим образом. Например, пакт Молотова-Риббентропа, тоже дипломатическое соглашение, однозначно классифицируется сейчас официальной пропагандой как выдающееся достижение сталинской дипломатии. И плюс к тому, мне кажется, идет вот такое, опять же, сталинское выражение употреблю, головокружение от успехов. Переоценка собственных сил и недооценка, и даже презрение к тем самым дорогим западным партнерам. В чем-то оно, может быть, имеет рациональную, так сказать, основу, поскольку часто западные политики и дипломаты проявляют большую слабость, неоправданную, на мой взгляд. Но, с другой стороны, в тот же период войны в Украине Москва могла убедиться, что границы-то есть. Границы терпения, границы толерантности, границы того, что дорогие партнеры, в кавычках, могут все-таки позволить агрессору. Так что, конечно, это ошибка, но она как ошибка не осознается. А когда осознается, может быть, уже и поздно будет.
5: Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
3: До свидания.
6: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
8: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
7: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
9: Преступление и война.
10: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
11: Какие перемены нужны России?
12: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
13: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
14: Перемены нужны масштабные.
15: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
16: Да никаких, все нормально.
17: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
18: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
19: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
20: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
21: Дроны, друзья или народный гнев? Кого Путин боится больше всего? Путин интересуется рецептами кислой капусты, пока российские регионы атакуют беспилотники ВСУ. Армия поклонников сильной власти устала. В России жалуются в соцсетях. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу.
1: Да-да, это тот самый Сергей Шойгу, когда-то один из самых популярных министров России. Человек, чья фамилия у миллионов ассоциировалась не с окопами и провалами, а со спасением людей, вертолетами МЧС и телевизионной героикой 90-х. Сегодня трудно поверить, но именно Шойгу был одним из архитекторов политического взлета Владимира Путина. В конце 99-го года малоизвестный выходец из петербургской мэрии срочно нуждался в новой партии власти и лицах, которым доверяет страна. И вот таким лицом и стал глава МЧС Сергей Шойгу.
2: Спасатели – это особая такая каста людей. Особая, потому что, как мне кажется, им всегда в этой жизни недостаточно того, что они делают.
1: Тогда, в 99-м году, предвыборная тройка избирательного блока «Единство» выглядела почти как кастинг в супергеройский блокбастер. Спасатель Шойгу, борец Александр Карелин и генерал-сыщик Александр Гуров.
3: Сергей Шойгу, как никто другой, знает, что чрезвычайная ситуация в любой области – это та цена, которую мы платим за непрофессионализм руководителей разных рангов. Единство – наша сила. Мы не имеем права больше рисковать, говорят Сергей Шойгу, Александр Карелин и Александр Гуров. Межрегиональное движение «Единство».
1: Именно Шойгу возглавил список прокремлевского блока «Единство», который стал политическим трамплином для Путина и будущей его партии «Единая Россия». С этого момента началась большая кремлевская дружба. Чекист из Санкт-Петербурга и спасатель из Тувы быстро нашли общий язык. Настолько, что со временем их совместный досуг стал почти отдельным государственным жанром. Например, знаменитые пантовые ванны на Алтае.
4: В какой-то момент на рубеже первых десятилетий этого века Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов. Не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе, будто купание в вареной пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость.
5: Нетрудно догадаться, кто именно убедил